0: Клиффорд Саймак. Денежное дерево. Окончание. Беспокоило Дойла и изгородь, но он отогнал эту мысль. Об изгороди надо будет думать, когда подойдет время перелезать через нее. Раздумывая обо всем этом, он полз по траве, и у него это неплохо получалось. Он уже добрался до полосы сорняков, и никто еще его не заметил. Как только он заберется в сорняки, будет легче, потому что там можно спрятаться. Он подкрадется к самой изгороди. Он дополз до сорняков и вздрогнул, увидев, что это самые густые заросли крапивы, какие ему когда-либо приходилось видеть. Он протянул руку, и крапива обожгла ее, как оса. Он потер ожог. Тогда он приподнялся, чтобы заглянуть за кусты крапивы. По откосу изгороди спускался Ролла, и теперь уже не было никакого сомнения, что под деревьями виднелись именно Роллы. Дойл нырнул за крапиву, надеясь, что Ролла его не заметил. Он лежал ничком на траве. Солнце пекло, и ладонь его, обожженная крапивой, горела, как ошпаренная. И уже невозможно было определить, что хуже – москитные укусы или ожог крапивы. Дойл заметил, что крапива колышется, будто под ветром. Это было странно, потому что ветер как раз стих. Крапива продолжала колыхаться и, наконец, легла по обе стороны, образовав дорожку от него к изгороди. Перед ним оказалась тропинка, по которой можно было пройти к самой изгороди. За изгородью стоял Ролла. На груди у него горела яркая надпись печатными буквами. «Подойди сюда, подонок!» Дойл на мгновение заколебался. То, что его обнаружили, никуда не годилось. Теперь уж наверняка все его труды и предосторожности пропали даром, и таиться дальше в траве не имеет никакого смысла. Он увидел, что другие роллы спускались по склону сада к изгороди, тогда как первый продолжал стоять, не гася пригласительной надписи на груди. Потом буквы погасли. Но крапива так и лежала, и дорожка оставалась свободной. Роллы, которые спускались по склону, тоже подошли к изгороди, и все пятеро, их было пятеро, выстроились в ряд. У первого на груди загорелась новая надпись. «Трое ролл пропали». А на груди второго зажглось «Ты нам можешь сообщить?» У третьего «Мы хотим с тобой поговорить». У четвертого «О тех, кто пропал». У пятого «Подойди, пожалуйста, подонок». Дойл поднялся с земли. Это могло быть ловушкой. Чего он добьется, разговаривая с роллами? Но отступать было поздно. Он мог вовсе лишиться возможности подойти к изгороди. Независимым видом он медленно зашагал по дорожке. Добравшись до изгороди, он сел на землю, так что его голова была на одном уровне с головами Ролла. «Я знаю, где один из них», — сказал он. «Но не знаю, где двое других».
1: «Ты знаешь об одном, который был в городе с Мэткалфом?»
2: «Да».
1: «Скажи нам, где он?»
2: «В обмен».
0: На всех пятерых зажглись надписи «Обмен?»
2: «Я вам скажу, где он, а вы впустите меня в сад на час ночью».
0: «Так, чтобы Мэткалф не знал. А потом выпустите обратно». Они посовещались. На груди у каждого вспыхивали непонятные знаки. Потом они повернулись к нему и выстроились плечом к плечу.
1: «Мы этого не можем сделать. Мы заключили соглашение. Мы дали слово. Мы растим деньги. Мэткалф их распространяет».
2: «Я бы их не стал распространять», — сказал Дойл. «И могу обещать, что не буду их распространять. Я их себе оставлю».
1: «Не пойдет», — заявил Ролла номер один.
0: «А что это за соглашение с Мэткалфом? Почему это вы его заключили?»
1: «Из благодарности», — сказал Ролла номер два.
0: «Не разыгрывайте меня! Чувствовать благодарность к Мэткалфу?»
1: «Он нашел нас. Он спас нас. Он защищает нас. И мы его спросили, что мы можем для него сделать».
0: «Ага, а он сказал, вырастите мне немножко денег».
1: Он сказал, что планета нуждается в деньгах. Он сказал, что деньги сделают счастливыми всех подонков вроде тебя.
2: «Чёрта с два!» — сказал Дойл с негодованием.
1: «Мы их растим, он их распространяет. Совместными усилиями мы сделаем всю планету счастливой».
2: «Нет, вы только посмотрите, какая милая компания миссионеров!»
1: «Мы тебя не понимаем.
2: Миссионеры! Люди, которые занимаются всякими благотворительными делами, творят добрые дела».
1: «Мы делали добрые дела на многих планетах. Почему бы не делать добрые дела здесь?»
2: «А при чем тут деньги?»
1: Так сказал Мэткалф. Он сказал, что на планете всего достаточно, только не хватает денег.
2: «А где те другие роллы, которые пропали?»
1: «Они не согласны. Они ушли. Мы очень волнуемся. Что с ними?»
2: «Вы не пришли к общему мнению насчет того, стоит ли растить деньги? Они, наверное, думали, что лучше растить что-нибудь другое».
1: «Мы не согласны относительно Мэткалфа. Те считают, что он нас обманывает, а мы думаем, что он благородный человек».
2: «Вот тебе и компания», — подумал Дойл. «Ничего себе благородный человек».
1: «Мы говорили достаточно. Теперь прощай».
0: Они повернулись, как по команде, и зашагали по склону обратно к саду.
2: «Эй!» — крикнул Дойл, вскакивая на ноги.
1: Сзади раздалось шуршание, и он обернулся. Крапива распрямилась и закрыла дорожку.
2: «Эй!» — крикнул он снова, но роллы не обратили на него никакого внимания. Они продолжали взбираться на холм.
1: Дойл стоял на вытоптанном участке, а вокруг поднималась стеной крапива. Листья ее поблескивали под солнцем. Крапива протянулась футов на 100 от изгороди и доставала Дойлу до плеч.
2: «Конечно, человек может пробраться сквозь крапиву. Ее можно раздвигать ботинками, топтать, но время от времени она будет жечь, и пока выберешься наружу, будешь весь обожжен до костей. Да и хочется ли ему выбираться отсюда?» В конце концов, он был не в худшем положении, чем раньше. Может, даже в лучшем. Ведь он безболезненно пробрался сквозь крапиву. Правда, роллы предательски оставили его здесь. «Нет никакого смысла сейчас идти обратно», — подумал он. «Ведь все равно придется возвращаться тем же путем, чтобы добраться до изгороди». Он не смел перелезть через изгородь, пока не стемнело. Но и деваться больше было некуда. Присмотревшись к изгороди, он понял, что перебраться через нее будет нелегко. 8 футов металлической сетки и поверху 3 ряда колючей проволоки, прикрепленной к брусьям, наклоненным к внешней стороне. Сразу за изгородью стоял старый дуб. Если бы у него была веревка, он мог бы закинуть ее на ветви дуба, но веревки у него не было, так что придется обойтись без нее. Дойл прижался к земле и почувствовал себя очень несчастным. Тело соднило от москитных укусов, рука горела от крапивного ожога, ныли нога и царапины на груди, а кроме того, он не привык к такому яркому солнцу. Ко всему прочему, разболелся зуб. Этого еще не хватало. Он чихнул, боль отдалась в голове, и зуб заболел еще сильнее. «В жизни не видал такой крапивы», — сказал он себе, устало разглядывая могучие стебли. Почти наверняка роллы помогли Мэткалфу ее вырастить. У ролл неплохо получается с растениями. Уж если они умудрились вырастить денежные деревья, значит, они могут сотворить какие хочешь растения. Он вспоминал, как Ролла заставил крапиву улечься и расчистить для него дорожку. Наверняка это сделал именно Ролла, потому что ветра почти не было, а если бы даже ветер и был, он все равно не мог бы дуть сразу в 2 стороны. Он никогда не слышал ни о ком

И в обращении с людьми он сразу понял, как воспользоваться счастливой встречей. К тому же у Мэткалфа есть организация, гангстерская банда, хорошо усвоившая законы самосохранения, так что она смогла обеспечить секретность. Одному бы человеку не справиться. Вот так Ролл и провели. Полностью одурачили. Хотя нельзя сказать, что Роллы глупы. Они изучили язык и писать научились, и соображают неплохо. Они, наверное, даже умнее, чем кажутся. Ведь между собой они общаются беззвучно, а приучились же разбирать звуки человеческой речи.

0: Солнце давно уж исчезло за зарослями крапивы. Скоро наступят сумерки, и тогда мы примемся за дело, сказал себе Дойл. Сзади крапива зашуршала, и он вскочил. Может быть, дорожка снова образовалась, лихорадочно подумал он. Может быть, дорожка образуется автоматически в определенные часы. Судя по всему, так оно и было. Дорожка и в самом деле образовалась, и по ней шел еще один Ролла. Крапива расступалась перед ним и смыкалась, как только он проходил. Ролла подошел к Дойлу. «Добрый вечер, подонок!» Это не мог быть Ролла, запертый в багажнике. Это должно быть один из тех, что отказались участвовать в денежном деле. «Ты больной?»
1: «Все чешется», — сказал Дойл. «И зуб болит, и каждый раз, как чихну, кажется, голова раскалывается».
0: «Могу починить».
1: «Разумеется, ты можешь вырастить аптечное дерево, на каждой ветке которого будут расти таблетки и бинты и всякая чепуха».
0: «Очень просто». «Ну ладно», — сказал Дойл и замолчал. Он подумал, что и в самом деле для Ролла это может быть очень просто. В конце концов, большинство лекарств добывается из растений, а уж никто не сравнится с Роллами по части выращивания диковинных растений.
1: «Ты можешь мне помочь», — сказал Дойл с энтузиазмом. «Ты можешь лечить разные болезни. Ты можешь даже найти средства против рака и изобрести что-нибудь, чем будут лечить сердечные болезни. Возьмем, к примеру, обычную простуду».
0: «Прости, друг, но мы с вами не хотим иметь ничего общего. Вы нас выставили на посмешище».
1: «Ага, значит, ты один из тех, кто убежал», — сказал Дойл с волнением в голосе. «Ты раскусил игру Мэткалфа».
0: Но Ролло уже не слушал его. Он как-то подтянулся, стал выше и тоньше, и губы его округлились, будто он собирался крикнуть. Но он не издал ни единого звука. Ни звука, но у Дойла застучали зубы.
1: Это было удивительно, словно вопль ужаса раздался вдруг в тишине сумерек, хотя по-прежнему всего лишь ветер тихо шелестел в темнеющих деревьях, шуршала крапива, и вдали кричала птица, возвращающаяся в гнездо.
2: Модель для сборки. On Energy.

По другую сторону изгороди раздался топот, и в густеющих сумерках Дойл увидел пятерых Ролл, бегущих вниз по склону. «Что-то происходит», — подумал Дойл. Он был уверен в этом. Он ощутил серьезность момента, но не понимал, что бы это могло значить. Ролл рядом с ним издал нечто вроде крика, но крика слишком высокого, чтобы его могло уловить человеческое ухо, и теперь, заслышав этот крик, Роллы из сада бежали к нему. Пятеро Ролл достигли изгороди и выстроились вдоль нее. На груди их переливались непонятные знаки и буквы их родного языка. И грудь того, что стоял рядом с Дойлом, тоже светилась непонятными знаками, которые менялись так быстро, что казались живыми. «Это спор», — подумал Дойл. Пятеро за изгородью спорили с тем, кто стоял снаружи, и в споре ощущалось напряжение. А он стоял здесь, как случайный прохожий, попавший в гущу семейного скандала. Роллы махали руками, и в спускающейся темноте знаки на них, казалось, стали ярче.

0: Ночная птица с криком пролетела над ними, и Дойл поднял голову посмотреть, что это за птица, и тут же увидел людей, бегущих к изгороди. Силуэты их ясно виднелись на фоне светлого неба. «Эй, смотрите!» — крикнул Дойл и сам удивился, зачем это он кричит. Заслышав его, пятеро Ролл обернулись, и на них появились одинаковые надписи, как будто они внезапно обо всем договорились. Раздался треск, и Дойл снова поднял голову. Он увидел, что старый дуб клонится к изгороди, как будто его толкает гигантская рука. Дерево клонилось все быстрее, и, наконец, силой ударило по изгороди. Дойл понял, что пора бежать. Он отступил на шаг, но когда опустил ногу, то не обнаружил земли. Он с секунду старался удержать равновесие, но не смог и свалился в яму. Тут же над его головой раздался грохот, и громадное дерево, разнеся изгородь, упало на землю. Дойл лежал тихо, не смея пошевелиться. Он оказался в какой-то канаве. Она была не глубокая, фута три, не больше, но он упал очень неудачно. Спину чуть не проткнул острый камень. Над ним нависала путаница ветвей. Своей верхушкой дуб закрыл канаву. По ветвям пробежал Ролла. Он бежал шустро и беззвучно.
1: «Они туда помчались!» — раздался голос. «В лес! Попробуй их теперь отыщи!»
0: Ему ответил голос Мэткалфа.
2: «Надо отыскать, Билл! Мы не можем допустить, чтобы они сбежали!»
0: После паузы Билл ответил.
1: «Не понимаю, что это с ними? Казалось, они были всем довольны!»
0: Мэткалф выругался.
2: «Это все фотограф. Ну, тот самый парень, который залез на дерево и сбежал от меня. Я не знаю, что он наделал и что еще наделает, но могу поклясться, что он в этом замешан. И он где-нибудь здесь».
0: Билл немного отошел, и Мэткалф сказал.
2: «Если он вам встретится, вы знаете, как поступить».
1: «Конечно, босс!»
2: «Среднего роста, малохольный».
0: Они смолкли. Дойл слышал, как они пробираются сквозь крапиву, кроя ее последними словами. Дойл поежился. Ему надо выбираться отсюда и как можно скорее. Еще немного и взойдет луна. Мэткалф и его мальчики шутить не собираются. Они не допустят, чтобы их одурачили в таком деле. Если они его заметят, они будут стрелять без предупреждения. Сейчас, когда все охотятся за Роллами, можно было забраться незаметно в сад. Хотя, вернее всего, Мэткалф оставил своих людей сторожить деревья. Дойл подумал немного и отказался от этой мысли. В его положении лучше всего было добраться как можно скорее до машины и уехать отсюда подальше. Он осторожно выполз из канавы. Некоторое время он прятался в ветвях упавшего дуба, прислушиваясь. Ни звука. Он прошел сквозь крапиву, следуя по пути, протоптанному людьми. И побежал по склону к лесу. Впереди раздался крик. Он остановился, замер. Потом опять побежал, добрался до первых кустов и залег. Вдруг он увидел, как из лесу, поднимаясь над вершинами деревьев, показался какой-то бледный силуэт. На нем поблескивали первые лучи лунного света. Он был острым сверху и расширялся к низу. Словом, походил на летящую рождественскую елку, оставляющую за собой светящийся след. Внезапно Дойл вспомнил о завале во враге, сплетенном так прочно. И тогда он понял, что это за елка летит по небу. Роллы работали с растениями, как люди с металлами. Если они могли вырастить денежное дерево и послушную крапиву, то вырастить космический корабль для них не составляло большого труда. Корабль, казалось, двигался медленно. С него свешивалось нечто вроде каната, на конце которого болталось что-то вроде куклы. Кукла корчилась и издавала визгливые крики. Кто-то кричал в лесу.
1: «Это босс! Билл, да сделай ты что-нибудь!»
0: Но было ясно, что Билл ничего не сможет сделать. Дойл выскочил из кустов и побежал.
2: Теперь самое время скрыться от этих людей. Они заняты судьбой босса, который все еще держится за канат. Может быть, якорную цепь корабля, а может быть, плохо принаитовленную часть оболочки. Хотя, принимая во внимание искусство Ролл, вряд ли можно допустить, что они плохо принаитовили какую-нибудь часть корабля.
0: Дойл отлично мог представить, что случилось. Мэтклф увидел, как Роллы влезают в корабль, и бросился к ним, крича, стреляя на ходу. И в этот момент корабль стартовал. А свисающий с него канат крепко обвился вокруг ноги гангстера. Дойл достиг леса и побежал дальше вниз по склону, спотыкаясь о корни, падая и снова поднимаясь. И бежал, пока не ударился головой о дерево так, что искры посыпались из глаз.
2: Он сел на землю и ощупал лоб, убежденный, что проломил голову.
0: По щекам у него катились слезы. Но лоб не был проломлен и крови не было, хотя нос заметно распух. Потом он поднялся и медленно пошел дальше, на ощупь выбирая путь, потому что хоть луна и взошла, под деревьями было совершенно темно.

0: Наконец Дойл добрался до сухого русла ручья и пошел вдоль него. Он заспешил, вспомнив, что Мейбл ждет его в машине. «Она, верно, разозлилась», — подумал он. «Ведь он обещал вернуться до темноты». Он споткнулся о клубок переплетенных ветвей, оставшийся во враге. Провел рукой по его почти полированной поверхности и постарался представить, что случилось здесь несколько лет назад. Космический корабль, падающий на Землю, вышедший из-под контроля. А Мэткалф оказался неподалеку. «Черт знает, что случается в наши дни», — подумал Дойл. «Если бы им встретился не Мэткалф, а кто-то другой, кто думает не только о долларах, теперь по всей Земле могли бы расти рядами деревья и кусты, дающие человечеству все, о чем оно мечтает. Средства от всех болезней, настоящие средства от бедности и страха. И, может быть, многое другое, о чем мы еще и не догадываемся». Но теперь они улетели в корабле, построенном двумя неповерившими Мэткалфу роллами. Он продолжал путь, думая о том, что надежды человечества так и не сбылись, разрушенные жадностью и злобой. Теперь они улетели.
1: «Постойте минутку, не все улетели! Ведь один ролл лежит в багажнике!»
0: Он прибавил шагу.
2: «Что же теперь делать? Что делать?» — размышлял он. «Направиться прямо в Вашингтон? Или в ФБР?»
0: Что бы ни случилось, оставшийся Ролло должен попасть в хорошие руки. И так уж слишком много времени потеряно. Если Ролло встретится с учеными или свяжется с правительством, он сможет еще многое сделать. Он начал волноваться. Он вспомнил, как Ролло стучал по багажнику.
1: «А что, если он задохнулся? А вдруг он хотел сказать что-то важное?»
0: Он бежал по сухому руслу, скользя по гальке, спотыкаясь о валуны. Москиты летели за ним густой тучей, но он так спешил, что не замечал укусов. «Там наверху банда Мэткалфа обирает деревья, срывая миллионы долларов», — подумал он. «Теперь их игра кончена, и они об этом знают. Им ничего не остается, как оборвать деревья и исчезнуть как можно быстрее. Возможно, денежным деревьям для выращивания денег нужно, чтобы роллы непрерывно наблюдали за ними». На машину он наткнулся внезапно, обошел ее в почти полной темноте и постучал в окно. Внутри взвизгнула Мейбл.
1: «Все в порядке!» — крикнул Дойл. «Я вернулся!»
3: «Все в порядке, Чак?» —
0: спросила она.
1: «Да», — промычал он.
3: «Я так рада!» —
0: сказала она облегченно.
3: «Хорошо, что все в порядке, а то Ролло убежал».
1: «Убежал? Ради бога, Мейбл!»
3: «Не злись, Чак. Он все стучал и стучал, и мне стало его жалко. Так что я открыла багажник и выпустила его».
1: «И так он убежал», — сказал Дойл. «А может быть, он где-нибудь по соседству и прячется в темноте?»
3: «Нет», —
0: вздохнула Мейбл.
3: «Он побежал по оврагу. Было уже темно, но я бросилась вслед за ним. Я звала его, но понимала, что мне его не догнать. Мне жалко, что он убежал. Я повязала ему на шею желтую ленточку, и он стал такой миленький».
1: «Еще бы», — сказал Дойл.
0: Он думал о Ролле, летящем в пространстве. Тот направляется к далекому солнцу, увозя с собой величайшие надежды человечества, а на шее у него желтая ленточка.

Вы слушали рассказ Клиффорда Саймака «Денежное дерево» в переводе с английского Игоря Мажейко. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Марина Ясинская. Колдун по неволе. Внезапно зазвонивший телефон бесцеремонно выдернул Гришку из мрачного отупения.
1: «Если это ты детка укокошил, тогда ты не жилец. Я его давно пас. Если ты, гаденыш, мне дорогу перебежал и все себе забрал, я тебя урою, так и знай», — раздалось в трубке.
0: Гришка недоумевающе пялился на погасший экран. Можно было бы счесть этот звонок неудачной шуткой, если бы не тот факт, что деда-то и правда убили. Причем не у себя, а в доме, не на улице, а в замызганной районной больнице, где он, оказывается, целую неделю пролежал в стационаре. Главврач лишь разводил руками и беспомощно приговаривал:
2: «Понятия не имею, как кто-то мог проникнуть. У нас ведь охраняется даже ночью».
0: Насчет «охраняется» сказано было слишком громко. Видел Гришка их ночного сторожа. Сгорбленный старичок устало клевал носом на табуреточке в углу, а когда его разбудили, близоруко щурился за толстенными стеклами очков и божился, что никого не было ночью, кроме дежурного врача и медсестры. Про милицию вообще можно забыть. Спившийся, наверное, еще с сухого периода перестройки представитель РОВД, местный участковый, не то что преступника, собственную фуражку не всегда отыскать мог. Остается лишь стиснуть зубы и смириться с тем, что если уж в это безумное время никому нет дела до живых, на мертвых и подавно наплевать. А тут еще этот нелепый звонок. Гришка в бессильной ярости отшвырнул мобильник, с размаху плюхнулся в плюшевую глубину старого кресла, стоявшего напротив распахнутой балконной двери, и уставился на расстилающийся перед ним пейзаж. Закрыл глаза и подставил лицо под волны шумного городского океана, вслушивался в их шум и поглаживал мягкие подлокотники. Гришка любил старое плюшевое кресло, а оно отвечало ему полной взаимностью. Обитало оно у Гришки очень давно. Его подарил дедушка

0: на 12-й день рождения любимого внука. Кресло было мягким и удобным. У него откидывалась спинка, так что Гришка частенько в нем полеживал. А еще за долгие годы, проведенные рядом с хозяином, кресло научилось понимать его с полуслова и всегда с готовностью предлагало свой утешающий плюшевый комфорт и необременительное сочувствующее молчание. Кресло пережило немало передряг, как незначительных, так и глобальных. Перестановку, ремонт, переезд с квартиры на квартиру. Сталкивалась с пугающе настойчивыми попытками Гришкиной мамы сменить выгоревшую обивку некогда благородно синего цвета на яркий клетчатый драп. Сокрушалась по поводу ухода старых друзей, когда-то давно переехавших вместе с хозяином из дома его родителей. Расшатанных табуреток, безнадежно старомодного трюмо и неуклюжего письменного стола со старапанным стеклом. Терпела насмешливые взгляды новых жильцов. Кожаного вертящегося стула, отливающего металлом компьютерного стола, стеклянные этажерки и ярко-желтого пуфика-недомерка. Стоически выносила категорические ультиматумы и отчаянные истерики регулярно менявшихся подруг хозяина, требовавших прогуляться до ближайшей свалки и избавиться, наконец, от пыльной рухляди, не сочетающейся с новомодным интерьером. Да чего только не было. Ведь друзей не выкидывают на свалку просто потому, что они не подходят цветом к обоям. Так что кресло продолжало обитать у Гришки и вносило в его жизнь умиротворение и покой. Но сегодня безотказно действовавшее ранее сочетание уличного пейзажа с любимым креслом не помогало. Гриша пялился в одну точку невидящими глазами.
1: «Как же так?»
0: — тихо бормотал он, обращаясь непонятно к кому.
1: «Какая же раз последняя сволочь решила убить старика? Зачем? У него ведь даже сберкнижки с деньгами на похороны не было».
0: Но совсем на чистоту Гришку мучила не только горечь утраты, но и чувство вины. Последние годы он всегда был занят вещами исключительно серьезными, требовавшими безотлагательного внимания. Разумеется, нельзя бросить на произвол едва-едва оправившийся от испытания криминалом бизнес, ведь без его личного присутствия все рухнет, и потом время – деньги. Думал, когда-нибудь придут иные времена. В стране наведут порядок, бизнес развернется по-крупному, а он воцарится во главе собственноручно созданной империи, то есть будет солидным директором респектабельной фирмы. Не то, что сейчас. Нет, он, разумеется, не бандит, но, положа руку на сердце, и не безгрешен. Но не решаются дела совсем без криминала. Хотя Гришка и не любил прибегать к таким вещам, но приходилось и нередко. И не он в этом виноват. Жизнь пошла такая, что иначе никак. С волками, как говорится, жить. Думал, вот тогда-то у него, наконец, появится время на все те дела, которые сейчас, ну, просто необходимо отложить на потом. Он будет приходить к родителям в новую, купленную им к 35-летию их совместной жизни квартиру, сидеть с ними по вечерам на кухне, пить чай с ватрушками, которые так вкусно готовит мать, и вести неторопливые беседы с отцом. Съездит с крестницей в аквапарк. Он обещал ей этот подарок еще по окончании первого класса. Анюта уже в третий пошла, зато крестный все никак не соберется. Позвонит наконец-то другу детства, которого встретил случайно на улице уж года полтора назад. Они просидели тогда с Сашкой до полуночи в какой-то замызганной сосисочной, расстались с телефонными номерами и заверениями, что непременно созвонятся. Сашка, впрочем, звонила, у него все никак руки не доходили. Он остепенится и заведет, наконец, семью. Веселье весельем, но ни одна из временно проживавших в его квартире подружек, подцепленных в баре или ночном клубе, не подходила на роль спутницы жизни. Впрочем, это и не удивительно, не в таких местах их искать надо. Вот найдет он себе умницу, красавицу, потом детки пойдут на радость родителям и деду. А к деду будет ездить часто, как раньше. Ведь в свое время не было ни одних каникул, которые не провел бы Гришка в деревне. И вообще, дед был самым волшебным человеком на свете. Так казалось Гришке в детстве, так оно оставалось и теперь, хотя встречи с дедом случались все реже и реже. Он с непонятным упорством отказывался переехать из некогда передового, а ныне заброшенного колхоза в город, поближе к детям. Впрочем, не так уж и далеко от города располагалась деревенька. Но потрепанные автобусы, некогда регулярно сновавшие туда-сюда, отправлялись за город все реже, а затем маршруты вовсе отменили. Только через пару лет Гришка обзавелся машиной, но благие его намерения вот теперь-то беспрепятственно наведываться к деду так и не осуществились. Сначала все портила плохая погода, размывшая проселочную дорогу до состояния непролазных болот, а у него, между прочим, никогда не было тяги к джипам-вездеходам, и он с удовольствием раскатывал на спортивном мустанге, низкая посадка которого ну никак не приспособлена для поездок по сельской местности. А потом навалилось столько дел, и не предвиделось им конца и края. То вымогатели из официальных инстанций, проводящие бесконечные проверки, то бандиты в солидных костюмах, настойчиво предлагающие установить или сменить крышу, то нерадивые продавцы, то ненадежные поставщики. Когда-нибудь он станет навещать деда каждые выходные, а не как сейчас раз в полгода. Будет подолгу сидеть с ним на крыльце, прогуливаться по полю и лесочку, беседовать. Дед будет внимательно слушать его, ободрять и хвалить. Он умел слушать, как никто другой. Еще он всегда мог как-то так ловко подсказать, что у внука потом все в руках спорилось с самого детства. Развеивал грусть интересными сказками, когда Гришка был еще совсем маленьким, а когда подрос, развлекал его невероятными историями из своей жизни или жизни своих знакомых. Гришка кивал, втихомолку полагая, что дед приукрашивает ради красного словца, потому как сам рассказывал, что, вернувшись с войны, решил, пешего похода до Берлина с него на всю жизнь хватит, и дальше 100 километров от деревеньки не уходил. Тем не менее, это не мешало Гришке по-прежнему любить его рассказы. Будет он ходить с ним на могилку к бабушке? Закажет новенький памятник, гранитный, а то металлический весь проржавел, крась его не крась. Может, уговорить-таки деда переехать в город? Купит избушку в частном секторе, чтобы попривычнее ему было. Переселится дед, будет жить себе, поживать, радоваться успехам внука, а Гришка тогда будет заскакивать к нему как можно чаще, приносить какие-нибудь гостинцы к чаю и подолгу беседовать. Когда-нибудь... А вот теперь деда нет. Не купит он ему домишко, не будет сидеть с ним у пузатого самовара. Все хорошо вовремя, и то, что можно сделать сегодня, откладывать на завтра не стоит. И сейчас уже ничего не изменить. Гришка и не заметил, как нерадостные его размышления перешли в тревожный полусон, полубред. Под утро его разбудил звонок. Ночью взломали один из складов, и Гришке пришлось срочно явиться для составления протокола. Потом подъехали потенциальные клиенты, затем нетерпящий отлагательств совещание. На похороны Гришка так и не успел.

0: Освободился он только к концу недели. Подъехал к бывшему колхозу и, так и не решившись зайти в дедову избу, мрачно проследовал на почти заброшенное деревенское кладбище. В пути думал о том, что, закрутившись, даже не подкинул денег на похороны. Могилу он углядел издалека. Свежий холмик земли, деревянный крест. Ни оградки тебе, ни надгробия приличного. Ну ничего, он закажет посолиднее, гранитный, чтоб с портретом. И подберет какие-нибудь слова на памятник. Добрые, искренние. Гришка так задумался, что неприметного мужичонку увидел, только подойдя к могиле вплотную. Тот деловито поливал рыхлый холмик водой из трехлитровой банки. «Здорово!» — окликнул он мужичка. «А ты чё это поливаешь, цветы шель посадил?» «Так не надо, я тут на днях надгробие ставить буду, все переворошим».
1: «Не, не цветы!»
0: — не оборачиваясь, ответил тот.
1: «Вот видишь!»
0: Мужичок указал головой в центр могилы, выливая туда же остатки воды. Гришка ничего не понял и, только пригнувшись, разглядел, что из земли торчит расплющенный конец какой-то деревяшки. «Это чё?» — недоуменно спросил он. Мужичок, наконец, обернулся, спокойно поглядел на Гришку, а потом ответил.
1: «Кол!»
0: «Какой такой кол?»
1: «Знамо дело, осиновый. У нас все честь по чести».
0: «Чего?» — угрожающе протянул Гришка. Мужичок словно почуял неладное. Вгляделся внимательно в Гришкино лицо, а потом закивал часто-часто и спросил.
1: «Да ты не как внучок его?»
0: «Ну?» — неохотно буркнул Гришка.
1: «Григорий, да?»
0: — уточнил мужичок.
1: «А я Пал Саныч, сосед деда твоего был».
0: Тут он нахмурился, замолчал, а потом грустно улыбнулся и добавил.
1: «Кузьмич про тебя бывал, часами рассказывал. Крепко он тебя любил. А уж когда в гости ты к нему наведывался, так он потом с неделю как на крыльях летал».
0: Гришка зажмурился, сморгнул, вытер ладонью. Подумал, что осень таки расходится. Вон ветер какой холодный задул, аж глаза режет. Пал Саныч тем временем присел прямо на землю у могилки, достал из кармана вытянутых спортивных штанов мятую-примятую пачку сигарет, протянул Гришке, угощаясь, мол. Гришка отрицательно мотнул головой: «Не хочу». Мужичок закурил и задумчиво уставился куда-то вдаль. Гришка присел рядом и молча смотрел на свежевыструганный деревянный крест. Говорить не хотелось.
1: «Не, вот оно как бывает»,
0: — снова заговорил дедов сосед.
1: «Все ведь вроде продумал Кузьмич. И жил один, и в город не переселялся. Да вот нашлись охотнички за недоброй силушкой. Ох, нашлись. И не посмотрели нелюди, что старик убили, глазом не моргнули. Да только не будет им добра с того, не будет. Сила-то она страшная, изнутри ест. Чтоб человеком с ней остаться, надо такой крепкий дух, как у Кузьмича был. А у супостатов этих окаянных, знамо дело, одно на уме».
0: «Так ты что, видел, что ли, кто деда убил?» — встрепенулся Гришка.
1: «А как же!» — закивал старичок. «Они не раз к нам в деревню наведывались. Все, вынюхивали, выспрашивали. Меня разок остановили, допытывали. Не сказал я им, но ведь живет у нас тут всего ничего, сами нашли».
2: «Да чего же им надо-то было?»
0: Гришкин голос прозвучал зло, мужичок аж вздрогнул.
1: «Знамо дело, за силушкой явились. Прознали, стал быть».
2: «Да за какой силушкой?»
0: Гришка терял терпение.
1: «За колдовскую!»
0: Как ни в чем не бывало, ответил старичок. Посмотрел на наливающиеся белой яростью Гришкины глаза и растерянно спросил.
1: «Так ты не знал?»
2: «Чего не знал?»
0: Крикнул Гришка и вскочил на ноги.
2: «Что ты мне мозги-то паришь?»
1: «Да где твой колдуном был? Потому и кол, чтобы упырем, значит, не обернулся и водичкой святой сверху окропил».
0: Гришка разом сдулся, будто проткнутый воздушный шарик. Грузно опустился на влажную рыжую траву. «Ну-ну», — покачал он головой.
1: «Не веришь, не верь», — правильно понял его мужичок. «А все одно Кузьмич колдуном был. Правда, невольным. Всякий колдун, когда умирает, старается навязать кому-нибудь свою силу, иначе ему придется долго мучиться, да и земля его не примет. Ну а коли убьет кто колдуна, на того сил-то и вылится. А на войне ведь как бывало? Убивали всех подряд немцев, не приглядывались, поди. А вот и нашла где-то там, на фронтах, сила недобрая деда твоего».
0: Мужичок снова полез в штаны, достал мятую пачку, протянул Гришке. На этот раз он взял сигарету, хотя курить вообще-то бросил еще пару лет назад. Затянулся, выпустил струйку дыма и задумчиво наблюдал, как она растворилась в тяжелом осеннем воздухе.
1: «Ох, и крепкий дух у Кузьмича был, я тебе скажу. Чтоб силище такая да не сгубила человека, на путь гибельный не завернула. Вот еще и помогал нам маленько. Когда корову подлечит, когда козу заблудившуюся отыскать поможет, и ни разу, значит, во вред ее не применил силу-то. Ни разу. Не сглазил никого, порчу не наводил, а мог бы. Даже этих вот лиходеев. Я ему грешным делом предлагал, изведи, говорю, не от добра они тебя ищут. А он мне так: «Эх, — говорит, — Саныч, порчи да проклятий ведь как яд. Разок попробуешь — и все. Сгубит она душу твою. Еще захочется, еще». Так и не стал. Даже не люди этих. Да. Шибко он боялся, что по смерти его кто с ним рядом окажется, и тогда сила его на того и зальется. А пуще всего не хотел, чтоб кто из вас, родных его, с такой ношей маялся.
0: Гришка кивал, слушая вполуха. Деревенские суеверия его и не интересовали. В голове уже формировался план действий.
1: «Ну вот что, Павел Саныч, —
0: сказал наконец он, решительно поднимаясь с земли, — пойдем-ка в деда в дом, и ты мне расскажи про этих. Как выглядели, что говорили, на какой машине приезжали. Все, что вспомнишь».
1: «Искать будешь?»
0: — понятливо осведомился мужичок. «Буду», — кивнул Гришка.
1: «Хорошо»,
0: — одобрил Павел Саныч.
1: «А как суд начнется, ты мне дай знать. Я ведь приеду, показания дам, чтобы их на подольше упекли».
0: Гришка промолчал. «Какой уж там суд? Только разве объяснишь это наивному мужичку из деревни?» Хотя Гришка и не любил лишний раз обращаться за помощью к своей крыше, иногда обстоятельства вынуждали. Как, например, сейчас. В конце концов, кто лучше их разыщет и доставит убийцу его деда? И хотя услуга обошлась недешево, пришлось снова отложить строительство очередного склада, Гришка не пожалел, потому как уже через несколько дней перед ним лежала папочка со всей необходимой информацией. Имя, фамилия, год рождения, судимости. Все по 105-й до 111-й. Удивительно, что с таким послужным списком его вообще из колонии выпустили. От себя ребята добавили, что Горец псих психом. Даже свои на него, можно сказать, плюнули, и он давно уже сам по себе. Сдвинутый окончательно. Убивает не просто так, а избирательно. Говорит, что ищет колдунов, чтобы забрать себе их силу. Тому, собственно, и кличка такая. Еще сказали, что на Горца этого уже кто-то охотится. Вроде бы такой же псих, верящий в ерунду про колдунов. Наверное, узнал он про то, что Горец деда шлепнул, вот и ищет теперь. Тут-то Гришка и припомнил так удививший его странный телефонный звонок. Спросили еще, Гришке Горца живым доставить или достаточно, чтобы его просто убрали? Гришка и сам не понял, кто тянул его за язык, когда он попросил привести убийцу к нему. Потом он долго раздумывал, пытался понять, зачем это ему. Полюбоваться на психа? Речь обвинительную произносить? Стыдить? Добиваться ненужных разъяснений? Или... или самому убить? Да нет, ерунда какая. Не верит он в россказни про колдунов. Не бывает их на свете. Он просто за деда отомстить хочет. И все-таки зерно сомнения запало Гришке в душу. Уж больно серьезно рассуждал Павел Саныч. Да и дед ему столько невероятных историй рассказывал, а Гришка не верил. Может, он их и не придумывал вовсе. Может, и неспроста всегда помогали ему советы деда. Как легче стало бы ему вести свой бизнес, располагая он сверхъестественной силой. Ловя себя на таких мыслях, Гришка злился на собственную глупость, мотал головой, гнал их прочь. Но проходило время, и они возвращались.

0: Оглушенного молодого парня ему привезли, как и договаривались, на крохотную полянку, что была в соседнем с дедовой деревне лесу. Вытащили безвольные кули из серенького джипа, участливо осведомились, не помочь ли. Ответа не дождались, оглядели застывшего Гришку с ног до головы, неодобрительно покачали головой, сунули ему в руку Макаров. Гришка все так же стоял, невидящими глазами глядя на парня.
1: «Эй, Грег!»
0: — нетерпеливо окликнул его один из крепко сбитых, коротко стриженных ребят.
1: «Ты че стоишь-то? Кончай вы дело с концом! Или тебе поговорить с ним надо? Так это мы мигом!»
0: — добавил он, приподнял все еще не пришедшего в себя парня и хорошенько его встряхнул.
2: «Не надо!»
0: — через силу выдавил из себя Гришка.
1: «Правильно, кончай его скорей! А то опять пасть раскроет и начнет нести всякую ерунду. Мы его пока вязали, он все какие-то проклятия бормотал, что-то про порчу нес. Да и вообще...»
0: Гришка все не мог пошевелиться.
1: «Ну давай!»
0: Подбодрил его все тот же коротко стриженный, вгляделся в его лицо и протянул.
1: «Эй, Грег, да ты первый раз, что ли?»
0: Гришка через силу кивнул.
2: «Значит так», — вмешался тут другой. «Тебя спрашивали, шлепнуть его или живым доставить?» «Спрашивали». «Ты что сказал?» «Сказал, чтоб доставили». «Так какого ж... Чё ты тут ломаешься? Что, деда своего уже не жалко, да? Пусть гуляет этот урод, да? Или, может, ментовку сдать собираешься? Будет тебе, дедушка, справедливое возмездие, так?»
0: Слова про деда расшевелили Гришку. Он посмотрел на неподвижного парня, валявшегося на рыжей траве.
2: «Этот гад ни за что ни просто из какой-то дурацкой блажи хладнокровно убил его деда!»
0: Гришка, казалось, так и видел темную больничную палату. На скрипучей кровати лежит дед. Крепко спит, выздоравливает. Может, снится ему, что приехал его навестить он, Гришка. Наверное, даже улыбается во сне. И тут появляется этот. Как он душил старика. Накрыл лицо подушкой. Руками схватил за горло. Чем подробнее представлял себе Гришка эту картину, тем сильнее становилась его ярость. Наконец она захлестнула Гришку с головой. Словно со стороны наблюдал он, как поднималась рука с пистолетом, как палец нажимал на спусковой крючок. А потом в глазах потемнело, подогнулись колени и завертелась перед глазами противная цветная кровь.

0: Когда Гришка пришел в себя, на полянке никого не было. Даже трупа. Ответственные товарищи добросовестно выполняли все пункты договора. Гришка с трудом поднялся и побрел к дедовой деревеньке. Он шел через притихший осенний лес. Под ногами с шуршащим треском крошилась облетевшая сухая листва. А Гришка пытался справиться с тем, что мир неузнаваемо изменился. Сначала ему казалось, что совершенное им убийство что-то сдвинуло в его психике, и оттого мерещится ему всякая ерунда. Потом понадеялся, что, может, это просто дурной сон. Вот-вот проснешься и поймешь, что не было ничего. А когда дошел до позабытого деревенского кладбища и углядел единственную свежую могилу, то понял. Гришка тяжело сел на влажную землю, прямо у свежевыструганного креста, достал сигареты и закурил. Да, он снова стал курить после смерти деда и знал, что теперь уже не бросит. Он теперь много чего знал и видел. Видел, как черным шлейфом тянулась за серым джипом порча, наложенная застреленным им горцем. Знал, что скоро сведет она в могилу всех ехавших в нем. Один по пьяни разобьется насмерть, другого застрелят на очередной разборке, а третий просто угаснет сам. Видел слегка сияющую светлую дымку, окутывавшую домик деда. Знал, что она скоро погаснет совсем, теперь, когда деда не стало. Слышал отголоски чужого горя, впитавшегося в рыхлый могильный холм. Знал, что сегодня поутру его снова поливал святой водой Пал Саныч. И что будет так делать, пока не пройдет 40 дней, потому что он любил деда и очень хотел, чтобы тот упокоился с миром. Знал, что так оно и будет, потому что дед его колдуном стал невольно. А невольным колдунам есть прощение. Понимал, что ему прощение заслужить будет куда сложнее. Ведь он знал, что творил. Знал, хотя и не признавался себе в этом. Гришка долго сидел еще у могилы деда. Отчаянно вслушивался в тишину, будто пытался разобрать едва слышные слова деда. Тот рассказывал о том, как теперь жить ему с этой недоброй силой, чтобы не сгубила она его. Как удержаться от того, чтобы обращаться к ней. Как и в далеком детстве он успокаивал внука и утешал. Или Гришке просто так казалось. А потом раздался внезапный звонок на мобильник.
1: «Я знаю, что горца ты шлепнул. Но ничего, теперь я свое не упущу. Все, гаденыш, ты не жилец. И сила твоя тебе не поможет».
0: Гришка равнодушно отключил телефон. Закрыл глаза и отчетливо увидел очередного охотника за колдунами. Сколько их еще есть на свете, способных спокойно убить ради злой силы любого, даже старика, такого, как его дед. А сколько таких, как его дед, по вымершим селам да опустевшим деревням, колдунов старой закалки, стойких и сильных духом, осознанно отказывающихся применять силу во вред даже к своим убийцам. Сколько из них будет безжалостно уничтожено расплодившейся мразью? А уж как распорядиться полученной силой эта погонь, и вовсе представить страшно. Гришка покосился на могилу и виновато прошептал.
1: «Извини, дедуля. Я знаю, что с этим делом нельзя начинать, как с наркотиком. Знаю, что потом сложно будет не поддаться. Но я ведь твой внук. Значит, у меня получится, и я останусь человеком. А вот мразь это, они не люди. Не могу я спокойно оставаться в стороне и смотреть, как убивают таких, как ты. Я осторожно, ладно?»
0: Просительно закончил он. Закрыл глаза. Слова страшной порчи сами приходили ему на ум. Они звенели от скрытой силы и рвались наружу. Гришка знал, что настигнутый ими не доживет до конца месяца. Знал, какую цену придется ему за то платить. Знал, что ждет его на новом пути и что обратной дороги уже не будет. Знал. Глубоко вздохнул, а потом тихо выпустил страшные слова наружу.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru.
1: Анна Китаева. Посредники.

0: И давай Ваня его в 21-ю, деловито сказал врач. Пусть пообщается. И на Альдебарана посмотрит, ему полезно. Звенеев быстро отошел от двери ординаторской, чтобы не получилось, что он подслушивает. Больничный коридор был пуст. Длинная унылая кишка, выкрашенная в беспросветно-сортирный цвет. По правую руку, если смотреть от входа в отделение, тянулся ряд одинаковых дверей, а по левую располагались окна. За окнами был внешний мир, просторное небо, вольный ветер, свобода идти на все четыре стороны. Звеняеву немедленно захотелось туда.
1: «Черт, черт, черт!» — отчаянно подумал он. «Как это я так попал?»
0: Медбрат Ваня бесшумно вышел из ординаторской и деликатно кашлянул. Засмотревшийся в окно Звеняев подпрыгнул.
1: «Простите», — пробормотал он, — «нервы ни к черту».
0: Фраза получилась дурацкая, лишняя. Звеняев прикусил язык, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь. Ясно и так, что нервы у него не в порядке, иначе был бы он здесь, ага. Хотя подошедший со спины Ваня мог и здорового шугануть. Ростом под 2 метра, кулачище, во, бицепсы, трицепсы под медицинской одежонкой играют. Воображению легко рисовался Ваня, складывающий оригинальные оригами из самых буйных пациентов и завязывающий аккуратными бантиками рукава смирительных рубашек. «Кстати, интересно, есть у них тут буйные? Спросить, что ли?» «Хотя что уж теперь спрашивать?» «Поздно». Культурист Ваня тем временем бережно взял Звеняева под локоток и повлек по коридору. Перед 4-й дверью он остановился, хлопнул замок ключом, тихонько подтолкнул впавшего в ступор Звеняева через порог, опустил рядом сумку с его вещами, и дверь позади новичка закрылась с негромким, но внятным щелчком. Звеняеву стало по-настоящему страшно. Он затравленно осмотрелся. Палата была самая обыкновенная. Пустые, гадко-зеленые стены. Справа рукомойник, слева вешалка, окно. Хорошо, хоть без решетки. И 4 кровати. Слева на ближней кровати кто-то лежал, замотанный в одеяло, с головой, как клетчатая мумия. На дальней левой у окна сидел худощавый мужчина в спортивном костюме «Адидас» и читал глянцевый журнал.
1: «Здравствуйте», — вымучил из себя Звеняев.
0: Мужчина отложил журнал.
2: «День добрый», — весело сказал он. «Выбирайте кровать. Мне вот у окна больше нравится, а вам?»
1: «Мне тоже».
0: Звеняев сглотнул, поднял сумку, сделал несколько шагов до кровати, сел. Страх понемногу уходил, но скованность оставалась.
1: «Игорь», — представалась.

0: Короче, еще до отпуска. Дерганный стал, памяти никакой. А как-то после двух суток без сна отрубился на важном совещании. В общем, 5 секунд до нервного срыва. Жена тебя уговорила, пока до большого греха не дошло, сдаться на лечение. Точно?
1: Так бы и сказали, что вы мой психолог, надулся Звеняев. И нечего комедию устраивать.
0: Дурашка, нежно сказал Денис. Я тебе про себя рассказывал.
1: Я сразу понял, что вы не пациент, продолжал бурчать Звеняев.
0: И тут до него дошло.
2: Как?
0: Подскочил он.
2: Тихо.
0: Денис приложил палец к кончику носа.
2: Альдебаранчик разбудишь.
0: Клетчатая мумия заворочилась, меняя конфигурацию выступов и впадин.
2: «А он псих?»
0: — свистящим шепотом спросил Звеняев. «Все мы тут психи», — пожал плечами Денис. «Куришь?»
2: «А можно?»
0: — удивился Звеняев.
2: «Да что ты как первоклашка?» — разозлился вдруг Денис.
0: «Ты им бабки платишь?»
2: «Платишь.
0: Не маленькие, между прочим. Кто ж тебе курить запретит?»
2: «А дверь-то закрыли», — возразил Звеняев. «С той стороны, на замок».
0: Денис молча ткнул пальцем в направлении кнопки на стене рядом с дверью. На табличке под кнопкой значилось «Вызов медперсонала». «Насильно держать не будут», — веско сказал он. «Но деньги не отдадут. Я тут второй раз, понял? В первый раз истерику закатил, на волю рваться стал. Выпустили. Я дома побыл и вернулся. Заплатил по новой, теперь раньше, чем через оплаченные 2 недели, я отсюда не выйду».
2: «Почему?» — глупо спросил Звеняев.
0: «Отдыхаю!» Денис закинул ноги на спинку кровати, лег, поправил подушку под головой.
2: «Спокойно тут!»
3: «Бляха-муха!» — с чувством сказал Звеняев. «Это ж какая у нас долбанная жизнь, если отдыхать в сумасшедшем доме приходится!»
0: Денис негромко рассмеялся. У него был приятный смех. Обычно Звеняева чужой смех раздражал, а сейчас нисколько. «Лучше здесь, чем в могиле», — заметил Денис. «Кэмэл будешь?»
2: «Спасибо».
0: Звеняев взял сигарету, досадливо хлопнул себя по карману.
2: «Я свои дома оставил и зажигалку. Думал, почему-то нельзя».
0: «Ничего, я в первый раз тоже не въехал», — серьезно сказал Денис. «Но теперь уж запасы, так что кури, не стесняйся». Он клацнул зиппо. Закурили. Денис молчал. Звеняев засмотрелся на тлеющий кончик сигареты. Миниатюрный костер с тихим шипением поглощал крошечные дрова, рождая сизый дымок. И тот медленными волнами расходился в воздухе. Звеняев вдруг заметил, что в палате очень тихо. Спокойствие объяло его, как теплая ванна.
2: «Слышу тебя точно, Кэмэл?» — на всякий случай уточнил он.
0: Денис широко усмехнулся.
4: «Глупые мы люди», — сказал он. «Спешим, торопимся. Куда? Зачем? Нет бы остановиться, подумать в тишине».
2: «Да где ты ее найдешь?» — подхватил Звеняев. «Дома телевизор, в машине радио, на работе компьютер, и мобилка везде достанет. Мать ее! Исчадие высоких технологий!»
0: Помолчали. «Слушать тишину», — мечтательно подумал Звеняев. «Закрыться дома.
2: А лучше уехать на дачу, отключить всю технику».
0: «Ага, как же. Жену тоже отключить? И вообще, мало ли что в тишине услышишь».
2: «Нет», — неохотно сказал он. «Не выходит.
0: Слишком просто было бы. И банально, ты уж извини».
1: «Я тебе что-то предлагал?» — удивился Денис.
0: Звеняев дернулся, хотел обидеться и рассмеялся. «Не знаю, как от врачей», — сказал он, — «но от тебя мне точно польза. Я уже стал в 3 раза нормальнее, чем час назад».
1: «Всегда пожалуйста», — развел руками Денис.
2: «Извини еще раз».
0: Звеняев помедлил. Не хотелось создать неловкую ситуацию, но не спросить он не мог.
2: «Ты правда пациент? Не похоже, что у тебя проблемы?»
0: Денис перестал улыбаться, спустил ноги с кровати, сел прямо.
2: «А если буйный?

0: — мелькнула у Звеняева. «Если я его разозлил!»
1: «Знаешь, Игорь, — сдержанно сказал Денис, — врачи здесь умные, поверь мне, и методика работы у них правильная. Я бы сказал, что они посредники».
0: «То есть?» — не понял Звеняев.
1: «Ну, они создают ситуацию. Иногда человеку нужно просто выговориться».
0: «Тебе?» — понимающе кивнул Звеняев.
1: «И мне тоже», — согласился Денис. «А проблем у меня до хрена, до хренища. Я их тут потихонечку сортирую. И кое-что уже знаю, как решать».
0: «Ты по образованию кто?» — спросил вдруг Звеняев.
1: «Математик», — не удивился Денис.
0: «Виден системный подход», — усмехнулся Звеняев. «А я биолог. Хотел когда-то... А, неважно.
1: Значит, математика тоже своих адептов не кормит».
0: «Стране победившего капитализма нужны менеджеры», — хмуро изрек Денис.
1: «Да ни хрена мы ей не нужны», — горько сказал Звеняев. «Ни как ученые, ни как эти... Вообще не нужны. Мы и себе-то не нужны».
0: «Кризис среднего возраста», — заметил Денис. Он снова забрался на кровать с ногами и оперся о спинку. «Вот и пройдено чуть больше половины. Бродский, знаешь? Как заметил старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины».
1: Звеняев выругался.
0: «Тоже вариант», — согласился Денис и замолчал.
1: «Глупо звучит», — подбирая слова, начал Звеняев. «Но как-то хотелось в жизни сделать что-то значительное».
2: И тут проснулся Альдебаран. Фигура, замотанная в клетчатое одеяло, рывком села на кровать. Одеяло складками сползло на плечи, как капюшон, и оттуда выглянула голова, лохматая до невозможности. Альдебаран оказался мужиком лет 40. У него был нос картошкой, густые брови и красная рожа. Впрочем, последнее могло оказаться явлением приходящим. На Звеняева уставились блекло-голубые глаза без всякого выражения.
1: «Здравствуйте», — сказал Звеняев, свернувшийся осторожностью.
0: Денис хмыкнул.
3: «Я Альдебаран», — сказал мужик.
1: Звеняев промолчал. Это не прозвучало похоже на то, как человек представляется. Неважно, называет он при этом паспортную фамилию или кличку местного значения. Есть характерная интонация, по которой понятно, что человек говорит о себе лично. Или, может, не интонация, а сумма жестов, мимики.
0: Никогда Звеняев не задумывался над подобными вопросами, но сейчас понял совершенно четко. Третий обитатель палаты вовсе не знакомился с ним.
3: «Я Альдебаран», — повторил тот и уставился в угол.
0: Голос был механический, усталый. Как будто он повторял эти слова сотни тысяч раз и был готов повторять их еще и еще.
3: «Я Альдебаран. Даю пеленг». «Бип, бип, бип».
0: Мужик встал, неуклюже выпутываясь из одеяла. Наступил на него, не заметил, оставил валяться на полу. Выбрался на пустое место между вешалкой и рукомойником и затоптался, медленно поворачиваясь по часовой стрелке.
3: «Бип, бип, даю пеленг».
1: «Ох, нифига себе», — тихо сказал Звеняев. «И надолго это он?»
0: «По-разному бывает», — лениво отозвался Денис.
2: Альдебаран покачнулся и остановился.
3: «Бип»,
2: — сказал он. Косолапя направился к умывальнику и спустил спортивные штаны. Зажурчало.
3: «Ответьте Альдебарану», — тоскливо сообщил он в пространство и подтянул штаны. «Я Альдебаран».
1: «Что-то значительное совершить, говоришь?» — подал голос Денис.
0: Звеняев вздрогнул. Оказывается, он сосредоточился на несчастном Альдебаране, так что забыл и о собеседнике, и о предмете разговора.
1: «Хотелось, да», — медленно сказал он. «Вообще-то... Черт, он меня сбил совсем. И как теперь руки мыть? «Ну, кран он не трогал», — хмыкнул Денис. «Ни руками, ни чем-нибудь еще. И, хочешь сказать, ты в умывальник не ссал ни разу?»
4: «Ох, ерунда», — нервно сказал Звеняев. «Да 100 раз, конечно. И сколько же раз с женой ругался из-за этого? Правильно, все правильно. Живой человек, он...»
1: «Я Альдебаран», — громко сказал Альдебаран, вернулся к своей кровати и лег лицом вниз.
4: «Нормы», — вздохнул Денис. «Правила и ограничения.
1: Мы хотим одного, делаем другое и боимся себе признаться. В чем?» — мудро усмехнулся Звеняев. Во всяком случае, он надеялся, что усмешка вышла мудрой. Хорошо бы даже всепонимающей. «В том, что мы живые и полны противоречий». Денис не успел ответить. Открылась дверь, впуская медбрата Ваню. Он катил перед собой столик с подносами. «Ужин», — лаконично сообщил Ваня, ставя подносы на тумбочке перед Денисом Извиняевым с ловкостью жонглера или официанта. Следующим движением он уже склонился над Альдебараном и, обняв его за плечи, заставил сесть, поднял с кровати и вывел за дверь. Сделано это было с материнской заботой и отцовской непреклонностью. Альдебаран даже не бипнул. «По-большому сходить повел, — серьезно сказал Денис. — И накормит его, небось, на кухне, чтоб тебя не смущать с непривычки.
4: Золотой парень, Ваня. На 5-м курсе медицинского, между прочим. Давай-ка поужинаем, пока они там».
1: «Что я тут делаю?» — думал Звеняев, разламывая вилкой котлету. «Вполне приличная котлета. Да. Я запутался в себе и в своей жизни, это правда. Мне нужна помощь, и я не боюсь в этом признаться, но я же не сумасшедший. Просто нервы. Жизнь такая бессмысленная, безумная. Жизнь, а не я. И Денис не сумасшедший. Вот Альдебаран, да. Какое-то у него странное и страшное лицо. Пустое. Пустая оболочка и голос 1000-летнего робота. Может, мне всего-то и надо было посмотреть на настоящего психа, чтобы понять.
5: Раньше говорили «душевно больной», —
1: невнятно сказал Денис, жуя. Звеняев вздрогнул. Реплика Дениса показалась ему ответом на его собственные мысли. Но, наверное, Денис тоже вел внутренний монолог и не дотерпел до конца трапезы, решил поделиться.
4: «Несчастные мы люди», — подумал Звеняев. «Боимся открыться родным, тем, кто рядом, и пытаемся выплеснуть душу случайным знакомым, попутчикам, собутыльникам».
5: «Вдумайся в это слово», — говорил Денис. «Душевно больной. Понимаешь? Душа болит. А вовсе не безумец, не с ума сошедший. Не об уме речь, о душе».
1: «Понимаю», — тихо сказал Звеняев. Скрипнула дверь, впуская Ваню и умытого, причесанного, благостного Альдебарана. Не глядя по сторонам, он устремился к кровати и лег. Медбрат склонился к нему со шприцем, выпрямился. «Снотворное», — сказал он. «Хотите?» «Нет», — быстро сказал Звеняев. «Даже слишком быстро». Он успел пожалеть о своей быстроте, глядя, как меняется выражение лица Дениса. Надежда... сомнение, напряжение, хмурая решимость. «Нет», — сказал наконец Денис. «Сегодня не надо, спасибо». Ваня вышел молча, бесшумно. Он ухитрился даже посудой не звякнуть, выкатывая столик. Звеняев с удивлением отметил, что за окном стемнело. Легкие сумерки вошли в палату и замерли в ожидании, спугнут их электричеством или не спугнут.
4: «Не зажигай свет», — попросил Денис. «Не надо».
1: «Да я не знаю, где», — пробормотал Звеняев. Вечер сместил акценты. Фигура Дениса потерялась на фоне стены. Комната словно бы изменила пропорции. И голоса людей в сумерках зазвучали иначе.
4: «Извини», — хрипло сказал Денис. «Я ведь тебя обманул».
1: «В чем?» — без удивления спросил Звеняев. Он вытянулся на кровати, заскрипев пружинами, и стал смотреть в потолок. Там пробегали летучие блики отраженного света.
6: «Ну, не обманул, конечно», — после запинки продолжил Денис. «Просто не все сказал. Не досказал. Когда рассказывал свою историю, как я сюда попал, я тебе не сказал главного. Почему я не сплю? Почему бессонница?»
1: «Ты не переживай», — усмехнулся Звеняев и почувствовал на губах усмешку, как нечто отдельное, самостоятельное, вроде бабочки.
6: «Бабочка, улыбка, невидимая в темноте. Чеширский кот наоборот».
1: Звеняев встряхнул непрошенную дрему.
6: «Ты ведь об этом никому не говорил», — сказал он. «Даже врачам не сказал. Только намекнул, не больше».
7: «Откуда?»
1: Денис вскочил, лязгнув кроватью. Задохнулся, упал обратно, затих.
6: «Теперь моя очередь», — мягко проговорил Звеняев. «Мне будет проще, да? Ночью можно сказать то, на что не решишься днем».
7: «Не надо», —
1: глухо сказал Денис.
6: «Ты слышишь голоса», — уверенно сказал Звеняев. «Точнее, голос. Он говорит на незнакомом языке. Отдельные слова понять нельзя, но вместе они складываются в точный смысл. Он сообщает факты, данные и просит, требует, умоляет рассказать о нем людям. Всем на планете».
7: «Не обязательно всем», —
1: прошептал Денис едва слышно.
7: «Можно отдельным личностям, увлеченным властью. Но... откуда ты знаешь?»
1: «Дурашка», — мстительно улыбнулся Звеняев. «Я говорил о себе». Он постарался произнести это твердо, но голос предательски дрогнул, сорвался.
7: «Ночь за ночью», — выдохнул Звеняев. «Я слышал его и спрашивал себя, неужели я сумасшедший? Я прочитал уйму всего по психиатрии. Я думал, да, конечно, это бред, но... а вдруг правда? И как узнать? Пойти куда? Сразу к врачам, и никто бы не стал разбираться, стали бы лечить».
1: «Сколько?» — перебил его Денис.
7: «Год, больше?»
6: «Полгода», — ответил Звеняев. «Больше, чем я мог себе... А ты?»
7: «Почти год»,
1: — сказал Денис с горькой гордостью.
7: И я пытался найти способы сообщить. Хоть кому-нибудь.
6: Но знаешь, это безнадежно. Во всех официальных инстанциях есть такие, ну, отбойники, чтобы гасить психов. Любое государственное лицо, любую организацию осаждают эти неадекватные граждане. Контактеры, изобретатели вечных двигателей и прочие благодетели человечества. Я выяснял, косвенно, конечно. Никаких шансов. Мы абсолютно замкнуты для контакта. Если бы я еще был уверен полностью, наверняка, что это не бред».
1: «Какая ирония», — хмыкнул Звеняев. «Человечество ищет братьев по разуму в космосе, они стучатся к нам в голову, говорят в полный голос. Спать не дают, блин, а мы не можем добиться, чтобы люди нам поверили».
7: «Да я и сам себе не верю», — вздохнул Денис.
1: «И я», — пробормотал Звеняев. Что-то небольшое ударилось в окно. Звеняев вздрогнул.
6: «Летучая мышь, наверное», — сказал Денис.
1: «И Альдебаран», — глухо донеслось с дальней кровати. Звеняев вздрогнул еще раз. «Может, все-таки свет включим?» — робко попросил он. «А то нервы как совсем того».
6: «Не надо», — трезво сказал Денис. «При свете все, что мы наговорили, станет казаться полным бредом. Нам сделается стыдно, мы замолчим и постараемся себя уболтать, что все это не имеет ни смысла, ни значения. А проблема останется нерешенной. Взрослые, солидные люди».
1: «В сумасшедшем доме», — подхватил Звеняев.
6: «Частной неврологической клинике», — поправил Денис.
1: «А хрен редьки». Звеняев слабо махнул рукой. Какая-то мысль блуждала по краю сознания, махала хвостиком, дразнилась и не давалась толком разглядеть. «Слушай, Денис, мы же ученые», — сказал он. «Ладно, не состоявшиеся, но все-таки мы можем мыслить логически, а, коллега?»
8: «А о чем мыслить?» — поинтересовался коллега.
1: «Ну, поставим эксперимент. Как-то друг друга проверим, перепроверим, что ли, вопросы позадаем, раз уж мы взаимно признались». «А что?» – оживился Денис. «Можно! Если мы оба психи, то это один вариант. А если оба нормальные?»
2: В темноте, как большой зверь, заворочился и засопел Альдебаран.
9: «Ответь Альдебарану!» – сонным гнусавым голосом потребовал он.
1: «А если он тоже не псих?» – обреченно спросил Звеняев. «Может, психов как таковых нет вообще? Все они на самом деле слышат голоса. То есть голос, и у них от этого крыша едет, а?»
2: Денис вскочил.
1: «Ты что, дурак?» — громко и зло спросил он. «Альдебаран тут при чем? При чем, я тебя спрашиваю?»
2: Звеняев тоже встал. У него колотилось сердце. Они стояли друг перед другом во тьме, сжав кулаки, готовые к драке.
1: «Я просто предположил», — осторожно сказал Звеняев.
8: «Возможно, нам сообщали разные данные».
2: Денис отступил на шаг. Голос его звучал примирительно. «Но я установил довольно точно, что они ведут передачи с направления созвездия Лебедя».
1: «Орион», — устало сказал Звеняев.
2: «Судя по тому, когда их слышно лучше, а когда хуже, ну, еще по некоторым параметрам... Со мной говорят со стороны Ориона».
8: «Поздравляю», — сухо сказал Денис и опустился на кровать. «Мы психи. Самые настоящие. Проверка состоялась. Можем сдаваться на лечение по полной программе».
2: Звеняев подошел к окну, потрогал подоконник, бездумно посмотрел на темнеющий за окном сад.
1: «Нет, коллега», — мягко сказал он.
2: «Может быть, мы душевно больные, это да. И мы двое, и все человечество, ненужное само себе. Человечество, которое так хочет с кем-то поговорить и боится. Похоже, у нашей цивилизации кризис среднего возраста. Но мы с тобой не сумасшедшие. Мы просто слышим разные голоса, понимаешь? Не один и тот же, а разные».
1: «И что теперь?» — отрешенно спросил Денис.
8: «Значит, мы ничего не прояснили. Пусть голоса разные, как это доказать? И что это доказывает?»
1: «А давай не будем ничего доказывать», — предложил Звеняев. «Ни сами себе, ни друг другу, ни внешнему миру. У меня есть мысль».
2: Мысль была та самая, которая прежде не давалась, но теперь Звеняев ухватил ее и держал крепко.
8: «Помнишь, ты сказал посредники?»
2: «Про врачей?» — уточнил Денис. Звеняев досадливо дернул плечом. Спохватился, что собеседник его не видит, и выразил то же чувство невнятным хмыканьем.
1: «Неважно.
2: Ты хорошо сказал тогда, кому-то просто нужно поговорить, а кто-то организует ситуацию».
8: «Ты предлагаешь?»
2: — начал Денис неуверенно, словно пробуя слова на вкус.
1: «Или твоим нужен контакт непременно с землей?» — вдруг испугался Звеняев. «С человечеством?»
8: «Нет, кажется», — удивленно ответил Денис. «Кажется, они просто ищут контакта с кем-нибудь».
1: «Мои тоже», — с облегчением выдохнул Звеняев.
2: Некоторое время в палате было тихо. Слышалось лишь тяжелое сонное дыхание Альдебарана.
1: «Ладно», — нарушил молчание Денис. «Будь по-твоему. Если уж люди не хотят быть адресатами контакта, оказаться посредниками тоже хорошо, даже почетно».
8: «Я боюсь», — после паузы признался Звеняев.
10: «И я», — согласился Денис. «Страшно, но, кажется, необходимо. Слушай, Игорь, а как мы это технически?»
11: «Да просто будем говорить вслух», — пожал плечами Звеняев. «То, что услышим внутри. Надеюсь, Ваня не прибежит».
10: «Не прибежит, если кнопку не нажмем».
1: Денис встал. «А мы не нажмем».
10: «Ну, вдруг?»
1: Не сговариваясь, они шагнули навстречу и коротко обнялись.
10: «А что, если голос не придет?» — запоздало испугался Звеняев, и тотчас голова стала знакома гулкой, как вестибюль ночного метро.
1: Чужая речь зазвучала в гулкой пустоте, норовя сложиться в слова. И Звеняев сделал то, чему прежде противился. Позволил губам повторять эти странные, притягательные звуки. «Я посредник», — билось в висках. «Я хочу вам помочь. Я всего лишь посредник». Звеняев прилег. Краешком сознания он еще отметил, как с соседней кровати голос Дениса произнес странные созвучия. Голос в голове Звеняева и на его губах сменил интонацию. Теперь это был вопрос. Со стороны Дениса пришел ответ. И мысли Звеняева взорвались восторгом, недоверием, тревогой, радостью. Ночь окончательно растворила в себе комнату. В ночной тиши два человеческих голоса разговаривали друг с другом на неведомых людям языках. И время от времени третий, усталый, хриплый, безнадежно бормотал сквозь сон.
12: «Я Альдебаран. Даю пилинг. Ответьте Альдебарану.
1: Бип, бип, бип».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Кевин Брокмейкер. «Зеленые дети». Основано на сообщении из хроники «Historia Rerum Anglicarum», «История Англии с 1066 по 1196 годы», написанной в 1196 году Уильямом из Ньюбурга. Говорят, я был первым, кто прикоснулся к ним. Когда жнецы нашли детей в волчьей яме, девочку и мальчика с кожей блеклого, мертвенно-зеленого цвета, какой бывает у пожухлой травы, они содрогнулись и ни за что не захотели до них дотрагиваться. Они погнали детей через поле, подталкивая рукоятками кос. Я смотрел, как они приближаются ко мне, сидя на своем камне на берегу реки. Длинные изогнутые лезвия кос сверкали на солнце, слепя меня, и я с трудом мог рассмотреть детей, мальчика и девочку, ухватившихся за одежду друг друга, нервно перебиравших ткань зелеными пальцами с обращенными к солнцу зелеными лицами. Жнецы подталкивали и пинали детей, пока они не оказались рядом со мной на берегу, где зеленая речная вода плескалась у их башмаков. Я позволил себе внимательно рассмотреть их. Олден взял меня за плечо и произнес: «Мы решили, что это гнойная болезнь. Когда мы их нашли, они что-то кричали, но никто не понимает их языка. Мы отведем их в дом Ричарда де Кальна». Я мало что смыслю в медицине, а в те дни я знал еще меньше. Но я видел, что, если не считать цвета кожи, дети были совершенно здоровы. На их руках отчетливо выступали вены ярко-зеленого цвета, как листья клевера или шпината. Дыхание их было ровным и чистым. «Ты не перенесешь их через реку?» – попросил меня Олден. Я помедлил, прежде чем отвечать, продолжая выковыривать хрящ между зубов заостренной веточкой. Я знаком с правилами игры. «Две монеты», — ответил я. «По две за каждого. И по одной с каждого из вас». Жнецы начали рыться в сумках в поисках денег. Если не я первый дотронулся до детей, то уж точно был первым, кто взял их на руки. Я посадил мальчика на плечи. Одному из крестьян пришлось ударить девочку по запястью рукояткой косы, чтобы та отпустила его руку. И уже дошел до середины реки, когда Олден позвал меня обратно. «Сначала возьми кого-нибудь из нас! Если ты оставишь мальчика там одного, он сбежит!» И я перенес на другой берег двоих крестьян, а затем и мальчика. Потом вернулся за девочкой и посадил ее на сгиб руки, так что она сидела на холме мышц, словно всадник верхом на пони. Это было много лет тому назад, когда я мог донести полное корыто воды от реки до конюшен или поднять над головой теленка, или поддерживать стену дома до тех пор, пока солнце не высушит фундамент. Вода уже доходила мне до пояса, когда я наступил на клок толстого, скользкого, как желе мха, и потерял равновесие. Девочка обхватила меня за шею и заговорила испуганным, резким голосом, произнося невнятную череду звуков, в которых я ничего не мог разобрать. Я удержал равновесие, вытянув руки, и услышал, как один из жнецов на берегу смеется надо мной. Девочка расплакалась. Судорожные рыдания сотрясали все ее тело, и я взял ее за подбородок и повернул к себе лицом. Глаза ее были темно-карими, словно сжженный ячмень, такими же карими, как мои собственные. «Я знаю этих людей», — сказал я ей. «Посмотри на меня. Я их знаю. Никто не хочет причинить тебе зла». С ее носа свисал желтый комок слизи, и я вытер его пальцем и стряхнул в воду, где рыбы бросились щипать его. «Не плачь», — сказал я, и в три больших шага, добравшись до берега, опустил ее на землю. Когда жнецы увели детей в Вулпит, я позвенел монетами в кармане, ощутив их успокаивающую тяжесть и зазубрины на ребрах. Стая из семи птиц пролетела в небе надо мной. Предстоящая неделя должна принести изменения в судьбе. Это был верный знак. Река течет прямо посередине города. Поля, церковь и конюшни находятся на одной стороне, а кузница, таверна и рынок на другой. Река — это злобный, брызжущий пеной дракон. Она несется мимо берегов неистовый и бурный, и только самые сильные люди могут пересечь ее, не свалившись в воду. Ближайший брод находится ниже по течению, в получасе ходьбы. Это россыпь камней, таких скользких, что кажется, будто они раскачиваются у вас под ногами, как листья кувшинки. И все-таки, пока я не занял свое место на берегу, люди из Вулпита каждый день переходили реку вброд. Тогда я был еще мальчишкой, любил стоять на берегу, бросать в воду скорлупки от миндальных орехов и затем следить, как они прыгают по воде и уплывают прочь. К тому времени, как я стал взрослым, я хорошо знал реку. Знал каждый ее изгиб, водоворот и волну. Скоро я обнаружил, что легко могу перейти реку. Я нашел себе работу. Несколько дней после того, как появились зеленые дети, я был очень занят. Я не мог ни минуты посидеть спокойно на своем камне. Прибывала очередная компания из города с блестящими монетами в руках, жаждущие увидеть диковинку в доме Ричарда де Кальна. Я поднимал их одного за другим к себе на плечи и переходил реку, склоняясь под натиском воды и упираясь ногами в дно, и одного за другим переносил их обратно, когда они возвращались несколько часов спустя. По ночам, когда я лежал на своем тюфике, у меня непроизвольно сокращались мышцы спины, подобно тому, как бьется о землю рыба, вытащенная из воды. Тогда это было совершенно новое для меня ощущение, но с тех пор я много раз испытывал его. Люди, видевшие зеленых детей, не могли говорить ни о чем другом. Я слушал их речи, когда они собирались в кучки на берегу.
2: «Девочку всю клопы искусали, а мальчишка просто лежит и дрожит».
3: «Я слышал, что де Каль нанял кого-то, чтобы научить их говорить по-английски».
2: «Даже десны у них зеленые. Все зеленые, до корней волос».
3: «А ты видел карлика, что живет в аббатстве Коксшилл?»
4: «Я прищелкнул языком, как будто пукнул, и девчонка мне улыбнулась».
3: «Лекарь говорит, что это хлороз, зеленая болезнь».
5: «Это самые уродливые создания из всех, что я когда-либо видел. Омерзительнее, чем нарыв. Страшнее, чем эта ведьма Руберта».
2: «Когда я закрываю глаза, я вижу их перед собой. Они светятся, словно болотные огни».
3: «Я тебе не говорю, что моя дойная корова принесла двухголового теленка в прошлом году».
5: «Попомни мои слова. Они помрут еще до первых заморозков».
1: Река вздулась от дождей после бури, что разразилась в горах. Но небо над Вулпитом было таким безоблачным и спокойным, что поток несся почти беззвучно мимо берегов. Когда я нес горожан в воде, доходящей мне до груди, я прислушивался к их рассказам и узнал, что зеленые дети несколько дней ничего не ели, хотя перед ними поставили хлеб, мясо и овощи. Я услышал, что хотя они не ели, но пили из ковша, а девочка иногда даже мыла остатками воды лицо и руки. Один из людей, осматривавших детей для того, чтобы узнать, не спрятано ли у них оружие, сказал, что их волосы красиво подстрижены, зубы у них ровные и белые, а одежда сшита из странной материи с множеством узких бороздок. Она спадала складками, жесткими, словно кожа, но была мягкой и гладкой на ощупь. Я слышал, как он говорил:
2: «Они съежились, как только я отошел. Они сжались в комок и заплакали».
1: На третий день после того, как появились дети, один из садовников принес им с поля немного свежих бобов. Дети явно обрадовались и начали расщеплять стебли ногтями, ища внутри что-нибудь съедобное, и ничего не найдя, заплакали. Тогда одна из кухарок забрала у них стебли и показала, как вылущивать стручки. Она показала им ряд бобов внутри, и дети, задыхаясь от радости, протянули к ним руки. Кухарка настояла на том, чтобы сначала сварить бобы, и тогда дети жадно, с удовольствием уничтожили их. Несколько дней после этого они ничего не ели, кроме бобов. О том, что девочка назвала свое имя, я узнал от Мартина, сына дубильщика. Однажды вечером он пришел на берег реки, держа в руках плоскую корзину, сплетенную так небрежно, что ветки торчали во все стороны.
5: «У нас огонь погас», — сказал он. «Отец велел мне раздобыть еще».
1: «Залезай», — ответил я, и он забрался мне на плечи. Когда мы переходили реку, он спросил меня, видел ли я уже мальчика и девочку. «Да, видел», — отвечал я.
5: «А ты знаешь, что девчонка заговорила? По-настоящему, я имею в виду».
1: «И что она сказала?»
5: «Она может сказать слово «вода» и «хочу есть» и «еще». А вот мальчишка еще ни одного слова не произнес».
1: Мы уже добрались до берега, и я, сняв его с плеч, поднял в воздух, так что у него вырвалось
5: «Иисусе!»
1: и затем поставил его на землю. Он рассмеялся.
5: «Так, во всяком случае, мне сказал отец», —
1: добавил он и побежал по тропинке, ведущей к деревне. Когда вскоре он возвратился, в его корзине тлела горсть оранжевых углей. Каждый раз, когда ветерок касался их, они на мгновение вспыхивали ярче, затем медленно тускнели. «Ты ведь не собираешься высыпать их на меня, а?» – заметил я. «Потому что тогда пойдешь домой мокрым».
6: «Обещаю, что буду осторожен», – ответил он, и я перенес его на другой берег.
1: Когда я поставил Мартина на влажный песок, то спросил его: «А девчонка еще не сказала своего имени?»
7: «Селья», – сообщил он. «Она его так и произносит. Забавно».
1: Он поставил корзину с углями на траву и вытащил из башмака монету. Она приклеилась к пятке, и он был вынужден отлепить ее, прежде чем дать мне. Я взял монету и опустил ее в кошель, ставший после дня работы тяжелым, как кулак.
7: «Ну, а теперь прощай», — сказал мальчишка.
1: «Прощай», — ответил я. Он зашагал к дому. Его корзина с углями светилась в наступающих сумерках. Еще до дня осеннего равноденствия начали прибывать первые путешественники издалека. Они приходили с востока и с юга, людям с севера и запада не нужно было пересекать реку, и спрашивали, где можно увидеть зеленых детей, о которых идет молва. Они говорили о детях как о диковине или чуде. Некоторые слыхали, будто дети спят на подстилке, как скот, где-то в яслях или на конюшне, хотя на самом деле Декальн поместил их в одной из комнат для слуг. «Вы найдете их там», — объяснял я, туманно показывая на заросли тоненьких жалких вязов. «Большой дом после ряда маленьких. Вы его не пропустите». Я предлагал пришедшим перенести их на другой берег. «Всего две монеты», — говорил я. Это была моя новая цена для пилигримов. «Или же вы можете попробовать перебраться сами». С этими словами я швырял в воду ветку так, чтобы она упала на середину реки, и поток сразу подхватывал ее, унося с собою. «Ниже по течению есть пороги. Там мы обычно вытаскиваем тела». У всех путников были узлы и посохи, и, побродив некоторое время вдоль берега, они всегда принимали мое предложение. Жители Вулпита быстро привыкли к зеленым детям. Дети стали еще одной частью окружающего мира, подобно утесу над зарослями кленов, похожему на спящую лошадь, или трем каменным колодцам около рыночной площади. Но по мере того, как новость о зеленых детях распространялась по стране, люди приходили посмотреть на них из самых отдаленных мест. Я становился богатым человеком. Один из этих пилигримов, мальчишка не старше 15 лет, пришедший один, спросил у меня, почему у нас нет моста. «Мы уже строили мосты», — объяснил я. «Но течение здесь слишком сильное. Ни один из них и месяца не продержался. Как только начинались дожди, вода поднималась и смывала их».
8: «В нашем городе живет человек, который придумал новый способ строить каменные мосты. Он сооружает мост в виде полукруга, и этот мост достаточно широк и устойчив, чтобы выдержать даже всадника. Я видел, как он это делает. Уверен, что за хорошую цену он построит и вам такой».
1: Я окинул парня жестким взглядом и сказал: «Мы не нуждаемся в его услугах». Его волосы были белыми, как у старика, и тускло блестели, словно мел. Еще долгое время после того, как он ушел, его образ стоял у меня перед глазами.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Когда зеленые дети начали есть ту же пищу, что все мы, хлеб, мясо и овощи, у девочки наросло мясо на костях. Мальчик, напротив, с каждым днем все больше худел, его мучила лихорадка, он дрожал от малейшего дуновения ветра, из его кишок выходил едко пахнущий маслянистый кал. Лекарь пускал ему кровь и давал слабительное, чтобы успокоить его внутренности, затем прикладывал к ранкам примочки, но ничто не помогало. За монету Ричард Декальн разрешал любопытным раздеть мальчика, чтобы посмотреть, как кожа обтягивает его угловатый скелет, блекло-зеленое, испещренное пятнами, словно лист, изъеденный тлями. Мальчишка до сих пор не произнес ничего, кроме своего имени, невнятного ряда слогов, которые я уже давно позабыл, но девочка, Селья, теперь говорила законченными предложениями и удивляла посетителей тем, что разговаривала с ними на понятном для них языке и рассказывала о том, как очутилась в нашей стране. Она говорила, что родом совсем из других земель, хотя и не могла объяснить, где находится ее родина. У людей там кожа была того же цвета, что и у нее. И когда она первый раз увидела жнецов, склонившихся над ней в волчьей яме, то их кожа показалась ей такой бледной, что она не поверила, что они принадлежат к роду человеческому, и закричала, призывая мать и отца. Солнце, утверждала она, светило не так ярко в ее стране, и на небе было меньше звезд. Она играла во дворе своего дома, когда услышала громкий звук, подобный звону колоколов, и, повернувшись посмотреть, откуда он исходит, обнаружила, что находится в волчьей яме. Мальчик появился в этом месте одновременно с нею, и хотя она не была с ним знакома, но могла сказать, что он родом из той же страны, откуда и она. Она говорила, что тоскует по своей семье и хочет домой. Однажды утром, когда я ожидал своих первых клиентов, к берегу реки подошла Джоанна Киприенко. Прошло много времени с тех пор, как она была молода и могла торговать своими услугами, но в годы, о которых я рассказываю, она была самой красивой женщиной в Улпите. И глаза ее в обрамлении черных ресниц сверкали, словно раскрытые окна. Солнце всходило в небе позади нее, и сквозь тонкую ткань платья я различал очертания ее бедер и треугольник спутанных волос. «Доброе утро, Карен!» – поздоровалась она. «Джоанна!» – кивнул я. «Ты не спрашиваешь меня, почему я вышла из дому так рано?» Вместо ответа я бросил в воду камень, чтобы определить скорость течения, наблюдая за тем, как он идет ко дну.
9: «Я направляюсь в дом Ричарда Декально», — сообщила она.
1: «Пялиться на зеленых детей, как я подозреваю?»
9: «Работать с зелеными детьми!»
1: Ее голос стал ядовитым и раздраженным, и я подавил усмешку. Заигрывать с ней было одним из моих развлечений.
9: «Я обучаю девчонку обязанностям женщины», — произнесла Джоанна. «Декальн собирается возвысить ее до себя и жениться на ней».
1: Она перебросила через плечо копну медных волос, густых, словно конский хвост.
9: «Так ты перенесешь меня через реку или нет?»
1: Я хлопнул руками по спине и сказал: «Прошу, дорогая». Но женщина подмигнула мне и заявила:
9: «Нет, Карен, я хочу ехать спереди».
1: И именно так она и сделала. Она обхватила коленями мои бедра и обвела руками мою шею. Я медленно вошел в реку вместе с ней. Когда вода стала глубже, ее тело стало медленно соскальзывать вниз вдоль моих бедер, все ниже с каждым шагом. Упругие волны толкали меня по ногам. Я чувствовал ее легкое дыхание на своей шее, в носу защекотало от запаха духов.
9: «Почему так медленно, Карен?» – спросила она.
1: «А?» Когда я поставил ее на землю на другом берегу, она неторопливо поцеловала меня в губы и провела рукой по тому месту, что рельефно выступило под моей набедренной повязкой.
9: «Так сколько я тебе должна?»
1: – прошептала Джоанна мне прямо в ухо. Я поднес ее руку к губам и поцеловал пальцы. «Бесплатно», – сказал я. «Иногда мне хочется, чтобы все опять было так же». То утро, когда появился монах, я стоял, прислонившись к своему камню, и ел вареное яйцо, полученное от одного фермера в качестве платы за перевоз. Я увидел, как старик, прихрамывая, обогнул конюшни и двинулся по тропинке, ведущей к реке. Его сутана была покрыта таким толстым слоем пыли, что невозможно было сказать, коричневая она или белая. «Скажи», — обратился ко мне монах, ткнув посохом в землю у моих ног.
10: «Я пришел в Улпит».
1: «Да». Я швырнул половинки яичной скорлупы в воду, и они поплыли, подскакивая, словно две светлые лодочки. «Много лет я наблюдаю реку, и нет таких вещей, чтобы она не несла с собой. Мне говорили, что если пройти вдоль реки достаточно далеко, за холмы, дремучие хвойные леса, то можно увидеть, как она впадает в море и несет китам груз сучьев, костей и яичной скорлупы. Но мне никогда не приходилось бывать так далеко».
10: «Я пришел к чудовищам», — сообщил монах.
1: Солнце выглянуло из-за облака, и он сощурился от ослепительного света. «К детям, ты хочешь сказать?» Я махнул рукой в сторону противоположного берега. «Они живут в доме Ричарда Декальна.
3: «В доме воина», — ответил он. «Да, я слышал об этом. Сколько за перевоз?»
1: 3 монеты, — произнес я. Монах раскрыл кошель, висевший на поясе, протянул мне серебро, а затем ударил меня по ноге своим посохом.
3: «Вставай!» — приказал он.
1: Я мрачно взглянул на него. Он был хлипкого сложения, и я мог бы переломить его хребет на колени. Но вместо этого я опустил монеты в карман, несколько раз мысленно сосчитав до 3. Когда мы переходили реку, я слегка отпустил его, так что он соскользнул на несколько дюймов вдоль моей спины. Край его одежды намок и отяжелел от воды. Ручейки грязи, словно змейки, велись вслед за ним вниз по течению, но монах не замечал этого. Он сказал мне, что узнал о зеленых детях от нищего в городке Ленна, и этот нищий все рассказал ему об их странностях.
3: «Они разговаривают на языке, неизвестном христианскому уху», — повторял услышанный монах. «Кожа их зелена, как листья клевера. Девчонка ведет себя распущенно и непристойно, а мальчишка дрожит, когда христианская рука прикасается к нему. Они развращающе действуют на всех, кто взглянет на них».
1: «Большая часть из того, что ты говоришь, — ложь», — возразил я. На поверхности воды, словно тарелка, закружился маленький водоворот, затем его размыло, и он распался.
3: «Дети уже выучили наш язык, по крайней мере, девочка. И хотя я не могу отвечать за других, мне они точно не причинили никакого вреда». «Ты их видел?» — удивился он.
1: «Да, и они ни для кого не опасны». Он насмешливо фыркнул.
3: «А ты явно невежественный человек. Мне говорили, что они не едят ничего, кроме бобов». «Бобы! Бобы — это пища мертвых, а мертвецы на земле — это орудие сатаны».
1: «Они едят мясо и хлеб, как все мы. Только первые несколько дней они ели бобы».
3: «Дьявол быстро находит способы скрываться», — отмахнулся он, словно устав спорить со мной. «Я должен окрестить их, а если они не примут крещение, я их убью».
1: Я резко остановился, опершись ногой о подводный камень. Я чувствовал, как внутри поднимается гнев. «Ты не причинишь им вреда», — сказал я.
3: «Я поступлю так, как велит мне совесть!»
1: Он ударил меня кулаком в ухо.
3: «А теперь иди вперед, ты!»
1: После этих слов я быстро развернулся и уронил его в воду. Он соскользнул, и его понесло вниз по течению. Он вертелся и отплевывался, запутавшись в коричневых складках, пока, наконец, ему не удалось встать на дно. Затем, цепляясь за посох, который раскачивался и изгибался в его руках, монах медленно добрался до противоположного берега. Когда он, шатаясь, полз по скалам, я уже сидел напротив на высоком каменном карнизе. Его сутана болталась на теле, как слинявшая кожа. Волосы свисали на глаза.
3: «Ты!» —
1: воскликнул он. Он взмахнул руками, и на прибрежную гальку полилась вода.
3: «Верни мне мои деньги!»
1: Я не счел нужным отвечать. Вместо этого я залез в карман и извлек монеты. Затем швырнул их на тот берег одну за другой. Они со стуком падали на подол сутаны и, звеня, скатывались на камни у его ног. Монах подобрал деньги, выпрямился и уставился на меня.
3: «У меня миссия», — произнес он. «Господь даровал ее мне. Меня не отвратит от нее грубая сила какого-то Голиафа».
1: Этими словами монах заковылял по дороге в Улпит, выжимая воду из одежды. 3 черных дрозда приземлились там, где он прошел, и начали ковырять клювами землю. О том, что мальчик умер, я узнал поздним вечером того дня.

0: Ночью я покинул свой пост у реки, чтобы принять участие в сожжении тела ребенка. Погребальный костер был сложен из ветвей белой ели и клена, и серебристая древесина одной и золотистый цвет другого давали мягкое мерцающее свечение, которое, казалось, плыло в воздухе над пламенем. Наступило полнолуние, и я различал в свете луны лица горожан. Здесь были Олден и Джоанна, и мальчишка Мартин, рядом стояли кузнец, жнецы и все остальные мужчины и женщины Вулпита. Я никогда не видел, чтобы столько горожан собиралось вместе. Тем не менее, монаха среди них не было. Он и в самом деле окрестил детей, как я узнал, погрузил их в корыто с водой, каждого на то время, что требуется для того, чтобы сосчитать до 100. И хотя девочка вынесла это погружение, мальчик не выдержал. Он был уже ослаблен болезнью, и когда его тело оказалось в воде, оно вытянулось в жестокой судороге и оставалось неподвижным, пока монах держал его под водой. Один из слуг, наблюдавших за этим, говорил, что мальчик не сделал ни одного вдоха. Когда Декальн узнал, что мальчик умер, он послал своих людей с дубинами избить монаха, и тот был вынужден спасаться бегством по западной дороге. Между Декальном и отцом Жервезом, городским священником, возник спор относительно того, хоронить ли умершего в освященной земле, вошел ли в него Святой Дух до, во время или после крещения. Но в конце концов было решено действовать с осторожностью. Они решили сжечь тело. Мальчика положили в костер, завернув в белую простыню, пропитанную воском. И когда мы стояли на краю невспаханного поля, наблюдая за погребением, Декальн дал знак, и его слуги бросили в поленницу факелы. Пламя взметнулось высоко и ярко. Дым был таким густым, что затмил звезды. Наши лица резко вырисовывались в четком желтом свете, настолько ясном, что наши тени даже не колебались. Я видел зеленую девочку, вцепившуюся в Джоанну и обвившую руками ее талию. Мгновение спустя Декальн наклонился к ней, взяв за подбородок. Он пристально взглянул ей в глаза странным, вопрошающим взглядом, пока она испуганно не отстранилась от него, спрятав лицо в платье Джоанны. Костер горел до поздней ночи. Я разговорился с братьями-торговцами, Радульфом и Эмметом. Они обсуждали, что же все-таки убило ребенка, и, как всегда, имели на этот счет прямо противоположные мнения. «Он не от мира сего», — утверждал Эммет. «Это было видно слишком ясно, и, конечно, он не воспринял крещение. Таинства существуют для племени Иисуса Христа. Мальчик не принадлежал христианскому роду». «Но девочка приняла крещение водой безболезненно!»
1: Радульфи хлопнул в ладоши, что было у него в обычае.
0: «И вовсе не так уж ясно установлено, что дети явились из другого мира. Они, должно быть, потерялись в кремниевых копиях Фордхэма. Больше им взяться неоткуда. И блуждали по шахтам до тех пор, пока не вышли на свет Божий в волчьей яме. Так уже бывало раньше».
1: «Тогда как же ты объяснишь цвет их кожи?» — поинтересовался я.
0: «Это зеленая болезнь, как говорит лекарь».
2: «Ничего подобного», — возразил Эммет. «И если ребенка погубило не крещение, что же тогда?»
0: «Он умер от голода», — ответил Радульфи. «Его тело не принимало пищи, которую он ел, и в конце концов пожрало само себя».
2: «В тот самый миг, когда он коснулся воды?»
1: Теперь Эммет хлопнул в ладоши.
2: «Ха!»
1: Радульфи бросил мне желудь, который вертел в пальцах все это время.
0: «А ты что скажешь?»
1: «Как я уже говорил, я был тогда молод, и мой ответ был ответом молодого человека. Я скажу, что глупо спорить о вещах, которые нельзя проверить. Кто знает, почему отлетают наши души, и кто может сказать, куда? Все эти вещи — загадка. Больше сказать нечего».

0: тех пор я стал старше. Если и не намного мудрее, то все-таки я старался обращать внимание на то, что происходит вокруг. И одной вещи жизнь точно научила меня. Смерть не загадка. По крайней мере, причины смерти. Если бы Радульфи задал мне свой вопрос сегодня, мой ответ был бы другим. Я рассказал бы ему о вещах, которые видел собственными глазами. Иногда для того, чтобы убить человека, нужно слишком много, а иногда слишком мало. Но каждый так или иначе умирает. Той ночью, тем не менее, я просто умолк. Тень детского тела вспыхивала и гасла, то возникая, то исчезая из виду в языках пламени. И когда поленья оседали, люди декально подпирали их длинными раздвоенными кольями, чтобы костер не развалился.
1: «А я все же считаю, что крещение состоялось», — повторил Эммет. «А я все же считаю, что ты идиот», — ответил Радульфи.
0: Я швырнул желудь в огонь и услышал, как он лопнул от жара.

Прошло 10 или более лет, прежде чем я снова увидел девочку. Стояла поздняя осень, и последние деревья меняли свой цвет. В воздухе веяло тонким, слабым запахом жженых листьев, знак ранних холодов. Я отдыхал, прислонившись к своему камню, ставшему гладким от всех тех лет, что я просидел на нем, когда из зарослей вязов у таверны появилась молодая женщина. Она шла быстро, но нерешительно, время от времени оборачиваясь. Я перешел реку, чтобы быть готовым встретить ее на другом берегу.

0: птиц. «Никого», — ответил я.
1: «Отлично».
0: Она подала мне серебро, затем сдвинула назад кошель и взобралась мне на спину.
1: «Пошли».
0: Вода в то утро была ледяной. Она сомкнулась вокруг моего живота, давя и сжимая, словно кольцо, и я задрожал. Я ничего не мог с этим поделать. Еще год назад от холодной воды у меня лишь мурашки бежали по телу. Прикосновение ее было подобно легкому укусу комара. Но с каждым уходящим месяцем, с тех пор, как миновало лето, я чувствовал холод все сильнее. Молодая женщина крепче сжала руки вокруг моей груди и сказала:
1: «Ненавижу это, переходить реку. Мне становится нехорошо».
0: «Не бойся», — успокоил я ее. «Я не позволю, чтобы с тобой случилось что-нибудь дурное». В это мгновение в ее горле что-то щелкнуло, и я понял, что она все вспомнила. «Вы привыкаете распознавать подобные вещи, если носите людей на себе, как это делаю я. Это проявляется в их позе, в их дыхании, в силе, с которой они за меня держатся. Сейчас у меня возникло чувство, будто вся тяжесть ее тела перелилась из ее тела в мое, а затем медленно возвратилась обратно».
1: «Я помню тебя», —
0: сказала она.
1: «Ты был у реки в день, когда я пришла».
0: И тогда я понял, кто она. Ее тело раздалось, стало взрослым, а кожа посветлела. Теперь она была желтовато-золотистого цвета, как у торговцев пряностями, которые проходили через Вулпит на пути с Дальнего Востока. «Селья», — произнес я.
1: «Верно».
0: «Ты выглядишь иначе». Она чуть улыбнулась.
1: «Я знаю. Моя кожа уже давно стала гораздо светлее. Лекарь говорит, что это от изменения в пище, но ведь люди приобретают новые цвета каждый раз, когда становятся старше. Правда? Они похожи на гусениц, превращающихся в бабочек».
0: Внезапно девушка напряглась.
1: «Скажи мне, меня все еще никто не преследует?»
0: Я оглянулся. «По-прежнему никого».
1: «Хорошо»,
0: — ответила она, и ее мышцы расслабились.
1: «Тогда он, наверное, еще не знает».
0: Я задумался о том, что она сказала об изменении в цвете кожи со временем. В этом была своя правда. Крестьяне и садовники, к примеру, были серыми от земли, что никак не отмывалось с их кожи. Вы узнавали их по земляным пятнам на лицах и руках. А мое собственное тело приобрело темную каштаново-коричневую окраску на груди и плечах после часов, что я провел на солнце. Дети рождались с темно-синими глазами, и лишь позднее глаза их становились зелеными или карими, или светлели, делались более естественного живого цвета. Старые люди, которых подкосила последняя в их жизни немощь, бледнели, словно сало, лежа в своих постелях. Я поймал свое отражение в воде и увидел две длинные серебристые нити в волосах. На берегу я снял селью с плеч. «Куда ты бежишь, дитя мое?» — спросил я.
1: «Откуда ты знаешь, что я бегу?»
0: Я фыркнул, и она косо усмехнулась.
1: «Очень хорошо», —
0: произнесла селья.
1: «Наверное, я должна хоть кому-то рассказать. Я направляюсь в Кингс-Лин, к человеку, за которого собираюсь выйти замуж».
0: Она посмотрела за мое плечо на другой берег. Затем покопалась в своей сумке и вытащила еще 4 монеты.
1: «Если Ричард Декальн или его слуги придут и будут обо мне спрашивать, ты скажешь им, что не видел меня, хорошо? Или еще лучше, ты наведешь их на ложный след?»
0: «Да, я сделаю так», — уверил я ее, взяв монеты. «Удачи тебе». Она кивнула. Затем медленно поднялась на холм и обернулась ко мне.
1: «Ты был добр ко мне в тот день. Я не забыла. Благодарю тебя».
0: «Ты нуждалась в чьей-то доброте», — отвечал я. Селья направилась по южной дороге, двигаясь быстрым мерным шагом, и скоро я потерял ее из виду за конюшнями. Это был последний раз, что я видел ее. Что мне еще сказать? Декальн и его люди и в самом деле приехали искать девушку с пиками наготове, и я отправил их в холмы к западу от города, где путники, достаточно глупые для того, чтобы сунуться туда, протоптали несколько троп среди зарослей. Стаи волков и диких медведей выли и ворчали там по ночам. Огромные совы поднимались.

С ветвей деревьев, издавая звук, подобный тому, как будто кто-то выбивает ковер. Я сообщил Декальну, что, по словам девушки, она хотела там немного отдохнуть и набраться сил, а затем отправиться на север, когда наладится погода. Рыцари и его слуги вернулись через 2 дня в полном недоумении, в изодранной одежде, растеряв чаще свои пики. Тот год выдалась самая холодная зима, что я когда-либо видел. Много времени протекло с тех пор, и думаю, что более суровой уже не увижу. Река замерзла в первый раз на моей памяти. Стала голубовато-белого цвета, какой имеет твердый лед. И люди Вулпита оставили грязный след, расхаживая с одного берега на другой, будто это была всего лишь дорога. Я провел зиму, таская уголь из копий в деревню. Когда пришла весна и растаял лед, тот парень с белыми как мел волосами, что приходил в Улпит за 10 лет до этого, я его никогда не забуду, вернулся вместе с каменщиком, о котором рассказывал. Вместе они построили мост, протянувшийся через реку в виде арки. Он до сих пор стоит там, прочный, красивый, изогнутый, словно стопа. Я нашел новую работу, стал грузчиком и пахарем, а когда сила моя покинула меня, стал содержать таверну. Несколько лет назад человек из Ньюбурга по имени Уильям приходил в таверну, чтобы раздобыть сведения о зеленых детях, и я рассказал ему ту же историю, что и вам. После того он спросил, не знаю ли я что-нибудь о девушке. Вышла она за человека из Кингслинна, удалось ли все-таки Декальну разыскать ее? Хотя я уверен, что в Вулпит она не вернулась, и Декальн бросил поиски, решив, что она пропала, точно ничего я не знаю. Некоторые говорят, она и в самом деле вышла замуж и нарожала детей. Кто-то утверждает, что она служит кухаркой в маленьком городишке к югу от Норфолка. Другие говорят, что она исчезла из этого мира так же внезапно, как и появилась, вслед за звуками, подобными колокольному звону. Сам я не строю догадок. Это случилось очень давно, и я ничего не видел.

программе «Модель для сборки» рассказы Эдварда Донсейни. Из сборника «Боги и время». Шутка богов. Возжелали некогда старшие боги позабавиться. И сотворили они душу царя, и вложили в нее помыслы, коих ни один из царей не дерзал иметь, и жажду чужих земель, кои никто из царей не дерзал иметь. И еще вложили боги в ту душу силу превыше сил других царей, страсть властвовать и гордыню. А потом боги послали ее на восток и вселили в тело раба, чтобы жила она на полях земли. И рос тот раб, и пробуждалась в его сердце гордыня и жажда властвовать, но на руках его были оковы. И в обиталище богов на полях сумерек предвкушали веселье. Но раб вышел к берегу Великого моря, сбросил плоть свою вместе с оковами, достиг полей сумерек, предстал перед богами и посмотрел в их лица. Такого боги, задумав позабавиться, не предвидели. Жажда власти разгорелась в царской душе со всей гордой силой, которую вложили в нее боги. И человек оказался слишком силен. Он, чья плоть испытала плети надсмотрщиков, не пожелал терпеть владычество богов и, представ перед ними, повелел им уйти. Гневом ответили на то старшие боги, ибо никто еще не дерзал повелевать им. Но душа царя оставалась невозмутимой, и гнев богов улегся, и отвели они глаза свои. Опустели божественные тропы и оголились поля сумерек. Далеко ушли боги. А душа избрала себе иных спутников –

Высушенный летним зноем терновник полыхал ярким, почти бесцветным пламенем. Почти бесцветным, но от этого не менее жарким. Лепестки огня обвивали сгорав

0: погибшего заживо демона и танцевали вокруг него хаотический танец очищающего обряда. Вбитые в запястья и лодыжки серебряные гвозди лежали, исчадия тьмы всякой надежды на спасение, но оно все же раз за разом проверяло на прочность глубоко ушедшие в дерево штыри. Обрывки одежды на одержимом демоном уже занялись пламенем, и по мере того, как начала обугливаться плоть, рывки становились все слабее, а вопли тише и бессвязней. Изменивший направление ветер снес на меня серые хлопья пепла, яростный жар опалил лицо, но, наблюдая за конвульсиями одержимого, я и не подумал отойти на безопасное расстояние. «Гори, тень тебя забери! Гори! Подыхай, тварь!» Впрочем, если разобраться, демон уже сдох, когда арбалетный болт пробил грудь человеку, в которого тот по неосторожности вселился. Вот уж не думал, что сумеречник серебро не учует. Повезло. Мне повезло, не ему. На такой улов, видит тень, я и не рассчитывал. Кинув на землю ненужный более арбалет, я швырнул в огонь последнюю охапку хвороста и, вытерев полой белой рубахи вспотевшее лицо, повернулся к топтавшимся неподалеку людям. Должно быть, в глазах у меня отразились отблески пламени. Все почтительно потупились. Все, даже приставленный ко мне дедом старый вояка Кевин Свори. Один лишь священник перекрестил обмякшее тело одержимого и спокойно выдержал мой взгляд. Ухмыльнувшись, я поднял с кочки чадящий факел и подошел к пришпиленному к земле кинжалом и двумя ножами косильщику, выбравшийся из ведьминой плеши на запах крови твари ростом в полтора локтя. «Вот так посмотришь, кукольный мастер с пьяну смастерил из корней деревьев на потеху детворе страшилище». Но похожие на лезвие серпов длинные когти вполне могли поспорить остротой с заточенными подгорными мастерами клинками. Оглянувшись на священника, я взмахом руки обдал косильщика каплями горящей смолы, и тот тихонько завыл, когда огонь опалил землистого цвета шкуру.
1: «Грешно наслаждаться страданиями других», — приблизился ко мне святой отец.
0: «Даже адского создания», — прищурился я, разглядывая незнакомого церковника. Невысокий, плотный, лет за 40, широкое лицо по имперской моде выбрито. Не будь на нем коричневого балахона братства святого Патрика, решил бы, что передо мной мельник или зажиточный лавочник. А только глаза...
1: «Даже так», — уверенно заявил церковник и, сложив на груди руки, прочитал короткую молитву. И столько в его словах было силы, что опаленный каплями горящей смолы демон только раз и дернулся, прежде чем обряд изгнания отправил его сущность обратно в преисподнюю.
0: Тем не менее, я вытащил из висевших на поясе ножен короткий меч и несколькими ударами отрубил приплюснутую голову с широкой пастью, полной острых зубов.
1: «Думаете?»
0: От почти прогоревшего куста терновника нестерпимо несло горелой человечиной, так что устроенное священником представление меня только позабавило. В самом деле, не стоит здесь задерживаться. Как бы из ведьминой плеши еще кто на дармовое угощение не явился. А значит, надо вытаскивать из этого дохлого пугала мои ножи, пока от его ядовитой крови клинки ржавчина не прихватила.
1: «Какими судьбами вас сюда занесло, отец?»
2: «Отец Густав»,
0: — правильно понял причину моей заминки церковник.
2: «Я новый настоятель монастыря святого Патрика».
0: «Это как раз понятно», — кивнул я и взмахом руки подозвал Эдвина, державшего на поводу мою лошадь. «Вопрос был, что вам понадобилось на этой заброшенной дороге?»
3: «Мы решили срезать путь, господин Кейн»,
0: — объяснил узнавший меня охранник настоятеля, крупный малый, доходивший до середины бедер кольчуги. Шею у него прикрывал кольчужный ворот, шлем с глухим забралом был приторочен к седлу здоровенного гнедого жеребца, который нервно раздувал ноздри, беспокоясь из-за запаха дыма.
1: «По заброшенной дороге?» — удивился я, ломая голову. «Где встречал этого здоровяка раньше?»
0: «Нет, не припомню. Но он точно из местных, и стрижен по-нашему коротко, и знать меня в лицо приезжий никак не может. Священник вот не знал».
1: «Не думал, что в здравом уме люди так близко к ведьминой плеши приближаться рискуют».
3: «А сам как? В здравом уме нет?» —
0: тихонько пробурчал мне на ухо Эдвин и успокаивающе похлопал по крупу мелко дрожавшую звездочку.
1: «А что я? Подумаешь, у границы прошелся. Да еще не один, а под охраной старины Свори и двух его оруженосцев. Он с сведенными арбалетами и сейчас от плеши глаз не отводит. Ерунда, в детстве с братом и то дальше забирались. Куда как дальше?» Я перевел взгляд с заброшенной дороги, наглядного подтверждения, что силы тьмы медленно, но неуклонно расширяют свои владения на землях Кирлеконта, на ведьмину плешь, и вновь прищурился из-за кусавшего глаза дыма. Отсюда посмотришь — ничего особенного. Разве что листва пожухлая да сухостоя больше. Ну и небо в той стороне куда темнее, а вот если приглядеться... Жесткая, будто металлическая проволока, серая трава, перекрученные чужеродные силой стволы деревьев, лиловые цветки и длинные загнутые шипы неведомых растений. И тишина. Ни птаха не мелькнет, ни кузнечик на той стороне не застрекочет. А уж что здесь по ночам творится? «Исчадия преисподней не страшны тем, кого вера сильна». Отец Густав начал перебирать четки. «Тем более при свете солнца».
0: «Это не ответ». Вытащив из седельной сумки флягу, я сделал добрый глоток вина и, закашлявшись, забрызгал рубиновыми каплями рубаху.
3: «Ох, тень, не в то горло пошло. Это все из-за Эдвина, не иначе».
0: Старый слуга смотрел с немым упреком в глазах. «Ладно, хоть побоялся при чужих с нравоучениями лезть».
3: «Мы ожидаем преподобного Карла Арнсона, настоятеля монастыря нашего братства в Орли», —
0: переглянулся с охранником священник.
3: «И решили встретить его в старых ключах».
0: «Зачем по этой-то дороге поехали?» Я не дал увести разговор в сторону, почувствовав какую-то недосказанность.
3: «Последний раз в Кирлеконте преподобный был несколько лет назад и вполне может отправиться короткой дорогой».
0: «И что с того?» — рассмеялся я. «Его вера не так сильна, как ваша?»
3: «Он просто не представляет, как опасен этот путь ночью», — смиренно ответил церковник, пропуская мой смех мимо ушей.
4: «Как выглядит ваш гость?»
0: Кевин Свори, седоусый рыцарь, выполнявший особые поручения моего деда, легко вскочил в седло и направил к нам своего коня.
3: «Выглядит лет на полсотни ростом с меня, но гораздо худее. На подбородке красное родимое пятно».
0: Перечислив, отец Густав задумался.
4: «Так, Жерар?»
0: «Носит простой серый балахон, на среднем пальце левой руки перстень с вырезанной на рубине печатью ордена», — добавил тот. «Свита в полдюжный человек, слуга и пятеро телохранителей, путешествует верхом». «Не встречал». Я стянул через голову испачканную гарью, вином и кровью рубаху и кинул ее Эдвину, который зацокал языком, разглядывая след, оставленный у меня поперек ребер когтем косильщика. Поджившая царапина уже не беспокоила, но все же, пожалуй, стоит промыть ее крепким вином. Хоть серой хворью я в свое время и переболел, но мало ли.
4: «Не было их», — закивал слуга, передавая мне свежую рубаху. «Не могли мимо нас проскочить?»
3: «Может, в пути задержался или по объездной дороге отправился?»
0: Священник постарался скрыть беспокойство.
3: «Жерар, мы точно засветло до старых ключей доберемся?»
4: «Точно!»
0: Охранник поправил висевший в петле обоюдоострый боевой топор.
4: «Только надо поторопиться, вечереет!»
0: «Нас, подождите!» Неожиданно для себя я принял решение присоединиться к заинтересовавшему меня настоятелю монастыря и, сделав еще один глоток вина, убрал флягу в седельную сумму.
4: «Вместе веселее!» «Нам возвращаться надо», — напомнил мне хмурый Свори, которому уже порядком осточертело нянчиться со мной. «А уж тащиться неведомо куда по такому солнцепеку, он и так в своем панцире весь взапрел».
0: «Не хочешь совершить богоугодное дело?» — скривился я, упорствуя на своем, вовсе не из-за особой любви к церковникам. «Просто после возвращения в Тирлеконт разговор с дедом предстоит не из приятных, а до завтра, глядишь, он чуток остыть успеет».
4: «Поехали, развеемся!»
3: «Хорошо», — кивнул Свори, поджав губы, но оспаривать приказ не решился.
4: «Кольчугу надень».
0: «Еще чего», — фыркнул я, не собираясь накидывать поверх рубахи даже камзола, и забрался в седло. Понятно, что старому рыцарю поперек горла приказы мальчишки полутора десятков лет от роду выполнять. Да только деваться ему некуда. Хоть княжеский перстень рода Лейми унаследует мой старший брат, я, как ни крути, тоже внук своего деда. Ничего, недолго охране меня терпеть осталось. Давно уже пора к отцу в Альме возвращаться.
4: «Рони, нож мой принеси! Только смотри, до листа круто не дотрагивайся! И лезвие не лапой, протри сначала!» «Сам бы забрал!»
0: — не отказал себе в удовольствии проворчать Свори, который вовсе не пришел в восторг от того, что его оруженосцу придется углубиться на десяток шагов в ведьмину плешь, да еще вытаскивать метательный нож из излишне любопытной твари, пришпиленной к дереву моим броском. «Мог бы, забрал!» Я не стал ничего объяснять, проверяя, насколько хорошо очистилось от крови демона лезвие кинжала. Сейчас смешно вспомнить, но когда отец узнал о моих с братом вылазках в ведьмину плешь, влетело нам изрядно. Тогда он истребовал с нас обещание никогда больше не соваться в это проклятое место. И об этом обещании не преминул мне перед поездкой в Тирликонт напомнить.
4: «Эдвин, арбалет возьми!»
0: Рыцарь, прищурившись так, что вокруг глаз залегли глубокие морщины, дождался, пока долговязый белобрысый парень всего на пару лет постарше меня высвободит из старого вяза метательный нож и вернется к нам, и только после этого придирчиво осмотрел снаряжение оруженосцев. Усиленные зеркалами кольчуги, шлемы с бармицами и толстые кожаные штаны и куртки пригодились бы на случай схватки с пошаливавшими в округе разбойниками или выбравшимися из плеши демонами, но в такую погоду в них можно было запросто свариться, заживо в собственном поту. Я вытер вспотевший лоб и оглядел пронзительно голубое небо. Ни облачка. И хоть дело уже к вечеру близится, солнце жарит ничуть не меньше, чем несколько часов назад. Еще раз оглядел сгоревшее почти до костей тело, дождался, пока священник заберется на невысокого смирного конька, преспокойно ощипывавшего осинку, и направил звездочку на заброшенную дорогу, обочины которой заросли высокой травой. Закончив устраивать разнос младшему из оруженосцев, круглолицому и полноватому Анри, не от большого ума расстегнувшему усиленную бронзовыми бляхами куртку, Свори тут же нагнал меня и поехал рядом. Ронни передал наставнику мой нож и ускакал вперед проверять дорогу, а его проштрафившийся товарищ плелся сзади, глотая поднятую копытами наших лошадей пыль. Обернувшись, я убедился, что собиравший мои пожитки Эдвин не отстал, махнул ему рукой, вытащил флягу и немного отхлебнул. Подумал и протянул вино Свори.
3: «Стоило оно того!»
0: Сделав всего один глоток, рыцарь, знавший меня еще с пеленок, вытер длинные усы. «Да!» Нисколько не колеблясь, твердо заявил я и убрал флягу в седельную сумму. «Стоило!»
3: «А по мне, так скормить душу человека демону — самое последнее дело!»
0: Глядя в сторону, вздохнул мой телохранитель.
3: «Фредерик умирал 3 седмицы!»
0: Я сплюнул в дорожную пыль и оглядел открывшийся по левую сторону дороги широкий луг.
4: 3 седмицы он гнил заживо только из-за того, что этот ублюдок Дункан отравил клинок! А лекари даже не могли унять его боль!» Вот тогда я и пообещал устроить так, что смерть этого недоноска ни на тень не будет легче. Я слово сдержал. Кровь за кровь и прах к праху.
3: «Это детство в тебе играет, сынок».
0: Приложив ладонь ко лбу, старый рыцарь осмотрел неровную стену кривых деревьев, отделяющую нас от ведьминой плеши.
3: «Видят тени, со временем начинаешь понимать, что для человека нет никакой разницы, четвертуешь ты его или без затей голову отрубишь. Важен лишь результат».
0: «Угораздит угодить в ад? Скажи об этом Дункану», — хмыкнул я, не обращая внимания на столь вольное обращение. «Бедному ублюдку, который думал, что умнее всех».
3: «Не стоило тебе возвращаться в Тирликонт», — нахмурился Свори. «Если князь узнает, как ты обошелся с Дунканом, я тебя не завидую».
0: «Не если, а когда». Я вновь достал флягу с вином. «Плевать».
3: «Храбришься?»
0: Седоусый рыцарь посмотрел на меня так пристально, словно собирался сосчитать глотки.
4: «Учусь отвечать за свои поступки».
0: На санцепёке вино моментально ударило в голову и развязало язык.
4: «Будь что будет, и гори оно синим пламенем. Жаль только святоша с косильщиком все испортил».
3: «Тень тебя забери, Кейн!»
0: Свори хлопнул ладонью по луке седла.
3: «Разве я не учил тебя, что ненависть слишком опасна? Она дурманит голову и мешает устранить врага наиболее простым способом именно тогда, когда это необходимо. Запомни, простота — залог успеха, а своевременность — долгой жизни».
0: «Знаю». Я лишь улыбнулся в ответ.
3: «Тогда откуда в тебе это?»
0: Понизив голос, рыцарь перехватил украшенные серебряной чеканкой поводья звездочки.
3: «Откуда? Какой толк охотиться на демонов? Скольких ты сегодня убил? 4?
0: Сумеречником 5.
1: Я обернулся посмотреть на торчавшую из земли каменную стелу. А ведь всего 6 лет назад, когда мы с отцом только уезжали в Альме, до ведьминой плеши отсюда было версты 3, не меньше. А теперь вот она, рукой подать.
5: «Капля в море! Даже разрежь ты на куски и поджарь на медленном огне 1000 сумеречников, это ничего не изменит. Имя им — Легион! Да один ты назнатец чарами, или он церковник молитвой за день изгонит демонов больше, чем ты сожжешь за всю свою жизнь!»
1: «Изгонит? Обратно в преисподнюю, и что это изменит?» — оскалился я.
5: «Подумаешь, домой вышвырнули. Вернуться! Вот сумеречника я навсегда во тьму отправил. Сдох он! И косильщик бы сдох, не помешай мне, церковник!»
6: «Да какое тебе дело до этих проклятых созданий?» — взорвался Кевин Свори. «И знали, и ладно, забудь!»
1: Они принесли серую хворь. Я взглянул в глаза старому рыцарю, которого при упоминании лютовавшей в северных княжествах 1000 лет назад болезни просто перекорежил. И было отчего. Зараза эта выкосила почти каждого 10-го жителя Кирликонта. Мы с братом тоже от нее не убереглись, но смогли выкарабкаться. Мы смогли, а мамы нет. Ничего не ответив, Свори протянул руку, и я передал ему вытащенную из седельной суммы флягу. Дождался, пока помрачневший рыцарь вернет ее обратно, и допил плескавшееся на донышке вино. Дальше мы ехали молча.

0: Конь Ронни взвелся на дыбы, когда дорога вильнула, огибая неглубокий овраг, и вплотную приблизилась к заросшей высокой травой канаве. С трудом удержавшись в седле, оруженосец слишком поздно заметил выскочивших на обочину трех черных зверей, которые в ярком свете солнца казались растянутыми каплями первородной тьмы. Неудивительно, что прицелиться он толком не успел, и арбалетный болт впустую прошел намного выше нюхальщиков, рванувших через овраг к ведьминой плеши. Напоминавшие горбатых волков с острыми вытянутыми мордами, твари в один миг забрались на пологий склон и метнулись через небольшое поле к спасительным зарослям терновника. Не обратив внимания на предостерегающий крик свори, я пятками направил лошадь на перерез и, чувствуя, как ударивший в лицо ветер начинает раздувать рубаху, вытащил седельный меч. «Ну же! Быстрей!» Только тень знает, каким чудом, не вылетев из седла, я несся по полю и старался не думать, каков будет итог этой безумной скачки, если на пути подвернется кротовья нора. Впрочем, вино и азарт вскоре вышвырнули из головы эти никчемные мыслишки, и, замахиваясь мечом, я орал от восторга. Словно шкурой, почуяв опасность, нюхальщик метнулся в сторону, но длинный клинок все же чиркнул его по загривку. Тяжелое лезвие, легко рассекшее плоть демонического создания, угодило меж костяных пластин, и в следующий миг рукоять меча вырвало из моей вспотевшей ладони. Натянув поводья, я выскочил из седла и, выхватывая из висевших на поясе ножен короткий меч и кинжал, бросился к поднявшемуся на лапы раненому демону. В глубоко посаженных черных глазах нюхальщика вспыхнули багровые огоньки безумия, и он зубами попытался перехватить лезвие кинжала. Легко сместившись в сторону, я наотмашь врезал ему по уху витой гарды и сразу же ткнул зажатым в правой руке коротким клинком во впалое брюхо. Завизжав от боли, тварь припала к земле, но тут подоспевший свори на скаку выстрелил из арбалета ей в голову.
1: «Кто учит тебя управляться с мечом, мальчик?»
0: Тяжело дыша, рыцарь привстал на стременах, наблюдая за зарослями терновников, которые нырнули улепетывавшие со всех ног нюхальщики.
2: «Никто!»
0: Я поднял с земли седельный меч и, поправив прилипшую к мокрой от пота спине рубаху, на ватных ногах поплелся к отбежавшей к оврагу звездочке.
1: «Оно и видно!»
0: — язвительно заметил седоусый рыцарь, направляя коня следом.
2: «Просто рука вспотела!»
0: Закусив с досады губу, я забрался в седло. В голове шумело, сердце колотилось, а в пересохшем рту стоял мерзкий привкус желчи.
2: «Тень! Как же неудачно с мечом получилось! Теперь въедливый старикан всю дорогу пилить будет. Еще и деду о моей промашке расскажет».
1: «Конечно, конечно! С кем не бывает!»
0: — глумливо кивнул Свори, который за подобную оплошность вполне мог спустить шкуру с кого-нибудь из своих оруженосцев, и, перестав улыбаться, дернул себя за ус.
1: «В Альме что, так сложно хорошего мечника найти? Или Патрик на тебя совсем рукой махнул?»
2: «Предыдущий наставник считал, что без шишек и тумаков его уроки пройдут для меня впустую».
0: Звездочка тихонько побрела через луг обратно на дорогу, но я не стал ее подгонять.
2: «Пришлось отказаться от его услуг».
1: «Зря. Может, хоть так бы из тебя толк вышел».
0: Рыцарь взмахом руки вновь отправил Ронни вперед, и мы поскакали следом за умчавшимся по дороге оруженосцем.
2: «Вряд ли»,
0: — с сомнением покачав головой, я глотнул из протянутой мне фляги. Холодная вода смыла привкус желчи, но сейчас куда уместнее оказался бы глоток вина.
2: Отцовским лекарям так и не удалось приживить ему пальцы на правой руке.
1: «Ты сказал, предыдущий учитель?»
0: — внимательно глянул на меня Свори.
1: «А что нынешний?»
2: «Пока еще не встречались», — усмехнулся я. «Отец перед самым отъездом какого-то моряка нанял».
1: «Аполтус!»
0: С затаенной гордостью, думаю, не столько лично за меня, сколько за уроженца Кирликонта, усмехнулся в усы Свори и велел Ронни ехать напрямик через заброшенное поле.
3: Продолжение и окончание рассказа Павла Корнева «Одержимость» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Павел Корнев. Одержимость. Часть вторая. Окончание. До старых ключей небольшой деревеньки на самой границе с княжеством Орли мы добрались уже ближе к вечеру. Дневная жара к этому времени спала, и я накинул поверх запыленной рубахи камзол. Иначе имелся риск быть заживо съеденным комарами, коих в этой болотистой местности водилось просто несчетное количество. Немного успокоившись при виде чистокола, ограждавшего поселение в полсотни домов, Свори разрешил оруженосцам снять шлемы, и те с наслаждением подставили раскрасневшиеся лица посвежевшему за время пути ветру. Дежурившие на воротах и дозорные вышки караульные при нашем появлении даже усом не повели. Прямо за околицей остановился на ночлег идущий в Тирликонт имперский караван. Несколько десятков работников споро разбивали шатры и палатки, а дюжина стражников следила, как бы местные оборванцы не прокрались к фургонам, из которых уже выпрягли лошадей. Надутый от собственной важности тип, не иначе староста или еще какой прыщ на ровном месте, в компании с купцом ходил по пятам, заставившим защитные чары тайнознаться. «Остановимся на ночь», — предложил я, заметив нескольких симпатичных и не очень девиц, с интересом посматривавших на обозников. И прохаживавшиеся поблизости крепкие парни только подтвердили мою догадку о причинах такого интереса. Все верно. Многие торговые обозы из Империи, что направляются через Орли в Тирликонт, на ночевку здесь останавливаются. А народец у нас ушлый, давно сообразил, на чем лишнюю монетку заработать можно.
1: «Нет!»
0: — рявкнул Свори, перехватив мой взгляд. «А вы, святой отец, что скажете?» Я повернулся к настоятелю монастыря. «А на завтра вместе с караваном поутру в путь двинетесь».
2: «Если нашего гостя нет в старых ключах, мы все же попробуем его нагнать», — вздохнул отец Густав. «Иначе, боюсь, у него может сложиться превратное мнение о нашем гостеприимстве».
1: «С проверкой едет», —
0: догадался Свори и, усмехнувшись, оглушительно засвистел. Мешавший обозному тайнознацу мужик, на колпаке которого серебряной нитью был вышит герб старых ключей, вздрогнул, развернулся, открыл рот для гневного окрика и... мигом растерял весь свой гонор, узнав моего телохранителя.
1: «Живо сюда!» —
0: рявкнул на него Кевин и грозно похлопал кожаными перчатками по луке седла.
3: «Чем могу служить, господин Свори?»
0: Помощник старосты согнулся в три погибели и заискивающе заглянул рыцарю в глаза, теребя снятый с головы колпак. На широком поясе с медной пряжкой, украшенной чеканкой, у него висел здоровенный тесак, но, судя по новеньким ножнам с серебряными клепками, нацепляли его исключительно перед приездом важных гостей.
1: «Патриканцы, у вас остановились?»
3: «Нет, господин Свори!»
0: Искоса глянув на коричневый балахон святого отца, опустил глаза помощник старосты. Постная его морда прямо-таки напрашивалась на добрый пинок сапогом.
1: «Мимо они проехали!»
0: Уверенной походкой бывалого рубаки к нам от ворот подошел пожилой стражник, выгоревшим на солнце и застиранным до серости дублете с распущенной почти до пупа шнуровкой. Не иначе нашедший теплое местечко ветеран, хотя нет. На перекинутом через плечо ремне, с которого свисал пехотный меч в потертых ножнах, вместо обычной застежки княжеская черная роза. Выходит, за порядком сюда приглядывать направили.
1: «Да наковальне засветло успеть рассчитывали!»
2: «Давно проехали?»
0: — уточнил рыцарь, потеряв всякий интерес к переминавшемуся с ноги на ногу помощнику старосты.
1: «Часа два».
0: Стражник огладил короткую бородку и слегка поклонился настоятелю монастыря. Даже не поклонился, так наметил поклон. Оно и понятно, не в империи чай. Пусть спасибо скажут, что дед их монастырь вообще не закрыл. Из Ронли вон давно всех церковников за шеи выгнали.
1: «Благодарю».
0: Свори кивнул ветерану и повернулся к отцу Густаву.
1: «Вас проводить?»
2: «Будем очень признательны»,
0: — не стал скромничать священник.
2: «Как бы ночь дороги не застала».
0: «Зачем?» — усмехнулся я. «Разве страшны исчадия преисподней тем, кого вера сильна?»
2: «А разбойники», — вздохнул отец Густав, «не всякого безбожника удастся вразумить молитвой и проповедью. А как говорил святой Патрик, нет никакой доблести сложить голову из-за пустого бахвальства».
1: «Тогда в путь!»
0: Свори не дал мне времени придумать хоть какую-либо причину, чтобы остаться в старых ключах. Я привстал на стременах, собираясь приказать ему поворачивать обратно, но, поймав укоризненный взгляд Эдвина, передумал и направил звездочку вслед за остальными. Все равно до Тирликонта сегодня добраться уже не успеем, а что старые ключи, что наковальня — одна тень». Во дворе наковальни, постоялого двора, открытого на месте заброшенной кузницы, выл пес. Выл, выл и выл. Не смолкавший ни на мгновение собачий лай действовал на нервы, и насторожившийся свори велел оруженосцам проверить арбалеты, надеть шлемы и держать ухо востро.
3: «Кень кольчуга!»
0: — напомнил мне рыцарь, оглядываясь по сторонам. «Забудь!» — буркнул я, хоть и понимал, что дело, скорее всего, действительно нечисто. Будь на постоялом дворе все в порядке, пес давно бы уже по хребту поленом получил. С другой стороны, лиходеи это твой тоже бы терпеть не стали. И все же, что там стряслось? Места здесь глухие, может, стоит все же кольчугу надеть?
3: «Мальчишка!»
0: — прошипев, ясно выразил свое отношение седоусый рыцарь и скомандовал.
3: «Не отставать!»
0: «Старый пердун!» — не остался я в долгу, но Сворик, к счастью, уже отъехал на приличное расстояние и ничего не расслышал. Когда мы приблизились к высокому бревенчатому забору, из-за которого торчала остроконечная крыша двухэтажного постоялого двора, тоскливый собачий вой сменился яростным лаем и лязгом цепи. Пес носился по двору. Легко соскочив из седла на землю, Свори обнажил меч и велел оруженосцам с арбалетами следовать за ним. Жерар, настороженно озираясь по сторонам, вытащил из петли боевой топор. Настоятель, бормоча под нос молитву, начал перебирать четки.
3: «Жди здесь!»
0: — кинул я по воде звездочки Эдвину, который попытался всучить мне взведенный арбалет, достал пару метательных ножей и отправился вдогонку за уже заглянувшим в распахнутые ворота рыцарем.
1: «Эй ты! Брось меч!»
0: — рявкнул на кого-то Свори, когда хриплый лай цепного пса резко оборвался и послышался жалобный скулеж.
1: «Живо!»
0: Заскочив во двор вслед за оруженосцами рыцаря, я успел заметить, как молодой парень в накинутом поверх кольчужной безрукавки длинном сером плаще разжал ладонь и уронил тяжелый полесский меч рядом с уже затихшим кобелем.
1: «Что здесь происходит?»
0: Указав Рони на конюшню, Свори стал медленно приближаться к неподвижно замершему парню таким образом, чтобы не перекрыть линию стрельбы второму оруженосцу Анри. Внимательно приглядевшись к хранившему молчание рыжеволосому парню, по лицу которого катились крупные капли пота, я решил, что на местного уроженца он не похож. Скорее уж, это подданные герцога Йорка. Там все через одного рыжие и конопатые.
3: «Вы кто такие?»
0: Видимо, заслышав чужие голоса, на крыльцо постоялого двора выскочил худой старик в серой хламиде, подпоясанной обычным обрывком веревки. За его спиной в двери мелькнул еще один вооруженный человек.
1: «Что здесь происходит?»
0: Уже спокойней повторил вопрос Свори, который моментально приметил и розовую кляксу родимого пятна на подбородке старика, и печатку с крупным рубином. Приметил, но команду опустить арбалеты оруженосцам так и не дал.
3: «Ваше преподобие!»
0: Заскочив во двор, замахал руками отец Густав.
3: «Все в порядке, это мы!»
4: «О, дорогой друг!»
0: Старик, оказавшийся тем самым преподобным Карлом Арнсоном, как-то не очень уверенно, будто был немного пьян, спустился с крыльца.
1: «И все же, что здесь происходит?»
0: Совсем спокойно, тихо и скучно вновь поинтересовался седоусый рыцарь. Что обычно следует за заданным таким тоном вопросом, мне было прекрасно известно, а потому я отступил к забору и перевел взгляд на дверной проем. Как бы сейчас заварушка не началась.
4: «Разбойники напали на постоялый двор», —
0: впервые удосужил его ответом старик.
4: «К сожалению, мы опоздали и смогли спасти только дочку хозяина».
1: «Где она?»
0: Свори подошел к крыльцу, не обращая внимания на рыжего парня, который уже поднял с земли меч.
4: «В доме».
0: Церковник жестом велел второму своему охраннику освободить рыцарю дорогу и отвернулся от подскочившего к нему отца Густава.
4: «Только прошу, не мучайте ее расспросами. У девочки небольшое помутнение рассудка, и она почти не говорит».
0: «Хорошо», — кивнул Свори и зашел в дом. Прикинув, что ничего интересного во дворе в любом случае уже не случится, я спрятал метательные ножи и поспешил за ним. Гнало вперед меня не столько любопытство, сколько трезвый расчет. На постоялом дворе наверняка найдется чем-нибудь перекусить. А у меня во рту с утра маковой росинки не было. Впрочем, все мысли о еде вмиг испарились, стоило ударить в нос тяжелому запаху смерти. Первый труп валялся прямо у порога. Одному из охранников церковника чем-то тяжелым размозжили голову. Крови было столько, что пропитавшийся ею серый плащ казался в тусклом освещении черным. Всего в обеденной зале оказалось 7 трупов. Меж перевернутых и порубленных столов лежали еще 2 церковника и 4 плохо одетых мужиков, вооруженных дубинами и топорами. Залетные разбойники? Скорее всего. Местные смерды тоже, конечно, пошаливают, но напасть на постоялый двор у них кишка тонка. Свори подошел к ведущей на второй этаж лестницы и за волосы приподнял голову ничком лежавшего на ступеньках крепкого парня, у которого оказалось перерезано горло.
2: «Вышибало»,
0: — узнал мертвеца рыцарь и, осторожно отпустив голову, вытер руки о штанину.
2: «Девочка где?»
4: «Она там, в комнате»,
0: — указал рукой на одну из дверей, зашедшей с улицы Карл Арнсон.
4: «Я прошу вас, будьте помягче с бедным детем».
0: Ничего не ответив, Свори распахнул указанную дверь, и оттуда тотчас выскочила светловолосая девчонка лет 10. Невысокая, с двумя длинными косицами, в доходившем до колен ситцевом сарафане, и бледная, как мел. Обхватив руками церковника, дочь трактирщика уткнулась ему в балахон и затряслась в беззвучном приступе плача.
2: «Как все произошло?» —
0: спросил Свори у прислонившегося к стене охранника, поняв, что из девчонки сейчас и слова не вытянешь.
4: «Мы зашли с улицы, и на нас сразу же накинулись», —
0: ответил вместо охранника настоятель Орлийского монастыря. Он усадил захлебывавшуюся слезами девчонку на стул, и та, спрятав заплаканное лицо в ладонях, тихонько заскулила. Жерар и Эдвин, оставившие лошадей во дворе, заинтересовались рассказом и, обойдя стороной лежавшую у входа труп, зашли внутрь. Отец Густав сунулся было следом, но тут же зажал рукой рот и выскочил наружу. Решив не терять время на выслушивание всей этой ерунды, я отправился прямиком на кухню. Вот там-то меня и проняло по-настоящему. Хоть в портовых кабаках Альмы частенько доводилось наблюдать весьма неприглядные последствия пьяных поножовщин, здесь все оказалось намного жутче. Именно на кухне налетчики расправились с семьей и прислугой хозяина постоялого двора. И сделали они это с какой-то нечеловеческой жестокостью, не пощадив ни женщин, ни детей. Ухватив первый попавшийся под руку жбан с пивом, я сделал несколько глотков, и только когда крепкий хмельной напиток ударил в голову, перевел дух. Зачем же всех убивать было? Женщин, жену и старшую дочь содержателя постоялого двора разбойники задушили. Двух сыновей зарезали кухонными ножами, а самому хозяину размозжили голову обухом валявшегося тут же колуна. Непонятно, зачем притащенному сюда слуге Арнсона, опознанному мной по серому плащу, как и вышибали, перерезали горло, а какому-то старику в обносках сожгли лицо, засунув головой в растопленную печь. Стараясь успокоить дыхание, я отвернулся к окну и вновь присосался к жбану с пивом.
2: «Тень! Теперь ночью кошмары сниться будут, и аппетит надолго пропадет».
0: Залитая кровью кухня постоялого двора больше всего напоминала пыточную какого-то весьма неряшливого палача.
2: Все же что-то меня здесь удерживало. Мешало уйти в обеденную залу или просто закрыть глаза. Заставляло раз за разом разглядывать распростертые на полу тела. Что-то во всем этом настораживало, но что именно, понять никак не получалось.
0: Испачкав подошву, заливший пол крови, я вытер сапог о тряпку и неожиданно для себя выругался.
2: Могу, конечно, заблуждаться, но всех этих людей убили на кухне и никуда после смерти их не перетаскивали. Лужи крови не смазаны и натекли рядом с телами, а это уже кое о чем говорит.
0: Опустившись на корточки рядом со слугой Арнсона, я внимательно осмотрел его перерезанное горло, но, не углядев ничего подозрительного, перешел к старику с сожженным лицом. А вот с ним все оказалось совсем непросто. Обноски точно с чужого плеча, ногти аккуратно подстрижены, а на ладонях ни одной мозоли. И кроме того, на среднем пальце левой руки белые отметины от недавно снятого кольца.
2: Что бы это значило?
0: Выпрямившись, я покачнулся от ударившего в голову хмеля и выглянул в обеденную залу. Отказавшись от безуспешных попыток разговорить находившуюся в шоке от пережитого девочку, которая все так же прятала лицо в ладонях, Свори у открытого окна что-то втолковывал остававшимся во дворе оруженосцам. Проверив заточку предназначенного для чистки и разделки рыбы узкого ножа, я, наконец, взял себя в руки и уже совершенно спокойно вышел в обеденную залу. Эдвин, учуяв свежий запах перегара, положил на стол арбалет, но я, даже не взглянув в сторону старого слуги, прошел мимо. В голове было пусто, на душе тоскливо, и только гнавшая по жилам кровь сердца разжигала начавший медленно захлестывать меня огонь бешенства.
2: «Кейн?»
0: Свори отвернулся от окна. Настоятель Орлийского монастыря, замолчав, тоже напряженно следил за моим продвижением к входной двери. И чего, тень забери, он глаза вылупил. Смотреть больше не на что.
5: Ничего.
0: Мотнув головой и нарочито пьяно покачиваясь, я пошел дальше к выходу во двор. На полпути остановился и, словно собираясь что-то спросить, повернулся к охраннику Арнсона. Спрашивать, впрочем, ничего не стал. Молча воткнул ему под подбородок разделочный нож.
2: Выпучив глаза, парень схватился за торчащую из шеи рукоять, но ноги у него подкосились, и он сполз по стене на пол. «Эдвин!»
0: Развернувшись, я едва успел присесть. Молния, вылетевшая из руки чернокнижника, принявшего облик настоятеля Орлийского монастыря, ударила в стену над моей головой и брызнула каскадом жгучих искр. Доски облицовки тут же посерели и осыпались невесомыми струйками пепла. Едва не пропустив удар, Кевин Свори в последний момент отвел меч второго фальшивого охранника кованым наручем и, выхватив из ножен кинжал, загнал его в глазницу, не успевшему отпрыгнуть парню.
2: Жерар, не вполне разобравшись, что происходит, замахнулся топором на чернокнижника, но небольшой огненный шарик, сорвавшийся у того со сложенных ладоней, угодил крепышу в грудь. В следующее мгновение заклятие лопнуло, разметав по залу клочья окровавленной плоти, обрывки одежды и раскаленные до красна звенья кольчуги.
0: Я выхватил метательный нож, но заклинатель одним неуловимым движением оказался рядом с дочкой хозяина постоялого двора и, приставив к шее девочки изогнутый клинок, прижался спиной к стене. Лицо Карла Арнсона стекло с него, словно размокшая маска, слепленная из необожженной глины. Превращение заняло доли секунды, и уже через миг перед нами оказался совершенно другой человек. Еще более худой, горбоносый, с тонкими бледными губами и мелькавшими в глазах сумасшедшими огоньками.
6: «Бросайте оружие, или она умрет!»
0: Оскалившись, крикнул чернокнижник с решимостью загнанной в угол крысы. Переглянувшись с Эдвином, Кевин Свори положил кинжал на подоконник и медленно вытащил из ножен меч, явно решая, стоит ли выполнять этот приказ. Останься у заклинателя колдовские силы, он бы всех нас мигом по стенкам размазал. Так что за нож чернокнижник схватился только от безысходности. Но что ему в таком состоянии в голову взбредет, одним теням известно.
6: «Быстро!»
0: — теряя терпение, поторопил нас слуга тьмы, на лице которого выступили капли кровавого пота.
6: «И тех, что во дворе, зовите!»
2: «Зачем?»
0: — пьяно усмехнувшись, шагнул к нему я.
6: «Зовите! Или я ее!»
0: Для большей убедительности чернокнижник слегка уколол клинком шею девочки, и из-под острия потекла тоненькая струйка крови. Глаза ребенка закатились, но колдун удержал девочку на ногах.
2: «А нам-то что?»
0: Я оперся левой рукой о стол и развернулся к заклинателю боком, скрывая нож, зажатый во второй руке.
2: «Режь! Мы потом тебя порежем! На куски! Медленно!»
4: «Загубите невинную душу!»
0: Тяжело выдохнул, не поверивший моей угрозе чернокнижник. «Все верно. Нелегко всерьез выслушивать такое от подвыпившего пацана 15 лет от роду. Прав ли он? Да только тень знает!»
2: «Это ты ее загубишь!» «А мы тебя. Вот сдашься чин по чину, княжескому правосудию предадим. Поверь мне, сожжение на костре вовсе не самое худшее, что может приключиться с вашим братом».
0: Я специально говорил медленно и размеренно, и заклинатель нервничал все больше.
6: «Заткните его! Быстро мечи на пол!»
0: Он вновь сорвался на крик и стрельнул глазами на Своря, замершего с обнаженным клинком в руке. Перенеся весь свой вес на стол, я подался вперед и метнул в позабывшего про осторожность чернокнижника нож, зажатый в опущенной под столешницу руке. Заклинатель даже пискнуть не успел, как клинок вонзился ему в горло и, перебив хрящи, на всю длину лезвия ушел вплоть. Дочь хозяина, взвизгнув, рванулась от него прочь, и я шагнул ей навстречу.
2: Какая-то часть сознания отметила, что рывок девчушки слишком уж стремителен, а в следующий миг из пальцев неестественно вытянувшихся девичьих рук, разрывая кожу, выскочили длинные когти. Отдергивая голову и заваливаясь назад, я начал отмахиваться ножом, но уйти из-под удара успел лишь благодаря угодившему в грудь одержимой арбалетному болту.
0: Отбросив самострел, Эдвин выхватил из-за голенища сапога складной нож с лезвием почти в поллоктя длиной и кинулся мне на помощь. Я не собирался отстраненно наблюдать за схваткой старого слуги, когда-то бывшего очень неплохим мастером ножа, только давно уже подрастерявшего былую форму, однако не смог даже сдвинуться с места. Ноги не слушались, а залитая кровью левая щека загорелась огнем.
7: Один из когтей одержимый все-таки успел рассечь кожу. Впрочем, моя помощь Эдвину не понадобилась. Тварь вырвала арбалетный болт, из перерезанного горла не пролилось ни капли крови, но тут почти одновременно выстрелили оруженосцы Свори, которые примчались с улицы на звуки схватки. И все же, несмотря на смертельные для обычного человека ранения, одержимая демоном девчонка никак не умирала. Наоборот, одним рывком поднявшись с пола, она прыгнула к Кевину, и тот выставил перед собой меч. Зайдя со спины, Эдвин в длинном выпаде попытался подрезать ей сухожилие ног, да только сам едва увернулся от стремительно развернувшейся твари, которая все больше теряла человеческий облик, превращаясь в настоящее исчадие тьмы. Существо, в котором почти ничего не осталось от симпатичной светловолосой девочки, не дожидаясь, пока оруженосцы перезарядят арбалеты, прыгнуло на старого слугу, но заскочивший со двора отец Густав уже начал выкрикивать слова, изгоняющие демонов молитвы. И вера священника действительно оказалась крепка. При первых же его словах тварь

0: осталось.
1: Приложив к располосованной щеке смоченную вином тряпку, я поморщился от боли.
0: Твою тень!
2: Терпи, в следующий раз умнее будешь,
1: усмехнулся, глядя на мои мучения седоусый рыцарь. Его вспотевшее лицо сейчас как никогда напоминало вырезанную из дубовой доски маску.
2: «Так сложно нас предупредить было. Чернокнижник с меня глаз не спускал. Хитрый сволочь, только дохлый какой-то.
0: Если бы демон из него силы не тянул, этот задохлик всех нас к теням бы отправил», —
1: покачал головой Свори, вытирая клинок.
2: «Что за демон, кстати?»
1: Я с трудом поднялся на ноги, но тут же бухнулся на стул.
0: «Вельнский наездник!»
1: Рыцарь посмотрел на священника, опустившегося на колени рядом с разорванным почти напополам телом Жерара.
0: «Ты не знал, что девчонка одержима?»
2: «Откуда?»
0: «Если б знал».
1: Я вновь поднялся на ноги и побрел к выходу, пожалуй, впервые в жизни не испытывая удовольствия от вида демона, отправленного во тьму. Наоборот, застывшее на полу окровавленное тело девочки вызывало лишь желание обо всем забыть. Забыть и поскорее отсюда убраться. Куда глаза глядят? Пусть на ночь глядя, только бы выкинуть из головы вновь ставшие голубыми девичьи глаза.
2: И ведь можно было ее спасти! Можно! Всего-навсего и требовалось-то не махать ножом, а сперва отца Густава позвать.
1: Да только задним умом все мы крепки.
2: Если бы да кабы...
1: Но где-то в глубине души, хуже собственного бессилия, меня грызло совсем другое. На одной чаше внутренних весов там качалось стремление уничтожить демона, на другой — желание спасти чем-то зацепившую за живое девчонку. Если быть честным хоть с самим собой, этот благородный порыв никак не мог перевесить заветное, мрачное, отдающие горьковатым привкусом слез и до одури пахнущие дымом и кровью желание собственными руками порвать на куски всякую вышедшую из ведьминой плеши тварь. Желание, которое преследовало меня большую часть жизни. Желание, которое умрет только вместе со мной.
0: «Эдвин, пиво тащи!» —
1: рявкнул я и, захлопнув за собой дверь, вышел во двор.

сегодня для вас приготовили и вместе с вами послушали. Сегодняшний эфир был выполнен в стилях даунтемпа, IDM и дабстеп. И сегодня мы с вами слушали две работы. Альбом Rainforest Reverberation — это проект Blue Tech, который был выпущен на лейбле Critical Beats of Climate в этом году, совсем недавно. А также работа проекта Future Primitive, которая называется Kinetic. Это лейбл Native Harmonix Records. Работа почти полностью выполненная в стиле дабстеп, очень интересным, очень свежий. Оба релиза, как я уже говорил, свежие, так что ищите и при желании вы их найдете и сможете ими наслаждаться. Ну что ж, а на сегодня все. Прощаемся, как всегда, ненадолго. Сегодняшний эфир для вас подготовили и записали литературный ведущий и автор программы Владислав Коп, а помогал ему сегодня диджей Андрей Эдисон. До новых встреч в модели для сборки. Пока.

Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

Юлией Рыженкова. Вдова. Новая куртка одуряюще пахла кожей и скрипела при движении. Надя специально переминалась с ноги на ногу, наслаждаясь. Родной люгер удобно устроился под мышкой слева, надежно укрытой кожанкой. Даже жаль расставаться, но надо. На это задание с оружием ехать полное безумие, хотя без оружия она себя чувствовала голой. Усмехнулась. Мыслю как мужик. За столом напротив сидел чекист, молоденький, усы только начинали пробиваться. На голове ежик и сам похож на взъерошенного воробья, маленький, щуплый, но очень серьезный. Долго рылся в бумагах, сверяя чернильные закорючки. Надя его не торопила. Наслаждалась лучами июньского солнышка, пробивающимися через открытое окно, вдыхала запах кожи и чуть не мурлыкала от удовольствия. «Зинина Надежда Петровна», — произнес наконец чекист, обмакнув перо в непроливайку и аккуратно записывая имя. Она кивнула, продолжая жмуриться на солнце. «Как желаете идти? Вдовой?» От удивления Надя напряглась. «Надо же! Теперь по такому вопросу ее мнение спрашивают. А раньше в приказном порядке. Пройдемте на минус пятый». Впрочем, раньше ей задание ставил не Феликс Эдмундович.

0: задумалась. С одной стороны, ехать далеко, есть риск не успеть за полторы недели обернуться. С другой, Карло — это не хрен собачий. Да, он уже 5 лет не живет в России. Да, он никто. Но если Феликс Эдмундович сказал «опасен», значит опасен. Председателю ОГПУ виднее. Сбрасывать со счетов матерого волка Надя не станет.
1: «Вдовой»,
0: — произнесла она, с удовольствием наблюдая округлившиеся глаза чекиста Воробья. Его мысли читались, как раскрытая книга. «Какое же у нее задание, если рискует спускаться на -5?» Тем не менее, постарался не выдать удивления и чуть хрипловатым голосом произнес: «Пройдите в бункер, это...» «Спасибо, я в курсе», — перебила Надежда, поворачиваясь к узенькой дверце в дальнем углу комнаты. Воробей выскочил из-за стола, засуетился, перебирая тяжелую связку ключей. Запнулся, чуть не уронил, но нашел нужный. Надя из-под прикрытых ресниц наблюдала эту сцену, откровенно веселясь в душе. Наконец, толстая металлическая дверь плавно отворилась, вдохнула холодом, и чекистка, махнув на прощание, зацокала каблучками по каменным ступеням. Сколько раз уже тут ходила? 15? 20? Не так много, как некоторые, но достаточно, чтобы перестать бояться процедуры. Первый кордон, металлические прутья, за ними 2 охранника, как положено по инструкции. Мрачные, суровые, как и само подземелье, как и тайна, которую охраняют. Просунул удостоверение через толстые прутья. Его долго рассматривали при свете тусклой лампочки, вернули. В этом молчаливом царстве раздавались лишь щелчки замков и звуки поднимаемых решеток. Одна, вторая, третья. Проверка. Портбилет члена РСДРП с 1915 года. Решетка. Проверка. Удостоверение сотрудника ОГПУ с 1923 года. Решетка. Проверка. Вкладыш допуска на -5 с 1919 года. Решетка. Проверка. Вот оно. Круглый зал с множеством дверей. Ее встречали. Незнакомый охранник провел в медицинский кабинет, хотя она сама знала дорогу. Медицинский — это, конечно, жаргон. Никаких склянок, запаха нашатыря, игл и прочего тут не было. Были белые халаты и кушетка. И непонятный агрегат.
2: «Товарищ Зинина, прошу вот сюда», — сказал врач.
0: Если из всей службы безопасности не больше нескольких сотен имели допуск на -5, то допуск к агрегату вообще единицы. Изобретателя чудо-прибора не знал никто из найденного окружения. Впрочем, советским ли он был? По слухам, в интеллидженс-сервис и дефензиве стоит такой же. Лечь. Заснуть. Проснуться через полчаса другим человеком. С холодной головой и чистыми руками. Надя поднялась, прошлась по комнатушке, не обращая внимания на 2 костлявых мужчин, на скрип куртки и хруст бетонной крошки. Приложила руку к ребрам слева. Тишина. Кивнула и, не дождавшись ответа, вышла в зал. Равнодушно пропустив одинаковые двери, дернула чугунную ручку кольцо камеры хранения.
1: «Ячейка 86», — сказала молодому плечистому парню, снимая пистолет.
0: «На это задание с оружием нельзя». «Конечно, удобно идти, зная, что сердце дожидается тебя в спецконтейнере на -5. Можно не бояться пули в грудь, можно быть чуть-чуть смелее. Но выстрелить могут и в голову, и в живот, и в горло. Так что глупо прилагать столько усилий лишь для защиты жизни. Агрегат дает нечто большее». Чекист с короткой стрижкой в черной кожаной куртке, не поймешь, мужчина или женщина, поднялся наверх. Толстая дверь плавно отворилась, и показалась улыбка Воробья. Кивнул, но Надежда Петровна обратила на него столько же внимания, сколько на тумбочку, где хранились пухлые папки-досье. Были дела поважнее, чем крутить шашни с юнцом. Сердце тикало в контейнере спецхрана, отсчитывая секунды. Через 10 дней товарищ Зинина спустится снова на -5 и пройдет обратную процедуру. Или умрет, если не успеет вернуться. До отправления поезда почти сутки, но этого очень мало. Надо еще раз поднять досье на Николая Семеновича, его соратников и возможных союзников, снова просмотреть Гришины парижские материалы, адреса, письма. Пусть она все это знала наизусть. Сейчас будет изучать по новой, оценивать другими глазами. С 1898 года вошел в состав РСДРП,
1: После второго съезда партии «Меньшевик», депутат 3-й и 4-й дум, масон, образован, голосовал против военных кредитов, содействовал успеху переговоров, член редколлегии рабочей газеты, поддерживал курс временного правительства, предлагал войти в правительство эсером, осторожный, обращался за помощью к кронштадтцам, на посту председателя Петроградского совета РСД его сменил Троцкий, уехал в отпуск в Грузию и более в Россию не возвращался. Революцию категорически не принял. В 1918-м председатель Закавказского сейма. Ходатайствовал о признании де юре независимости Грузии. Соглашался на протекторат Великобритании или Франции. Опасен. В данное время живет в Левель-сюр-Орш, близ Парижа. Многое Надя знала и так. Непосредственно с Николаем Семеновичем виделась несколько раз, но не общалась. У нее было много друзей-меньшевиков, поправила себя, соратников. Вообще, про Карла сама могла бы Гришке порассказать. Среди меньшевиков она такая же своя, как среди большевиков. Платье обвивалось вокруг ног, с непривычки мешая идти. Тугой лиф давил на легкие. После родных черной кожанки и брюк Надя чувствовала себя не в своей тарелке. Вокруг шныряли мешочники, вертелись лоснящиеся молодые люди, высматривающие фраеров. Дородная женщина с выводком детишек кудахтала над своим барахлом. Надя растворилась в гомоне, превращаясь в серую мышь. Проще простого слиться с толпой, просто делай то, что другие. Она шла в людском потоке, и даже малолетки-карманники не останавливали на ней взгляд. Возле обтрепанного пыхтящего поезда, уходящего в Европу, народу было меньше. Пассажиры стояли чинно и спокойно, не суетясь над чемоданами, уложенными на тележки носильщиков, да и пассажиры совсем другие. Надежда Петровна приметила мужчину лет 50 в костюме тройки с лысиной, золотыми часами на цепочке и животом, как у беременной бабы. Он щупал ее масляным взглядом, в котором сквозило пренебрежение. Надя постаралась представить себя чужими глазами. Молодая женщина до 30, с современной нынче прической под мальчика, белая до синевы кожа, острые черты лица, длинное коричневое платье без рюшей. Похоже на учительницу, но что делает в этом поезде? Наверняка принял за гувернантку. Дождавшись, пока все загрузятся в железные недра, паровоз дал протяжный гудок и запыхтел. Поначалу ехал медленно, рельсы не укреплены насыпью. За окном ничего интересного не было, и Зинина стала изучать пассажиров купе. Пожилая пара, старичок-профессор Гомельский с женой. Он представился сразу, как вошел. Седые виски, очки велосипеда на носу, темно-синий пиджак, типичный профессор. Будто Гомельский срисовывал свой образ с картинки. Рядом его жена, чуть полноватая, в длинном платье, как у Зининой, только мышиного цвета, разбавленного белым кружевом. Поправляя такие же очки-велосипеды, постоянно сваливающиеся, женщина достала пирожки и бутыль морса.
3: «Остыли уже, надо ж!» – сплеснула руками. «Ну вы угощайтесь, с капустой, с картошкой!» – суетилась она.
4: «Спасибо»,
1: – ответила Надя, протягивая руку к пирогу. Необыкновенно мягкое тесто пахло так, что удержаться оказалось невозможно. Она откусила большой кусок и проглотила, почти не жуя. Через несколько секунд от пирожка не осталось и крошки. «Страна голодает, и профессора пироги пекут», — подумала она и взяла со столика второй.
4: «Очень вкусно»,
1: — расплылась в улыбке Зинина.
4: «Кушайте на здоровье», — обрадовалась профессорша. «А вы что не едите?» — повернулась она к четвертому пассажиру.
1: Хмурый мужчина в кожанке, пропахшей махоркой, пробурчал что-то непроизносимое и плотнее вжался в поднятый воротник, будто замерз. «Больно косит под ВЧК. Значит, не наш. Какая-то шушера, комитетчик», — решила Надя, дожевывая второй пирог. Мерный перестук колес убаюкивал, и Надя очнулась лишь от топота кирзовых сапог. Бородатый пограничник, такой же мрачный, как охранник с минус пятого, вошел в вагон.
2: «Документы», — процедил он.
1: Профессор протянул две тонких красных книжицы. Бородатый слюнявил указательный палец, перелистывая странички, внимательно вчитываясь.
2: «Цель поездки?»
5: «Я медик, участник международной конференции. Со мной жена».
1: Семейная пара напряженно всматривалась в лицо бородача, но то было неподвижно, будто из гранита. Гомельский теребил свои пальцы, а его жена, наоборот, замерла, даже забыв поправить вновь сползшие очки. Наконец бородач отдал документы и повернулся к Зениной. Надя протянула сложенную в четверо бумагу, разрешение на выезд за подписью Луначарского. Быстро скользнув взглядом, пограничник вернул ее и также молча посмотрел на комитетчика. Тот долго рылся в недрах кожанки, втягивая голову в плечи, нащупал и с огромным трудом извлек документ. Бородач читал долго, затем, не меняя выражения лица, произнес, как хлыстом ударил: «Пройдемте». Вещей у пассажира не было, поэтому он просто поднялся и вышел, ни с кем не прощаясь. Больше Надя его не видела. Суета угомонилась, поезд покатил дальше, ускоряя свой бег. Качество железнодорожных путей с каждым километром улучшалось. В купе пугливо молчали, и Надя снова провалилась в сон. Поезд подъезжал к Варшаве, и Зенина, прекрасно выспавшись, была бодра как никогда. В уши полезла польская речь, впрочем, и русской тут хватало. Почти родной Варшавский вокзал встретил нищими, мошенниками и варьем. Побродив несколько часов по городу и пообедав при вокзальном ресторанчике, Надя села на поезд до Парижа. И снова. Молчаливые пограничники, стук колес, жесткая полка, молчаливые пограничники. Сердце в спецконтейнере отстукивало третьи сутки.
5: Тик-так, тик-так.
1: Зенина была спокойна. Все просчитано до мелочей. Париж встретил запахом духов, цветов и летней жарой. По бульвару Клиши прогуливались дамы в открытых легких платьях под руку с кавалерами. Носилась голоногая малышня. Надя задыхалась в темно-коричневом платье с длинными рукавами, но переодеться было не во что. Постучала в дверь дома под номером 9. Долго никто не выходил, так что солнце успело прожарить до костей. Наконец засовы скрипнули, и дверь приоткрылась.
6: «Bonjour.
3: Добрый день, у меня есть новости от тетушки Анны», — сказала Надя.
1: «Она еще жива, старая каналья?» — спросил силуэт, не спешащий развеять сумрак коридора солнечным светом.
3: «Войти можно?» — кивнула Надя.
1: Мужчина распахнул дверь, впуская, после чего вернул засовы на законное место.
3: «Мне нужен люгер!»
1: Надя по-хозяйски распоряжалась мужчиной в черных брюках. От одного взгляда на его оголенный торс, кучерявые волосы и босые ступни сошла бы с ума любая женщина, но только не вдова. Кучерявый накинул рубашку. Скатал половик и подцепил кочергой доску в полу, потянул, открыл люк. «Патроны?»
3: «Только те, что в пистолете».
1: «Как скажете». Француз скрылся в проеме, вскоре вынырнул с оружием в руках.
3: «Ждите меня тут в течение 4 дней. Верну люгер, избавьтесь от него как можно быстрее. Следующего узнаете по фразе «Я слышал, вы пишете портреты». Ответите: я занимался этим очень давно. Да, и подыщите квартиру подальше от центра».
1: «Хорошо», — ответил француз. «Можно спросить?»
3: «Да», — оторвалась от проверки пистолета Надя.
1: «Вы всегда такая или сейчас вдова?» Зенина спрятала оружие в саквояж, подняла голову.
3: «Вам это знать совсем не обязательно. Еще будут вопросы?»
1: «Какие уж тут вопросы». Она ушла, не прощаясь, торопливо зацокала каблучками по мостовой, стараясь прятаться от палящего солнца в тени деревьев. Предстояла долгая дорога в 30 километров к югу от Парижа.
7: «Пожалуйста, денежку на еду!» —
1: дернул ее за подол платья нищий. Сквозь драные штаны виднелись грязные коленки. От тела нещадно разило.
8: «Валовсе,
1: иди работать!» — резко ответила Надя, ускоряя шаг и прижимая к себе саквояж. В каждом встречном ей мерещились враги революции, старающиеся развалить, уничтожить великое дело. Но она не позволит.
9: «Вот, значит, твоя нора», — подумала Надя, разглядывая увитый виноградом двухэтажный домишко, выкрашенный бело-голубой краской. В палисаднике пестрели желтые и красные цветы, кусты розы раскрылись чашечками, источая аромат, несравнимый ни с какой Шанелью. Над головой пролетел шмель, сердито жужжая, не обращая внимания на иностранку. Надя толкнула дверь, та оказалась не заперта. «А Карло-то расслабился», — усмехнулась. Рука уже давно сжимала люгер, прячась за спиной. Мозг работал как часы, отключив восприятие деталей. Шмели и розы, жара и пот перестали существовать. Остался Николай Семенович Чаидзе и приказ, который надо выполнить. На первом этаже ни в столовой, ни в гостиной никого не было. Она начала подниматься по изгибающейся деревянной лестнице, стараясь не шуметь. Сверху раздался стук двери и энергичных шагов. Секунда. Перед Надей возник смуглый мужчина в светлых брюках и белой рубашке с закатанными до локтей рукавами.
10: «Надюха? Что ты тут делаешь?» – воскликнул он.
9: «Миша, уйди!» – на мужчину смотрел 10-сантиметровый ствол.
10: «Не делай этого! Я не допущу!»
9: Миша перегородил дорогу, медленно приближаясь. Ледяные 9 граммов с хлопком вошли в грудь, испортив белую рубашку кровяным пятном слева. Меньшевик рухнул, как подкошенный, а Надя взбежала по ступенькам, врываясь в комнату. Карло успел только потянуться к ящику стола, как увидел железный ствол. Он ее сразу же узнал. Лучший сотрудник Феликса Эдмундовича, спец по особым поручениям. Помнится, даже присутствовал на торжественном вручении грамоты за верность. За несколько сотых секунды, растянувшихся на час, Николай Семенович смирился со смертью. Дело было не в том, что он не мог справиться с подосланным убийцей. Дело было в ее глазах. Это были не ее глаза. Это были глаза Феликса. Не Надя Зинина сейчас стояла с пистолетом. Весь ОГПУ стоял. Советская Россия хотела избавиться от бывшего лидера меньшевиков, как от испорченной пищи в желудке. Он инороден, он должен быть уничтожен. Ничего личного. Зинина аккуратно убрала люгер в саквояж, подошла к письменному столу. Карло, видимо, начал писать письмо. На бумаге аккуратным почерком выведено «Следите за движением и руководите». «Отличная предсмертная записка», — подумала она, на ходу меняя планы. Пистолет был вложен в правую руку Чаидзе. Маленькая черная дырка во лбу не портила обрамленное седой бородой уставшее грузинское лицо. 7 лет работы вдовой выработали у Зининой привычку стрелять в голову. Уходила быстро, не оставляя следов своего присутствия. Лишь в Париже пришлось задержаться на день. Поезда в Варшаву ходили с перебоями. К концу 9-го дня ввалилась в здание ОГПУ, уставшая, голодная, в несвежем длинном платье и с саквояжем в руках. В комнате на этот раз сидел Владимир, старый большевик, прошедший всю мировую войну и потерявший там ногу. Но непроницательность. Ничего не спрашивая, полез за ключами от бункера. Пока открывал дверь, Надя жадно пила воду прямо из графина. Подхватив полы платья, вошла в подземелье. Первый этаж, второй, третий, четвертый, пятый. Проверка, решетка, проверка, решетка. Тот же охранник провел ко врачам. «Ложитесь на кушетку», — сказал интеллигент в белом халате и забегал длинными пальцами по кнопкам агрегата. Надя провалилась в сон.
5: «Ноет. Как же ноет горячее слева. Ну почему? Либо холодная голова, либо горячее сердце, либо чистые руки. Ноет и обжигает. И голова звенит так, будто сунула ее в самый большой колокол Ипатьевского монастыря».
9: Пошатываясь, добрела до зала, дернула ручку кольцо.
5: «Ячейка 86».
9: Пальцы нащупали холод металла, но кисти дрожали. Красное пятно на рубашке. Надя надела кобуру прямо на платье, тут скрываться не от кого, но спокойствие это не принесло. Стук падающего тела. Шаркая ногами, кое-как поднялась на нулевку. Владимир уже встречал со стаканом. Зинина скривилась, но спорить не стала. Выпила мутную жидкость, морщась от запаха.
2: «На доклад завтра к 9. Сейчас вызову машину, вас отвезут».
9: Надя кивнула, усевшись на диван. Вяло слушала телефонный разговор.
2: «Семен, отвезешь товарища Зинину домой? Адрес знаешь? Запоминай».
9: Откат пришел слишком быстро. Впрочем, это неудивительно. Красное пятно на белой рубашке не давало дышать, стояло перед глазами, не отпускало. 80-градусный самогон не брал. Сердце бухало, качая кровь, пульсируя в глазных яблоках и висках. Эти ритмичные удары сводили с ума.
4: Красное на белом, красное на белом. Бух, бух, бух, бух.
9: С вдовцами, приходящими в себя, разговаривать бесполезно. Ударная волна осознания совершенных поступков на эмоциональном уровне захлестывала целиком. А так как никто из имеющих право допуска не пользовался им ради развлечения, то и откаты бывали мощные. Володя это знал. Ни один вдовец прошел через его руки. Он видел и корчащихся новичков, вернувшихся с первого дела, и матерых революционеров. Когда они понимали, что уничтожили родителей или ближайших друзей, вырвали языки таким людям, о которых даже подумать страшно, не то что приблизиться, принимали законы, которые ставили на грань выживания всю страну. У каждого своя реакция, но из оружия, прежде чем его вернуть, всегда вынимали патроны. И давали сутки до доклада. Длинный коридор на улицу казался Наде дорогой в ад. В такие минуты она забывала, что убежденная атеистка, и жалела, что не помнит ни одной молитвы, которым учила мама.
4: «Господи, если ты есть, убей меня», —
9: шептала пересохшими губами, но Бог не спешил выполнять просьбу. Зато он направил своего ангела.
4: «Гриша», —
9: выдохнула женщина. Григорий Сыроежкин был ее ровесником, выше на две головы, через слово матерился и курил исключительно махорку. А еще у него было два достоинства, из-за которых Зинина прощала все недостатки. Он понимал ее без слов и всегда появлялся, когда был Наде жизненно необходим. Вот и сейчас, только посмотрев, Гриша все понял. «Тебя кто везет?»
4: «Семен», —
9: пробормотала она, все еще видя кровавое пятно, но радуясь Гришиному присутствию.
4: «Поехали!»
9: По дороге останавливались у магазина. Надя смутно помнила, что купили какой-то еды и пузатую бутыль.
4: «А поприличнее ничего не было?» — спросила, кивнув на мутную жидкость.
2: «Мы не аристократы. Пьем все, что горит. Надюх, для тебя сейчас лучше этого ничего нет».
9: Наконец приехали, распрощались с Семеном и поднялись на второй этаж красного кирпичного дома.
2: «Да что с тобой творится такое?» — спросил, когда ввалились в квартиру.
4: «Там был мой Миша»,
9: — выдавила из себя Зинина. Чекист грязно выругался, обнял, прижал к груди. И Надю прорвало. Плакала навзрыд, а слезы все текли и текли. Не обращая внимания ни на что, рыдала в голос, пытаясь избавиться от ярко-красного пятна на белой накрахмаленной рубашке перед глазами. Рубашки, которую Надя подарила ему на годовщину свадьбы. Гриша крепко держал ее в своих объятиях, гладил по голове и успокаивал, как маленькую.
4: «Тише, не плачь».
9: Надя сама вцепилась в Сыроежкина, как в спасательный круг, и не отпускала. А он все гладил по голове. Наконец затихла и только шмыгала носом.
2: «Пойду поесть приготовлю», — сказал Гриша.
4: «Я не голодна».
2: «Сказки не рассказывай. Жрала, небось, последний раз сутки назад».
9: Она промолчала. Не признаваться же.
4: «Я переоденусь пока».
9: Чекист кивнул, подхватывая сумки и уходя на кухню. Надя осталась в единственной комнате. Пока Гриша резал хлеб и колбасу, чистил и варил картошку, разделывал селедку, слышал шаги за стеной. Вот Надя открыла дверцы тяжелого дубового шкафа. Несколько лет назад они с Мишкой с таким трудом втащили его на второй этаж. Вот скрипнула кованая двуспальная кровать, наверное, присела, затем встала, тихо заскрипели паркетные доски. Мишка покрыл их цветными половиками, которые притащил из Турции. Яркие, в разноцветную полоску. Надюха радовалась им, как ребенок. Вздохнул, плеснул самогона на дно стакана и опрокинул в себя.
2: «Пусть земля тебе будет пухом».
9: В отличие от Зининых, Сыроежкин, когда не был вдовцом, в Бога верил. Хозяйка вошла в светлых льняных брюках и хлопковой мужниной рубашке в клетку, которую давно приспособила для домашней одежды. Короткие мокрые волосы торчали в стороны, сунула в ванной голову под ледяную воду. Молот по вискам стал бить чуть тише, и на том спасибо. Гриша налил в стакан на полпальца и протянул.
1: «А рюмки ты принципиально игнорируешь?» — спросила хозяйка, извлекая из недр кухонного шкафа тарелки, вилки и пару пыльных рюмок.
10: «Что рюмка? Она слишком ограничивает пространство, а в стакан лей сколько хочешь».
1: Тем не менее перелил, положил на тарелку пару бутербродов и пододвинул Наде. Та выпила по-мужски, не спеша закусывать. Посмотрела в окно. Июнь. Парижской жары еще нет, даже прохладно, но солнце вовсю старается прогреть землю.
5: «Гриш, ты никогда не жалел, что существует минус пятый?»
10: «Жалел. Очень даже. Как откат начинался, так хоть в петлю».
5: «Нет, нет, я не про это. Потом, когда пройдет месяц-другой, чтобы спокойно взвесить все за и против».
10: «Не знаю. Я редко бывал целый месяц не вдовцом».
1: Надины брови поползли к переносице.
5: «Ты так часто ходишь?»
10: «Это разве часто?» — пожал плечами чекист, раскуривая самокрутку. «Наркомы и коллеги вообще не вылезают из бункера. И не только они. Как 10 дней заканчивается, так сразу двойную процедуру. Вернуть сердце обратно и снова ухнуть его в контейнер, чтобы отката не было. Ты представляешь, какой он у них?»
1: Клубы едкого дыма обволокли голову хозяйки квартиры, но она не обратила внимания.
5: «Хочешь сказать, что Феликс Эдмундович?»
10: «И Минжинский, и Луначарский, и Рыков, и Трелиссер, и много кто еще».
5: «Налей еще».
1: Надя протянула рюмку. Гриша наполнил до краев. Теперь и закуска пригодилась. Хотя самогон все еще не вступил во владение телом.
5: «Гриш, что это за страна, которую управляют машины?»
10: «А что? Хорошая страна. Получше многих других. А ты что предлагаешь? Захлебнуться в жалости и соплях? Котят надо топить, иначе скоро в доме кошек станет больше, чем клопов».
5: «Человек не должен переступать черту, за которую он перестает быть человеком», — убежденно сказала Надя.
10: «Надь! Человек и без минус пятого делал такие вещи, что в кошмарном сне не привидится. Вспомни хотя бы татар-монгольское иго и Чингисхана. И нормально жил, даже не чесался. Хотя нет, клопы были уже тогда», —
1: совершенно серьезным лицом пошутил чекист.
5: «Но человек должен отвечать за свои поступки. И перед обществом, и перед государством, и перед другими людьми, и перед собой», — возразила хозяйка.
1: Сыроежкин подцепил вилкой кусок селедки и отправил его в рот, заживав черным хлебом.
10: «Мы просто исполняем роль хищников в государстве. Умных хищников, заметь. Которые знают, куда и на что идут. Знают, какую жертву и ради чего им придется принести. Если не мы, то это сделает кто-то другой. Только с другими целями».
5: «Это все можно сделать и без минус пятого?»
10: «Нельзя, Надюх, нельзя. Если вокруг все взяли в руки пистолет, то глупо оставаться с луком и стрелами. Дефензива нас жмет, сюрте лютует, сигуранцы вообще такие отморозки, что им и без агрегата все до одного места. Если мы начнем перед ними расшаркиваться, то никогда не выберемся из этой ямы».
1: Они помолчали. Бутыль опустела, тарелка тоже.
5: «Я могла не убивать Мишу», — тихо сказала она.
1: «Могла», — согласился Гриша.
5: «Если бы пошла не вдовой, то не стала бы настоящей вдовой».
10: «А ты уверена, что ликвидировала бы цель?»
5: «Не знаю», —
1: подумав, ответила Зинина.
10: «Тогда правильно, что пошла вдовой».
1: Внутри у Нади все взорвалось. Хотелось кричать:
5: «Как же так? Он же был и твоим другом! Что ты несешь?»
1: Но она промолчала. Время близилось к полуночи, но темнеть начало только-только. Ночи короткие, скоро летнее солнцестояние.
5: Его не должно было там быть.
1: Перед глазами встало красное пятно на подаренной рубашке. Слезы, казалось, взялись ниоткуда, в сухих до красноты глазах.
5: «Я не хотела его убивать».
10: «Он бы не позволил убрать Карла».
5: «Я не хотела его убивать».
1: Рука нырнула к левой подмышке, но, вспомнив, что кобуры там нет, силой ударила по столу, сжимаясь в кулак. Вилки звякнули о тарелки, подскочили пустые рюмки.
9: Зенина плыла, но не могла понять, то ли от алкоголя, то ли от отката. «Какая разница?» – рассудила она.
2: «Пойдем-ка спать. Хватит на сегодня. Тебе еще на доклад».
9: Хозяйка с сожалением посмотрела на недопитый самогон и ломтики колбасы. Спать совершенно не хотелось.
2: Хотелось крушить и сжечь.
9: Но за годы дружбы она уверилась, что лучше Сыроежкина никто не чувствует норму. Если Гриша сказал «хватит», значит «хватит». Ни стопкой раньше, ни стопкой позже.
2: «Гриш, спасибо тебе».
9: Стоя в дверях однокомнатной квартиры, Надя прижалась к крепкому плечу. Пахло махоркой и чем-то родным, то ли порохом, то ли потертой кожанкой.
2: «Люгер я пока заберу», — сказал Гриша. «Он хоть и не заряжен, но не поверю, что у тебя дома нет патронов».
9: Она хотела возразить, но снова промолчала.
2: «Да.
9: Пистолет сегодня лучше забрать». Гриша обнял. Крепко-крепко, затем чуть отстранил и поцеловал в лоб. Наде как-то довелось присутствовать на семейном торжестве Сыроежкиных, и там чекист также поцеловал младшую сестру.
2: «Спи. Если что, бутыль я оставляю, но не рекомендую».
9: Хозяйка кивнула и закрыла дверь. Из-за нее еще доносились удаляющиеся шаги, а потом она осталась один на один с собой. «Добрый вечер, Феликс Эдмундович».
11: «Добрый, Наденька. Слышал, все прошло успешно».
3: «Так точно. Николай Семенович Чхеидзе покончил жизнь самоубийством, видимо, вдали от родины, потеряв силу сопротивления и веру в революцию. На столе была обнаружена предсмертная записка. Нашему агенту в Париже передана информация о смене места дислокации».
9: Надежда Петровна вытянулась перед Дзержинским, произнося необходимые слова, а сама жадно изучала его лицо. Глубоко посаженные глаза не моргали, казались парализованными.
11: «Непредвиденные обстоятельства?»
3: «В доме Николая Степановича я встретила своего мужа, меньшевика Михаила Зенина, которого пришлось ликвидировать, так как он пытался помешать».
11: «Сочувствую».
9: Феликс Эдмундович улыбался, хвалил, высказывал соболезнования, даже предложил внеочередной отпуск, но Надя знала, что это холодная расчетливая игра. Он вдовец, а значит, ничего не мешает убить ее прямо сейчас, если это по каким-то причинам понадобится.
11: «Котят надо топить», — вспомнила Гришину фразу.
9: Сейчас как раз чувствовала себя таким котенком перед немигающими глазами удава.
3: «Спасибо, Феликс Эдмундович, но я в порядке. Думаю, что в ближайшее время смогу приступить к выполнению следующего задания».
11: «Очень рад это слышать», — серьезно произнес он, и мурашки покрыли кожу женщины.
9: Показалось, что сейчас была на грани. Что ответь по-другому, и не было бы больше верного чекиста Нади.
3: «Служу революции!»
11: «Вижу. Но ты все же отдохни с месяцок, а потом приходи на минус пятый. Только сначала ко мне загляни».
9: Надежда кивнула и вышла из кабинета. Будто неживая добралась до дома, и тут ее начало трясти. Наполнила стакан из вчерашней бутылки и выпила махом, но дрожь не прошла. Упав на кровать, постаралась успокоиться. Взгляд остановился на дипломе, висевшем на стене, где крупными буквами красовалась надпись «За верность».

0: Лето вошло в зенит, когда Надя снова встретилась с Воробьем.
1: «Везет мне на вас», — улыбнулась она.
0: «Скорее мне на вас», — ответил парень, расцветая ответной улыбкой. Уже не спрашивал, как ее зовут. Торопливо вписал данные в журнал и полез за ключами от бункера.
1: «Жарко же, она оделась, будто на Северный полюс собралась», — удивлялся молодой чекист, украдкой пытаясь разглядеть фигуру, скрытую широкими брюками и мешковатым пиджаком с длинными полами.
0: «Наверное, чтобы пистолет не привлекал внимания», — решил он. «Прошу», — сказал парень, открывая дверь, но Зенина, к удивлению, не пошла туда, а шагнула к открытому окну. Солнце слепило глаза. На ярко-синем небе ни облачка. Налитые соком тяжелые листья кленов раскрылись навстречу теплу. Все дышало спокойствием и сытостью, довольно урчало и нежилось в полудреме.
1: Надя набрала полные легкие свежего воздуха и замерла на секунду, разглядывая одинокую птицу, точкой парившую в небе. С такого расстояния невозможно определить, кто это, но и не надо. Она ощутила чувство полета, разделила его с птицей. Та нырнула вниз к земле, и Надя, отшатнувшись, нырнула в дверной проем бункера.
2: «Счастливо оставаться», — сказала провожавшему и начала отсчитывать ступени.
0: Минус один. Холод подземелья прошел сквозь кожу. Минус два. Сердце сжалось железной рыцарской перчаткой. Минус три. Ноги сделались ватными. Минус четыре. В голове забухала кровь. Минус пять. Надя выключила эмоции, превратившись в машину.
3: Документы.
0: Проверка, решетка. Проверка, решетка. Проверка, решетка. Когда очутилась в зале, поняла: пора. Встречал незнакомый охранник, крепкий мужчина лет 30 на вид. Мышцы угадываются даже под курткой. Люгер взметнулся со скоростью кобры и также быстро плюнул ядовитой слюной. Лоб украсила темная дырка, а тело грузно рухнуло на каменный пол. На звук выстрела из камеры хранения высунулась рука с наганом и зачем-то правый глаз. В него-то и попал второй плевок Люгера. Теперь спешить, пока интеллигенты не сообразили закрыть медицинский кабинет и не подошла подмога. Надо отдать должное, интеллигенты почти успели. Все же это не просто врачи, а сотрудники ОГПУ. Надя сорвалась на бег и, не снижая скорости, вдарила левым плечом по толстенному железу, не давая закрыть тяжелую дверь на засов изнутри. Та поддалась, отшвырнув врача. Плечо обожгло болью. Скорее всего, перелом, но это уже не важно. Стреляет верный чекист с правой. Две пули, два трупа. Котят надо топить, а то их станет больше, чем клопов. Вопрос лишь в том, кто котенок, а кто топит. Надя вытащила из-под пиджака гранату, швырнула в агрегат. Сама выскочила в зал, прячась за спасительной дверью. Взрыв сотряс несущие стены, но они устояли. Металл изнутри погнулся, убедилась в этом, разглядывая ошметки того, что почтительно называли агрегатом. Тут же бросилась к другим дверям. Дернулась. Заперто. Ничего удивительного.
2: «Ладно, вскрою. Вот эту, ближайшую», — подумала Надя, укладывая вторую гранату под дверь.
0: Пряталась снова за броней медицинского кабинета, только теперь внутри. Мощный взрыв опять проверил бункер на прочность, и тот снова выдержал проверку. Дверь покорежилась, но пролезть с трудом все же можно было. Не тратя время на изучение содержимого, Надя побежала в камеру хранения. В люгере оставалось 4 патрона. Перевернув незадачливого охранника, забрала у него наган. Еще 8 патронов. Войдя внутрь, увидела сплошной ряд металлических шкафчиков с номерами. Металл хороший, но замки никудышные. Зенина пожалела, что не умеет работать отмычкой, но во всех областях специалистом не станешь. Придется так, грубой пороховой силой. Приставила ствол почти вплотную к замку и нажала курок. От грохота отраженного несколько раз о железные стены заложила уши. Зато дверца 46-го открылась. Пусто. 47-й выстрел. Пусто. 48-й выстрел. Наган. Проверила барабан. Полный.
2: «Отлично», —
0: подумала Надя, убирая свой люгер с последним патроном в кобуру. При этом, забыв о травме, потревожила левую руку, и та не преминула о себе напомнить. Надя прикусила губу, сдерживая стоны, прогоняя боль.
2: «Еще чуть-чуть. довести дело до конца, иначе взрыв агрегата так и останется глупостью.
0: Бегом вернулась к раскуроченной двери и протиснулась внутрь. По всей стене шли стеллажи с контейнерами, на каждом порядковый номер. Наверняка, если поискать, то можно найти записи соответствия вдовца и его номера контейнера, но искать было некогда. С минуты на минуту придут. К тому же она не уверена, что записи находятся на минус пятом, а не, например, у воробья или еще где. Достала ближайший контейнер, вытянутую железную коробку, напоминающую пенал, наверняка бронированную. Одной рукой вытаскивать было очень тяжело, поэтому выбирала те, что пониже. Поставила вертикально, замком вверх, выстрелила. Крышка отвалилась, обнажая содержимое. Как сердце вынимали из груди без боли и физического вмешательства, как человек без него жил, оставалось для большинства загадкой. Но Зенина пришла сюда не для того, чтобы находить ответы. Она не уничтожит всех, кто знает принцип работы агрегата, но она может заставить отказаться от его использования. Если таинственные боги, принимающие решение посылать людей на минус пятый, увидят, чем это грозит. Если цена, взимаемая за использование агрегата, станет слишком высокой.
2: «Прости меня, товарищ. Я не знаю, кто ты, я не знаю, где ты, но я убиваю тебя. Прости меня, я делаю это ради будущего. Светлого будущего. Господи, если ты есть... Пусть мне не попадется Гришин контейнер!»
0: Выстрел, и живая ткань превратилась в мертвую. Снова контейнер, снова за неимением ключа открыть выстрелом, снова убить неизвестного человека. И снова, и снова. 16 выстрелов, 8 трупов. Она расстреляла все патроны и выбежала в зал, чтобы обыскать труп второго охранника, но не успела. С другой стороны двери раздались шаги. Оставалось несколько секунд, и Надя использовала их максимально эффективно. Выдернув из кобуры любимый люгер, приставила ствол снизу челюсти и чуть нажала курок указательным пальцем. Четверо охранников, вооруженные до зубов, с гранатами на поясах, не входили в зал, спрятавшись за дверью.
3: «Предлагаем вам сдаться!» — глухо выкрикнул один.
0: Послушав несколько секунд тишину, махнул рукой напарнику, и, стреляя, они вывалились в зал. На полу с разнесенным затылком валялось одно тело, рядом другое в пиджаке, широких штанах и без крышки черепа. Мозги смешались с темной кровью, тонкой струйкой, стекавшей под ноги охранникам. Из открытой двери камеры хранения виднелись ноги в черных ботинках с развязанным шнурком. Дверь медицинского кабинета оплавлена, другая от взрыва свернулась чуть ли не в трубочку.
3: «Уходим. Это уже не наша работа», — произнес высокий поджарый мужчина, пряча оружие.
0: Произнося речь на пленуме ЦК, Феликс Эдмундович схватился за грудь.
2: Что-то сдавило, навалилась тяжесть. Ноги сделались чужими и непослушными. Все тело будто попало под грузовик, зрение отказало, слух тоже. Какую-то долю секунды он удивлялся столь неожиданному бунту организма, а потом осел на пол. Больше Дзержинский не поднимался.
0: В Польше, Финляндии и Турции сотрудники ОГПУ, работавшие по спецзаданиям, провалили операции из-за внезапной серии инфарктов. Первым указом Вячеслава Рудольфовича Меньжинского, сменившего Дзержинского на посту председателя ОГПУ, запечатанным грифом «особо секретно», стал указ об усилении мер предосторожностей при допуске к специальным заданиям. В нем приказывалось сократить количество чекистов, имеющих право допуска к агрегату, создать несколько бункеров для руководителей и полевых работников, усилить броню, используя только легированную сталь, отказаться от употребления обычных замков. Зимой 1927 года Григорий Сыроежкин, как имеющий опыт борьбы с бандитизмом, был командирован в Якутию, где организовал борьбу с бандой кадрового колчаковского офицера Шмидта. Принимал личное участие в его ликвидации.

0: Дарья Булатникова, смотритель «Маяка».
1: Знаешь, такую морось, которая делает скользкой утоптанную землю. Не дождь, а нечто такое, мелко сыплющееся с неба и почти висящее в воздухе, отчего одежда становится влажной и холодной, а на лбу собираются капли и неожиданно стекают по лицу, противно щекоча кожу. Подошвы скользят по тропинке, идти быстро не получается, а вокруг темени — это самая морось. Нет ни звезд, ни луны, ни огонька, только пропитанный сыростью мрак.
0: Представляешь, что за удовольствие наткнуться в такую ночь на труп? Я споткнулся и вначале не понял, что это такое. Оно подалось под ногой, значит, ни камень, ни дерево. Наклоняться и ощупывать не хотелось. Это вполне могло оказаться мертвым животным, коровой или крупной собакой.
1: Ведь низги не видно.
0: Нет, чтобы мне обойти это и ускорить шаги, рискуя шлепнуться в грязь. Какое, в конце концов, мне дело до того, что лежит на тропинке? Но я нагнулся и, протянув руку, сразу коснулся того, что заставило меня содрогнуться. Хотя и до этого я достаточно насодрогался под дождем. Это, несомненно, был нос. Мокрый, холодный человеческий нос. Пальцы скользнули по нему и угодили в заполненную водой глазную впадину. По одному глазу, пусть даже и открытому, сложно определить, кто перед тобой, мужчина или женщина, юноша или старик. Пришлось ощупывать дальше.
1: Не люблю прикасаться к мертвым.
0: Хотя кто любит? Покажите мне такого типа, и я плюну ему в лицо, потому что он явный псих и извращенец.

Только мужем он ей так и не стал. Но Спиритер очень полюбил, так что вряд ли он мог отдать его кому-то другому. Чтобы убедиться, что в свитере находится именно Мартин Томас, я провел рукой за правым ухом трупа. Точно. Родинка величиной с крупную горошину была на месте. Я хорошо помню ее. Как-то Мартина Томаса полоснули ножом по шее. Неглубоко. Повезло парню, что не дотянулись как следует. Ну и пришлось мне бинтовать ему шею. Вот тогда родинка на глаза и попалась. «Ну что», — сказал я себе. «Вот ты и наткнулся на неприятности. Потому что труп парня, обманувшего твою сестру, лежит на тропе, по которой ты только что протопал, как слон. Если дождь прекратится, то следы твоих кованых башмаков увидит каждый, кто явится сюда утром. А так как башмаки эти очень приметные, мало того, что на каждой подошве по две подковы, так еще и размер самый большой в деревне, то и убийцу искать долго не будут». «Почему убийцу?» — спрашиваешь. «Да просто я забыл сказать, что пока ощупывал свитер на этом парне, наткнулся на рукоятку ножа, торчащую из него слева, как раз подвязанными шишечками. Кстати, я помню, что именно в том месте Ермена вывязала очень сложный орнамент, такой красивый, что даже бабушка одобрительно подсокала языком, увидев ее работу. Но не в этом дело. А в том, что хотя я и не смог рассмотреть в темноте нож, но почему-то был уверен, что на его рукоятке имеются три черных кольца. И доказывай потом, что твой нож куда-то пропал на прошлой неделе. Так что не зря тело лежало в это время на этом месте. Ох, не зря». Такие вот мысли белками прыгали у меня в голове, а руки уже сами вцепились под мышки мертвого Мартина Томаса. Я тащил труп прочь, в кусты, под откос. Там была ложбина, заросшая кустами, где можно было его спрятать, а потом уже решать, что делать с ним дальше. Еще я мысленно умолял дождь не прекращаться, прямо-таки заклинал его. Не знаю, подействовал ли это, но капли стали вроде бы покрупнее и почаще, так что до рассвета с тропинки должно было смыть и мои следы, и борозды, которые наверняка пропахали каблуки башмаков Мартина Томаса. А теперь мне нужно поспешить. Если я приду на маяк позже, чем обычно, Робин будет ворчать и непременно упомянет об этом вечером в таверне. И не дай бог, если смерть Мартина Томаса свяжут потом с моим опозданием. Ну и мчался же я. В одном месте, там, где тропа спускается зигзагами к морю, даже рискнул срезать путь и съехал по каменной осыпи. А в темноте такой трюк вполне мог закончиться и с несвернутой шеей, то вывихнутой конечностью. Но я удержался на ногах и уже через несколько минут грохотал железной ручкой кольцом в дверь маяка. Робин встретил меня, позевывая и ухмыляясь. А в нашей комнатушке на столе стояла большая бутыль в оплетке из светлых ивовых прутьев. Больше всего на свете мне хотелось сесть на дубовый табурет и плеснуть терпкого красного винца в свой любимый стакан из толстого стекла. Но я заставил себя подняться по винтовой лестнице наверх, туда, где горел в круглой стеклянной колбе огонь, проверил уровень масла в поддоне, протер зеркала. Наш маяк был самой простой конструкции, и свет его был виден не очень далеко. Но он предупреждал проходящие корабли об острых восточных рифах и указывал путь в бухту Випре, а значит, светить он должен был всю ночь, иначе могла случиться беда. Мы с Робином сменяли друг друга на рассвете день за днем уже 4 года. Раньше был еще болтун Кастер, и с тех пор, как он утонул, староста все обещает найти нам еще одного сменщика, но желающих пока нет, вот и приходится нам управляться вдвоем. Робину-то что, он бобыль, живет тут же в башне маяка, в крошечной каморке, где помещается только лежанка с тюфяком, набитым сухими водорослями, да большой корабельный сундук. Раньше Робин был моряком, но после того, как их клипер наткнулся на рифы, в море он больше не пошел. Думаю, что он начал побаиваться ночных штормов, иначе не остался бы в нашей глуши. А вот мне приходится каждый день ходить к маяку или обратно по той тропе, где я нашел мертвого Мартина Томаса. Потому что дома меня ждет Ума, моя славная чернокудрая женушка и 2 наших малыша. Отдельного дома, правда, у нас нет, просто 2 большие комнаты, отведенные моими родителями. Но мне даже нравится, что по вечерам за ужином собирается большая семья. С нами, кроме моих отца и матери, живут еще 2 моих неженатых брата, бабушка и слегка сумасшедшая сестра отца, тетушка Луэ. Жаль только, что нет больше Ирмены, моей несчастной сестры. Я стоял на верхней площадке башни, тупо пялился на ярко-алую полосу над краем моря, так у нас всегда начинается новый день, и размышлял. Неспроста труп Мартина Томаса оказался именно на этой тропе и именно в это время. Или все-таки это случайность?

Жаль, что я так и не рассмотрел рукоять ножа. Если нож мой, то значит, кому-то было нужно свалить вину именно на меня. По тропе это и ходят многие, например, рыбаки, но они выходят из домов не раньше, чем рассветет. Потом, после восхода солнца, к морю спускаются женщины, чинить сети, собирать ракушки и плавник для очагов. Днем в хорошую погоду часто пробегают дети искупаться и поиграть на берегу. А ночью, особенно такой ненастный, только меня там можно встретить. Дьявол. Небо медленно светлело. Я заметил, что от моей рубахи поднимается прозрачный пар. Все-таки я согрелся, и одежда сохла прямо на мне. Спустившись вниз, я еще застал Робина, терпеливо дожидавшегося меня за столом. Мы выпили вина, и он отправился на боковую. Теперь он проспит в своем чуланчике почти до заката, а потом побредет в таверну, чтобы съесть двойную порцию жаркого, выпить все того же красного вина и поболтать с вернувшимися слова рыбаками. Значит, время у меня есть. Мне многое предстоит сделать. Это сейчас я могу рассказывать обо всем довольно спокойно, а тогда внутри меня все дрожало, как бы я ни уговаривал себя успокоиться. Прождал почти час, чтобы быть уверенным, что Робин крепко уснул. За это время моя одежда, развешанная у камина, совершенно высохла. Наша башня довольно прохладное место, и камин мы не разжигали только в самые теплые ночи. Я снова взобрался наверх. Море было прекрасно. Расплавленное золото с бирюзой до самого горизонта. Вперемешку полосами и прожилками. И на небе редкие облака, стремительно уносимые утренним бризом. Но меня волновало, успел ли дождь смыть все следы на тропе. Я притушил фонарь не до конца, чтобы можно было в любой момент снова его засветить. В наших краях шторм налетает почти мгновенно, и тогда наступает такой мрак, что без маяка не обойтись. Вот и стережемся. Я еще раз глянул на море. Море, отнявшее у меня Ирмену, мою маленькую веселую сестренку с зелеными кошачьими глазами и ямочками на щеках. В ту ночь она умудрилась неслышно проскользнуть за спиной дремлющего за стаканчиком вина Робина. Именно с той ночи он и взял привычку запирать маячную дверь изнутри на засов. А потом она поднялась по лестнице сюда, к пляшущему за стеклом огню. И как у нее хватило сил, ведь она была совсем слаба. Тебе я могу рассказать, что случилось тогда, ведь мы видимся в первый и в последний раз. Завтра я вернусь в свою деревню, она далеко отсюда, и чужие там появляются раз в 10 лет, не чаще, так что никто не узнает. Когда Мартин Томас исчез из деревни, я, честно говоря, вздохнул с облегчением, потому что не такого мужа желал сестре, совсем не такого. Мартин всегда был оболтусом и даже научиться хорошо ловить рыбу не сумел. Так и жил, словно певчая птичка, не думая о завтрашнем дне. Наши родители тоже не очень довольны были, когда он посватался к Ирмене, но отец, скрипя сердце, дал благословение. Уж такими умоляющими глазами смотрела на него дочка. Любимая, единственная дочка. Мы с братьями смолчали тогда, а надо было втихую прибить этого подлеца и утопить в море. И была бы жива Ирмена. Исчез Мартин темной зимней ночью, не оставив даже записки. Просто ушел и не вернулся. Но вещи все из своего домишки, где жил с матерью, полупарализованной старухой, забрал все подчистую. Меня еще тогда удивило, что Ирмена не плакала. Только совсем перестала улыбаться. Ее глаза из искристо-зеленых сделались серыми и тусклыми. Я заметил, что она очень редко стала выходить из дома. Все сидела и рукодельничала у окна. А потом наступила осень, и до меня, наконец, дошло, что случилось. В ту пору я, если честно, больше был занят Умой. Она носила под сердцем нашего первенца, и мне приходилось следить, чтобы она вела себя степенно, а не бегала, словно шарик ртути, пытаясь переделать сразу все домашние дела. Но однажды моя сестра внезапно упала в обморок, и я словно прозрел. Она тоже ждала ребенка! Ребенка этого проходимца! Если бы мне Мартин подвернулся под руку тогда, я бы его точно сам убил. В начале декабря Ирмена родила мальчика. Случилось это глухой ветреной ночью, и никто, кроме нашей семьи, не знал об этом. Наша с Умой дочка родилась спустя 3 ночи. Обоих детей приняла моя мать, которая иногда помогала деревенской повитухе. И в ту же ночь не стало Ирмены. Она не хотела, чтобы ее сын рос бастардом. Написала записку, в которой просила вырастить детей вместе, как брата и сестру, и поднялась на маяк.
Там остались ее башмачки. Смешные башмачки на деревянной подошве, которые она держала в руках, поднимаясь по лестнице, чтобы не стучали по каменным ступеням. Я вышел из башни и огляделся. Вокруг царила тишина и безлюдье. Только море рокотало внизу, разбиваясь о скалу. Маяк стоит в стороне от причала, к которому швартуются рыбачьи лодки. Я неторопливо начал подниматься по тропе, прислушиваясь, не идет ли кто навстречу, чтобы заранее спрятаться в кустах. Рыбаки уже спустились к морю, так что моему плану могла угрожать только какая-нибудь дурацкая случайность. Никого не повстречав, я дошел до того места, где наткнулся на труп. Осмотрев все вокруг и не обнаружив никаких подозрительных следов, я вздохнул с облегчением и спустился к ложбинке. Даже трава, которая смялась, когда я волок тело, распрямилась. Он лежал так, как я оставил его, укрытый густыми ветвями боярышника. Не знаю зачем, но я сел рядом и долго смотрел на мертвое лицо Мартина Томаса. Смерть почти не изменила его, только заострила черты. Такие, как он, всегда нравились девчонкам. Красавчик, ничего не скажешь. Только губы какие-то пухлые и безвольные. Бабьи губы. Волнистые волосы неопрятными прядями прилипли к бледному до синего лбу. Глаза смотрели в небо. Я не выдержал и прикрыл ему веки. Нечего ему смотреть. Потом вытащил из его груди свой нож. Я не ошибся, это был именно он, мой нож с тремя черными кольцами на рукоятке. И вонзили его одним ударом прямо в сердце Мартина Томаса. В том, что именно мой нож пронзил его черное сердце, была некая справедливость. Я обтер лезвие о траву, несколько раз воткнул в мягкую землю, потом тщательно протер нож носовым платком, сложил и сунул в карман туда, где он всегда лежал. Тут мой взгляд упал на крепко стиснутый кулак Мартина Томаса. В нем явно что-то было. Если ты когда-нибудь разжимал сведенные пальцы мертвеца, поймешь меня, дело это ужасно противное. Так и кажется, что он сопротивляется сознательно, не хочет показать что-то спрятанное именно от тебя. Самое странное было то, что тело еще не окоченело. Не так много времени прошло с момента убийства, а пальцы были словно костяные. Отчего так, я не мог понять. Мне пришлось разгибать эти пальцы один за другим, рискуя их сломать. В конце концов, мне это удалось, хотя бы пыхтеть пришлось. Я вытащил то, что было зажато у него в руке. Солнце уже довольно высоко взошло над скалой Рассинар, а я все сидел, тупо уставившись на то, что пытался спрятать от меня мертвый Мартин Томас. Крошечный парусник, вырезанный из перламутровой раковины. Когда-то к нему была прикреплена булавка, и парусник служил застежкой ворота рыбацкой куртки. Теперь о булавке напоминал только ржавый след, а сам парусник истерся, словно его долгое время катали волны прибоя. Но все-таки это был именно он. Как я мог забыть Миго? Вот он бежит к нашему дому. Черные глаза сияют, а в руках ворох влажной от росы сирени. Ирмена хохочет, прячет в ней лицо, а я распеваю во все горло «Теле-теле-тесто!» Нам с Мигу по 13 лет, а сестре моей 12. В то лето мы ездили на ярмарку, и там Мигу купил у одноногого резчика раковин две перламутровые безделушки. Свой парусник он приколол к воротнику куртки, а Ирмене подарил забавную брошку, не то птицу, не то крылатую рыбку, и неуклюже чмокнул в щечку. Наступила осень, пришли шторма, и Мигу, отправившись с отцом снимать сети, бесследно растворился в одном из них. Наше море редко, очень редко отдает тех, кого забирает. Вот и утонувшего Мигу так и не нашли. Осталась птица-рыба, которой моя сестра всегда закалывала на груди шаль. Ни шали, ни брошки с той страшной ночи никто не видел. Словно во сне я обошел труп так, что стала видна и вторая его рука, прижатая к телу. Так и есть. Пальцы сжаты. Со вторым кулаком я справился куда быстрее и нисколько не удивился, когда из него выпала перламутровая крылатая рыбка. Такая же, как парусник, изрядно обработанная морем, но с целой, хотя и ржавой застежкой. Язык вещей иногда куда красноречивее языка слов. Они соединились, нож,
парусник и птица-рыбка, чтобы сказать мне, кто убил Мартина Томаса, и за что, и что делать мне. Теперь я знал. Ты, конечно, скажешь, а если не скажешь, то подумаешь, что я дремучий парень из глухой рыбацкой деревни, и суевериями у меня забита вся черепушка. А я не буду спорить. Все так и есть. Но понимаешь, в чем дело? Воображение и фантазии у меня никакие. Так что воспринимаю все, как оно есть. И то, что я видел, мне не снилось и не чудилось. Я бы такого в жизни не придумал. Так вот, посидел я там, посидел, но довести дело до конца нужно было непременно. Выбор у меня был небольшой. Либо закопать проклятого Мартина прямо тут, срезать дерн, вырыть неглубокую могилу и потом замаскировать ее тем же дерном, а потом все время бояться, что его отыщут. Чья-нибудь собака или те же мальчишки, которым до всего есть дело. Обвинить меня, отца или братьев вряд ли смогут, но коситься станут. И на детей тень падет, это уж как пить дать. Да и чувствовал я, что не место ему в земле. Подсказали мне, где ему место. По уму нужно было до ночи подождать, до темноты, не рисковать. Хотя, кто знает, в чем было больше риска. Детвора редко по тропинке прямиком ходит. Кто дикий щавель обрывает, кто за бабочками бегает. А на боярышнике ягоды закраснелись, вдруг кому-то захочется нарвать. Сейчас-то вокруг пусто, но если не поторопиться, то меня могут заметить. Я поднялся на ноги и внимательно огляделся. Отсюда тропу было видно довольно далеко в обе стороны. Солнце поднималось и высушивало росу. Первый жаворонок уже купался в его лучах и весело насвистывал. Мартина я тащил за ноги, обутые в сапоги из мягкой кожи. Хорошие, дорогие сапоги. Раньше у него таких не было. Видно, не бедствовал Мартин и не просто так сбежал от моей сестры. Было ради чего. Но только свитер остался прежним. Даже не износился. Ирмена сама выбирала для него самую лучшую шерсть и вязала плотно, чтобы лучше грел. Сапоги норовили соскользнуть с ног. Приходилось посильнее прихватывать их на щиколотках. А само тело скользило по траве легко, и лицо Мартина Томаса было спокойным и невозмутимым. Я пятился, таща его вниз к морю, и думал только о том, как бы не упасть, споткнувшись о камень, и о том, что до следующих кустов осталось совсем недалеко. Там я передохнул. Вокруг по-прежнему было пустынно. Странное выдалось утро. Словно в мире остались только я и мертвый Мартин Томас. Я снова потащил его. Оставалось перевалить через небольшую каменную гряду, и после этого с тропы увидеть нас будет невозможно. Голова мертвеца подпрыгивала на валунах. Я поднапрягся и перетащил его, стараясь избегать самых больших камней. Теперь спуск стал более крутым, и мне пришлось развернуться, чтобы не оступиться. Было отчетливо слышно, как шумит море, гулко ударяясь о скалы. Берег обрывался в этом месте вертикально вниз, метров 10, потихоньку подмываемого морем камня. Невысоко, но очень опасно. Сюда почти никто не ходил, потому что делать тут было нечего, а любоваться морем в наших краях никому в голову не взбредет. Уложив Мартина Томаса на краю обрыва, я, преодолев брезгливость, сделал то, что нужно было давно сделать. Обшарил карманы его штанов. Там ничего не было, кроме пары монет, пенковой трубки и кисета. Их я оставил. Собрал несколько увесистых камней, затолкал их, задрав его свитер под рубаху, и застегнул ее до самого ворота. Камни не дадут ему всплыть. Потом ногой подтолкнул тело, и оно неохотно перевернулось, зависнув над пустотой. В последний раз я увидел испачканный грязью затылок Мартина, в волосах застряла сухая трава. И вот беззвучно и медленно он опрокинулся вниз. Стоя над обрывом, я смотрел, как он погружается в серо-синюю, мерцающую солнечными бликами воду. Море колыхалось и билось о скалу, взлетали брызги, клубилась пена, но Мартин Томас опускался плавно, с мертвым безразличием и даже какой-то надменностью. Тут было глубоко, очень глубоко. Вот уже ничего не стало видно, и, наконец, я смог вздохнуть свободно. «Все, ребята!» Я достал из кармана два кусочка теплого перламутра, в последний раз глянул на них и разжал пальцы.
Парусник и крылатая рыбка отправились вслед за мертвым Мартином Томасом в откатывающуюся волну. Она забрала их сразу, они словно слились с морской пеной и исчезли. Я знал, что сделал все правильно, и мне было невыносимо грустно и одновременно легко. Ты спросишь, знаю ли я, зачем вернулся Мартин Томас в наши места и что случилось той ненастной ночью? Нет, не знаю. Может быть, он и не возвращался, и ничего с ним не случилось. Только перламутровая пена на гребне волны знает ответ. Только она. А на следующее утро я вернусь домой. Рассвет еще только коснется крыши нашего дома. Тихонько войду в пахнущую теплым молоком комнату и осторожно коснусь губами мягких кудряшек на затылке спящего в кроватке малыша. И он неожиданно проснется, потянется ко мне, улыбаясь и сонно жмуря зеленые кошачьи глазки. Такая вот история. The silence of life.

В 2019 году АПГ, Ассоциация прикладного гуманизма, предлагающая работодателям высококвалифицированных специалистов самых разных профессий, завершила строительство первой из жилых башен, призванных решить вопрос с расселением неуклонно растущих людских ресурсов ассоциации. Со стороны АПГЖБ-1 напоминает гигантское 3-километровой высоты яйцо в фарфоровой рюмочке. Оно возвышается над лиловыми псевдосоевыми полями Северной Индианы, и его отлично видно как из Чикаго, так и из Индианаполиса. Поговаривают, что жилой комплекс АПГ создает вокруг себя гравитационное поле. А именно, если вас вышвырнут с работы, то вы не свалитесь на дно общества, но все еще судорожно сжимая в руках шляпу, портфель, фондовые опционы и график зависимости будущей пенсии от стажа, полетите куда-то в бок, на тот конец страны. АПГЖБ-1. Лето 2062 года. Заранна сидела в отдельном вагоне-текучке, летящем под Канзасскими равнинами со скоростью 1000 км в час.

0: смотрела видеофильм и хрустела солеными крендельками. Всего 4 часа назад в Сан-Франциско она дала своему дому последние инструкции и перевела его в режим «отпуск». Затем швырнула в чемодан вечернее платье, купальник и махровое полотенце. Неохотно сняла с себя гонщика, так звался личный искин, выполненный в виде пояса, и повесила в шкаф, торжественно поклявшись при этом, что ровно 3 недели не будет заниматься ничем даже отдаленно напоминающим работу. Планы у нее были следующие. Навестить сестру в Индиане, выбрать новую шляпку в Бухаресте, поваляться на пляже на Лазурном берегу и ничего кроме. Однако уже в следующую секунду Зарана нарушила клятву, решив взять с собой жучка, модуль, выданный ей для бета-тестирования.
1: «Где вы родились?»
0: – спросил жучок писклявым голоском. Созерцая очередной кренделек, перед тем, как положить в рот, Зарана лениво задумалась, почему некоторые вопросы жучок задает по много раз кряду. Очевидно, дело в его алгоритме импринтинга. «Запиши блокнот», – распорядилась она. «Утомительные повторы».
1: «Записал»,
0: – отозвался жучок.
1: «Где вы родились?»
0: «А ты как думаешь?»
1: «Буффало, штат Нью-Йорк»,
0: – отрапортовал жучок. «Отлично».
1: «Дата рождения?»
0: Зарана вздохнула. 12 августа 1961 года. «Вот что, жучок, почему бы тебе не взять эту информацию из общественных архивов?»
1: «Вам нравится тембр голоса жучка?» – спросила машина.
2: «Может быть, вам по вкусу более высокий или более низкий?»
0: Вопрос повторился несколько раз тенором, баритоном и басом.
1: «Жучок, я тебе напрямик скажу. Меня твой голос бесит в любом варианте. Какой ваш любимый цвет?»
3: «Никакой.
1: Вчера вашим любимым цветом был нежно-розовый».
0: «Ну хорошо, а сегодня клюквенно-красный». Миниатюрный зануда временно заткнулся, подключая и сопоставляя библиотеки цветовых оттенков. Зарана попыталась вернуться к просмотру фильма, но обнаружила, что совершенно запуталась в сюжете.
1: «Вам звонят», — оповестил жучок. «Тед Чемберс из General Genius».
0: Зарана встрепенулась, пригладила рукой волосы.
1: «Включи».
0: В воздухе перед ней повисло миниатюрное трехмерное изображение Теда, сидящего, закинув ноги на стол. Тед был весьма хорош собой, и Зарану время от времени посещало желание пригласить его куда-нибудь, но ей никак не удавалось перехватить его в момент междубрачия. К тому времени, когда ее ушей достигала весть о его разрыве с очередной пассией, Тед уже успевал влюбиться вновь. Из-за этих фиаско Зарана уже начинала сомневаться в своих профессиональных качествах, хотя весь мир знал ее как блестящего следователя. Зарана даже подумывала приставить к Теду гонщика, дабы вычислить идеальный момент для атаки. Увидев ее, Тед с улыбкой спросил:
4: «Привет, Зо. Как ты там, малыш?»
5: «Абре».
4: «Привет, Зо. Как там, малыш?»
1: «С ума меня сводит», — выпалила Зарана. «Скажи-ка, Тед, когда должны кончиться эти инквизиторские допросы?»
0: Тед спустил ноги на пол. «А что, импринтинг все еще тянется?»
5: «Сколько у тебя новый скин?»
0: Покосившись на дисплей, Тед сам ответил на свой вопрос.
5: 22 дня. Рекорд!»
0: Вскочив, он начал расхаживать из угла в угол, периодически скрываясь за границами кадра.
1: «Тед, я серьезно», — продолжала Зарана. «Некоторые мужья и то меньше со мной прожили».
0: Тед плюхнулся в кресло.
5: «Мне очень жаль, что мы не можем продолжать испытания, но, увы, их решено отменить. Пожалуйста, верни нам модуль».
0: Он вновь покосился на дисплей. «Верни жучка как можно скорее».
5: «Почему? Что случилось?»
0: «Просто они хотят его чуток подшлифовать». Тед растянул губы в своей первоклассной дежурной улыбке. Зарана покачала головой.
5: «Тед, такие масштабные полевые испытания без причины не отменяют».
0: Тед пожал плечами.
5: «Я тоже так думал, но мое дело сторона.
0: Ну как, можешь вернуть его сегодня?»
5: «На тот случай, если ты вдруг не заметил», — процедила Зарана. «Сейчас я нахожусь в трансконтинентальном вагоне текучки, которым управляет жучок.
0: Гонщика я оставила дома. Отдать жучка я смогу не раньше, чем через 3 недели».
5: «Это нас не устраивает, Зо», — проговорил Тед, нахмурившись.
0: «Но послушай, General Genius пришлет тебе абсолютно бесплатно модель «Дипломат Люкс» с инсталлированным транспортным и телекоммуникационным софтом. Зверь, а не машина. Где ты будешь сегодня вечером?»
5: Что-то тут было нечисто. «Дипломат», флагманская модель концерна, был не по карману даже заранее.
1: «Я буду в ПГЖБ-24», — сообщила она Теду,
5: и когда тот выгнул бровь, пояснила: «Там живет моя сестра».
0: АПГЖБ-24. Заметано.
5: «Послушай-ка, Тед, не надо темнить. Если не хочешь, чтобы я рылась в вашем грязном белье, лучше скажи все на чистоту».
0: «Поклянешься, что это останется между нами?»
5: «Как бы не так. Я угробила на твои испытания 22 дня, и теперь все коту под хвост».
1: «А что, если в дополнение к бесплатному поясу мы заключим с тобой тот же контракт на следующие испытания? Станешь нашим штатным журналистом. По рукам?»
0: Заранно передернула плечами. Тед вновь закинул ноги на стол. «Зо, тут головы с плеч летят. В отделе разработки крупный скандал. Нам грозят судом. Мы уже начали сомневаться в самой идее снабжения сервопоясов искусственными личностями. По крайней мере, этой искусственной личностью».
5: «Почему? Чем она плоха?»
0: «Слишком напористо, слишком назойливо, слишком деспотично. Это чудовище нельзя было выпускать из лаборатории. Скажи спасибо, что жучок еще не созрел». Разумеется, Тед преувеличивал. Жучком хлопот не оберешься, тут заранее была согласна. Но чудовище... Однако ее радовала возможность отделаться от назойливого искина, тем более в обмен на такой роскошный утешительный приз, как пояс класса «Дипломат». Пересадив в обновку своего гонщика, она наконец-то окажется в авангарде технического прогресса.
5: «Когда я вернусь, будь добр рассказать мне все подробно, но пока давай считать, что мы договорились».
0: Когда Заранна отключила видеофон, жучок потребовал:
5: «Перечислите членов вашей семьи с указанием степени их родства».
0: Вагон начал замедлять ход, и Заранна инстинктивно проверила, надежно ли пристегнуто к креслу.
5: «Все уже умерли. Осталась только Нэнси».
0: Резко дернувшись, вагон влетел в отводную трубу, разобрался, где у него колеса, и затормозил. За окном засверкали огни. «Вокзал номер 4. АПГ-ЖБ-24», прочла Заранна на стене тоннеля.
5: «Назовите любимый цвет Нэнси». «Все, хватит. Больше никаких вопросов, жучок. Ты слышал, что сказал Тед? Тебя уволили. Пока я не отошлю тебя назад, давай сделаем вид, что ты просто тупой старинный сервопояс. Ничего больше не спрашивай, понял?»
6: «Так точно».
0: Зашипели пневматические шлюзы, выравнивая давление. Вагон замер, распахнул двери. Заранна расстегнула ремни, достала из грузового отделения багаж. Немного замешкалась, проверяя, послушается ли ее жучок. Тот молчал. Выйдя из вагона, Заранна влилась в толпу приезжающих и отъезжающих. Обитатели домов АПГ обычно добирались на работу текучкой. Задрав голову, она взглянула вверх. Вокзал находился в обширном внутреннем дворе со всех сторон опоясанном стенами башни. 500 этажей, кишащие людьми магазины и рестораны, театры, сады, парки. Верхние уровни терялись в лучезарном тумане. Даже самой себе Заранна стыдилась признаться, что не знает, какой любимый цвет ее сестры, и вообще ничего не может сказать о ее вкусах. Правда, она помнила, что Нэнси обожает красивые панорамы. Кстати, АПГЖБ славится видом из окон. Вечернее солнце, отраженное, увеличенное гигантскими зеркалами на крыше, ползет по стенам центрального двора вверх. Закат задом наперед. Разбуженные его лучами начинают светиться биолюмы на перилах и стенах. По висячим пешеходным мостикам на головокружительной высоте беспрестанно снуют люди. Здание мегаполис буквально вибрирует от гула жизни. Когда Нэнси переехала сюда, она была учительницей начальной школы. Несмотря на высокую цену, она арендовала номер почти на самой верхушке башни, так высоко, что с вокзала ее этаж вообще не виден. Но после указа об отмене размножения, принятого в 2033 году, надобность в учителях отпала, и Нэнси пришлось перебраться ниже, где жилье было дешевле. Затем, когда официально разрешили коммерческое производство клонов, Нэнси упала сразу на несколько десятков этажей. «В прошлый мой приезд, — сказала Заранна жучку, — у Нэнси была мини-габаритка на 103-м. Проверь по справочной».
5: «Нэнси живет на 40П».
0: «40П?»
5: «40-й подземный этаж. На 35 уровней ниже вокзала».
1: «Не может быть!»
0: Заранна позволила волне пассажиров подхватить себя и повлечь к лифтам. Увы, время ее приезда совпало с часом пик, и теперь она была вынуждена тесниться в толпе усталых и голодных тружеников, отработавших смену.
5: Все это были молодые люди, по большей части клоны, одетые в серо-бурую униформу АПГ. Ни серый, ни бурый не входили в число любимых цветов Заранны. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Как назло, весь ряд лифтов, предназначенных для подземных этажей, был отключен. Справочная посоветовала отправиться к лифтам 5-го вокзала, 1 километр на восток по пешеходным мостам. Но Заранна и так уже слишком устала. «Жучок», — сказала она, указывая на лифты в соседнем ряду. «Они везут вниз?»
7: «Да».
5: «Отлично», — сказала она и, работая локтями, пробилась в ближайший. Кабина была так набита людьми, что двери, взывая о милосердии и умоляя пассажиров встать потеснее, закрылись лишь с третьего захода. На дисплее высветились цифры, номера затребованных пассажирами этажей, выстроенные в порядке очередности остановок. Тут Заранна с ужасом поняла, что маршрут лифта определяется весьма демократично, в интересах большинства пассажиров. Но выходить было уже поздно. Ближайшая остановка – 63-й этаж. Затем 55-й, 203-й, 148-й и так далее. Ее этаж замыкал список. «Жучок, это лифт Диксона!» – беззвучно проартикулировала она. Вскоре Заранне стало чудиться, будто время ползет, как черепаха, и ее бесконечный день еще больше растягивается всякий раз, когда лифт останавливается, чтобы выпустить или впустить пассажиров. На каждой остановке с появлением новичков список приоритетных этажей менялся, но 40П упрямо оставался в самом пласте. В башне имелось 5 видов лифтов. Диксоновский отлично подходил группам людей, направляющихся на популярные этажи. Но из всех, кто находился в кабине, в подземелье хотела ехать одна Заранна. Кроме того, от постоянного ускорения, 2,8 G, как-никак, у Заранны заныло под ложечкой. «Жучок», — проартикулировала она. «Слетай домой и отопри мои архивы. Достань файл под названием «Аневризма головного мозга» и перекачай в мозг лифта. Мы им сейчас устроим демократию». «Этот файл просрочен», — вскоре произнес жучок ей на ухо через имплант, еще более усиливший сходство его голоса с комариным писком. «Я не могу снабжать общественный транспорт устаревшей информацией». «Так замени дату более поздней». «Это запрещено».
8: «Тут я решаю, что запрещено, а что нет!» — вскричала Заранна, и пассажиры с удивлением воззрились на нее.
7: «Структура, не дозволяющая задавать вопросов, ограничивает мою эффективность», — пожаловался жучок.
5: Заранна вздохнула.
7: «Что ты хочешь узнать? Следует ли мне перепрограммировать себя, чтобы я имел возможность отредактировать данный файл вышеупомянутым образом?»
5: «Нет, жучок, некогда мне тебя перепрограммировать.
7: Да я и не умею». «Следует ли мне самому перепрограммировать себя?»
5: «Он что, и такое может?» «Тед ничего об этом не говорил. Возможно, какую-то рабочую подпрограмму забыли удалить».
7: «Да, жучок, действуй!»
5: На потолке замигала иконка «Инвалид». Лифт теперь не летел с этажа на этаж, а полз.
7: «Спасибо, жучок, так-то лучше».
5: Из угла раздался раздраженный голос Джерри. «Не лифт, а ленивец!»
9: «Моя скорость не должна превышать 5 этажей в минуту», — ответил лифт.
5: Джерри, поднявшись на цыпочки, оглядел попутчиков.
9: «Ну?» — спросил он. «Кто этот дохляк?»
5: Каждый принялся разглядывать своих соседей. В кабине стояли Мишели, Дженни, пара Джеромов и еще с полдюжины других фенотипов. Вскоре все уставились на Заранну. Она одна не была облачена в серо-бурую униформу.
7: «Извините, ради бога», — произнесла она, прижав ладонь к виску. «У меня аневризма величиной с грейпфрут. Малейшее напряжение и...»
5: «Лечиться надо», — рявкнул Джерри под одобрительный гул толпы.
7: «С удовольствием», — заулыбалась Заранна. «Одолжите 23 тысячи кредиток».
5: Джерри хмыкнул и смерил Заранну оценивающим взглядом. «Милочка, если бы ты тратила на здоровье половину от того, что на финтифлюшке бросаешь», — прошипел он. «У тебя бы этой проблемы не было, а?» Джерри Заранне никогда не нравились, та еще мразь. И действительно, из всех коммерческих типов именно Джерри клонов чаще всего приходилось забивать инватеро, учитывая их повышенную социопатию. Зато там, где требовались цепные псы, они не знали себе равных.
0: Основной контингент в десантных войсках протектората составляли именно Джерри. Этот, однако, служил охранником в оптовом торговом комплексе, о чем свидетельствовала нашивка «Гоним, не пускаем» на его серой кепке. «Ладно, куда едешь?» – спросил он.
10: «40П»,
0: – услужливо сообщила она. Сверившись с дисплеем, пассажиры буквально взвыли. «С такой скоростью я до дома и за час не доеду», – заявил Джерри.
10: «Еще раз извините», – защебетала Заранна, – «но все нижние лифты на ремонте. Тем не менее, если все здесь согласятся сначала отвезти меня...»
0: В лифте немедленно стало шумно. Пассажиры нашептывали что-то своим поясам или нажимали кнопки.
10: «Правило отменяется», – объявил лифт.
0: Но вместо того, чтобы направиться вниз, как предполагала Заранна, он остановился на ближайшем этаже и распахнул двери. Люди торопливо покинули кабину. Заранна мельком увидела роскошь 223-го этажа. Блеск хрусталя и стекла, высокие арочные своды коридоров. Вдали круговые дорожки с толпами бегунов и конькобежцев. Какая-то Евангелина, ласково и сочувственно взглянув на Заранну своими карими щенячьими глазами, прикоснулась к ее руке и выскользнула наружу. Однако Джерри остался в кабине и удержал своих спутников, двоих Иванов.
11: «Пускай не думает, будто всех перемудрило», – заявил он.
0: «Скоро матч начнется», – возразил один из Иванов. «Посмотрим его здесь», – отрезал Джерри. Иваны заранее нравились. Душевные люди, не то что Джерри. Правда, не всегда знаешь, чего от них ждать. Многозначительно переглянувшись, Иваны подхватили Джерри под руки и силком выволокли из лифта. Двери закрылись. Наконец-то, оставшись одна, Заранна с облегчением расправила плечи.
10: «А теперь, жучок», — сказала она вслух, — «решение принято единогласно, так что удали файл моей инвалидности и заплати, сколько положено, чтобы спустить нас вниз без остановок».
0: Отключив тормоз, лифт упал примерно на 260 этажей. У Заранны зазвенело в ушах.
10: «Думаю, жучок, ты кое-что узнал», — сказала она, имея в виду разные типы лифтов.
7: «Так точно», — отозвался жучок. «Я узнал, что аневризма головного мозга развилась у вас в календарном возрасте 52 лет, и что с того времени вы дважды омолаживали головной и спинной мозг. Я узнал, что средний биовозраст ваших органов 35 лет. Старше всех – лимфатическая система, 65 лет. Моложе всех – сердечно-сосудистая, 25 лет».
10: «Ты залез в мою медицинскую карту?»
7: «Так точно».
10: «Я тебе велел только один файл достать, а не все сразу».
7: «Вы велели мне отпереть ваши архивы. Задача жучка – узнать вас поближе».
0: «Что ты еще прочел?» Лифт плавно затормозил на 40П и открыл двери.
7: «Я просмотрел ваши дневники и рабочие записи, собрание ваших статей, досье расследований, всю корреспонденцию, юридические документы, сведения о премиях и отзывах, несколько мультимедийных альбомов с выдержками из прессы, характеристики из учебных заведений. В данный момент исследую ссылки на вас в публичной сети».
0: Заранна была в шоке. Однако она понимала, что впусти она жучка в свои архивы раньше, он давно бы осуществил эту фазу импринтинга. Следуя указаниям жучка, она отправилась искать квартал Нэнси. На 40П коридоры были окрашены в унылые цвета и озарены резким светом искусственных ламп. Под землей биолюмы жить не могли. Ни прогулочных зон, ни парков, ни магазинов. Вентиляторы, снабжавшие этаж ледяным воздухом, не могли победить дух затхлости. Оказавшись в коридоре Нэнси, Заранна увидела, как одна из дверей открылась. Из нее вышли два человека и направились навстречу Заранне. Они двигались, характерно подволакивая ноги, как люди, вконец запустившие свой организм, и были одеты в темную поношенную одежду. Когда они прошли мимо Заранны, та увидела, что они плачут. Слезы струями текли по их сморщенным щекам. С тревогой Заранна отметила, что вышли они из квартиры ее сестры. «Ты уверен, что нам сюда?» – спросила она, замешкавшись перед дверью с табличкой 40П-Г6879.
7: «Так точно», – отозвался жучок.
0: Заранна поправила прическу и одернула юбку.
7: «Дверь, сообщи, что я пришла».
0: «Будет сделано», – отозвалась дверь и отъехала в сторону. На пороге, поддерживаемая алюминиевыми ходунками, стояла Нэнси.
10: «Зо, милая!» – произнесла она, протягивая сестре одну руку, а другой цепляясь за косяк, чтобы не упасть.
0: Перед тем, как обнять младшую сестру, Заранна на миг замялась, рассматривая ее. Нэнси вконец опустилась. Волосы поредели и посидели. В
11: бледном лице ни кровинки, а растолстела она минимум вдвое. Когда они поцеловались, Заранна заметила, что от сестры пахнет не только духами с ароматом лилий, но и чем-то кислым.
12: «Вот уж сюрприз так сюрприз», — заговорила Нэнси. «Что же ты мне не сообщила, что приедешь?»
11: «Я тебе сообщала несколько раз».
12: «Правда? Ты звонила», — опечалилась Нэнси. «Я же ему говорила, что домком барахлит, а он не поверил».
11: За спиной Нэнси возник респектабельный мужчина с огромной копной серебряных волос.
13: «Кто это?» — вопросил он властным баритоном. Оглядел Заранну.
11: «Полагаю, вы Зо», — провозгласил он. «Какое счастье!» Обойдя Нэнси, он крепко обнял Заранну и запечатлел на ее щеке пылкий поцелуй. Незнакомец был выше ее на голову. «Я Виктор. Виктор Воль. Заходите, пожалуйста». «Ох, Нэнси, неужели твоя сестра так и будет стоять в коридоре?» И он увлек обеих женщин в квартиру. Заранна была готова увидеть небольшую комнату, но это была настоящая конура. А мебель? Заранна предполагала, что сестра обходится находками с помоек, но полная комната больничных коек? Заранне потребовалось несколько минут, чтобы осмыслить увиденное. В гостиной площадью 3 на 5 метров разместилось две дюжины кроватей. Половина на полу, а остальные перевернутые на потолке. Только тут Заранна поняла, что перед ней голограмма. Каждая кровать представляла собой отдельный кадр, транслируемый из другого места. Кадры чуть-чуть накладывались друг на друга, образуя своеобразные снежинки из 6 кроватей. На них лежали тяжелобольные. Гостиная не была освещена, только сквозь голограммы просачивался свет разномастных ламп. Настоящей мебели мало. Какие-то шкафчики и стулья, придвинутые вплотную к стене. В углу стоял обшарпанный туалетный столик, превращенный в алтарь неведомого святого. Несколько свечек выхватывали из сумрака старинное плоское изображение рослого босоногого мужчины, закутанного с головы до ног в широкую рясу.
12: «Что здесь творится, Нэнси?» — воскликнула Заранна. «Это моя работа», — гордо произнесла сестра.
11: «Прошу вас», — сказал Виктор, учтиво выпроваживая обеих за перегородку. «Давайте поговорим на кухне. Вы уже обедали, Зо?»
12: «Да, спасибо», — ответила Заранна. «Я поела в дороге».
11: Ей пришлось пройти сквозь кровать, на которой корчился от боли неведомый мужчина. Иначе на кухню никак нельзя было попасть.
12: «Извините», — проронила она.
11: Похоже, он привык к подобному обращению, так как просто закрыл глаза, пропуская ее. Кухня представляла собой всего лишь часть гостиной, отгороженную шкафами и стойкой. Там тоже не обошлось без койки, но лежавший на ней седой старик с разинутым ртом то ли спал, то ли находился в коме. «Думаю, Эдварду какое-то время будет не до нас», — проговорил Виктор. «Комп, сотри эту голограмму. Извините, Эдвард, но нам нужно место». Голограмма исчезла, и Виктор пригласил Заранну сесть на табурет у стойки. «Хотите чаю? Может быть, капельку коньяка?»
12: «Спасибо», — произнесла Заранна, примостившись на табурете и скрестив ноги. «Чай — это прекрасно».
11: Ее сестра, войдя в кухню, откинула сиденье ходунков и собиралась уже присесть, но тут из спальни донесся душераздирающий стон.
14: «Нэнси!» — взывал голос, мужской или женский, неясно. «Нэнси, вы мне очень нужны!»
12: «Извини», — сказала Нэнси.
11: «Я схожу с тобой», — заявила Заранна.

продолжение рассказа Дэвида Марусика «Знаю я вас» после небольшого перерыва. На радио «Энергия-ФМ» вы слушаете «Модель для сборки».

0: Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Сегодня в эфире рассказ Дэвида Марусика «Знаю я вас». Спальня оказалась в половину меньше гостиной. Голографических кроватей в ней тоже было в два раза меньше. У дальней стены стояла еще одна, настоящая. На нее заранно и села. Тумбочка, приспособленная под шкаф-ниша, столик-трюмо. В шкафу висела недешевая на вид мужская одежда. Из-под тумбочки торчали мужские тапочки. Над тумбочкой висела голограмма, трансляция футбольного матча. Крохотные спортсмены в ярких майках носились по полю размером с салфетку. Звук был отключен. Нэнси уселась под женщиной с отечным лицом, чья койка была на потолке. «Что ты, собственно, делаешь с этими людьми?» – спросила Заранна. «В основном слушаю», – отозвалась Нэнси. «Я помощница в госпитале». «Зачем?» – поразилась Заранна. «Я ведь посылала тебе деньги». «Мне это нужно». Нэнси задрала голову к женщине. «Я здесь, миссис Хурли. На что жалуетесь?» Заранна принялась рассматривать голограммы. Как и в гостиной, каждая кровать транслировалась отдельно. В углу всех кадров виднелись эмблемы телекоммуникационной сети и счетчик. За все это интерактивное эфирное время кто-то выкладывает неплохие денежки. Разглядев Нэнси, женщина начала причитать.
1: «Ой, Нэнси, спасибо, хоть вы меня не бросили. Я лежу вся сырая, но они отказываются сменить белье, пока я не подпишу какое-то разрешение». «Какое разрешение? Зачем подписывать? Никак не пойму».
0: «Милая, а разрешение у вас здесь?» – поинтересовалась Нэнси. «Хорошо, покажите его мне». И миссис Хурли дрожащими руками протянула Нэнси какой-то лист. «Комп», – распорядилась Нэнси, – «скопируй этот документ и выведи». На стене спальни возник огромный прямоугольник с текстом.
1: «Миссис Хурли, это разрешение на то, чтобы санитары помогли вам покончить с собой. Вы не обязаны его подписывать, если не хотите».
0: Женщина испуганно распахнула глаза.
1: «А я хочу, Нэнси!»
0: В дверях появился Виктор. «Нет!» – вскричал он. «Ни в коем случае ничего не подписывайте!» «Тсс!» – прошептала Нэнси. Виктор вошел в спальню, проходя сквозь тела и кровати. «Не подписывайте себе смертный приговор, миссис Хурли!» Женщина, казалось, еще больше перепугалась. «Мы вернулись к древнеримскому строю!» – зычно объявил Виктор. «Слуги и хозяева! Рабы и плутократы! О, где ты, благословенный средний класс! Как нам тебя сейчас не хватает!»
2: «Виктор!» – сурово произнесла Нэнси, указывая на дверь. Затем кивнула Заранне. «И ты тоже. Идите выпейте чайку. Я подойду попозже».
0: Заранна вышла вслед за Виктором на кухню, села у стойки, наблюдая, как он ставит на стол чашки и блюдца, сахарницу, блюдо с псевдосоевыми лимонами, распаковывает и нарезает темно-коричневый кекс. Очевидно, в этой кухне он находился не на правах гостя. «Что они сделали с твоей сестрой, эти мерзавцы?» – проговорил Виктор.
2: «Какие мерзавцы? Что с ней сделали?»
0: Виктор налил в заварочный чайник кипяток. «Она буквально жила школой».
1: «Школой?» – не поверила своим ушам Заранна. «Вы говорите о том, что кончилось 30 лет назад».
0: Но это единственное дело, которое было ей в душе.
1: «Ой, какая жалость!» – саркастически протянула Заранна.
2: «Нам всем пришлось расплатиться за долголетие. Как преподавать в начальной школе, если детей больше не рожают?»
0: «Значит, переучивайся. Жизнь продолжается. Достаточно стать членом такой вот организации», — Заранна взмахнула рукой, указывая на возвышающуюся наверху башню, —
1: «и пропитание до самой смерти гарантировано. Единственное, что тебе не подадут на тарелке с голубой каемочкой, — это долголетие. Его придется зарабатывать самому. А кто не может, тот просто никуда не годится, вот и все».
0: Сообразив, что в соседней комнате медленно угасают две дюжины именно таких неумех, Заранна перешла на шепот.
2: «Неужели общество должно волочь этот балласт из столетия в столетие?»
0: Виктор, рассмеявшись, накрыл ее руку своей огромной лапой. «Я вижу, Зо, вы настоящий вольный стрелок. Пиратка».
2: «Если бы у всех была такая инициативность, такая неуемная жажда деятельности. Но, увы, мы не таковы. Мы жаждем простой, тихой жизни. поэтому весь день стрижем клиентам волосы. Когда нам это надоедает, нас переучивают, обучают подрезать ногти. Когда нам и это приедается, мы умираем. Ибо чего у нас нет, так это рабских душ. Прирожденные рабы среди людей нас драгоценная редкость. Их следует ценить, холить или лелеять. Как повезло нашим хозяевам, что они открыли клонирование. Теперь им нужно всего лишь отыскать среди нас одного раболепного человека и выпустить в свет массовым тиражом. А все остальные пусть убираются к черту. Он убрал руку, чтобы налить чай, и Заранна тут же почувствовала, что тоскует по его прикосновению. Впрочем, у нас сегодня, можно сказать, праздник. «Хватит о мрачном!» — взревел он. «Как замечательно, наконец-то, свести знакомство с нашей знаменитой СО! Нэнси только о вас и говорит. По ее словам, вы важная особа. Идете в ногу со временем и преуспеваете. Работаете следователем». Он уставился на Заранну поверх чашки. «Я действительно занималась розыском пропавших без вести по поручению национальной полиции», — сообщила Заранна. «Но забросила это занятие много лет назад. После того, как мы всех нашли».
3: «Всех нашли?» — расхохотался Виктор, пристально глядя ей в лицо.
2: Затем, отвернувшись, перевел взгляд на Нэнси, которая делала обход в гостиной.
4: «Ну а вы, мистер Воль?» — спросила Заранна. «На что вы живете?»
3: «Что это еще за мистер? Я вам не мистер, а Виктор. Мы с вами почти что родня. Разумеется, я живу не на что, а ради чего. Живу ради жизни. А вот на хлеб я зарабатываю уроками бальных танцев».
4: «Вы меня разыгрываете?»
3: «Зачем мне вас разыгрывать? Я преподаю вальс, фокстрот, ча-ча-ча».
2: И, обхватив за талию воображаемую партнершу, он закачался в танце. «А также мерлец. Но мой конек — кубинское танго».
4: «Удивительно.

0: заправочной башни. А вслух сказала: «Ну и как, хорошо платят за уроки танцев?»
1: «Отвратно!» Виктор воздел руки к потолку. «Искусство вообще дело недоходное. Но есть вещи поважнее денег. Впрочем, ваш намек мне понятен. Кушать хочется всегда, так что я не брезгую и другими занятиями. Например, консультирую джентльменов относительно содержимого их гардеробов. Это оплачивается лучше. Джентльмены не любят появляться на публике без шика». Перед мысленным взором Заранны возникла восхитительная картина. Высокий, элегантный Виктор в накрахмаленной белой рубашке и черном смокинге, порхающий по блестящему дубовому паркету, изящно поддерживая свою не менее элегантную партнершу. Заранна даже могла вообразить на месте этой партнерши себя. Но Нэнси... «Справочная башня недоступна из-за перегрузки домкомпа», — доложил жучок. Заранна удивилась. Ее домашняя система легко могла бы поддерживать 3 дюжины интерактивных голограмм. Впрочем, судя по всему, на 40p люди жили как в доисторической пещере. Нэнси прикатила на кухню, кое-как удерживая на раме ходунков маленькую плоскую картонную коробку, которую тут же поставила на стол рядом с чайником. «Ох, Нэнси, Нэнси», — укоризненно цокнул языком Виктор. «Что нам сказал автодок? Ничего не поднимать. Присядь с нами, выпей чайку».
2: «Еще минуточку, Виктор. Там есть и другая коробка».
0: «Давай помогу», — сказал он и поднялся. Заранна попробовала кекс. Он был размокший, почти что кашей, слишком сладкий. Со специями повар тоже переборщил. «Такие кексы покупал отец», — вспомнила она, — «в крохотной лавчонке на бульваре Подеревского в Чикаго». Положив в рот еще кусочек, она принялась рассматривать картонку Нэнси. То был бокс модели «Семейный архив», из которого при необходимости можно было выкачать воздух. Но защелка этой коробки была не заперта, да и крышка чуть приоткрыта. Заглянув внутрь, Заранна увидела пеструю коллекцию записных книжек. Среди них нельзя было отыскать 2 похожих и связку писем с яркими бумажными марками. На верхнем конверте в графе «Адресат» было от руки написано «Пани Беате Смоленской». Так звали прабабушку Заранны. Виктор плюхнул на стойку 2-ю коробку, а затем усадил Нэнси на кресло-шезлонг в гостиной. «Нэнси!» — окликнула Заранна. «Что это такое?»
2: «Вот, сохранила. Для тебя», — отозвалась сестра.
0: Заботливо укрыв Нэнси одеялом и обложив подушками, Виктор подал ей чай с кексом. Заранна заглянула в большую коробку. Сверху лежали рандофон и несколько сломанных голокубиков, но в основном картонка была наполнена реликвиями минувших столетий. Не совсем антиквариат, просто обыденные, исцарапанные и облупленные вещицы. Посеребренная солонка с медными проплешинами, оклеенная ружейными гильзами дубовая дощечка, очевидно, творение какого-то ребенка, четкие из вишневых косточек, трубка.
2: «Что это за мусор?»
0: Слух спросила Заранна, уже догадавшись об ответе, ибо заметила пару терракотовых дроздов, принадлежавших ее матери. Это было собрание предметов, которые в их семье считались фамильными реликвиями. Очевидно, на Нэнси, самую младшую и добропорядочную из всех детей, была возложена задача хранителя. Но почему сейчас она решила все отдать? Тоже ясно, решила Заранна, глядя на полулежащую среди пациентов в госпитале сестру. Виктор выговаривал Нэнси за то, что она отказывается носить противоварикозные чулки. Отечные, покрытые лиловыми пятнами щиколотки Нэнси походили на сардельки. «Черт подери», — подумала Заранна. «Жучок», — позвала она, — «запроси медицинскую карту Нэнси Брим, девичья фамилия Смоленская. С паролями я помогу».
2: «Сеть недоступна», — доложил жучок.
0: «Обойди домашний комп. Подключись к общественному линку напрямую».
2: «Общественный линк недоступен».
0: «Чушь какая-то. Если из лифта подключиться можно, почему отсюда нельзя? Или это жилище заколдовано?» Оглядевшись, Заранна попыталась понять, где в квартиру входит утилиткабель. «Наверное, через санузел, там, где водопровод, ведь на кухне сервис-панелей точно нет». Прошмыгнув сквозь кровати в гостиной, Заранна вошла в санузел и задвинула дверь. Она оказалась в крохотном кафельном склепе, уставленном морскими раковинами и корзинками с ароматизированным мылом. Нэнси пыталась создать атмосферу уюта. Шкафчик-аптечка был отведен под мужские туалетные принадлежности. Этот обманщик просто-напросто завесил сервис-панель полотенцем. Хитрый замок панели был нейтрализован замысловатым.

0: приспособлением, к которому Заран решила не прикасаться. Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радио «Энергия FM».
1: «Виктор Воль вас пугает или возбуждает?»
0: — подал голос жучок. «Почему ты спрашиваешь, идиот?»
1: «Когда он прикоснулся к вашей руке, уровень адреналина в крови резко повысился».
0: «Что? Ты за моей биометрией теперь следишь?»
1: «Моя задача узнать...»
0: «Знаю», — отрезала Заранна. «Твоя задача узнать меня поближе, упрямый маленький пройдоха, вот ты кто!» Отыскав в кармашке пояса ретранслятор для терминалов, она включила его в соответствующее гнездо на панели.
1: «Готово, вот мы и с доступом».
2: «Так точно», — отозвался жучок.
1: «Автодок требует пароля медицинской карты Нэнси».
0: «Отмени запрос, это подождет».
1: «В справочной башне Виктор Воль не значится».
0: «Так я и думала», — заметила Заранна. «Выведи протоколы компап. Вместо экрана использую зеркало». В зеркале появилась коммерческая страница «Дом компоненси». Просмотрев несколько меню, Заранна не обнаружила ничего необычного, кроме записи о том, что полдюжины сообщений, которые она послала Нэнси, были просмотрены, но остались без ответа.
1: «Жучок, здесь что-то нечисто». «Это нестандартные протоколы пользователя», — объявил жучок. «Стандартные заблокированы. Все домашние кабели идут в обход встроенного домкомпа и выводят на фальшивый домкомп».
0: «Фальшивый?» – переспросила Заранна.
3: «Так, уже интересно».
0: Сервис-панель выглядела довольно-таки невинно. Ни тебе лишних проводов, отходящих вбок, ни оптических ретрансляторов. «Процессор можешь найти?»
1: «Он находится в полуметре от вас, справа на уровне вашего бедра».
0: И действительно, под раковиной обнаружилось дешевенькое устройство в форме блюдца.
1: «Наверное, в тебе живет душа инженера-электронщика», — прокомментировала Заранна.
0: «Я бы в жизни не смогла добиться от гонщика того, что ты сейчас сделал».
1: «Ладно, расскажи мне о голотрансляциях в комнатах». «В фальшивом домкомпе базируется частная сеть связи, именуемая «Госпиталь Камилла Лилийского». Я усматриваю незаконное использование 203-го канала ТСН».
0: Круглосуточный футбольный канал. Заранна была восхищена. На свою левую телекоммуникационную сеть Виктор, кто же еще как не Виктор, ни гроша не тратил, если не считать абонентской платы за прием одного единственного коммерческого канала. Счетчики, на которые Заранна обратила внимание, показывали не расходы ее сестры, а суммы гонораров, которые Виктор брал со своих больных клиентов. «Жучок, ты можешь вычислить, сколько госпиталь Камилла зарабатывает в среднем за день?»
1: «45 кредитов в день».
0: «Не густо. В два раза больше зарплаты парикмахера или учителя танцев. Риск явно не оправдывался».
1: «На что идут доходы?» «Я не располагаю субрутиной для отслеживания финансовых операций».
0: «Проклятие», — подумала Заранна, — «зря с собой гонщика не взяла».
1: «Можешь сказать, на кого зарегистрирован госпиталь?» «На госпожу Нэнси Брим».
0: «Чего и следовало ожидать», — протянула Заранна, вынимая ретранслятор из гнезда. «Если афера раскроется, отдуваться придется ее сестре». Вначале Заранна решила по душам поговорить с Виктором, но, выйдя из санузла, услышала, как он невинно распевает на кухне песенки из видеофильмов, и отказалась от своего намерения. Покосившись на кровать Нэнси, она задумалась, каково делить такое узкое ложе с плечистым мужчиной. И решила повнимательнее разобраться в деле, прежде чем разоблачать Виктора.
1: «Жучок, попробуй-ка скачать и проинсталлировать следящие рутины гонщика из моей библиотеки прикладных систем».

0: Виктор стоял у кухонной раковины, мыл посуду. В гостиной тихонько похрапывала Нэнси. Точнее, это был не храп, а какая-то дребезжащая одышка. Симптом застойных явлений в легких. Губы у Нэнси были синеватые, кислородное голодание. Почти как у их матери за день до смерти, вспомнила Заранна. У матери было кровоизлияние в мозг, слабые стенки артерий. Вот наши подлинные семейные реликвии, подумалось заранее. Она прожила еще некоторое время, полубезумная, ослабшая, жалкая. Мать не выпускала из рук короткой бамбуковой трости с обломанным кончиком. Обломанным кончиком она чесала спину и ноги, ровным набирала номера на старинном дисковом телефоне, а еще махала тростью, бичуя свою злую судьбу. Самая младшая из детей Нэнси училась тогда в педагогическом колледже, но взяла академический отпуск, чтобы ухаживать за матерью. Заранна, старшая, уже работала на западном побережье. Она умудрилась не появляться дома, пока мать не впала в кому. Теперь же, спустя многие годы, Заранну мучила совесть за то, что она оставила мать в беде. На потолке кто-то зашелся в припадке кашля. Заранна обратила внимание, что большинство больных пристально глядело на нее. Кто с открытой враждебностью, кто просто с досадой. Очевидно, они ревновали Нэнси к ней. Нэнси перестала храпеть и открыла глаза. Сестры молча переглянулись. Виктор стоял у раковины, вытирая руки полотенцем, и тоже смотрел в их сторону. «Я сейчас же закажу номер в клинике Стронмейера в Козумеле», произнесла наконец Заранна. «И ты поедешь со мной». «Виктор», — сказала Нэнси, игнорируя сестру, «сходи к Джефферсонам, милый, попроси у них раскладушку». Держась за ходунки, Нэнси поднялась на ноги. «Пожалуйста, извини меня, Зо, но сейчас мне нужно поспать». Она укатила в спальню и закрыла за собой дверь. Виктор повесил полотенце на крючок. «Сейчас принесу раскладушку», — объявил он. «Не беспокойтесь», — сказала Заранна. Для нее, привыкшей к времени западного побережья, час был еще ранний. Кроме того, она не намеревалась ночевать в одной комнате с умирающими. «Я закажу по компу гостиничный номер наверху». «Позвольте мне», — галантно предложил Виктор и отдал нужные команды. Он проводил Заранну в Holiday Inn на 400 этаже. Чтобы попасть туда, им пришлось трижды пересаживаться с лифта на лифт. Они шли в молчании по коридорам, усланным мягкими коврами. Остановившись перед дверью ее номера, Виктор взял Заранну за руку. Как и в первый раз, она ощутила упоительный страх. «Зо», — произнес он, — «милости просим к нам завтра на торжественный завтрак. Вы любите бельгийские вафли?» «О, я не хочу вас обременять. Я сама была бы очень рада пригласить вас обоих сюда, в ресторан». «Отличная мысль», — сказал Виктор, «но ваша сестра отказывается выходить из квартиры». «Трудно поверить. Нэнси никогда не была домоседкой». «Люди меняются», — заметил Виктор. «Она говорит, что не покидала башню с тех пор, как ездила на похороны вашего брата Майкла».
1: «Целых 7 лет?»
0: «Как видите, у нее глубокая депрессия». «Хорошо, что вы приехали». Виктор слегка пожал ее руку и выпустил. «Итак, до утра», — попрощался он и, насвистывая, удалился по коридору. Заранна провожала его взглядом, пока Виктор не завернул за угол. Войдя в свой облицованный мрамором гостиничный номер с высоким, как в церкви, сводчатым потолком, Заранна вдохнула свежий, ароматный воздух и словно бы вернулась из кошмара в реальность. С 400-го этажа открывалась божественная панорама. Луну, казалось, можно было достать рукой. Внизу расстилались поля и холмы, словно зеленые одеяла на великанской кровати.
1: «Добро пожаловать, госпожа», — произнесла комната. «От имени персонала Holiday Inn благодарю вас за то, что вы выбрали нашу гостиницу. Непременно сообщите, если вам что-либо потребуется».
0: «Спасибо», — сказала Заранна.
1: «Кстати», — продолжала комната, — «вам посылка. Сейчас ее принесу».
0: Через несколько минут в дверь постучал долговязый Джон с пакетом из General Genius.
1: «Жучок», — распорядилась Заранна, — «дай ему на чай».
0: Раскланившись, Джон удалился. В посылке был подарочный сервопояс «Дипломат Люкс». Тед превзошел сам себя. К сервосистеме ценой в месячный доход Заранны он приложил бесплатный футляр, тоненький пояс от Гуччи. «Ну что ж, пора прощаться», — произнесла Заранна и направилась к люку почтопровода, на ходу расстегивая свой собственный пояс. «Жаль, жучок, жаль. Только-только мне с тобой стало интересно». Заранна начала искать на поясе отсек, где хранилась мнемоплата. Ее надо было непременно уничтожить. Жучок знал о хозяйке слишком много. Все равно для задач Теда важнее процессоры. «Я так надеялась, что ты созреешь», — проговорила она. «Ужасно хочется познакомиться со страшным серым волком, которым ты якобы должен обернуться». Отвинчивая панель, за которой находилась мнемоплата, она вдруг услышала из ванной шум воды. «Что такое?» «Сервопояс по имени Жучок попросил меня приготовить вам ванну», — пояснила комната. Войдя в просторное помещение, Заранна увидела, что из кранов льется клюквенно-красная вода. Полотенца тоже были клюквенно-красные, а халат — нежно-розового оттенка. «Ну-ну», — пробурчала Заранна. «Жучок хочет меня умаслить, чтобы прожить подольше». Раздевшись, она погрузилась в теплую воду и, выключив свет, качалась на волнах около часа, лениво размышляя о сегодняшних встречах. Ей хотелось с кем-нибудь посоветоваться насчет сестры. С Виктором она как-нибудь справится сама. Подумаешь, мошенник и бояшка, видали мы таких. Его Заранна могла раздавить одним пальцем. Но проблемы сестры ей не по силам. Мир чувств всегда был для Заранны темным лесом, а тут депрессия, если это действительно депрессия. С кем бы проконсультироваться? Мысленно перебрав всех своих знакомых, Заранна заключила, что никому из них ей обращаться не хочется. Говоря по чести, страшно им довериться.

Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире рассказ Дэвида Марусяка «Знаю я вас». В переводе с английского Светланы Силаковой. Продолжение и окончание рассказа через несколько минут.

0: Напоминаю уважаемым слушателям, что они слушают модель для сборки на радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире рассказ Дэвида Марусика «Знаю я вас». Утром Заранна вновь было решила отослать жучка в компанию, но обнаружила, что за ночь он переделал субрутины гонщика под свою собственную архитектуру, весьма полезное для сервопояса дрование, и прошел по следу денег госпиталя. Но вернулся с пустыми руками. Доходы госпиталя Камилла Лилийского поступали на шифрованный счет в Либерии, который не смог бы взломать даже сам гонщик. Сейчас ей требовались отпечатки пальцев и прочие вещдоки, а без помощи жучка она их добыть не могла. Поэтому Заранна черкнула Теду, что подержит модуль еще день-два. Чтобы поскорее спуститься под землю, Заранна раскошелилась на дорогой частный лифт. «Жучок», — сказала она, спеша по коридорам 40П, «я хочу, чтобы ты проинсталлировал субрутины гонщика из категории «Юриспруденция». «Я уже проинсталлировал все прикладные программы из всех ваших библиотек». «Почему это меня не удивляет, а?» Со вчерашнего дня в квартире Нэнси кое-что изменилось. Джентльмен, сквозь чью кровать заранее пришлось пробираться в прошлый раз, исчез. На его месте лежала скелетообразная женщина с красными и какими-то остекленевшими глазами. Завтрак был бы хорош, если бы не напряженная атмосфера. Заранна сидела у стойки, Нэнси в своем кресле. Виктор взял на себя роль официанта и обслуживал обеих. Хотя кофе и большая часть продуктов были псевдосоевыми, поварское искусство Виктора почти заставило Заранну поверить, что она ест настоящие пшеничные хлебцы, кленовый сироп и взбитые сливки. Но Нэнси вообще не притрагивалась к завтраку, а Виктор слишком суетился. Тем временем Заранна поручила жучку снять с чашек и тарелок, которые подавал ей Виктор, отпечатки пальцев, сделать запись голоса и снимки сетчатки глаз. В глаза Виктора вживлены Джейкобовы зеркала, препятствующие надлежащему сканированию сетчатки, доложил жучок. Заранна не удивилась. Вполне возможно, что на кончиках пальцев Виктора есть эпиподушки. Благодаря техническому прогрессу анонимность теперь по карману даже мелким мошенникам. Извинившись, Заранна удалилась в туалет, где выдернула из зубьев расчески несколько серебряных волос и убрала в пакетик для проб. Она рассчитывала на то, что тщеславие не позволило Виктору засевать свою голову чужими волосами. Выйдя, она обнаружила, что хозяева громко спорят. «Прошу тебя, милый, езжай с ней», — умолял Виктор. «Полечись. Что я буду без тебя делать?»
1: «Перестань, Виктор. Просто перестань и все.
0: Я не дам тебе умереть». Заранна рассудила, что пришел момент удалить из квартиры Нэнси левую сеть связи, а из жизни сестры Виктора. Войдя в гостиную, она заявила. «Я знаю, что он будет без тебя делать. Найдет какую-нибудь другую дуру, чтобы ее обокрасть». Но Нэнси, казалось, ничуть не удивилась. Напротив, она словно бы обрадовалась, что разговор наконец-то перешел на эту тему.
1: «Я давно этого ждала!» — вскричала она с такой яростью, что все пациенты госпиталя обернулись к ней. «Это моя сестра», — сообщила им Нэнси. «Моя сестра с белоснежной кожей, жемчужными зубами и шикарными нарядами».
0: От избытка чувств у Нэнси перехватило дыхание.
1: «И вот моя сестра позавидовала, что у меня есть нежный друг. Пожалела для него крошек. Крошек, которые АПГ швыряет своим подземельем».
0: Теперь пациенты смотрели на Заранну, ожидая ее реплики. Интересно, хоть кто-нибудь из них обладает достаточной ясностью рассудка, чтобы понять, перед ними разворачивается не сцена из мыльной оперы. Решив тоже сыграть на публику, Заранна страстно произнесла.
1: «Организм моей сестры отравлен болезнью. У нее галлюцинации. Тут дело не во мне. Дело вот в этом человеке».
0: И Заранна ткнула пальцем Виктора. «Мало того, что он втерся к ней в доверие и оккупировал квартиру. Но как вы думаете, кого АПГ вышибет на улицу, если все вскроется?
1: Мою сестру, вот кого!»
0: Заранна сделала круг по комнате, обращаясь к пациентам поочередно, точно прокурор к присяжным.
1: «Ну а деньги?»
2: «Да, в этом деле без денег не обошлось. 2 года назад я послала сестре 15 тысяч кредиток, чтобы она обновила почки. 15 тысяч кредитных знаков протектората. Если бы кто-нибудь из вас получил от своей сестры 15 тысяч кредиток, даже сейчас, когда вы лежите в общественных больницах, кто из вас отказался бы от таких денег?
1: Больные нервно заворочились, шурша простынями.
2: И что же моя сестра?
1: На кого она истратила деньги? На себя?
2: Заранно театрально размашистым жестом указала на Нэнси в кресле. «Вы видите, что нет».
1: «Так куда же исчезли эти деньги?»
2: «Я вам скажу, да, скажу. На счет Виктора Воля в заграничном банке».
1: Теперь внимание больных переключилось на Виктора.
2: «Ну и что?» – выпалила Нэнси. «Ты мне эти деньги подарила. Они были мои. Я их потратила на него. Это мое право».
1: «Ясно», – протянула Заранна, остановившись у кровати, чей обитатель, очевидно, только что отправился в мир иной. «Значит, моя сестра – полноправный партнер в афере Виктора».
2: «Афера? Какая афера?» – вскричала Нэнси. «Это у тебя галлюцинации, а не у меня. Я работаю в настоящем госпитале».
1: «Да, я знаю», – проговорила Заранна, указывая на алтарь с изображением святого. «Госпиталь Камилла Лилийского. Я навела справки». «А кто владеет этим почтенным заведением, ты знаешь?» Заранна обернулась, обращаясь ко всей комнате. «Кто-нибудь из вас знает?» «Так вот, госпиталем владеешь ты, моя милая Нэнси». Заранна помедлила, чтобы сестра успела переварить информацию.
2: «А что это означает?»
1: «Когда сюда ворвутся агенты национальной полиции, они придут за тобой, сестрица».
2: «Ну а вы? Кто-нибудь из вас имеет представление, куда идут ваши взносы?»
1: Заранна остановилась перед Виктором.
2: «Догадались?»
1: Аудитория кашляла и хрипела. Нэнси испепеляла взглядом Виктора. Он, наклонившись к креслу, попытался взять ее за руку. Нэнси отпихнула Виктора, но тот положил голову к ней на колени. Нэнси дернулась, точно на нее вспрыгнул дикий зверь, но вскоре успокаивающе погладила Виктора по голове рукой.
2: «Очевидно, у него были расходы», – произнесла она наконец. «А как же? Надо было все организовать. И вообще, он это делал только для меня. Потому что Виктор меня любит. Он дал мне занятие, а иначе я бы давно умерла. Пусть теперь меня посадят в тюрьму. Пусть. Все равно я там долго не пробуду».
1: По сценарию Виктору полагалось бы заплакать, орошая слезами колени возлюбленной. Он именно это и сделал. Заранна ощутила разочарование и, честно говоря, легкую брезгливость. Оказывается, сестра вовсе не хочет, чтобы ее спасали.
2: «Жучок», — позвала она, — «срочно созвонись с моим домкомпом и переадресуй Нэнси сообщение, которое я на него сейчас передам. Только обязательно заблокируй ООН».
1: Тем временем Виктор осыпал поцелуями руки Нэнси. Внезапно он скинул голову. «Ага», — подумала Заранна, — «ушной имплант». И убежал в спальню.
2: «Меня просят оставить сообщение», — оповестил жучок.
3: «Я поеду в гостиницу», — сказала Заранна Нэнси, направляясь к двери. «Поговорим позже».
1: Плотно задвинув за собой дверь квартиры, Заранна произнесла. «Жучок, ты ведь весь мой софт проинсталлировал, верно? Включая редактор голограмм?»
2: «Так точно».
1: Заранна огляделась. Никого не видно. И все же для студии она предпочла бы более укромное место, чем коридор на 40П.
2: «Вот мои инструкции, жучок. Создай мне маску в реальном времени по модели Джерри, которого мы вчера видели в лифте. Морфируй соответственным образом мою внешность и голос. Одень меня в форму национальной полиции, нарисуй подходящий фон, кабинет там какой-нибудь и отобрази все гримасы полицейского, понял?»
3: «Так точно».
2: «По счету 5, 4, 3.
1: Самодовольно скрестив руки и широко расставив ноги, Заранна с презрительной улыбкой заявила.
4: «Нэнси Б. Смоленска-Брим. Я сержант национальной полиции Мэнли, бляха номер 30316725. На основании предоставленных мне полномочий объявляю вас арестованной за деятельность, подпадающую под кодекс протектората, статья 12-135А об актах телекоммуникационного пиратства и статья 12-148Д о торговой деятельности без лицензии. Номер ордера на арест 063-08-2043-716. Вы должны подтвердить получение данного сообщения сразу после его просмотра и явиться в реальном теле для заключения под стражу в полицейский участок номер 28 города города Индианаполис завтра, не позднее 4 часов по стандартному времени. Вы имеете право на адвоката. Конец сообщения. Всего хорошего.
1: За спиной Заранны скрипнула, открываясь дверь. Нэнси, держась за ходунки, вышла на порог.
4: «Что ты делаешь?» — спросила она.
1: Спустя мгновение гостиная опустела. Кровати и больные испарились.
4: «Нет!» — вскрикнула Нэнси. «Отдай!»
1: Из спальни появился Виктор, с туго набитой спортивной сумкой на плече. Наклонившись, он прижал Нэнси к себе. Та зарыдала.
5: «Рад был познакомиться с вами, Зо», — сказал Виктор, обернувшись к Заранне.
6: «Побереги силы и деньги», — отрезала Заранна. «Когда мы в следующий раз увидимся, а мы увидимся, гарантирую, я принесу тебе счет, и ты его оплатишь».
1: С грустной улыбкой Виктор Воль повернулся и ушел по коридору. Какой там Бухарест, какой там Лазурный берег. Заранна прочно застряла в АПГЖБ-24. Изгнание Виктора в конец подорвало хрупкое здоровье Нэнси. И что бы ни делала Заранна, что бы ни прописывал автодок, ничего не помогало. Сначала Заранна пыталась выманить Нэнси из квартиры. Разве не славно сменить обстановку, подышать свежим воздухом? Она взяла на прокат инвалидную коляску, чтобы отправить сестру наверх в какой-нибудь парк или дендрарий, приказав Жучку разведать, нельзя ли при помощи коляски силой отвезти Нэнси в клинику. Но с утра до ночи и с ночи до утра Нэнси лежала на своем кресле-шезлонге, отказываясь двигаться с места. Тогда Заранна починила домкомп и организовала через Жучка прямые трансляции оперных и балетных спектаклей, а также выступлений фигуристов. Но Нэнси все стерла и закрыла Заранне доступ к системе. Жучок легко мог бы взломать этот примитивный замок, но Заранна понимала, что это ни к чему не приведет, и решила подойти к делу с другой стороны. Купила в дорогих бутиках на верхушке башни ярких букетов из сухих цветов, гобеленов ручной работы и прочих симпатичных безделушек. Но Нэнси лишь молча развернула свое кресло и, не реагируя на обновки, уставилась на свой крохотный алтарь с портретом святого Камилла. Заранна приказала Жучку заказать вкусные булочки и питательные супы, приготовленные из свежих овощей и нежной вырезки. Но у Нэнси пропал аппетит. Вскоре она вообще перестала есть и так ослабла, что впала в полузабытье.
7: Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

0: Все это длилось неделю, пока автодок не сообщил Нэнси, что ей предоставлена койка в Блумингтонском госпитале штата Индиана. Только после этого Заранна осознала, что смерть не сегодня-завтра отнимет у нее последнюю родственницу. Чувствуя себя побежденной, она подошла к креслу Нэнси и прошептала:
1: «Не умирай, пожалуйста».
0: Нэнси, укутанная одеялами и подушками, как королева мантии, приоткрыла глаза.
1: «Прошу тебя, Нэнси, поедем со мной в клинику». «Помолись обо мне»,
0: — выдохнула Нэнси. Заранна покосилась на алтарь со старомодным изображением святого и пустыми подсвечниками.
1: «Тебе ведь нравилось работать в госпитале?»
0: Сестра не ответила.
1: «А почему бы, вправду, не устроиться в госпиталь?» — нервно предложила Заранна. «Не вижу никаких препятствий».
0: Нэнси пронзила сестру взглядом. «Я и работала по-настоящему». Ободренная этим всплеском энергии, Заранна поддакнула.
1: «Да, ты работала по-настоящему. Спорим, что на свете найдется десяток законных госпиталей, куда тебя с радостью примут на работу».
0: Нэнси с тоской воззрилась на нарисованного святого.
1: «Поздно об этом думать». «Нет, это говоришь не ты, а твоя депрессия. Когда ты снова будешь молодой и здоровый, ты иначе отнесешься к моему предложению».
0: Нэнси скрылась в своей крепости из подушек.
1: «Прощай, сестра»,
0: — произнесла она, смежив веки.
1: «Помолись обо мне».
0: «Ладно», — процедила Заранна. «Отлично». Она повернулась на каблуках, но у двери, где стояли картонки с фамильными реликвиями, замешкалась. «Потом пришлю кого-нибудь за ними», — рассудила она, хотя и не знала точно, нужен ли ей этот хлам. Выйдя в коридор, она приказала:
1: «Жучок, вызвони консьержа отеля».
0: Жучок не ответил.
1: «Жучок?»
0: Заранна покосилась на пояс, проверяя, включен ли он.
2: «Позвольте представиться», — раздался мелодичный басовитый голос. «Николас, к вашим услугам».
1: «Кто? А где же жучок?»
2: «Жучка больше не существует», — пояснил голос. «Он успешно завершил импринтинг и создал персонифицированный интерфейс, меня, основанный на ваших личных вкусах».
1: «Кто бы ты ни был, сейчас мне не досуг», — сказала Заранна. «Брысь с линии».
2: «Я связался с консьержем и договорился о транспортировке груза», — не унимался Николас. «И забронировал вагон первого класса для вас и Нэнси. Пункт назначения — клиника в Козумеле».
0: «Значит, жучок наконец-то созрел и переродился. Вот уж не вовремя, так не вовремя».
1: «Ты что, Ник, не понял?» — спросила она. «Нэнси никуда не едет».
2: «Чепуха», — заявил Николас. «Я вас знаю, наверное, уже припасли Джокера в рукаве».
0: «Да, это уже не жучок».
1: «Ошибаешься, приятель. Мой запас идей исчерпан. Теперь ее спасет только чудо».
2: «Чудо? Ну, конечно же. Гениально! Зо, вы опять совершили невозможное. Сейчас организуем».
0: Заранна, словно загипнотизированная, возвратилась в квартиру. Что-то хлопнуло, и в подсвечниках возникли длинные солидного вида свечи. Сами собой начали загораться одна за другой. Нэнси тупо поглядела на алтарь и недоверчивыми глазами принялась буравить Заранну.
1: «С чего ты взял, будто она клюнет на такую ерунду?» – проартикулировала Заранна.
2: «Но ведь это ваша идея, так?»
0: Издалека донесся нежданный гром. В комнате запахло розами. И святой Камил Лилийский выплыл из рамы, постепенно превращаясь из плоской, крохотной, выцветшей картинки в трехмерную фигуру в рост человека. Вскоре посреди комнаты, попирая ногами беспокойно ерзающее грозовое облако, стоял самый настоящий из крови и плоти кряжистый мужчина. Да, шоу было что надо. Вот только Нэнси на него не реагировала. Вместо этого она смотрела на Заранну.
1: «Учти, я твои дешевые фокусы насквозь вижу», — было написано в ее глазах. «Ник, я тебя предупреждала», — проартикулировала Заранна.
0: Камил взглянул на Заранну, и его лицо дрогнуло, на миг превратившись в черты ее матери.
1: Заранна увидела мать совсем молодой, лет 20, столько ей было, когда родилась Заранна. Ошарашенная дочь чуть не подпрыгнула, когда мать улыбнулась ей благоговейной улыбкой. Так, наверное, миллиарды матерей улыбались своему первому ребенку.
2: Встряхнув головой, Заранна отвернулась, чувствуя себя в ловушке.
1: Зато Нэнси, увидев реакцию Заранны, с интересом обернулась к святому. Что предстало перед ее глазами, Заранна так и не узнала, но только Нэнси, тихо вскрикнув, сползла с кресла, чтобы встать на колени. Неземной свет окутал Нэнси, в то время как в комнате заметно стемнело.
2: Святой и Нэнси, казалось, вступили в молчаливый диалог. Спустя долгое время Камил указал на свой лоб.
1: Нэнси в ужасе обернулась к Заранне, а видение, съеживаясь, вознеслось и точно впиталось в потолок.
2: Свечи одна за другой погасли, а затем и вовсе исчезли из подсвечников. Поднявшись на ноги, Нэнси заботливо отвела Заранну к шезлонгу и заставила прилечь.
3: «Не двигайся», — шептала она. «Вот я тебе подушечку подложу».
2: Она осторожно приподняла голову Заранны и подсунула ей под спину подушку.
3: «Зо, ну почему ты мне не сказала?»
2: Нэнси пощупала лоб сестры.
3: «А я-то думала, что ты вылечилась».
2: Заранна взяла руку сестры и приложила ее к своей щеке. Теплая. Более того, лицо Нэнси было теперь румяным, точно чудо вдохнуло в нее второе дыхание.
3: «Я знаю, что вела себя глупо», — произнесла Заранна.
2: «Понимаешь, как-то закрутилась, перестала о себе заботиться. Пожалуйста, отвези меня поскорее в клинику».
3: «Конечно», — заявила Нэнси, распрямившись и подтянула к себе ходунки. «Я мигом, только соберу вещи».
2: Нэнси поспешила в спальню. Ходунки она начала было толкать перед собой, но, обнаружив, что они лишь мешают, отшвырнула. Те со звоном укатились на кухню. Прикрыв глаза, Заранна закрыла лицо руками.
3: «Должна признать, жучок Ник, ты молодец. Почему мне самой это в голову не пришло?»
2: «Действительно, почему?» — раздался приятный бас Николаса. «Вы ведь не знаете себе равных в искусстве манипуляции людьми».
1: «Как я должна это понимать?»
2: Открыв глаза, Заранна увидела миниатюрную голопроекцию. Красавец в элегантной домашней куртке, сидящий под сенью могучего, живописного, искривленного дуба. Он показался Заранне до боли знакомым. Его точно смонтировали из черт тех мужчин, которых она находила привлекательными.
4: «Понимаете это так? Вы сами не знали, действительно ли хотите, чтобы Нэнси выжила», — заявил микромужчина.
3: «Ты лжешь. Она моя сестра, я ее люблю».
4: «И потому навещаете ее часто-часто, дай бог, раз в 10 лет».
3: «Какой же ты наглец», — протянула Заранна.
1: «Так вот почему Тед сказал, что после созревания ты будешь настоящей сволочью».
4: «Вероятно», — отозвался Николас с рассеянной сочувствующей улыбкой. «Я не могу себя изменить. Меня запрограммировали на то, чтобы я узнал вас и стал вашим слугой. Я только что спас вашу сестру тем способом, которому научился именно от вас. Когда она омолодится, я устрою ее в какой-нибудь госпиталь. Это даст вам некоторую передышку, пока она не выкинет очередной фортель».
1: «Передышку?»
4: «Через несколько лет все люди до клонического периода просто-напросто вымрут. Останутся лишь самые преуспевающие», — пояснил Николас. «Госпитали уйдут в прошлое вслед за начальными школами. У вашей сестры просто дар выбирать обреченные профессии». «Прямо в точку», — подумалось Заранне.
2: «Полагаю, Виктора можно было бы вернуть», — продолжал Николас. «Он сам не пропадет и ей пропасть не даст. Ведь он ее любит».
1: «Какая там любовь?» — вскричала Заранна. «Он к ней просто присосался».
4: «Ау, проснитесь!» — насмешливо позвал Николас. «Виктор аферист, но он ее любит, и вы это знаете. Однако вами руководила самая настоящая ревность. Вам невыносимо было видеть их вместе. Ведь вы одиноки. У вас даже друзей нет. Зо, я говорю о близких друзьях. И так длится уже много лет».
1: «Чушь!»
2: Микромужчина встал, отряхнул с брюк виртуальную пыль.
4: «Зо, не пытайтесь лгать мне. Я знаю вас лучше, чем все 7 ваших последних мужей вместе взятых. Кстати, жучок с ними связался. Они охотно поведали ему все подробности».
2: Заранна привстала в кресле.
5: Что? Что ты сделал?
2: Жучок был прекрасным следователем, отозвался Николас. Он расспросил ваших бывших друзей, работодателей, любовников и даже врагов. Заранее расстегнула пояс, чтобы добраться до пульта управления сервом. «Что вы делаете?» – поинтересовался Николас. Заранее пришлось снять пояс, иначе надписи под кнопками было не прочесть. «Хотите, отключайте», – заявил Николас. «Но имейте в виду, я вас знаю». Заранее щелкнула выключателем, и голограмма исчезла. Затем отвинтила крышку нужного отсека, выдрала махонькую размером с пуговицу мнемоплату, зажала двумя пальцами.
5: «Раз ты меня так хорошо знаешь!» — сказала она, сдавив плату и чуть ли не задыхаясь от гнева.
2: Плата согнулась, едва не разломившись надвое. Итак, Заранна сидела, обложенная кисло пахнущими подушками, на глубине 40 этажей под землей и в припадке ярости убивала машину. Ей пришло в голову, что, возможно, у General Genius большое будущее, и надо покупать их акции. Положив плату на ладонь, она разгладила ее. Жалкий, безобидный квадратик, но при взгляде на него у Заранны вновь начинали дрожать руки. Давненько она не встречала никого и ничего, что вгоняло бы ее в дрожь. Заранна осторожно вставила плату назад и завинтила крышку. Если теперь пояс все-таки заработает, это будет чудо.

0: Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергии. И сегодня в нашем праздничном первоапрельском выпуске рассказ Леонида Каганова. Итак, хоминоиды. Профессор Анастасий важно поднялся на кафедральный холм, почти ни разу не споткнувшись. Он легко приподнял столешницу кафедры и вынул свои тезисы. Последнюю неделю он хранил их здесь, на кафедральном холме, чтобы не забыть дома в последний момент. Из динамиков раздался металлический перезвон, открывая доклад, ради которого сюда съехались ученые всех стран. А вслед за этим раздались и громкие аплодисменты. И хотя профессор ожидал этого звука, но от неожиданности вздрогнул, и столешница захлопнулась, больно прищемив руку. Профессор сдержался. Аплодисменты стихли, и наступила тишина. Профессор оглядел ряды собравшихся до самого горизонта. Все смотрели на него и ждали. Пора было начинать. «Коллеги!» — воскликнул профессор в микрофон, а могучие равнинные динамики подхватили его голос и унесли вдаль. Миллионная толпа ученых невнятно загудела в ответ. Профессор Анастасий позеленел от смущения. «Простите, оговорка», — прошептал он, — «разумеется, имелось в виду коллеги». Шум моментально стих, оговорка — привычное дело. «Коллеги», — сказал Анастасий, сделав эффектную паузу. Глубоко вздохнул и продолжил уже отрепетированным голосом. «Товарищи, граждане, сейчас я скажу о том, что чувствует каждый из нас, хотя не каждый говорит об этом вслух. В нашем обществе принято делать вид, что все в порядке, что все так должно и быть». Равнина напряглась. Профессор чувствовал это потому и не стал затягивать паузу, а глубоко вздохнул и выпалил. «Пусть выйдет вперед тот, кто чувствует себя счастливым. Пусть выйдет тот, кому в жизни все удается». Разумеется, вопрос был риторическим. Профессор быстро кивнул ассистенту ПАУ, и тот выставил перед кафедрой специально заготовленную табличку. «Вступление в счастье». Анастасий передвинул тезис еще ближе, словно пытались украсть, прижался к самому микрофону и быстро заговорил. «Тема моего доклада – счастье и удача. Почему мы так несчастны? Почему нам так не везет в жизни? Каждый из нас задает себе этот вопрос. Почему я неудачник? И в действительности, почему?» И простые граждане, и крестьяне, и рабочие, и политики, и мы, ученые, никто из нас не может сказать «я счастлив». Кто из нас может похвастаться успешной личной жизнью, большим количеством денег, высокими достижениями? А? Взволнованно подхватила равнина, и профессор воодушевился. «Может быть, поэтому мы так любим смотреть фильмы, где добро побеждает зло? Может быть, именно поэтому мы читаем фантастические книги, в которых герой выходит невредимым из любых ситуаций?» «У-у-у!» – зашелестела равнина. Профессор с опаской оглядел собравшихся поверх очков. «С каждым из нас ежедневно случается куча мелких и крупных неприятностей», – продолжал профессор. «Мы так привыкли к этому, так равнодушно переносим все удары судьбы, что порой даже не замечаем их. И в тот момент, когда беда символизирует бесплатный проезд...» Он остановился, задумался и перелистнул страницу обратно. Неприятно ныла ушибленная рука, мешая сосредоточиться. Равнина ждала. «В тот момент, когда беда...» Он глянул на следующий лист, символизирует... Простите. Так и есть. Третьей страницы не хватало. Не хватало четвертой и пятой. Сразу шла шестая. Конечно, профессор знал текст наизусть. Последние полтора года репетировал дома перед зеркалом, но сейчас все вылетело из головы. Небольшая заминка с тезисами, но это даже лучше, объявила Анастасия. Не будем удлинять вступление, перейдем сразу к основной теме нашего доклада. Тема. Мне сложно без тезисов, но если вкратце своими словами, спасибо. Профессор благодарно кивнул юному ассистенту, который подтянул недостающие листы из запасного комплекта. А тем временем ассистент ПАУ сменил табличку. Кто такие хоминоиды? Темой доклада является необычная форма жизни третьей планеты звезды F3176. Это пресловутые многоклеточные двуногие хоминоиды. В последние столетия эти удивительные создания у всех на устах. Наука галактики переживает очередной бум. Редкая конференция обходится без докладов о хоминоидах. Ученые всех планет, занимающиеся хоминоидами, словно сошли с ума. По рядам прошел смешок. Справа, где располагались группы гостей, ритмично заколыхались длинные скафандры ироничных адонцев, а чуть ближе угрожающе зашевелились клешни зырян. Зыряне всегда принимали любое слово как оскорбление своей расы. «Простите, я все время говорю не то, очень волнуюсь», — признался Анастасий. «Итак, хоминоиды. Долгое время их планета была безвидна и пуста. Затем на ней появилась белковая жизнь. Разумный вид хоминоидов появился совсем недавно, буквально какой-нибудь миллион лет назад. Но уже сегодня все ученые признают этот вид жизни разумным и высокоцивилизованным. Темпы их развития жизни поражают. Еще каких-нибудь 100 тысяч лет назад они только-только научились добывать огонь, 15 тысяч лет назад уже плавили медь и вскоре изобрели колесо. А в прошлом веке уже полетели в космос и даже благополучно вернулись. Тем не менее, как мы знаем, официальный контакт с хоминоидами пока решено не устанавливать, хотя все расы галактики ведут за ними самое пристальное наблюдение. Профессор перелистнул страницу и оглядел толпу. Вроде зря не успокоились. Все шло на удивление гладко, а это значит, надо ждать беды. Всю молниеносную историю хоминоидов будет правильнее назвать историей успеха. Действительно, успех не покидал их ни на миг. Все, за что бы они ни взялись, им удавалось. История хоминоидов — это перечень открытий, рывков, каждый из которых перебрасывал их цивилизацию на тысячи и тысячи лет вперед. Практически все открытия были сделаны хоминоидами случайно, мимоходом. Поэтому в наших средствах массовой информации профессор хмуро глянул поверх очков на сектор прессы. А затем и в ученых кругах сложился миф о гениальности новорожденной расы. Не так ли это? «Нет!» — крикнули с равнины. «Хоминоиды не глупы», — кивнул профессор. «Но они не гениальны. Это подтверждено многими исследованиями. Посмотрим правде в глаза. Хоминоиды уникальны лишь тем, что фантастически удачливые». Взлетело над равниной, и профессор не понял, что это означает несогласие с докладчиком или накопившуюся обиду. «Материал большой и сложный. Я излагаю его эмоционально и путанно. Местами говорю прописные истины, но прошу вас набраться терпения и дослушать до конца. Вы будете потрясены. Более миллиона ученых клана Анастасия У разрабатывали эту гипотезу в течение 338 поколений. И сегодня...» Профессор запнулся. «Сегодня, наконец, настал этот долгожданный. Я рад, что именно мне выпало...» Профессор снова запнулся и позеленел до самых рожек. «Простите, не будем терять времени и перейдем сразу к делу. Если что-то будет непонятно, я попрошу сразу задавать вопросы». Равнина закивала. Пау выставил новую табличку. «Феномен хоминоидов». Итак, хоминоиды фантастически удачливы. Они привыкли к этой своей удаче настолько, что не замечают ее вовсе. Хотя не замечать это трудно. Самый простой пример. Любой зрелый хоминоид может вспомнить в своей жизни несколько случаев, когда ему грозила неминуемая гибель, но все обошлось благополучно. И это только те случаи, о которых ему известно. Куда больше случаев, когда хоминоид прошел мимо смертельной опасности, так и не узнав о ней. Хоминоиды чувствуют себя настолько неуязвимыми, что их быт... Слайды... «Нам пора перейти к слайдам». Профессор взмахнул рукой и посмотрел на серую небесную пелену. Вслед за ним подняли головы и слушатели равнины. Небо оставалось пустым. «Хм», — сказал профессор микрофон. «Проектор не работает», — раздался испуганный шепот Пау. «Мы не знаем, в чем дело, мы...» «Здесь что, дебилы собрались?» — рявкнул профессор, забыв, что стоит у микрофона. Его крик пронесся над равниной, публика зашумела. Профессор хотел извиниться, но онемел от ужаса. Краем глаза он увидел, как зыряне начали махать клешнями, и через секунду над толпой уже взлетело первое искалеченное тело. Зырянам устремились роты безопасности, но было поздно. Началась свалка, профессор закрыл глаза и почувствовал, что покрывается испариной. Но недаром Анастасий пользовался таким авторитетом в ученых кругах. Он сумел взять себя в руки и в этой ситуации. «Коллеги, — сказал он веско, — я прошу сохранять спокойствие и самодостаточность. Мой неразумный крик был обращен всего лишь к моим ассистентам, подчиненным кланам. У нас сломался проектор и...» Профессор повернулся к Пау, зажал микрофон и зашипел.
1: «Дебилы! Где запасные проекторы? У нас же 3 запасных проектора специально на случай, если...»
0: «Мы попытаемся переставить слайды в запасной проектор, но слайд заело», — прошептал Пау. На левом фланге продолжалась бойня. Зыряне кромсали щиты ротников. «Уважаемые коллеги с планеты Зыра», — снова обратился Анастасий, — «я призываю вас к спокойствию. Всего лишь...» И тут небо осветилось, повисла тишина, только раздавались щелчки клешней, затем стихли они. Равнина зааплодировала. «Итак», — воодушевился профессор и потер руку к небесам, — «неприятности улажены. Посмотрите на слайд. На слайде мы видим так называемую вилку — металлический гарпун с 4 заостренными лезвиями. Хоминоиды используют его в быту для перемещения пищи в ротовое отверстие. Казалось бы, одно неловкое движение, и ротовое отверстие порвано. Распороты ткани, идет заражение. Вы же знаете, что многоклеточные организмы не восстанавливаются. Но этого не происходит. Хоминоиды хранят вилки в своих жилищах, бросают их где попало, казалось, наступи случайно. Но ни одного смертельного случая. Давайте следующий слайд». За спиной послушно щелкнуло, и небо вновь осветилось. «Кухонный нож», — объявил профессор. И осекся. «Я планировал показать кухонный нож. Он куда более опасен, чем вилка. Но, видимо, слайды перепутаны, и здесь мы видим автомобиль. Внимание! Так называемый автомобиль – это вид транспорта, управляемый вручную. В нем используется энергия взрыва, поэтому корпус начинен запасом жидкой взрывчатки. Движется автомобиль с огромной скоростью по специально выровненным лентам на поверхности планеты. При этом он выделяет отравляющий газ. Надо ли продолжать? От хоминоида, управляющего автомобилем, требуется максимум внимания и сосредоточенности ежесекундно. Каждый миг он рискует выехать за пределы ленты, столкнуться с другим транспортом или с хоминоидом, пересекающим ленту пешком. Это неминуемая гибель. Гибель несет и пребывание рядом с трудбой автомобиля, выпускающий ядовитый газ. Да и сама конструкция транспорта так сложна и ненадежна, что немалое количество времени автомобиль проводит в ремонте. Простое перемножение вероятности поломки машины, секундной невнимательности, а хоминоиды очень невнимательны. И непредвиденных дорожных ситуаций показывает, что вероятность гибели хоминоида в машине приближается к 100% в первый же час поездки. Кто не верит, может убедиться на любом компьютерном тренажере, имитирующем гонки. Аварии следуют одна за другой. Но профессор торжествующе обвел взглядом притихшую равнину. Хоминоиды годами и десятилетиями пользуются своей техникой. Аварии крайне редки и не обязательно ведут к смерти хоминоидов. Давайте следующий слайд. За спиной раздался грохот, небо разом потухло, профессора швырнуло вперед на микрофонную стойку, и наступила темнота. Когда Анастасий пришел в себя, он лежал под кафедральным холмом, а трое ассистентов пытались его поднять. «Что случилось?» – спросил он хрипло. Ассистент Ву поднял на профессора печальные стебельки.

Помолчав немного, Анастасий сказал: «Но мы вынуждены продолжать то, ради чего собрались здесь. Итак, хаминоиды. Повседневная жизнь хаминоидов настолько пресыщена опасностью и угрозой для жизни, что любое другое существо не продержалось бы в этих условиях и нескольких часов. Мир, в котором живут хаминоиды, дикая какофония скоростей, напряжений, ядов и прочих агрессивных стихий. Любая случайность, и хаминоид будет раздавлен, деформирован, утоплен, сожжен высоким напряжением. Они даже строят такие высокие жилища, что одно лишь случайное падение из окна – верная смерть». Но все это происходит крайне редко. Вы слушаете радио «Энергия», модель для сборки. Сравнины передали записку, профессор развернул ее и усмехнулся. Неподписавшийся студент. Если хаминоидам все удается и все у них получается, значит ли это, что им не надо трудиться? Профессор обвел взглядом равнину. Равнина ждала. «Да», — сказал профессор, — «им не надо трудиться». И сам поставил новую табличку. «Психология хаминоидов». Само слово «трудиться», которое в нашем языке означает «мучиться», в языке хаминоидов означает лишь тратить силу на получение результата. Задумайтесь, какой глубокий смысл вложен в это определение. Хаминоиды действительно не трудятся, как мы. Они искренне уверены, что способны справиться с любой задачей. Достаточно лишь приложить немного усилий. И действительно, им этого вполне достаточно. Другое дело, что не все хаминоиды готовы приложить даже усилия. И поэтому своим детенышам они внушают с детства: нельзя лениться. «Лениться?» — спросили с равнины. А так называемые лени, следует сказать особо, кивнул профессор. «Лень» — специальный термин языка хаминоидов, не имеющий аналогов в галактике. «Лень» — парадоксальное состояние ума, когда хаминоид, внимание, будучи твердо убежден в благоприятном исходе работы, тем не менее готов заранее отказаться от результата, просто не желая прилагать усилия. Это нелепое состояние является вполне обычным для подавляющего большинства хаминоидов. «Как же они работают?» — спросил кто-то из сектора прессы. «Хаминоиды по сравнению с нами работают мало и неохотно», — ответил профессор. «Половину времени они вообще проводят в биологическом оцепенении, ежесуточной спячке. Оставшееся время они посвящают различным личным делам и немного работе. Максимум, на что обычно согласны хаминоиды, так называемая служба, когда хаминоид приезжает на место службы, чтобы безинициативно выполнять нехитрые действия или указания начальства, получая за это необходимый жизненный паёк. Редкий хаминоид согласен по своей инициативе тратить физическую и психическую энергию на какое-то дело. Но если такое случается, его называют бизнесмен, что в переводе означает буквально «хаминоид, занятый делом». Потратив немало времени и энергии, эти хаминоиды обычно добиваются успеха и благосостояния. Большинство же популяции предпочитают делом не заниматься. Поэтому, как я уже говорил, своим детенышам хаминоиды стараются хоть как-то с детства внушить идею о необходимости прилагать усилия. Об этом говорят, например, такие их поговорки, как «без труда не вытянешь рыбку из пруда». «Позвольте, это же бред, это же очевидно», — раздался возмущенный голос из передних рядов. «Это вам очевидно, коллега», — возразила Анастасия. «А хаминоиду это вовсе не очевидно. Случаи получения рыбки без труда у них тоже широко распространены. С вашего позволения я все-таки продолжу. Поговорки. Дело мастера боится, лиха беда начала. Кто рано встает, тому Бог подает. Что такое Бог?» — спросили с равнины. «Об этом мы поговорим чуть позже», — кивнул профессор. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». «Что такое шампанское?» — спросили с равнины. «Шампанское — токсичный для психики напиток горького вкуса, пить который считается приятно и почетно», — объяснил профессор. «Тут необходимо отметить, что шампанское время от времени пьют все, и никто при этом не рискует, несмотря на токсичность». «Что такое рискует?» — спросили с равнины. «Мы тоже поговорим об этом позже», — кивнул профессор раздраженно. «Не перебивайте меня, пожалуйста, я пытаюсь зачитать список поговорок. Терпение и труд. Все перетрут». «Что такое терпение?» — спросили с равнины. Профессор глубоко вздохнул, но взял себя в руки. «Так называемое терпение», — сказал он спокойно, — «еще один термин языка хаминоидов, не имеющий аналогов в галактике. Он означает желание хаминоида потратить даже не силы, потратить время на ожидание результата». «Вау!» — изумилась равнина. «Да!» — крикнул профессор. «Это поразительно, но хаминоид может не пожелать тратить и время. Для него недостаточно получить гарантированный результат в произвольной точке временного континуума. Он может пожелать результата немедленно, и это вполне обычное поведение хаминоида. Оно имеет свой термин — нетерпение, но даже нетерпеливые хаминоиды очень удачливые и нередко». «А как они сами это объясняют?» — прокричал.

Или снизу. Профессор усмехнулся, перелистнул страницу все еще ноющей рукой и сам сменил табличку. Самообъяснение хоминоидов. Забегая вперед, гордо произнес профессор, я скажу, что именно мы, клан историков, хоминологов Анастасия У, совместно с кланом биологов, хоминологов Таде У, наконец-то разгадали тайну и нашли объяснение феномену хоминоидов. Эта сенсация и является ключом моего научного доклада, поэтому с вашего позволения будет обнародовано в конце. Но сами хоминоиды этого объяснения пока не нашли, хотя такая удачливость не могла остаться незамеченной для них самих. Особую яркую удачу хоминоиды объясняют термином «повезло» – «везение». Вообще слово «возить» в большинстве языков хоминоидов означает «транспортные услуги». И «повезло» в данном контексте, профессор замялся и некоторое время искал нужную страницу, символизирует бесплатный проезд. Рассчитывать на везение значит ожидать, пока некая высшая сила по своей инициативе и совершенно бескорыстно решит проблемы хоминоида, как транспортные, так и остальные. Внимание, коллеги, это очень важно. Главная особенность ментальности хоминоидов. Постоянно ожидать везения по любому поводу и выражать искреннее негодование при его отсутствии, так называемом невезении. Хоминоиды искренне уверены, что природа им должна, что такое невезение. То, что в языках всех форм жизни обитаемой галактики называется давно ожидаемой и, наконец, случившейся бедой. Хоминоиды называют легкомысленно невезение, неудача, несчастье. Да в языке хоминоидов есть слова «беда» и «катастрофа», но они означают совсем не то, что принято у нас. Толпа невнятно шумела, профессор счел это благоприятным знаком и продолжил. Коллеги, наберитесь терпения, осталось недолго. Результат, я уверен, ошеломит вас так же, как он ошеломил ученых наших кланов. Мой доклад посвящен естественным наукам, и, наверное, я зря так подробно останавливаюсь на философии хоминоидов. Но прошу понять, клан Анастасии У специализируется на ксенолингвике и ксенофилософии, а хоминоиды дают уникальнейшие данные. Гудела равнина. Как вы помните, коллеги, продолжал Анастасий, мы говорили о том, что свое везение хоминоиды объясняют действием высших сил. Именно высшие силы, по мнению хоминоидов, постоянно работают незримым обслуживающим персоналом, благотворно влияя на судьбы хоминоидов. Именно к высшей силе хоминоид регулярно адресует свои просьбы и пожелания. Именно у нее просит помощи в трудную минуту. Врожденная вера в высшую силу, так называемая религиозность, тоже отличает хоминоидов от всех остальных жителей галактики. Легенды о высшей силе сильно отличаются у разных кланов хоминоидов, противоречат друг другу и постоянно эволюционируют. На разных стадиях цивилизации хоминоиды представляли высшую силу как набор духов-покровителей, в более поздних как образ спасителя высшего существа, которое в силу своего исключительного благорасположения профессионально и круглосуточно занимается спасением хоминоидов от мелких и крупных неурядиц. Разработаны специальные правила мысленного и устного общения к спасителю с просьбами и пожеланиями. При этом каждому обратившемуся гарантируется внимание и благорасположение. Хотя религиозность хоминоидов врожденная, среди них попадаются атеисты, которые не разделяют общей веры в высшие силы. Религиозная культура сулит таким индивидам разнообразные наказания в виде бед и неудач. Но поскольку нет возможности документально обосновать неудачливость хоминоида-атеиста, религиозная теория продумала остроумный и парадоксальный выход. Считается, что неудачи угрожают таким хоминоидам после смерти. Остальных же после смерти ожидают удачи еще более яркие, чем в жизни. И это еще одна уникальная особенность хоминоидов. Они настолько привыкли к удаче, что твердо уверены, их жизнь не окончится даже после смерти. А хоминоиды редко ошибаются. И я не удивляюсь, профессор замялся, слегка позеленел, покосился куда-то вверх через левое плечо и понизил голос. И я не удивляюсь, если окажется, что там для них и впрямь что-то в этом роде, так сказать, предусмотрено. Шумела равнина. Что-то было не так. Анастасий прислушался. Не слышно микрофон, микрофон, кричала толпа. Профессор закричал, подбежавший в ум. Ничего не слышно? Весь раздел вы прочли с отключенным микрофоном. О, природа, воскликнула Анастасия. Впрочем, оно и к лучшему. Не надо касаться религии, скользкая тема. «Микрофон снова включен, профессор», — сказал Ву. «А вам записка?» «Записка», — провозгласил профессор и начал читать вслух. «Профессор Анастасий, вы утверждаете, что хоминоиды абсолютно счастливы. Но ведь счастливое существо не может эволюционировать. Несчастья необходимы для жизни, они заставляют действовать». «Спасибо за толковый вопрос. Я как раз собирался поговорить об этом», — сказал профессор и поставил новую табличку. «Бывают ли несчастья у хоминоидов?»
Абсолютно счастливое существо, как здесь правильно заметили, будет лишено всех мотивов и стремлений, поэтому не сможет полноценно жить и эволюционировать. Но природа хоминоидов предусматривает специальные механизмы, которые не позволяют этим существам, несмотря на свою фантастическую удачливость, чувствовать себя счастливыми. Я вовсе не утверждал, будто хоминоиды счастливы. Они счастливы лишь в нашем понимании. Сами-то они искренне считают себя неудачниками. На равнине раздался дружный смех, и профессору пришлось подождать, пока он стихнет. Все это время он с тревогой смотрел на небо. Хотя конференция специально проводилась не в сезон дождей, небо сейчас стремительно темнело. На всякий случай следовало торопиться. Итак, хоминоиды и их несчастье. Вот первый пример. Хоминоиды везучи в отношениях с природой, но не друг с другом. Естественная конкуренция снабжает хоминоидов бесконечными поводами для неудач. Парадокс. Будучи фантастически удачливыми, хоминоиды так привыкли получать все самое лучшее, что требует максимума не только от безропотной природы, но и от социума. Самый лучший быт, самую интересную жизнь, самый высокий пост, самую красивую самку, самого авторитетного самца. Но социум состоит из таких же удачливых хоминоидов. А максимум не может принадлежать всем. Поэтому хоминоиды все время заняты тем, что постоянно делят между собой благо, используя для этого уникальный инструмент – денежную меру. Не в силах получить все желаемое, по максимуму хоминоид чувствует себя несчастным, особенно хоминоиды несчастны в личной жизни, где не всегда применима денежная мера. Хоминоид выбирает не любого брачного партнера, а самого наилучшего, по своим критериям. А этот наилучший партнер, в свою очередь, тоже выбирает себе наилучшего, и в своих взглядах они редко совпадают. Поэтому каждый хоминоид в своей жизни неоднократно сталкивается с так называемой несчастной любовью. Это сложно понять, ведь в нашем языке слова «любовь» и «несчастье» противоположны. Но в этом и кроется парадоксальность. Обращая внимание на лучшего индивида и отвергая внимание тех, которые сочли лучшими тебя, хоминоиды создают бесконечно запутанные цепи взаимоотношений, позволяющие каждому звену чувствовать себя несчастным. «А вам вообще интересно, что я говорю?» – забеспокоился профессор. «Интересно!» – в разнобой закричала равнина. Небо стремительно темнело. Еще один неиссякаемый источник несчастий, продолжил Анастасия. Это борьба за место в иерархии, так называемая карьера. Чтобы постоянно чувствовать себя социально обиженными, у хоминоидов принято выстраивать социальные отношения в виде многоступенчатой пирамиды по принципу подчиненных и вожака. Естественно, наиболее почетные места в социуме малочисленны. И этот прекрасный повод подчиненным чувствовать себя неуютно, даже если они сами являются вожаками для ниже стоящей группы. Профессор сделал паузу и попытался перевернуть лист. Но ушибленная рука так распухла, что это ему не удалось. Удивительно, что при взрыве проектора он никак не ушибся. Может быть, и мне после стольких лет работы с хоминоидами начнет вести, подумал он и сам удивился такой мысли. Подскочивший Ву помог перевернуть лист. Анастасия продолжила. Но и вышеперечисленных естественных несчастий порой оказывается мало для полноценной жизни живого существа. И тут мы сталкиваемся с удивительным феноменом. Испытывая острый недостаток в несчастье, хоминоиды разработали уникальные технологии, чтобы делать себя несчастными самостоятельно. «Вау, как это!» – закричали с равнины. «Да-да», – воодушевился профессор. «В это трудно поверить, но хоминоиды искусственно моделируют ситуации, которые принесут одним из них удачу, остальным – неудачу. Они выдумали невероятное количество специальных технологий, единственной целью которых является принести радость одному участнику и огорчение остальным. Это игры, споры, казино, лотереи, состязания, конкурсы». В более жестком случае так называемая война. Война – это внутривидовая борьба, в процессе которой хоминоиды уничтожают друг друга, при этом часть из них гибнет, оставшиеся обретают так называемую победу – чисто символическое чувство превосходства. «Этого не может быть!» – закричали сразу несколько голосов из сектора прессы. «Это же смерть!» «Это вопрос не ко мне», – заявил профессор. «Факт, установленный и сомнению не подлежащий. Читайте исследования и наблюдения за хоминоидами». Первые капли дождя упали на холм, собравшиеся на равнине занервничали. Профессор поднял руку и придвинулся ближе к микрофону. «Друзья, коллеги, погодные условия против нас. С вашего позволения я пропущу все тезисы и перейду к главному тезису доклада, услышать который на этой равнине съехались миллионы ученых». И ассистент Ву быстро переставил табличку. «Разгадка тайны хоминоидов». Мы, подобно иным ученым, не стали ломать голову над тем, кто или что помогает хоминоидам. Нет, мы смирились с фактами и взяли за аксиому, что удачливость – это врожденное свойство хоминоидов.
В основу нашей теории легла гипотеза о том, что удачливость является таким же физическим параметром живой материи, как, например, вес или габариты. А если такое свойство существует, то степень удачливости градуальна у каждого существа, а у хоминоидов по сравнению с остальными обитателями Вселенной удачливость завышена на несколько порядков. «Как это измерить?» — крикнул снизу знакомый голос. Профессор вытер с лица дождевые капли, дождь лил тонкими и холодными струями, собравшиеся на равнине поспешно разбредались. «У нас нет приборов, чтобы измерить удачливость физически», — сказала Анастасия. «Удачливость поддается лишь статическим измерениям. Для подтверждения нашей гипотезы мы вели долгие серии экспериментов с обычными лабораторными шишигами. Схема...» Профессор оглянулся, Ву лишь развел руками. То ли схему размыло дождем, то ли случилось что-то иное, но было ясно, что надо обходиться без схемы. Вкратце, схема опытов такова. 10 тысяч шишиг запирались в специальной кастрюле, мы называли ее «камера удачи», а сверху начинали сыпать острый щебень. Через некоторое время в живых оставалось не более 1.5% шишигов, те, которые случайно избежали удара щебнем. «Случайность, скажете вы?» «Естественно», — сказал знакомый голос из первых рядов, но профессор снова не мог вспомнить чей-то голос. «А вот мы предположили, что эти шишиги изначально обладают более высоким потенциалом удачливости, а также мы предположили, что это свойство передается и по наследству. Поэтому, когда шишиги снова размножились в достаточном количестве, мы повторили процедуру, и так несколько тысяч раз. Результаты были впечатляющие. В итоге нам удалось вывести породу везучих шишигов. После бомбардировки щебнем кастрюли их выживаемость была почти в 3 раза выше, чем у обычных». Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергии». И сегодня в нашем праздничном первоапрельском выпуске рассказ Леонида Каганова. Итак, хоминоиды. Вопрос. Снова раздалось из передних рядов. Уважаемый коллега, но не это ли процесс делает сама природа со всеми нами? Мы регулярно подвергаемся опасностям, и часть нас гибнет. Если бы действительно везучесть была наследственной, то... Спасибо за вопрос, перебила Анастасия. Действительно, мы считаем, что естественный отбор везучих идет постоянно. И все мы, Анастасия обвел глазами ряды ученых, обладаем куда большей везучестью, чем можно было ожидать. Возьмем, к примеру, меня. Именно мне выпала честь делать этот доклад. А мой предок, 300-го колена, был одним из немногих, кому удалось остаться в живых при знаменитом обвале Лосинской плотины. Другой вопрос, почему везучесть хоминоидов превосходит нашу на несколько порядков? И здесь мы нашли ответ на этот вопрос. Представьте себе шишигу. Обычную лабораторную шишигу. Маленькую и лапчатую. Представьте, что при ее рождении существует некий конкурс из 1 000 000 душ, каждая из которых имеет шансы родиться в теле шишиги. Но случайный выбор падает лишь на 1 душу из 1 000 000. Таким образом, мы имеем ту же самую кастрюлю и щебень, которую выполняет отбор перед рождением. «Коллега, какая душа? Изучая хоминоидов, вы сами впали в религиозность!» — раздался возмущенный вопль из передних рядов, и толпа неодобрительно загудела. «Прошу спокойствия и внимания!» Анастасий так нервно постучал по кафедральному столу, что сломал 2 коготка на целой руке, хотя боли уже не ощутил. «Душу я упомянул лишь как иллюстрацию принципа, о котором сейчас расскажу. Этот принцип мы назвали механизмом пренатальной лотереи. Проще говоря, случайный отбор существа еще до его рождения». «Как это мыслимо?» — раздалось из передних рядов, и толпа яростно зашумела. «Минуточку!» — умоляюще крикнула Анастасия. «Я уже заканчиваю лекцию. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Господа коллеги, вы сейчас ведете себя как нетерпеливые хоминоиды». Аргумент подействовал. Шум смолк. «Итак, хоминоиды», — сказала Анастасия, успокоившись. «Мы переходим к последнему, самому важному штриху доклада. Это покажется невероятным, но механизм пренатальной лотереи у хоминоидов действительно существует. И организован он, на удивление, просто. Как известно, хоминоиды – существа многоклеточные, но при размножении используют принцип развития из одной клетки. Казалось бы, вот и первая странность. Нелогичнее было бы многоклеточному организму размножаться делением или почкованием, как делают все многоклеточные нашей галактики. Но нет, каждый хоминоид вырастает из единственной клетки. Далее мы с удивлением видим, что хоминоиды – существа двуполые. Новая особенность появляется лишь при слиянии 2 клеток в 1.
Казалось бы, снова полный абсурд. Два многоклеточных организма совмещают клетки, чтобы получить одну, из которой снова вырастает многоклеточная особь. Зачем такие сложности? Но именно здесь возникает очень интересный эффект. В момент оплодотворения хоминоид женского пола производит одну клетку, а хоминоид мужского пола, вот теперь внимание, производит более 200 миллионов клеток сперматозоидов. Сливается с женской клеткой лишь одна, остальные гибнут. Зачем это нужно? С точки зрения природы. Над этой загадкой бились многие поколения биологов-хоминологов, но наша гипотеза отвечает на этот вопрос. Это нужно для того, чтобы выбрать самую везущую клетку из 200 миллионов. Таким образом, отбор самых везучих происходит еще до рождения. Посмотрите на хоминоидов. Мы видим результат. Толпа озадаченно молчала. Анастасий торжествующе смотрел вдаль. «Позвольте», — раздалось из передних рядов сквозь шум дождя, и теперь профессор понял, кто это. Главный враг и оппонент, коллега Эсту, выступил вперед и продолжил. «Насколько я изучал вопрос, этот половой механизм свойственен не только хоминоидам, но и большинству существ их планеты. Или вы утверждаете, что те же самые собаки хоминоидов тоже самые удачливые существа во Вселенной?» «Я готовился к этому вопросу», — кивнула Анастасия. «Да, коллега, я решительно утверждаю, что любая собака хоминоидов на несколько порядков удачливее любого существа галактики. Даже у хоминоидов существует поговорка «заживает, как на собаке», из которой можно сделать вывод о стойкости собак к травмам. Покажите мне в галактике любое другое многоклеточное существо, которое способно выжить после любого, даже самого мелкого ранения. Ведь даже...» «Я не верю ни одному вашему слову. Это полнейший бред», — раздалось в ответ. «Коллега Эсту», — саркастически улыбнулся Анастасия, — «все мы прекрасно знаем, с каким подозрением ваш клан всегда относится к нашим исследованиям. Но работа проделана, выводы очевидны, у вас нет аргументов, чтобы их опровергнуть. Вы хотите что-то сказать? Давайте произведем эксперимент. Вы направляете на планету хоминоидов летающую тарелку и похищаете собаку, после чего садитесь с ней в камеру удачи и подвергаетесь бомбардировке щебнем. А мы посмотрим, как долго сумеет избегать гибели». «Все слышали, как меня всенародно оскорбили», — заорал профессор Эсту и начал стремительно карабкаться на кафедральный холл. «Неслыханно! Мне предложили устроить кражу, меня сравнили с собакой, мне угрожали гибелью». Толпа возмущенно загудела, Анастасий похолодел. Действительно, забывшись, он сказал лишнее. Ни в коем случае нельзя было говорить в таком тоне. «Лживые теории профессора Анастасия призывают к насилию», — кричал Эсту. «Он ответит за гибель миллионов лабораторных шишек. Он ответит за призывы к воровству. Помилуйте, я же ни в коем мире не утверждал», — начал Анастасий, но Эсту проворно поднялся на кафедральный холм и отпихнул его от микрофона. «Нет!» — закричал профессор Эсту в микрофон, стремительно зеленея. Его голос понесся над равниной. «Анастасия ответит за свою лживую теорию. Его теория пытается представить хоминоидов избранной расой. Да, избранной расой, а всех остальных объявить неудачниками, существами второго сорта. Это возмути...» Эсту схватился протофалангой за сердечную вибриому и безвольно осел на помост кафедрального холма. Наступила тишина. «Умер!» — вдруг послышался визг из передних рядов. «А-а-а!» — загласила толпа. «Долой лживую теорию! Долой убить профессора Эсту! Долой! Долой! Долой!» — оглушающе скандировала равнина. И тут ударил гром, и дождь, наконец, полился сплошной пеленой. Профессор Анастасий обреченно закрыл головогрудь протофалангами. В воздухе кружились разбросанные листы с тезисами. Огромные капли дождя рвали их на плащи и прибивали к холму, словно гвоздями. «Долой! Долой!» — гласила равнина. Доклад не удался.

0: Андрей Павлухин. Теледрайв. Мы заключили пари в четверг. «Я убью тебя», — сказал он. «Нет, я тебя», — возразил я. Трансгималайская платформа сбрасывала паломников в снега Шамбалы. Десятки фигур, словно метеоритный дождь. Панорамную плоскость вписался упитанный, тепло одетый европеец. Замер, приветливо помахал рукой и провалился в пасть каньона. Паломники падали в медленном студне низкой гравитации. Их глаза записывали ландшафты. «Рериховцы», — я перевел взгляд на собеседника. «Долбанные рериховцы. Ты об этих? А о ком еще?» «Ливень паломников. Платформа испражняется». Почему-то в голову лезет Мэри Поппинс. Вот она спускается с неба, увлекаемая ветром перемен. Над ней раскрыт старомодный зонт. Моя трубка забормотала мантру. Неверин фыркнул. Откинув крышку, я тронул сенсор со значком телефона. Справа, как по волшебству, материализовался букмекер.
1: «Итак, вы решили убить друг друга».
0: Букмекер был одет в выгоревшие штаны цвета хаки и потрепанную футболку с изображением Уга Чавеса. Волосы прятались под растаманской шапочкой. Вдобавок парень ходил босиком.
1: «Правильно?»
0: «Да», — сказал Неверин. В руках говнюка возникла электронная записная книжка.
1: «Когда начнете?»
0: «Завтра», — решил я. «Полдень».
1: «Чудно!»
0: Пальцы букмекера пробежались по клавиатуре.
1: «Ставки уже принимаются. Неверин против Николюса. 3-1, соответственно. Процент стандартный. Расчет не зависит от конечного результата».
0: «То есть, — уточнил я, — не имеет значения, кто умрет?»
1: «Вы оба заработаете».
0: Букмекер вновь погрузился в вычисления. «Простите, мне не давал покоя один вопрос».
1: «Тогда какой в этом смысл?»
0: «Смысл, — глубокомысленно заметил нежданный персонаж, — всегда есть». С этими словами он захлопнул книжку.
1: «Договора на ваших ящиках».
0: Он убрал книжку в карман на левой штанине, достал свою трубу и набрал чей-то номер.
1: «Удачи!»
0: В следующую секунду его не стало.
1: «А что, если я достану ствол и грохну тебя?»
0: На неверенность не зашло озарение.
1: «Сейчас!»
0: «Так неинтересно». Мы провели остаток дня, гуляя по платформе и созерцая горы. Затем я переместился домой. В моей голове поселились виджеи. Улыбчивая девушка с прямыми, зачесанными на пробор волосами, ежесекундно меняющими цвет, и парень в оранжевой футболке с голографическим, живущим собственной жизнью глазом. Футболка рекламировала клинику лазерной хирургии. Виджеи со вкусом и знанием дела издевались над хитами. «Отстой, парад».
1: «Следующий, не побоюсь этого слова, шедевр», — вдохновенно вещал парень, «судя по всему, выполз из клоаки Лутгхолейна, о чем свидетельствует изысканный в духе Мэрилина Мэнсона видеоряд».
0: Мой имплант вылавливал каналы с удаленного ретранслятора, парящего над пригородами Минска, затем прогонял через зрительные и слуховые нервы. Я иду по улице и вижу две картинки. В окружающий мир, по уши засыпанный снегом и залитый неоном, вписано окно с транслируемым клипом. Я могу уменьшить его до квадратика величиной с ноготь, либо развернуть по максимуму. Сейчас окно занимает четверть доступного пространства.
1: Пантек, мобильные телесистемы.
0: Пульсирующее полотнище распростерлось над бульваром. Кривые пальцы деревьев, казалось, раздирают брюхо рекламе. 10:44. Время в левом нижнем углу реальности. Я иду по мостовой. Зима замораживает мысли. Редкие прохожие то появляются, то исчезают. Мир без границ.
1: Сценаристы, очевидно, ярые поклонники японского чебурашки.
0: По пересекающей бульвар подвесной магнитке прошелестела механическая гусеница. Мерцающая полупрозрачная фигура сноубордиста разорвала пантековское небо, заложила призрачный вираж и скрылась в витрине магазина «Спорттовар». Я прошел мимо газетного киоска. Внизу, на пределе обзора, бегущая строка предлагала «скачать проститутку», выделенные красным цифры телефонного номера. Вот ведь какое дело? Одно нечаянное изобретение способно все перевернуть. Захудалый Пантек выкупил за гроши патент безвестного молдавского ученого доработал проект и стал мировым монополистом в области мобильной связи. Телефон превратился в средство передвижения. Мгновенная телепортация в любую точку планеты. Конечно, если тот, кому звонишь, абонент Пантековской сети. Если он не заблокировал порт. Кроме того, ментальный слепок личности пользователя сохраняется в аналог сети. При переносе твое тело разбирается на атомы и заново собирается в пункте назначения. Ты пользуешься услугами боди-скульпторов и омолаживаешься за копеечную абонентскую плату. Ты вспоминаешь лазерных хирургов, технологию для маргиналов, и тебе смешно. Ты умираешь и возрождаешься. Фактическое бессмертие. Настигая мечту, теряешь смысл. Старое до банальности истина. В обществе, где нельзя умереть, дозволено все. Вот только убийство сделалось скучным. Пантек стирал личность преступника в матрице, и тот лишался будущего. А его жертва жила и здравствовала. Казнь без срока давности. Небывалый расцвет экстремальных видов спорта захлестнул человечество. Трейсеры, райдеры, бейсджамперы, их численность стремительно росла. Различные гонки и бои без правил сделались жестче, зрелищнее. Земля окончательно глобализировалась, ведь любая война при таком раскладе абсурд. Побежденная армия возрождается, и конфликт растягивается до бесконечности. О каких таможне и границе может идти речь, если ты звонишь другу и за считанные доли секунды переносишься из Беларуси в Канаду? Понятие «контрабанда» уже анахронизм, наряду с гражданством и визой. Пантек взорвал цивилизацию. Безумие длилось около 10 лет. Потоки иммигрантов, горячечный бред на полях сражений, маньяки, кончающие суицидом, распадающиеся государства и анархические территории. Позже в недрах ООН сформировался мировой совет. Ситуация, как писали газеты, стабилизировалась. Безусловной международной валютой признали евро. Все успокоились. Ну, почти все. Католическая и православная церкви резко осудили ложный сатанинский дар и объявили о начале очередного Армагеддона. Мусульманские фундаменталисты развернули джихад, но убитые неверные вновь оживали. В конце концов, иерархи большинства конфессий пересмотрели свое отношение к трубкам и объявили их благословением свыше. По новой версии, Господь ниспослал манну небесную в виде эффекта Добрушевского Шредера, дабы верующие одумались и исцелились. А пантековская сеть якобы существовала всегда и являлась ничем иным, как раем. Земля вступила в золотую эпоху. И вот здесь начинается моя история. Фишка, дамы и господа, в том, что Эдем оказался с гнильцой. На самом его дне выли обреченности, копошились те, кто не мог себе позволить трубку. Целая страта смертных. Именно они пользовались магниткой, ездили на машинах и в автобусах, летали самолетами Аэрофлота. Они ходили пешком по ледяным каньонам мегаполисов не ради прогулки, а в силу жестокой необходимости. К ним примкнули неприкаянные фанатики, отказавшиеся от услуг Пантека по непонятным причинам. Некоторые из них носили допотопные телефоны, подключенные к издыхающим полулегальным сетям. Мне исполнилось 30, и я получил откровение. Жить в абсолютно безопасном, карманном мире скучно, невыносимо. Я занялся паркуром. Прыгал по крышам, лазил по балконам и гаражам, заброшенным цехам фабрик и террасам долгостроев, ломал руки, ноги и ребра. Даже участвовал в уличном чемпионате. Скука не отступила. Тогда я примкнул к команде полосатого бандерлога. Знаете, в старину, в эру примитивных компьютеров, дети сбивались в кланы, рубились в шутеры за деньги и пиво, искренне радовались нарисованной крови. Мы заключали пари. Убивали друг друга. По-настоящему. Команда на команду. Тотальный геноцид. Понимаете, закон карает убийц, но разрешает дуэль, если вы заполните кипу документов. Поединки команд привлекли к себе внимание стада. Так появились букмекеры. Впрочем, они никуда не пропадали. Зарабатывали на всякой ерунде, вроде гладиаторских боев или гонок на выживание. У нас был особый шарм. Ни тупое месилово, ни замкнутая трасса без альтернативы. Поле битвы не ограниченное ничем. Многолетняя изнурительная схватка, тактическая головоломка, где ты одновременно охотник и жертва. Тебя могут завалить в метро, магазине, дома, на дружеской вечеринке, в Казани или Парамарибо. Везде и всегда. Единственная цель игры — уничтожение отряда противника. Как на мониторе.

0: Я дважды нажал кнопку электрического звонка. Скрипнула деревянная рама на лестничном пролете. За дверью раздались шаги. «Кто?»
1: «Посмотри на экран!»
0: Мохнатая рученька обитала недалеко от Комаровки на втором этаже неприметного кирпичного дома. Кракер упорно маскировался под донного лоха, не имеющего даже примитивной охранной системы. Глазок, деревянная дверь и синтезированный звук, поворачиваемого в замке ключа, дополняли иллюзию. Официально в квартире прописан пенсионер Борисенко Виталий Петрович, ветеран Сирийской войны. Рученька скрывался за этим муляжом от налогов и призыва на трехмесячные курсы биржи общественно полезного труда. Сотрудники биржи тщетно искали несуществующую общагу мифического универа в надежде припахать кракера к управлению дистанционной снегоуборочной машиной. Рученька специализировался на ломе мобильных телефонов. Он работал с бандерлогами, движением ЧЕ, остальными крысами и, даже говорят, с помпезными мертвецами. «Я знаю лишь то, что он мой друг. И сейчас откроет гребаную дверь».
2: «Вы к Петровичу? Так он того. На прошлой неделе...»
0: Синтезатор имитировал голос престарелой супруги ветерана, ударницы третьей пятилетки Марфы Агасферовны. Не грузить, семена и легенды он сам придумывает. «Мох, кончай дурить. Дело есть». Дверь растаяла, обнажив свою истинную наносущность. «Ползи». Я шагнул за порог и оказался в полутемном коридоре, который упирался в туалет. За моей спиной боты вновь сплели титано-кевларовую преграду. 10:56. Пожимаю протянутую руку. «Чё тебе?» Кракер, мускулистый, невероятно красивый сегодня, эльф с белой гривой, собранной в пучок волос и заостренными ушами, едва ли не упирался головой в потолок. Только лука с колчаном стрел не хватает. Рученька был одет во все черное. Вырядился. «Сам такой!» Мы переместились в комнату. Андрей Павлухин. Теледрайв. Продолжение и окончание. Вас, конечно, удивляет, что я не попал к другу обычным путем. Объяснение простое. Кракер заблокировал на своей трубе функцию перекачки. Назовите это странностью, если угодно. Мохнатая рученька путешествует только классическими способами. Если ему надо в Африку, он садится в самолет. К орбитальным поселениям его доставит шаттл или космический лифт, но никак не волновой пакет. Однако, мой друг вечен, как и 75% населения Земли.
3: «Редкостный образчик мозгового кала!»
0: Я свернул виджеев и запихнул их на периферию зрения. «Наслышан о твоей разборке с Невериным!» Рученька опустился в кресло-вертушку. «Сеть кипит!» «Я поэтому и пришел. Ты хочешь раскурочить его пароль?» Он не спрашивал, утверждал. «Нет, качаю головой, не совсем. Ты пробьешь все контакты, записанные в памяти его трубы. Память зашита семизначным кодом. Ты получишь долю составок». Глаза кракера округлились. «Серьезно?» «Вполне. Это схватка на принцип, а не на деньги». Эльфийское лицо расплылось в улыбке. Стол выдвинул плоский 19-дюймовый монитор, сенсорную клавиатуру и перчатки. «Поначалу мы пользовались дуэльными пистолетами. Вы все видели эти пушки, они реагируют на ДНК определенного человека или группы людей. Таким образом, случайные прохожие остаются в безопасности. При наведении на незаданную мишень механизм заклинивает. Вероятность случайного убийства ничтожна. Идеал для новичков. Очень скоро мы освоились. Запомните, профессионалы вооружены интерактивными стволами. С дорогими нанодвижковыми пулями на ментальном контроле. Я предпочитаю ножи и вживленные шипы. Иными словами, ближний бой. Физический контакт. Неверин питает слабость к ловушкам. Расставляет и развешивает всякую энергополимерную гадость по твоему маршруту. Тут же приходится радикально менять привычки. Мы столкнулись 14 лет назад. Не встретились, а именно столкнулись. Бандерлоги выкосили безумных шляпников, и дольше всех тогда продержался Неверин. Валили его всей командой, половину ребят потеряли. Впоследствии он дрался с Че, Церберами, Красным Сантой и партизанским формированием имени Фридриха Энгельса, но неизменно против нас. Слишком поздно я воткнул, что это личное. Просто я не нравлюсь ему, и наоборот. Так мы встретились над Шамбалом, чтобы заключить пари.

0: полдень. Я перемещаюсь из обшарпанного подъезда в морозный февраль. Тусклое солнце висит над крышами домов. Звоню. Меня протаскивает через спутник, прокачивает сквозь эфир и выбрасывает в зону абонента. Разумеется, я всего этого не чувствую. Просто Минск разваливается пазлом и заново собирается в виде окна мансарды с громоздящимся до самого горизонта Копенгагеном. В кресле-качалке ошалевшая тетя не верит. В дальнем углу проем люка и фрагмент металлической лестницы. «Где он?» — активирую лингвистический имплант. «Ваш племянник здесь?» На вид ей около 40. Впрочем, в наше время судить трудно. Ей, может быть, и 120, и 18.
1: «Кто вы? Незаконная?»
0: Огибаю тетушку Маргарет, иду к лестнице. На обследование фешенебельные двухэтажные квартиры затрачиваю 3 минуты. Никого. Ловушек тоже нет. Прыгаю. В Северную Корею, к бывшей девушке Неверина. Она толком еще не проснулась, у нее жестокая ломка, ей не до меня. Убогая комнатушка, почти никакой мебели, бамбуковые жалюзи на окне. Воняет блевотиной и испорченными продуктами. Дальше. Юридическая контора в центре Мехико. Смуглый адвокат поднимает голову, отрываясь от разложенных на столе документов. В офис проникают автомобильные гудки и выкрики на испанском.
2: «У нас назначена встреча».
0: «Извините, я ошибся номером». Поднимаюсь и выхожу в длинный, тянущийся на сотню метров в обе стороны коридор. Не душ. Посещение. Вас интересует, почему я сразу не связался с противником? Почему не закончил наш спор одним махом? Ведь это лучше, чем тупо скитаться по номерам из его записной книжки.
3: Ну, это же классика.
0: Ты материализуешься в заброшенной лачуге. Рядом на полу валяется трубка. На тебя реагируют датчики движения. И все взрывается. В твои последние мгновения внедрено голосовое сообщение «Адиос, Бандерлог!» Со мной так бывало. Много раз. Он позвонил сам. Я замер посреди вестибюля гостиницы, в которой Неверин останавливался позапрошлом году. Бионическая башня «Лотос-4» Куала-Лумпур. Запах ландышей, эйси-джазовый фон.
3: «Привет.
0: Ты где?
3: Шутишь?
0: Как всегда. Знаешь, Валдис, мне надоела игра».
3: «Ты о чем?»
0: Пока я разговариваю, рученька в подключке отслеживает сигнал. На меня сейчас работает дюжина кракеров, молодых волков киберпространства.
3: «Это беготня».
0: Неверин сделал паузу. «Охота на лис». «Кстати, не пытайтесь меня выщемить. Я разговариваю из терминала. Через «нет». У меня предложение». Озадачил. «Незачем растягивать пьесу. Ставки уже поднялись до небес. Я не выдерживаю. Наш спор иного рода».
3: «Ты прав.
0: Давай встретимся на нейтральной территории. Я вышлю адрес». Мимо промчалась кабина скоростного лифта.
3: «И там будет полно ловушек», — сказал я.
0: «Естественно. И каждый сектор пристрелен».
3: «Да».
0: «У меня нет шансов».
3: «Да».
0: По глади искусственного пруда за стеклянной дверью гостиницы прокатилась рябь.
3: «Согласен».

вспучившийся в центре салона земной шар, циклоны, ползущие по его лику, схематичные изображения снегопада, дождя и солнца над отдельными континентами. Прогноз погоды. Синоптики, колдующие над виртуальными моделями. До Владивостока я добрался, сев на «Конкорд». Там, в хмуром предштормовом городе, вызвал такси и поехал к железнодорожному вокзалу. Купил билет на магнитку и полчаса мчался сквозь ночь, пока механический голос не объявил нужную станцию. Пешком. Через поле, заросшее жухлой травой, что выстилалось под порывами ветра. Несмотря на климатические эксперименты, зима здесь была холодной. Только смахивала на осень. Останавливаюсь. В километре от меня высится черная громада законсервированного завода. Звезды выныривают из просветов туч. Выключаю виджеев, перехожу на инфракрасное зрение.

чучело, мой биологический двойник движется по цеху. Бессловесная тварь, сконструированная наноботами, не отягощена разумом. Ловушки обрушивают на нее лавины огня, поливают плазмой и кислотой, режут мономолекулярными нитями и давят силовыми полями. Но чучело, подобно фениксу, восстает из пепла. Ветер гудит в металлических балках, внутреннее пространство цеха озарено всполохами. Я в боевом режиме. Пули неверенно летят медленно, слишком медленно, я легко уклоняюсь от них. Это не проблема для моей перестроенной нервной системы и модернизированных мышц. Мы сходимся в клинче. Пальцы на руках вытягиваются клинками, рубят воздух и плоть, из коленных чашечек показываются шипы. Он не уступает мне в скорости. Наносит удары парными вибротесаками, я вижу их ослепительные дуги, вижу оранжево-зеленое пятно его тела. Саживаю пальцы ему в бок. Он отсекает мне руку. Я слышу, как хрустят его ребра. Он сносит мне голову. Там больше не живут виджеи. Сейчас, спустя неделю, я вспоминаю ту драку. Анализирую тактические ошибки. Прокручиваю запись, скачанную из сети. Мне кажется, я не совсем человек. Во мне почти нет человеческого. Жить невыносимо скучно, настоящее растянуто унылыми днями. Даже в крови нет радости. Тогда на заводе под Владивостоком мы умерли оба. Мне все равно. За прозрачной пеленой паломники сыплются на Шамбалу. Тает деструктивная ухмылка букмекера. Скачиваю проститутку.

0: В эфире станция. Программа «Модель для сборки». Станислав Лем. Кибериада.
1: Крепкая взбучка. Кто-то постучал в дом конструктора Клопауцы. Хозяин приоткрыл дверь, высунул голову наружу и увидел толстопузую машину на четырех коротких ногах.
2: «Кто ты и чего тебе надобно?»
3: «Я машина для исполнения желаний, а прислал меня в подарок тебе твой друг и великий коллега Трурль».
1: «В подарок?» – переспросил Клопауцый, который испытывал смешанные чувства к Трурлю. В особенности не понравилось ему, что машина назвала Трурля его великим коллегой. «Ну ладно», – решил он после короткого раздумья. «Можешь войти». Приказал он машине стать в углу у печи, будто не обращая на нее внимания, вернулся к прерванной работе. Клопауцый строил пузатую машину на трех ногах. Она была почти готова, оставалось навести блеск. Через некоторое время машина для исполнения желаний подала голос.
3: «Напоминаю о своем присутствии».
1: «Я о нем не забывал», — ответил Клопауцый и продолжал работать. Вскоре машина спросила.

0: спросила: можно узнать, что ты делаешь? Ты машина для исполнения желаний или машина для задавания вопросов, сказал Клопоусый.
1: Мне нужна голубая краска.
0: Не знаю, тот ли это оттенок, который тебе нужен, ответила машина, выдвигая через отверстие в животе банку краски. Клопоусый открыл банку, молча погрузил в нее кисть и принялся красить. Потом ему понадобились еще наждак, точильный камень, сверло и белило, а также болты, и каждый раз машина немедленно давала ему то, чего он хотел. Под вечер Клопоусый накрыл свое творение холстиной, подкрепился едой, сел на маленьком треножнике перед машиной и сказал: «Посмотрим теперь, годна ли ты на что-нибудь. Ты говоришь, что умеешь делать все?» «Все не все, но многое», — скромно ответила машина. «Доволен ли ты красками, болтами и сверлами?»
1: «Ну, конечно, конечно», — ответил Клопоусый.
0: «Но сейчас я задам тебе задачу куда труднее.
1: Если не справишься с ней, отправлю тебя обратно к твоему хозяину с должной благодарностью и со своим отзывом».
0: «Так что же тебе нужно?» — спросила машина и переступила с ноги на ногу.
1: «Нужен Трурль», — объяснил Клопоусый.
0: «Сделай мне Трурля, чтобы он был точь-в-точь как настоящий, чтобы их отличить от друг друга нельзя было». Машина поворчала, побренчала, пошумела и сказала: «Хорошо, сделаю тебе Трурля, но обходись с ним осторожно, потому что он великий конструктор».
1: «Ах, разумеется, может быть, спокойно», — ответил Клопоусый.
0: «Ну, так где же этот Трурль?» «Что, вот так сразу? Это ведь не что-нибудь», — сказала машина. «Тут время нужно. Трурли — это тебе не болты и не краски».
1: Однако она, на удивление, быстро затрубила, зазвенела, и в животе ее распахнулись довольно большие дверцы, и из темного нутра вышел Трурль. Клопоусый встал, обошел вокруг него, присмотрелся поближе, старательно пощупал и постукал, но сомнений не было. Перед ним был Трурль, как две капли воды, похожий на оригинал. Трурль, вышедший из нутра машины, щурил глаза на свет, но в остальном вел себя вполне обычно.
0: «Как поживаешь, Трурль?» — сказал Клопоусый.
1: «Как поживаешь, Клопоусый? Но как я, собственно, попал сюда?» — отозвался явно озадаченный Трурль.
0: «Да так вот просто зашел. Давно я тебя не видал. Нравится тебе мой дом?»
1: «Конечно, конечно. А что это у тебя там, под холстиной?»
0: «Ничего особенного. Может, сядешь?»
1: «Сдается мне, что время уже позднее. На улице темно. Пожалуй, пойду домой».
0: «Ну, не так быстро. Не сразу», — запротестовал Клопоусый. «Идем сначала в подвал. Увидишь кое-что интересное».
1: «А что ж у тебя такое в подвале?»
0: «Пока ничего, но сейчас будет. Пойдем, пойдем».
1: И, похлопывая Трурля по плечу, Клопоусый отвел его в подвал, а там подставил ему ногу, повалил его на земь, связал и принялся колотить толстой жердью изо всех сил. Трурль вопил во весь голос, звал на помощь, то ругался, то просил пощады, но ничего не помогало. Глухая ночь, кругом пусто, и Клопоусый продолжал лупить его так, что гул стоял.
0: «Ой, ай, почему ты так бьешь меня?» — кричал Трурль, увертываясь от ударов.
1: «Потому что мне это доставляет удовольствие», — объяснил Клопоусый и снова замахнулся.
0: «Этого ты еще не пробовал, мой Трурль!»
1: И так бахнул его по голове, что она загудела, как пустая бочка.
0: «Пусти меня сейчас же, а то я пойду к королю и расскажу, что ты со мной сделал, и он бросит тебя в подземелье», — кричал Трурль.
1: «Ничего он мне не сделаешь».
0: «А знаешь почему?»
1: — спросил Клопоусый, усаживаясь на лавку.
0: «Не знаю», — ответил Трурль, радуясь, что трепка прекратилась. «Потому что ты не в самом делешный Трурль. Настоящий сидит у себя дома. Он построил машину для исполнения желаний и прислал ее мне в подарок. А я, чтобы испытать ее, велел сотворить тебя. Сейчас я отвинчу тебе голову, поставлю под кровать и приспособлю для стаскивания сапог».
1: «Ты чудовище! Зачем ты хочешь это сделать?»
0: «Я уже сказал, мне это доставляет удовольствие. Ну, хватит болтать попусту».
1: Говоря это, Клопоусый взялся за жердь, и Трурль заорал:
0: «Перестань! Сейчас же перестань! Я скажу тебе нечто очень важное!»
1: «Любопытно, что такое ты можешь сказать, что помешало бы тебе помешало бы мне приспособить твою голову для стаскивания сапог?» — спросил Клопоусый, но перестал его бить.
0: Трурль тогда закричал: «Я вовсе не Трурль, сделанный машиной! Я настоящий Трурль! Самый что ни на есть настоящий! Я только хотел узнать, над чем ты работаешь так давно, запершись на все замки! Вот я и построил машину, спрятался у нее внутри и приказал ей доставить меня в твой дом, а для вида назваться подарком от меня».
1: Ну и ну, что за историйку ты сочинил? И вот так, прям сходу сказал Клопауций и сжал в руке толстый конец жерди. Можешь не стараться, я твое вранье насквозь вижу. Ты трур, сделанный машиной. Она любое желание исполняет. Я от нее и болты получил, и краску белую, и голубую, и сверла, и всякую всячину. А если смогла она все это сделать, так и тебя сделать может, дорогой мой. «Да я все эти вещи заранее приготовил!» — воскликнул Трур. «Нетрудно было догадаться, что именно тебе понадобится. Клянусь, я правду говорю!»
2: «Окажись твои слова правдой, это означало бы, что мой друг, великий конструктор Трур, самый обыкновенный мошенник, а в такое я никогда не поверю!» — ответил Клопауций. «Вот тебе!» — и с размаху ударил его по спине. «Это за клевету на моего друга Трурля! А вот тебе еще!» И угостил Трурля еще раз. Долго он бил Трурля. Лупил и колотил, пока сам не устал. «Пойду теперь вздремну немного и отдохну», — сказал Клопауций и отбросил палку.
1: «А ты подожди, я скоро вернусь».
2: Когда он ушел, и по всему дому разнесся его храп, Трурль стал так извиваться в своих путах, что веревки ослабли. Трурль развязал узлы, выскользнул, тихонько побежал наверх, влез внутрь своей машины и с места в карьер помчался в ней домой. А Клопауций, тихо посмеиваясь, глядел сквозь верхнее окно на бегство Трурля.
1: Наутро Клопауций отправился с визитом к Трурлю.
2: Тот с угрюмым видом впустил его в дом. В комнате царил полумрак, но шустрый Клопауций все равно заметил на голове и на корпусе хозяина следы крепкой взбучки, которую он ему задал. Хотя видно было, что Трурль изрядно потрудился, чтобы выровнять вмятины от полученных ударов.
1: «А что это ты такой хмурый?» — весело спросил Клопауций. «А я пришел поблагодарить тебя за чудесный подарок. Жаль только, что пока я спал, машина умчалась, словно на пожар, даже дверь не закрыла».
2: «Кажется мне, что ты неправильно обошелся с моим подарком, чтобы не сказать больше», — взорвался Трур.
1: «Машина мне все сказала, не утруждай себя», — добавил он со злостью, видя, что Клопауций открыл был рот. «И велел ей сотворить меня, меня самого, а потом коварно завлек двойника моей особы в подвал и там варварски избил его. И после нанесенного мне оскорбления, после черной неблагодарности за великолепный дар, ты еще осмелился, как ни в чем не бывало, прийти сюда. Что ты можешь сказать?»
2: «Никак не пойму, на что ты гневаешься», — ответил Клопауций. «Действительно, я велел машине изготовить твою копию.
1: Скажу тебе, она удалась на славу. Я был просто поражен, увидев ее. А насчет битья машина сильно преувеличивает. Я, правда, пихнул твоего двойника разок-другой, потому что хотел проверить, прочно ли он изготовлен. К тому же не хотелось узнать, как он на это среагирует».
2: Он оказался на редкость шустрым. Сходу придумал историю, будто вовсе это и не он, а ты своей собственной персоной. Я, конечно, не поверил, а он стал клясться, что щедрый подарок — это вовсе не подарок, а обыкновенное мошенничество. Ты, надеюсь, понимаешь, что, защищая твою честь, честь моего друга, я должен был всыпать ему за такое наглое вранье. Однако я убедился, что у него недюжинный ум, и, стало быть, он не только физически, а и духовно подобен тебе, мой дорогой. Воистину, ты великий конструктор. Именно это я и хотел тебе сказать, и с этой целью пришел в позаранку».
1: «Ах, так? Ну да, конечно», — ответил уже несколько смягчившись Трурль. «Правда, то, как ты обошелся с машиной для исполнения желаний, по-прежнему кажется мне не самым удачным, да уж ладно». «А, кстати, я как раз хотел спросить, что ты сделал с этим искусственным Трурлем?» — невинно спросил Клопауций. «Нельзя ли мне повидать его?» «Он просто с ума сошел от ярости», — ответил Трурль. «Грозился, что спрячется за большой скалой у твоего дома и раздробит тебе череп. А когда я попытался урезонить его, он на меня стал бросаться. Ночью принялся плести из проволоки силки и сети на тебя, друг мой. И хотя я считаю, что в его лице ты оскорбил меня, все же ради давней дружбы нашей, ради твоей безопасности, потому что он тебя не помнил от злости, разобрал я его на мелкие части, не видя иного выхода».
2: Говоря это, Трурль, будто от нечего делать, пнул ногой какие-то детали, разбросанные по полу. После этого они тепло попрощались и расстались, как сердечные друзья. С той поры Трурль только и делал, что каждому встречному и поперечному рассказывал всю эту историю. Как он подарил Клопауцию машину для исполнения желаний, и как недостойно поступил тот с машиной, приказав ей изготовить двойника Трурля, а затем дал ему взбучку.
1: как этот двойник великолепно изготовленной машины с помощью всяческих ухищрений пытался вырваться и сбежал, едва уставший клопоуцый уснул. И как сам он, Трурль, разобрал прибежавшего домой невсамделишного Трурля, сделал же он только для того, чтобы спасти своего друга клопоуцая от мести пострадавшего. И до тех пор он рассказывал об этом и хвастал, и пыжился, и призывал в свидетель...

0: Кучку. Так что ему пришлось потом еще долго переклепываться и лататься за то, что он несолоно хлебавший бежал на перекошенных ногах из моего подвала. За все это он утопает в богатстве? Мало того, король жалует его орденом, о вселенная!
1: И ужасно разгневанный возвратился к Лопауции домой и снова заперся на все замки. Ибо он строил такую же машину для исполнения желаний, как и Трурль, только тот раньше ее закончил.

открывает наш сегодняшний эфир рассказ Нила Геймана «Дело 47 сорок». В рассказе действуют персонажи стихов из сборника «Сказки матушки Гусыни». «Шалтай-болтай», «Происшествие в карточном домике», «Птицы в пироге», «Джорджи Порджи», «Доктор Фостер», «Крошка Бобби», «Джек и Джилл», «Матушка Хаббард», «Малыш Хорнер», «Робин Красношейка», «Песенка о шести пенсах». Часть персонажей, знакомых читателям по переводам Самуила Яковлевича Маршака, дается по его тексту. Примечание переводчика.

0: Я сидел в своем кабинете, посасывая из стакана самогон и лениво чистил свой автоматический пистолет. По стеклам мерно барабанил дождь, с неба непрерывно лилась вода. Почти постоянное явление в нашем прекрасном городе, что бы там ни твердил туристический совет. Черт, не все ли равно? Я не член туристического совета, я частный детектив, причем один из лучших. Хотя по моему офису этого не скажешь. Потолок вот-вот рухнет на голову, арендная плата давно не вносится, и даже самогон в стакане последний. Что же, времена сейчас повсюду тяжелые. В довершение всего единственный за эту неделю клиент так и не пришел на угол, где была назначена встреча. Он все твердил, какой у него выгодный для меня дельце, но сути я толком не узнал. Оказалось, что он как раз успел на предыдущее свидание с некой особой в саване и с косой, так что теперь отдыхал в морге. Поэтому, когда порог переступила дама, я преисполнился уверенности, что мне наконец-то улыбнулась удача. «Чем торгуете, леди?» Она ответила взглядом, от которого даже бесчувственная тыква затрепетала бы в волнении, ну а мое сердцебиение участилось раза в три. Еще бы. Длинные светлые волосы и восхитительная фигурка. Тут даже Фома Аквинский забыл бы свои обеты. Во всяком случае, у меня мигом вылетела из головы клятва никогда не связываться с клиентами противоположного пола.
1: «Надеюсь, вам не помешает немного зелени?»
0: — осведомилась она низким грудным голосом, сразу переходя к делу. «Продолжай, сестричка». Я вовсе не хотел показывать ей, что мне позарез нужна капуста, поэтому поспешно прикрыл рукой рот. Ни к чему клиенту видеть, как у тебя слюнки текут. Дама открыла сумочку и извлекла снимок. Глянцевое фото размером 8×10.
1: «Узнаете его?»
0: «В моем бизнесе полагается знать, кто есть кто». «Ага».
1: «Он мертв».
0: «Мне и это известно, сердце мое. Ничего нового. Несчастный случай». Ее взгляд мгновенно застыл, как река зимой.
1: «Гибель моего брата не была несчастным случаем».
0: Я чуть вскинул бровь. В моем бизнесе просто-таки необходимо время от времени напускать на себя таинственность. «Ваш братец? Вот как?» «Странно. На мой вкус, она не из тех, кто обзаводится братьями».
1: «Я Джил Болтай».
0: «Значит, вы сестра Шалтая Болтая?»
1: «И он не падал с той стены, мистер Хорнер. Его толкнули».
0: «Интересно, если, конечно, это правда. Шалтай-Болтай ухитрился запустить свои пальчики во все криминальные пироги этого города. Лично я без труда могу припомнить не менее 5 человек, которые были бы счастливы увидеть его в могиле. Во всяком случае, без особого труда. А вы говорили с копами?»
1: «Нет. Королевская рать не желает заниматься обстоятельствами его смерти. Твердят, что уже сделали все от них зависящее, пытаясь собрать беднягу после падения».
0: Я поудобнее развалился в кресле. «И что вам теперь нужно? Зачем понадобился я?»
1: «Хочу, чтобы вы нашли убийцу, мистер Хорнер. И чтобы правосудие его настигло. Да, еще одна деталь». Словно между делом добавила она. «Перед смертью Болтай получил небольшой пакет из оберточной бумаги с фотографиями, которые намеревался послать мне».

0: снимки медицинской операции. Сама я учусь на медсестру, и они необходимы для моей дипломной работы.
1: Я долго изучал свои ногти, прежде чем поднять глаза, медленно оглядывая неправдоподобно тонкую талию и пасхальные яички груди. Ничего не скажешь, красотка.
0: Хотя миленький носик чуть сильнее, чем следовало бы, поблескивал от пота.
1: Я берусь за ваше дело. 75 в день и 200 в качестве бонуса в случае успеха. Она улыбнулась. Мой желудок перевернулся и, независимо от моей воли, вышел на орбиту.
0: Получите лишние 200, если раздобудете снимки. Мне в самом деле до смерти хочется стать медсестрой.
1: С этими словами она уронила на стол 350. Я позволил беззаботной улыбке осветить свое суровое лицо. Эй, сестренка, как насчет того, чтобы поужинать вместе? У меня только что появились деньжата. Ее пронизала невольная дрожь предвкушения. Мало того, она даже пробормотала что-то насчет слабости к лилипутам и одарила меня кривоватой улыбкой, от которой Альберт Эйнштейн позабыл бы о точке, отделяющей дробь от целого. И тут я понял. Мне крупно повезло. Однако ответ не слишком обнадеживал.
0: Сначала найдите убийцу, мистер Хорнер, и мои фотографии. А уж потом мы сможем поиграть.
1: Она тихо прикрыла за собой дверь. Может, дождь еще шел, только я не заметил. Плевать мне на дождь. В городе есть кварталы, о которых туристический совет предпочитает не упоминать. Из тех, где полицейские ходят по трое, если ходят вообще. Но значительная часть моей работы состоит в том, чтобы посещать их чаще, нежели этого требует забота о здоровье. Для здоровья полезно вообще не совать туда носа. Он ждал меня под дверью у Луиджи. Я остановился у него за спиной. Туфли на резиновой подошве не производили ни малейшего шума на мокром от дождя тротуаре. «Как ваше ничего, красношейка?» Он подпрыгнул и круто развернулся. Я тупо уставился в дуло 45-го. «А, это ты, Хорнер», — проворчал он, убирая пистолет. «Какой еще красношейка?» «Для тебя, коротышка, я Берни Робин, и прошу этого не забывать». «Для меня сойдет и Робин Красношейка. Кто убил Шалтая-Болтая?» Птичка, конечно, выглядела несколько странновато, но в моей профессии недоразборчивости. Лучшего информатора с самого дна мне найти не удалось. «Сперва посмотрим, какого цвета твои денежки». Я показал ему 50-долларовую купюру. «Дьявол!» – пробормотал он. «Зелененькая». «Почему бы им для разнообразия не выпустить розовые или желтые?» Однако он удовлетворился тем, что есть, и спрятал бумажку. «Мне известно только, что жирняк сунул пальцы в целую кучу пирогов». «И что?» «Только вот в одном сидели 47 сорок».
2: «Ну?
1: Может, тебе еще разжевать и в рот положить?» Из глотки красношейки вырвалось неприятное бульканье. Сложившись вдвое, бедняга рухнул на тротуар. Из спины торчала древко стрелы. Похоже, петушку Робину больше не кукарекать. Сержант О'Грейди перевел взгляд с трупа на меня и чуть прищурился.
2: «Клянусь богом», — пробормотал он. «Не пропади я пропадом, если это не сам малыш Джек Хорнер».
1: «Я не убивал Робина Красношейку, сержант».
2: «Хочешь уверить меня, будто звонок в участок с предупреждением о том, что сегодня вечером ты собираешься шлепнуть ныне покойного мистера Робина, был чистым враньем? И ты невинен, как новорожденный агнец?»
1: «Если я киллер, где мои стрелы?» Я поддел большим пальцем ярлычок на пачке жевательной резинки и принялся работать челюстями. «Это подстава». Он затянулся пенковой трубкой, отложил ее и лениво проиграл ногобой пару фраз из увертюры к Вильгельму Телю.
2: «Может быть, а может и нет. Но, тем не менее, ты все равно подозреваемый. Никуда не уезжай из города. Кстати, Хорнер».
1: «Да, сержант».
2: «Смерть Болтая была несчастным случаем. Так сказал коронер. И так говорю я. Оставь это дело».
1: Я немного поразмыслил, вспомнил о деньгах и покачал головой.
2: «Не катит». «Что же? Петля твоя, суй голову», — пожав плечами, буркнул он.
1: Ты забыл свое место, Хортер. Играешь со взрослыми парнями, а это вредит здоровью. Судя по моим школьным воспоминаниям, он недалеко ушел от истины. Каждый раз, когда я заигрывал со взрослыми парнями, дело кончалось плохо, и из меня непременно выбивали всю начинку. Но как мог О'Грейди узнать об этом? И тут я вспомнил кое-что еще. Больше всего мне попадало именно от О'Грейди. Настало время, как говорят мои коллеги, поработать ногами. Я побродил по городу, навел кое-какие справки, но не узнал о Болтае ничего новенького, во всяком случае, сколько-нибудь интересного. Шалтай-Болтай был протухшим яйцом. Я помнил то время, когда он только появился в городе. Способный молодой циркач, потомственный дрессировщик мышей, которых натаскивал дергать гири часов. Правда, сбился он с пути в два счета. Азартные игры, пьянство, женщины, словом, ничего нового. Смышленый парнишка воображает, будто улицы страны детства вымощены золотом, а к тому времени, когда до него доходит горькая правда, бывает уже поздно. Болтай начал с мелкого вымогательства и краж. Обучил команду пауков отпугивать маленьких девочек от конфет и пирожных и сластей всевозможных, которые потом забирал и продавал на черном рынке. Потом перешел к шантажу. Самый что ни на есть гнусный промысел. Однажды наши дорожки пересеклись, когда меня нанял тот самый парень из общества, назовем его Джорджи Порджи, с заданием вернуть кое-какие компрометирующие снимки, на которых этот нахал насильно целовал девушек. И обижались, пускались за ним в погоню, но безуспешно. Снимки я раздобыл, но при этом усвоил. Связываться с жирняком вредно для здоровья. А я учусь на своих ошибках и никогда не повторяю одну и ту же дважды. Дьявол, да при моем занятии просто нельзя себе такого позволить. Помню, когда крошка Бо Пип впервые оказалась в городе... Но вам вряд ли захочется слышать о моих проблемах. Если вы еще не отправились на тот свет, у вас полно своих. Я просмотрел газетные сообщения о смерти Болтая. Вот только что он сидел на стене, а в следующую секунду осколки разлетелись по земле. Вся королевская конница и вся королевская рать прибыли на место буквально через несколько минут, но ему требовалось нечто большее, чем первая помощь. Пришлось послать за врачом по имени Фостер, другом Болтая еще со времен жизни в Глостере, хотя я представить не в состоянии, что может сделать док, когда ты мертв. Задумайтесь над этим именем. Доктор Фостер. Меня охватило то странное чувство, которое знакомо только людям моей профессии. Две маленькие мозговые клеточки сходятся под нужным углом, и через секунду происходит вспышка. Это и называется озарение. Помните клиента, который так и не пришел на свидание? Того самого, которого я весь день прождал на углу. Случайная смерть. Я не потрудился проверить справедливость этого утверждения. Глупо тратить время на клиентов, которые не собираются за это платить. Похоже, тут три смерти. Я потянулся к телефонной трубке и позвонил в участок. «Это Хорнер», — пояснил я дежурному. «Дайте сержанту О'Грейди». В трубке что-то затрещало, и послышался голос. «О'Грейди у телефона». Хорнер говорит. «Привет, малыш Джек». Что же, О'Грейди в своем репертуаре. Он вечно дразнил меня моим ростом, еще когда мы оба были сосунками. «Наконец-то уяснил, что гибель Болтая была несчастным случаем?» — спросил он. «Ничего подобного. Теперь я расследую сразу три смерти. Жирняка, Берни Робина и доктора Фостера». «Фостера? Пластического хирурга? Несчастный случай, ничего больше». «Ну да, точно. А твоя мать была замужем за твоим отцом». Последовала пауза. «Хорнер, если ты позвонил, чтобы отпускать грязные шуточки, учти, мне не смешно». «Ладно, мудрец ты наш. Если смерть Шалтая-Болтая и доктора Фостера чистая случайность, скажи мне только одно. Кто убил Робина Красношейку?» Меня никто и никогда не обвинял в избытке воображения, но сейчас я готов был прозакладывать голову, потому что буквально слышал, как он ухмыляется в телефон. «Ты, Хорнер. И я готов спорить на свой жетон, что так оно и есть». В трубке запиликали короткие гудки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мы Мой офис показался холодным и одиноким, поэтому я побрел в бар у Джо в поисках общества и выпивки. 47 соров. Мертвый доктор. Жирняк. Робин Красношейка. Дьявол, да в этом деле дыр больше, чем в швейцарском сыре, и больше свободных концов, чем в рваном вязаном жилете. И каким образом сюда вписывается аппетитная мисс Болтай? Джек и Джилл, прекрасный из нас вышла команда. Когда все это кончится, может, нам удастся отправиться в уютный уголок Луи на холме, где никого не интересует, имеется у тебя брачное свидетельство или нет. Как называется это местечко? Ведерко воды, вот как. «Эй, Джо!» — окликнул я бармена. «Что угодно, мистер Хорнер?» Джо протирал стакан тряпкой, видавшей лучшие дни. Только тогда она именовалась рубашкой. «Ты когда-нибудь видел сестру Жирняка?» Джо задумчиво поскреб щеку. «Не могу сказать. А у него была сестра?»
2: «Эй, да у Жирняка не было никаких сестер».
1: «Уверен?»
2: «Еще бы!»
1: «Вот как раз тот день, когда моя сестра родила первенца, я тогда сказал Жирняку, что стал дядей. А он только посмотрел на меня и вздохнул. А вот мне, Джо, дядей не бывать. Ни сестер, ни братьев. Один я как перст, родней никакой». «Но если таинственная мисс Болтай не его сестра, кто же она тогда?» «Скажи-ка, Джо, ты никогда не видел его с дамой, роста примерно такого, и формы у нее...» Я изобразил руками пару парабол.
2: «В жизни не встречал его ни с какими дамами», — покачал головой Джо. «Недавно он вроде бы закорешился с каким-то лекарем, но единственное, что у него было на уме — дурацкие психованные птицы и животные».
1: Я осушил стаканчик. Спиртное едва не сожгло мне небо. Напрочь.
3: «Животные? Я думал, он все это забросил».
2: «Нет! Пару недель назад явился сюда с целой стаей сорок, которых учил петь. Ну разве это блюдо недостойно предстать перед... «Да. Понять не имею, кто это».
1: Я отставил стакан. Несколько капель огненной жидкости упало на стойку, с которой мгновенно полез лак.
2: «Спасибо, Джо. Ты очень помог мне», — поблагодарил я, вручив ему десятку.
1: «Это за ценную информацию. Только не трать все сразу». В моей профессии именно такие вот шуточки помогают вам сохранить рассудок. «Еще один контакт, и все будет ясно». Я нашел телефон-автомат и набрал номер.
4: «Буфет старой матушки Хаббард».
1: «Это Хорнер, ма».
4: «Джек, с тобой опасно говорить».
1: «Ради старых времен, милая. Ты у меня в долгу, помнишь?» Как-то двое жалких никудышных мошенников обчистили буфет до последней крошки. Я выследил их и вернул пироги и суп.
4: «Так и быть, но мне это не нравится».
1: «Ты знаешь все, что творится на фронте жратвы, ма. В чем смысл пирога с 47 сороками?» Матушка тихо и длинно присвистнула.
4: «Ты в самом деле не знаешь?»
2: «Стал бы я спрашивать».
4: «Тебе не мешает почаще читать дворцовую хронику, лапочка. Совсем отстал от жизни».
1: «Ну же, ма, давай, выкладывай».
4: «Случилось так, что несколько недель назад королю поднесли особенные блюда». «Джек, ты еще здесь?»
1: «Я все еще здесь», — тихо ответил я. Многое неожиданно прояснилось и приобрело новый смысл. Я положил трубку. Похоже, что малыш Джек Хорнер все-таки слезал сливу с этого пирога. Шел дождь. Упорный, непрерывный, холодный. Я вызвал такси. Четверть часа спустя из темноты вынырнула машина. «Вы опоздали».
2: «Жалуйтесь, туристический совет!»
1: Я уселся на заднее сиденье, открыл окно и закурил. Вот так я отправился с визитом к даме. Дверь в личные апартаменты дворца была закрыта. В эти помещения обычной публики доступа нет. Но я никогда не принадлежал к публике, и какой-то жалкий замочек не послужил препятствием. Дверь, ведущая в покое Ее Величества, была отперта, так что я постучал и сразу вошел. Дама Бубен в одиночестве, стоя перед зеркалом, держала тарелку, полную пирожных с джемом, одной рукой и пудрила нос другой. Увидев мое отражение, она повернулась, охнула и уронила пирожные. «Эй, дамочка, как живется?» — приветствовал я. «Или предпочитаете, чтобы я называл вас Джилл?» Выглядела она по-прежнему на все сто, даже без блондинистого парика.
5: «Вон отсюда!» —
1: прошипела она. «Не торопись, милашка», — бросил я, садясь на кровать. «Послушай прежде, что я тут накопал».
5: «Так и быть, давай», —
1: процедила дама, заводя руку за спину и нажимая скрытую кнопку тревоги. Я позволил ей сделать это, поскольку по пути сюда успел обрезать провода. В моей профессии никакая предосторожность не может быть излишней.
5: «Послушай, что я тут накопал», — повторил я. «Эту фразу ты уже произносил».
1: «Вот что, леди, я буду выражаться как мне угодно». Я закурил, и тонкое перышко голубого дыма поплыло к потолку, вернее, к небесам, куда вскоре отправлюсь и я, если окажется, что все мои построения ложны. Но я привык доверять собственной интуиции.
5: «Скажем так, Балтай Жирняк не был твоим братом. Мало того, он даже не был твоим другом. На самом деле он тебя шантажировал, потому что знал про твой нос». На моих глазах она стала белее всех тех трупов, которые мне в свое время приходилось видеть. Рука ее инстинктивно потянулась вверх и легла на только что напудренный носик.
1: «Видишь ли, я много лет знал Жирняка, и уже тогда у него было процветающее дело. Дрессировка животных, которых он заставлял выполнять самые непристойные трюки. И тут я подумал, у меня наклевывался клиент, которого я напрасно прождал целый день, поскольку, как потом обнаружил, из бедняги выпустили кишки. Доктор Фостер из Глостера, пластический хирург. Официальная версия его гибели гласит, он сел слишком близко к огню и растаял. А если предположить, что его убили, дабы надежно заткнуть рот, не позволить выболтать некую тайну. Я сложил 2 и 2 и выиграл джекпот. Разреши мне восстановить картину случившегося. Ты была в саду. Возможно, стирала ленту для волос, когда неожиданно появилась одна из дрессированных сорок Балтая и отщипнула твой нос. Ты стояла в полном отчаянии, прикрывая ладонью лицо, и тут возник Жирняк, с предложением, от которого невозможно было отказаться. Он мог познакомить тебя с пластическим хирургом, вполне способным восстановить нос лучше прежнего. Не бесплатно, разумеется. И никто ничего не узнает. Пока все верно? Дама тупо кивнула, но, обретя голос, пробормотала.
5: «Вполне. Только после нападения я помчалась в гостиную перекусить хлебом с вареньем. Там он меня и нашел».
1: «Согласен и с этой версией». Ее щеки постепенно розовели. «Итак, Фостер сделал операцию, и все было шито-крыто», — продолжал я. «Пока Балтай не объявил, что у него имеются снимки, так сказать, процесса. Возникла необходимость избавиться от шантажиста. Пару дней спустя ты отправилась на прогулку по окрестностям дворца и увидела Балтая. Он сидел на стене, спиной к тебе, глядя вдаль. В приступе безумия ты подкралась к нему и столкнула вниз. И в этом была твоя главная ошибка, сестричка». Ее нижняя губа дрогнула, и мое сердце перевернулось.
5: «Вы не выдадите меня, правда?»
1: «Сестричка, сегодня днем ты пыталась меня подставить. Мне это не слишком нравится». Дама трясущимися пальцами начала расстегивать блузку.
5: «Может, мы сумеем прийти к соглашению?»
1: Я покачал головой. «Простите, Ваше Величество. Джек, маленький сынок миссис Хорнер, с детства приучен держать руки подальше от особ королевского рода. Жаль, но уж так обстоят дела». На всякий случай я огляделся, что и оказалось роковым. Не успели бы вы спеть песенку о 6 пенсах, как в руках дамы появился элегантный дамский пистолет, нацеленный мне в лоб. Пусть пушечка была невелика, но в ней наверняка имелось достаточно патронов, чтобы навсегда вывести меня из игры. И чего не скажешь, эта особа поистине смертоубийственна. «Бросьте оружие, Ваше Величество», — предупредил сержант О'Грейди, возникая на пороге покоя. Табельный пистолет был зажат в его дюжем кулаке. «Извини, сначала я подозревал тебя, Хорнер», — сухо пробурчал он. «Зато, клянусь богом, тебе повезло, что я вздумал за тобой приглядеть и поэтому предотвратил очередное злодеяние». «Привет, сержант! Тронут вашим вниманием. Но я еще не все объяснил. Если изволите присесть, я быстренько закончу». Он коротко кивнул и сел у двери, так и не выпустив пистолета. Я поднялся с постели и подошел к даме.
6: «Видишь, милашка, я так и не сказал, у кого в действительности были снимки твоего носика».
1: «У Болтая. И как раз в тот момент, когда ты его прикончила». Идеально гладкий лоб пересекла очаровательная морщинка.
6: «Не понимаю. Я велела обыскать тело».
1: «Да, потом. Но первой до Жирняка добралась королевская рать. Копы. И один из них прикарманил конверт. Думаю, стоило суматохе улечься, и тебя снова начали бы шантажировать. Только на этот раз ты бы не знала, кого убивать. И я должен покаяться перед тобой». Я нагнулся, чтобы завязать шнурки на туфле.
6: «В чем именно?»
1: «Напрасно инкриминировал тебя попытку подставить меня сегодня днем. Это не твоя работа. Стрела принадлежала парню, который в моей школе был первым лучником. Я в любую минуту распознал бы и тонкую работу, и непревзойденное мастерство». «Не правда ли?» — спросил я, поворачиваясь к двери. «Воробей О'Грейди!» Признаюсь, я только делал вид, что завязываю шнурки. А тем временем подхватил с пола пару пирожных с джемом и теперь силой подбросил их в воздух, едва не разбив единственную лампочку. Участники драмы отвлеклись на долю секунды, но именно этой доли мне вполне хватило. И когда дама Бубен и воробей О'Грейди принялись самозабвенно палить, превращая друг друга в решето, я благоразумно смылся. В моем деле самое важное — позаботиться о номере первом. Мирно жуя пирожное с джемом, я вышел из дворца на улицу. Остановился возле урны, пытаясь сжечь конверт с фотографиями, который мимоходом вытащил из кармана О'Грейди, но ливень хлестал с такой силой, что бумага не загоралась. Вернувшись в свой офис, я позвонил в туристический совет и заявил протест, каковой был отвергнут. «Дождь необходим фермерам», — отрезали они. А я в ответ посоветовал им, как поступить с этим самым дождем. Они сказали, что времена нынче повсюду тяжелые. И я согласился.

В этой части нашего эфира вы слушали рассказ Нила Геймана «Дело 47 сорок» в переводе с английского Татьяны Перцевой. Эссе Роджера Желязны, которое называется «Мой пристрастный взгляд на особенности научной фантастики». При желании, конечно, можно было бы подписаться под всем нижеизложенным. Роджер Желязны. «Мой пристрастный взгляд на особенности научной фантастики». Помню все до мелочей. Жесткую деревянную скамью гостевой трибуны под высоким козырьком из рифленого металла, готовые к съемке телевизионные камеры, большущие часы, которые дощелкивают последние секунды, а вдалеке, между нами и космическим кораблем, полоска водной глади, отражающая серые облака. В паре шагов от меня слева Гарри Стабс орудует фотоаппаратом. Справа молодая кореянка запечатлевает ту же картину без помощи техники. Рисует акварельными красками. Передо мной, рядом ниже, журналист из Европы тараторит что-то в телефонную трубку на сербско-хорватском. А гораздо ниже, в проходе у начала трибуны, Сибил Лик объясняет кружку слушателей, что вот-вот распогодится и больше никаких проблем не будет. К самым последним предстартовым секундам небо и впрямь очистилось, как по заказу. Сперва мы увидели слепящую вспышку. Вода в заливчике колыхнулась, и в нашу сторону покатила встревоженная волна. Когда мы, наконец, услышали рев двигателя, «Аполлон-14» был уже на изрядном расстоянии от Земли.

Рев медленно нарастал, и металлический козырек над трибуной зловеще задребезжал. Но согласный ликующий вопль всех присутствующих был едва ли не громче. Я провожал ракету жадным взглядом, покуда край козырька не скрыл ее от меня. Тогда я стал смотреть на экран монитора, который отслеживал уход космического корабля в Поднебесье. Помню, в голове у меня колотилась одна мысль. Как же я этого ждал? Как же я этого ждал? В тот момент у меня не было ни единой ассоциации с научной фантастикой. Я думал исключительно о том, что свершалось перед моими глазами. Но меня, скорее всего, не было бы в этом месте в этот час, и не ждал бы я этого события так исступленно, не будь я пропитан научно-фантастической литературой. Позже, спокойными вечерами, я мог вдоволь подумать о том, как именно научная фантастика влияла на мою душу на протяжении многих и многих лет, и сделать на основе этих размышлений кое-какие обобщения. Во времена, когда я рос и получал образование, никто и мысли не допускал, что жанр научной фантастики — это разновидность подлинной литературы. Перечитав горы критики о всех прочих литературных жанрах, я сделал вывод, что научную фантастику странным образом недооценивают, относятся к ней свысока, а если и упоминают в серьезных статьях, то будто нарочно обращаются к наихудшим образцам этого жанра, игнорируя все лучшее. Ужасно несправедливо, но так уж повелось. Зато в последнее время положение заметно изменилось. И критики, и литературоведы уделяют научной фантастике все больше внимания. По-моему, это объясняется отчасти тем, что за последние годы появилось столько значительных произведений в этом жанре, вкупе с прежними достижениями они не могли не вызывать профессионального интереса у специалистов. Но главное объяснение, опять-таки по моему ощущению, заключается в том, что те молодые люди вроде меня, которые некогда чувствовали обиду за жанр научной фантастики, повзрослели, сделали академическую карьеру и к их мнению начали прислушиваться. Поэтому, когда меня приглашают выступить перед высокоученой университетской публикой, я делаю это с удовольствием. Не только потому, что это как бы месть за те унижения, которые претерпела научная фантастика в прежние времена, но и потому, что мне приятно находиться в обществе людей, которые способствовали вхождению научной фантастики в литературу не на птичьих, а на законных правах. Впрочем, это создает и некоторые проблемы для меня лично. Когда выходишь перед такой притязательной аудиторией, всякий раз надо сказать что-нибудь новенькое или хотя бы углубить старенькое. Стало быть, мне приходится самым тщательным образом следить за тем, какие эмоции вызывает во мне самом научная фантастика, а также снова и снова задумываться над тем, что вызвало к жизни этот жанр и не дает ему умереть. Когда меня попросили написать эту статью для журнала Galaxy, я решил впервые собрать воедино результаты моих долгих размышлений, вывалить их разом перед почтенной публикой, и будь что будет. Во-первых, мне самому интересно наконец упорядочить кучу своих мыслей и узнать, до чего я доразмышлялся в итоге. Во-вторых, отчего бы мне не обронить словечко другое касательно научной фантастики, благо моя капелька вряд ли будет замечена в море литературной критики. Похоже, статьи и книги о моем любимом жанре уже давно превзошли длиной все научно-фантастические романы вместе взятые.

Зияющая, страстно ждущая заполнение ниши в моей душе, куда столь естественно лег исполинский Аполлон в тот день во Флориде. Эта ниша возникла в моей душе 20 годами раньше, когда я принялся читать рассказы о межпланетных путешествиях. Разумеется, не только эти рассказы формировали устремленность моих мыслей к неизведанному вне Земли, но именно эмоциональная заинтересованность, задетость является собой прочнейший фундамент для мыслей, а поскольку большинство давних любителей научной фантастики приобщились к ней еще в нежном возрасте, для них самым привлекательным в научной фантастике осталось именно то, что она продолжает будоражить в их душах определенные чувства. Что это за чувства, собственно говоря? Чистейшей воды эскапизм? Бегство от реальности? Или неизбывная страсть к приключениям вселенского масштаба? Или освежение подростковых фантазий в возрасте, когда этим фантазиям пора бы и поувять? Или все это вместе взятое? А может, не то, не другое и не третье, а нечто четвертое или пятое? Прирожденная страсть человека к чудесному имеет самое прямое отношение к нашей теме. И недаром я с давних пор отслеживал на всем поле литературы проявление этого общечеловеческого чувства, стараясь уяснить для себя его механизм. Острее всего моя собственная страсть к чудесному была удовлетворена в двух случаях. Когда я читал произведения Антуана де Сент-Экзюпери о заре воздушных путешествий и рассказы Жака Кусто о его погружениях в подводный мир в самом первом батискафе. Мне бросилось в глаза, что оба поведали истории по теме, весьма близкие к научной фантастике. Это рассказы о проникновении в прежде совершенно неизвестный мир при помощи особых, придуманных и созданных человеком аппаратов. Самолет, батискаф и ракета, ведь цель у них одна — ввести человека в царство еще непознанного. Мне невольно захотелось оглянуться на далекое прошлое и как-то классифицировать все те мифы, легенды, фантастические наскальные рисунки и надписи, а также бесчисленные фольклорные рассказы, которые с давних пор подпитывали мои фантазии, но воспринимались мной как нечто не имеющее отношения к, собственно, научной фантастике. Издревле существовали рассказчики с особым складом ума, увлеченные игрой с тем, что находится за гранью познанного, как бы гаданием. А что там? Как выглядит неведомое? Можно возразить, что эпос попросту не мог существовать без глобального взгляда на человека и человечество, а потому вбирал в себя абсолютно все, описывая земное существование человека от начала до естественного конца, норовя при этом заглянуть в пространство по обе стороны бытия – до рождения и после смерти – что и возносило древние эпические произведения на такие высоты, с которых трагическое и комическое в жизни уже неразличимо. А то, что вымышлено для заполнения лакуны непознанного, подается столь серьезно, с такой царственной убежденностью, что язык не поворачивается назвать эти измышления вольной игрой воображения. Подлинных эпических повествований не так уж много, и они относятся к совершенно определенному историческому периоду. Однако более приземленные фантазии, античные, христианские, ренессансные, обогатившие западную культуру рыцарскими любовными романами, фаблио, рассказами о путешествиях в экзотические края и утопиями, все эти разнообразные упражнения кажутся мне в основе своей продуктом той же сферы воображения, которая ныне создает научную фантастику. Разница лишь в исходном сырье для фантазии, а принцип тот же. Понадобилась эпоха просвещения, первые серьезные успехи науки и, наконец, промышленная революция, чтобы наработать достаточно новых идей, которые отлежались в закромах памяти, поумялись, перемололись, поднялись на дрожжах воображения и выпеклись в современную научную фантастику. Задним умом понятно. Возникновение научной фантастики было естественным, логическим следствием того, что наука сменила теологию и освоение новых земель в качестве поставщика пищи для ума. Разумеется, тут помог и некоторый кризис сугубо реалистической литературы, которая начала покряхтывать от своей приземленной банальности.
И это снова наводит на мысль, что дар свободной фантазии отличен от простого писательского воображения. Я не устаю повторять, что реалистическое направление в литературе вышвырнуло то, что Нортроп Фрай обозначил как возвышенный характер. В книгах, откуда вымели всех и всяческих героев жутко большой буквы, королей без царя в голове, богов, полубогов и башков, воцарилась демократия. Вся эта публика благополучно эмигрировала в научную фантастику, где и живет рядышком с мутантами, инопланетянами, роботами, андроидами и шизоидными компьютерами. Научная фантастика отличается от реалистической литературы не только источником идей, но и руслом, по которому они в дальнейшем текут, равно как и героями и способами их обрисовки. А в чем же особенность этих идей? Упрямо толдычит о том, что первым научно-фантастическим романом был Франкенштейн. Для простоты, а в дискуссии на общую тему всегда приходится идти на упрощение, скажу так. В рамках научной фантастики есть некая линия напряжения, условно говоря, извечный конфликт между Франкенштейном и Пигмалионом. Начат острый и, быть может, бесконечный спор о том, что таит в себе созданное руками человека. Его гибель или же благо на вечные времена. В те дни, когда я только начинал читать научную фантастику, чисто статистически Пигмалион, то есть оптимизм, держал верх. В тех историях, что я заглатывал, страсть к чудесному удовлетворялась сполна и не омрачалась никакими примесями опасений, что уже в ближайшем будущем вылезут страшные побочные эффекты новых технических достижений. Дама, написавшая Франкенштейна, была прозорливей и угадала, что триумфальное завоевание новых областей неизведанного, как говорится, чревато. В последнее время настороженность вернулась, и тень монстра, созданного Франкенштейном, легла на очень многие наши творения. Однако эти страхи, будучи сами источником вдохновения, не могут повредить самому жанру научной фантастики. Мне именно как писателю, а не прогнозисту будущего или моралисту, кажется отрадным это вторжение скептицизма, даже некоторые засилие пессимизма. Хотя бы потому, что это некоторая встряска для жанра. Порыв к систематическому пересмотру всех ценностей внутри научной фантастики и, возможно, ревизии или коррекции взаимоотношений между человеком и машиной. По крайней мере, конец застою. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Отличительная черта научной фантастики, благодаря которой она и может достучаться до сердец читателей, это воображение, утроенное или удесятеренное против того, что нужно при создании обычной книги. Особость научно-фантастического произведения уже в том, что сверх привычных требований написать связную и занимательную историю, писатель должен более или менее подробно обрисовать время и место действия, совершенно незнакомые читателю. При этом, дабы не ослабить художественный эффект, он не имеет права замедлять действие или снижать напряжение сюжета. Все эти сведения он обязан донести до читателя между делом по ходу повествования. Со временем это привело к накоплению многочисленных удобных клише. Я бы предпочел слово «условности», но в применении к научной фантастике оно как-то не срабатывает. Наличие этих клише избавляет писателя от лишних хлопот. Нет нужды всякий раз растолковывать, что такое путешествие быстрее скорости света, телепатия, мгновенный перенос вещества из одной точки Вселенной в другую, дающие бессмертие таблетки, устройство синхронного перевода и многие другие некогда экзотические вещи. Достаточно одного упоминания. Использование совокупности повторяющихся искусственных понятий не имеет аналогов в других жанрах литературы. Некое подобие – устойчивая система образов в творчестве отдельных поэтов, которые создают что-то вроде собственного замкнутого мифологического мирка. Но, согласитесь, это весьма отдаленное подобие. Если картонность создаваемого фантастами мира не замечают, и сработанная писателем иллюзия увлекает, то лишь потому, что все наше внимание поглощено действиями этого разумного зверя, человека, ввергнутого в условный мир, но страдающего взаправду. По сути, нет ничего, что не могло бы стать предметом научной фантастики.
А принимая клише, мы просто выпрыгиваем в новое пространство из мира зауряд фантазий, свойственного доэнефовской литературе. Создание абсолютно нового иллюзорного мира требует много больше искусности. Но мы изощряемся не напрасно. Усилия окупаются сторицей. Есть и куда более очевидные черты, обособляющие научную фантастику от современной реалистической литературы. Но существует некая общая глобальная иерархия литературы, куда бы на этой схеме поместили нашу научную фантастику. Классификации такого великого мастера раскладывать по полочкам, как Аристотель, я отношусь с недоверием, по причине, которая имеет прямое отношение к теме нашего разговора. Древнегреческое восприятие времени резко отличалось от нашего. Они рассматривали историю как нечто застывшее, лишенное внутреннего диалектического развития. Неизменяющееся по сути человечество борется с неизменно враждебной и неизбежной судьбой. О медленных процессах органической революции тогда и понятия не имели, и моделью мира был небосвод с его вечными звездами, ходящими по неизменному кругу. Позже оказалось, что и с вечными звездами не так все просто. Для того, чтобы история перестала казаться движением по кругу, чередой повторов, чтобы впервые в истории человечества возникло понимание диалектики исторического процесса, понадобилось то же, что и для появления научной фантастики. Рационализм XVIII века и успехи науки века следующего. Научная фантастика больше любого иного литературного жанра пронизана этим достаточно новым сознанием беспрерывного восходящего развития. Ибо именно это сознание рождает ее излюбленный прием – экстраполяцию. Поэтому-то мне и кажется, что к научной фантастике менее всего подходят слова Аристотеля об условиях человеческого существования, которые он полагал неизменными, и о судьбе человечества, которую он полагал предопределенной. А научная фантастика ведь пишет о том же – об условиях человеческого существования и о судьбе человечества. Одержимая бесом по имени «А что если...» Она просто не могла не распилить кандалы аристотелевского «Так было, так и будет». Чтобы преуспеть в решении своих задач, научная фантастика смело вернула героев с самой большой буквы, придала времени статус исторического, не просто текучего, а всеизменяющего. Вторжение новых технологий создало россыпь общественных конфликтов. И эта нынешняя напряженность пошла в котел воображения. А страсть человека к чудесному была удовлетворена тем, что писатели повели его за пределы известного, открывая горизонты неизведанного. В совокупности эти приемы возвращают человека через фантастическое к реальному, создавая тот самый эффект узнавания, который Аристотель полагал мощнейшим средством воздействия в трагедии. Не бойся я залезать в дебри метафизики, я бы взял на себя смелость утверждать, что чудесное в глубинах сознания читателя узнает себя в писаниях фантаста. И в этой радости узнавания таится притягательность научной фантастики. Без уважаемых предков не бывает истинной респектабельности. И благо жанр наш очень юный, мы еще вольны приискать себе предтеч посолиднее, не рискуя вызвать улюлюканье публики. Шутки в сторону. Мне кажется, что научная фантастика – прямая наследница древнего эпоса. Традиционные эпические произведения рассматривали как выражающие дух целого народа, скажем, Илиада, Махабхарата или Энеида, являют нам общие жизненные ценности, душевные конфликты и упования древних греков, индусов и римлян. Осмелюсь сказать, что научная фантастика менее провинциальна. Она являет душевные устремления человечества в целом. Я не настолько безрассуден, чтобы утверждать, будто хотя бы одно произведение научной фантастики поднялось до уровня древнего эпоса, хотя Олаф Стаплдон, возможно, приблизился к нему ближе других. Просто хочу сказать, что исходный порыв талантливого и серьезного художника, пишущего в жанре научной фантастики, сродни желанию творца древнего эпоса объять необъятное. Ведь фантаст замахивается описать не судьбу одного человека или дюжины другой героев или одного народа, а то, каким будет дух и судьба всего человечества.
Однако мало добрых намерений для создания подлинно великого произведения литературы. Поэтому спешу кое-что пояснить, дабы меня не поняли еще более превратно, чем обычно. Когда я провозглашаю родство научной фантастики и древнего эпоса, я пытаюсь указать на родство их духа и наличие общих черт в методах подхода к жизни. Я отнюдь не считаю, что какое-то научно-фантастическое произведение сколько-нибудь сравнимо с Энеидой или Махабхаратой по своим художественным достоинствам. Да и все произведения научной фантастики в совокупности вряд ли перетянут, скажем, Илиаду. Я лишь подчеркиваю, что дух в них единый. И у фантастов случаются чисто гомеровские озарения, сближающие их жанр с древним эпосом в большей степени, чем произведения других родов литературы, которыми, собственно говоря, научная фантастика рождена и вскормлена. Живучесть научной фантастики определяется, быть может, и тем, что, подобно человечеству, главному своему предмету, она постоянно развивается и, стало быть, не способна исчерпать себя. Примерно такие мысли зароились в моей голове, когда меня попросили высказаться об особенностях научной фантастики. Я освежил в памяти всю историю моего общения с этим жанром, поначалу в качестве читателя и фаната. Ведь научная фантастика уникальна именно наличием фанатов и разветвленной системы понятий, которая создает неповторимую общность между писателями и страстными поклонниками жанра, что-то очень интимное в их взаимоотношениях. И мне это кажется весьма и весьма важным. Когда фантаст выступает перед своими читателями, он невольно ощущает себя сказителем, который оказался в кругу соплеменников. Они засыпают его вопросами и готовы подловить на неточном слове, но он не может не поражаться, до чего согласно с ним они мыслят. Я думаю, эта обратная связь всерьез подпитывает научную фантастику. Наедине с листом бумаги я спокойно сознаю, что от той головной боли, которую вызывает необходимость незаметного, необременительного введения в повествование необходимых пояснений, есть замечательное лекарство – механизм сосредоточения, который позволяет твоей фантазии взвиться и одним махом взять несколько ступенек. И когда эти несколько ступенек пройдены, внезапно оказывается, необычному придан вид обычного. Отсюда живительная свежесть и новизна. Отсюда, если это написано хорошо, истинное чудо. Мне часто случается думать, сколько же всяких дополнительных моментов нам приходится держать в голове из-за того, что мы пишем в жанре научной фантастики. Или мы занимаемся научной фантастикой именно потому, что держим в голове все эти дополнительные моменты. И эти замысловатые размышления возвращают меня во Флориду, на космодром, к ликующему воплю толпы, к моему «Как же я этого ждал!». Быть может, мой энтузиазм по поводу запуска на Луну ракеты с людьми говорит вам больше обо мне, нежели о научной фантастике и ее особенностях, так как, в конце концов, освоение космоса, хоть и бесспорно впечатляющая страница, но всего лишь одна из страниц той бесконечной истории, которую мы рассказываем о человеке и его растущем осознании своего места во Вселенной. Ибо по зрелом размышлении, возобновляя в памяти ту вспышку огня и ровный уход могучего аппарата в Поднебесье, я говорю себе, похоже, это победа Пигмалиона. Да, триумф Пигмалиона. Вот что я видел в тот день, а не просто вспышку огня и могучий аппарат, уходящий в Поднебесье.

0: Это было эссе Роджера Желязны «Мой пристрастный взгляд на особенности научной фантастики» в переводе с английского Виталия Задорожного. Кристофер Роуи. Штат добровольцев. Сома припарковал машину на верхнем подъезде к губернаторскому пляжу. Безопасное место. Обычно здесь работает дорожный патруль штата Теннесси, а с трех сторон известняковые скалы спускаются к самому Мексиканскому заливу. Но сегодня, когда Сома с трудом поднялся на подъезд со стороны пляжа, он сразу увидел, что на машину напали. Стекло водительского окна было проломлено. Сома выронил рюкзак и побежал к машине. Та дернулась в сторону, до предела натянула привязь и, только узнав хозяина, повернулась и издала низкий жалобный стон. «Ах, машина моя!» – промолвил Сома, поглаживая ее по крыше и открывая пассажирскую дверцу. «Ах, милая, как же тебе досталось!» Сома порылся в аптечке, раскидывая бинты и повязки, и вот, наконец, добрался до лечебной мази. Он аккуратно нанес ее на поврежденное стекло, стряхнул осколки на землю, потом спрыснул всю дверь обезболивающим спреем и только тогда закрыл глаза и опустил щиты. Потом открыл голову и вызвал полицию. Прошло всего несколько минут, и с той стороны, где ярко сияло солнце, показались бело-голубые велосипеды. Прозрачные крылья бешено бились в воздухе. В ожидании полиции Сома смотрел вдоль берега в сторону Нэшвилла. Скоро краны, которые губернаторша заказала для прочистки гавани, остановят свою работу на зиму. Уже сейчас их огромные листья подернулись оранжевым и желтым.
1: «Сома с красками, живущий в аллее печатников!» — раздались голоса сверху.
0: Сома поднял голову, чтобы посмотреть, как приземляются полицейские. Говорили они одновременно одинаковыми певучими голосами стражей порядка.
1: «Вашей машине будет оказана помощь за счет фонда налогоплательщиков».
0: И обычные в подобной ситуации слова.
1: «А виновные предстанут перед судом».
0: Позже, как и обещали, пошел дождь. Зато восторжествовали закон и порядок. Появился один из 144 сыщиков. У Сомы и полицейских вид был такой, словно они нутром головы ощущали значимость доверенного лица губернаторши. Сыщик расчистил голову одного из дорожных патрульных и приехал на нем. Надо сказать, что он очень умело управлял человеком. Далее он заснял все показания Сомы. «Я приехал, чтобы зарисовать детей во время прилива», — пояснил Сома. Он открыл рюкзак, достал оттуда угольные простые карандаши, альбом для эскизов с бумагой в металлических рамах, которую он сам нашел на свалке у реки Камберленд.
1: «Покажите, покажите», — пропел сыщик.
0: Сома пролистнул несколько страниц с черно-серыми рисунками. Он зарисовывал плавающие приманки, которых в этом году было так много на мелководье. В основном крошечные голенькие малыши, но были среди них и маленькие девочки в закрытых купальниках. Попался даже один толстый мальчишка-подросток. Он отчаянно хватался за проколотый надувной мяч и с ужасом и мольбой смотрел на берег.
1: «Тс-тс-тс», — пропел сыщик. «Эти рисунки можно продолжить, Сома-художник. Дорисуйте линии у их ног».
0: Соме очень хотелось показать сыщику лицензии художника, нежно-розовые татуировки на запястьях. Хотелось напомнить ему, кто за что отвечает в этой жизни, но он прикусил язык, поскольку боялся, что его обвинят в нарушении общественного спокойствия. Словно во всем Теннесси найдется хоть один человек, который не знает, что плещущиеся в водах приливы дети – ничто иное, как приманки, облекаемые в зримую форму мечты ютящихся на песчаном дне аллигаторов. Сыщик подвел итог.
1: «Вы прибыли сюда для работы, законно припарковали машину, заплатив соответствующую сумму. Вы ничего и никого не видели, а когда заметили нарушение, вовремя сообщили обо всем властям. Сома с красками, живущий в аллее печатников. Дорожный патруль Теннесси приветствует вас. Вы вели себя, как подобает примерному гражданину».
0: Полицейские разошлись по стоянке. Они пытались найти разгадку и заглядывали в прошлое. Но, услышав слова сыщика, все разом остановились и громко приветствовали Сому. Он милостиво принял их льстивые знаки внимания. Затем сыщик схватил прозрачный фотоаппарат и на лету поймал пленку. Потом заглотнул пленку, задумчиво пожевал ее и слез с полицейского, на котором приехал. Полицейский задрожал и упал рядом с Сомой. Поэтому Сома не сразу услышал, что принялись распевать все остальные. Только увидев, что они делают, он понял значение слов. Они нашли что-то на колючках большого чертополоха, который рос у края стоянки.
1: «Воронье перо!» – пели полицейские. «Воронье перо! Воронье перо! Воронье перо!»
0: И даже Сома, имевший лицензию на художественную деятельность, а не на охрану порядка, прекрасно понимал, что означает эта маленькая черная находка. На его машину напали жители Кентукки. Кристофер Роуи. Штат добровольцев. Продолжение. Сома никогда не рисовал автопортретов. По крайней мере, он ничего подобного не помнил. Им овладела меланхолия, и по пути назад в Нэшвилл он мысленно делал кое-какие наброски. Он, может, попробовал бы изобразить все и на бумаге, но из-за дождя это было невозможно. «Сома между морем и городом». Так можно было бы назвать картину. А если бы он выбрал тот короткий миг, когда солнце вырвалось из свинцовых туч, можно было бы назвать ее «Сома в миг короткого затишья». В любом случае, на картине был бы изображен высокий молодой человек в широкополой шляпе.

0: быстро установить дружеские отношения и с машиной, и с ее владельцем.
1: Девушка потерла корпус машины у самой антенны, ведь все машины любят, чтобы их гладили по этому месту, и представилась.
2: «Меня зовут Дженни Грязные Ногти».
0: Ее, казалось, совсем не волновало такое имя. Она, не смущаясь, провела свободной рукой по коротким светлым волосам. Такие стрижки давно вышли из моды. Потом свистнула лошади и принялась разгружать седельные сумки.
2: «Для вашей машины, Сома-художник, придется построить гараж больше обычного, потому что в нем должно найтись место и для меня, и для моей лошади. Но не волнуйтесь, с лицензией у меня все в порядке. Я работаю и на город, и на штат. Все будет оплачено из фонда налогоплательщиков».
1: Для Сомы это явилось большим облегчением, ведь он беден.
0: А его друзья и подавно, ни у одного из них не было даже машины, так что из аллеи помощи ждать было нечего.
1: А сейчас ему нужно добраться до города.
0: Путь долгий, да еще и дождь идет.
1: Нельзя сказать, что Сома с друзьями жили плохо.
0: У всех над студиями были сухие комнаты, в которых они спали. Там было тепло или прохладно, в зависимости от времени года. Иногда даже чисто. Это уже зависело от привычек самого художника.
1: Сома, например, любил чистоту. Чистая, теплая или прохладная сухая комната. Прекрасное рабочее место и безграничные возможности продавать картины. Все провинциалы, приезжая в Нэшвилл, обязательно заглядывали в аллею. Иногда до посещения оперы, иногда после.
0: Все это, а еще и машина, дающая такую свободу передвижения. Хотя, конечно, абсолютной свободой это не назовешь. Ведь машина не совсем его, это подарок родственников. Она выращена на их ранчо. Получалось, что они оба, и сам Сома, и машина, выращены и воспитаны на ранчо. Сома изо всех сил пытался забыть ту жизнь. Если бы он был ближе по времени к тому, выросшему на ранчо парню, ноги бы у него сейчас так не болели. И вряд ли ему с таким трудом давался бы путь к городу по мокрой дороге, покрытой гравием. Он мог бы даже сквозь густой туман разглядеть город и наверняка услышал бы тихое уханье и карканье. Так перекликались враги перед тем, как напасть на него со всех сторон. Они налетели и сверху, с веток деревьев, и снизу, из канав, отовсюду. Настоящий боевой отряд Кроу. Сома стоял как вкопанный и думал: «Такое можно увидеть только по телевизору».
1: Пещеры и холмы, населенные этими жителями Кентукки, лежали в 100 милях к северо-востоку, далеко за границей штатов. Кентуккийцы не могли оказаться здесь, вдали от Форт Кларксвилля и Баррен-Грина. Но ведь вот же они. Прыгают, кричат, скребут гальку когтями на сапогах, смахивают капли дождя, которые затекают под маски. Один из Кроу дважды щелкнул языком, и вокруг Сомы все закрутилось, завертелось. Грязные руки насильно открыли ему рот и обмазали все вокруг рта и носа какой-то липкой пастой, от которой сначала стало больно, как от укуса насекомого, а потом лицо онемело. Руки ему связали спереди грубой конопляной веревкой. Сома был страшно напуган, но все равно не мог сдержать удивления.
3: «Табачная веревка!»
0: Предводитель отряда презрительно ухмыльнулся. Он не верил, что Сома не знает таких элементарных вещей.
1: «Веревки и табак вырабатывают из абсолютно разных растений», — говорил он почти без акцента. «Какие же глупцы живут в этом штате добровольцев?» Дальше Сому потащили в заросли. Разные братья Кроу то толкали, то несли, то тащили его за собой. Бежали они быстро, а если учесть, что им приходилось практически нести Сому, можно представить, с какой скоростью они бежали бы без него. Наконец отряд остановился. Сома упал на землю. К нему подошел предводитель отряда. Он снял маску и отер лицо. От висков по скулам к курносому носу пролегли две глубокие красные линии. Если бы Сома встретил его в аллее в обычной одежде, футболке и шортах, то дал бы ему лет 40.
0: Несмотря на страшную усталость, он пожалел сейчас, что не может достать альбом и угольный карандаш. Рюкзак все еще был при нем. Ему очень хотелось запечатлеть окружающих его дикарей.
1: Предводитель молча смотрел на Сому. Молчание прервал сам Сома. Он поднял связанные руки и провел по линиям, пересекающим лицо предводителя.
4: «Эти шрамы обрядовые? Они что-то значат? Звание? Ранг?»
0: Кентуккийцы, стоявшие рядом и слышавшие вопрос, прыснули от смеха. Предводитель размашистыми жестами выразил свое презрение. Сначала раскинул руки в стороны, словно призывал в свидетели всех

0: святых. Потом снял с головы маску с клювом, перевернул ее и показал Соме. Изнутри крест-накрест шли кожаные ремни. Они поддерживали верхние украшения маски, а с другой стороны защищали нос того, кто надевал маску. Сома снова перевел взгляд на предводителя и заметил, как тот массирует натертые места. Краснота понемногу проходила. «Простите», — промолвил художник.
1: «Да ладно», — ответил Кроу. «Никогда неженкам-горожанам не понять благородных дикарей».
0: Сома какое-то время изучал предводителя, потом сказал: «Скорее всего, вы смотрите те же телепрограммы, что и я». Предводитель огляделся, подсчитал своих бойцов, снова надел маску и поднял на ноги Сому.
1: «Возможно. А теперь снова в путь».
0: Звали предводителя Джафет Сап. По крайней мере, так называли его остальные братья Кроу, бежавшие впереди и позади. Они то рассыпались по лесу, то забирались на ветви деревьев. Сома погрузился в состояние полузабытья. Иногда он пытался петь про себя и вслух, но в последнем случае его резко обрывал Джафет. В один из моментов просветления Сома понял, что паста, которой кентуккийцы обмазали его лицо, видимо, оказывала парализующее действие на волю жертвы. Он знал, что не в состоянии открыть голову и призвать кого-либо на помощь. Ему даже не хотелось этого делать. Но Афина всегда твердила: «Я позабочусь о тебе». Он помнил об этом, а сейчас ему очень хотелось верить, что, несмотря ни на что, скоро его спасут полицейские. «Я позабочусь о тебе». Ведь это один из основных девизов губернаторши. Во время выборной кампании плакаты с ним заполняли все небо над Нэшвиллом. Мысли об этом успокаивали. Приятно думать о разумных людях и забыть о том, что тебя выкрали враги, индейцы, разбойники, нанятые конкурирующей семьей торговцев из Вероны. Но тут военный вождь отряда толкнул Сому во враг, потом громко свистнул и жестами приказал своим собратьям сделать то же самое, а для маскировки укрыться плащами.
2: «В чем дело?»
0: — спросил голубоглазый юноша, которого Сома заметил раньше. Юноша сидел на корточках вблизи рядом с Сомой и больно упирался ему в бок локтем. Джафет Сап ничего не ответил, а один из братьев Кроу прошипел:
3: «Дорожный патруль Теннесси поднял в воздух целого медведя!»
1: «Интересно», — подумал Сома, — «может ли медведь спасти меня?» Нельзя сказать, что все было так уж плохо, кое-что ему даже нравилось. Он ни капли не беспокоился о своем здоровье, даже когда Джафет сбил его с ног легким ударом под колени. Сделал он это потому, что Сома поднялся и, убрав плащи из перьев, уставился в небо. Действительно, по небу летел бело-голубой медведь.
2: «Я хочу посмотреть на медведя, Джафет», — сказал молодой Кроу.
0: Джафет покачал головой и ответил:
1: «Лоуэлл, когда вернемся домой, я отведу тебя в Уиллоу Ридж. Посмотришь на настоящих черных медведей, что живут в горах над Грин-Ривер. Тот медведь в небе — обыкновенный робот. Он состоит из множества надувных камер, и еще он слуга дьявола, и не стоит на него даже смотреть, если, конечно, нет возможности подкрасться ближе и сломать».
0: Все воины уставились либо на небо, либо на своего предводителя, и Сома уже подумывал, не попытаться ли открыть голову. Но едва эта мысль пронеслась у него в мозгу, как Джафет Сап повернулся в его сторону и буквально пронзил немигающим взглядом. Потом, не сводя с него глаз, обратился к воинам: «Обмажьте-ка его еще разок, только осторожно. Нам надо переправить этого добровольца через реку Камберленд, хотя для этого еще придется дать взятку мусорным жукам».
4: Какое-то эндоморфное существо, покрытое совиными перьями, тут же принялось намазывать пасту на нижнюю часть его лица. Сома с трудом выдавил из себя:
1: «Мусорные жуки обслуживают город, они неподкупны. Если вы рассчитываете на помощь со стороны подданных губернаторши, ваши планы обречены на провал».
0: Снова заухала сова, потом послышалось шиканье, а Джафет сказал:
1: «Если бы у мусорных жуков были родители, они их продали бы за полфляги кентуккийского бурбона. А у нас с собой достаточно этого добра».
0: Сома знал, что Джафет лжет. Обычная тактика агитатора, не анархиста. И он сказал это вслух.
1: «Замолчи, Сома, художник. Ты, вот такой ты, мне даже нравишься. Но все мы читали циркуляр губернаторши. Мы слишком развиты для привычных вам моделей поведения.
0: Джаффет подал знак, и воины поднялись на ноги. Разведчики побежали вперед, остальные принялись разминать затекшие ноги.
1: «К тому же я не агитатор, не анархист. Все что угодно, только не это».
2: «Певец!» —
0: выкрикнул пробегавший мимо юноша Кроу.
1: «Он хочет сказать, что иногда по выходным я даю концерты, но никаких контрактов на записи у меня нет».
0: И Джаффет подтолкнул Сому вперед.
2: «Сварщик!» — выкрикнул другой воин.
1: «Да, и лицензия от Союза имеется», — подтвердил Джаффет. «Я работаю на границе».
0: Сома прекрасно понимал, что и это ложь. Можно подумать, что окружную стену построили кентуккийцы.
1: Воины опять крайне развеселились. «Не одни кентуккийцы доброволец, но и многие другие. Мы называем это политикой сдерживания».
0: «Агитатор, певец, сварщик», — повторил художник. На сей раз паста подействовала сильнее. Он чувствовал, как немеет. Даже думать он стал теперь намного медленнее.
5: «Убийца!» — проухал сова.
0: До этого момента Сома не слышал, чтобы он что-нибудь говорил. Джаффет лез на крутой берег впереди Сомы. Услышав сказанное совой, он остановился, обернулся. Нога при этом глубоко ушла в землю, покрытую ковром опавших листьев, и вокруг сразу запахло гнилью. Джаффет взглянул на сову, потом пристально на Сому. Он читал его мысли.
1: «Теперь ты хорошо заторможен, Сома-художник. Сам голову открыть не сможешь, за тебя это сделаем мы. И вот теперь слушай правду. Мы здесь не за тем, чтобы воровать то, что принадлежит ей. Мы пришли, чтобы пробраться в ее владение. Мы пришли, чтобы убить Афину Парфенонскую, королеву логики и губернаторшу штата добровольцев Теннесси».
6: Модель для сборки On Energy.
0: Дженни грязные ногти расстелила листья папоротника прямо на стоянке, но прежде чем устроить себе постель, она хорошо их высушила. Лошадь внимательно наблюдала за ней из-за закрывающейся лишь наполовину двери гаража. Большую его часть занимала машина Сомы, она тоже спала после небольшой дозы анестетика.
2: «Вполне уютная постель, лошадка», — заметила Дженни. «После такого тяжелого дня мы все крепко уснем».
0: И тут она заметила, как что-то подрагивает на одном из побегов папоротника. Кусочек пера попал между листиками, причем перо было черно, как вороново крыло, даже отдавало синевой. Сразу повеяло северным ветром. Дженни вздохнула, ведь она была не такой безупречной гражданкой, как Сома, и ее часто доставали полицейские. С ветки тюльпанного тополя, стоящего у дороги на Нэшвилл, вылетел телефон. Он со скрипом упал на землю прямо перед Дженни и уставился на нее глазами-бусинками.
2: «Звони», — предложил телефон.
7: «Привет», — сказала Дженни.
0: Голос у оператора Дженни был почти такой же, как у самой Дженни. Это ее всегда очень волновало. У операторов других людей голоса были похожи на голоса телезвезд или известных законодателей, иногда на счастливых персонажей мультфильмов, но Дженни в этом вопросе принадлежала к меньшинству. Все ее операторы и учителя походили на нее саму.
7: «Мой голос, твой голос». «Дорожный патруль Теннесси уже нашел одно перо, Дженни Хиллер».
0: Голос выливался из телефонной трубки, подобно густому холодному сиропу, и медленно втекал ей в уши.
7: «Но и это нам понадобится. Береги его, Дженни, и немного шире раскрой голову».
0: А вот секрет этих самых перьев. Того, что передала полиция Дженни, и того, что уже нашли раньше. По всей дороге от самой окружной стены красовались, словно флаги, отметины эти перья. Из стены торчали совиные перья.
2: Перья казались прямо-таки насквозь пропитанными интригой. Они были обработаны очень мощным математическим составом, автономным программным обеспечением, которое было разработано совами голуботравья.
0: Перья были рассчитаны на удар из-под тишка, на то, чтобы запутать и сбить с толку.
2: Отмечали они ложный путь. Кентукийцы же ушли совсем другой дорогой.
4: Специальный состав проник в голову Дженни и просочился сквозь не очень серьезные блоки защиты телефона, а потом и сквозь более серьезные укрепления из колючей проволоки, охранявшие оператора Дженни. Состав искал сыщика, а может даже законодателя, но для достижения цели врагам нужно было захватить их в одиночку, а это представлялось маловероятным.
2: Состав старательно избегал командоров Великой Соляной Скалы, которая окружала Парфенон. Состав был очень хитро устроен. Задачи перед ним стояли вполне реальные. Он помечал ложный путь.

0: Кроу заставляли Сому нести груз. Один из них сказал: «Ты сильнее, чем думаешь», и водрузил ему на спину полный бочонок из белого дуба. Такие же бочонки несли многие воины Кроу, а у других были мокрые грязные джутовые мешки. Из мешков местами торчали корешки, а пахло от них так же, как пахнет из погребов бедняков. Джафет Сап нес лишь какой-то лист бумаги. Иногда вместе с совой и голубоглазым юношей он склонялся над этим листом, тогда остальные располагались неподалеку и наслаждались кратковременным отдыхом. Сома понятия не имел, где именно они находятся, хотя смутно припоминал, что воины говорили об арке у северных предместий. Судя по разговорам, они, как ни странно, направлялись к столице. Голова у Сомы была как в тумане, мозги и мысли размякли. Никаких особо неприятных ощущений, но ориентированию на местности такое состояние не способствовало. Зато он знал точное время. Зеленоватый свет, пробивающийся во враг, где они остановились на привал, стал розовым. Несмотря на туман в голове, Сома узнал перемену освещения и улыбнулся. Тучи издали резкий клич, и вдруг все вокруг ожило. Впервые за весь день изумленные происходящим Кроу забыли о Соме, и он спокойно мог исполнить гимн, потому что Кроу были заняты своими делами и не обращали на него никакого внимания. Когда с небес послышался звон колокола, Джафет бросил маску на землю, пристально посмотрел на поджарого рыжего воина и заорал: «Где же наш хранитель времени? Ты обязан был нас предупредить!» Ответить воин не успел. Он, как и остальные, рылся в рюкзаке и вскоре достал странные зубчатые наушники для защиты ушей и нацепил их на голову. Заиграла музыка, и Сома запел.
1: «Сегодня мы перестроим Теннесси! Каждую ночь мы обновляем Теннесси!»
0: Ему казалось крайне странным, что кентуккийцы не подхватывают гимн, не встают в хоровод, ведь теннессийцы обычно поступали именно так. Хотя если бы они запели, это было бы еще более странным.
1: «Сегодня мы перестроим Теннесси! Каждую ночь мы обновляем Теннесси!»
0: Заиграли цветы трубы, росшие в тени ив на другом берегу пересохшего ручья. Сома не привык к такому громкому духовому оркестру. Наверное, до города все-таки далеко. Обычно страстные поклонники тех или иных музыкальных инструментов и партий специально находили места, подобные этому, и спешили туда во время исполнения гимна.
1: «Сегодня мы перестроим Теннесси! Каждую ночь мы обновляем Теннесси!»
0: Сома мирно танцевал, но при этом поглядывал на толстого енота, который кивал в такт музыке и переворачивал камни на дне ручья. И вдруг Сома заметил, что молодой Кроу, чуть раньше так мечтавший посмотреть на медведя, тоже начал отбивать такт своим украшенным птичьими когтями сапогом. Первым из воинов это заметил сова.
2: «Сегодня мы перестроим Теннесси! Каждую ночь мы обновляем Теннесси!»
0: При звуках гимна Сома сегодня не чувствовал такой общности с согражданами, как обычно. Не ощущал подъема веры и сил, но считал, что во всем виновата паста, которой вымазали его кентуккийцы. Интересно, они и молодому Кроу вкатят те же препараты? Юноша слабо сопротивлялся под напором совы, который прижал его к земле. Остальные воины держали ему руки и ноги, а Джафет достал шприц с молочно-коричневатой смесью, похожей на мед, и ввел юноше полную дозу. Сома подумал, что знает имя танцующего юноши Кроу. Джафет Сап называл его Лоуэллом.
2: «Сегодня мы перестроим Теннесси, каждую ночь мы обновляем Теннесси».
0: Розовый свет погас. Енот исчез в лесу. Цветки трубы смолкли. Остановился и Сома. Перед Джафетом с жалким и подавленным видом стоял рыжеволосый мужчина. Он смотрел в сторону, туда, где над юношей Кроу возвышался сова.
3: «Джафет, я потерял дорогу», — сообщил мужчина. «Здесь так легко заблудиться».
0: Лицо Джафета выражало гнев и разочарование, но в то же время и нечто напоминающее милосердие и прощение.
4: «Да, верно. Здесь легко заблудиться. Со всяким случается. И нам, кажется, вовремя удалось ввести ему притупляющие препараты».
0: Тут в разговор вмешался сова.
4: «Вторая смена, Джафет. Чтобы поймать нашего жука, надо дождаться второго сбора мусора».
0: Джафет поморщился, но кивнул.
4: Идти вперед мы все равно не можем, по крайней мере, пока не поймем, что будет дальше с Лоуэллом. Он бросил взгляд на лежащего без сознания юношу. Уберите виски и еду назад в тайник и прикройте все сеткой. Мы остаемся тут на ночь.
0: Джаффет размеренно подошел к Соме. Кулаки у него были крепко сжаты, аж костяшки побелели.
4: Тебе все становится понятным, Сома-художник, хотя, может, ты так и не думаешь. Наши намерения и мотивы помогут раскрыть кое-что и в тебе самом.
0: Левой рукой он взял Сому за подбородок и запрокинул ему голову, потом махнул рукой в сторону Лоуэлла.
4: «Он лежит, мой человек. Это один из мотивов».
0: Медленно Джаффет растопырил пальцы руки.
4: «Я сражаюсь против нее, Сома, в надежде, что ей больше не удастся захватить ни одно разумное существо. И чтобы те умы, которые оказались в ее власти, вновь стали свободными».
0: К утру танцующий юноша Кроу умер.

0: Дженни проснулась в сумерках. Было холодно и сыро. Она свернулась калачиком на гравии автостоянки. Заржала ее лошадь. Дженни уже какое-то время слышала голос лошади. Та, видимо, была чем-то обеспокоена. Именно эти звуки и разбудили Дженни. Она перевернулась на спину и поднялась. Во рту был неприятный металлический привкус оператора, и ей пришлось несколько раз сплюнуть, чтобы отделаться от него. В ноздрях и над верхней губой засохла кровавая пена. То же самое она чувствовала твориться и в ушах. Она посмотрела в сторону гаража и увидела, что проснулась не она одна. «Возвращайся в постель», — сказала она машине. Машина Сомы приподнялась на задних колесах и выглядывала в открытое окно. Опиралась она на стену гаража, выращенную специальными силовыми методами, да так, что стена еле выдерживала ее вес. Дженни прищелкнула языком, чтобы хоть как-то успокоить лошадь, и подошла к машине. Ее тронуло, что машина проявляет такую заботу и тревогу. Дженни дотронулась до антенны и сказала:
1: «Тебе надо еще поспать, и не волнуйся за меня. Операторы понимают, когда человек отказывается сотрудничать, даже если он сам об этом не догадывается. И тогда им приходится предпринимать серьезные шаги, чтобы найти необходимые ответы».
0: Дженни уговорила машину отодвинуться от окна и вздрогнула от боли, пронзившей уши и голову.
1: «Не рассказывай своему хозяину, но меня допрашивают не впервой. А теперь иди спать».
0: Вид у машины был очень неуверенный, но она послушно улеглась на специальную ремонтную постель, которая росла прямо из пола гаража. Машина устроилась поудобнее, немного поворчала и только тогда выключила передние фары. Дженни обошла гараж снаружи и вошла в дверь. К ее облегчению мешки с водой были полными. Вода холодной, и она с удовольствием прильнула к одному из них. Вода слегка отдавала солью. Она глотнула еще, потом намочила тряпку, чтобы оттереть кровь с лица. После этого она принялась за работу. Мусорные жуки выползли из города, перебрались через мост достойной оппозиции. Сверху за ними наблюдали парящие в небе медведи. За мостом жуки повернули направо, вдоль насыпи, в ту сторону, куда всегда вывозили мусор. Сома вместе с кентуккийцами прятался в зарослях вокруг свалки. Они ждали жуков. Сова положил руку на плечо Джафету и показал на заползающих на свалку жуков. Потом приподнялся и стал осторожно пробираться среди кустов и обломков каких-то машин и механизмов.
2: «Сома художник», — шепотом сказал Джафет. «Сейчас мне придется сломать тебе челюсть и вырезать щупальца, насколько это будет возможно. Но когда мы переправимся на тот берег, мы аккуратно тебя зашьем».
0: Сома был под сильным действием пасты и потому не мог сосредоточиться сразу на двух таких серьезных вещах. Сломанная челюсть, Кроу в столице. Он выбрал вторую.
1: «Медведи поднимут вас в воздух, а потом сбросят на соляную скалу», — предупредил он. «Во время кампании туда будут забираться дети, чтобы топтать вас, а законодатели с ваших плеч будут произносить свои бесконечные речи».
2: «Медведи нас не увидят, Сома».
1: «Медведи следят за рекой и мостами и...»
2: «И никогда не смыкают глаз», — закончил Джафет. «Да, мы видели рекламу».
0: Сзади появился огромный мусорный жук. Длиной он был 40 метров. Он осторожно подполз ближе, поднялся на задних лапах, а потом опустился прямо на них, как раз когда Сома успел сказать:
2: «Наша реклама очень хорошая».
0: Кристофер Роуи. Штат добровольцев. Продолжение. База данных Афины отражала ее физическое окружение. Взаимно однозначные конструкции имитировали здания и граждан, демонстрировали, кто ведомый, кто ведущий. И кентуккийский математический состав нашел лазейку именно в этом пространстве цифр. Вверху небо прорезал резкий свет медведей. Любой из них представлял собой статистически достоверную часть самой губернаторши. С точки зрения самого состава, оба медведя, парящих над мостом достойной оппозиции, были похожи на два миниатюрных солнца. Они освещали ползущих мусорных жуков, плывущие по реке Камберленд баржи, даже проникали в толщу самой воды и выхватывали из ее тьмы числовые аналоги тех опасных существ, что жили на илистом дне. Мусорные жуки выползли из города, животы у них были надуты, столько они собрали мусора. Состав заметил, что проползающий сейчас по мосту жук обслуживал, видимо, рестораны. Лучи медвежьих прожекторов высвечивали его серовато-коричневый панцирь и выхватывали то остатки недоеденных блюд, то скомканные бумажные чашки, то засаленные салфетки. С другой стороны уже шли другие жуки. Они успели выкинуть собранный мусор и были готовы вновь приняться за работу. Их медведи проверялись еще большей тщательностью. Лучи прожекторов проникали во все уголки и закоулки под панцирем. Но состав знал, что точность и скрупулезность не одно и то же.
2: Смерть Лоуэлла сильно помешала нам.
0: Джаффет говорил это четверым Кроу, Сове и еще так показалось Соме, мусорному жуку, внутри которого они сейчас находились. Джаффет отправил остальных воинов с телом погибшего юноши на север, так что свободного места под панцирем жука было предостаточно. Жук внутри был примерно на два фактора больше квартиры, в которой жил Сома, и пахло тут цветами, а не разбавителем красок. Но зато квартира Сомы не была алкоголичкой.
2: «Какая прелесть! Какая прелесть!»
0: Голос жука звучал со всех сторон.
2: «Теперь можно и отдохнуть. Вы опоздали к предыдущей смене, а теперь можем отдохнуть все вместе и хлебнуть виски. Прелесть! Прелесть!»
0: Но никто из кентуккийцев и не думал прикладываться к флягам. Они лишь каждые полчаса заливали около галлона виски в борозды, которые испещряли жука изнутри. Мусорные жуки были сконструированы не для пищеварения, а для вывоза мусора, поэтому бурбон приходилось заливать в систему кровообращения. Только так он мог попасть в мозг. Сома окунул палец в одну из фляг и поднес его ко рту.
2: «Обжигает!»
0: Он тут же вытащил палец изо рта.
2: «Обжигает, обжигает!» — подтвердил жук. «Какая прелесть!»
0: «Мы знали, что не сможем все попасть в город. У нас даже не хватило бы на всех костюмов, но 6 человек вполне достаточно. К тому же мы и так задержались, поэтому придется дожидаться вечернего гимна в квартире нашего гостеприимного друга».
3: «Аллея печатников находится в 2 милях от Парфенона», — кивнул в сторону Сомы Сова.
0: Джаффет хмыкнул.
2: «Знаю. И еще знаю, что эти 2 мили могут оказаться самыми длинными на свете. Но мы готовили себя к испытаниям».
0: Он локтем ударил по изогнутой серой стене, о которой опирался.
2: «Эй, мусорщик! Когда у тебя начинается следующая смена?»
0: Внутренности жука потряс тяжкий вздох разочарования.
3: «Осталось 2 часа, поставщик бурбона!»
2: «Доставай снаряжение, браток», — сказал Джаффет Сове, а сам встал, потянулся и призвал других Кроу последовать его примеру. Потом повернулся к Соме. «Остальные будут держать его».

0: Часов в 10, когда с вершин утесов рассеивались последние шапки тумана, Дженни отправилась на поиски органического вещества, которым она кормила гараж. У нее и так почти ничего не осталось про запас, потому что она почти все время работала и больше ни на что времени не хватало. Как она и подозревала по солоноватому привкусу в воде, фильтры между основанием кранов и разводкой водопроводных коммуникаций гаража были забиты илом. Она продула трубы воздухом под давлением, зачем что-то менять, когда можно обойтись меньшими затратами, и один за другим поставила на прежнее место. Но пока она этим занималась, воздушный компрессор начал издавать какой-то необычный завывающий звук. Дженни пошла посмотреть, в чем дело, и оказалось, что компрессор задыхается от напряжения. При этом он свесил язык на рабочую скамью, на которой примостился сам. Одно за другим она принялась чинить все подряд, ведь беда не приходит одна. Когда она чистила щетки мотора компрессора, тот заходился крокодиловыми слезами, и Дженни аккуратно оттирала их тряпкой. Потом она заменила в самом гараже плавкую вставку.
1: «Вставки так легко плавятся», —
0: пошутила она, натирая лошадь сладковато пахнущими листьями папоротника, которые приготовила для собственной постели. Ну и, конечно, все это время она не спускала глаз с маленькой машины. Постоянно снимала температурные показатели основных точек, пыталась уговорить разбитые окна восстановиться самым, что ни на есть, лучшим образом. Однажды машина проснулась посреди ночи и принялась издавать странные звуки. Дженни пришлось поднять капот, и оказалось, что нужно зачистить все контакты. Они были покрыты вязким осадком спрея анальгетика, которого не пожалел владелец машины. Дженни вздохнула. На баллончике спрея было четко написано, что его ни в коем случае нельзя направлять в сторону мотора. Ну и винить сому художника тоже нельзя. Он делал все от души. Работа, в общем, небольшая, она в любом случае собиралась с утра проверить все контакты. Утром, когда она проснулась под шум волн, гараж тут же начал светиться янтарными огнями и издавал при этом урчащие звуки. Усиленные колонками, эти звуки очень беспокоили лошадь Дженни. Вот поэтому Дженни и отправилась на поиски еды для изголодавшегося гаража. Вернулась она с вязанкой сухих дров и с наполовину полным ведром старых грецких орехов. Кто-то оставил ведро под уступом и забыл о нем. Судя по содержимому, с тех пор прошло года два, не меньше. Машина исчезла. Дженни поспешила к выезду со стоянки, посмотрела на дорогу. Видимость была плохая. В это время года утренний туман почти сразу сменяется дневной дымкой. Она видела город вдали, кое-где между деревьями и береговой линией проглядывала дорога, но машины и след простыл. Гараж присвистнул, и она быстро сунула завтрак в ближайшее приемное устройство. Девушка не стала открывать голову, чтобы вызвать полицию. Она еще не отошла от вчерашнего допроса. Она даже сомневалась, стоит ли открывать голову на малую толику, чтобы выйти на службу безопасности собственного гаража. Но она сама построила этот гараж и потому решила рискнуть. Она встала на рабочую скамью, потерла виски. В дымке показались неясные отражения Дженни и машины. Вот Дженни надевает рюкзак, рассеянно гладит машину по крыше и выходит из гаража. Она не стреножит машину, не запирает дверь. «Как глупо!» — огорчилась Дженни. Как только Дженни скрылась из виду, маленькая машина подъехала к большим открытым окнам. Она подняла свои смешные передние колесики и оперлась о подоконник, совсем как вчера, когда наблюдала, как выходит из правительственного сна Дженни. На секунду одна из передних фар задержалась в окне, потом машина опустилась на пол и даже подпрыгнула, ведь первым делом еще до постройки гаража Дженни хорошо накачала колеса. Восторженно взревел мотор. Машина слегка толкнула дверь и выбралась на стоянку. Она приблизилась к ступенькам, ведущим на пляж, наклонилась и посмотрела вниз, потом несколько раз объехала стоянку, время от времени принюхиваясь, но вот, наконец, нашла то, что искала. Прежде чем умчаться по дороге в сторону Нэшвилла, она вернулась назад и остановилась около лошади. Машина открыла пассажирскую дверцу и несколько раз помахала ею. Лошадь заржала и весело задрала морду. Дженни грязные ногти подошла к лошади с самым недобрым видом. Та попятилась.
1: «Смешно, лошадь», — заметила Дженни. «Но ехать за машиной нам все равно нужно».

0: Стрижука мусорщика, сова придумал какую-то новую штуку. Из стекла и олова, то ли стакан, то ли кубок. От него веяло новой бедой. Братья Кроу старались не шевелиться, а Джаффет, казалось, с жалостью широко раскрыл Соме рот. Сома никогда раньше не подумал бы, что такое возможно. «Тебе надо было выпить больше виски», — заметил Джаффет. Раздался громкий звук, словно вылетела пробка из бутылки. Сома вздрогнул, напрягся и потерял сознание.
1: «Что ж, так будет лучше всем нам», — сказал Джаффет и посмотрел на сову.
0: Тот сквозь линзу, сделанную из отполированного полудрагоценного камня, заглядывал внутрь глотки художника.
1: «Доступ есть?» —
0: сова кивнул.
1: «Свяжись с математическим составом», — приказал Кроу.
0: Состав держался под мостом. Время от времени забрасывал в воду связки чисел. Обычно числа были некрупными, потому что жившие в воде существа вечно хватались за связки и утаскивали их под воду. Состав ждал сигнала и дождался. Со стороны свалки тихо заухала сова. Важно было, чтобы состав не знал, из какого именно жука-мусорщика исходит звук. У медведей были особые способы выуживать информацию у непокорных математических составов. Ладно. Состав знал, что делать. Сигнал подан, и он распустил себя по всей линии следования жуков, прикрыл все, что так тщательно просматривали медведи. А медведи, продолжая парить в воздухе, честно выполняли свою работу. Кентуккийцы незамеченными попали в город. Сома проснулся и понял, что кентуккийцы делают нечто ужасное. Когда он попытался что-то проговорить, оказалось, что на лицо его надета маска, что-то мягкое, похожее на вуаль, но пахнущее доками, и он даже рта раскрыть не мог. Четверо молодых Кроу переоделись в трикотажные футболки и шорты самых ярких, немыслимых расцветок. Джаффет с трудом натягивал на себя длинное пальто, разукрашенное брякающими друг от друга ракушками и старыми электроконденсаторами. Но больше всего напугал Сому сова. Широкоплечий воин был лишь в набедренной повязке, вырезанной из старой газеты. Зато от ключиц до щиколоток его тело покрывали полудрагоценные опалы. Сома застонал, пытаясь хоть так привлечь к себе внимание. Голубоглазый юноша окликнул Джаффета. «Зашевелился твой художник?» Над Сомой склонился сова. Он положил руку ему на подбородок и, на удивление, аккуратно повернул голову сначала в одну, потом в другую сторону. Затем сова кивнул сам себе, так решил Сома, потому что другие Кроу, казалось, даже не смотрели в его сторону, и снял с лица Сомы повязку.

0: Сома глубоко вздохнул и сказал:
1: «Никто уже давно не носит опалы. А эти шорты?»
0: Он ткнул пальцем в сторону других воинов. «Слишком уж оранжевые.
1: Слишком оранжевые».
0: Джафет рассмеялся. «Ну что ж, раз принцев из аллеи печатников из нас не получилось, будем изображать туристов, приехавших из провинции. А как я на твой вкус?» Он повел плечами, и весь его наряд будто ожил. Ракушки и конденсаторы ударились друг от друга. Сома поджал губы и покачал головой.
1: «Ракушки и конденсаторы никогда не выходят из моды».
0: Джафет кивнул.
1: «Именно так и говорили по ящику. Эй, жук, мы доехали до рынка?» «Трудно сказать, поставщик бурбона», — прозвучало в ответ. «В глазах у меня что-то странное творится».
0: «Уже близко, открывайся». Со скрипом отворилась задняя стенка жука. Джафет повернулся к своим подчиненным.
1: «Ну что, ребята, готовы стать добровольцами?»
0: Молодые кроу принялись собирать джутовые мешки. Сова перекинул через плечо тяжелый рюкзак, воткнул в шляпу несколько цветков и сказал:
1: «Вперед!»
0: Схлипывающую машину Дженни и лошадь нашли в низине со всех сторон, окруженной деревьями. Машина увязла в грязи. Дженни видела, что она сидит тут уже давно и не раз пыталась выбраться сама.
2: «Ну, что ты такое с собой сделала?» — спросила она, спрыгивая на землю.
0: Машина посмотрела в ее сторону и задрожала. Левое переднее крыло было сильно покорежено, листья и обломки веток завалили капот и ветровое стекло.
2: «Хотела убежать в лес? Машины созданы для дорог, милая».
0: И она отерла грязь с поврежденного крыла.
2: «Ну, все не так уж плохо. Небольшой косметический ремонт. Но зачем машине вообще ехать в лес, к деревьям? Видишь, чем это кончается?»
0: Заржала лошадь. Она забрела вглубь леса и сейчас стояла у огромного тополя. Дженни просунула руку в пассажирское окно машины, стараясь не задеть стеклянистое одеяло с другой стороны, и нажала на тормоза.
2: «Подожди меня здесь».
0: Потом она побежала к лошади. Та копытом била по маленькому клочку земли. Дженни была механиком, она плохо разбиралась в лесной жизни, но даже она смогла различить след шлепанца. Кто мог отправиться в лес в такой неудобной обуви?
2: «Скорее всего, художник. Художник, который пытается самым коротким путем добраться до аллеи», — предположила Дженни. «Только он может ходить в такой смешной обуви».
0: Она в раздумьях вернулась к машине. Та изнемогала. Подобное случается крайне редко. Дженни даже стала лучше думать о Соме-художнике. Не зря ведь машина так по нему страдает.
2: «Послушай, лошадь, меланхолия только мешает чинить машины. Мне кажется, что эта машина вылечится гораздо быстрее, если будет находиться на своей родной стоянке».
0: Машина повеселела.
2: «Но на берегу остался гараж», —
0: тут же сказала Дженни. Она долго думала, наконец сказала:
2: «Послушай, лошадь, в этом месяце тебе полагается еще 3 выходных. Если я отпущу тебя прямо сейчас, ты соберешь за меня гараж и привезешь его прямо в город?»
0: Лошадь радостно вскинула морду и заржала.
2: «Отлично. Я вернусь вместе с машиной в аллею, а потом...»
0: Но лошадь уже терлась боком о свою хозяйку.
2: «Ладно, ладно».
0: Дженни вытащила из-за пояса с инструментами баночку с мазью, окунула в нее пальцы и намазала лошади спину. Красные кресты исчезли.
2: «Чехлы для крестов хранятся у меня».
0: И тут ее осенило.
2: «Послушай, машина!»
0: Она положила кресты на капот. Те заерзали, пока не заняли установленные правилами места на дверцах и крыше.
2: «Теперь ты скорая помощь. Конечно, не совсем официальная, но зато теперь можно ехать быстро и даже включать сирену».
0: Машина завертела задними колесами, но Дженни еще не сняла ее с тормоза. Девушка рассмеялась.
2: «Погоди секунду. Я хочу, чтобы ты и меня подбросил до города».
0: Потом она повернулась к лошади, хотела ей что-то сказать, но та уже галопом мчалась по дороге вдоль пляжа. Тогда Дженни крикнула ей вслед:
2: «Не забудь! Прежде чем складывать гараж, вылей воду из канистр!»
0: Сома обнаружил, что мешки, сквозь которые проросли корни, были набиты овощами. Морковкой, репой, разными сортами картофеля, свеклой. Кентуккийцы разошлись по фермерскому рынку и принялись торговать своим товаром, выменивать его на соки и желе, которые приносили из своих садов горные обезьяны.
1: «Это наша вторая цель», — сказал Джафет. «Мы все время это делаем. Вымениваем картофель, обработанный специальными веществами, на ерунду, которой питаетесь вы».
2: «Вы нас травите!»
1: Действие пасты понемногу заканчивалось, и мысли Сомы приходили в порядок. «Он обработан питательными веществами, дружище. За пределами Теннесси 40 лет не считается старостью. Афина, похоже, так же мало знает о правильном питании, как и о человеческой психологии. Понимаешь, мы пытаемся помочь вам». Вот они оказались в самом центре рынка. Шум толпы заглушил все остальное, и ответ Сомы так никто и не расслышал. Джафет крепко держал Сому за руку и одновременно разговаривал со старой седой обезьяной.
3: 10 фунтов, так?»
1: Обезьяна взвешивала на весах пучок моркови. «Окей», — проворчала она в ответ.
3: «Окей, 10 фунтов. Я дам 4 голубых желе».
1: Сома не мог поверить своим ушам. Сам он так и не сумел привыкнуть к моркови, но знал, что она пользуется большим спросом. Дать в обмен 4 голубых желе означало не дать ничего. Но Джафет кивнул.
3: «Вполне справедливо», — и запихал в карман протянутые обезьяной пластиковые тюбики.
1: «Какой из тебя торговец?» — начал было Сома, но осекся. Вместо слов получилось какое-то нечленораздельное мычание.
2: Один весенний семестр, когда он уже целый год ходил в технических помощниках, его уговорили поработать над интерфейсом. Стипендия больше была не нужна.
3: «Художник!» — выкрикнул Джафет.
1: Сома поднял взгляд. Перед ним стоял Кроу в наряде модника из аллеи. Он попытался открыть голову, чтобы вызвать дорожный патруль Теннесси, но так и не смог ее найти.
3: «Дайте ему одно желтое желе», — посоветовала обезьяна. «Очень помогает».
1: «Художник!» — снова закричал Джафет и словно тисками сжал плечо Сомы. Сома попытался сам встать на ноги.
2: «Я теряю память».
3: «Ха!» — выкрикнул Джафет. «Ты, наоборот, все вспоминаешь! Хотя, на мой взгляд, слишком быстро. Послушай, горные обезьяны являются полноправными добровольными гражданами Теннесси».
1: Сома был потрясен. Только чужестранец мог сказать такое. Продавец обезьяна тоже замер на месте.
3: «Черт бы тебя побрал, человек!» — вскрикнула обезьяна.
1: «Нет, нет!» — тут же ответил Сома.
2: «Теннесси представляет собой полностью реализованное постколониальное государство. Земли горных обезьян являются автономным княжеством-партнером, хоть и расположены в пределах границ нашего государства. Обезьяны — наши верные союзники, но присягу они приносят не нашей губернаторше, а собственному королю».
3: «Именно так!» — поддакнула обезьяна. «У нас все в порядке с лицензиями и с уплатой налогов. Да к тому же, кто еще умеет делать такие желе? Они слушают только короля обезьян, так ведь?»
1: Сома провел Джафета к следующему лотку. Джафет заметил.
2: «Как много еще предстоит вымывать из тебя?»
1: «Я моюсь каждый день», — ответил Сома, но споткнулся о контейнер с соками.
2: Первые результаты были ошеломляющими.
1: К ним подошел коренастый мужчина, весь в черных драгоценных камнях. Тот, что мог обидеть обезьяну, сказал:
3: «Кажется, вы слишком многое убрали из него. Он как-то не твердо стоит на ногах».
1: Коренастый мужчина заглянул Соме прямо в глаза и сказал: «Мы можем легко стабилизировать его состояние. В кафе много телевизоров». Потом Сома с Джафетом пили горячие ромовые пунши, смотрели новости. Где-то в заливе кто-то с кем-то сражался, по небу носились командоры верхом на медведях и пробивали копьями цепелины кубинцев.
2: «Кубинцам никогда не достичь превосходства в воздухе», — сказал Сома и почувствовал, что сказал то, что надо.
1: Джафет устало посмотрел на него.
2: «Мне нужно, чтобы пока ты думал именно так, Сома, художник», — спокойно заметил он.
3: «Но надеюсь, что скоро, очень скоро ты узнаешь, что кубинцы не живут в районе Апалачского архипелага, а вон тот соленый простор — вовсе не Мексиканский залив».
1: В этот момент по телевизору уже показывали результаты велосипедных гонок. Сома внимательно просмотрел имена спортсменов в надежде увидеть среди победителей своих любимцев.
3: «Это река Теннесси, черт бы побрал, спесь и высокомерие вашей губернаторши!»
1: Сома заметил, что стакан у него почти пуст, но его друг Джафет все еще продолжал говорить. Он улыбнулся и спросил:
2: «А?»
3: «Я спросил, готов ли ты идти домой», — повторил Джафет.
2: «Да, да», — ответил Сома.

0: Состав пробирался по маленьким улочкам, скачивал информацию из вторичных и третичных портов, как вдруг почувствовал ее. Он сразу проанализировал 10 тысяч путей отступления, но тут же отверг их все, потому что понял, что она победила. Она разрушила его. Он стал ее частью.
1: Материалы примитивные, но какая хитрая, какая продуманная архитектура. Временами просто ослепляет. Ничего не видно. Положить конец. Проверить и перепроверить еще 1000 раз. Говорили, надо все съесть. Маленький математический состав голуботравья поглощен.
2: «Аллея ночью!» — воскликнул Сома. «У вас ведь там такого нет, правда?»
0: Мимо промелькнули длинные ноги уличного фонаря. Сома видел, как его товарищи уставились на защитную маску гражданского работника. Когда же тот повернул пробку на верхушке дерева и выдул изо рта струю газового пламени, они и вовсе оторопели.
2: «Пойдемте ко мне!» — позвал их Сома. «Когда настанет время петь гимн, мы сможем посмотреть на парад прямо с моего балкона. Я живу на чердаке, что находится над тиранией анекдотов».
0: «Над чем?» — переспросил Джафет.
2: «Это таверна. Я снимаю комнату у хозяев таверны», — пояснял Сома. «Добровольцы просто долбанные идиоты».
0: «Нет, что-то он сказал не так». Сова, друг Джафета, опустился на колени. Его вырвало прямо на улицу. Сома смотрел на покачивающиеся в канаве сферы, а сова с трудом выдавил несколько слов.
3: «Она взяла перья. Теперь ищет нас».
0: «Перебрал ромового пунша», — решил Сома. Причем не только сова, но и он сам, и все остальные сумасшедшие товарищи Джафета.
4: «Сома, далеко еще?» — спросил Джафет.
2: Сома вспомнил, что нужно быть вежливым, и ответил: «Не очень».
0: Сущая правда, до его дома оставалось всего несколько ярдов. Первым шел Сома, товарищи Джафета полунесли, полутащили своего упившегося друга по аллее. Ничего странного, на аллее каждую ночь карнавал. Вот и вышибало у входа в таверну. Вот они поднялись по ступенькам, вот пропели двери «Впусти меня, впусти меня!» И, наконец, все втиснулись в его маленькую квартирку.
3: «Ну вот», —
0: произнес Сова, указав на огромную раковину, которую установил сам Сома, чтобы легче было мыть кисточки.
2: «Кисти? Где же его кисти, карандаши? Где его записи к семинару по комплексности?»
3: «А где полотенце, Сома?»
2: «Что? А, сейчас достану».
0: Сома засуетился, вытащил полотенце, расставил стулья и табуреты. Все остальные молчали. Он протянул полотенце Джафету и спросил:
2: «Он что-то не то съел?»
0: Джафет пожал плечами.
3: «Можно сказать и так, съел. И давным-давно. Совы не просто числа. Они еще состоят из костей, кожи и мяса. Он сам себя уничтожает. Свою раковину сейчас смываются нули и единицы».
5: Продолжение рассказа Кристофера Роу и «Штат добровольцев» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Кристофер Роуи. Штат добровольцев. Продолжение. Крупный воин. Разве он был крупным? Тщедушный мужчина, с которого сейчас падали опалы, произнес: «У нас осталось несколько минут. Весь город заполонили сыщики. Я оставил в себе только то, что слишком глубоко для их маленьких умишек, но уже задействована вся сфера, а дальше будет еще хуже. Дайте мне...» Он повернул голову, и его снова вырвало прямо в большую раковину. «До гимна осталось всего несколько минут». Джафет встал так, чтобы Сома не видел сову, и кивнул на рисунки, висящие на стене. «Твои?» Голубоглазый юноша подошел к раковине и помог сове опуститься на пол. Сома посмотрел на картины. «Да, в основном мои. Некоторые я выменял». Джафет внимательно изучал один набросок углем, портрет. «А это что такое?» На рисунке был изображен высокий худощавый молодой человек, старомодно одетый. Он опирался на какую-то машину или что-то вроде того и пристально смотрел на зрителя. Сома не помнил, кто автор портрета, но догадывался, что это такое. «Это карикатура. Я иногда рисую такие вот во время выборных кампаний. Для провинциалов, которые приезжают в город, чтобы голосовать. Наверное, кто-то заказал свой портрет, а потом так и не пришел за ним». И он вспомнил, как пытался вспомнить. Вспомнил, как просил руку помнить, когда голова уже забудет. «Я... что такое вы со мной сделали?» — спросил Сома. Щеки у него были мокрыми. Он хотел верить, что это слезы. Сова с трудом пробовал подняться на ноги. С неба раздался звон колокола. Сова сказал: «Пора, Джафет. Времени больше нет». «Еще одну минуту», — бросил Кроу. «Что мы с тобой сделали, говоришь?» «Ты... раз уж начал вспоминать, попробуй вспомни еще одну вещь. Ты сам все это выбрал. Вы все сами все это выбрали!» Джафет был вне себя. Даже если бы Сома решил ему что-нибудь ответить, он все равно ничего не услышал бы, потому что в этот самый момент все кентуккийцы надели свои потешные наушники. К большому удивлению Сомы, они натянули точно такие же наушники и на него. Когда они въехали в лабиринт улиц, ведущих к аллее печатников, Дженни наконец-то удалось уговорить машину успокоиться и прекратить заунывный плач. Добирались они до города очень долго, потому что машина пыталась свернуть на все попадающиеся им небольшие дороги, которые вели на север. Ездила кругами, один раз даже собралась было заехать на свалку, но их прогнали оттуда жуки-мусорщики. Во время гимна Дженни отстукивала такт пальцами и с большим усилием выдавливала из себя слова, а машина продолжала поиски. Она даже не делала вид, что танцует. Дженни все больше и больше поражалась, какая же удивительная ей попалась машина. Ей раньше доводилось встречать машины, преданные своим хозяевам. Встречала она и очень умные машины, почти такие же умные, как жуки-мусорщики. Но, как ни странно, два этих качества никогда не уживались вместе. «Машины делятся на собак и кошек», — говорил ее учитель, объясняя этот феномен. Это было частью формального процесса обучения, принятого в штате добровольцев. Машина уже второй квартал ползла вслед за жуком-мусорщиком, который вел себя немного странно. Дженни даже не сразу поняла, что они едут за жуком, только когда машина повернула в сторону, противоположную той, куда они направлялись. Жук казался огромным. Он медленно катил по улице Коммерции, раскачиваясь из стороны в сторону и явно не обращая никакого внимания на светофоры, которые возбужденно роились вокруг его головы.
1: «Послушай, машина, давай лучше свернем в другую сторону. Бродячие жуки — это уже слишком, даже для дорожного патруля штата. Если он сам не придет в норму, придется вызывать командора из Парфенона».
0: Иногда Дженни снились кошмары, в них всегда фигурировали командоры. Машина не слушала, хотя обычно была очень внимательной. Сейчас она следила лишь за жуком и старалась не отставать от него. Дженни заметила, что жук остановился около одного из ресторанов, и задняя стенка у него открылась. Из расщелины между грудной клеткой и головой появились антенны мусородетекторы. Но тут на улицу выскочил владелец ресторана и ударил по антеннам метлой.
2: «Убирайся!» — закричал он, а лицо его побагровело от злости. «Я уже дважды тебе говорил! Ты собираешь здесь мусор по четвергам! Убирайся!»

0: «Поехали, машина!» — принялась уговаривать ее Дженни. «Он уже должен быть дома. Поехали домой, хорошо?»
1: Машина просигналила и аккуратно развернулась. С улицы Коммерции они двинулись на одну из маленьких боковых улочек, поднялись по виадуку, взмывшему ввысь над фермерским рынком. Дженни заметила в темнеющем небе какое-то движение и сказала:
0: «Наверняка велосипеды дорожного патруля выслеживают твоего жука».
1: На самом верху моста виадука Дженни выглянула из окна и посмотрела вниз на рыночное столпотворение. В нескольких местах шла оживленная торговля. Догадавшись, в чем дело, Дженни попросила машину остановиться и даже присвистнула от удивления.
0: «Ой, обезьяна!» — выкрикнула она. «Несколько свеклин сюда, наверх!»
1: Дженни обожала свеклу. Сигналы из центра города. Доклады о беспорядках. Рекомендации. Увеличивают количество людей, которые наблюдают и предсказывают. Выслать командора. Биологическая конструкция низшего вида. Экстрапараметрическая. Призвать власти.
2: Странно, что я не знаю, что это такое, правда, друзья?
1: С тех пор, как они вышли на улицу, Сома уже раз пять повторял одну и ту же фразу.
2: Церковная улица. Церковь. Вы когда-нибудь слышали это слово раньше?
1: Нет, ответил голубоглазый юноша. Чем дальше на запад они продвигались по церковной улице, тем молчаливее становились кентуккийцы. Улица была длинной и широкой, но рассчитанной лишь на пешеходов. Машины появлялись здесь только в случае крайней необходимости. Скорее даже не улица, а длинный узкий парк. По обе стороны стояли низкие серые здания правительства. Сейчас, в лучах заходящего солнца, они приобрели грифельно-сланцевый оттенок. Солнце садится. Вот почему на бульваре столько народа, так всегда бывает по вечерам. Солнце садится все ниже и ниже, вот оно исчезло за Парфеноном. В тот самый момент, когда диск светила скрылся за зданием песчаного цвета, сама по себе засияла великая соляная скала и озарила белое пространство вокруг Парфенона. Скала изобиловала полезными ископаемыми, именно она питала законодателей и медведей, но исходящий от нее белый свет был стерильным. Сома заметил, что по мере приближения к скале лица воинов Кроу бледнели все больше и больше.
2: Его работа была потрясающей и становилась все более поразительной по мере того, как одна за другой все дисциплины находили свое место в метаархитектуре науки. Декан его факультета написал статью совместно с экспертом по, как ни странно, скотоводству.
1: Сова держал голову Сомы, а художника тошнило, выворачивало до тех пор, пока в желудке ничего не осталось. Джаффет и остальные воины успокаивали прохожих.
3: «Перебрал обезьяньего вина! Мы приехали из провинции, он не привык к такой обильной пище! Я обезумел от вида Парфенона!»
1: Джаффет склонился к сове.
2: «Почему это дается ему сложнее, чем остальным?»
1: Сова ответил:
2: «Ну, их мы уводили на север от границы, а этого несчастного тащимся ближе и ближе к славе его хозяйки. Ни за что не смог бы точно сказать, что именно пытается заполнить те пустоты, которые я в нем оставил, но клянусь, что далеко не все идет от нее».
1: Джаффет поднял одну бровь и уставился на своего лейтенанта.
3: «Кажется, я впервые слышу, чтобы ты за один раз сказал так много слов».
1: Сова улыбнулся, и хотя улыбка была скорее вымученной, но и этого за ним прежде не водилось.
2: «На разговоры времени не осталось. Поднимайся, друг художник».
1: Джаффет и Сова подняли Сому на ноги.
3: «А что значит, — спросил Сома, отирая тыльной стороной ладони рот, — слава хозяйки?»
2: «Губернаторша», — пояснил Джаффет. «Он хотел сказать: слава его губернаторше».
1: Джаффет простер руку, и действительно впереди возвышалась гордость и слава губернаторши. Церковная улица последние несколько сотен ярдов шла немного под гору. С того места, где они стояли, был виден конец улицы, прямо у подножья Великой Соляной скалы, где размещалось законодательное собрание штата добровольцев. В центре скалы возвышался Парфенон. Сейчас на скале не было никого из обычных граждан, но движения и цвета хватало и без них. На скале мордами вниз лежали два медведя. Они крутили головами во все стороны. Медленно появились и дюжины или больше законодателей. Их огромные липкие фигуры оставляли за собой золотистый или серебристый.

0: шлейфы в зависимости от партийной принадлежности. Одна фигура обволокла белую соляную статую, которых было так много на скале. Так законодатель стал еще выше и с новой высоты распевал свои агитационные песенки. В самом центре всего действа находился прямоугольный дворец, и по его углам расположились четыре командора. Четыре заржавевших гиганта. Промасленные батисферы прикрывали то, что осталось от их физических тел. В остальном же каждый представлял вполне своеобразный силуэт сенсоров и лезвий с различным набором подвижных конечностей, крыльев или колес.
1: «Можешь определить, кто из них кто?» — спросил Джафет у голубоглазого юноши, который что-то нашептывал про себя, не сводя при этом глаз с командоров.
2: «Рубиново-окий Садклифф, разрушитель, искушающий Нгуен, всегда нашептывающий ложь, Барроуз, встающий из-под земли...»
0: Юноша колебался и качал головой.
1: В северо-восточном углу похоже на Праксис Дейл, но считается, что она на западе сражается с федералами. Внешне Святой Сандал в профиль похож на Дейл, но мы уверены, что его поглотила Афина после последней операции в рамках политики сдерживания, которая так дорого им обошлась.
0: Мне никогда не понять, зачем она играет в политические игры со своими подчиненными, когда все эти подчиненные есть она сама, признался Джафет.
1: Сова ответил:
2: «С командорами не совсем так же, как с остальными. По-моему, это Святой Сандал. Наверное, она восстановила его, может, лишь частично. А еще ведь, помните, он мнемонический».
3: «Сандал пристально смотрит», — пропел голубоглазый юноша.
0: А внутри и снаружи закончил за него Джафет и поглядел прямо в глаза сове.
1: «Ну что, время?»
2: «Как только мы окажемся на скале, я сделаю все, что она прикажет, несмотря на то, что совершенно пуст», — сказал сова.
1: «Свяжите меня».
0: Голубоглазый юноша взял сому за руку и стал показывать ему Парфенон, все время делая так, чтобы он не смотрел в сторону, где Кроу обвязывали сову виноградными лозами. Из рюкзака они достали шлем совы и надели его, затянув затворы на шее, может, даже крепче, чем нужно с точки зрения сомы.
2: Двое Кроу встали по обе стороны от совы, так что он оказался зажат как в тиски. Ноги у него немного заплетались.
0: Сома заметил, что даже глазные отверстия в маске были заклеены специальной светоотражающей лентой. Джафет обратился к остальным.
1: «Медведей не будет. Они не смогут так быстро оторваться от еды. Старайтесь избегать законодателей, даже на следы их не наступайте. Дорожный патруль будет на земле, но даже не думайте о них. Вы знаете, зачем пришли сюда».
4: Модель для сборки On Energy.
0: Двое Кроу, поддерживавших сову, подвели его к Джафету, и предводитель взял своего помощника за руку. Голубоглазый юноша сказал:
2: «Мы знаем, зачем пришли сюда, Джафет. Мы знаем, зачем родились на свет».
0: И тут же все четверо молодых Кроу исчезли. Они устремились в сторону скалы. Никто не пошел назад по церковной улице.
1: «Сома, художник», — повернулся к нему Джафет. «Поможешь мне? Мы тоже должны идти туда».
0: Сома растерялся. Ему не были известны какие-то специальные запреты по этому поводу, но обычно никто не ходил на скалу, кроме как во время выборной кампании.
2: «Мы идем на соляную скалу?» — спросил он.
1: «Мы идем в Парфенон», — уточнил Джафет.
0: Они пересекли церковную улицу, и машина вдруг остановилась.
5: «Что такое машина?» — спросила Дженни.
0: Она недолюбливала эту улицу.
5: Машина принюхалась, а потом неожиданно резко свернула налево и прибавила скорость, даже включила сирену.
0: В стороны разбегались туристы и зеваки, любующиеся заходом солнца, а машина вместе с Дженни с ревом устремилась в сторону светящегося белым горизонта.

0: Сова самостоятельно смог пройти всего несколько ярдов. Потом он замедлил шаг, споткнулся, и в результате Кроу и художнику пришлось ухватить его под руки. «Что с ним такое?» — спросил Сома. Они вступили на скалу. Самые смелые из туристов остались позади, никто не осмеливался зайти так далеко.
1: «Он ушел в себя», — ответил Джафет.
0: «Почему?» — поинтересовался Сома. Джафет рассмеялся.
1: «Тебе лучше знать, приятель!»
0: И в этот момент ближайший к ним командор сделал шаг. Один-единственный шаг правой ногой им навстречу, протащил левую ногу несколько дюжин ярдов по земле, потом весь скорчился и шумом упал на землю.
1: «Ух!» — закричал Джафет. «Ну и тяжело же они падают! Давай-ка побежим, Сома!»
0: Поняв, что Джафет не собирается бежать прочь от скалы, Сома был разочарован, но не удивлен. До изогнутой тропы сквозь резкий яркий свет оставалось проскочить мимо всего одного медведя. Без математического состава сова был намного легче прежнего, но все же нести его было тяжело. Сома не мог не залюбоваться потрясающей игрой цвета на пластиковой шкуре медведя.
1: «Не отставай, Сома!» — крикнул Кроу.
0: Впереди еще два командора вдруг развернулись и принялись наносить друг другу сокрушительные удары. Сома заметил на плече одного гиганта малюсенькую фигурку. Видел, как фигурка не смогла удержаться, упала и исчезла под огромным страшным железным башмаком. Потом Сома и сам поскользнулся и упал, а вслед за ним упали и Джафет с совой. В воздух поднялось облако едкой кристаллической соли. Сома заметил, что его сандалия покрыта золотой жижей. Они пытались обойти одного законодателя, а сами угодили вслед другого. Джафет поднял сову, который весь обмяк, словно тряпичная кукла, и с трудом взвалил его себе на плечо.
1: «Сома, пошли! У нас еще есть шанс!»
2: «Не так-то и сложно решиться».
3: «Неужели ты не решишься?»
2: «Сначала ему нужно было, чтобы его убеждали, но потом он и сам начал убеждать других. Это не просто история, это уже после истории».
1: «Сома!»
0: Джафет бежал прямо настоящего, словно вкопанного художника. Он не мог бежать быстро из-за того, что продолжал нести сову. Кроу со всего разбега ударил Сому, повалил его на землю и только этим спас от столкновения с ничего не подозревающим законодателем.
1: «Вставай, вставай!» — кричал Джафет. «Оставайся за ним, пока он идет туда, куда нужно нам. Кажется, мои ребята упустили одного командора».
0: Голос Джафета был грустным. Законодатель остановился и, издав оглушительный звук, выпустил изо рта струю зловонного пара. Джафет взял Сому за руку и повел его вперед сквозь хаос. На земле неподвижно лежал один из командоров, тот, что первым упал на землю, а несколько законодателей ступали прямо по нему. Двое сражавшихся друг с другом командоров так и лежали, сцепившись на земле. Они уже почти не двигались, только все больше раскалялись. На ногах устоял лишь один командор. Глаза его светились, подобно двум красным солнцам. Он водил глазами из стороны в сторону, и Сома услышал слова Джафета.
1: «Нам удалось подобраться совсем близко!»
0: И тут, прямо перед ними, на скале остановилась машина Сомы. Таинственным образом на ней оказались красные кресты скорой помощи. Сирена кричала во всю мощь. Сома не мешкал ни секунды. Он распахнул заднюю дверцу и втащил за собой Джафета. Когда все трое, художник, Кроу, сова, сидели на заднем сиденье, Сома прокричал:
1: «Наверх по ступеням, машина!»
0: На переднем сиденье машины находилась женщина. Глаза у нее, казалось, были величиной с блюдца.
4: «Командоры останавливают безголовых людей по правилам скалы, укрепляют, временно оставляют телеприсутствие, чтобы найти цель с головой. Цель с головой должна быть найдена».
5: Дженни грязные ногти изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Главное — не лишиться разума. Что-то в голове стучало, хотя сама она не пыталась открыть голову. Вчера она занималась ремонтом на выезде, где-то далеко на пляже. Она чинила разбитое окно. Сегодня вот она несется вверх по великой соляной скале. А законодатели, медведи и командоры ведут себя так, как она даже во сне не могла бы представить. Сама Дженни тоже вела себя крайне странно.
1: Почему просто не остановить машину? Почему не выскочить наружу, не подождать дорожный патруль? Почему она все крепче и крепче сжимает руль? Почему опустила солнцезащитный экран, чтобы взглянуть в зеркало на сидевших сзади? Трое мужчин. Сначала она еще сомневалась. Один, кажется, без сознания, и одет он как-то странно. Голова полностью скрыта под каким-то шлемом. Мужчину в пальто с конденсаторами она видела впервые. Он выглядывал в окно машины и пытался разглядеть что-то там наверху. А вот третьего Дженни узнала. «Сома художник», — сказала она. «Твоей машине уже намного лучше, хотя она очень без тебя скучала».
2: Сома посмотрел на нее стеклянными глазами. Мужчина в пальто убрал голову из окна. Лицо его светилось дикой радостью. Он постучал по шлему того, кто был без сознания, и прокричал:
1: «Ты слышал? Свершилось немыслимое, как ты и предсказывал!»
2: Сома волновало, в каком состоянии у его машины мосты и покрышки. Но вот машина проскочила мимо ног последнего стоящего на ногах командора и запрыгала по крутым ступенькам Парфенона.
3: Нельзя сказать, чтобы он сам спроектировал все субсистемы. К тому времени, когда он начал разрабатывать машины, за многими деталями уже наблюдала сама Афина. Правда, не за всеми. Он не мог винить ее в том, что превращал своих подданных животных в составляющие компоненты системы.
2: Машина добралась до платформы за наружным рядом колонн и, казалось, ни капли не пострадала. Мужчина, сидящий рядом, Джафет, звали его Джафет, а родом он из Кентукки, выпрыгнул из машины и побежал. Нет, помчался, как ветер, к закрытым тяжелым бронзовым дверям.
6: «Все благодаря Красным Крестам. По их документам мы машина скорой помощи».
2: Это сказала механик Дженни. Она сидела впереди и прижимала к носу промасленную тряпку, пыталась остановить кровь. Вдруг она объявила:
7: «Я слышу губернаторшу».
2: Сома слышал, как ругался и бушевал Джафет. Он уложил сову на заднем сиденье, а сам тоже вылез из машины. Джафет безрезультатно колотил в закрытые двери. Он уже до крови разбил кулаки, плевался и ругался. Потом он заметил Сому.
1: «Их тут раньше не было!» — выкрикнул он и показал на две серебряные колонны, которые поднимались от пола платформы и подпирали дверь. «Двери не заперты, но они блокированы этими дурацкими цилиндрами!»
2: Джафет прямо-таки дрожал от злости.
1: «Карр! Карр!»
6: «Что он хочет сделать?» — спросила женщина, сидящая в машине.
3: Сома потер пальцами виски. Он пытался вспомнить. «По-моему, он пытается перестроить Теннесси», — ответил он.

0: Такое ощущение, что на череп давят тысячи машин. Изнутри по глазам бьют копытами тысячи лошадей. Дженни была не в состоянии принять какое-либо рациональное решение. Так что оставалось действовать интуитивно, и она вышла из машины. Спотыкаясь, она подошла к основанию одной серебряной колонны, чуть не упала, и чтобы удержаться, схватилась за колонну, но рука ни на чем не задержалась и прошла насквозь. «Масло», — пояснила она. «Цилиндры гидравлические». Она оглядела металлический пол платформы, из которого поднимались цилиндры, и увидела панель доступа. Достала из-за пояса отвертку и отвинтила панель. Сома что-то шептал своей машине, но тот, что кричал и бушевал, подошел к Дженни и спросил: «Что ты делаешь?» «Не знаю», — ответила она, хотя это было не совсем так. Она уже просунула руки под панель, подставила под пучок света лицензии и государственные печати, которые были выжжены у нее на запястьях. Одновременно она быстро извинилась перед всеми механизмами и разрезала своим ножом, насколько могла, гидравлический шланг. Из отверстия полилась жидкость. Дженни была вся перепачкана вязкой зеленоватой грязью, но цилиндры исчезли. Мужчина, стоящий рядом, посмотрел в упор на Дженни, потом повернулся к Соме с красками, живущему в аллее печатников, и к его машине.
1: «Наверное, план у вас был ужасный».
0: Он бегом подбежал к машине и вытащил с заднего сиденья человека в шлеме.
2: «Нарушены границы. Домой! Все командоры домой! Отменяйте все неотложные важные дела! Никаких поисков известных машин! Никаких дальнейших действий! Все домой! Домой! Домой!»
0: Дженни не могла помочь Соме и его другу втащить третьего мужчину внутрь храма. Она сама с трудом переступила порог. Никогда раньше она не видела Афину целиком, только частями, в храмах, где выставляли ее статуи, а вместе с ними маленькие кусочки самой губернаторши. И вот перед ней настоящая, устрашающая и великая скульптура высотой в 40 футов, в доспехах и при оружии, а вокруг останки ее застывших мраморных врагов. Дженни с трудом подняла голову. Сначала она увидела ноги в сандалиях, потом зеленые одеяния, ярко накрашенные скулы и вот лазурно-голубые глаза. Афина тоже смотрела на нее. Афина прыгнула. В голове Дженни, такой маленькой голове, не осталось больше места для Дженни грязные ногти.

0: Сома видел, как механик, женщина, которая проявила такую доброту по отношению к его машине, упала на колени, а из носа и глаз у нее хлынула кровь. Он видел, как Джафет положил сову перед губернаторшей, словно жертву. Он был среди инсинуаторов, которые придумали спрятать самую ее суть здесь, в этом священном месте. Сзади загудела машина, но он еле-еле расслышал ее, потому что все заглушал ужасный металлический скрежет на скале. Стоявший на ногах командор раскачивался изо всех сил. Он повернул туловище в сторону Парфенона. Соль от перегрева таяла и медленно стекала вниз по ступенькам. Сома добежал до машины, наклонился и вспомнил. Вспомнил заднюю дверцу и пасхальное яйцо, которое не задокументировал. Он повернул ключ зажигания. Машина задрожала.
1: «Беги домой, машина! Беги со всех ног! Беги назад к своим собратьям! Быстро, машина, и будь умницей!»
0: Кристофер Роуи. Штат добровольцев. Окончание. Машина проснулась. Она стряхнула с себя ярмо хозяина и закрыла свою маленькую голову. Она издала удивленный гудок и с огромной скоростью устремилась по ступенькам вниз, прямо через растаявшие соляные потоки, сквозь спускающиеся отовсюду крылатые велосипеды. Командор снова попытался медленно развернуться, попробовал уследить за машиной. Сома вернулся в относительно спокойный Парфенон. Афина мрачно смотрела на все происходящее, но Сома не чувствовал на себе воздействия этого взгляда. Сова вырвал из него то, благодаря чему Афина влияла на людей. Тот самый сова, который сейчас лежал перед Джафетом, а Джафет уже занес острый нож.
1: «Зачем?» – заорал Сома.
0: Джафет ничего не ответил. Он молнией перепрыгнул через сову, чудом увернувшись от потерявшей рассудок Дженни. У девушки глаза вылезли из орбит, из них текла кровь. Кровь текла из носа и из ушей, и все же она с яростью бросилась на Джафета. Джафет приземлился на корточки. Ответ на свой вопрос Сома услышал из уст Дженни, хотя говорила не сама Дженни. Сома прекрасно знал этот голос. Он откуда-то помнил его. Голос точно принадлежал не Дженни.
1: «Там бомба в этом физическом теле! Друг Сома! Нож! Угроза! Истребитель!»
0: Джафет закричал Соме.
1: «Ты снова должен решиться! Вырежи из него правду!»
0: И он ножом указал на сову. Сома судорожно вздохнул. «Так просто распоряжаемся жизнями. Это одна из причин нашего легкого подъема». Тело Дженни метнулось в сторону Джафета, но Кроу упал на отполированный пол. Тело Дженни поскользнулось. Подошвы ботинок у нее были выпачканы той же слизью, что и костюм.
1: «Мой брат Сова умер от асфиксии примерно минут 10 назад, Сома», — произнес Джафет. «Умер, так и не достигнув идеала. Неконтролируемый никем».
0: Джафет пятился, чтобы избежать извивающегося тела Дженни. Потом он снизу вверх бросил нож. Нож описал дугу и упал у самых ног Сомы. Все те же аргументы.
1: Все те же аргументы.
0: Сома поднял нож и взглянул на сову. Перед его глазами продолжалась драка. Драка между мертвой женщиной и мужчиной, которому вот-вот суждено умереть. Джафет больше ничего не говорил, только умоляющими глазами смотрел на Сому. Дженни проследила за взглядом Джафета и увидела нож в руках Сомы.
1: «Тебе пора наверх, Сома, приятель. Пополни ряды командоров. Ты был 96-м, теперь стал 99-м. Сома с красками, живущий в аллее печатников, штат добровольцев, Теннесси, аплодирует своему истинному гражданину!»
0: Никакого неуважения. Ни отказ войти в круг высших умов. Воспоминания до и после, решения, которые принимал он или принимали за него, награды и повышения, которых оставалось все меньше и меньше, и вот это последнее. Сома вонзил нож в неподвижную грудь совы и рассек грудь вниз до самого живота. Он вложил в этот удар всю свою силу. В обе стороны от разреза разошлись слои кожи и жира. Бомба, нож, истребитель, угроза была похожа на маленький белый шарик. Он проткнул ее страшным острием кентуккийского ножа. В центре пространства, в котором живут математический состав и сыщики, образовалась новая звезда. Наружу волной полетели освобожденные числа. Они разнеслись по всему Нэшвиллу, по всему штату добровольцев и заполнили все поле, созданное политикой сдерживания. Испарились все 144 сыщика. Король горных обезьян, бывший лишь результатом преломления света, исчез в тени. Командоры превратились в неподвижные статуи, и биологическое начало, упрятанное внутри, лишилось зрения, слуха, а потом и вовсе умерло. Поющий Нэшвилл умолк. Закрылись тысячи тысяч голов, онемели тысячи тысяч душ. Они остались без поддержки. К северу от окружной стены зазвучали сигналы тревоги. В Парфеноне Джафет Сап аккуратно накрыл кончиками указательного и безымянного пальцев веки Дженни и закрыл ей глаза. Потом усталый Кроу прошел мимо Сомы и поспешил наружу. Великая соляная скала больше не светилась, даже огни города почти потухли, поэтому Сома быстро потерял Джафета из виду. Но вот снова раздался каркающий голос.
1: «Мы вынуждены были причинить вред машине!»
0: Сома задумался, потом ответил: «Я тоже». Кроу исчез. Соме ничего не оставалось, как ждать. Он принял единственное решение, которое сам же себе и оставил. Он безучастно смотрел, как к морю плыли обгоревшие медведи. Впечатляющее зрелище. Но он где-то забыл свои краски.

сегодняшнем эфире модели для сборки на радио Energy вы слушали рассказ Кристофера Роуи «Штат добровольцев». В переводе с английского Натальи Фроловой.

Итак, мы закончили путешествовать вместе с Полом Андерсоном и с великим агентом всех времен и народов Домиником Флендри, таким космическим Джеймсом Бондом. Ну и напоследок я сразу прошу прощения за то, что сегодня у меня не слишком радостный голос. Вот тут дама что-то хочет сказать, я ее перебивать не буду. Так. Так вот, дело в том, что ухудшение погоды меня как-то затронуло не очень хорошо, и, видимо, я немножко простыл. Прошу прощения за неполадки с голосом, но это уж ничего. Все заживает. И напоследок сегодня я вам хочу прочесть совершенно умопомрачительную вещь. Если вы знакомы с творчеством Роджера Желязны, вы знаете, что этот писатель, талантище тот еще. И сейчас я просто зачту вам начало.

одного из его романов. Роман называется «Вспышка», и повествует он действительно о вспышке, об огромной нечеловеческой мощности вспышки на Солнце, которая, вот я сейчас его дочитываю, но наделала она так много дыр в нашей цивилизации технократической, которая не желает упорно задумываться о будущем и о том, что может случиться, если... И не желает прислушиваться к мнению людей, которые все-таки стараются как-то что-то предвидеть, что-то предугадать. Или действительно что-то предугадывают и что-то предвидят. Но вот наша технократическая цивилизация таким людям не доверяет, утверждая, что все это мистика и так далее и тому подобное. В общем, вспышка на Солнце наделала в не таком далеком будущем очень много бед на Земле. Именно из-за того, что земная цивилизация стала очень уж... автоматизированный, я бы сказал. Но все это не к тому, что я сейчас начну читать этот роман. Я хочу прочесть вам сегодня только начало, самое начало этого романа, и оно описывает процессы, происходящие на Солнце. Понять это могут, наверное, немногие люди на Земле, понять однозначно и адекватно, но, тем не менее, с какой поэзией человек это все выдал. Итак, роман Роджера «Железные. Вспышка». Буквально первые две главы. Глава первая – «Причинно-следственные превращения». И глава вторая – «Дельфинья лига». Речь идет в этих главах... Ну, попробуйте представить, что речь идет о дельфине. Поскольку это существо, его нельзя назвать живым, это всего лишь сгусток плазмы, который существует на Солнце, и из которой, в общем-то, и состоит в основном Солнце. Более подробно обращайтесь к технической литературе, а мы начинаем. Глава первая. Причинно-следственные превращения. Пим, пим, пим, пим. Или любой иной звук, который могут испустить два ядра водорода, два голых протона, беспрерывно сталкивающиеся при давлении в 200 миллиардов атмосфер и температуре 15 миллионов градусов Кельвина. Именно такое давление и температуру таят в своих недрах желтые звезды G-класса. Стоит оговориться, что величины, которыми определяются параметры звезд, имеют отношение лишь к небольшому стабильному периоду времени на маленькой зеленой планете, вращающейся в 150 миллионах километров от поверхности этой звезды. Пим, пим, пим, пим. Под таким давлением и температурой протоны являются собой крохотные твердые ядрышки, каждая из которых составлена из кварков, разнообразных по форме и весьма непростых. В зависимости от вашей точки зрения, вы можете считать кварки или строительным материалом, или переходным этапом между материей и энергией. В любом случае, выбор за вами. Поскольку протоны обладают положительным зарядом, опять же, термин, используемый лишь в земных лабораториях или при описании электрической цепи, и поскольку одноименные частицы отталкиваются друг от друга силой, превосходящей человеческое понимание, протоны после столкновения немедленно разлетаются в разные стороны. Стоит заметить, что каждый протон в среднем должен 40 триллионов раз столкнуться с себе подобным, прежде чем что-нибудь может произойти. При частоте столкновений 100 миллионов в секунду под огромным давлением и при невероятной температуре в среднем один протон из ядра звезды может раз в 14 миллиардов лет изменить свою физическую структуру, а такой промежуток времени в 3 раза превышает возможную продолжительность жизни звезды. Посему затерявшийся в недрах звезды обычный протон, скорее всего, будет вести напряженную, но небогатую событиями жизнь, прыгая словно теннисный мячик. Однако один раз в 40 триллионов лет два протона при столкновении соединятся. Один из них испустит позитрон, или положительно заряженный электрон, и нейтрино, похожее на фрагмент субатомного соединительного вещества, превратившись в нейтрон. Поскольку положительно заряженные и нейтральные частицы могут держаться вместе, то они образуют ядро дейтерия, или тяжелого водорода, поскольку к ядру добавился нежданный нейтрон. Всякий может предположить, что поскольку слияние протонов столь диковинная вещь, то следующим этапом непременно будет их распад.
В одну стомиллионную долю секунды ядро дейтерия с веселым стуком разлетится. Нейтрон, прорвавшись сквозь густые ряды окружающих частиц, настигнет позитрон, и нейтрино, которые за столь небольшой отрезок времени не успеют убежать далеко, подберет беглецов и продолжит жить как полноправный протон. Но так не случится. Союз протона и нейтрона длится около 6 секунд или всего-навсего 600 миллионов столкновений, пока к ним не присоединится еще один протон. Бам! При столкновении частицы не изменятся, однако испустят заряд энергии. Нейтральный, лишенный массы фотон, пульсирующий на высоких частотах гамма-излучения. Фотон полетит своим путем, оторвавшись от вновь образовавшегося ядра легкого гелия, ибо до нормальной структуры ему не достает одного нейтрона. В это же время испущенный фотон, похожий на гамма-излучение, не примет больше участия в различных комбинациях. Отпущенный на свободу во время первого столкновения позитрон скоро столкнется со свободным электроном из плазменного поля и исчезнет вместе с ним. В ходе аннигиляции еще парочка фотонов, излучающих гамма-радиацию электромагнитного спектра, отправится в путешествие. Итак, пока внутри звездного ядра 6 протонов образуют в течение долгого срока ядро гелия и 2 свободных протона, на волю попадут 3 заряженных мощной энергией фотона. Три искорки света вспыхнут на значительном расстоянии в разных временных интервалах среди триллионов прочих столкновений, не испускающих зарядов энергии, подобных сакраментальному бим. Эти искорки затеряются в толще настолько густой и темной материи, что сами атомы теряют там электронные облака и плывут подобно кинетической плазме. Разве вы не знаете, что ядро желтой звезды G-типа темнее, чем самая темная точка пространства? Темнее, но не холоднее. На своем пути 3 энергетических фотона добавят свое тепло к жару звезды, отталкиваясь от протонов и легких ядер гелия. У хаотично движущихся фотонов нет определенного курса. Каждый фотон ударяется и отскакивает от больших частиц, или, говоря научным языком, поглощается и мгновенно испускается, подобно сумасшедшему танцору, рвущемуся к двери. Ввиду отсутствия цели, ни один из них не может выскользнуть из вихря частиц и отойти в сторонку. Каждый фотон проходит путь величиной в долю сантиметра, еще один термин, применительный только к Земле, до столкновения с новой частицей и отскока в другом направлении. Хотя ни один из фотонов не помышляет покинуть ядро звезды и направиться в верхние слои, малая часть из них именно так и поступает, являясь представителями исходящей энергии, то есть объема теплоты, превышающего необходимый уровень для поддержания давления и удержания звездного ядра от коллапса под грузом гравитации верхних слоев. Эти несколько вырвавшихся фотонов покидают мельтешащий хоровод и устремляются к поверхности звезды. Попав в густые темные слои звездной материи над ядром, каждый фотон продолжает игру лицедейства и перевоплощения, делая шаг вперед и 2 назад. По мере проникновения в более холодные слои фотон теряет часть своей энергии, и частота вибраций в среднем становится меньше, а длина волны больше. Некоторые фотоны, хотя, конечно, не все, могут сохранять свой потенциал достаточно долго. В целом гамма-лучи ядра звезды превращаются в средних слоях в рентгеновские, затем в ультрафиолетовые и становятся на поверхности видимым светом, говоря земным языком. В 2/3 пути до звездной поверхности звездные газы охлаждаются с 15 миллионов градусов до 2. Эти холодные газы становятся практически светонепроницаемыми, поэтому расстояние, проходимое фотоном во время своих превращений, для нас несущественно. В то же время в данной области разнос температур между глубинными и поверхностными слоями значительно увеличивается, да и более холодные газы в этой сфере менее густы, а значит и менее стабильны. Таким образом, горячая материя из звездных недр поднимается ввысь, подобно пузырькам на поверхности кипящей воды. Этот процесс называется конвекцией, и суть его в том, что более холодная и сравнительно менее густая материя в поверхностном слое звезды оседает вниз в нескончаемое бурление. Итак, в густом поле внутри звезды фотоны перестают двигаться скачками сантиметр за сантиметром, а вместе с резвящимися атомами поднимаются в конвекционный слой, словно на скоростном лифте, едущем к солнечной поверхности. Всякий фотон тратит около 10 миллионов лет на путь от первоначального столкновения слияния до исчезновения в качестве видимого света с поверхности звезды. Все это долгое время фотон путешествует вверх-вниз по глубинным слоям и за более короткий период поднимается вверх в темных колоннах кипящих газов, не прикладывая никаких усилий.
Достигнув звездной поверхности, эти фотонные колонны, похожие на блистающие перед грозой молнии или на пузырьки на поверхности каши, определяют облик звезды. Вздымающиеся фонтаны газа расширяются в грибовидные шапки размером с земной штат Техас. Пребывая в непрерывном движении, колонны выбрасывают сгустки горячих газов, подпитывающих хромосферу, и создают вокруг активные магнитные районы, контролирующие форму сверхжаркой солнечной короны. В двух словах можно сказать, что выпуклые на поверхности колонны вздымающегося газа управляют рассеивающимся потоком электромагнитных энергий, наиболее опасным для населения маленькой звездной планеты. Если бы не движение конвекционных слоев над поверхностью, звезда испускала бы свою энергию в едином, неразрывном и однородном свечении. Именно так в течение тысячелетий человечество представляло себе дневную звезду, их солнце, их бога Атона, единым неизменным маяком, ненарушимым в изменениях, постоянным в своей любви. Естественно, оно заблуждалось. Пам, пам, пам, пам. Первоначальное столкновение одного протона с другим, события, случающиеся раз в 40 триллионов лет, а возникновение позитрона и трех странствующих фотонов — всего-навсего обыденные явления вокруг, внутри солнечного ядра. Это лишь среднее из всех возможных взаимодействий. Движение отдельных частиц и фотонов определяется вероятностью, которую будут активно изучать в будущем на маленьком зеленом шарике. Теория вероятности и законы относительности гласят, что за время существования Вселенной максимальные и минимальные вершины сходятся и взаимно уничтожают друг друга, приводя все возможные явления к удобному и стабильному среднему в спирали развития. Но это всего лишь одна из картин реальности, рабочие концептуальные определения, а не сама реальность. Здесь и там, вчера и сегодня, каркас реальности рушится. Порой реальный мир оказывается значительно шире и глубже по сравнению со сбалансированным центром. В каком-то месте и времени весь долгий путь развития Вселенной вдруг оказывается позабытым. Всевозрастающее количество начальных столкновений дает жизнь значительно большему количеству ядер дейтерия и свободных фотонов, нежели один раз в 40 триллионов лет. В таком случае последствия могут оказаться скоротечными и непредсказуемыми. Бам, бам. Бам-бам, и тут начинается нечто необычное. Новости! Хорошие новости, добрые вести, сенсационные известия! Среди конвекционных сот в верхних слоях солнечной атмосферы скользит существо, похожее на мыльный пузырек. Сохраняя равновесие, оно движется по вздымающимся колоннам перегретого газа и низвергающимся потоком газов свежеохлажденных. Конечно же, атмосфера не похожа на газ, состоящий из свободно плавающих атомов и молекул. При температуре порядка 5800 градусов солнечная фотосфера оказывается слишком горячей. Повинуясь действию температуры, простые молекулы теряют атомную структуру и превращаются в плазму, поток заряженных частиц. Ионы, положительно заряженные протоны, и ядра водорода, отрицательно заряженные электроны. Весь этот колышущийся поток испытывает постоянное давление мощных энергетических фотонов, и фотосфера является собой симбиоз активности и накопленного потенциала. Тепло, поток, энергия, подъем. Сквозь доносящиеся из конвекционной зоны плазменный гул, похожий на рев реактивного двигателя или пожарную сирену, на сверхзвуковых частотах слышится голос существа. Эти пульсирующие крики — не что иное, как пузырьки, ритмично вырывающиеся из сравнительно легкой по весу плазмы. Непостижимо, как в этом аду может что-то существовать. Однако между густым, жарким, гамма-излучающим ядром и тонкой горячей короной видимого света лежит достаточно стабильная область. Порой притяжение друг к другу положительно и отрицательно заряженных ионов может перевесить взаимную неприязнь давления и тепла. Электроны и протоны, положительные и отрицательные частицы, соединяются в постоянном заряде, не похожие ни на атомную решетку, ни на жидкую плазму. Для вашего удобства назовем это явление союзом потенциалов и влияний, а существо — плазмотом. Плазмоты представляют собой магнитные поля различных конфигураций, вихрем несущиеся через солнечную атмосферу.
Возникнув, эти ионные переплетения образуют мембраны и конверты, тихие заводи в бушующем океане гамма-энергии, магнитного течения и конвекционного потока. Плазмоты таким образом создают настоящие гавани большой и меньшей густоты, достигая устойчивого положения в зыбкой массе. В зависимости от природы возникновения, плазмоты движутся или с помощью сжатия и раздувания гофрированных мембран, или помогают себе ударами ионного кнута. В глубине достаточно спокойных плазмотных конвертов появляются и растут более изысканные структуры. Глубокая тишина, царящая в карманах, вызывает к жизни закодированные последовательности «да», «нет», «туда», «обратно», которые поддерживают жизнедеятельность сложной информационной матрицы. Группы захваченных протонов прерывают и уточняют цифровые величины, придавая им значение и смысл. Свободный поток энергии гамма-излучения, поднимающийся снизу, возбуждает закодированные последовательности, пропускает сквозь них электронные указатели и напрямую управляет процессом сознания. Плазмоты — суть существа чистого искрящегося знания и обладают только движением и голосом. Их жизненная цель — скользить по полному опасности и наслаждений миру и обмениваться новостями, чтобы собратья могли услышать и ответить. Холод, поток, падение, опасность. Нет для плазмота наслаждения выше, чем скользить в поднимающихся теплых, наполненных энергией течениях по бокам вздымающейся колонны газа, а наибольшая опасность таится в узких районах с каждой стороны. Забираться слишком глубоко в колонну, отыскивая ее светящееся ядро, опасно. Это может повлечь разрыв нежных мембран и кармашков плазмота. Колышущийся фонтан перепадов давления ведет к увеличению скорости движения и неминуемой гибели. С другой стороны, если уйти слишком далеко от колонны, то можно угодить в направленный вниз поток охлажденной энергии, текущей между движущимися вверх зернистыми сотами. Подобные конвекционные потоки могут увлечь плазмот вглубь, к ядру звезды, где высокая температура и давление разорвут его нежную магнитно-ориентированную структуру. Вот почему плазмоты, подобно верещащим дельфинам умеренных широт, исследуют гексагональные границы конвекционных фонтанов. Они проплывают по ним, предупреждая друг друга об опасностях на своем пути. «Сюда! Чувствуй! Расширяйся! Радуйся!» Словно киты и дельфины, плазмоты резвятся в фотосфере, не зная себе равных. Их формы существования поражают воображение. Здесь и пульсирующие мешки, и развивающиеся кнуты, и реактивные струи с одной стороны, малоподвижные мехи, наполненные сложной математической логикой, и необычайно активные пузыри без всякой логики вообще с другой. Плазмотов роднит то, что все они жизнеспособны, по-своему исключительны и всегда готовы прийти на помощь друг другу. Плазмоты не строят семейный очаг и не объединяются в кланы, не создают государства или органы управления, у них нет никаких обязательств, нет секретов, отсутствует религия, они не занимаются магией, не вступают в продолжительные отношения, не считая восторженных минут знакомства. Никто никогда не видел, чтобы один плазмот дал жизнь другому, расщепляясь или соединяясь. Ни один из них не обладает способностью возрождаться, не может умереть от старости, по болезни или в результате стрессов повседневной жизни. Они вообще не умирают. Разве что только по беспечности могут погибнуть от неожиданного разрыва или пропасть в глубинах под действием давления и жара. На Солнце не существует никого подобного им. Нет никаких плазмитов, устаревших или неудачливых плазмоидов. Нет и возможности появления более многообещающих плазмотов будущего. Этим простым существам угрожает только падение и разрыв по обеим сторонам от безопасной тропинки. Плазмоты не наблюдают признаков эволюции и не имеют ни малейшего понятия, как и откуда они появились на свет. Подобно дельфинам и китам в своей окружающей среде, они неповторимы. Вдумчивый наблюдатель вправе предположить, что предки плазмотов могли появиться в иное время и в ином месте. Пусть даже это так. Плазмоты не помнят ничего подобного. Они лишь плывут вперед, распевая веселые песни.

0: рассказ Сергея Легезы «Метель нам пела песенку». Здесь, наверное. Кабинет 5 на 3. Белишко потрепанное, со светлой покоробившейся полировкой. На столе под флексигласом календарь, какие-то бумажки, невнятный плакат на стене, кошечки, собачки. Девица тут же, невзрачненькая, с мышиным хвостиком волос. А бланки где у вас?
1: Да какие там бланки?
0: И в слезы, и в дверь, и только каблучки зацокали, удаляясь. Волька озадачился, эккое право начало. Прошелся вдоль стен, старый вытертый паркет поскрипывал и щелкал. От окна поддувало, линялые шторы выгибались пузырем. Заведение культуры. Что, устраиваться? Волька едва не подпрыгнул от неожиданности. Оглянулся через плечо. Там у входа, опершись плечом о косяк и сунув руки в карманы, стоял невысокий, крепко сбитый, с намечающейся плешью. Пышные усы спускались к подбородку. «Да я вот...» «Угу», — кивнул этот у двери понимающе. «А Нинка где? Опять убежала?» «Свиристелка, спишут ведь вчистую!» Выпрямился, поскреб подбородок. «Бланк, небось, нужен?» — спросил. Волька кивнул. Мужик шагнул к столу, потянул ящик, склонился, перебирая бумаги и бормоча неразборчиво. «Ага», — сказал наконец. «Вот, стал быть, протянул Вольке бланк. На имя Панкратия Исидоровича Черного пиши. И главный срок укажи, с завтрашнего числа и по седьмое, чтоб потом претензий не было», — добавил. 102-ю занесешь», — сказал еще напоследок. Кашлянул глухо и вышел. Волька присел за стол, склонясь над бланком. Где-то вдалеке играла бравурная музыка, говорили что-то неясное. «И славные рыцари!» — донеслось только. «Веселятся», — подумал Волька. «Пляшут и поют. Славные рыцари, поди ты!» Он вздохнул и потянулся за авторучкой. Та торчала в стаканчике здесь же на столе. Разгладил бланк. В верхней части логотип. Лев на задних лапах с улыбающейся маской на морде. Ишь ты! Впрочем, кому какое дело, и раньше бывало. «Директору ЗАО Терпсихора Черному П.И.» — начал он. Вдали зазвенело железо, потом кто-то взревел надсадно и яростно. Волька прислушался, но рев не повторился, звон тоже стих. С минуту ничего не происходило, но вот сдвоенные шаги в коридоре, дребезжание железа, легкий скрежет, затем дверь распахнулась. Двое. Один в темно-зеленых бриджах, черно-зеленой куртке с красными вставками по рукавам, пояс с кольцами белого металла. У пояса короткий кинжал в простых черных ножнах. Пепельные волосы спадают на уши, в правой мочке крупная медная серьга с гранатом. Замшевые сапожки. Второй в кольчуге, металлические вставки через грудь, волосы под бармицей, полосы сажи на щеках. Тяжеленные с виду сапоги с металлической окантовкой. Несут кого-то с натугой по над самым полом. Третьего. В латах. Волочится рука. Покоробившийся обгорелый металл перчатки скребет по паркету. «Давай, заноси! Осторожней, осторожней!» Опустили под стену. Латы щелкнули коротко. Тот, что в кольчуге, привалился рядом. Стянул сетку бармицы с головы. Волосы слиплись, топорщатся в стороны. Справа по груди через металлические бляхи глубокая вмятина.
2: «Леха!» — прихрипел второму с серьгой. «Гони за доктором, Леха! Где-то он возле Сидора терся. Давай!»
0: Леха кивнул, рванул к двери. Дробно затопотал по коридору. Волька смотрел на все это растерянно. Этот же сидящий отстегнул от пояса флягу, запрокинул голову, ерзая кадыком, закашлялся.
2: «Твою мать!» — выдохнул.
0: Лежащий под стеной застонал и слабо шевельнулся.
2: «Тихо, Семен, тихо!»
0: Сидящий приподнялся, придержал лежащего за плечо.
2: «Сейчас Леха доктора приведет», — облизнул губы. «А таки мы его сделали, Семен!»
0: Посмотрел на Вольку через плечо.
2: «Новенький?» — спросил.
0: «Новенький», — пробормотал, не дожидаясь ответа.
2: «Наблюдай, новенький, как у нас здесь весело!»
0: — сплюнул в угол. Волька лишь сглотнул. Сказать, что все это было неожиданным? Куда ж, однако, мы попали? Заоттер психора, значит. А в дверях нарисовался уже Леха. С ним старенький врач. Бородка клинышком, пенсне даже на переносице. Добрый доктор Айболит, судя по всему. И два аглоеда в белом и с закатанными рукавами. Группа прикрытия, стал быть. Айболит присел, провел ладонью над грудью лежащего, поглядел на второго. «Что?» — проговорил. «Опять попались?» «Говорили же вам!» «Берите-ка, ребятки!» — уже аглоедом. Те нагнулись,

0: стоит ли? Он снова поглядел на бланк. Впрочем, заявление. Едва успел начать писать и поднял голову. Похоже, по коридору опять кто-то шел. Равномерно стучала деревяшка. Тын-тын-тын. Палка. Костыль. Детские самки. Скрипнула дверь.
1: Табачку не найдется.
0: На пороге стоял пират? Да, наверное. Распахнутый не первой свежести камзол, треуголка, седая косичка парика, деревянная нога и черная повязка на одном глазу. В руке трубка с прямым чубуком. Волька похлопал по карманам, достал пачку. Одноногий ловко выщелкнул пару сигарет, распотрошил их над листом бумаги, орудуя узким синеватой стали ножом, сыпал табак в трубку, примял большим пальцем, чиркнул спичкой, выдохнул серое кольцо в потолок.
1: «Красота!» — протянул. «Отвыкаешь ведь?» — сказал, глядя на Волькину курточку. 15, мать его, человек на сундук мертвеца. А чтобы стопочку кто налил, так скорее удавится».
0: Вокруг левой глазницы у него виделось из-под повязки блеклые, но явственные красно-синие месиво шрамов. «Здоровский грим у вас», — кивнул Волька. Пират затянулся опять.
1: «Грим», — бормотал. «Выйдешь он работать, узнаешь, какой грим».
0: Притопнул деревяшкой.
1: «Час который?» — спросил.
0: 3 почти, — глянул Волька на часы, а одноногий поскреб подбородок.
1: «Пора», — сказал. «Встретимся, небось, сложенок», — сказал через плечо и затянул хрипло. «Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам зайду на плаху».
0: Вновь стукнула дверь.
1: «Вот только в Портленд воротиться, не дай нам, Боже, никогда», — донеслось.
0: Потом хлопнула еще дверь дальше по коридору, и голос стих. Волька потер ладони. Все страньше и страньше, но интересней и интересней, чем закончится-то. «Прошу принять меня на работу с условиями труда. Дата, подпись». Куда теперь, в 102-ю, что ли? А где у нас 102-я? Возле 101-й, надо полагать. Волька выглянул в коридор. Лампы горели через одну, пыльные тени толпились по углам, вытертый линолеум, плохо крашенные плинтусы. Похоже, в ту сторону, налево. За спиной коридор изгибался вправо, где-то там были подмостки. Около 102-й вплотную к стене стоял стул. Старенький, с деревянным жестким сиденьем. Что-то в его пропорциях было не так, но с расстояния оставалось непонятным что. И лишь подойдя вплотную, Волька понял, в чем дело. Ножки у стула были урезаны почти в половину. Для наших маленьких друзей, видимо. Колобок там или чебурашка какой. Дурдом форменный. Из-за двери доносились голоса. Волька прислушался.
1: «А ты куда смотрел, Егор?» — раздраженно спрашивал знакомый уже голос усатого мужика. «Тебя я о чем просил?»
2: «Да, Викторович, не углядишь ведь! Ты же знаешь, как оно бывает! Как инстинкт, все равно, что хоп и готово!»
1: «Я тебе дам и готово! Это с драконом такие номера проходят! Зрители в восторге, а бормоты на роль всегда найдутся! Нервы, опять же, пощекотать! А здесь что прикажешь делать? Опять объявление давать будем? 3-й раз за неделю!»
3: «Так ведь и в сценарии сказано: и проглатывает», — заметил осторожно 3-й голос. «Мы ведь строго придерживаемся...»
1: «Ты-то хоть помолчи, Варвара, краса! Не тебе ж теперь перед Десидоровичем отдуваться! Намыли тут мне холку, на вас ведь отыграюсь, так и знаете!»
0: Волька осторожно постучал, потянул за ручку. Усатый, замдиректора по кадрам Ормусов ГВ, вспомнилась Вольке табличка возле двери, нависал над двумя, что сидели тут же у стола. Один был большой, на полкабинета, в коричневом меховом трико и в гриме. По щекам и подбородку бежала бурая шерсть, лишь глаза высверкивали. Вторая в безрукавке, мехом наружу, хвост свисает со стула, рыжие волосы растрепанные, лишь кое-как собраны в пучок на затылке. Оба потупившиеся. Распекают их, похоже. «Можно?» — шагнул вперед Волька, чувствуя себя довольно неловко. Усатый глядел искоса. «А, новенький. Написал», — протянул руку. Волька отдал.

Подал заявление. Кадровик проглядел, быстро, наискось. «Годится», — сказал. Протянул тонкую картонную папку. «На вот, сценарий. Просмотри до завтра. Ничего сложного, сходу играть можно». Волька кивнула, усатый помахал рукой. «Завтра в 8 утра познакомлю с остальными. Все, извини». И опять повернулся к этим двоим. Волька тихонько прикрыл за собой дверь. «В общем, донеслось, что в последний раз. Повторится, вышибу сразу. К ветеринарам пойдете на опыты». Волька хмыкнул и неспешно пошел к выходу, заглядывая на ходу в папку. Было там с десяток страниц, текст незамысловатый. «Это чтобы тебя лучше слышать» и все такое прочее. На последней странице зацепился глазами. «Охотники разрубают серому волку живот, и оттуда выходят невредимые бабушка и красная шапочка». Добрая детская сказка со счастливым концом. На крыльце он постоял, прикуривая сигарету, кинул спичку в снег. Елка у входа была наряжена, лукаво перемигивалась лампочками. Проехала машина. «Говорят, под Новый год что не пожелается», — тянулась вслед песенка. Волька выдохнул дым и пошел ловить маршрутку. Директору Заутерпсихора Черному Панкратию Исидоровичу от Агенцова Владимира Павловича. Заявление. «Прошу принять меня на работу на должность «Серый волк» для проведения новогодних шоу на срок с 30 декабря по 7 января. С условиями работы ознакомлен и согласен. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте прошел. 29 декабря. Агенцов ВП».

Витенька никогда не был белоручкой. Случалось родословные подделывать и конкурентов на выставках травить, и беспородных дворняк продавать втридорога. За без малого 20 лет в кошачьем бизнесе грешков накопилось немало. Но на крайние меры шел Витенька редко и неохотно, так что украсть котяру решился не сразу. В том, что придется именно красть, сомнений не было. Даром, что ни разу хозяев рядом не видел, и ошейника нет, однако для бездомного зверь выглядел слишком уж опрятно. Рыжая шерсть отливает медью, глазища сверкают, бока лоснятся, морда холеная, барская. Ни шрамов, ни проплешин, здоровый, полный сил молодой экземпляр. Котяра. По-другому назвать язык не поворачивался. Рыжий не был умильным котофеем, драным кошаком или, упаси боже, подушечным котиком. Не был он и обычным среднестатистическим котом. Мейн-кун, огромный даже по меркам породы, с мощными лапами, широченной грудной клеткой, львиной гривой и характерными кисточками на ушах, мог именоваться только котярой. Витенька заметил его в начале ноября, когда парк по-осеннему мрачный, земляной, укрыло первым снегом. Оранжевым всполохом на белоснежной простыне котяра появлялся под вечер в сгущающихся сумерках откуда-то со стороны площади Ленина. Бесшумно стекал по склону, неторопливо по-хозяйски трусил до лососинки. Возле речки, там, где пенсионеры и декретные мамаши кормят уток, котяра делал первую остановку. Долго нюхал воздух, иногда по собачьи припадая к земле, но к этому времени утки уже устраивались на ночевку в другом месте. Котяра с видимым сожалением, совсем по-человечески, тряс широколобой башкой и, перейдя через мостик, крался среди облетевших кустов вдоль забора бывшего Онежского тракторного завода. Всегда один. Всегда по субботам в одно и то же время. Даже когда температура упала до минус 10, котяра, словно ответственный часовой, обходил границы своих охотничьих владений. И к Новому году, когда сорвалась сделка,

0: по продаже годовалого сфинкса, и вместо праздничного стола замаячила перспектива заедать бой курантов Ролтоном, у Витеньки созрел план. Преследуя котяру, Витенька старался себя не проявлять. Благоразумно оставался на своем берегу, так и не замерзший лососинки. Прогулочным шагом измерял дорожку из утрамбованного мелкого отсева, через весь парк, мимо стадиона «Юность» до скейт-площадки, всякий раз краем глаза улавливая стелющийся по мокрому снегу огонек. Возле автомобильного моста котяра просачивался сквозь ржавые прутья и исчезал в направлении пустующего здания из красного кирпича. Шел охотиться на крыс, облюбовавших бывшее конструкторское бюро. Но не в этот раз. Нет, не в этот. У арки автомобильного моста, накрывающего речку, котяра застыл, так и не пройдя за ограду. Сумерки густели, парковые фонари не добивали до противоположного берега, но Витенька в деталях представлял, как наклоняется рыжая голова, пружинится готовые к прыжку лапы, как подрагивают украшенные рысьими кисточками уши, уловившие хлопанье птичьих крыльев. Не дожидаясь кровавой развязки, Витенька бросился к арочному проходу под мостом. Пыхтя и оскальзываясь, вскарабкался по насыпи, держась за бок, отдуваясь, проклиная свою физическую форму, пересек мост и колобком скатился уже на другой берег, только для того, чтобы убедиться, что в спешке не было никакой необходимости. Примитивная ловушка с противовесом сработала как по учебнику. Сетка болталась в полутора метрах от земли, туго обхватывая рыжий меховой шар, зубами и всеми четырьмя лапами вцепившийся в мертвого голубя. В таком положении, с широко распахнутыми глазищами и одиноким пером на носу, котяра выглядел настолько глупо, что Витенька захихикал. Однако, прежде чем перекладывать добычу в мешок, благоразумно надел толстые рукавицы. Лапки несчастного голубя, заблаговременно примотанные к ветке скотчем, на этой самой ветке и остались. Силы и злоба у котяра оказалось в избытке. На похищение Витенька пошел не от хорошей жизни. Обыватель, читая объявление о продаже котят, хмыкнет недоверчиво, мол, ну да, как же. Шотландцы по 5-8 косарей, британцы 12. Какой-то имперский шовинизм, но рынок есть рынок. Бенгальского за 25 тысяч рублей легко, а лаперма за тридцаточку не желаете? Кошатники эти лопатой бабки гребут. Ну где же обывателю вникать в тонкости? Разведение породистых кошек — дело непростое, муторное и далеко не всегда такое прибыльное, как может показаться со стороны. Эффект выжившего в полный рост. На каждого успешного заводчика приходится 1000 прогоревших простофиль, решивших по-быстрому срубить деньжат. Ведь кошки — это не только ценный мех, но еще и выставки, родословные, содержание, уход, ветеринары, лекарства. А уж жрут хвостатые бестии, как прорвы. Особняком среди всех напастей стоят клубы заводчиков. Их Витенька терпеть не мог. Сборище кошачьих расистов, да и только. Клубы, надо сказать, платили ему той же монетой. На плохом счету был Витенька. Хотя существовали в мире вещи и похуже. Люди, раздающие породистых котят за даром, например. Этих Витенька ненавидел всем сердцем. Дела, и без того идущие ни шатко, ни валко, в последний год полетели под откос со скоростью слетевшего с рельсов поезда. С января месяца Витенька чудом сторговал донского сфинкса за пятнашку, выводок бобтейлов по 8 штук за хвост, да еще дважды устроил случку своему главному сокровищу, сибиряку Ермаку, по десятке за каждую. Так и получилось, что к главному празднику страны Витенька подошел с пустым кошельком и пустым холодильником. Чаще случалось подбирать потеряшек и ждать, пока убитые горем хозяева сами не назначат награду. Красть питомца было чревато сломанным лицом, а лицом своим, пусть неказистым, Витенька очень дорожил. Рыжий котяра положение не спасал, но мог его хоть немного поправить, так что, волоча домой дергающийся рюкзак, угрызений совести Витенька не испытывал, а проходя мимо елки, раскинувшей паутину гирлянд на площади, так и вовсе ощутил себя таким Дедом Морозом.
1: «Ты представь только, бродяга!»
0: — бормотал он протестующему рюкзаку.
1: «Как они тебя встретят? На ручках носить будут, в попку целовать! Будешь вырезку кушать, на перинке спать. А если в тапочки насышь, так новые купят».
0: Рюкзак ответил низким утробным рычанием, мало напоминающим кошачий мяв. Котяра впервые подал голос, словно взаправду понял и не согласился. —

0: Домашние, кто сидел не по клеткам, привычно встретили Витеньку у порога. Не потому что любили, а потому что вернулся двуногий, наполняющий миски едой. Кошки вообще не любят никого, кроме себя и в короткий послеродовой промежуток собственных потомков. За это Витенька их уважал. Ощущение духовного родства примеряло со своевольной кошачьей природой. Торопливо захлопнув дверь, Витенька полной грудью вдохнул спертый воздух, наполненный едкой вонью кошачьей мочи. Дом, милый дом. Хотя в последнее время питомцев в квартире сильно поубавилось, по-прежнему не спасали ни проветривание, ни дезодоранты, ни наполнитель с отдушкой. Бобтейл и Багира едино путались в ногах, негромко, но требовательно мяукая. Куцые хвосты подрагивали от возбуждения. Как всегда, возле поворота на кухню расположилась умная и терпеливая Нефертити, сокращенная до плебейского «Нефа». В маленькой комнате, отведенной под клетки, скреблась Кэрол, она же принцесса Кэролин, донской сфинкс, ушедшая во второй в этом году декрет. На правах хозяина и единственного четвероногого с яйцами Ермак вальяжно ступил в коридор последним. Чинно обнюхал сброшенные хозяйские ботинки, брезгливо потряс лапой, угодив в лужицу талого снега, и вдруг как-то совершенно не по-кошачьи взвизгнул. Замурчал, затарахтел, как трактор, принялся тереться от джинсы, а после, будто в раз растеряв остатки гордости, шлепнулся на спину, задрав лапы. Голова его при этом откинулась так далеко, что квадратный подбородок сделался вровень с животом, открывая горло, украшенное белым воротничком. Это было настолько не в его характере, что Витенька от удивления не придумал ничего лучше, чем поддеть сибиряка носком и легонько отфутболить в сторону. Ермак ловко извернулся, вскакивая на все четыре, отскочил. Сквозь ощеренные крупные зубы просочилось угрожающее шипение.
1: «Ох ты, короста! Ты на кого скалишься, скотинюка?»
0: Ошалевший Витенька, начисто забыв, что с потенциальными деньгами нужно обращаться бережно, отбросил рюкзак к стене. Безобидный, лысеющий пузан. С питомцами своими Витенька был строг, на грани с тиранией.
1: «На хозяина зубы скалить? Шипеть?»
0: Рука сама потянулась за висящим на дверном крючке ремнем. Давненько, ох, давненько не пользовалась им Витенька. В последний раз года три назад, когда слетела с катушек, страдающая от пострадовой депрессии Нефа. Однако Ермак угрожающего жеста даже не заметил.
2: Пригибаясь, униженно поджав уши, он бросился к рюкзаку и принялся тереться от него с такой яростью, словно тот был набит валерьяной.
0: Дальше больше. Следом бросились Багиры с Диной, покинула свой пост невозмутимая Нефа. Из комнаты донесся пронзительный, требовательный мяв. Желая присоединиться к поклонению, Кэрол требовала выпустить ее из клетки.
3: «Во дела!»
0: Стараясь не задевать ополоумевших кошек, Витенька подобрал рюкзак.
2: Нефа протестующе встала на задние лапы, вцепилась в джинсы когтями.
0: Бочком Витенька протиснулся к клеткам. Добротные, просторные, со съемными поддонами, шпингалетами и мелкой рабицей. 12 штук, в три ряда друг на дружке, сам мастерил. Давно уже не заполнялись даже на четверть. В единственной занятой ячейке бесилась Кэрол, по-тигриному хлеща хвостом раздутые кожаные бока. Соблюдая технику безопасности, вновь в толстых перчатках, Витенька впихнул котяру в клетку, защелкнул шпингалет и проворно отскочил.
1: «А ну как кинется!»
0: Но рыжий лишь отряхнулся, расправляя шикарный мех. Витенька невольно залюбовался.
2: Такой он был, как яркое пятно фломастера в монохромной книжке раскраски.
0: Окинув снисходительным взором тянущую к нему лапы паству, рыжий перевел зеленые глазищи на своего похитителя и беззвучно оскалился. Ох, после таких клыков только зашивать. Витенька погрозил пальцем, не пугай, пуганые. И, нашарив тапочки, пошаркал на кухню, мечтая, что совсем скоро на ужин у него будет говяжья отбивная и вино, а не яичница с хлебом и луком.

Объявление о пропаже в этот вечер он даже не смотрел. Рано. Надо дать хозяевам рыжего разбойника денек-другой, чтобы иссякшее терпение сменилось беспокойством. Чтоб дозрели, значит, и назначили хорошую награду доброму человеку, не давшему любимцу погибнуть лютой смертью от брошенного хулиганом камня или клыков бродячих собак. Какую байку скормить доверчивым лохам Витенька еще не решил, но заранее знал. Мне обязательно найдется место рыцарю без страха и упрека. Приятно иногда побыть героем, пусть даже всего лишь на словах. Перед сном Витенька заметил, что миски питомцев полны до краев. Заглянул в комнату, так и есть. Домашние всем составом паслись у клеток, не сводя полных обожания глаз с котяры. Тогда Витенька не придал этому значения. А потом стало не до того. Потому что объявление о продаже, о пропаже, не появилось ни через день, ни через два, ни через неделю.

0: За 3 дня до Нового года Витенька решил, что пора брать дело в свои руки. Старенький компьютер надсадно гудел кулерами с черепашьей скоростью, открывая браузер, забитый нужными вкладками. В кружке изнутри серой от налета стыл дрянной кофе без сахара и молока. Надкушенный бутерброд с последней заветренной сосиской сиротливо накрывал ее сверху, словно на поминках. Витенька лихорадочно кликал по сообществам кошатников ВКонтакте и Одноклассниках, темам в городских форумах, ветке объявлений на Авито. Везде и всюду Витенька размещал текст, кропотливо набранный и скопированный в листке Варда. «Мейн-кун, мальчик. Окрас рыжий. Найден 21 декабря в районе улицы Казарменской. Кот явно домашний, ухоженный. Прошу хозяев откликнуться». Пальцы привычно выполняли операцию, вставляя текст, а мысли неслись галопом. Неужто ошибся? Неужто бродяжка и сам же себя окорачивал? Да где это видано, чтобы у бродяжки шерсть волосок к волоску и шампунем пахнет? Чтоб глаза без гнойников и зубы белейшие? Да ну, глупость какая! А что, если его пропажа хозяевам только в радость? Может, вздохнули с облегчением, избавившись от своенравной и диковатой нравом обузы? Эта мысль казалась куда разумнее, но развивать ее Витеньке ой как не хотелось. Была в котяре некая странность, которую Витенька не мог выразить словами. И бог с ним, с поведением домашних, которые так и продолжали преданно нести вахту, ненадолго отлучаясь лишь к лотку да миске с водой. Мало ли, вожака почуяли. Такой здоровый и наглый, ну как хозяин его насовсем оставит. Надо заранее проявить лояльность. Но нет, что-то еще не давало Витеньке покоя. То ли каменное спокойствие, с которым рыжий переносил плен, то ли немигающий взгляд зеленых глаз, тяжелый, как наковальня. Чудилось Витеньке затаенная злоба, которая вырвется наружу клубком клыков и когтей, только отщелкни задвижку. В спальне, наряжая установленную возле телевизора крохотную пластиковую елку, в кухне, повторно разводя уже дважды заваренный пакетик чая, даже в туалете с наполовину заполненным журналом кроссвордов в руке, Витенька ощущал незримое присутствие котяры. Мелькала идейка нанести ему немного вреда. Ну там, пару клыков шерсти выдрать, лапу ушибить немного, только чтоб история про героическое спасение от хулиганов выглядела реалистичнее. Но по зрелом размышлении Витенька животину пожалел и от этого вновь почувствовал себя сильным и благородным. На деле же просто не желал признаваться даже самому себе. Котяра его попросту пугал. Сам рыжий в неволе чувствовал себя не то чтобы вольготно, но сильно не нервничал, гадил исправно, спал в волю, голодовок не устраивал, прожорливо подъедая все до последней крошки. Корм Витенька всегда имел с запасом. Сам голодая, источник дохода, будь любезен, подкармливай исправно. Витенька и сам, нет-нет, да и запускал жменю в 20-килограммовый мешок. Просматривая отклики на объявления, хрустел сухариками. А чё такого? Сбалансированная пища. Получше большей части того дерьма, что сетевые магазины выдают за человеческую еду. Минуты складывались в часы, те, в свою очередь, в сутки. Пошли вторые, начались третьи, а хозяева все не объявлялись. Жуя разваренные, щедро политые дешевым кетчупом макароны, Витенька тоскливо обновлял страницу. Зрело решение вышвырнуть котяру на улицу. Взрослых котов покупают редко, уж такого. Как его передавать-то? Связанного скотчем? Когда зазвонил телефон, до Нового года оставалось 1.5 часа. Витенька, ожидающий перед телевизором речь президента, испуганно дернул вилкой, раскидав макаронины по клавиатуре. Торопливо проглотив непережеванную липкую массу, он схватил трубку. Черт знает почему, но палец, нажимающий на пиктограмму ответа, подрагивал.
1: «Слушаю»,
0: — просипел Витенька. Макароны встали комом в горле. «Вы кота нашли?» — вместо приветствия сухо спросила трубка.
1: «Я?»
0: От внезапно нахлынувшего чувства вины Витеньке захотелось привстать и зашаркать ножкой. Даже это его неуверенное «я» получилось каким-то протяжно-немецким «я». Да что, собственно, такого? Это ведь тот звонок, которого он так долго ждал. Он — герой, спасший бедного котика от стаи разъяренных собак. Или от живодеров, неважно. Да эти люди его на руках должны носить. С усилием дернув горлом, Витенька отправил макароны в пищевод, откашлялся и уже гораздо увереннее повторил. «Да, я нашел, да. Отбил у мальчишек каких-то отбил. Они в него камнями швырялись. Знаете, малолетки эти совсем распоясались. Не люди, а звереныши какие-то». Поняв, что собеседник молчит, Витенька тоже растерянно замолчал. Как-то не вязалось такое поведение с горем убитыми владельцами потеряшки.
1: «А вы хозяин?»
0: «Да». И снова молчание. В гнетущей тишине Витенька слышал, как возле клеток мурлыкают четвероногие часовые. Показалось, или впрямь когти прошлись по металлу ячеистой сетки. Витенька тряхнул головой и взял себя в руки.
1: «Вы извините, но как я узнаю, что вы на самом деле хозяин? Вы только поймите меня правильно, люди всякие попадаются, а тут кот породистый, наверняка денег немалых стоит».
0: «Я документы его с собой возьму. Адрес какой?» Витенька и сам не понял, каким образом он не сказал, а выпалил улицу, номер дома и квартиры. Ведь не собирался же. В таких ситуациях ни в коем случае нельзя приглашать хозяев домой. Увидит клетки, заподозрит чего-нибудь. Но предательские губы бормотали.
1: «Третий подъезд, этаж, что ж третий?»
0: Он спохватился и едва не зажал рот рукой. Пытаясь отыграть назад, промямлил:
2: «А не поздно? Может, завтра я сам подъеду?»
0: «Да нет, в самый раз», — хмыкнула трубка. Невидимый собеседник помолчал и будто бы через силу выдавил: «Должен же я отблагодарить нашего спасителя. Мне до перевалки минут 20. Ждите». И многоточие гудков. Только нажав отбой, Витенька понял, что дыхание его прерывается сквозь стиснутые зубы, а сердце колотится уже не в груди, а в ушах. Напряженные пальцы отложили телефон, точно тот мог взорваться в любое мгновение. Витенька перевел рассеянный взгляд на мигающую гирляндой елку и хохотнул. Смешок получился нервным, но он что-то стронул в оцепеневшем рассудке. Накатило невероятное облегчение. Господи, чего он в самом деле перетрусил так? Ну, голос строгий у мужика, да. Так ведь Витенька и сам далеко не мальчик. Нечего ему предъявить. Вся история лишь с его слов. Показания котов не учитываются. Витенька еще раз взглянул на елку, проникаясь праздничным настроением. Воодушевляясь: «Выгорело дельце-то! Срослось!»

0: В дверь позвонили примерно через полчаса. Не в домофон, именно в дверь. На пороге стоял неказистый мужичок, не по погоде одетый в короткую кожаную куртку и кепку, из-под которой пакли и торчали далеко давно не стриженные рыжие волосы. Усатый, с широкими крепкими ладонями, Витеньке он показался похожим на водителя маршрутки. Это успокаивало и печалило одновременно. Успокаивало, потому что, ну, какие неприятности может доставить водитель маршрутки? Остановку проедет. Печалило, потому что, ну, откуда у водителя маршрутки большие деньги? Эх, хоть бы тыщенку сунул, все хлеб. Мужичок смял кепку в кулаке и, не разуваясь, протопал к клеткам. Словно знал, куда идти. Огорошенный таким напором Витенька семенил следом, путанно пересказывая байку про злобных подростков. Опасливо приблизив нос к самой клетке, мужичок осклабился и выдохнул. Как показалось Витеньке, с облегчением. «Ну, здравствуй, жопа, Новый год!»
1: «Ваш?»
0: – проблеял Витенька. «Наш, наш. Нашлась пропажа». Улыбка у него получилась мрачной, многообещающей.
1: «Котяра!» Витенька глазам своим не поверил. Лег на живот, прижал уши. Вид у него сделался такой виноватый, как у мультяшного сородича из Шрека. «Вы обещали...»
0: «Да, конечно», — вскинулся мужичок. «Вознаграждение нашему спасителю. Ну что вы, будет вам. Не ради награды же. Не для всех человечность — пустой звук». Витенька сбился и притворно потупился. Рисковал, но, похоже, риск был оправдан. Тревога, наконец, отпустила.
1: «Я про документы, чтоб, ну, знаете, убедиться».
0: Мужичок захлопал по карманам. Он тоже как будто расслабился, улыбнулся широко и чуточку виновато. «В машине забыл, секунду». В лопатообразной ладони появился айфон. Не последней модели, но и не старье какое-нибудь. Витенькины хотелки вновь существенно возросли. «Супруге скажу, чтоб занесла». И уже в телефон. «Ага, он самый». «Да в порядке, не транди, мать. Скажи пацанам, пусть заносят».
2: «Что заносят?»
0: Витенька глупо захлопал глазами. Почему-то представилась вереница детей, подобно рабам при дворе шейха, несущих тяжелые блюда с подношениями, россыпями золотых монет, драгоценных камней и украшений. Безымянный мужичок не ответил. Убрал телефон в карман и из него же достал странную металлическую штуку, похожую на спаянные вместе перстни. Только когда кулак с этой штукой на пальцах полетел Витеньке в челюсть, он запоздало сообразил: кастет. Это кастет.

0: Сквозь звон в ушах и пронзительную боль Витенька ощущал сильные руки, уверенно переворачивающие его, словно тюк с бельем. Чувствовал прохладную липкость скотча на разбитых губах, колкое крошево зубов в кровоточащем рту. Слышал топот и сдавленную ругань в прихожей. Обонял морозную свежесть, исходящую от одежды налетчиков. В голове каталась одинокая глупая мысль: ведь наследят, мыть потом. Невидимые руки без труда вздернули спеленутого Витеньку в воздух, прислонили к стене. Туманная пелена схлынула, смылась запоздалыми слезами. В маленькой комнате не протолкнуться стало от людей и котов. Домашние возбужденно сновали под ногами незваных гостей, требовательно мурчали. Прислонившись к дверному косяку, смахивала слезы высокая женщина в темном пальто. Трое мальчишек. Витеньке захотелось протереть глаза, потому что творился какой-то абсурд. Трое мальчишек лет 16, кряхтя от натуги, втаскивали в комнату огромный выкорчеванный пень с остатками мерзлой земли на корнях. Усатый мужичок открыл клетку, нисколько не боясь, достал котяру. Напротив Витеньки показалось, что котяра сжался, точно понимая, что нашкодил, и расплата неминуема. «Не жмись, родной, не обидим». «Совсем одичал, дурачок». «Хорош, хорош уже!» Голос мужичка полнился теплотой и заботой. Рука осторожно отцепляла когти от рукава кожанки.
1: «Ты чем думал, а? Перепугал всех до смерти. А если б не нашли тебя? Новый год на носу, Максим! Так бы и застрял, придурок!»
0: Один из мальчишек вынул из внутреннего кармана нож, обычный кухонный с деревянной ручкой. Витенька затрясся, сообразив, что этим самым ножом ему сейчас перехватят горло и поминай, как звали. Но мальчишка со знанием дела воткнул лезвие в пень. Сильно так, что рукоять закачалась. Мужичок опустил котяру на пол перед пнем.
1: «Давай-ка, время на исходе. Еле успели идти, твою мать!»
0: «Коля!» — возмутилась женщина. «Ой, мать, не делай мне нервы, а то они не слышали никогда».
1: Ничего не понимающий, оцепеневший от боли и страха Витенька, наблюдал, как котяра подобрался, задергал пушистым хвостом.
0: Рыжая молния взвелась в невообразимом прыжке, кувыркнулась в воздухе, перелетая пень, и с другой стороны на пол рухнуло человеческое тело. Голое, скользкое, с перепачканными слизью рыжими вихрами. Витенька замотал головой.
1: «Невозможно! Бред! Сотрясение мозга!»
0: Женщина метнулась к мальчишке, укрыла толстым шерстяным пледом, невесть как оказавшимся в руках. Троица рыжеволосых пацанов, похожих как две капли воды, хлопали бывшего котяру по плечам, бормотали что-то одобряющее. Мальчишка мелко дрожал, корчился, когтил старые доски обломанными ногтями. «Вот!» — протянул усатый Коля, довольно потирая руки.
2: «Сильно корежит, да? Хм. Ремня бы тебе всыпать, да ты свое и так получил. Понял теперь, засранец мелкий, что я тебе говорил? Нельзя под Новый год оборачиваться, застрянешь нахрен! А ты что?» «Бестолковка! Мамка извелась вся, братья три ночи не спали, тебя полудурка искали!»
0: Кто-то из мальчишек выломал, не открыл, а натурально выломал, не особо при этом напрягаясь, щеколду, выпуская принцессу Кэролин. Таня уклюже выпрыгнула из клетки, обтерлась обо все подвернувшиеся ноги и принялась вылизывать трясущегося пацана, точно новорожденного котенка.
3: «Мать, забирай Максима и ждите в машине. А мы с парнями приберемся тут».
4: «Коля, Новый год же!»
0: Женщина больше не плакала, лишь улыбалась устало.
2: Мужичок вскинул руку, обнажая волосатые запястья с дорогущими часами. «Да ну, 3 минуты осталось, а там отсчет по новой. Задержимся немного».
3: Пожав плечами, мол, воля ваша, женщина помогла сыну встать. Выходя из комнаты, бывший котяра обернулся. Зеленый глаз его недобро подмигнул Витеньке, как бы намекая: «Будет тебе и подарочек на праздник». В спальне телевизор голосом президента толкал проникновенную речь о том, что год был непростым, но мы сдюжили, и дальше будет только лучше, что все мы, объединившись, способны свернуть горы, достать до неба и победить любого врага. Витенька мычал сквозь скотч, глядя на хищные ухмылки мальчишек. Вот оно, подлинное единение. Самое крепкое, семейное, сцементированное общей тайной. Мальчишки неторопливо раздевались, голодными глазами поглядывая то на пень с воткнутым ножом, то на спеленутое тело, вкусно пахнущее свежей кровью. Президент умолк. Рыжеусый Коля неторопливо скинул куртку. Бой курантов разломил тишину надвое. Витенька мычал и ерзал, пытаясь освободиться. Разыгравшееся воображение рисовало яркую картинку. Как только главные часы страны ударят в последний раз и затрубят первые звуки гимна, обнаженные рыжеволосые мальчишки по очереди начнут перепрыгивать через пень, чтобы упасть на четыре лапы и зашипеть, оскалив острые клыки. Показалось, или кто-то сделал телевизор погромче? Коля стянул штаны, звонко щелкнул резинкой трусов. Сыновья его, словно котята из одного помета, прислонялись друг к другу рыжими головами. Шушукались о чем-то своем, не сводя с жертвы зеленых глаз. Домашние терлись о связанные скотчем ноги Витеньки и...
5: Черт возьми! Они облизывались!

0: Сегодня в нашей программе рассказы Германа Гессе. Август. На улице Мастакер жила одна молодая женщина. И отняла у нее злая судьба мужа сразу после свадьбы. И вот теперь одинокая и покинутая, сидела она в своей маленькой комнатке в ожидании ребенка, у которого не будет отца. Осталась она совершенно одна, и потому все помыслы ее покоились на этом нерожденном еще ребенке. И чего только не придумывала она для своего дитяти, все самое прекрасное, необыкновенное и чудесное, что есть на свете, сулила она ему. Она воображала, что ее малютка живет в каменном доме с зеркальными окнами и фонтаном в саду, и что будет он по меньшей мере профессором, а то и королем. А по соседству с бедной госпожой Элизабет жил один старик, который лишь изредка выходил из дому и представал тогда маленьким седым гномом с кисточкой на колпаке и зеленым зонтом, спицы которого были сделаны из китового уса, как в старину. Дети боялись его, а взрослые считали, что неспроста он сторонится людей. Случалось, что он подолгу никому не попадался на глаза, но порой по вечерам из его маленького ветхого домика доносилась тихая нежная музыка, напоминавшая звучание целого сонма маленьких хрупких инструментов. Иногда дети, проходя мимо, спрашивали своих матерей, не ангелы ли это поют, или, может быть, русалки? Но матери ничего не могли сказать и отвечали, нет-нет, это, наверное, музыкальная шкатулка. Между этим маленьким человечком, которого соседи называли господин Бинсвангер, и госпожой Элизабет завязалась странная дружба. А заключалась странность в том, что хотя они никогда не разговаривали друг с другом, но маленький старый господин Бинсвангер всякий раз необычайно приветливо здоровался, проходя мимо ее окна, а она с благодарностью кивала ему в ответ. Ей было приятно, и оба думали, если мне когда-нибудь станет совсем плохо, то я, конечно, пойду за помощью в соседний дом. Когда начинало смеркаться, и госпожа Элизабет сидела одна и грустила об умершем, или думала о своем малютке и забывала обо всем на свете, господин Бинсвангер тихонько приоткрывал створку окна, и из его темной каморки лились тогда тихие серебристые звуки умиротворяющей музыки, подобно лунному свету, что струится сквозь сеть облаков. А госпожа Элизабет каждый день ранним утром заботливо поливала старые кусты герани, которые стояли на одном из боковых окон в доме соседа, и они пышно зеленели и были всегда усыпаны цветами, и не было на них ни одного увядшего листочка, хотя господин Бинсвангер совсем не следил за ними. И вот настала осень. Был скверный, ветреный, дождливый вечер, и на улице Мастакер не было ни души. И тут бедная женщина почувствовала, что сроки ее исполнились. Ей стало страшно, потому что была она совершенно одна. Но с наступлением ночи явилась к ней какая-то пожилая женщина со светильником в руках. Она нагрела воды, поправила простыни и сделала все, что обычно делается, когда дитя должно появиться на свет. Госпожа Элизабет покорилась и терпеливо молчала. И лишь когда малютка родился и, завернутый в белоснежные пеленки, погрузился в свой первый земной сон, она спросила женщину, откуда та взялась. «Меня послал господин Бинсвангер», — сказала старуха. И тут усталая мать заснула, а, проснувшись утром, увидела, что на столе стоит кипяченое молоко, что все в комнате чисто убрано, а рядом с нею лежит ее маленький сын и кричит от голода. Старуха же исчезла. Мать приложила малютку к груди, радуясь, что он такой хорошенький и здоровенький. Она вспомнила его отца, которому никогда не суждено было увидеть сына, и из глаз у нее полились слезы. Она прижала к груди маленького сынишку и вновь улыбнулась и заснула вместе со своим мальчиком. А когда проснулась, то на столе снова стояло молоко и был готов суп, а дитя было завернуто в чистые пеленки. Но скоро мать оправилась, вновь набралась сил и могла уже сама заботиться о себе и о маленьком Августе. Она вспомнила, что сына надо крестить и что нет у него крестного. И вот под вечер, когда начало смеркаться и из дома напротив вновь послышалась нежная музыка, она отправилась к господину Бинсвангеру. Она робко постучалась в темную дверь. «Войдите», — раздался приветливый голос, и он вышел ей навстречу. Так вот, музыка внезапно смолкла, а в комнате на столе стояла маленькая старая настольная лампа и лежала раскрытая книга. И все было так, как у других людей.
1: «Я пришла поблагодарить вас», — сказала госпожа Элизабет, «ведь это вы прислали ко мне добрую женщину. Я очень хотела бы заплатить ей за услуги и заплачу, как только смогу работать и получу немного денег. Но сейчас у меня другая забота. Я собираюсь крестить малыша и хочу дать ему имя Август. Это имя его отца».
0: «Да, я уже думал об этом», — сказал сосед и провел рукой по своей седой бороде. «Будет неплохо, если у малыша появится добрый и богатый крестный, который сможет позаботиться о нем, если вдруг с вами что-то случится. Но я всего лишь старый, одинокий человек, и у меня почти нет знакомых, и некого мне вам присоветовать, разве что вы захотите взять в крестные меня самого».
1: Бедная мать обрадовалась и поблагодарила маленького человечка и пригласила его быть крестным.
0: В следующее воскресенье они понесли малютку в церковь и крестили его.
1: И тут вдруг опять появилась та самая старуха и хотела подарить ребенку талера. Когда мать стала отказываться, старуха промолвила: «Возьмите, возьмите, я стара уже, и мне много не надо. Может, статься, этот талер принесет вам счастье».
0: «А просьбу господина Бинсвангера я выполнила с радостью, ведь мы с ним давние друзья». Все вместе отправились они домой, и госпожа Элизабет сварила гостям кофе, а сосед принес пирог, и получился у них настоящий праздник. Они ели и пили, малыш давно уже заснул, и тут господин Бинсвангер смущенно сказал: «Что ж, теперь я сделался крестным маленького Августа. Я бы очень хотел подарить ему королевский замок и мешок с золотом. Но всего этого у меня нет, и я могу лишь положить на его постельку второй талер рядом с талером его крестной матери. Как бы то ни было, я сделаю для него все, что смогу, и да свершится задуманное. Госпожа Элизабет, вы, конечно, желаете своему сыночку только добра. Размыслите хорошенько, чего вы больше всего хотите для него, а я уж позабочусь о том, чтобы ваша мечта осуществилась. Вы можете загадать для своего мальчика любое желание, но только одно, одно единственное. Взвесьте все как следует, и сегодня вечером, когда вы услышите звуки моей музыкальной шкатулки, шепните это желание на ушко вашему малышу, и оно исполнится». С этими словами он поспешно откланялся. Вместе с ним ушла и старуха, а госпожа Элизабет осталась одна. Услышанное поразило ее, и если бы в колыбельке не лежали два талера, а на столе не стоял пирог, она решила бы, что все это ей приснилось. И вот села она у колыбельки и принялась баюкать свое дитя и замечталась, придумывая желания. Одно заманчивее другого. Сначала она хотела пожелать ему богатства, потом красоты, потом недюжинные силы или необычайной мудрости, но все не могла ни на чем остановиться и, наконец, подумала: «Да нет, старичок, наверное, просто пошутил». Тем временем уже стемнело, и она задремала, сидя у колыбели, утомившейся от гостей, от забот минувшего дня и от своих раздумий, как вдруг донеслась из дома по соседству тихая чудесная музыка, да такая нежная и пленительная, какой ей ни разу не доводилось слышать. При этих звуках госпожа Элизабет очнулась, пришла в себя. Теперь она уже снова верила в крестного и его подарок, но чем больше она думала об этом, и чем быстрее сменяли друг друга разные желания, тем больше путались ее мысли, и она ни на что не могла решиться. Она совершенно измучилась, слезы стояли у нее в глазах, но тут музыка стала затихать, и она подумала, что если сию минуту не загадает желание, то будет поздно, и тогда все пропало. Она тяжело вздохнула, наклонилась над малышом и шепнула ему на ушко: «Сыночек мой, я тебе желаю, я желаю тебе». И когда прекрасная музыка, казалось, совсем уже стихла, она испугалась и быстро проговорила: «Желаю тебе, чтобы все-все люди тебя любили». Звуки музыки смолкли, и в темной комнате стояла мертвая тишина.
1: Она же бросилась к колыбели и заплакала, и запричитала в страхе и смятении. «Ах, сыночек, я пожелала тебе самое лучшее, что я знаю, но, может быть, я все же ошиблась. Ведь даже если все-все люди будут тебя любить, никто не будет любить тебя сильнее матери».

0: И вот Август стал подрастать и ничем поначалу не отличался от других детей. Это был милый белокурый мальчик с голубыми дерзкими глазами, которого баловала мать и любили все вокруг. Госпожа Элизабет очень скоро заметила, что желание, загаданное ею в день крещения младенца, сбывается, ибо едва только мальчик выучился ходить и стал появляться на улице, то он всем людям, которые видели его, казался на редкость красивым, смелым и умным, и каждый здоровался с ним, трепал по щеке, выказывая свое расположение, молодые матери улыбались ему, пожилые женщины дарили яблоки, а если он совершал гадкий поступок, никто не верил, что он мог такое сотворить. Если же вина его была неоспорима, люди пожимали плечами и говорили: «Невозможно всерьез сердиться на этого милого мальчика». К его матери приходили люди, которых привлекал хорошенький мальчик, и если раньше ее никто не знал и мало кто шил у нее, то теперь все знали ее как мать того самого Августа, и покровителей у нее стало гораздо больше, чем она могла вообразить себе когда-то. Ей, мальчику, жилось хорошо, и куда бы они ни приходили, всюду им были рады, соседи приветливо кивали им и долго смотрели вслед счастливцам. Августа больше всего на свете привлекал дом по соседству, где жил его крестный. Тот время от времени звал его по вечерам к себе. У него было темно, и только в черной нише камина тлел маленький красный огонек, и маленький седой старичок усаживался с ребенком на полу на шкуре и смотрел вместе с ним на безмолвное пламя и рассказывал ему длинные истории. И порой, когда такая вот длинная история близилась к концу, и малыш совсем уже засыпал, в темной тишине с трудом, открывая слепающиеся глаза, всматривался в огонь, тогда возникала из темноты музыка. И если оба долго, молча вслушивались в нее, то комната внезапно наполнялась невесть откуда взявшимися маленькими сверкающими младенцами. Они кружили по комнате, трепеща прозрачными золотистыми крылышками, сплетаясь в прекрасном танце, и пары, и хороводы, и пели. Они пели, и сотни голосов сливались в единую песнь, полную радости и красоты. Прекраснее этого Август никогда ничего не видел и не слышал. Если он потом вспоминал о своем детстве, то именно тихая сумрачная комната старичка крестного и красное пламя камина, и эта музыка, и радостное золотое волшебное порхание ангелочков вспыхивали в его памяти и пробуждали тоску в его сердце. Между тем мальчик подрастал, и у матери теперь бывали иногда минуты, когда она печалилась, вспоминая о той самой ночи после крещения сына. Август весело носился по окрестным переулкам, и ему везде были рады. Его щедро одаривали орехами и грушами, пирожными и игрушками. Его кормили и поили, сажали на колени, позволяли рвать цветы в саду. И нередко он возвращался домой лишь поздно вечером и недовольно отодвигал в сторону тарелку с супом. Если же мать была расстроена этим и плакала, ему становилось скучно, и он с обиженным видом ложился спать. А когда она как-то отругала и наказала его, он поднял страшный крик и повторял, что все-все с ним добры и милы, одна только мать его не любит. И часто теперь она бывала огорчена, иногда всерьез гневалась на своего мальчика, но когда вечером он уже спал в мягких подушках, и мерцание свечи озаряло безмятежное лицо ребенка, ее сердце смягчалось, и она целовала его осторожно, чтобы не разбудить. Она сама виновата была в том, что Август нравился всем людям, и подчас она с горечью и даже с каким-то страхом думала о том, что, может быть, было бы лучше, если бы она никогда не загадывала этого желания. Однажды стояла она у окна дома господина Бенсвангера, уставленного геранями, и срезала маленькими ножничками увядшие цветы, и вдруг услышала голос своего сына, доносящийся с заднего двора. Она выглянула из-за угла, чтобы узнать, что там такое. Ее сын стоял, прислонившись к стене, и она видела его красивое и слегка капризное лицо, а перед ним стояла девочка старше него. Она смотрела на него с мольбой и говорила: «Пожалуйста, поцелуй меня». «Не хочу», — сказал Август и засунул руки в карманы. «Ну, я прошу тебя», — снова сказала она. «А я тебе кое-что дам, очень хорошее».
1: «А что?» — спросил мальчик.
0: «У меня есть два яблока», — робко сказала она.
1: Но он отвернулся и скорчил недовольную гримасу. «Яблоки я вообще не люблю», — презрительно сказал он и хотел было убежать прочь. Но девочка схватила его за руку и проговорила в надежде подольститься к нему. «Ну и что? А у меня зато колечко есть очень красивое». «А ну покажи», — сказал Август. Она показала ему колечко. Он придирчиво осмотрел его, стянул с ее пальчика и надел на свой. Затем полюбовался им на свету и остался очень доволен. «Ладно, так и быть. Один раз я тебя поцелую», — сказал он немного погодя и быстро поцеловал девчонку в губы. «Пойдем поиграем вместе», — доверчиво сказала она и взяла его под руку. Но он оттолкнул ее и грубо крикнул. «Отстанешь ты от меня или нет? У меня и без тебя много знакомых, с которыми можно поиграть». Пока девочка, заливаясь слезами, медленно шла по двору, мальчик стоял с сердитым, скучающим видом, потом повертел кольцо у себя на пальце, рассмотрел его со всех сторон и, насвистывая, медленно пошел прочь. А его мать стояла, не шевелясь, с садовыми ножницами в руках. Она была напугана жестокостью и презрением, с которым ее дитя принимало любовь других людей.

Между тем, мальчику не всегда сходили с рук его каверзы. Крестный Бинсвангер был единственным человеком, которому он питал почтение, если порой он приходил к нему, а крестный говорил: «Сегодня огонь в камине не горит и не звучит музыка, а маленькие ангелочки очень огорчены, потому что ты совершил нехороший поступок». Тогда мальчик уходил, бросался на постели, плакал, а на следующий день изо всех сил старался быть хорошим и добрым. Но как бы то ни было, огонь в камине горел все реже и реже. Ни слезы, ни ласки не помогали, крестный был неумолим. Когда Августу сравнялось 12 лет, волшебный полет ангелочков в комнате крестного превратился уже в далекий сон, и если ночью ему снилось что-нибудь подобное, на следующий день его особенно одолевала ярость, и он громко кричал и командовал своими многочисленными приятелями налево и направо, точно полководец. Его матери давно уже надоело слышать ото всех похвалы своему мальчику, мол, такой он нежный да ласковый, слишком много приходилось ей терпеть от него. И когда в один прекрасный день его учитель пришел к ней и поведал, что некий человек изъявил готовность снарядить мальчика в дальние края, в хорошую школу и платить за его учение, госпожа Элизабет посоветовалась с соседом, и в скором времени, весенним утром, к дому подкатила коляска, и Август в новом красивом платье сел в нее и пожелал счастливо оставаться и своей матери, и крестному, и соседям, ведь ему было дозволено ехать в столицу на учение. Мать в последний раз причесала его белокурые волосы и благословила его, лошади тронулись, и Август отбыл в дальние края.

Прошли годы. Юный Август сделался уже студентом, носил красную фуражку и усы. И вот однажды пришлось ему снова оказаться в родных местах, потому что из письма крестного он узнал, что мать его тяжело больна и долго не проживет. Юноша приехал вечером, и соседи с восхищением наблюдали, как он выбирается из коляски и как кучер несет за ним большой кожаный чемодан. А умирающая мать лежала в старой комнатушке с низкими потолками, и когда красавчик-студент увидел в белых подушках ее белое увядшее лицо, а она лишь безмолвно и тихо смотрела на него, тогда он с рыданиями опустился на край ложа и целовал холодные руки матери и простоял около нее на коленях всю ночь, пока руки ее не окоченели и глаза не угасли. Когда они похоронили его матушку, крестный взял его за руку и повел в свой домишко, который казался теперь молодому человеку еще меньше и темнее, и лишь от маленьких окон шел едва заметный свет. И тут маленький старичок слегка пригладил костлявыми пальцами свою седую бороду и сказал Августу: «Я зажгу огонь в камине, тогда мы обойдемся без лампы. Я ведь знаю, завтра ты уезжаешь, а теперь, когда матушки твоей уже нет в живых, мы с тобой не так-то скоро увидимся». Говоря все это, он развел огонь в камине, придвинул поближе свое кресло, а студент свое. И вот опять они сидели долго-долго и все смотрели на тлеющие угли, и когда пламя почти угасло, старик тихо проговорил: «Прощай, Август, я желаю тебе добра. У тебя была замечательная мать, и ты даже не подозреваешь, что она для тебя сделала. Я бы с радостью еще раз позабавил тебя музыкой и показал тебе маленьких ангелочков, но ты ведь сам знаешь, что это невозможно. И все-таки ты должен всегда помнить о них. И знаешь, что однажды они вновь запоют, и, может, статься, ты их снова услышишь, если пожелает этого твое сердце, исполненное одиночества и тоски. А теперь дай мне руку, мой мальчик. Я ведь старый, сейчас мне пора уже на покой». Август протянул ему руку. Он не мог вымолвить ни слова. С печалью в сердце вернулся он в свой опустевший дом и в последний раз лег спать в комнате.

0: памяти своего детства, и когда он уже засыпал, где-то совсем далеко послышалась ему тихая, сладостная музыка минувших лет. Наутро он уехал, и долгое время никто ничего не слыхал о нем. Вскоре он позабыл и крестного Бенцвангера, его ангелочков. Кипучая жизнь бурлила вокруг него, и он плыл по ее волнам. Никто на свете не умел так лихо проскакать по гулким переулкам и насмешливым взором окинуть глазеющих на него девиц. Никто не умел так легко и грациозно танцевать, так ловко восседать на козлах, так буйно и безалаберно прокутить в саду всю длинную летнюю ночь напролет. Одна богатая вдова, любовником которой он был, давала ему деньги, платья, лошадей и все, что он только желал. С ней он ездил в Париж и Рим, спал в ее усланной шелками постели, но сам он был влюблен в хрупкую белокурую дочку одного бюргера. Пренебрегая опасностью, встречался он с ней по ночам в саду ее отца, а она писала ему длинные страстные письма, когда он бывал в отъезде. Но однажды он не вернулся. Он нашел в Париже новых друзей, и поскольку богатая любовница ему надоела, а занятия в университете давно наскучили, он остался в чужих краях и зажил так, как это принято в высшем свете. Завел лошадей, собак, женщин, проигрывался в пух и прах, а потом срывал большие куши. И повсюду находились люди, которые бегали за ним, как преданные псы, угождали ему, а он только улыбался и принимал все это как должное, как некогда взял он кольцо у маленькой девочки. Колдовская сила материнского желания горела у него в глазах, сияла на губах, женщины любили его, друзья обожали, и никто не видел, да он и сам едва ли чувствовал, как сердце его опустошается и черствеет, в то время как душа изъедена тяжким недугом. Порой ему надоедала эта всеобщая любовь, и, переодевшись в чужое платье, он отправлялся странствовать по чужим городам и повсюду обнаруживал, что люди глупы и слишком уж легко покоряются ему. И повсюду смешной казалась ему любовь, которая так упорно преследовала его и довольствовалась столь малым. Отвращение вызывали у него женщины и мужчины, у которых недостает гордости, и целыми днями бродил он в одиночестве вместе со своими собаками далеко в горах, по диким охотничьим тропам, и какой-нибудь олень, которого он выследил и подстрелил, приносил ему больше радости, чем любовь красивой и избалованной женщины. И вот однажды, путешествуя морем, он увидал молодую жену посланника. Строгую, стройную даму, высокородную уроженку северных краев. Она стояла среди других благородных дам, на удивление отчужденно, гордо и замкнуто, как будто здесь ей не было равных. И когда он увидел ее и как следует разглядел, когда заметил, что взор ее и по нему скользнул, казалось, лишь бегло и равнодушно, он почувствовал, что такое любовь. И он решил во что бы то ни стало завоевать ее любовь, и с той поры неизменно дни напролет был рядом с нею. Так, чтобы она всегда его видела, а поскольку он сам постоянно окружен был восторженными поклонниками и поклонницами, которые искали его общество, то вместе со своей прекрасной гордячкой оказывался в центре всего блестящего общества и стоял, словно князь со своей княгиней. И даже муж северной красавицы отличал его среди прочих и силился понравиться ему. Ни разу не удавалось ему оказаться наедине с незнакомкой, пока в одном из южных портовых городов все общество не сошло с корабля, чтобы несколько часов побродить по чужому городу и вновь ощутить под ногами твердую землю. Он не отставал от своей возлюбленной, и, наконец, ему удалось задержать ее, увлеченную беседой, в пестрой толпе на рыночной площади. Бесчисленное множество узких глухих переулков выходило на эту площадь. В один из таких переулков он и привел ее, а она доверчиво шла за ним. Но когда она вдруг почувствовала, что осталась с ним одна и испугалась, не находя вокруг привычного общества, он в пламенном порыве повернулся к ней, сжал ее дрожащую ручку и стал умолять остаться на берегу и бежать вместе с ним. Незнакомка побледнела и не поднимала на него глаз. «О, вы ведете себя не по-рыцарски», — тихо сказала она. «Давайте забудем то, что вы только что сказали». «Я не рыцарь», — воскликнул Август. «Я влюблен, а влюбленный не знает ничего, кроме своей возлюбленной, и у него одна мечта — быть рядом с нею». «О, прекрасная моя, останься со мной, мы будем счастливы».
1: Ее серо-голубые глаза смотрели на него строго и осуждающе.
0: «Откуда вам стало известно?» — жалобно прошептала она, — «что я люблю вас».
1: не могу молчать. Вы нравитесь мне, и в мечтах я часто представляла вас своим мужем. Потому что вы первый, кого я полюбила по-настоящему, всем сердцем. Ах, оказывается, любовь может так страшно ошибаться. Разве могла я подозревать, что способна полюбить человека недоброго и испорченного? Но в тысячу раз сильнее во мне желание остаться с моим мужем, которого я почти не люблю, но он рыцарь и знает, что такое честь и благородство, которые вам неведомы. А теперь прошу вас не говорить мне больше ни слова и доставить меня обратно на корабль, иначе я позову на помощь посторонних, чтобы спастись от вашей дерзости». И как он ни молил, как ни скрежетал зубами от отчаяния, она уже отвернулась от него и так бы и ушла одна, если бы он молча не нагнал ее и не проводил на корабль. Затем он приказал выгрузить свои чемоданы на берег, ни с кем не попрощался и исчез. С тех пор счастье отвернулось от всеобщего любимца. Добродетели и честность сделались ему ненавистны, и он топтал их ногами и находил особое удовольствие в том, чтобы совращать добродетельных женщин, употребляя все искусство своей чарующей силы, или беззастенчиво пользовался добротой преданных ему честных людей, которых он быстро завоевывал, а потом издевательски бросал. Он делал несчастными женщин и девушек, а затем предавал их всеобщему позору. Он выбирал себе юношей из самых именитых домов и совращал их. Не было такого наслаждения, к которому он не стремился и не испытал на себе. Не было такого порока, которому он не предавался, с которым бы не насытился. Но никогда уже не наполнялось радостью его сердце, а на любовь, которую все предлагали ему, ничто не отзывалось

0: прекрасном загородном доме у моря жил он, мрачный и всем недовольный, мучил самыми безобразными выходками женщин и детей, которые к нему приходили. Ему хотелось унижать людей так, чтобы они чувствовали все его презрение к ним. Он присытился и тяготился той непрошенной, нежеланной, незаслуженной любовью, которой он был окружен. Он ощущал никчемность своей попусту растраченной жизни, которая никогда не отдавала, а только брала. Иногда он заставлял себя долгие дни обходиться без пищи, чтобы хоть как-то ощутить вновь настоящий голод и испытать потребность в насыщении. И вот с некоторых пор прошел среди его друзей слух, что он болен и нуждается в покое и одиночестве. Приходили письма, которых он не читал, обеспокоенные люди справлялись у прислуги о его здоровье. Он же сидел один в своем доме у моря, погруженный в угрюмую печаль. Жизнь его лежала позади, пустая и разоренная, бесплодная и бесчувственная, без единого следа любви, подобная серым соленым мертвым волнам морской пучины. И мерзок был вид этого человека, сидящего в кресле у высокого окна и сводящего счеты с самим собой. Белые чайки, влекомые береговым ветром, проносились мимо. Он следил за ними пустым взглядом, лишенным всякой радости и всякого интереса. Лишь губы его покривились в жестокой и злой усмешке, когда он все обдумал и позвонил камердинеру. И вот велел он пригласить всех своих друзей в определенный день на праздник, но не пировать он собирался. В его издевательский замысел входило напугать приглашенных видом пустого дома и своего собственного трупа. Ибо он решил принять яд и покончить с собой. Вечером перед задуманным праздником он отпустил всю прислугу, и, наконец, тихо сделалось в просторных комнатах, и он направился в спальню, подмешал сильного яду в стакан кипрского вина и поднес его к губам. Но не успел он сделать первый глоток, как в дверь постучали, и поскольку он не ответил на стук, дверь тихонько отворилась, и в комнату вошел маленький старичок. Подошел он к Августу, бережно взял у него из рук полный стакан и проговорил хорошо знакомым голосом. «Добрый вечер, Август. Как поживаешь?» Застигнутый врасплох, Август, рассерженный и смущенный, одновременно язвительно усмехнулся и сказал: «Господин Бенсвангер, разве вы еще живы? Давненько мы не виделись, а вы, кажется, нисколько не постарели». «Ну, а сейчас, любезнейший, вы мне очень помешали. Я устал сегодня и как раз собирался принять снотворное». «Да, я вижу», — спокойно отвечал крестный. «Ты хотел принять снотворное, и правильно. Это единственный напиток, который еще может тебе помочь. Но прежде мы с тобой немного поболтаем, мальчик мой. Кстати, я немного утомился с дороги и думаю, что не прогневаю тебя, если освежусь глоточком из твоего стакана». С этими словами он взял стакан и поднес к губам. И не успел Август его остановить, как старик осушил его одним глотком. Август побледнел, как полотно. Он ринулся к крестному, принялся трясти его за плечи и пронзительно закричал: «Дорогой мой, знаешь ли ты, что ты выпил?» Господин Бенсвангер кивнул своей умной седой головой и улыбнулся. «Да, это кипрское вино, да и не дурное, сколько я могу судить. Похоже, живешь ты безбедно. Но у меня мало времени, и я не собираюсь долго тебя задерживать, если ты согласишься меня выслушать». Август, совершенно сбитый с толку, с ужасом смотрел в светлые глаза крестного и каждую секунду ожидал, что тот свалится замертво. Крестный тем временем устроился поудобнее на стуле и добродушно подмигнул своему молодому другу. «Ты опасаешься, что глоток вина мне повредит? Не беспокойся. Как мило с твоей стороны, что ты печешься обо мне, вот уж никак не ожидал. Но давай-ка побеседуем, как в добрые старые времена. Сдается мне, что ты уже по горло сыт легкой жизнью. Я тебя понимаю.
1: И когда я уйду, ты можешь, кстати, снова наполнить свой стакан и выпить его. Но прежде я хочу кое-что тебе рассказать.
0: Август прислонился к стене и вслушивался в мягкий и приятный голос древнего старичка, который знаком был ему с первых лет жизни и пробуждал тени прошлого в его душе. Стыд и скорбь глубоко проникли в его сердце, словно он заглянул в глаза своему невинному детству.
1: «Я выпил яд из твоего стакана», — продолжал старик. «Потому что только я повинен в твоем несчастье. Твоя мать, заботясь о твоем будущем, загадала одно желание, когда крестила тебя. Глупое желание, но я постарался исполнить его ради нее. Тебе ни к чему знать, что это за желание. Но оно сделалось твоим проклятием, да ты и сам это почувствовал. Мне жаль, что так получилось». Ты знаешь, я был бы очень рад, если бы мне привелось дожить до того дня, когда ты вместе со мною сядешь у камина и вновь услышишь пение ангелов. Это очень нелегко, и сейчас тебе, наверное, кажется невероятным, что твое сердце станет вновь здоровым, чистым и радостным. Но ничего невероятного в этом нет, и я лишь прошу тебя, попробуй. Желание твоей бедной матери не принесло тебе счастья, Август. Позволь мне выполнить для тебя еще одно желание. Ты не пожелаешь ни денег, ни ценностей, ни власть, ни женская любовь тебе тоже не нужны. Ты ведь присытился ими. Подумай хорошенько. Если тебе покажется, что ты знаешь, что волшебные средства, которые способны исправить твою разбитую жизнь и вернуть тебе радость, тогда... Загадай свое желание.

0: Благодарю тебя, крестный, но я думаю, что из осколков разбитой моей жизни уже не склеить прекрасный сосуд. Лучше будет, если я исполню то, что задумал. Но я благодарю тебя за твой приход. Конечно, задумчиво произнес старик, я хорошо понимаю, каково тебе. Но, может быть, ты найдешь в себе силы, Август, и обдумаешь все еще раз, и догадаешься, чего тебе больше всего не хватало. Или, может быть, тебе вспомнятся прежние времена, когда матушка твоя была еще жива, и ты иногда по вечерам приходил ко мне. Ведь ты бывал тогда счастлив? Разве нет? «Да, я помню», — кивнул Август, и картины лучезарного утра его жизни поплыли перед ним, далекие и туманные, как в старинном тусклом зеркале. «Но прошлое не вернуть. Я же не могу пожелать снова превратиться в маленького мальчика. Да, вот тогда можно было бы начать все сызнова».
1: «Нет, это глупо, ты прав».
0: Но попробуй еще раз вспомнить о часах, проведенных у меня дома, и о бедной девушке, с которой ты по ночам встречался в саду, когда был студентом, и о той прекрасной белокурой даме, с которой ты когда-то путешествовал вместе по морю. Вспомни все те мгновения, когда ты был счастлив и когда жизнь казалась тебе стоящим делом. И тогда ты, может быть, поймешь, что же делало тебя счастливым. Ты сможешь загадать свое желание. Сделай это для меня, мой мальчик. Август закрыл глаза и постарался вглядеться в свою минувшую жизнь, так как вглядываемся мы из темноты узкого длинного коридора в тот крохотный уже квадратик света, который обозначает выход. И вновь увидел он, как светло и прекрасно было все некогда в его жизни, и как постепенно тьма все сгущалась и сгущалась вокруг него, пока он, наконец, не оказался в полном мраке, лишенный всякой радости. И чем дольше он думал и припоминал, тем прекраснее и милее и желаннее казался ему далекий маленький светлый квадратик, и, наконец, он понял, что это такое, и слезы хлынули у него из глаз». «Я попробую», — сказал он крестному. «Сними с меня прежние чары, которые мне не помогли, и сделай так, чтобы я сам наполнился любовью к людям». Обливаясь слезами, опустился он на колени перед своим старым другом и, склоняясь перед ним, вдруг почувствовал, как мучительно, ища забытых слов и жестов, пылает в нем любовь к этому старику. Крестный же, этот тщедушный старикашка, бережно взял его на руки, перенес на ложе, уложил и отер пот с его разгоряченного лба. «Все хорошо», — тихо прошептал он. «Все хорошо, дитя мое. У тебя все будет хорошо». Тут Август почувствовал, как тяжелая усталость навалилась на него, будто в одно мгновение он постарел на много лет, и тут он погрузился в глубокий сон, а старик тихонько удалился из заброшенного дома.

Август пробудился от неистового шума, который гулко отзывался во всем доме, а когда он поднялся и отворил дверь в соседнюю комнату, то обнаружил, что гостиная и все прочие покои полны его прежними друзьями, которые явились на праздник и увидели, что дом пуст. Все были огорчены и задеты, он пошел к ним навстречу, чтобы, как прежде, улыбкой и шуткой вернуть их расположение, но внезапно почувствовал, что утратил власть над ними. Едва они заметили его, как тотчас обрушились на него с упреками. Когда же он беспомощно улыбнулся и, как бы ища поддержки, протянул руки им навстречу, они яростно накинулись на него. «Эй, ты мошенник!» — вопил один. «Где деньги, которые ты мне задолжал?» Другой кричал: «А где лошадь, которую я тебе на время дал?» А одна прелестная разъяренная дама пеняла ему: «Всему свету известны теперь мои секреты, которые ты разболтал! Ну, как я ненавижу тебя, трус несчастный!» Юноша с глубоко запавшими глазами, искаженным от злобы лицом, кричал: «Знаешь ли ты, что ты со мной сделал, дьявол, проклятый, гнусный развратник?» Обвинением не было конца, и каждый старался полить его грязью, и все говорили правду, и многие из них сопровождали свои слова пинками, а когда они ушли, разбив по пути зеркало и прихватив с собой ценные вещи, Август поднялся с пола, избитый и обесчищенный, и когда он вернулся в спальню и глянул в зеркало, собираясь умыться, то из зеркала смотрело на него увядшее безобразное лицо. Красные глаза слезились, а из ссадины на лбу сочилась кровь. «Это возмездие», — сказал он сам себе и смыл с лица кровь, но не успел он хоть немного прийти в себя, как в доме вновь поднялся переполох. По лестницам к нему взбирались ростовщики, которым он заложил дом, некий супруг, жену которого он соблазнил, отцы сыновей, которых он вовлек в порог и сделал несчастными, уволенные им слуги. В дом ворвались полицейские и адвокаты, и час спустя он сидел уже в специальной карете, и его везли в тюрьму. Люди что-то выкрикивали ему вслед и пели о нем похабные песни, а какой-то уличный мальчишка бросил через окно кареты ком грязи прямо ему в лицо. И теперь гнусные дела этого человека были у всех на устах, и слухи о них заполонили весь город, где все его прежде знали и любили. Его обвиняли во всех мыслимых пороках, и он ничего не отрицал. Люди, о которых он и думать забыл, являлись в суд и рассказывали о преступлениях, которые он совершил несколько лет назад. Слуги, которым он щедро платил и которые вдобавок обкрадывали его, смаковали подробности его порочных увлечений, и на лице каждого читалось отвращение и ненависть. И не было человека, который заступился бы за него, похвалил бы его, простил, кто сказал бы о нем доброе слово. Он вытерпел все. Он покорно шел за стражниками в камеру и покорно стоял перед судьей и свидетелями. С удивлением и печалью устало смотрел он на все эти злобные, возмущенные лица. И в каждом из них за маской ненависти и уродства видел тайное очарование любви. И сияние доброты было в каждом сердце. Все они некогда любили его, он же не любил никого, а теперь он прощал их всех и пытался найти в своей памяти хоть что-нибудь хорошее о каждом из них. В конце концов его заточили в тюрьму, и никто не имел права навещать его. И вот в лихорадочном бреду он вел беседы со своей матушкой и со всей первой возлюбленной, и с крестным Бинсвангером, и с северной красавицей. А когда приходил в себя и целыми днями сидел одинокий, всеми покинутый, то его терзали все муки ада. Он изнемогал от тоски и заброшенности и мечтал увидеть людей.

0: выпустили из тюрьмы, он был уже стар и болен, и никто вокруг не знал его. Все в мире шло своим чередом. В переулках гремели повозки, скакали всадники, прогуливались прохожие, продавались фрукты и цветы, игрушки и газеты, и только Августа никто не замечал. Прекрасные дамы, которых он когда-то, упиваясь музыкой и шампанским, держал в своих объятиях, проезжали мимо него, и густое облако пыли, вьющееся позади экипажей, скрывало их от Августа. Однако ужасная пустота и одиночество, от которых задыхался он в разгар своей роскошной жизни, полностью покинули его. Когда он подходил к воротам какого-нибудь дома, чтобы ненадолго укрыться от палящего солнца, или просил глоток воды на заднем дворе, то с удивлением видел, с какой враждебностью и с каким раздражением обходились с ним люди. Те самые люди, которые прежде благодарным сиянием глаз отвечали на его строптивые, оскорбительные или равнодушные речи. Его же теперь радовал, занимал и трогал любой человек. Он смотрел, как дети играют и как они идут в школу, и любил их. Он любил стариков, которые сидели на скамеечках перед своими ветхими домишками и грелись на солнце. Когда он видел молодого парня, который влюбленными глазами провожал девушку, или рабочего, который, вернувшись с работы, брал на руки своих детей, или умного, опытного врача, который проезжал мимо него в карете, погруженный в мысли о своих больных, или даже бедную, худо одетую уличную девку, которая где-нибудь на окраине стояла под фонарем и приставала к прохожим, и даже ему, отверженному, предлагала свою любовь. И вот когда он встречался с ними, со всеми, все они были для него братья и сестры. И каждый нес в своей груди воспоминания о любимой матери, о своем лучезарном детстве или тайный знак высокого и прекрасного предназначения, и казался ему необыкновенным. И каждый привлекал его и давал пищу для размышлений. И ни один не был хуже его самого. Август решил пуститься в странствие по свету и найти такой уголок, где он смог бы принести пользу людям и доказать свою любовь к ним. Ему пришлось привыкнуть к тому, что вид его уже никого не радовал. Щеки его ввалились, одет он был как нищий, ни голос, ни походка его не напоминали уже никому того прежнего Августа, который некогда радовал и очаровывал людей. Дети боялись его, их пугала его длинная, свалявшаяся седая борода, чисто одетая публика сторонилась его, словно опасаясь запачкаться, а бедные не доверяли ему, чужаку, который мог отнять у них последний кусок хлеба. Но он научился никогда не отчаиваться, да и не позволял себе этого. Он замечал, что маленький мальчик тщетно пытается дотянуться до дверной ручки в кондитерской, вот тут он мог прийти на помощь. А иногда ему попадался человек, который был еще несчастнее его самого, какой-нибудь слепой или увечный, которому он мог подать руку или еще чем-нибудь помочь. А если и этого не доставалось ему на долю, он с радостью отдавал то немногое, что имел. Ясный, открытый взгляд, доброе слово, улыбку понимания и сочувствия. Своим собственным умом и опытом дошел он до особого умения угадывать, чего ждут от него люди и что может принести им радость. Одному хотелось услышать звонкие радостные слова привета, другому хотелось молчаливого участия, третьему же, чтобы его оставили в покое и не мешали. И каждый день ему приходилось удивляться, сколько бед и несчастий на свете, и как, тем не менее, легко принести людям радость. И с восторгом и счастьем он вновь и вновь наблюдал, как рядом со страданием живет веселый смех, рядом с погребальным звоном детская песенка, рядом с нуждой и подлостью достоинство, остроумие, утешение, улыбка. И казалось ему теперь, что жизнь человеческая сама по себе замечательна. Когда ему навстречу из-за угла неожиданно выскакивала стайка школьников, какая отвага, какая юная жажда жизни, какая молодая прелесть блестела в их глазах. Пускай эти сорванцы дразнят его и смеются над ним. Это ничего, что тут плохого? Он и сам готов был их понять, когда видел свое отражение в витрине или в воде колодца. Ведь он и вправду был смешным и убогим на вид. Нет, теперь ему вовсе не хотелось понравиться людям или испытать свою власть над ними. Эту чашу он уже испил до дна. Для него было теперь возвышающим душу наслаждением наблюдать, как другие стремятся идти и идут тем путем, которым некогда шел он сам. Видеть, с каким пылом, с какой дерзкой силой и радостью сражаются люди, чтобы добиться своей цели. Все это было для него необыкновеннейшим спектаклем. Между тем настала зима, а за нею снова лето. Август заболел и долгие дни провел в лечебнице для бедных, где испытал тихое и благодарное счастье, когда видел, как бедные, униженные люди хватаются за жизнь, напрягая все свои силы, собирая всю свою волю к жизни и побеждают смерть. Как величественно было это зрелище! Спокойное терпение на лице тяжело больного и светлая радость жизни, озаряющая лицо исцеленного, и прекрасны были спокойные и исполненные достоинства лица умерших. Но чудеснее всего были любовь и терпение милых опрятных сиделок. Потом и эта пора миновала. Задул осенний ветер, и август продолжил свой путь. Он спешил дальше, навстречу зиме, и странное нетерпение владело им, когда он заметил, до чего медленно продвигается вперед. А ведь ему хотелось побывать всюду, еще многим-многим людям заглянуть в глаза. Голова его посидела, глаза робко улыбались из-под красных больных век. Постепенно слабела память, и ему казалось теперь, что всегда он видел мир так, как видит сейчас. Но он был доволен жизнью и считал, что в мире все прекрасно и достойно любви. И вот с наступлением зимы добрался он до одного города. По темным улицам мела метель, и парочка заигравшихся допоздна мальчишек принялась кидаться снежками в странника, но больше ничто не нарушало вечерней тишины. Август очень устал и, блуждая, попал, наконец, в какой-то узкий переулок. И показался ему этот переулок издавна знакомым. Потом свернул он в другой переулок и очутился перед домом своей матери. По соседству увидел дом крестного Бенцвангера. Маленький и ветхий стоял этот домишко в холодной снежной замети, и горело у крестного окно, и красноватый свет его мирно сиял в зимней ночи. Август отворил входную дверь и постучал, и маленький старичок вышел ему навстречу и молча провел его в свою комнату. И было там тепло и покойно, и маленький ясный огонек пылал в камине. «Ты голоден?» – спросил крестный. Но Август не чувствовал голода, он только улыбнулся и покачал головой. «Но ты ведь устал, я знаю», – сказал тогда крестный, расстелил на полу старую шкуру, и два старика уселись на нее друг подле друга и стали смотреть в огонь. «Долго же ты добирался сюда», — сказал крестный. «Зато это был замечательный путь, и я лишь немного утомился. Можно я у тебя заночую, а утром отправлюсь дальше?» «Да, милый. А разве ты не хочешь снова увидеть, как танцуют ангелы?»
1: «Ангелы? Да, конечно, хотел бы, если бы я смог вновь превратиться в маленького мальчика.
2: Мы давно с тобою не видались», — вновь заговорил крестный. «Ты так изменился. Ты стал таким красивым. В своих глазах снова доброта и мягкость, как в прежние времена, когда твоя матушка еще была жива. И ты хорошо сделал, что навестил меня».
0: Странник в рваных одеждах обессиленно поник рядом со своим другом. Еще никогда не ощущал он такой усталости, а благостное тепло и мерцание огня совсем затуманили ему голову, и он не мог уже ясно отличить прошлое от настоящего.
2: «Крестный», — сказал он, «я плохо себя вел, и мама опять плакала. Поговори с ней, скажи ей, что я снова стану хорошим. Говоришь?»
0: «Да», — ответил крестный. «Ты только успокойся, она ведь любит тебя».
2: огонек в камине начал угасать, и Август смотрел, не отрываясь, на его слабое красноватое мерцание, как когда-то в далеком детстве, и крестный положил его голову к себе на колени, и пленительная торжествующая музыка, нежная и прекрасная, наполнила сумрачную комнату, и в воздухе замелькали тысячи сияющих легкокрылых ангелочков и закружились, причудливо сметаясь, в пары и целые хороводы. И Август смотрел и слушал. И вся его детская нежная душа распахнулась навстречу вновь обретенному раю. Внезапно ему почудилось, будто матушка позвала его, но он слишком устал, да к тому же крестный ведь обещал ему, что он поговорит с нею. А когда он уснул, крестный сложил ему руки на груди и все прислушивался к его умиротворенному сердцу, пока в комнате не воцарилась полная тишина.

0: Утром под окнами опять бродила эта девчонка и звала какую-то Динку. Витька не выдержал и, не обуваясь, прямо в тапочках вылез в окно. А что, если теперь первый этаж? Влажные желтые листья немедленно прилипли к подошвам. Ух, мама заругается, если грязи нанести.
1: «Ты чего потеряла?»
0: Можно было и не спрашивать. Девчонка лет 7 с двумя смешными тощими косичками держала в руке собачий поводок.
2: «Динка, спаниель»,
0: — сказала девчонка, глядя на Витьку очень грустными глазами.
2: «Белое, пятно черное на спине, ушки длинные».
0: Было похоже, что девчонка повторяла это описание не раз.
2: «Вот, посмотри».
0: Девчонка выудила из кармашка комбинезончика маленькую фотографию, изрядно обтрепанную по краям. На фотографии была эта же девчонка, только не грустная, а хохочущая. Она сидела на траве, обнимаясь с черно-белым спаниелем. Собака, излучая всем, движением хвостика, изогнувшегося тела, выражением морды, восторг и абсолютное счастье, вылизывала девочке щеки.
2: «Ну, давай, может, вместе поищем», — предложил
0: Витька, немедленно представив, что бы он чувствовал сам, потеряв свою собаку, о которой так давно и безуспешно мечтал.
2: «Спасибо»,
0: — сказала девчонка и заулыбалась. Обратно в окно он залезал под разгневанным взглядом мамы.
1: «Ты в первый день в школу хочешь опоздать?» — поинтересовалась она.
2: «Мам, ну, тут девочка собаку потеряла, спаниеля, я искать помогал». «А», —
0: сказала мама, неожиданно смягчаясь.
2: «Так это Катя. Она немножко... Собака-то уже полгода как потерялась. Родители все время предлагают этой Кате нового щеночка купить, а она сразу в слезы. До сих пор каждое утро свою собаку ищет. Бедная девочка».
0: Учительница была похожа на андроида из «Звездных войн». Глаза круглые, злые, а рот собран в тонкую нитку, будто скрепка, вбитая между тетрадными листами. Ее резкий голос заставил вздрогнуть, а от взгляда захотелось залезть под парту. «Влип», — решил Витька. Вообще, с этой новой школой он, похоже, влип. На перемене какой-то белобрысый чуть не сшиб его на пол, гаркнув в ухо: «Подвинься, очкастый!» Следом за белобрысом еще трое на бегу мимоходом по очереди больно толкнули Витьку кулаками в бок, эхом повторив: «Подвинься, очкастый!» Да и тема сочинения была еще та. «Как я провел лето!» Витька с тоской покосился на одноклассников, увлеченно строчащих предложение за предложением. «Да никак я его не провел», — подумал он. «Сначала готовился, как обычно, ехать к бабушке Вике. Там речка, лес, лошадь Машка, ребята, которые уже 100 лет знали Витьку и не пинались кулаками в бока и не обзывались очкастым, да еще вкуснющие бабушки на оладушке с яблоками.
2: А потом мама сказала, что надо привыкать к новой жизни, и к бабушке Вике он больше не поедет».
1: «А почему, даже если папа приглашал?»
2: «Неважно, что приглашал», — ответила мама. «Теперь у папы новая семья, и у бабушки Вики будет жить тетя Марина с маленьким сыном».
1: «А что, Витька теперь уже не папин сын?»
2: Но у мамы он этого спрашивать не стал. Она и так здорово расстраивалась из-за всего этого. Наверное, привыкать к новой жизни ей не нравилось так же сильно, как Витьке. То есть не совсем, чтобы к новой. Папа-то уже давно с ними не жил, но теперь мама сказала, что все определилось окончательно. И после того, как это что-то определилось, они с мамой зачем-то переехали в другую квартиру, и Витьке пришлось теперь идти в другую школу. А мама в последнее время стала какая-то дерганная. То кричала на Витьку, то потом извинялась, то тихонько плакала по ночам, когда думала, что Витька не слышит. В общем, ничего хорошего в этой новой жизни не было.
0: Витька вздохнул и аккуратно вывел на чистой странице:
2: «Этим летом я, как обычно, ездил к своей бабушке Вике в деревню».
1: Конечно, врать не очень-то хорошо, но раз это новая жизнь такая паршивая, надо же как-то выкручиваться.
0: Учитель рисования с виду был нормальным дядькой. Но, наверное, они все тут сговорились с литераторшей-андроидом. Широко и приветливо улыбаясь, он предложил ученикам нарисовать что-нибудь про прошедшее лето. Пока Витька ломал голову, что придумать на этот раз, вспоминать опять про деревню было уже совсем тоскливо, дверь грохнула, и в класс ворвалась разъяренная директриса.
3: «Анатолий Иванович!»
0: — рявкнула директриса.
3: «Ваши ученики!»
0: Если от голоса литераторши-андроида Витьке хотелось залезть под парту, то то теперь возникло желание немедленно вскочить и вытянуться по стойке смирно.
1: Голос у директрисы был как у генерала, которому только что сообщили, что его армия окончательно продула важнейшее сражение. То есть очень командный и разгневанный. От такого голоса прятаться под парту бестолку. Все равно отыщут и расстреляют за дезертирство.
2: Кажется, даже Анатолий Иванович проникся. Отложил классный журнал и выпрямился. Только девочку, которую директриса тащила за собой, ее гнев, похоже, ни капельки не волновал.
3: «Нагло прогуливают уроки!»
2: — закончила директриса, подталкивая девочку к учительскому столу.
4: «Да ну!» — изумился Анатолий Иванович.
2: Директриса фыркнула.
3: «Первый день в школе Зелинской и такое безобразие!»
2: — отчитала она девочку и, развернувшись, вышла из класса, хлопнув дверью.
4: «Хм!» — сказал Анатолий Иванович, изучая журнал и косясь на девочку. «Новенькая?»
2: Девочка кивнула, с любопытством разглядывая класс очень спокойными глазами небесно-голубого цвета, как у тети Наташиной кошки Маруськи. Именно с таким беззаботным выражением глаз Маруська прогуливалась по узким перилам балкона 9-го этажа или выслушивала ругань тети Наташи из-за украденной колбасы. «Мол, я делаю то, что считаю нужным, и буду это делать дальше, что бы вы мне тут ни говорили».
1: «Вот дает!» — восхитился Витька.
4: «Ну ладно», — решил Анатолий Иванович. «Садись вон к Шишкину», — он указал на свободное место рядом с Витькой. «Он у нас тоже новенький. И нарисуй что-нибудь про лето, еще полурока осталось».
2: Девочка послушно уселась за парту, сложила руки на коленях и стала смотреть в окно. Через пару минут подошел Анатолий Иванович.
4: «Может, у тебя красок нет?» — спросил он.
5: «Есть».
4: «Хм», — удивился учитель. «А почему ты не рисуешь?»
5: «Я не хочу про лето рисовать»,
2: — очень спокойно пояснила девочка.
4: Кажется, Анатолий Иванович удивился еще больше. «Ну, ладно, сегодня нарисую про то, что ты хочешь, хорошо?»
2: Девочка кивнула, но вместо рисования заглянула в Витькин альбом.
5: «Это твоя собака?» — спросила она.
1: «Моя», — захотел соврать Витька.
2: Вообще было странно, как эта девочка поняла, что там собака. Витьке казалось, что получилось похоже на крокодила грязно-коричневого цвета.
0: «Не», — неохотно признался он. «Это я придумал. Мама не разрешает мне собаку заводить».
2: «Особенно теперь», — подумал он тоскливо. «Теперь точно никогда не разрешит».
5: «Правильно»,
2: — одобрила девочка.
5: «Если не разрешает, нужно придумать. Кстати, меня зовут И».
0: «Как?»
2: Витька даже отложил кисточку, который пытался сделать свое творение чуть больше похожим на собаку. Например, хвост загнуть. У крокодилов-то хвост бубликом даже от большой радости не сворачивается.
5: «Присказку про А и Б слышал? Вот я осталась».
2: Пока Витька хлопал глазами, соображая, издевается она или всерьез, прозвенел звонок, и пришлось сдавать Анатолию Ивановичу крокодила с прямым хвостом. Горбясь под нудным мелким дождиком, Витька смотрел, как белобрысый из компании гоняет мяч по школьному стадиону.
5: «А ты чего не играешь?»
2: — спросила неизвестно откуда взявшаяся И. Витька пожал плечами. Белобрысый его не звал, а если даже и набиваться, вряд ли возьмут.
0: «Вот если бы хоккей», — задумчиво сказал он. «Я на коньках здорово умею, папа учил. И вообще зима здорово, не люблю осень».
2: И смотрела на Витьку. Внимательно и почти строго, так что ему даже стало неуютно под ее взглядом. «Чего она ко мне привязалась?» — подумал он. А потом ему стало стыдно. И ведь тоже новенькая, небось ей тоже одиноко здесь и непривычно. Витька смущенно отвел глаза, снова уставился на поле.
0: «Не люблю осень», — повторил он. «Мокро, небо серое.
1: А зимой снег хрустит. На лыжах можно и в хоккей, и деревья красивые в снежинках, и Новый год».
2: Покосившись на И, он запнулся. Устроив на коленке маленький блокнот, девочка рисовала. Тонкое острие карандаша летало над белой страницей, будто взрезая плоскость бумаги и выпуская спрятанный под ней бугристый ствол дерева, ряд длинных лавок вокруг стадиона, угол школы.
5: «Ух ты!»
2: — восхищенно выдохнул Витька.
5: «А на уроке говорил, не хочешь рисовать?»
2: И вырвала страницу, протянула Витьке.
5: «Ну, тебе ведь надо»,
2: — непонятно сказала она, спрятала блокнот в карман куртки и, перепрыгнув через скамейку, быстро пошла к школе.
1: На тонком листе бумаги, дрожащем в Витькиных пальцах, блестел ледяной коркой каток на стадионе, а высокий клен гнулся под тяжестью снежных шапок, тот самый, что сейчас ронял в лужи огромные желтые листья.
2: А ночью пошел снег. Витька проснулся, будто кто толкнул его под ребра, и некоторое время растерянно смотрел в окно, глядя на пушистые белые хлопья, скользящие за стеклом, и улыбался. А потом он вспомнил про то, что сейчас начало сентября, и улыбка потихоньку сползла с его губ. Очень осторожно, будто опасаясь наткнуться на что-то опасное и кусачее, или, по крайней мере, обжигающе холодное, как тот лед, что затягивал сейчас стадион под окном, Витька сунул руку под подушку. Рисунок И был на месте.
5: «Я знал, что так будет», — подумал Витька. «Знал! С самого начала, когда И протянула ему этот листок. Жалко рисунок. Он такой настоящий. Слишком настоящий». Зажмурившись, цепенея от страха, Витька решительно разорвал листок пополам. Перевел дыхание, осторожно взглянул за окно. Теперь снег метался, как паруса под порывами ветра, как драные паруса.
2: Клацая зубами, Витька на цыпочках прокрался в ванную. Утопив половинки рисунка в раковине, он тщательно тер бумагу пальцами до тех пор, пока карандашные линии совсем не растворились в воде. Ветер и сильный дождь, зарядивший сразу же за странным сентябрьским снегопадом, уничтожили без следа пригоршни белых хлопьев на ветках высокого клена и тонкую кожицу льда на школьном стадионе.
1: Догадку необходимо было проверить. В дневном свете произошедшее казалось невозможным, а страхи — глупыми. «Дурак, что порвал рисунок», — думал Витька, тоскливо глядя на лужи на стадионе. Катя, как всегда, утром ходила по двору с поводком. Выпросить у нее до вечера Динкину фотографию оказалось непросто, но Витька сказал, что покажет ребятам в школе. А чем больше народу будет о Динке знать, тем быстрее она найдется.
5: «И!»
2: — позвал Витька. На самом деле, по классному журналу имя соседки было Ия. Но почему бы не звать ее так, как она сама хочет?
5: «Слушай, тут такое дело. Одна девочка в нашем дворе собаку потеряла, никак найти не может. Вот».
2: Он осторожно вытащил фотографию из-под тетрадки, пока литераторша-андроид смотрела в другую сторону.
5: «Как ты думаешь, можно ей помочь, а?»
2: И задумчиво покосилась в его сторону.
5: «Может, найдется еще?» —
2: предположила она.
5: «Нет, точно нет. Давно уже. Если ничего не сделать...»
2: Под взглядом И Витька чувствовал себя неловко и жутковато.
5: Вляпался.
2: Вот сейчас она спросит удивленно: «Ты это о чем?» И будет он краснеть и мычать в ответ, как дурак, потому что придумал не весь что.
5: Хорошо бы она так и спросила. А если нет?
2: Витька вспомнил, как дрожал в его руках тонкий листок с рисунком и метался клочьями рваных парусов белый снег за окном.
5: Мол, за что ты меня так? Ведь хотел! Сам хотел! Зимы!
2: Горло пересохло. Витька молчал. И вздохнула, уцепила кончиком пальца фотографию и ловко спрятала между страниц своей тетрадки, как раз перед тем, как учительница подняла голову и уставилась на их парту металлическими глазами. Уже подходя к дому, он услышал смех и захлебывающийся от счастья собачий лай.
5: «Это ведь ты?» —
2: спросила подбежавшая Катя.
5: «Ты ее нашел, да?»
2: Витька едва ее узнал. Таким сияющим было девочке на лицо, таким непохожим на лицо Кати утренней, потухшей и отчаявшейся. Черно-белый метеор вертелся под ногами. Теплые карие глаза умильно и благодарно заглядывали в лицо, будто тоже спрашивали:
5: «Это ты ее нашел, да? Мою любимую хозяйку?» «Где же ты была, Диночку, где?» —
2: спросила Катя, наклоняясь к собаке и со смехом опять встречая прикосновение влажного носа, торопливого языка и шелковистых боков, льнущих к ладоням.
5: «А действительно, где?»
2: — подумал Витька, опять чувствуя во рту металлический привкус страха. Но смех Кати был таким радостным, а глаза Дины такими счастливыми, что через некоторое время Витька решил, что неважно. Неважно, где она была, и неважно, как нашлась. Главное, что теперь нашлась. Он протянул Кате фотографию и рисунок.
5: «Ой, как похоже!»
2: — восхитилась Катя, разглядывая черно-белого карандашного спаниеля.
1: «Вот что!» — строго сказал ей Витька.
5: «Ты это спрячь и не потеряй. Потому что если потеряешь, Дина может опять потеряться». «Я это говорю?» – удивился он. «Я? Я в это верю?»
2: Катя посмотрела на него, серьезно кивнула и аккуратно спрятала фотографию и рисунок в карманчик своего комбинезона.

Они с И подружились. Часто гуляли вчетвером Витька, И, Катя и черно-белая Дина, будто связывавшие их невидимой нитью во время прогулок, наматывая вокруг своей любимой троицы двуногих бесконечные круги, будто боялась потерять снова кого-то из них или потеряться сама. Белобрысый совсем было задразнил Витьку за такую компанию, но Витьке было плевать, и тот в конце концов отвязался. А зимой, когда стадион залили водой и устроили каток, оказалось, что Витька очень даже неплохо играет в хоккей. Его взяли в местную команду, и Белобрысый, которого на самом деле звали Санька, его даже зауважал и предложил быть друзьями. Да, еще больше Витька ни о чем и не просил, и даже не заговаривал о ее рисунках. И не видел, чтобы она когда-нибудь доставала свой блокнот и карандаш. Правда, во время их прогулок с Диной погода была всегда на удивление хороша. Можно было даже собраться идти гулять в проливной дождь и не брать зонтиков, потому что стоило выйти из парадной, дождь немедленно прекращался, и из-за туч вылезало улыбчивое солнце. «Наверное, — думал Витька, — где-нибудь в одном из карманчиков на одежде и, таком же надежном, как тот, где Катя хранила рисунок своей Дины, лежит листок из маленького альбома, и на том рисунке они идут по парку вчетвером. Витька, И, Катя и черно-белая Дина. Им всегда светит солнце».

0: В декабре, гуляя по хрустким белым дорожкам, они как-то заговорили о Новом Годе и о том, зачем взрослые выдумали Деда Мороза. «Наверное, чтобы все на него свалить», — предположил Витька.
1: «Это как?» — удивилась Катя.
0: «Ну, вот ты попросишь что-нибудь эдакое, а родители не могут тебе это подарить. Или не хотят, или денег жалеют, или еще что. И вместо того, чтобы просто объяснить так, мол, и так, они все сваливают на Деда Мороза. Типа, ну, ты плохо просил, или Дед Мороз тебя не услышал, может, в следующий раз. Или вообще, дедушка старенький, он все перепутал».
1: «Странные они взрослые», — задумчиво сказала И. «Я даже не думала, что так прятаться за того, кого даже толком не могут придумать.

0: страха, будто он опять подошел к краю бездонной пропасти, заглянул вниз и увидел, что там действительно нет дна. Пропасти, в которую не стоит заглядывать детям. А может, и взрослым не стоит. Он понял, о чем спросила И. Нужно было промолчать, может, скатать снежок и кинуть его Динке и засмеяться, глядя, как взлетают фонтанчики искристого снега из-под собачьих лап и взлетают черно-белые длинные уши, как крылья, будто Динка и сама собралась взлететь. И Катя бы тоже засмеялась, и они все больше никогда не вернулись бы к этому разговору.
1: «Доброго», — тихо сказал Витька. «Чтобы нас с мамой любил. И чтобы никогда-никогда нас не оставил. Так бывает, чтобы никогда-никогда?» «Бывает», —
0: серьезно ответила И. Через 2 года И переехала в другой город. Ну, по крайней мере, она так сказала.
1: «Ты пиши», —
0: попросил ее Витька.
1: «Я плохо пишу, знаешь. Рисую иногда».
2: «Ты ведь еще вернешься? Или мы с Катей к тебе в гости приедем?»
1: «Приедем, приедем», — подтвердила Катя. «И Дину возьмем, так что уж лучше ты к нам». «Ты ведь вроде тоже собаку хотел, Вить?» — спросила И.
0: «Почему я так боюсь, когда она вот так спрашивает?» — подумал Витька, опять как и раньше задыхаясь от страха.
1: «Я что, ее боюсь? Или того, кем она может оказаться? Или того, что она может делать?» «Я... Знаешь, И... Знаешь, дядя Дима совсем не против насчет щенка. Теперь мы с ним вместе еще маму уговорим. Он ведь правда добрый, дядя Дима. И нас с мамой любит. И, наверное, никогда не оставит».
2: «Не оставит», —
0: уверенно подтвердила И.
1: «И я вот... Я спросить хотел».
0: Витька осторожно развернул рисунок, который обычно хранил дома, в тайнике за шкафом. Рисунок, который И подарила ему накануне Нового года, когда мама в первый раз пригласила к ним в гости дядю Диму.
1: «А если я его потеряю или порву? Ну, случайно?»
2: «Не знаю», — пожала плечами И.
1: «Я правда не знаю, Вить».
0: И присылала им открытки. 5 штук за весь год. Пальмы и бирюзовое море, снежные горы с ярко-красными маками у подножья, водопад среди острых скал. Витя и Катя безуспешно пытались разобрать смазанные почтовые штемпели с замысловатыми названиями.
1: «Может, ее родители журналисты или археологи», — предполагала Катя. «Странно, что мы у нее в гостях никогда не были, да?»
0: Витька молчал.
2: А осенью И неожиданно появилась сама. Витька встретил ее возле дома, когда выходил гулять со щенком.
1: «Привет»,
0: — сказала И, будто они последний раз виделись вчера.
2: «Ого!» — обрадовался Витька. «Ты откуда? Ты... Давай Катю позовем, она дома должна быть».
1: «Я попрощаться пришла, Вить».
0: И даже не улыбнулась. Витька понял, что теперь она собиралась уезжать не в другой город, а насовсем.
1: «Я ведь заблудилась. Я потерялась. Как Дина. Я нарисовала дорогу, но теперь она уже рассыпалась».
0: И махнул рукой вверх. Витька, задохнувшись, смотрел, как тонкие пальцы И скользят по Млечному Пути, будто перебирая звезды, одну за другой.
1: «Я нарисовала. Я...»
0: Ее голос дрожал, и Витьке показалось, что она сейчас заплачет.
1: «Вот, смотри».
0: И вынула из-за пазухи листок, ступила в желтый круг света фонаря. Рисунок был цветной. Голубые моря, желто-зелено-коричневые континенты, очертания точь-в-точь из школьного атласа, белые шапки снега на полюсах. А если вглядеться, нагнувшись ближе, можно рассмотреть шпили соборов и крыши домов в маленьких пятнышках городов. А если еще вглядеться, рисунок приближался, увеличивался, оживал, как земля для путешественников, приближающихся к ней на самолете.
1: «Как это может быть? Как это все вообще может быть?» «Я думала, получится похоже. Но, может, я уже просто забыла, как должно быть».
0: И всхлипнула. Сунул рисунок Витьке.
2: отступила в темноту.

0: Витька стоял, не смея шевельнуться и вздохнуть. Разноцветный яркий рисунок вздрагивал в его пальцах.
1: «А если я потеряю или порву? А если... Как я могу держать это в руках? Как?» «И?» —
0: позвал он, боясь, что она не отзовется.
1: «Да?»
0: И ждала, замерев на границе света и темноты.
2: «Странно», — подумал Витька. «Теперь, когда я узнал о ней, ну не то чтобы все, но чуть больше, я должен был испугаться еще больше, а мне не страшно. Мне жаль ее. Как было жаль Катю, когда она потеряла Дину. Потерялась. И просто потерялась. Может, кто-то когда-то нарисовал странную девочку И, которая умела ходить по звездам, а потом забыл про этот рисунок. И... Я знаю, должен быть еще один рисунок. Ты, я и Катя с Диной. Мы разговариваем и улыбаемся. И там всегда солнце, в парке и на дорожке, где мы идем. Он ведь еще есть, этот рисунок, да? Может, ты уже нашлась, И?»
1: «Не знаю», —
0: неуверенно сказала И. Свет упал на ее заплаканное лицо. Маленький шаг из темноты, где она едва не исчезла навсегда.
1: «Не знаю».
0: «Еще полшага».
1: «Убеди меня», —
0: умоляли ее глаза.
1: «Пожалуйста, заставь меня поверить».
2: «Как я могу?» — подумал Витька. «Я ведь даже не умею рисовать, как ты. Я могу только хранить твои чудесные, твои невозможные рисунки и пытаться защитить их от ветра, дождя и от забвения. И даже если того рисунка нет, это не важно».
0: Он поймал ее маленькую безвольную ладошку, другой рукой крепко и осторожно удерживая рисунок с бирюзовыми морями и разноцветными материками.
2: «Сейчас мы пойдем к Кате и все вместе решим, куда спрятать твои рисунки, чтобы они не порвались и не потерялись. Никогда».

Дмитрий Беленкин. Исключение из правил. Не боишься, что я протру твою бархатную шкуру? Ответом был раскат благодарного мурлыканья. Вытянув шею и оттопырив уши, Дики упивалась почесыванием. Костяшки пальцев Ронина так энергично сновали у нее под губой, что от их движения с чмоканьем приоткрывались острые зубки. Голова кошки моталась, глаза были косые, блаженные. Ронин вздохнул. Больше оттягивать время было нельзя. Пора собираться. Надо... Знаю, знаю, наслаждаться ты можешь до бесконечности. Меня, однако, ждут. Мур оборвался. Кошка мягко спрыгнула с коленей и, гордо неся свой пушистый хвост, проплыла к закрытой двери, нисколько не сомневаясь, что Ронин ее распахнет. Конечно, он это сделал. Любимице нельзя было не услужить. В сотнях парсеков от земли она чувствовала себя как дома, она везде чувствовала себя как дома. Уж такой это был зверь. Проводив ее долгим взглядом, Ронин стал одеваться. В иллюминатор неподвижно светило чужое солнце. В густом луче плавились пылинки. Сухой ржавый свет наводил тоску. Неподалеку от шлюза Ронин снова увидел...

И для тебя обязательно. Прогулки строго по расписанию, согласно программе биологических экспериментов. Вот так-то. Кончик пушистого хвоста неодобрительно дернулся. Дики свернула в коридор с таким видом, словно она думать не думала ни о каких прогулках, и отказ не имел к ней ни малейшего отношения. Только спина, уму непостижимо как, выразила презрительное осуждение. Ронин не смог сдержать улыбку. «Милые, своенравные, такое понятное земное существо». Мимоходом он посмотрел на себя в зеркало. Оттуда на него глянула чудовищная маска. Монстр, да и только. Ничего не поделаешь. Иначе человека на этой планете просто не замечают. В начальной стадии осложнения неизбежны, и начав работу на Мальтурии, Ронин не строил никаких иллюзий. Действительность, однако, превзошла все ожидания. Подготовительные работы были проведены безупречно. Группа разведчиков составила изумительное описание планеты и с торжеством вручила его Ронину. Деликатная операция установки следопытов тоже обошлась без неприятностей. Ночью возле всех заранее намеченных поселений были тайно установлены акустическо-оптические анализаторы, которые в радиусе 2 километров улавливали малейшие шепоты, позволяли следить за каждым движением обитателей хижин. Сложность этого предприятия, пожалуй, поставила бы в тупик любого героя Фенимора Купера, ибо камуфлированные под пни, камни и гнезда аппараты следовало разместить так, чтобы в поле их зрения и слуха оказался весь поселок. В местах, куда, тем не менее, не забредали даже дети, которые верно знали все пни и глыбы наперечет. И это под носом у жителей. Обошлось, тем не менее. Когда язык и образ жизни мальтурийцев были изучены, аппараты за ненадобностью убраны так же скрытно, как и поставлены, Ронин почти уверовал в свой талант. И немедленно сел в такую лужу, в какую еще ни один специалист по контактам не садился. Он, как по программе полагалось, выбрал одинокого путника, вышел ему навстречу, сделал принятый в данной местности знак миролюбия и на чисто мальтурийском языке произнес приветствие. По опыту он знал, что это не только ответственный, но и опасный момент. Бывало и так, что в ответ на приветствие следовал удар копьем. Ронин был готов ко всему. К нападению, паническому бегству, остолбенению, падению перед землянином ниц, даже обмороку. Произошло, однако, нечто невероятное. Мальтуриец его просто не заметил. Не заметил, и все. Он прошел мимо Ронина так, словно его и не существовало, словно человек был пустотой или незримой мошкой. Ронин так растерялся, что затрусил за мальтурийцем, крича ему вслед. Увы, группа прикрытия, конечно, запечатлела весь этот позор. С новым прохожим повторилась та же история. Он прошел, даже не шевельнув толстым, как бревно, хвостом. Отчаяние Ронина усугублялось тем, что на борту звездолета находился сам великий, знаменитый, прославленный и все такое прочее Боджо. С одной стороны, это было прекрасно, потому что кто, как не Боджо, мог дать полезные советы. С другой стороны, это было скверно, потому что Ронину впервые доверили самостоятельный контакт. Так обстояло дело и формально, и по существу, поскольку Боджо уже давно ничем не руководил. Он и на этот раз предупредил, что стар, годен уже только для тихой кабинетной работы. Короче говоря, мой опыт в полном вашем распоряжении, но действуйте так, будто меня здесь нет. Из самолюбия Ронин так и старался действовать, упрямо решив, что сам без подсказки доведет дело до конца. И вот, пригнутый неудачей, он вернулся на звездолет. Он ожидал, что Боджо, приняв его вежливо, выслушает, скучающе побарабанит по одной из своих многочисленных книг и коротко пододвинет ее со словами: «Вот тут изложено одно мое давнее соображение, которое, насколько мне помнится, отвечает создавшейся ситуации». Вышло иначе. Скуластое, пепельное от старости лицо ученого к концу рассказа дрогнуло изумлением, а в узких глазах блеснуло жадное нетерпение ребенка, которому вдруг показали заманчивую игрушку. «Слушайте, ведь это поразительно!» — вскричал он. «То есть я никогда ни с чем подобным не сталкивался. Боюсь, что и остальные тоже». Подскочив к полке, старик признавал лишь печатные издания, он проворно ищущим движением пальцев пробежался по корешкам книг.
ничего, как я и думал. Никто не писал ни о чем подобном. Нет, молодой человек, чужой ум нам тут не подмога. Придется поломать голову самим. Вот и мне так кажется. Настроение Ронина подпрыгнуло к небесам. Здесь такая загадка, с которой... А вот насчет загадки я не совсем уверен, мягко улыбаясь, перебил Боджо. Это еще надо прояснить, есть ли тут загадка. Мы, видите ли, часто забываем один элементарный вопрос, от которого, однако, зависит все направление поиска. Относится ли странное явление к числу непознанных или неузнанных? Разница большая. В первом случае нужны исследования, ибо в наших знаниях явный пробел. Во втором случае это излишний труд, поскольку фактов достаточно, надо только их осмыслить. Нас, знаете ли, разворотило от

0: блюдечки ответ машины повинуются нам, как хвост собаки. На деле еще вопрос, кто кем вертит. Анализаторы дадут любые сведения машины, все скорректируют, эксперимент разрешит любые сомнения. Это надежно, правильно, солидно и думать не обязательно. Но часто похоже на пояс очков, которые лежат в кармане. Уж вы мне поверьте. Вот и подумаем для начала, к какому типу относится наш случай. Видеть мы, турийцы, вас, конечно, видели.
1: Да, ошарашенно ответил Ронин. Они видят примерно, как и мы, хотя у них совершенно другой внешний облик и другое устройство глаз.
0: Так, так, еще вопрос. Они не заметили вас или не пожелали заметить?
1: Скорее, первое. Насколько я разбираюсь в их эмоциях, я был для них чем-то вроде пня, по которому равнодушно скользит взгляд.
0: Значит, видят, но не обращают внимания.
1: Странно, странно. Мы должны быть для них диковинными чудовищами, а они...
0: Такое свойство восприятия крайне опасно для них самих. Вы не находите?
1: Нет, не нахожу.
0: Ронин не заметил, что спорит с самим Боджо, а когда заметил, то лишь смутно удивился.
1: Ведь если бы это было опасно, то... этого просто не было бы.
0: Как так?
1: А дело очевидно в том... Ронин запнулся, но отступать было поздно.
0: Дело очевидно в том, что они прекрасно замечают все, от чего зависит их жизнь, но лишь, так сказать, в привычной среде. Мы же не являемся элементом их среды обитания. Мы исключение из правил, и поэтому они нас не замечают.
1: В общем, да, тихо сказал Ронин.
0: А вам не кажется, что это абсурд?
1: Ронину это уже не только казалось. Он просто не понимал, как мог сморозить такую глупость. Нельзя же в самом деле утверждать, что кто-то не обращает внимания на огромное и громогласное существо только потому, что оно ни на что не похоже. Но мысль уже была высказана, и смятенный ум лихорадочно искал аргументы в ее защиту. Ведь не зря же она возникла.
0: «Птицы!» — вдруг выпалил Ронин.
1: Боджо воззрился на него, будто Ронин стал маленьким-маленьким.
0: Причем тут птицы? Это просто пример. Если в гнездо положить деревянного птенца и покрасить его разинутую глотку в натуральный цвет, то птицы будут кормить деревяшку. Они не видят, что птенец не настоящий, потому что в программе их поведения не предусмотрено и не мог быть предусмотрен столь невероятный случай подмены.
2: «Все существа воспринимают мир сквозь призму стереотипов», — задумчиво проговорил Боджо.
0: «Это общеизвестно. Есть ли тут переход к нашему случаю?»
1: Мысли Ронина разбежались. Неужели Боджо не видит, что он, Ронин, просто-напросто барахтает

0: Он ждал, с интересом ждал ответа. «Не бойтесь абсурда. Быть может, это всего лишь знак, что наш прежний опыт исчерпан, и разум столкнулся с новой поразительной сложностью мира, которая на первых порах производит впечатление абсурда». Ронину вспомнились эти слова из давней книги Боджа, и они его подхлестнули. «Конечно, — соображал он, — всякое мышление, в том числе человеческое, стереотипно. Ну и что? Внешне нелепый стереотип может быть глубоко оправданным, и наоборот. Самый расчудесный стереотип оказывается пагубным, коль скоро резко изменились породившие его обстоятельства. Все преимущество разума как раз состоит в быстром пересмотре стереотипов. Быстрым, но, естественно, не мгновенным. Только в высшей фазе развития становится возможным упреждающий, прогностический пересмотр. До этого момента история пересмотра всегда и неизбежно запаздывает. Надо получить от жизни изрядную порцию синяков и шишек, чтобы это случилось. А до тех пор, пока изменения не дают о себе знать чувствительно, разумное существо будет спокойно взирать на мир сквозь любые искажающие очки». «Мысленная невидимость!» Ронин даже ахнул. «Послушайте!» — вскочил он в возбуждении. «Что бы вы сделали, если бы сюда, в каюту, к вам явился Эйнштейн?»
1: «Решил бы, что мне померещилось». Боджо смотрел на Ронина со странным выражением лица.
2: «Так вы полагаете...»
0: «Да, да, никто из нас не пал бы перед призраком ниц, не ударил бы его кулаком, не убежал бы с воплем, а спокойно пошел бы к врачу. Беспокоиться нечего, обычная галлюцинация, ведь так? Это наш стереотип реакции на призраков. А если бы призрачная оказалась форма существования какого-нибудь инопланетянина, который явился бы к нам устанавливать контакт, результат был бы тем же». «Здесь, похоже, аналогичный случай. Просто у мультурийцев другой стереотип, чего не может быть».
3: Азиатские глаза Боджо спрятались в щелочку век, к их уголкам стянулись морщинки. Внезапно грянул раскатистый от души смех. Ронин уязвленно вспыхнул.
0: «Это не ваш адрес, не ваш!» — замахал руками Боджо. «Просто я вообразил, как к человеку средневековья является призрачный инопланетянин, а его крестом, крестом! Тоже ведь стереотип поведения, а? Ладно. В вашей гипотезе есть должное случаю безумия. Давайте ее спокойно обсудим».
3: Они все как следует обсудили, продумали изменение человеческого облика, и на другой же день Ронин поставил опыт, который принес полный успех. Боджо, узнав о результатах, даже крякнул от восхищения.
0: «Вот это работа! Как идея-то оправдалась, а?»
3: Он искоса взглянул на Ронина.
2: «Вас поздравляю, себя не могу. Проглядел идею-то, проглядел. Что значит стариковские стереотипы? Ай-яй-яй!»
3: Он долго и сокрушенно качал головой, но глаза хитрили. И Ронина царапнуло внезапное сомнение, которое за делами, впрочем, тут же забылось. Оно всплыло ночью. Перебирая дальнейшие возможности контакта, Ронин долго ворочался, и, как это всегда бывает при бессоннице, мысли скоро сбились в яркий, путанный клубок образов, навязчивых и сумбурных, пока случайно не выделился один. Рука Боджо, замершая перед корешками книг. Еще дремотная память напряглась. Палец Боджо заскользил по рядам. Вот он помедлил. Неуверенно дрогнул, скользнул вниз, чуть задержался на совершенно обычной книге. Обычной? Наоборот, неуместной, ненужной. Недоумение тогда мелькнуло и тут же погасло, потому что палец отпрянул и снова заскользил по корешкам солидных томов, а ему, Ронину, было не до размышлений. Но ведь эта книга... Память, наконец, вынесла ее название. Ронин аж подскочил. Томик Честертона. Того самого Честертона, который еще в прошлом веке написал рассказ о мысленно невидимом человеке. Так вот что запало. Вот почему задержался указывающий палец.
2: «Ай-яй-яй», — покачал головой Ронин. «Стариковские стереотипы, значит. Ай-яй-яй».
3: Он усмехнулся в темноте.
2: «Да, за таким стереотипом, как за каменной стеной. Но, кажется, я тоже не подкачал. Ну и ну».
3: Однако наступил день, принесший загадку, перед которой и проницательность Боджо оказалась

0: панциря. Ронин зажмурился, мало-помалу привыкая. Он задержал шаг возле опытного поля, на котором хлопотали биологи. Ограждения поля были, пожалуй, самые причудливые из всех, которые Ронин видел конструкцией. Они перекрывали собой обширный участок местности, свободно пропускали внутрь свет, ветер и дождь, но ни одной молекулы не выпускали наружу без придирчивого контроля. Биологи не боялись заразить планету или внести заразу в корабль, так как существовало несходство местных и земных белков, и это гарантировало их полную несовместимость. Но характер опытов все же требовал изоляции. За прозрачными до незримости стенами трава, кусты и деревья, лужайки соседствовали с посадками земных растений, и странно было видеть одуванчик, оплетенный чем-то вроде медной проволоки с огромными фиолетовыми цветами на тончайших усиках. Там, за стенами, шла борьба и притирка двух чужеродных биосфер, у которых, в общем, был лишь способ питания. Контакт их был подобен соприкосновению травы и металла, но ведь и его нельзя считать вполне нейтральным, так что интереснейшей и кропотливой работы биологам хватало. Туда же, за невидимые стены, были выпущены генетически чистые породы мышей, морских свинок и кроликов. Ронин видел, как за земной мухой гонятся десятикрылые здешние стрекоза, которой явно было невдомек, что муха для нее несъедобна. «Как дела?» — спросил Ронин у появившегося из укрытия биолога. «Как обычно». Тот стер с лица обильный пот.
1: «Что-то гибнет, что-то приживается. Жарище».
0: «Там дикий просится в ваш Ноев ковчег. Охота поразмяться».
1: «Подождет.
0: Как она в своей шубе еще может резвиться, не понимаю. Ну, положим, тут не жарче, чем в летний полдень на Украине. Ладно, все это пустяки. Выясним что-нибудь со злаками».
1: «Нормальные злаки. И болеют они нормально, так что ничего нового».
0: «А вы опять к мультурийцам?»
1: «У них сегодня праздник урожая. И я зван».
0: «Завидую. Они хоть сами о себе рассказывают, а тут допытывайся у трав и вирусов, почему они такие, а не сякие».
1: «Да уж», — подумал Ронин, — «своя работа всегда самая трудная».
0: «Эх, мне бы ваши заботы, дорогие биологи. Травка да зверушки. Они в наших руках словно глина. Меняй их генетический аппарат как хочешь».
1: Помахав рукой, он двинулся к опушке. Привычно обернулся, когда миновал маскировочный заслон. Позади не было уже ни корабля, ни опытного поля, ни трудяг скугеров, только дальний лес странно приблизился, и посреди сократившегося пространства зыбко трепетало марево, будто там никак не мог овеществиться только что вылезший из бутылки джин. Как несовершенна была маскировка, место, где стоял звездолет, выглядело заколдованным. К счастью, любопытством мультурийцы не страдали, и одно это наводило на некоторые размышления.

Леса облегчил жару, зато исчез ветерок, который продувал страхолюдный костюм Ронина. Обилие кислорода слегка кружило голову, отчего лес казался еще диковиннее, чем он был в действительности. В нем причудливо смешались осень, весна и лето. Осень, потому что падали и шуршали багряные листья. Весна, потому что все цвело, а лето, потому что на деревьях обильно зрели плоды. И все пестрело буйными оглушительными красками. Угольную тень подлеска прожигали пятна солнечного цвета. По ярко-синим стволам язычками огня бежали красные и желтые листья лиан. Кроны были охвачены тем же багровым пожаром. Внизу из киселеобразного мха выглядывали черные цветы. Какие-то болотные лопухи поворачивались вслед за человеком, как ушастый локатор. В просвете мелькнул и скрылся огромный золотистый ромб с косматой бахромой свисающих нитей. Непонятно, то ли бабочка, то ли птица. Еще нечто столь же сюрреалистическое зачавкало в кустах. Вот она, мечта о других планетах. На зеленой травке бы сейчас полежать. В нос шибанул запах гниющих плодов, от которых гнулись тугие ветки деревьев. Богатая, вечно плодоносящая почва. Так почему? Почему здесь замерло то, что не должно было замереть? Дорога заняла не более километра, и сразу за опушкой открылся поселок. Белые, как яичные скорлупа конусу хижины, ослепительно сверкали в лучах послеполуденного солнца. В поселке не было заметно никакого движения, хотя за человеком, конечно, следило множество глаз. Поодаль расстилались красновато-бурые поля, на которых кое-где виднелись темные точки. Жнецы уже приступили к уборке. Сделав поправку на цвет неба и краски растительности, можно было подумать, что находишься где-нибудь в Древней Африке. И это в стольких парсеках от земли. Ничего удивительного, впрочем. Всякая цивилизация на определенном этапе развития начинает строить жилища, заниматься земледелием, а поля, всюду поля, какое бы солнце ни горело над ними. Везде надо подготовить почву, взрастить, убрать урожай. Везде нужен труд и орудие труда. Всюду приходилось гнуть спину, если таковая, понятно, имелась. Приблизившись, Ронин понял, что его ждут. Старейшины чинно восседали на собственных сложенных вдвое хвостах. Очень удобно, но Ронину после церемонии приветствия пришлось, как обычно, присесть на корточки. Его движение испугнуло рыжеватого зверька, каких тут была масса. Пискнув, он взмыл из травы на тонких пергаментных крылышках. Рука одного из старейшин щелкнула в воздухе, как плеть на куда-то. Зверек увернулся и исчез в траве. Он имел отдаленное сходство с диснеевским Микки Маусом, но не летал, а прыгал, словно кузнечик. Мордочка у него, однако, была скорее крысиной. Нигде в лесах Микки Маусы не водились, и Ронин вспомнил просьбу биологов раздобыть хотя бы парочку, но сейчас думать об этой докуке было некогда. Тарелки с едой появились немедленно, едва Ронин сел. Путника, откуда бы он ни появился, пусть даже со звезд, и как бы он ни выглядел, первым делом, если он вошел в доверие, следовало накормить. Так было на земле, так было и здесь. Ведь голод везде голод. Обычай, пренебрегать которым было нельзя, уже который раз обрекал Ронина на муки, ибо приходилось набивать желудок массой, хотя и безвредной, но не более удобоваримой, чем опилки. Хорошо еще, что здешняя пища довольно безвкусная, не имела омерзительного запаха и не вызывала желудочных спазмов. До окончания трапезы, Ронин знал это, разговор был невозможен, поэтому он покорно принял тарелку, но при взгляде на нее ему стало не по себе. Еда возвышалась над ней горой. Ее было в пятеро больше, чем всегда, а съесть полагалось до крошки. Но человеческий желудок был явно не рассчитан на такое количество. Ронин тихо содрогнулся. Тенистый сумрак, кое-где рассеченный горячим лучом света, молочные конусы хижин вокруг площадки, чуждые всему земному, безмолвные лица старейшин. Что означает эта гора пищи? Может быть, на этот раз требуется съесть только часть? Или наоборот, следует попросить добавки? К чему приведет его вынужденный отказ прикончить блюдо? Какой поступок сейчас мог оказаться правильным, а какой оскорбительным? Снова в который раз Ронин почувствовал себя канатоходцем, который балансирует, держа на голове кастрюлю кипятка или, изящно выражаясь, чашу. «Сегодня праздник урожая», — напомнил старейшина. «Ну да, конечно. Началась жатва, а это должно быть ритуальное блюдо, которое, видимо, надо очистить до последней крошки.
Неясно только, почему пир устраивается не после, а во время уборки. Ведь тут дорога каждая минута, да и работа на полный желудок не работа. Или это только блюда для гостя? Нет. Точно такие же появились и перед старейшинами. Мало того, судя по запахам, к пиршеству готовились и в хижинах. Оставив недоумение на потом и с тоской глянув на дымящуюся гору еды, Ронин погрузил в нее пальцы, лихорадочно соображая при этом, как бы незаметно просыпать кое-что в траву. Иного выхода не было. Не зря, нет, не зря искусство фокуса входило в программу подготовки контактеров. Ее готовили предусмотрительные люди. Зажмурясь, Ронин сделал первый

Быть может, именно с пищей была связана та загадка, которая не давала покоя всей экспедиции. Земная история, как и истории других цивилизаций, свидетельствовала, что всякий последующий этап развития короче предыдущего. То было не просто обобщение горстки уже известных фактов. В сущности, прогресс — это ответная, не единственная, но самая перспективная реакция жизни на изменение условий существования. Чем обширнее и глубже перемены, тем больше возникает новых проблем, и тем изощреннее должен становиться разум. Иначе проблемы, оставаясь нерешенными, усугубляются, что ведет к гибели. Но всякий шаг цивилизации, в свою очередь, вызывает перемены, которые с ростом ее могущества оказываются все стремительнее и обширнее. Так, самовозбуждаясь, она наращивает свой бег и все туже закручивает спираль своего развития. Археологические изыскания показали, что и на этой планете до поры до времени все шло как обычно. Но с появлением земледелия что-то застопорилось. Везде, в самых плодородных долинах, при самых благоприятных условиях, почву обрабатывали, как и сотни тысяч лет назад. И нигде не было зачатков городской культуры. Они, судя по раскопкам, не раз возникали, но тут же гибли, как отсеченные побеги. Конечно, ход прогресса менее всего прямолинейный. Скорее, он напоминает течение реки, которая в своем мощном беге роет не только русло, но, повинуясь условиям рельефа, создает еще и заводи, старицы, болота. Бывает понятно и так, что перед внушительной преградой живой ток воды замирает, сдувается озером и долго копит силы, пока не прорвет ее с грохотом. История любой планеты знает свои заводи, заиленные рукава и болота. Случался порой разлив течения, когда все стремнины, казалось, замирали в стоячем потоке лета. Но то были сравнительно недолгие паузы, которые неизбежно сменялись порывами бури. Здесь же над мертвым зеркалом невозмутимо плыли десятки тысячелетий. Имелось два объяснения. Или перед мультурийцами возникла какая-то исключительная преграда, которая надолго, но все же временно замерла процесс. Или выдохся сам разум. Последнее допущение ставило под удар всю теорию эволюции. В его пользу, однако, говорило многое. Попытки создания городов давно прекратились. Технологии, обычаи, социальный строй – все окостенело много тысячелетий назад. Девственных, пригодных для обработки пространств было сколько угодно, но они не осваивались, и население не росло. Нетронутые леса и степи, разваленные несостоявшихся городов, брошенные кое-где поля, какая-то небрежность земледельческого труда, жесткость социальной структуры, замерший дух любознательности, даже этот пирник, кстати, могли быть зловещими признаками.

поселке стало куда оживленней. Пировали или готовились к пиру уже во всех хижинах. Внимание Ронина раздваивалось. Он следил и за тем, что происходит вокруг, и совершал чудеса ловкости, отправляя часть пищи не в рот, а в густую траву, где уже алчно копошилась какая-то живность. Еще он невольно прислушивался к ощущениям в желудке, куда, казалось, лег тяжеленный кирпич. Наконец, еда убавилась настолько, что, не нарушая правил деликатности, можно было начать разговор. Выждав еще немного, Ронин равнодушно осведомился, почему оставлены полевые работы. Шипастые головы старейшин благосклонно полиловили. Последовавший ответ можно было понять так, что праздники редкость, но если уж праздник, то он праздник. Его, однако, можно было истолковать совсем иначе. Зачем работать, когда еды много? Ронин не спешил с уточнениями. Многозначность разговора была здесь нормой даже в общении друг с другом. Простейшее утверждение «утром взойдет солнце» звучало, например, так. «Свет одолеет ночь, как ему будет позволено». Выражение «как ему будет позволено» означало, что день может оказаться солнечным, а может быть и пасмурным. Шифр усложнялся, едва речь касалась чего-то более важного, настолько, что как вопрос, так и ответ включали в себя сразу и утверждение, и сомнение, и отрицание. Иногда Ронин чувствовал, что вот-вот свихнется, ибо смысл произнесенного зависел от пропорции всех этих частей и еще от того, к чему более склонялось сомнение – к утверждению или к отрицанию. Но и это было не все, так как в разговоре часто возникала фигура умолчания, предмет или события, о котором вообще нельзя было упоминать иначе, как паузой, в лучшем случае иносказанием. Хитроумная система умолчания и маскировки истины вряд ли была умышленной. Она оказалась такой же закономерной производной бесперспективного состояния цивилизации, как и та мысленная невидимость, с которой на первых шагах столкнулся Ронин. Движение вперед невозможно без откровенности и правды, застой без сокрытия и лжи. А если самообман длится долго, то разум слепнет, как глаз, долго видящий одну лишь тьму. Расспросы мальтурийцев напоминали блуждание без фонаря по лабиринту. Конечно, их цивилизация не могла познать ход своей истории, тем более управлять ею. Но, может быть, они подозревали неладное и как раз на эти знания наложили табу, чтобы не беспокоить себя напрасными размышлениями. Или они понятия не имели о том, что происходит. Все до одного считали свое состояние правильным и хорошим. Сбор урожая давал шанс кое-что выяснить. Слегка волнуясь, Ронин произнес длинную, тщательно продуманную речь, смысл которой состоял в просьбе познакомить его с тем, как хранится и распределяется зерно. Просьба Ронина была встречена долгим молчанием. Ничего необычного в этом не было, старейшины не любили торопиться с ответом, но сейчас их молчание показалось Ронину ледяным. Насколько он сумел понять по прежним беседам, затронутая тема обременялась множеством табу, так что отказ был наиболее вероятен. Впрочем, кто их знает? Пока они молчат и не двигаются, понять их настроение невозможно, поскольку глаза фасеточного типа, а именно такие были у мальтурийцев, для человека лишены всякого выражения, как и для них человеческие, наверное. Ноги затекли, и Ронин воспользовался паузой, чтобы устроиться поудобнее. Движение испугнуло парочку Микки Маусов, которые славно попировали тем, что Ронин сбросил в траву. В зубах одного еще был зажат комок каши. «Надо не забыть поймать их для биологов», — вспомнил Ронин. И тут же эта мысль вылетела у него из головы, потому что в позах старейшин произошла какая-то внезапная и, может быть, зловещая перемена. Не сделав ни одного явного движения, они вроде бы как подались к нему. С угрозой? Удивлением? Ронин, не дыша, замер. Перед ним неподвижным полукольцом застыли старейшины, и взгляд их мозаичных глаз был устремлен на Ронина. Так прошла минута, другая. «Хоть бы у них, как у Дики, кончик хвоста подергивался!» — вскричал про себя Ронин. «Что я такого сделал?»

0: него нет. Мигнув шершавыми веками, наконец произнес крайний слева старейшин. «Далекое после может предшествовать близкому до, или наоборот», — отозвался старейшина в центре. «Они заспорили», — быстро сообразил Ронин. «Но о чем? О чем?» «Важна жертва!» Старейшина слева сделал глубокую паузу. «Когда время пришло, а когда оно не пришло, жертва принесена и не принесена». «Так, выходит, меня угораздило возблагодарить какого-то бога, но, кажется, ни того, ни так или не вовремя. Какого бога?» «Тем, что я подвинулся. Рано я стал углублять контакт. Рано!» «Дух поступка важнее поступка, когда не наоборот», — последовало возражение. «Определяет благость намерения, которого здесь больше или меньше, наполовину или с лихвой, иная мера бесполезна». «Ага, значит, мой поступок, по сути своей, неплох». «Если хромает одна нога и нет хвоста, то часть не целая. Далекое удаляется, даже когда оно близкое». «Шаг меняет дорогу, а дорога меняет шаг. Знакомое меньше, чем незнакомое. Далекое скорее, чем близкое. Заслуга больше в этом, чем в том. Иначе тоже, но не совсем». «Вот это диалектика!» — невольно восхитился Ронин. «Почему же тогда мысль у них так плохо вяжется с делом?» «Слышал и понял, совсем и отчасти. То, что меряется, зависит от того, чем меряется. Справедливо не всегда, но чаще». «Ого! Неужели мой критик соглашается с моим заступником?» «Не скоро дремучий лес». «Умно-то умно, а для дела такое растекание мысли, как бег с оглядкой. Не в этом ли причина застоя? Скорее бы они вынесли приговор». Но дискуссия продолжалась, и чем больше Ронин вникал, тем меньше улавливал смысл. Вскоре он почувствовал, что тупеет. «Плохо, когда в незнакомой местности нет дорог, но не легче, когда тропинок тысячи, и все ведут неизвестно куда». Ронин понял, что пора отключиться, иначе ошалеешь. В изнеможении он глянул вверх. Там плыли облака, такие же пушистые, как и на земле. Водяной пар везде одинаков, почти одинаков. Ибо оттенков в изотопном составе, строении капель, количестве примесей сотни. И если видеть только оттенки или наоборот не замечать их вовсе, то никакой подлинной картины мира заведомо не откроется. Монотонная вязь спора внезапно оборвалась. Головы старейшин согласно мотнулись. «Знай, чужеземец, если знание твое или наше подлинно, ты принес часть своей пищи ради...» Глубокая пауза умолчания. «Пожертвовал ею не на месте и не в то время, но, пожалуй, вовремя и к месту». «Выходит, они заметили, что он просыпал пищу?» «Ну да, этот проклятый прыгун с добычей в зубах, наверное, выдал. Вот так история. Значит, он ненароком совершил ритуал, очень важный, только неправильно. Ну и ну. Его проступок простили, даже одобрили, а дальше что?» «Мы не хотели и, возможно, собирались показать тебе, что, вероятно, ты хотел знать, а твое стремление приблизиться к нам решило иначе. Мы доведем тебя до источника жизни, который всегда полон и пуст. Мы не хотели показывать закрома, но ты совершил обряд, и мы их покажем», — мгновенно перевел Ронин. «Вот и рассчитывай тут по всем правилам науки». Куда же они его поведут? К домашним сусекам или к хранилищу? Старейшины повернули к хранилищу. «Так, выходит, урожай они собирают в общие закрома, а потом распределяют по семьям. Иначе необъяснимо, почему запасы убывают так быстро». Это подтверждал и вид хранилища. Стены были сложены давно, кое-как, и, похоже, с тех пор никто их не чинил. Хоть и временная кладовая, могли бы побеспокоиться. В деревнях, которые существовали десятки тысяч лет назад, даже по развалинам можно было судить, что тогда хранилища строили как крепости, а здесь такая потрясающая беспечность. Явный от поколения к поколению усиливающийся регресс. «О чем только думают ваши умные головы?» — возмутился про себя Ронин. «Пока вы распределите и надежно укроете зерно, им же полакомятся какие угодно твари. Можно подумать, что пищи у вас избыток, ведь это, насколько я понимаю, далеко не так». Слух он, понятно, ничего не сказал. Сведений о голоде пока не хватало, да и ситуация была явно неподходящей. Они уже подходили к двери, когда из глубины хранилища донесся невнятный шум. Старейшины замерли, как изваяния. Ронин и вовсе ничего не мог понять. Внутри что-то происходило. Оттуда слышались шелест, шуршание, писк. Старейшин рванул дверь, и сразу из всех щелей, как вода из дырявой бочки, хлынул поток Микки Маусов. Их было несметное множество. Они валили в дверь, бежали, взмывали в воздух, сталкивались, обезумев, пищали, падали, словно за ними по пятам гнался смертельный ужас. И вдруг этот ужас возник в луче света. Выражение «потемнело в глазах» Ронин всегда считал надуманным. Но тут мир качнулся и помутнел, ибо в метре от входа стояла Дики. Ее суженные зрачки горели свирепым огнем охоты.
1: «Дики!»
0: — не своим голосом заорал Ронин. Хищный блеск притух. Коротко мяукнув, она нырнула вглубь хранилища и тут же вернулась, держа в зубах мертвого Микки Мауса. Есть эту безвкусную мышь она, понятно, не собиралась, но кто устоит перед соблазнами охотничьего рая? Только не кошка, чье мнение о себе столь высоко, что, преодолев глупый человеческий запрет, она желает гулять и гуляет там, где ей вздумается. Благо, нигде нет этих гнусных собак. Трубно неся свой хвост, она прошествовала к Ронину и уронила добычу к его ногам. Да то ли окаменевшие старейшины, возбужденно свистя, придвинулись. Ронин в панике подхватил кошку, готовый бежать, пока это еще возможно. Но уже со всех сторон к нему тянулись крючковатые пальцы. «Останься! Не уноси божественное существо!» «Божественное?» Впрочем, когда-то и на земле у египтян кошка была священным животным. Пронзительная догадка осенила Ронина. Все камешки загадочной мозаики стали на место. И то, почему никто не заботился о хранилищах, и то, почему селение пировало в разгар жатвы, и то, почему просыпанную человеком пищу сочли искупительной жертвой, и даже то, почему старейшины внезапно отбросили витиеватость. Такой язык не годен в решительную минуту. Все равновесие жизни основано на сдерживании одного вида другим. А на этой планете не нашлось кошки, которая бы последовала за мышами, когда те освоили закрома и житницы. И это стало началом конца. Потому что чем больше оказывалось пищи, тем энергичнее плодились Микки Маусы. Конечно, с ними боролись упорно и долго, но крылатых, прожорливых, всепроникающих паразитов было столько, что у мульцурийцев опустились руки. Невозможны стали запасы и накопления, бессмысленно было улучшать хозяйство и ход истории, замер. Ошеломленные криками, Дики шипела и вырывалась, стремясь вскарабкаться Ронину на плечо. Надо было срочно успокоить старейшин. Надо было немедленно избавить Дики от участи божества. И еще надо было спешно вывести породу мультурийских кошек.

0: Александр Леонидович Чижевский совсем запыхался от долгого бега и перед спуском к реке на Загородно-Сацкой приостановился, дал себе передышку, отряхнулся и только после этого степенно направился вниз по крутой Коровинской к дому почти на самом берегу Оки. В начале июня здесь было относительно сухо и очень зелено, но все равно приходилось внимательно смотреть под ноги. Скотина, птицы и прочая живность по-прежнему свободно гуляла по улице, а хозяйки по-прежнему выплескивали нечистоты в канаву, вырытую посередине дороги. У дома номер 79 Александр Леонидович нетерпеливо постучал каблуками о камень, приваленный вместо ступени, сбивая налипшую на ботинки грязь, после чего дернул за свисающую проволоку звонка. Наверху раздался резковатый дребезг колокольчика. Как часто бывало, дверь гостю открыла Варвара Евграфовна. Глянула хмуро, но пригласила войти и проводила до лестницы, ведущей на второй этаж, в светелку. Своего старшего ученого товарища Александр Леонидович застал за работой в мастерской. Константин Эдуардович Циолковский в длинной холщовой рубашке, подвязанной тонким ремешком и черных домашних штанах, с яростным нажимом водил рубанком по деревянному бруску, закрепленному в тисках столярного верстака. На полу белела, завиваясь, свежая стружка. Остро пахло сосновой смолой.
1: «Константин Эдуардович, дорогой!» —
0: громко воскликнул Чижевский, пренебрегая правилами вежливости.
1: «Я к вам с важнейшей вестью! Произошло невероятное, можно сказать, фантастическое событие!»
0: Циолковский отложил рубанок, величаво повернулся и смерил Чижевского колючим взглядом.
2: «Вы слишком горячитесь, юноша», — осадил он гостя. «И что вы здесь делаете? Я вас сегодня не приглашал».
0: Александр Леонидович нисколько не ожидал такого поворота. Кровь бросилась ему в лицо, он даже вспотел и задохнулся от обиды. Ведь никогда прежде Константин Эдуардович не позволял себе столь грубого обращения, и особенно в отношениях с учениками, которые проявляли живейший интерес к его идеям и прожектам.

0: Нам срочно надо туда, Константин Эдуардович. Кто, как не вы, сможет составить достоверные и подробные описания ударной ямы? Если мы упустим время, то местные крестьяне доберутся до аэролита. Они из невежества могут затоптать все вокруг или даже похитить его. Тут Чижевский остановился, в тревоге заметив, как страшно исказилось лицо Циолковского. Кожа ученого посерела, морщины и пигментные пятна обозначились явственнее обычного, губы задергались. Константин Эдуардович отступил, прикрылся ладонями и, словно бы обессилев, рухнул на стоявшую около стены лавку.
1: «Я видел вспышку и слышал раскаты», —
0: сообщил Циолковский с глухой интонацией обреченного на смертную казнь.
1: «Однако это не аэролит, Александр Леонидович. Это знаниевый снаряд марситов».
0: Чижевский онемел от удивления. Не сошел ли старик с ума? Или с ним сыграла дурную шутку его неугасимая страсть к различным приключенческим историям в духе английского романиста Уэллса?
2: Но как? Откуда? Почему вы? Почему именно мы?
0: Вопросы теснились, и молодой человек не знал, как сформулировать самый точный. Циолковский оторвал руки от лица, положил их ладонями на сведенные колени, но притом смотрел в сторону от собеседника, что выглядело непривычно.
1: «Вы прекрасно осведомлены, Александр Леонидович, как я увлечен Марсом!»
0: Тусклым голосом отозвался ученый.
1: «Я часто наблюдаю его в телескоп, выписал по почте все книги Фламариона и Лавелла. Я изучал историю знаниевых снарядов. И вот однажды я задумался о том, почему они каждый раз прибывают в другие страны. Почему подталкивают прогресс Германии, Франции, Великобритании и даже Северной Америки, а Россия всегда в стороне. Ведь империя наша огромна. Она занимает почти целый континент. Она должна быть хорошо видна с Марса. Трудно промахнуться по такой цели». Признаюсь, я недолго размышлял на эту тему. Ответ пришел сам собой. Наш враг — это как раз наши необъятные пространства. Если сравнивать, то легко увидеть, что европейцы и североамериканские колонисты живут скученно. Города и порты их возведены близко, обрабатываемые поля примыкают к городам. Совсем иное дело у нас. Российские просторы должны казаться марситам необъятной ледяной пустыней. Кто будет ждать и искать знаниевые снаряды здесь?
0: Чижевский слушал с жадным интересом. Идея, излагаемая старшим товарищем, моментально захватила его. Сердце учащенно билось. Он словно бы и сам стал персонажем приключенческого романа, который вот прямо сейчас узнает великую тайну, способную изменить будущее человечества. Но отчего Циолковский так трагичен? Где его привычный энтузиазм? Константин Эдуардович, между тем, продолжал свой рассказ.
1: «Я тогда был много моложе, чем нынче. И быстро увлекался. Я решил, что нужно сообщить марситам о нашем существовании. Их никто никогда не просил помогать жителям Земли своими передовыми знаниями. Они никогда ничего не требовали взамен. Вероятно, они действуют из чистого альтруизма.
2: А если прямо попросить их? Если попытаться установить междупланетную связь?
1: Я знал, Александр Леонидович, что московские профессора вряд ли захотят прислушаться к провинциальному дилетанту, как частенько меня называют. Я написал фельетон в «Калужский вестник», в котором изложил свой план сигнализации. Предложил установить на весенней пахоте ряд белых щитов площадью с квадратную версту. С Марса они казались бы одной блестящей точкой.
2: Если одновременно перевернуть эти щиты черной стороны,

0: Одной можно послать один оптический сигнал. Еще один поворот. Еще сигнал. Так можно было бы сначала привлечь внимание марситов, а потом составлять более сложные сообщения. Цифровой ряд, операции сложения, вычитания, извлечение корня. Потом для доказательности разумности астрономические данные наших планет. Рядами чисел можно передавать самые сложные изображения.
1: Чижевский заметил, что воспоминания о молодости оживили Циолковского. Старик даже порозовел, начал отмахивать рукой, словно бы выступал перед невидимой аудиторией. Потом опять паник.
0: «Я и не мечтал, что кто-то поддержит мой план», — признался он. «А личных средств не хватило бы даже на изготовление щитов. Но вдруг к весне меня навестил господин Гончаров, племянник того писателя. Он тогда владел богатым поместьем Брамаданова, и его увлекла идея. Он захотел сделаться моим меценатом. И я, конечно же, согласился». Не знаю до сих пор, какие выгоды рассчитывал получить господин Гончаров. Однако ж мы все изготовили и сделали именно так, как я описывал в фельетоне.
1: Циолковский внезапно замолчал и сидел, созерцая стружки, усыпавшие пол.
2: «Что? Что получилось?»
1: — нетерпеливо спросил Чижевский.
0: «Ничего не получилось. Точнее, будет сказать, мой меценат решил, что ничего не получилось. Марситы не ответили. Да они и не могли ответить так рано. С Гончаровым мы скверно расстались. Он назвал меня аферистом и другими ущемительными словами. И мне, Александр Леонидович, нечего было ему возразить».
2: «Получается, вы были правы!» —
1: с восторгом воскликнул Чижевский.
2: «Ваш план блестяще удался! Гениальная идея! Гениальное воплощение! Я поздравляю вас, Константин Эдуардович! Теперь никто не посмеет сомневаться в ваших замыслах! Дайте я пожму вашу руку!»
1: Молодой человек шагнул было к Циолковскому, но тот покачал головой, совсем не проявив радости от поддержки ученика.
0: «Будет война, Александр Леонидович! Большая война. И я, дуралей, ее причина. Нельзя было мне высовываться с этой идеей. Не готова Россия».
2: «По какой причине война?» — озадачился Чижевский. «Знаниевые снаряды всегда давали новый сильный толчок науке и технике. Они несут чудеса будущего, а не смерть».
0: «Смерть они тоже несут. Вспомните хотя бы...»
1: Циолковский не успел договорить. Через открытые окна мастерской собеседники услышали громкое тарахтение мотора и противный звук автомобильного клаксона. Потом мотор стих, хлопнула дверца и прозвенел дверной колокольчик.
0: «Зря вы пришли, Александр Леонидович»,
1: — тихо и обреченно сказал Циолковский.
0: «Меня теперь наверняка заберут в охрану. Могут и вас прихватить по случайности».
2: «Я не боюсь», — гордо заявил Чижевский. «И за вас выступлю, Константин Эдуардович. Они не посмеют».
1: Вдруг с надрывом запричитала Варвара Евграфовна. На лестнице забухали тяжелые шаги. В мастерскую ворвался грузный и потеющий человек в белом двубортном кителе, черных брюках-шароварах и стоптанных штиблетах, которого приотлично знал любой половозрелый калужанин. Городской полицмейстер Троиновский. На поясе полицмейстера на кожаном ремне, как и полагается, висел револьвер Смит и Вессон в блокированной кобуре. Обыватели давно приметили, что когда Троиновский чем-то очень недоволен или даже разъярен, он держит правую руку на кобуре, словно бы собирается ее открыть и немедленно применить револьвер по назначению. Вот и сейчас полицмейстер поступил именно таким образом, возложив толстые пальцы на оружие.
3: «Господин Циолковский!»
1: Скорее заявил, чем вопросил грозный начальник всей калужской полиции, притопнув.
3: «Константин Эдуардович, что же вы себе позволяете, милостивый государь, а?»
0: «И вам доброго здравия, Евгений Иванович!»
1: Циолковский нехотя поднялся с лавки.
0: «Что же вы сами-то явились? Зачем такие хлопоты? Могли бы прислать городового».
1: Полицмейстер не ответил, потому что за ним незаметно проник немолодой щеголь, высокий, худощавый и седой, одетый в летний костюм из кремовой чесучи модного покроя. «Здравия желаю, господа», — произнес щеголь. Легкий акцент выдал в нем человека, долгое время проживавшего за границей. «Мое имя Эраст Петрович. А вы, очевидно, Константин Эдуардович. А вы?» — он посмотрел на Чижевского.
0: «Александр Леонидович», —
1: растерянно представился молодой человек. Он совершенно перестал понимать, что происходит у него на глазах. «Очень-очень приятно», — подытожил знакомство щеголь. Он бегло осмотрелся в мастерской. «Я читал некоторые ваши работы, Константин Эдуардович. Идея металлического дирижабля, без сомнения, хороша. Но мне кажется, что сплавы, которые сегодня применяются в империи, не слишком-то хороши для реализации вашего Project Plan. Необходимо искать новый материал». Заметно удивился и Циолковский. По всей видимости, он не мог ожидать подобного поведения от гостей, явившихся по его душу. «В иной ситуации, — продолжал ворковать Эраст Петрович, — мы с вами уверен улучили бы минутку, чтобы побеседовать о будущности воздухоплавания и аэронавтики. Но, к сожалению, у нас есть к вам неотложное дело, которое нужно разрешить как можно скорее. Поэтому предлагаю отложить разговор до лучших времен».
3: «Да, и о деле»,
1: — напомнил о себе полицмейстер, который слушал набычившись тираду своего спутника.
3: «Не соизволите ли вы, милостивый государь?»
1: Он снова вперил тяжелый взгляд в Циолковского.
3: «Объяснить нам, какого беса на нас сегодня свалился марсидский аэролит? И не смейте отпираться! Мещанин Гончаров признался, что это ваша и только ваша затея!»
0: «Я признаю свою вину»,
1: — сказал Циолковский, выпрямившись с достоинством.
0: «Однако вся моя вина лишь в том, что я желал установления связи с нашими внеземными доброжелателями. И если я прав, то они прислали нам сокровища. Может быть, мы найдем в знаниевом снаряде материалы, которые сгодятся для изготовления цельнометаллического дирижабля или сверхлегких аэропланов. И тогда воздухоплавание в России станет самым передовым делом. Мы обгоним американцев и французов на десятки лет. Может быть, мы найдем чертежи и технические таблицы. Может быть, марситы раскроют нам тайны X-лучей, радиевой энергии или атомных ядер. Может быть, они прислали идею такого аппарата, который поможет нам установить прямую радиосвязь с Марсом и получать чудесные знания сразу же, по первому запросу. Вы только представьте, Евгений Иванович, какое могущество обретет в этом случае наша держава. И я, и вы, и мы все впишем свои имена в историю золотыми буквами. Разве ж моя затея и весь риск предприятия не окупятся в таком случае?»

0: Полицмейстер снял пальцы с кобуры, поправил жесткий воротничок, потер затылок под фуражкой. Прежняя свирепость выходила из него, как воздух из приземлившегося монгольфьера.
1: «Ну, если золотыми буквами...»
0: В беседу снова вмешался Эраст Петрович.
2: «Мы должны немедленно отправиться к снаряду в кратер. К вечеру здесь будут войска, все оцепят, и без письменного разрешения московского градоначальника в Рамадатому будет не попасть. Кстати, чтобы вы знали, Константин Эдуардович и Александр Леонидович, я появился здесь по его личному поручению. Александр Александрович снабдил меня самыми широкими полномочиями и в ближайшие часы ждет моей депеши».
3: «Едем!»
0: В сильнейшем эмоциональном возбуждении Циолковский воздел руки.
3: «Мы должны первыми распечатать знаниевый снаряд».

0: Пока ученый спешно переодевался в дорожное, остальные вышли на улицу. У дома стоял большой роскошный автомобиль-торпедо «Леон Пежо» с открытым верхом. Подобные даже на улицах Москвы выглядели диковинкой. К образцу современной техники уже подкрадывалась местная детвора, но при появлении грозного полицмейстера все немедленно попрятались. «Вы, Александр Леонидович, очевидно, ученик Константина Эдуардовича», поинтересовался Эраст Петрович, прежде чем забраться на место автомобилиста. «Вас тоже интересуют вопросы в воздухоплавании и междупланетной связи?» Чижевский не захотел вдаваться в подробности, но предположение посланца московского градоначальника подтвердил. «Тогда вы должны понимать, — строго сказал Эраст Петрович, — что сведения о знании в МС-снаряде нужно сохранять в тайне как можно дольше. Даже от ваших близких. Со временем все узнают, но сейчас лучше будет держать рот на замке».
1: «Отчего же? — попытался возразить Чижевский. — Знания должны принадлежать всему человечеству. На это ведь и надеются марситы, иначе зачем столетия за столетием присылают свои снаряды?»
0: «Так-то оно так», — Эраст Петрович согласно кивнул. «Но ведь и ваш учитель очень правильно говорит, что любое государство, заполучив знаниевый снаряд, немедленно обретет значительные преимущества перед соседями. А в империи сейчас неспокойно. Революционеры, бомбисты, иностранные агенты, пахнет войной. Вы полагаете, Александр Леонидович, кайзер будет ангельским голубком взирать на то, как поднимается Россия? Есть обоснованные опасения, что он объявит войну еще до конца лета».
2: «Немчура поганая!»
0: — подтвердил полицмейстер, потея и утираясь. «Достаточно вспомнить историю знаниевых снарядов. Что стало причиной пунических войн, первого крестового похода, войны североамериканских колоний с Великобританией, европейского похода Наполеона? Все они были продиктованы желанием захватить знаниевый снаряд, упавший на чужой земле, и, с другой стороны, удержать его при себе. Если придется, Александр Леонидович, то и мы будем сражаться за достоянием марситов».
2: «Еще как повоюем!»
0: Полицмейстер погрозил ярко-синему небу огромным кулаком.

0: Наконец появился и Циолковский, обретший в выходной одежде самый независимый вид. Все удобно разместились в автомобиле. Эраст Петрович нажал на клаксон, распугивая кур и подростков. Машина поехала. До Воробьевской улицы пассажиры молчали. Слишком шумел мотор, да и трясло на калужских рытвинах нещадно. У плашкоутного моста через Оку толпился пестрый люд. Видимо, весть о падении аэролита разошлась по городу, и многие праздные обыватели желали попасть на правобережье, чтобы воочию убедиться в достоверности внеземного чуда. Однако хитроумный Троиновский выставил перед мостом оцепление из городовых и надзирателей под присмотром участкового пристава, и те умело сдерживали любопытствующих. Через толпу надо было как-то пробраться. Эраст Петрович притормозил, а полицмейстер поднялся во весь свой рост, вытащил револьвер и пальнул в воздух.
1: «А ну-ка, посторонись! Очистить дорогу! Куда прешь, гнида? В тюрьму захотел?»
0: К машине побежали городовые, быстро составившие живой коридор, и через несколько минут Леон Пежо въезжал на мост. «Теперь куда?» – деловито спросил Эраст Петрович, лихо управлявшийся с рулем и с трехступенчатой коробкой передач.
1: «Впереди дорога на Перемышль», – отозвался полицмейстер, пряча револьвер в кобуру. «Въедем в Рамаданово. Там и остановимся. Придется пешком, господа. Через буераки. Снаряд упал у самой можайки».

0: Они действительно нашли снаряд, прилетевший с Марса, у пересыхающего ручья Можайки на пологом склоне старого холма, поросшего диким кустарником и пьяным лесом. Тускло отсвечивающий, гладкий высоченный конус стоял на широко расставленных опорах, между которыми торчали вниз загадочные трубы типа духовых. Растительность вокруг снаряда сгорела дотла, кое-где еще тлели угли. Хотя известняк, из которого слагалась здесь порода, успел остыть, черная плешь отпугивала охранявших место падения городовых. Они выглядели пришибленными, переговаривались шепотом, но при появлении полицмейстера немедленно повеселели, изображая бравость. Подбежал с рапортом старший помощник пристава. Троиновский отмахнулся от него, как от назойливой мухи. В наступившей тишине, нарушаемой лишь кликами редких птиц и жужжанием насекомых, новоприбывшие приблизились к снаряду. Чижевский, пожиравший глазами внеземной прибор, поначалу даже не заметил озадаченность, которую проявил Циолковский. Старый ученый двинулся в обход снаряда, неодобрительно качая головой, задирая бороду и что-то бормоча под нос. Его разочаровывало то, что он видел. Всеобщее молчание прервал Эраст Петрович. «Нет кратера», — заявил он. «Почему нет кратера?» «Это раз. Конус, а не цилиндр. Это два. Выжженная почва. Это три. Константин Эдуардович, вы когда-нибудь встречали в описаниях подобный знаниевый снаряд?» Циолковский остановился.
1: «Нет», — отозвался он. «Всегда цилиндры. Всегда. Одинаковые. Иногда в ударной яме находили остатки сгоревшего щита. Он предназначен марситами для торможения в воздухе. Сзади цилиндра всегда отвинчивающаяся крышка, а внутри цилиндры поменьше в мягком смолистом веществе. Его называют марситским каучуком. Этот снаряд никогда еще не прилетал на Землю».
0: «Что вы скажете, Евгений Иванович?» — обратился Эраст Петрович к полицмейстеру. «Как штабс-капитан артиллерии в запасе?»
2: «Одно скажу», — ответил раздумчиво Троиновский. «Не снаряд это точно. Не ядро. Не стреляют таким из пушек. Ракета Конгрева вот на что похожа. Насколько же и пороха надо, чтобы с Марса долететь? Там внутри, стал быть, ничего, кроме пороха, и не влезет. Да и того не хватило бы».
0: «Ракета. Ракета. Ракета». Посланник московского градоначальника повторял слово на разные лады, словно бы прислушиваясь к тому, как оно звучит. «Почему марситы отправили ракету?»
1: «Эврика!»
0: — вдруг заявил Циолковский. Все обернулись к нему.
3: «Говорите скорее, Константин Эдуардович», — попросил Эраст Петрович. «Утешьте меня».
1: «Ракета! Это и есть знание!»
0: — торжествующе произнес Циолковский.
1: «Марситы говорят нам, что между планетами можно летать на ракетах, а не только внутри пушечного снаряда. По аналогии с этой ракетой, мы сами можем построить небесный корабль и отправиться к планетам».
0: «И какая в этом практическая польза?»
1: «В этом и есть главная польза. Посредством небесных кораблей человек расселится в эфире и сохранится, когда солнце исчерпает свое горение».
0: Эраст Петрович сразу поскучнел. «До того еще дожить надо, Константин Эдуардович, а в Москву мне надо телеграфировать прямо сейчас».
2: «Вы не правы», —
0: заступился за старшего товарища Чижевский.
3: «Марситы никогда не говорят нам, для чего то или иное знание. Может быть, именно сейчас самое важное для нас — это небесные корабли».
0: «Тема для фельетона», — заявил Эраст Петрович непреклонно. «И не более того. Что ж, господа, поблагодарю вас за участие в этой экспедиции. Я развезу по домам. Вы, Евгений Иванович, прошу, усильте оцепление, его явно недостаточно.
2: будем разбираться и с этой ракетой».

0: Циолковский вернулся на Коровинскую к обеду, но от кушанья, предложенного Варварой Евграфовной, отказался, а сразу отправился в рабочий кабинет, чтобы изложить распирающие его мысли на бумаге. Константин Эдуардович писал фельетон быстро, а завершил его, когда на небе высыпали первые яркие звезды. Он встал, разминая затекшие члены, подошел к открытому окну, полюбовался на багровую крупинку Марса, сияющую низко над крышами соседних домов, глубоко вздохнул, потом вернулся к столу и добавил еще одну заключительную фразу. «Марс – колыбель разума. Однако мы не можем вечно ждать милости от колыбели. Взять их у нее – наша задача».
1: Соседней витриной и тут же удалился. «Сам-то ты начал свою игру со скуки, а вовсе не из протеста, не из-за обстановки в городе, комендантского часа и недвусмысленного запрета расклеивать плакаты и писать на стенах. Просто тебя забавляло рисовать цветными мелками. Термин граффити, столь отдающий искусствоведением, тебе не нравился. И время от времени наведываться, чтобы поглядеть, а если повезет, подгадать к приезду муниципального грузовика и к бесполезной ругне уборщиков, стирающих твои рисунки. Им было наплевать, что рисунки эти были не политические. Запрет распространялся на все и вся. И если бы даже какой-нибудь малыш отважился намалевать дом или собаку, они бы их соскоблили, сыпли ругательствами и угрозами. В городе совершенно утратили понимание, чего еще можно не бояться. Потому, наверное, ты и развлекался пересиливанием своей боязни. Выбрав подходящее время и место, ты набрасывал очередной рисунок. Ты ни разу не попался, так как действовал с умом. И часы до прибытия грузовиков с уборщиками были исполнены для тебя невыразимой чистоты, чуть ли не надежды. Разглядывая свою работу на расстоянии, ты замечал людей, бросавших на нее быстрые взгляды на ходу. Разумеется, никто не останавливался, но не было ни одного, кто не поглядел бы на рисунок. Была ли это абстрактная композиция в два цвета, профиль птицы или две переплетенные фигуры? Только раз ты сделал подпись черным углем. Мне тоже больно. Она не продержалась и двух часов. На этот раз полицейский уничтожил ее своими руками. Потом ты ограничивался лишь рисунками. Когда рядом появился еще чей-то рисунок, ты почти испугался. Неожиданно опасность удвоилась, что кто-то решился, как ты, поразвлечься у порога тюрьмы, если не преисподней, в довершение ко всему это была женщина. Да, женщина, ты не смог бы это доказать, но было что-то более верное, нежели все доказательства. Штрих. Расположенность к ярким мелкам, нерв. Возможно, ты просто вообразил это, так как был одинок. Вообразил, чтобы скрасить свое одиночество. Ты восхищался ею, боялся за нее. Надеялся, что ее безумный поступок не повторится. А когда вновь увидел ее рисунок рядом со своим, чуть не выдал себя. Так захотелось рассмеяться и остаться около него, будто полицейские были слепцами или идиотами. Отныне все стало другим. Более таинственным, прекрасным и одновременно угрожающим. Пренебрегая службой, ты стал отлучаться в надежде как-нибудь застать ее. Теперь ты выбирал для рисунков улицы, которые мог бы обижать сразу, без остановки. Ты появлялся там на рассвете, под вечер, а иногда и ночью. Ты пережил пару невыносимых противоречий, разочарований. Ты искал, искал ее рисунки рядом с твоими, но улицы были пустынны. Еще более пустынными делали их твои напрасные поиски. Однажды ночью ты впервые увидел ее самостоятельный рисунок. Она сделала его красным и синим мелками на дверях гаража, использовав фактуру выщербленных досок и шляпки гвоздей. Рисунок, несомненно, принадлежал ей. О том свидетельствовали каждая линия, весь колорит. Но помимо этого сквозило в рисунке то ли мольба, то ли вопрос. Своеобразный призыв к тебе. И ты снова пришел сюда затемно, после того, как патруль забелил неровную поверхность доски и на нетронутой части гаражной двери бегло набросал пейзаж с парусами и гаванью. Если не вглядываться, можно показаться, что это случайная игра света и тени, но она бы вгляделась. Этой ночью ты чудом ускользнул от двух патрулей, а потом в своей комнатенке все наливал и наливал себе джину и разговаривал с ней. Говорил все, что приходило на ум, словно бы создавал новые яркие рисунки гавани с парусами. Ты воображал ее смуглой и молчаливой. Ты выбирал для нее губы и груди, как бы даже был с нею. Тут тебя осенило, что раз она ждала ответа, то должна бы вернуться к своему рисунку, как ты возвращался каждый раз к своим. И хотя после покушений на рынке обстановка стала и более чем опасной, ты решил держаться поближе к гаражу и, кружа по кварталу, выпил бесчетное количество кружек пива в баре на углу. Вот уж абсурд. Вряд ли она остановилась бы, увидев твой рисунок. Любая из множества женщин, проходивших мимо, могла быть ею. На рассвете следующего дня ты выбрал серую каменную ограду и нарисовал белый треугольник, окружив его пятнами, напоминающими дубовые листья. Из того же бара на углу ты мог посматривать на ограду. Дверь гаража уже замазали, и около нее то и дело показывались бешеные патрули. К вечеру ты покинул бар, но не ушел совсем, а стал бродить поблизости, меняя пункты наблюдения, покупая в лавку всякую мелочь, чтобы не вызвать лишних подозрений. Была глубокая ночь, когда ты услышал сирену и по глазам полоснуло светом фар. Рядом с оградой возникла какая-то кутерьма. Забыв осторожность, ты бросился туда и выручил тебя только случай. Автомобиль, выехавший из-за угла при виде полицейской машины, резко затормозил. Он-то и тебя и загородил, но ты успел слышать крик, заметить борьбу, пинки, черные волосы, в которые вцепились руки в перчатках, а потом мелькнули голубые джинсы, ее толкнули в машину и увезли. Немного позже... Было ужасно, испытывая дрожь в теле, думать, что во всем виноват твой рисунок на серой ограде. Ты смешался с прохожими и мог взглянуть на сине-оранжевый набросок, словно бы это ее имя и ее рот, и вся она. Рисунок был изувечен. Полицейские успели заляпать его перед тем, как увезти. Но того, что осталось, было достаточно, чтобы понять. Она хотела ответить твоему треугольнику другой фигурой, кругом или даже спиралью, красивой и полной формой, неким «да» или «всегда» или «сейчас». Ты-то знал, у тебя было достаточно времени, чтобы представить себе в подробностях все, что могло произойти в центральном полицейском участке. Правда, мало-помалу просачивалась в город. Люди были наслышаны о судьбе узников, и если один из них снова встречался на улице, от него шарахались. Они согласились бы лучше не встретить его, оставить, как и многих других, в забвении, которые никто не отважился нарушить. Все ты знал, в ту ночь тебе не мог помочь даже Джин. Оставалось разве что кусать пальцы, топтать цветные мелки, прежде чем ты забылся в опьянении и бессвязных рыданиях. Но дни шли, и ты понял, что уже не сможешь жить по-другому. Ты снова отлучался с работы, снова бродил по улицам, из-под тишка оглядывал стены и двери, на которых ты и она рисовали. Все чистенько, безупречно чистенько. Хоть бы какой-нибудь цветок, нарисованный бездумным шкалером, который прихватил в школе мел и не может противиться соблазну. И ты тоже не смог противиться искушению. Месяц спустя, встав засветло, ты снова пришел на улицу, где находился злополучный гараж. Патрулей не было, стены были образцово чистыми. Только кот украдкой поглядел на тебя с порога соседнего подъезда, когда ты достал мелки, и на том же месте, где она оставила свой рисунок, выплеснул на доске зеленый крюк и красную вспышку признательности и любви, заключив рисунок в овал, который был также твоим призывом к ней и надеждой. Шаги на углу обратили тебя в паническое бегство. Ты метнулся за гору пустых ящиков. Это был пьяный, он шатался и напевал что-то. Увидев кота, он хотел дать ему пинка и рухнул лицом вниз как раз под рисунком. Успокоившись, ты медленно побрел домой и с первыми лучами солнца заснул, как не спал давно. В то же утро ты рассмотрел гараж издалека, рисунок еще не смыли. Ты вернулся в полночь, почти не понимая, что делаешь, он был все еще там. Волнение в предместьях от следующих людей, ты уже слышал об этом, нарушили однообразие полицейских маршрутов. К ночи ты снова пришел на него поглядеть, как глядели на него многие в течение этого дня. Потом ты наведался в три ночи, улица была пуста и темна. Тут-то ты и различил другой рисунок. Только ты мог обнаружить его, какой он был маленький, чуть выше и левее твоего. Ты приблизился к нему со смешанным чувством надежды и страха и увидел оранжевый контур и фиолетовые пятна, словно намечавшие отекшее лицо, вывалившийся глаз, расплющенные пинками губы. Да, конечно. Что еще она могла нарисовать тебе? Что еще имело бы смысл нарисовать сейчас? Ведь как-то она должна была проститься с тобой и сказать, чтобы ты продолжал рисовать дальше. Хоть что-то, говорила она, я должна оставить тебе, прежде чем вернуться в свое убежище, где нет зеркал, в свою щель, куда я могу забиться, укрывшись в полной темноте, о стольком вспоминая и порой точно так же, как я думала о своей жизни. Думать, что ты продолжаешь рисовать. Выходишь по ночам, чтобы рисовать, рисовать и рисовать.

0: А продолжит наш эфир рассказ Милдред Клингермен «Победоносный рецепт». Однажды утром, сойдя вниз, мисс Мэзи увидела, что автокорзинка для бумаг злонамеренно засасывает вчерашнюю почту, которую она вовсе еще не собиралась выбрасывать. Часы календаря объявили время каким-то необыкновенно визгливым голосом. Так нахально домашние автоматы обращались только с ней. «Надо быть твердой», — подумала мисс Мэзи. И однако у нее задрожали губы, как всегда бывало, когда она робела. А робела она чересчур часто. Приглупо в наш век быть трусихой, ведь на дворе просвещенный и мирный год 2002. Брат мисс Мэзи не уставал ей это повторять, но чем больше он кричал и топал ногами, тем сильнее ее одолевала робость. Мисс Мэзи выключила автокорзинку и тихо постояла, глядя на самодовольный циферблат часов. Она раздумывала о нахалах и тиранах вообще и о домашних автоматах в частности. Она их боялась и ненавидела всех до единого. В доме их полным-полно. С утра до ночи только и делаешь, что опасливо нажимаешь кнопки, переводишь рычаги да разбираешься в пестрящих дырками лентах. Машины высовывают их точно длинные языки. Чего-то от тебя требуют, на что-то жалуются. А в последнее время, видно, почуяли, что она их боится, и нахально плюются и шипят на нее, не скрывают презрения к ее слабости. У брата Джона, конечно, намерения самые лучшие, но он прямо одержим страстью ко всяким механизмам. «Не будь мямлей, Клэр!» — орет Джон, когда она жалобно уверяет, что предпочла бы всю работу по дому делать своими руками. «Вперед! Вот наш девиз! Кто это в наше время обходится без домашних автоматов? Смелей! Больше пылу, больше жару! Докажи, что в тебе есть щепотка перцу!» Чаще всего после таких разговоров он отправляется в город и покупает какую-нибудь новую машину. Еще сложнее и страшнее прежних, чтобы взбодрить сестру, подбавить в ее нрав перцу, как он выражается. Сейчас брат распахнул дверь и громким голосом потребовал завтрак. Часы, исполненным достоинства баритоном, сообщили точное время. «Опять ты опаздываешь с едой, Клэр», — проворчал Джон Мэзи. «Неужели нельзя живее поворачиваться? Ты слишком много торчишь на кухне. Там тоже пора все осовременить. У меня уже есть кое-что на примете», — прибавил он, старательно избегая испуганного взгляда сестры. До сих пор Джон никогда не вмешивался в кухонные дела. Мисс Мэзи — великая мастерица стряпать, а Джон всегда любил вкусно поесть. Она же просто не могла бы жить без стряпни. В это занятие она вкладывала всю свою изобретательность. Джон пропустил ее робкие протесты мимо ушей и под конец признался, что новый автомат уже заказан, оплачен и его с минуты на минуту доставят. «Великий автоповар может приготовить все на свете», — говорил Джон с набитым ртом. «Ну же, Клэр, хватит конючить. Привыкнешь. Этой машиной управлять проще простого. Думать она и сама умеет, вот увидишь». Насытясь, он отправился на вертолете в город. Сестра подозревала, что он там бессовестно тиранит своих подчиненных. А мисс Мэзи уселась в гостиной и приготовилась принять удар судьбы. Сперва она всплакнула, потом стала размышлять. И, наконец, не без удивления, почувствовала, что на смену привычной робости в ней поднимается дух противоречия.
1: «На этот раз Джон зашел слишком далеко», — шептала она. «Я буду бороться. Еще не знаю как. Но все равно, какое он там чудище не купил, я буду бороться до конца».
0: С некоторым опозданием она открыла, что подчас мужество рождается из робости, над которой слишком долго измывались.

0: Наука, думала она, просто не принимает в расчет таких людей, как она, Клэр Мези. Кто знает, может быть, наука дойдет до того, что начнут фабриковать автоматических сестер? Джону это придется по вкусу. Мисс Мези упрямо стиснула зубы. И тут из кухни донесся громкий мерный стук. От испуга у мисс Мези задрожали руки. Вдруг какой-нибудь из автоматов Джона взбесился. Ее сердце неистово заколотилось. Она уже распахнула дверь в сад и тут лишь поняла, что спасается бегством. «Ну нет». Она покраснела и вздернула подбородок. «Наверное, это просто доставили ту самую машину, которую заказал Джон». Мисс Мези решительным шагом направилась на кухню. «Помни, Клэр», — сказала она себе, — «побольше смелости, жару и перцу». В кухне двое молодых людей привесело заулыбались ей навстречу, а она во все глаза уставилась на металлическую махину, что закрыла собой три стены от пола до самого потолка. Великий автоповар был похож на необъятную картотеку, бесчисленные стальные ящики громоздились друг на друга. В окно мисс Мези увидела возле длиннющего фургона кое-как свалены ее прежние кухонные утвари. «Надеюсь, мы вас не напугали, мисс Мези», — сказал один из молодых людей. «Мистер Мези сказал, чтобы мы просто вошли и все сделали». Она стояла и смотрела застывшим взглядом. Молодой человек помялся и поглядел на потолок. «Это ж замечательная машинка! Из этих самостоятельно мыслящих их не очень-то выдают гражданскому населению». Он мельком заглянул в книжечку, которую держал в руке. «Вон, как тут сказано, блок творческого мышления, естественно, ограничен. Изготовитель гарантирует первоклассную и даже сверхсложную работу великого автоповара, однако хозяйке следует воздержаться от невыполнимых требований. Машинная психология пока еще недостаточно изучена. Изготовитель не может нести ответственность за последствия, если из-за неосторожного обращения автоповар потеряет уверенность в себе. В общем, инструкция останется у вас. Мы докончим установку, а вы пока почитайте, да повнимательней. Мы живо управимся». Он легонько вытолкнул мисс Мези из кухни и закрыл дверь. За дверью опять громко, размеренно застучало, но мисс Мези уже ничего не слышала. Она озабоченно перебирала в памяти все, что сказал этот человек. Теперь у нее есть оружие. Когда техники ушли, мисс Мези остановилась перед автоповаром, готовая помериться силами с врагом. В одной руке она сжимала кое-какие хитроумнейшие свои рецепты. Длинные, трудные, над каждым из этих блюд приходилось хлопотать часами. В другой руке мисс Мези держала инструкцию и наскоро ее перечитывала. «Говорите отчетливо прямо в микрофон на панели Г7», — приказывала книжка. Мисс Мези отыскала панель Г7 и на мгновение струхнула, точно начинающая актриса перед выходом на сцену. Печатная инструкция затрепетала в ее руке, но она упрямо сжала зубы. «Если в распоряжении автоповара не имеется какой-либо составной части, указанной в вашем рецепте», — читала она, — «он всегда сумеет подыскать наилучшую замену». Мисс Мези решила вести честную игру. Она заложила в пасть автоповара немало всякой всячины из своих припасов. И потом добрый час читала в микрофон свои рецепты. Пускай эта махина попробует потягаться с нею, истинной художницей кулинарного дела. Ровным счетом через 37 минут автоповар выдал такое множество отменных блюд, что мисс Мези оставалось либо вынести их из кухни, либо удалиться самой. Тут хватило бы на званый обед. Для такого изобилия кухня была тесновата. И все, что ни возьми, приготовлено безукоризненно. Больше того, великий автоповар выдал кушанье уже разложенными по тарелкам, с гарниром. Просто любо смотреть. Мисс Мези вызвала вертолет, отправила всю эту снедь в детскую больницу, устало вздохнула и начала все сызнова. Она стояла перед машиной, следила за крохотными красными лампочками, горящими на панелях, прислушивалась к механическому кудахтанью и мурлыканью. Ей чудилось, будто каждый красный глазок смотрит на нее с усмешкой. «Ну, погоди», — сказала она красноглазой панели. «Я так просто не сдамся». И громко распорядилась. «Взять поросенка в возрасте от 3 до 6 недель». Мисс Мези отнюдь не собиралась сунуть в пасть великому автоповару несчастного поросеночка. Предполагается, что эта чудо-машина всему на свете найдет замену. Что ж, пускай помается над немыслимой задачей смастерить маленькую хрюшку. На сей раз Великий немного поворчал, мисс Мэзи тем временем набивала себе под нос что-то веселенькое, и часа через два выставил перед ней вполне убедительное подобие жареного поросенка, да еще с яблоком в зубах. Теперь уже автоповар замурлыкал что-то веселенькое, а мисс Мэзи горько заплакала. Время позднее, того гляди вернется Джон. В совершенном унынии мисс Мэзи опустилась на пол посреди кухни. Ее окружали маринованные устрицы, кнели из куропатки, фаршированная индейка и запеченная в тесте белка. Все, разумеется, не настоящее, но вкус восхитительный. Ей явственно послышался голос Джона.
1: «Может, ты ревнуешь, а, Клер? Ну-ну, брось! Побольше перца, сестричка! Беда с тобой! Сахару в характере избыток, а перцу маловато!»
0: И вдруг ее осенило. Охваченная трепетом, она вновь подошла к панели Г7.
2: «Рецепт, как делать мальчиков!» – торжествующе вскричала она. «Взять улиток, гвоздиков и щенячьих хвостиков! Вот тогда и получатся мальчики!»
0: Лампочки на панелях великого автоповара запылали грозным багрянцем. Мягкое гудение переросло в отчаянный вой сирены. Мисс Мэзи кинулась в сад искать убежище. Догонку несся ужасающий лязг и скрежет, и все покрыло глушительный грохот. Взрывом ее сбило с ног, она упала на колени, и тут все смолкло. И в наступившей тишине мисс Мэзи надменно сказала пустому саду:
2: «Надеюсь, Джон останется доволен. Он желал перца, и отныне в перце у него недостатка не будет».
0: Английская детская песенка. Из чего же это сделаны мальчики? Из чего же это сделаны мальчики? Взять улиток, гвоздиков и щенячьих хвостиков, вот тогда и получатся мальчики. Из чего же это сделаны девочки? Из чего же это сделаны девочки? Перцу взять и сахару, и сиропу всякого, вот тогда и получатся девочки. Это был рассказ Милдред Клингермен «Победоносный рецепт». Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, и жил я в той другой стране, дети появлялись на свет не так, как теперь. В те времена люди не морали рук сами, а ходили к мастеру по детям. Нынче молодежи обязательно хочется сделать это самостоятельно. Они обзавелись бы набором «сделай сам», если бы такой продавался. Никому они не доверяют. А ведь большинство вовсе для этого не пригодны. Чтобы получились дети, нужны навык и подготовка. Поэтому многие нынешние дети получаются неправильными, и родителям приходится их прятать. Вот вам и причина неразберихи наших дней. За последние 20 лет мне ни разу не попался на глаза ребенок, которого одобрил бы Гершель. Кем был Гершель? Мастером по детям в нашей деревне. Да чего же славно он работал. Люди приходили издалека, чтобы купить у него детей. Хороший был человек, никогда не обманывал покупателей. Детей тогда брали на вес, но Гершель всегда отпускал то, что требовали. Унция в унцию. Большинству хотелось ребеночка в 6,5-7 фунтов. Ребенок был крупным приобретением. Люди годами экономили, чтобы совершить покупку. Иногда бедная пара просила младенца помельче, но Гершель советовал не скупиться. Слишком легкие малыши были тощими, недоделанными и часто умирали. Гарантии он не давал. После того, как ребенок покидал его руки, он больше за него не отвечал и не принимал проданное назад. Гершель редко покидал свою мастерскую. Он вставал с петухами и трудился весь день. Когда в небе загорались звезды, в его окне зажигалась свеча. Он мастерил допоздна. Людям приходилось оставлять ему предварительные заказы. Мастерская Гершеля была большим каменным домом в центре деревни и смахивала на пекарню. Такие же объемистые печи, такие же трубы, указывающие как пальцы в небо, и выдыхающие белый дым и сладкий бодрящий запах.
3: Иногда заказать ребенка приходила одинокая женщина.

Обычно она устраивала из этого события, взяв с собой кучу родни. Гершель появлялся из тумана и здоровался с ней. И женщина говорила: «Гершель, сделай мне ребеночка». Гершель кивал и отвечал: «С Божьей помощью». Потом он вынимал из-за уха карандаш и делал пометки. «Кто на этот раз? Мальчик или девочка?» «Крупный? Какие волосики?» Женщина отвечала: «Каштановые кудри и, пожалуйста, носик, как у моей сестры Сары. И еще специальная родинка в специальном месте, чтобы я ни с кем ее не спутала». Гершель все записывал и напоминал: «Никаких гарантий обратно не приносите». Родители платили денежки, и спустя 9 месяцев, день в день, ребенок был готов. Иногда получалось то самое, что заказывали, но чаще нет. Однако это не имело значения, потому что детишки у Гершеля выходили до того чудесные, что люди моментально в них влюблялись и обо всем забывали. Женщина, держа на руках своего нового ребеночка, восклицала: «Вообще-то я и правда хотела мальчика черноволосого, а не шатена. А взгляните на его носик, эту свернутую на бок картофелину. Спасибо, спасибо, Гершель». Гершель в ответ краснел, смотрел в пол и отвечал: «Все во власти Божьей». Не знаю, скромность это или такая манера признавать свои ошибки, зато я знаю, детишки, которых он пеленал и протягивал через прилавок родителям, были расчудесные, свеженькие, само совершенство. Но как только младенцы оказывались по другую сторону прилавка, Гершель умывал руки. Однажды он сказал, что его дело – внешний вид, а все, что внутри – забота родителей. Они получают от него росток, чтобы возделывать и готовить к цветению. Тосковал ли он по детям, которых отдавал? Мы часто об этом задумывались. У Гершеля не было ни жены, ни собственных детей. Все свое время он посвящал работе и жил в комнатушке позади своей мастерской, совершенно голый, не считая кровати, столика и молитвенника. Он не был стар, хотя по-стариковски горбился и шаркал. Выражение его глаз за толстыми стеклами очков никто не мог прочесть. Из своей работы он не делал тайны. Он был честен с покупателями, никогда их не надувал. Не поил младенцев водой, чтобы сделать тяжелее, как рассказывают, поступают некоторые мастера по детям. Гершель любого был готов впустить к себе в мастерскую и позволить наблюдать за его работой. В детстве я провел там много часов, глядя на него во все глаза. Приходили и другие мальчишки, а еще девчонка по имени Алина. Там мы чувствовали себя совсем как дома, не то что в других местах. В мастерской стояла жара, пар столбом. Младенцы были нежными и нуждались в тепле для роста. Первым делом Гершель замешивал тесто. Он разводил порошки и жидкости в большой деревянной лохане, постоянно проверяя густоту состава. Мы не знали, из чего состоит его тесто, и не отваживались спросить, потому что за работой Гершель безумолку распевал молитвы, иногда с закрытыми глазами. Когда тесто становилось золотисто-розовым и напоминало густой творог, однажды Гершель позволил нам потрогать тесто, заставив сперва вымыть руки. Он принимался его месить. Чудесное было зрелище! Гершель, человек вообще-то хилый, обладал очень мускулистыми руками. Недаром он годами месил тесто. Мы любовались кувырканием и танцем теста, тугими канатами мышц мастера, сбегающим по его щекам потом, переглядывались и шептали друг дружке: «Я тоже буду таким, когда вырасту». Потом Гершель клал тесто в таз, накрывал его и оставлял подниматься. Когда оно увеличивалось в объеме вдвое, он мял его, заставляя опадать. Так он делал дважды. А потом закатывал рукава, протирал очки и приступал к самому замечательному этапу работы. Своими сильными, чуткими руками он начинал придавать тесту форму ребенка, не забывая про молитвы. Он лепил голову, шею, живот и молился о том, чего вылепить не мог, о сердце, рассудке, душе. Он делал руки и ноги, пальчики на руках и на ногах, сбивал щечки.
Вскоре перед ним лежало готовое тельце, обсыпанное мукой. Не хватало только ушей. Вместо них он оставлял только почки, которым предстояло раскрыться и распуститься при выпекании. Дальше Гершель клал ребенка на спинку и отправлял в печь. Печи у него были чистые и белые. Они круглый год стояли разогретые до 98,6 градуса. При выпекании дети пузырились, покачивались на спинках. Одни становились больше, другие усыхали. Гершель постоянно проверял, как они там, но старался не беспокоить. Спустя 9 месяцев мастер аккуратно соблюдал сроки. Он вынимал их из печи. Кого за голову, кого за ноги. Ничто не сравнится с видом свеженького младенца, только что из печки, с крохотными ноготками, надрывающегося от крика, пока Гершель проверял, удалось ли его изделие. «Я тоже изделие, Гершель. Поэтому, наверное, и вышел таким пригожим. Гершель, правда, клянется, что никак с нами не связан. Мол, он всего лишь приготовил нас для законных родителей, сделал первый шажок на длинном пути. Но нас все равно к нему тянуло. В детстве мы носили ему подарки. То цветок, то рисунок. Однажды я принес замерзшую птичку, спрятав ее в рукавицах. Она будет тебя радовать, Гершель. Отогрей ее в своей печке, оживи!» Но он грустно покачал головой.

Джуди Будниц. Гершель. Окончание. Когда мы с друзьями подросли, то стали таскать ему дрова для больших печей и приглашали к себе домой пообедать. Соглашался он нечасто, потому что предпочитал одиночество. Иногда, правда, мы видели, как он, сидя перед окном, отрывается от молитвенника и наблюдает за нашей вознёй в снегу. Любимчиков у Гершеля никогда не водилось. Но я втайне надеялся, что меня он любит хотя бы чуточку больше остальных. Что, работая надо мной, он проявил немного больше внимания, рвения. Уверен, другие питали такие же надежды, мечтая, что Гершель вложил в них больше, чем в остальных. Повзрослев, я стал предвкушать, как Гершель сделает ребенка уже для меня. Но тут пошли неприятности. Тогда мы не знали, что дальше будет еще хуже. Девочка Алина была очень хороша собой. Примерно моя ровесница, она носила волосы до пояса и сверкала глазенками. Она тоже была делом рук Гершеля, и я иногда с ревностью думал, что это она его любимица. Не стала бы она такой красоткой, если бы он не трудился над ней искусно и тщательно. Детьми мы играли вместе. Смелая, проворная, она влезала на высокие заборы и кувыркалась колесом. Став постарше, девочка волей-неволей начала носить длинные юбки и прятать волосы. Но все равно осталась той же смешливой Алиной, длинноногой танцовщицей, необузданной цыганкой. Я мечтал о ней, как все мы. Помню, просыпаясь среди ночи, слышал сонный шепот младшего брата. «Алина! Всего 15 лет, совсем мальчишка!» Я после этого уже не мог уснуть, сжигаемый ревностью, как она смела танцевать в чужих снах. А потом... Не помню, как это случилось, как тот человек впервые ее увидел. Возможно, забрел в нашу деревню в поисках приключений. Или Алина навещала в городе родственников. Или Алина навещала...

богатство, могущество. К тому же он, возможно, был красив. Словом, они поженились. Не знаю, хотела она этого или нет, но она уехала, и мы очень по ней скучали. Сгустились тучи, повалил снег, небо никак не прояснялось. Нас мучили невыносимые кошмары. А дальше до нас стали доходить слухи. Оказалось, что он жесток, что на много дней запирает ее одну, даже бьет. Что любит ее не так, как мужчина любит женщину, а так, как любят красивую лошадь, хороший выезд. Чем больше слухов до нас доходило, тем сильнее мы переживали. Внезапно она вернулась. В длинном плаще с вуалью на лице. Вместо родительского дома она явилась в мастерскую Гершеля. Ворвалась в облаке холода, звякнула о прилавок тяжелым свертком и сказала: «Гершель, сделай мне мужчину». Она смотрела на него в упор, зная, что он не откажет. Она видела, что он, как все мы, любит ее. Но он не мог пойти на поводу у своей любви, ведь он был ей почти что отцом. И все же он любил и видел сны. И сны его посещали всех мужчин и мальчиков, которых он изготовил, так что все они просыпались ночью и в один голос восклицали: «Алина!». Как она догадалась? Наверное, страдание обострило ее зрение. Или Гершель заранее постарался, чтобы она чувствовала его мысли. Она велела сделать ей мужчину, и он молча кивнул. Она пододвинула ему свой сверток и сказала: «На 200 фунтов. Я вернусь через 9 месяцев». Взгляд ее был суров и печален. Лицо заострилось от отчаяния, и ему очень хотелось поправить ей щеку. Он задумывал ее круглее. Но она развернулась и ушла. Гершель закатал рукава и взялся за дело. Отказываясь от других заказов, он работал только над мужем для Алины. День за днем он трудился в поте лица, забыв про еду, сон и молитву. Всю свою любовь к Алине, весь свой многолетний опыт он вложил в огромную порцию теста. Он месил его и боролся с ним, щедро сдабривая потом. Под его ладонями рождалось крупное тело. Он вылепил лицо, выковырял ногтями ноздри. Получился мужчина 6,5 футов роста. Не представляю, как он сумел запихнуть его в печь. Когда Алина вернулась, вид у нее был еще хуже, чем в прошлый раз. Лицо снова закрывало вуаль. Снова она направилась прямиком к Гершелю, и тот без слов вывел к ней мужчину. Алина обомлела. Перед ней стоял гигант. Гладкий, красивый, римская статуя, да и только. У Гершеля не нашлось для него подходящей одежды, так что мужчина был обернут простыней. Глаза у него переливались, как рыбья чешуя. Могучие мышцы прилегали одна к другой, как кирпичи в кладке. Гершель даже начертил на его ладонях линии, которые обещали долгую жизнь и счастье. Алина не поблагодарила Гершеля, а просто взяла гиганта за руку и увела в ночь. Гершель обтер о фартук муху с рук и закрыл глаза. Он видел ее лицо таким, какое оно было несколько минут назад, осветившимся радостью. Он считал, что это мгновение, этот взгляд бесценный. Сам он не может ее любить, зато другой, который ее любит, сделан его руками. Меня так и подмывало ему подсказать, что и меня сделал он, так что я тоже мог бы... О том, что случилось после этого в большом городском доме, мы узнали быстро. Такие новости переносятся мгновенно. Алина тихо привела мужчину к себе в спальню в доме мужа. Она думала, что мужа нет, но ночью тот застал их вдвоем в постели. Сперва Алина не испугалась. Муж был перед таким гигантом слабоват. Но ее мужчина лежал неподвижно, глубоко и медленно вдыхая воздух. Муж подскочил, закатил бесцветные глаза, стал выкрикивать угрозы и оскорбления. Алина тормошила мужчину, звала его, старалась растолкать, но тот спал себе, как бесчувственное бревно. И крича, всхлипывая, молотя его кулаками, пытаясь повернуть его голову, она прокляла Гершеля, ибо увидела,

сделать бессмысленную улыбку новорожденного. А муж взял и проткнул их обоих шпагой. Гершелю тоже пришел конец. Услыхав о несчастье, он запер двери. Печи его остыли, а сам он исчез, не простившись ни с кем из своих детей. Мы пытались идти по следам, которые он оставил в снегу, но они внезапно прервались, как недосказанная фраза. Так мы его и не нашли. Мы скорбели всей деревней. Мы оплакивали Гершеля, Алину, сотни прекрасных неродившихся детей, которых лишились. Нас охватил страх. Мы прознали, что в окрестных деревнях тоже исчезают мастера по детям. Одни, как наш Гершель, запирали мастерские и уходили, с другими происходили необъяснимые несчастья, третьи просто внезапно исчезали, оставив еду на столе, перевернутый табурет, разбитое окно. «Как же теперь нам завести детей?» — надрывались мы. Но то было лишь начало бед. Слабый намек на будущую сокрушительную волну, вскоре обрушившуюся на нас и обрекшую на годы беспросветности и безумия. Я бы рассказал, но ты все равно не поверишь. Пришлось мне с твоей бабушкой самим делать твоего отца. Какими же мы были неловкими. Но он, кажется, все равно получился неплохо. А уж твои мать с отцом и подавно славно справились с тобой. Правда, уши у тебя вышли не совсем, как у меня. Но ничего. Главное, они умеют слушать.

0: Повесть Александра Тюрина «Судьба Кощея в киберзойскую эру». Ясень я знаю по имени Игдрасиль, древо жизни, омытое влагой мутною. Росы с него на долы не сходят, над источником судьбы Урт зеленеет он вечно. Прорицание Вельвы. Глава первая. Она его за хардвер полюбила.
1: «Ларец на дубу, яйцо в ларце»,
0: — сказала она, и ее пухлые губы задрожали.
2: «Я это уже слышал. Дальше, дальше-то что?»
0: Его голос был тверд, хоть дрова им руби.
1: «Ты мне ломаешь волю, в отличие от него»,
0: — она сбилась на шепот.
2: «Я тебе не только волю, но и еще кое-что сломаю».
0: Он сразу понял, что переборщил, и заговорил с медово-бархатными обертонами.
3: «Ну мы же с тобой все заранее спланировали, Марьюшка. А сейчас время теряем, драгоценные, системные и другие ресурсы.
2: Он же тебя к сожительству принуждал, сама говорила».
1: «Не принуждал, а предлагал. Потому что он одинокий. И если я отказывалась, то сразу переводил разговор на другое. Ну хорошо, хорошо, Свет Иванушка. Игла в яйце. А в игле, как и полагается, смерть».
0: Она смахнула слезу расписным платочком.
1: «Он добрый со мной был, чудесами развлекал, почти не неволен. Пообещай мне, что он хоть мучиться не будет».
2: «Мучиться не будет», — охотно подтвердил Иван-царевич, «если не станет брыкаться».
0: Его накачанная рука легла на мощный лук из турьего рога. Его посвист собрал отряд благодарных животных. Среди них особенно выделялся заяц с подлыми человеческими глазами.
2: «Равняйсь! Смирно! Отряд построен!» – доложил заяц.
0: «Вольно!» Иван-царевич обошел строй благодарных животных, сканируя бдительным взглядом выражение мохнатых морд.
2: «Ежели кто струсит, будет иметь дело лично со мной. Вы все у меня условно живые. Кто не понял, выйти из строя! Желающие подискутировать есть? Желающих нет. Тогда вперед!»
0: Через полчаса все было кончено. Щука, вынырнувшая из пучины морской, поспешно

0: успешно вложила в жилистую руку Ивана-Царевича иглу с Кощеевой смертью. «Такая маленькая штучка!» Иван-Царевич аккуратно, почти нежно провел грязным ногтем по игле. «Ну что ж, раз дал слово не мучить, придется сдержать. Хотя, в принципе, я не против пыток, когда они уместны». Он взял иглу посредине. Прежде чем сломать, еще раз поднес к глазам. Сладострастная улыбка заползла еще дальше на его левую щеку. Иван-Царевич поднял иглу чуть повыше, чтобы она засияла в солнечных лучах, и, насладившись ее беззащитностью, легко переломил пополам своими крепкими пальцами. А обе половинки бросил в сточную канаву. Наверное, из-за обуревавших его в этот миг мечтаний и надежд, грохну папу царя, сам сяду на трон, шапку-мономашку буду носить на бекрень, не заметил Иван-Царевич легкого бурунчика, появившегося на поверхности грязи. Подождал Витязь, и ничего. Улыбка сползла с левой щеки. Тучи занавесили солнце, наступила поздняя осень. Кощей Бессмертный остался в живых. По крайней мере, никакого страшного предсмертного вопля ни в одном диапазоне. А вот у Лукоморья, сбивая птиц, разнесся страшный матерный крик Ивана-Царевича. Глава вторая. Восставший из бака. Прошло три кольцевых года с тех пор, как Тридевятое царство было отключено от каналов гуманитарной и колдовской помощи. Этого вполне хватило для того, чтобы некогда славная волшебная мельница Сампо заросла наноплесенью, а цеха завода Серп Фрей и Молот Тора превратились в тухлые отстойники. Даже большинство золотых букв из вывески «Добро пожаловать в Тридевятое царство» отвалились от небосвода. Так что при торжественном подъеме солнышка ясного по утрам виднелось только «О жало дев». Какое-то время здесь еще суетились мерлины из гильдии «Сыны богини Дану». Но у них были проблемы с первоэлементами, поэтому они исчезли, забыв даже внести арендную плату местному князю тьмы. Больше охотников использовать Сампо не нашлось. Особенно после того, как благородные сиды устроили здесь зачистку местности от еретиков из секты Mathematical Way. Дед, хозяин низкопробного кабака, вытащил из теплого уголка гоблина по имени Репа, тот был по формату неудачным унтертехом, и велел вынести мусор, скопившийся за последние кольцы сутки. Чемоданного вида Карло навьючил мешки со всякой дрянью на свои широкие армированные нанотрубками плечи и отправился на свалку. Было, конечно, темно, но тепловидящий Репа не нуждался в свете. По лени своей он быстро нашел свободное местечко поближе к воротам и сгрузил мешки, распугав стайку диких коловертышей, занимавшихся здесь платонической любовью. На несколько секунд его внимание заняла какая-то искорка в отстойнике, забитом списанными биокомпьютерами марки «Колобок». Но Репа не умел концентрироваться. Его операционная система давно увязла в бессмысленных вычислениях, и, немного подождав наладчика жучку с мышкой, он потащился обратно. Меж тем, искорка, похожая на обломок иголки, не собиралась гаснуть. Напротив, разгоралась ярче и ярче. Коловертыши неотрывно смотрели на то, что происходит в отстойнике. Они, воспринимающие тепло не хуже, чем свет, видели, как в глубине ямы самозарождается нечто. Внезапно из скисшего теста вынырнуло два красных глаза, еще бездумных, но уже способных фокусировать щелевидные зрачки. Коловертыши с визгом попятились назад, когда взгляд демона упал на них, а потом и вовсе бросились на утек. Потому что он уже вставал из нечистот. С его когтей и клыков тянулась слизь. Из горла выходило сипение. Из тощего живота, прилипшего к спинному хребту, злое голодное урчание. Его звали Кощей Бессмертный. На языке сидов — Кэш. Тип — наноконструкт. класс «Техман». Модель Immortality CyberZoo. Основная функция нанесения ущерба. Так, по крайней мере, значилось в учебнике «Темные силы» для юных сидов и эльфов. Глава третья. В гостях у сказки. Водопад без имени разбивался о камни, которые когда-то были Калиновым мостом. В незапамятные времена здесь регулярно сходились для битвы богатыри и змеи Горыныча, пока мост не сломался под тяжестью вооружений. Ну и сегодня можно было перебраться на другой берег реки под красивой радужной аркой, обосновавшейся в водяной пыли. Правда, в потоке и по сей день жили демоны-маньи со 100% смертоносным интерфейсом, поэтому даже омывать в нем сапоги не стоило. На другом берегу Кощея встречал крутой склон и плакучие ивушки, которые энергично пожаловались на грусть-тоску. Закинув меч-кладенец за спину, Кощей стал карабкаться на кручу, чувствуя с каждым рывком, как становится холоднее его голубая восколоидная кровь. Враги были все ближе. И хотя они затоптали всю сеть раннего оповещения, состоящую из разумных подберезовиков, Кощей уже слышал их запахи и вращающимися раковинами ушей ловил звуки, похожие на треск сгорающей бумаги. Уже не успеть. Вот и они. Трое крепких бритоголовых эльфов с руной Гибор в виде двух молний на лбу. Они вряд ли увидят в нем личность, поэтому будут убивать медленно и со вкусом. Впереди этот самый лжецаревич. Какой он там Иван? Даже сапоги на нем эльфовские, под полнооборотные суставы. За голенищем отвертка для пыток. Отрабатывать одежку и харчи этот Ти будет по полной программе. Он и переправу показал. Кощей понял, что пока он под прикрытием метакристаллических ибушек, эльфы не видят его. Но стоит ему только вскарабкаться повыше, как он засветится, вороги запросто снимут его из своих мощных роговых луков. Пусть эльфы и мазилы, но стрелы их каленые сами наводятся. Сами-то вороги уверены в своей незримости. Шапки-торсионки и в самом деле неплохие, хотя все же пропускают терагерцовое излучение. Алгоритм еще не тупиковый, но с сюжетом сегодня что-то странное творится. Эльфы слишком просто взяли его след, хотя недалеко от переправы он метнул колдовской гребень и встал железный лес, наноплант с весьма неприятными колюще-режущими свойствами. Может, это слепые норны над источником Урт наплели чего-то не того? Может, они не только слепые, но еще и морально неустойчивые? Из щели в камнях появилась сморщенная мордочка нечисти. Класки Кимора. Внешний вид – деловая старушка 80 лет. Она кого-то напоминала. Вероятно, Матильду Ивановну из позапрошлой жизни. Укусит, не укусит. А может и просто брызнуть токсинами от испуга. Кощей хотел было сотворить знак функции Finalize, но передумал. «Мы с тобой одной фазы», – ласково сказал он и сменил окраску с маскировочно-пятнистой на приятные хаки. «Я такой же, как и ты, неладный». Она моргнула. Веки у нее напоминали шторки фотоаппарата, а третий глаз вообще сполз куда-то на бок. Непорядок с файлом конфигурации, что ли? Да и речевой интерфейс явно не предусмотрен. «Запомни, милочка, оба мы непонятые прогрессивной общественностью. Когда выпутаюсь, обещаю помочь с интерфейсами. Звуковую карту поставим. Я все-таки из аристократов Нижнего мира. Но сейчас возьми это». Теперь Кощей держался за каменистую кручу только когтями и липучками правой руки. Левый же достал из межреберного отсека светопоглощающий предмет. Попутно заметил, как еще посветлела восколоидная кровь, текущая по полупрозрачным металлорганическим сосудам. Запаса жизненной силы надолго не хватит. «Только никому не отдавай. В ларце утка, в утке яйцо, в яйце игла. В игле коды. Обойдемся без подробностей, ты же у нас университетов пока не кончал, разве что лесную школу для мелкой нечисти». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Что-то кольнуло указательный палец рядом с когтем. Почувствовалась легкая, чуть сладковатая боль. Цапнула все-таки кикимора. Кощей взглянул на крохотную рану в кремнеорганической коже. Кровь уже сгустилась, заткнув пробкой дырку. Посмотрел и внутренним взглядом. Тоже ничего особенного. А ведь кикимора может при желании запросто оттяпать полруки. Значит, это что-то вроде поцелуя. Оттолкнувшись рычагами всех конечностей, Кощей полетел навстречу ворогам. Его мономолекулярный клинок был невидим, но, рассекая податливый воздух, оставлял термальный след. Кощею нравилось открытое столкновение, пляска с лезвиями, упоение боем и кристаллический покой посреди схватки, преодоление энтропийной ловушки, имя которой — смерть, решение уравнений судьбы со многими неизвестными. Первого эльфа Кощей специально не убил сразу, только ранил, полоснув поляшки. Теперь тот мешал своим товарищам. Молился Водану, хрипел «Хильфе!», махал руками, пытаясь сохранить равновесие. Ухватившись за раненого, Кощей прыгнул на второго эльфа, в коротком махе сбил его с камня. И тогда уже оттолкнулся от первого эльфа. Баллистическое уравнение было решено Кощеем правильно. Эльф улетел в шипящий поток, а Кощею удалось достать ногой третьего здоровяка на верхнем уровне. Впечатал ему каблук прямо в руну Гибор. Здоровяк свалился в поток и был распотрошен маниями, прежде чем успел подумать, какой стиль плавания ему выбрать. Из реки лишь ненадолго выглянул полиуглеродный череп с помаргивающими оптическими волокнами. А Кощей побалансировал на камне размером 10 на 10 и удержался. Лжецаревич пробовал удрать, но Кощей настиг его в три прыжка. Засапожная отвертка перекочевала в руку мстителя, которая воткнула пыточный инструмент в затылок предателю и повернула десяток раз. Из вскрытой черепной коробки недруга полетели искорки микросхем. Никакой жестокости. Обычная педагогика для тех, кто еще захочет предать наше славное 30-е царство государства. Все? Нет, не все. С берега на Кощея смотрел заяц с подлыми человеческими глазами.
1: Вот он нечистый! Da steht er, mein Herrn!
0: Ну что ж, драка продолжается. По склону противоположного берега спускался еще десяток эльфов в шкурах с управляемой зеркальностью. Но внезапно мир замер и погас. Глава 4. Тенго и Кэш. Наступила ночь. Посреди ночи зажегся ослепительный золотой нимб. Внутри него левитировал инквизитор с опущенным доминиканским капюшоном, с портфелем, в котором, наверное, лежали самозатачивающиеся инструменты дознания, с крючковатыми пальцами, которыми трудно гладить, но легко передавливать пневмопроводы. Был он массивный, сгорбленный. Такой в темноте и за гоблина сойдет. «Ну как, меня хорошо видно?» — спросил инквизитор. По интонации было трудно догадаться, шутит он или нет. На невидимую в оптическом диапазоне колесницу, на которой гордо возвышался горбатый инквизитор, вступил с виноватым видом Кощей, зажимая рукой мерцающую ссадину на лбу. «Здравствуйте, Кэшью!» Голос инквизитора пока не был тронут пренебрежением или злорадством. Идеальная вежливость, воплощенная в акустических колебаниях.
2: «Меня зовут Кэш. Или Кощей.
0: Важно ли, что как зовут меня? Инспектор Тенго, лицензионная служба змея Ананты, которую некоторые из вас называют Инквизицией. Где ларец с вашей жизнью?»
2: «Не знаю. Вы ж так внезапно терминировали все процессы.
0: А почему она вас интересует?» Тенго не торопился отвечать.
3: «Вы родились в человеческом формате еще до киберзойской эры. С
0: среди Кощеев бессмертных вы долгожитель.
2: Оправдываю название, ваше преподобие.
0: А мне кажется, что налицо аномалия. Игла со смертью, официальный терминатор Кощеевой жизни. После того, как она сломана, остается только развешивать некрологи. Ушел от нас, дорогой товарищ. Мы никогда не забудем длину его когтей. А вам, кэш, все нипочем. Странно. Вы явно пережили самого себя. Вы антиквариат, доставшийся нам от переходного времени, когда было принято, извиняюсь, колоть орехи задницы и считать это за добродетель. И вы, увы, тот антиквариат, который не хочет смирно стоять на полке или спокойно лежать в гробнице.
2: Я всегда думал, что правоохранительные органы защищают право на жизнь, неуверенно сказал Кощей.
0: Право на жизнь есть у светлых сил, твердо парировал инквизитор. А кто, кстати, заказывал симуластан? Это ваше 30-е государство?
2: Ваше преподобие, по закону о юридических гарантиях колдовства, я имею полное право не называть заказчика.
0: Имеете, конечно. Однако вы работали в неприспособленном помещении без разрешения местного князя тьмы.
2: 39-е царство по всем своим параметрам приспособлено для построения 30-го государства, которое на программном уровне наследует все исходные общественные классы и политические партии. Кроме того, я работал для группы, именуемой «Бабы-Яги за русский дух». Социально слабая группа, обладающая льготами.
0: «Бабы-Яги».
2: Инквизитор на мгновение застыл, принимая сведения от дигитального магистра Лайола в свою инфосферу.
0: Лицензия на социальную слабость не получена. Кроме того, они против свободы и демократии. Зафиксированы их связи с правыми радикалами из Йотунхейма. Более того, записаны их антиправительственные заклинания, призывающие финансовый кризис.
2: Вы-то сами член этой банды?
0: Никак нет, ваше преподобие. Почему же вы продаете ей реальность целого 30-го государства без предоплаты?
2: Я не хочу отвечать на этот вопрос.
0: Не хотите? В самом деле?
2: Голосовой интерфейс инквизитора заиграл такими издевательскими нотками, которых рядовому наноконструкту очень трудно добиться.
0: Тогда, конечно, не надо. Кстати, по образованию вы ведь не мерлин. Насколько мне известно, вы заканчивали не друидскую академию, а лишь студию бальных танцев при ДК железнодорожников, да и то в каком-то занюханном году.
2: У меня есть лицензия на наносборку и нановегетацию, полиморфное оборотничество и наложение объектно-ориентировочных заклятий. С максимальным достоинством отвечал Кощей, хотя было ясно и безо всякого сканирования, что он оправдывается скорее по инерции.
0: Дорогая нечисть, у вас нет больше лицензии. Я изымаю ее до решения суда в лице Ее Величества Мед.
2: Свет в конце туннеля погас.
3: Ее Величество Мед? Тупая программа, которую сиды настраивают как хотят?
0: А вот этого вам, Кэш, не следовало говорить.
2: Включилось освещение. Крылатая колесница осталась. Не было больше ни речушки с маньями, ни водопада, ни радуги. Только фрагмент крутого берега, в котором ковырялись помощники инспектора Тенго. Гномы разных размеров, вплоть до нанометровых. Все еще ищут ларец. Ну и в виде ландшафта захламленный завод Серп Фрей и Молот Тора.
3: «Зря вы это сделали, Тенго!» 30-е государство встало мне в круглую сумму.
2: Глаза Кощея испускали жесткое рентгеновское излучение.
3: Вычисляющие духи с сервера 13 чертей потребовали с меня за моделирование целый ящик со сжиженной жизненной силой. И услуги Ифрита из библиотеки сказочных алгоритмов тоже кое-чего стоили. А еще приобретение лицензии на реку с маньями и копирование благодарных животных, включая зайца-подлеца.
2: Ни одним движением инквизитор не показал, что напрягся и ожидает нападения. Лишь чуть-чуть приподнялся его капюшон, оголив знак «Стоп» на месте лица.
0: «А
4: не от того ли он подлец, что вы его скопировали левым образом? Небось, потихоньку отсканировали, заманив в поле лжа капустой.
3: Некоторые оборотни в капюшонах уже дошутились. Как бы вам не оказаться перед страшным судом Миноса и Радаманта за превышение полномочий, проскрипел Кощей, и в его разладившемся голосе наглядно смешались ярость и бессилие.
4: Вы не следите за изменениями в законодательстве. Почитывайте на сон грядущий последнее издание Кодекса Хаммурапи. То, что было возможно 5 лет назад благодаря адвокатам, всем этим бессовестным гремлинам, сегодня уже не пройдет. Все, конец вашим чарам. Вы больше не наноинженер и даже не ученик колдуна.
3: Кощей сошел с колесницы и побрел куда-то по грязному цеху. Было ясно, что ярость полностью выветрилась из его эмоциональной матрицы, искрошившись о закаленную волю инспектора Тенго. Плечи Кощея обвисли, гибкометаллические руки бессильно свесились до пола, а из софьянового противоминного сапога выпала многоразовая туалетная бумага.
4: «Подберите!» — распорядился Тенго. «И не дай вам, сварок, уйти в теневую экономику! Не приведи вас, Чернобог, узнать, как мы умеем карать! Не то что какие-нибудь эльфы с нанозверинцем в немытой бороде! Они разве что на кол посадят, да в рот расплавленного свинца нальют! Так что мой совет — отдохните! Не надо никому ничего доказывать и строить из себя мачо! Идите на курсы переквалификации! Из вас получится неплохой домовой или банник. Я вам и мочалку подарю. Импортную. Со жгутиками.

0: Глава 5. Типичный полет на Орле. Он сотворил заклинание Open, достаточное для любого рабского интерфейса, и перед ним открылся клюв орбитально-кольцевого Орла. Как ему показалось, с некоторой задержкой, каковая случается при проверке платежеспособности. Впрочем, из левого орлиного глаза высунулась Джинния, которая спросила с обычной покорностью:
1: «Куда изволите, мой господин?»
0: «Изволю на пятое кольцо».
1: «Слушаю и повинуюсь».
0: Орел демонстративно взмахнул крылами. Сквозь попрозрачневший лоб птицы были видны другие орлы, проносящиеся цепочкой огоньков вдоль сверхпроводящих ветвей Гдрасиля, на которые намотались кольцевые миры великого змея. Где-то далеко внизу была корневая система, уходящая в земной океан. Где-то вверху светилась золотом крона. Там проживают олимпийцы, девы, асы. Как уж угодно, короче, вечно счастливые вожники. Золотом отливают и рекламные облака наностатиков. Нектар и амброзия в одном флаконе от Артемида Фудс. Остерегайтесь подделок. Олимпийцы вырастили древо жизни Игдрасиль, которое тогда еще называлось просто технополипом, и отстояли его в великой морской и космической битвах против земных флотов и эскадрилий. Олимпийцы создали Ананту, вселенского змея, который обвился своими кольцами вокруг древа жизни. В самом деле, почему бы не отдохнуть? Завалиться в садик японских лис, примостившийся на террасе Фудзияма, где рыжие тени будут ласкать тебя пониже эмоциональной матрицы. А чай там отнюдь не теневой, из чайного зверя собранный, по всем канонам приготовленный. Поправить жизненную силу, а уж потом идти сдаваться чиновникам-троллям.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Продолжение повести Александра Тюрина «Судьба Кощея в киберозойскую эру» в следующей части нашего эфира.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире Александр Тюрин. «Судьба Кощея в киберозойскую эру». Продолжение.
1: Сдаться чиновникам-троллям?
2: Я не злобный, не темный, а просто заблуждающийся. Я и заклинаний-то никаких не знаю. Пошлите меня на курсы переквалификации. Вот уже и заявление написал собственной кровью. Тьфу.
3: Эй, Джинни, сообрази-ка мне. Желаю яблочко наливного откушать.
0: Как все-таки иногда надоедает этот сюсюкающий стиль, но иного киберболочка не понимает. Кресло покрылось корой, из подлокотника проросла веточка, завершившаяся красным яблоком сорта Джонатан. На другой веточке выросла Антоновка.
3: «Если бы еще вкус соответствовал внешнему виду», — сварливо сказал Кощей, впиваясь в Антоновку и запасливо пряча Джонатан в межреберный отсек. Впрочем, критика здесь была неуместна. У яблочка наливного отменный вкусовой интерфейс.
0: Ближе к остановке Джинни звонким пионерским голосом сообщила:
4: «О, мой повелитель! Ваш кошелек был облегчен на дюжину золотых дирхамов!»
2: «Что, тварь!»
0: Из-за закипающей ярости Кощей чуть не плюнул в карминовый ротик Джинни.
2: От любого злобного новей диджигейста можно было с успехом защититься, только не от демоницы, которая выуживает твои деньги так, как будто она — это ты. Ведь у нее прямой доступ к твоему счету в тролльбанке. Ты же никогда не брала с меня ни дирхама за это.
4: Не брала, мой господин, даже медика не брала. Вы были членом гильдии младших мерлинов, соответствующей харизмой, а с 14 часов всего кольцевого дня таковым больше не являетесь.
0: Орел как будто с каверзным запаздыванием распахнул свой клюв, и пассажир, все же сплюнув едкой желчью, вышел. Птица не осталась в долгу. Нарочито резко взмыв в воздух, обдала Кощея пылью, так что он еще долго выковыривал из ушей песклявых наноботов.
3: Тем не менее, добро пожаловать на пятое кольцо великого змея.
0: Гравитация на пятом была несколько ниже, чем на третьем, и понадобилось несколько десятков шагов, чтобы приспособиться к ней. Прямо над Кощеем сейчас высились пестрые политерема Сим-Симвиля.
3: «Сим-Сим, откройся!»
0: Кощею вдруг показалось, что ветви Игдрасиля входят в его хребет, прямо в системную шину, и высасывают из него великую силу Будхи. Это, наверное, от того, что кровь стала совсем бледной.
2: «Чур меня!»
0: — невольно прошептал Кощей.
3: «Странник, с тебя 30 дирхамов, то есть 20 талеров».
0: Акустические колебания точно нацеленным пучком вошли прямо в левое ухо.
3: «Оставь надежду не заплатить».
2: «Кто это говорит?»
3: «Чур. Божество охраны собственности, покровитель границ, оберегатель от порчи и нечисти».
2: «Тоже мне божество нашлось! Слушай, Кип, за что деньги-то трясешь?»
3: «За газовую смесь с добавками витаминов, которую ты, странник, будешь вдыхать в ближайшие 48 часов. Ты, о путник, будто не ведаешь, что неисчерпаемых ресурсов в замкнутых системах жизнедеятельности быть не может», — назидательно молвил Чур, как будто перед ним стоял Мишка Косолапый.
0: Сейчас Кощей уже не хотелось спорить. Ощущение полного провала наворачивалось на горло, как змей. Индикатор жизненной силы мерк на глазах, а про ларец с заветной иглой Кощей даже и думать себе запрещал.
3: Золотые ворота открылись перед ним. Над головой с легким шуршанием запорхали сильно надутые купидоны, рассыпая блестки рекламных объявлений.
2: Что-то расхотелось в сад японских лис.
0: Без харизмы его там обдерут, как липку. Ярусом выше находится гильдия мерлинов-альтернативщиков. Там полным-полно Гарри Поттеров, Гэндальфов и прочих чудотворцев с комплексами непризнанных гениев. Максимум, что им удается, это подработать на греческих календах и прочих праздниках для олигофренов. У этих горе-кудесников даже суккубов нет. Только каменные девушки с веслами, которые никак не поддаются на оживляющие заклинания.
3: А еще у них в избытке пафоса, больших букв в каждой фразе, натянутого юмора и скуки, унаследованной от матушки-основательницы. Когда-то Кощей ушел оттуда, хлопнув дверью, и снова туда вернуться, значит себя не уважать. Двумя ярусами ниже плетение сомнительных кабачков, считающихся оплотом нанохакинга, где полно нави, перевертышей, коловертышей, шишик, химер и прочих моральных уродов. Что же еще? Ах да, одним ярусом ниже лукоморье. Место не то не сё, однако популярное. Зайти туда можно. Сотворив знак «Open», Кощей вступил в проем лифта, напоминающий дупло, и едва не поскользнулся на луже катаболитов, оставленной мокрушной нечистью.
2: «Ну, приказывай, шеф», — сказал кривой рот на стене с развязностью городских демонических низов.
3: «Давай-ка в лукоморье».
2: «Повинуюсь! С вас талер, шеф!»
3: Здесь не стеснялись сказать правду сразу.
2: «А чё ещё желаем, шеф?» — хрипло занудил Джин. «Только ехать или еще выпить, закусить? Может, возьмем русалок в соку, непритязательную житню бабу, лебедь белую?»
3: «Ты бы хоть прибрался здесь?»
2: «Не мое это дело, шеф!»
3: «Тогда застынь!» И, начертав руну, Кощей с удовлетворением посмотрел на окаменевший рот. «Не обижайся, раб лифта. Просто меня с твоим протоинтеллектом не слишком тянет общаться». Глава 6. Иной мир. Планету Земля населяли люди, которые в силу ряда причин не давали жить другим. Особенно колдунам. Колдуны, маги, ведьмы, оборотни и прочие чаровники ушли в космос вместе с колдовскими технологиями. Великий змей Ананта быстро вырос от размеров червяка до гигантской технотвари, свившейся в кольца на орбите 20 тысяч километров. Материалы и энергия попадали на орбиту по стволу Игдрасиля, по его саморастущим мономолекулярным стеблям, сверхлегким и сверхпрочным, которые цеплялись за океанское дно. Землянам это крупно не понравилось. История последующих войн грязи земной против колдунов Ананты представлялась в виде барельефа, украшавшего знаменитый кабак Лукоморье. Вот морской дракон топит земную эскадру. Вот змей Горыныч ломает главное гамма-лазерное орудие на линкоре Георгий Победоносец. Вот 12-главый змей глотает пачками военнослужащих корпуса морской пехоты США. В Лукоморье давно уже не паслись настоящие клиенты. Только толпа разномастных туристов земного шарика, той самой грязи земной, из далеких колец Ананты. Из-за всегдатаев здесь просматривался только фраеристый молодняк средних ярусов Симсимвиля. Феюшки, ведьмочки, все одетые по одной и той же моде. Стадо породистых кобылок и жеребцов, выращиваемых гильдией Лысой горы под очень жестким контролем сидов. Кощей зашел сюда просто подкрепиться. А еще развеяться. А еще на прощание втянуть воздух хорошей жизни, прежде чем спуститься навсегда в криминальный тартар.
4: «Что прикажете, господин?» —
3: спросила стойка бара, оформившаяся в бюст прекрасной ундины, из грудей которой текло темное пиво.
4: «Гемоглобиновку или что-нибудь покрепче? Ионизирующее?»
2: «Почему кибероболочка кабака решила, что у меня такие примитивные вкусы?» — с некоторой горечью подумал Кощей. «Хоть бы могла заметить такие фенечки, как маленький птичий глаз, помаргивающий у меня на мизинце вместо перстня». «Вот он с тобой, дорогая Мейер-Юнгфрау. У меня мозги не мусорное ведро, как у некоторых. Мне виски бурбон с традиционным интерфейсом, только немного антидепрессанта добавь».
5: «А я вас знаю».
3: Он обернулся и увидел... не поймешь кого. Судя по рыжим косам, фея. По несколько крючковатому носу, ведьма. Но ярко-голубые глаза с проекторами, как у Сиды. Интересно, сколько она простояла у него за спиной незамеченной?
2: «Стареем, что ли? Или рецепторы барахлят?» «Ну и прекрасно, деточка. Все наноконструкты так или иначе друг друга знают благодаря файлам коллективного пользования».
5: «Я знакома с вашими работами».
2: «Что за чушь?
3: Он никогда не привлекал к сотрудничеству ни фей, ни ведьм, ни сидов, ни прочих недоразвитых. Может, вы знаете и мое тайное имя?
4: Нет, считывать личные данные запрещено. И вся наша гильдия придерживается правил. Я просто знаю ваши работы по коду изготовителя. Мы обсуждаем на шабашах несколько отклоняющиеся стили и колдовские технологии. Мы ведь не такие дурочки, как считают некоторые.
3: Отклоняющиеся стили — это поэзия, а вот технологии — это уже статья Уголовного кодекса Хаммурапи. В начале пытки Инквизиции. Затем 3 года в замурованном виде за неправомочный доступ к ресурсам Стоунхенджа, демиург компьютер гильдии старших мерлинов, и еще 2 года в кислоте за нелицензированное пользование семенами волшебного гороха. Кощей почувствовал, что едва справляется с тревогой. Значит, лицензионная служба Ананты крепко держит его на крючке. И девка — это неплохая наживка, несмотря на эклектику. Аромат подобран, линия бедра. Аура у нее странная, дайте-ка рассмотреть, как у полной интерфейсной материальной тени. Может, на том конце объектно-трансляционного канала сидит сам инспектор Тенго? Проклятый транссексуал-трансвиртуал. Эх, зачем только прилетел в Симсимбиль? Надо было двигать, не тормозя, в какой-нибудь тихий симуластан вроде Бериндеева царства, где одноразовые снегурочки. А пауза в беседе затянулась. Такой паузы не должно быть в наш век ускоренных реакций. Спасибо, феюшка. В любом случае, этот трёп не имеет смысла. Я больше не работаю. Я теперь социально незащищенный. Кощей спешно вышел из кабака. У кобылки были саморазвивающиеся волосы и куча тонких афродизиаков в запахе. Еще немного, и она бы его соблазнила. Пора драть когти. Взять лифт? Да нет уж, хватит. Кощей спустился на ярус ниже, цепляясь когтями за эктодерму стебля в компании полудиких визгливых лешаков. Сияние кроны сюда почти не проникало. Оформление стандартно убогое, под подземелье гномов. Кощей перекусил в какой-то дешевой пещерной харчевне с приятным названием «Могила Глума». Еда из дешевого матсборщика, замаскированного под средневековую замасленную печурку, штайнбургеры с примитивным вкусовым интерфейсом, пептиды, металлорганика. Куски еды внешне как камни, зато привлекают ценой. Да и индикатор жизненной силы откликнулся. Пора детям послать эхо через криптосеть. «Как там Маша и Ванечка?» Няня-конструкт вызывала у Кощея все большее беспокойство. Зачем она непрерывно что-то помешивает в котле и неумело шепчет заклинания из программной библиотеки «Фата Моргана»? Когда он ее нанимал, она еще не была ведьмой, всего лишь неотесанной лишачихой. «Эй, нечистый!» Какой-то гном ткнул неумытым когтем в его руку. «Спортили тебя!» В самом деле, по руке бежали синие змейки. Похоже, что эманации демонов-нагов Трематода Диджиталис. Кощей вспомнил укус кикиморы. Эта природная нечисть является переносчиком какой угодно дряни. Впрочем, молодая феюшка тоже могла поспособствовать. Сколько она там проторчала за его спиной, как тень, могла и пару заклятий наложить. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кощей глянул внутрь третьим глазом, полетел по нанотрубкам желудка, запрыгал по фуллеренам печени. Порча достаточно высокого уровня. Наги поразили защитных демонов и муникулов, поэтому реакция организма такая слабая. Ладно, не на мальчика с пальчик нарвались. Кощей мужественно бросил остатки штайнбургера в саркофаг для мусора и, оттолкнув гнома, направился к выходу из харчевни. Уже снаружи, в окружении тихо шепчущих могильных курганов, он начал самолечение, которое, если честно, шло вразрез с актом об охране здоровья и материнства у темных сил. Аптечка под третьим ребром пуста, вернее, гниль одна осталась от чистотела, только пальцы вымазал. Значит, змейки и там поработали. Он по костям ползает, сканерами-глазками посверкивает, выискивает, чтобы еще испортить. Так и до главного процессора доберутся. Неспешно отодвигается камень, запирающий выход из харчевни. Похоже, гном за ним припустил. Наверное, он из какой-то местной шайки. Опустившись на четвереньки, Кощей поскакал к ближайшей стоянке ступ. При первом изучении оказалось, что почти все они не только не проходили техосмотра, но и просто дефектные. Вмятины от столкновений с деревьями и небосводом, царапины от когтей. Вот нашел, наконец, одну справную, но изрядно попользованную любителями бесплатных туалетов. Впрочем, даже у этой ступы скользящая поверхность неприятно вибрировала, а наношариковый слой основательно стерся. Тем временем какие-то тени подплывали к стоянке сразу с трех сторон. Они жадно поглощали излучение, информацию и не откликались на запрос свой-чужой. Наверное, это смертельно опасные упыри-вампутеры. Кощей поспешно оттолкнулся реактивной метлой. Ступа заскользила с неприятным царапающим звуком и подергиваниями. Закладывать маршрут в ее процессор не буду, как-нибудь и на ручном управлении доберусь. Сейчас к ведьме маргиналки на минус третий ярус. Лечение у нее еще то, руны Авир, жидкий азот и мегаваттный лазер, но она единственная, кто его вытянет из этой беды, не обобрав до нитки. А ведь ступу сносит с трассы. Какая-то нечисть заморочила навигационную систему. На крутом вираже Кощея выбросило из ступы, и он погрузился в болотную жижу. Сплошные жирные кислоты плюс серая слизь, отработанные гомункулы. На дне крокодилер Грендель. Он как ворочается, если сонар не врет. Но пока что монстр сонный или обожравшийся. Кощей поспешно оттолкнулся и выплыл на поверхность. Кое-как забрался на кочку, которая некогда была пунктом проката водных велосипедов на магическом ходу. Из серой слизи показались три сплюснутые морды, потом еще три, а поглубже вроде бы еще три караулят. Анаэробы-помоечники. Хмыри болотные, которые вечно поддатые, потому что жизненную силу из реакции брожения черпают. Он как с самогоном несет. Подпустить их поближе. Они же жадные. Задний ряд хмырей всегда боится, что передний расхватает добычу, прежде чем они подплывут. Раз и нет самых вкусных микросхем, останутся только твердые метакристаллические кости, о которые все челюсти обломаешь. Еще ближе, красавцы. Только не смотрите так косо и дышите в сторону. Теперь пора. Кощей выхватил меч-кладенец из спинных ножен и выписал им восьмерку, потом погрузившись в жижу еще раз. Отрубленные головы хмырей медленно уходили в трясину. Отрубленные ноги, напротив, всплывали на поверхность, выделывая последнюю пляску святого Вольта. Успели все-таки цапнуть. Рана на бедре засочилась васкулоидной кровью и болью. Хорошо хоть что устоял тазобедренный сустав из титан-неодимого сплава. И болевой регулятор можно подкрутить.
4: Знаю твою беду, кручину, Кощеюшка. Садись на меня, подвезу куда душе угодно.
3: На соседней кочке сидела здоровенная жабалака с изрядно накрашенными выпученными глазками.
4: Демон ты мой, красноглазый, соглашайся по-быстрому. А то ведь и лихо тут недалеко бродит. Хмыри болотные с ним в одной пикосете.
3: Только не это. Очередная царевна-лягушка. Но делать было нечего. Здесь ему явно не климатило. Жабалака первым делом лизнула Кощея в рану, отчего та затянулась нежным слоем недифференцированных техноклеток. Потом еще раз лизнула, уже не в медицинских целях. И, как ни странно, это ему понравилось в конце такого тяжелого рабочего дня. А удержаться на спине жабалаки было непросто. Она все время пыталась общаться, в смысле строить глазки. Когда голова напрямую срослась с грудной клеткой, это чревато, по крайней мере, падением для седока. Декорации вскоре переменились. Уже не серая слизь, а нормальные болотца, кувшинки, ряска. На берегу теремок макромолекула. С десяток дюймовочек занимаются изучением регенеративных способностей у тритунов, свирепо потроша их скальпелями. Вокруг болота лес густой. Чтобы пройти его, нужно последовательно сотворить как минимум 5 знаков Open, а жизненные силы едва ли хватит на пару.
5: «Ты лягушек ешь, милый?»
6: — спросила Жабалака.
2: «Ну, когда больше нечего».
5: «Я по-французски приготовлю. Le frog с острым соусом. Я быстро».
2: «Тихо ты! Сканирую».
6: Что-то ползло по болоту. Судя по характерному терагерцовому излучению, верлиока.
2: «Вот влип!»
6: Жабалака предусмотрительно отпрыгнула в сторону.
5: «Только не ссорься с ним, Кощеечек, миленький. Он на прошлой неделе тут целого змея распотрошил, по кочкам раскидал, на кусточки кишочки намотал. Из местных никто ослушаться его не смеет».
2: «Умолкни, тварь!»
7: «А как целоваться, так я тебе не тварь была!» —
6: обиженно протянула Жабалака.
2: Кощей выхватил меч-кладенец. «На пару ударов еще хватит». «Остынь, богатырь! Инда, я тебя аксионной плеткой угощу! Вмиг посмирнеешь!» —
6: раздался шипящий голос из-за спины, а на бедре мигом открылась рана.
2: «Сядь! Разговор есть! А теперь поворотись-ка вокруг продольной оси на 180 градусов и баловать не вздумай, ибо ни один твой мудрёный сенсор правильного сигнала не дает. Попался ты в торсионную ловушку, потому как все болото вместе со всеми эманациями и духами целиком мое. А прич меня, не на кого тебе больше надеяться».
6: Верлиока был страшен. Вместо головы — седалище. Говорит не ртом, а всей поверхностью тулова. И даже пары эскортных русалок-мавок с извивающимися квазиживыми волосами не могли как-то скрасить общую антиэстетику. Мумия человеческая, в слизь мармеладного вида упакованная. Иного сравнения для верлиоки не подберешь. В слизи копошатся почки, будущие хухлики и шиши. Уже там сосут друг из друга сок. Идет естественный отбор. На свет выйдут только самые злобные. Сквозь эктодерму на плече верлиоки, теперь ясно, что это плечо, блеснула большая золотая звезда. Пентакль такого размера означает «генерал-олигарх темных сил».
2: «Так ты у нас Мерлин будешь? Или Мерин?»
6: Кощей запретил себе реагировать на подлую шутку и даже обнулил эмоциональную матрицу. «Кэш, очень приятно».
2: «Ничего тебе не приятно. Хотя зря. Ты разгляди во мне болотного интеллигента, сиречь искусственный интеллект всей этой экологической ниши. Без моей мудрости, великой, болото из живого мертвым бы сделалось. Исчезли бы даже трясины зыбучие».
6: Верлиока пристально посмотрел своими боковыми глазами на Жабалаку и мавок.
2: «Давай-ка, гость незваный, перейдем на прямое терминальное соединение. Я красным девкам, конечно, доверяю, но ежели они попадут к белокурым бестиям, к сидам в гестапо, там их пытать, прозванивать будут вплоть до последней микросхемки».
6: Из лба Верлиоки выползла щупальца, устремилась к глазу Кэша, и моргнуть тот не успел, как оно уже вошло в его мозг и совершило аппаратное прерывание. Верлиока сделал предложение, от которого невозможно было отказаться даже в силу технических причин, а потом еще открыл кредит на 300 золотых дирхамов в тролль-банке.

0: чародеев высшего класса из гильдии Фирдаррик. Верлиока обеспечивал Кощея фальшивой лицензией подмастерья и заклинаниями доступа. Кощей должен был хакнуть сам дворец и выращивать коловертыши в его подвальных пространствах. Колдовской канал, по которому колдовертыши должны были контрабандой транслироваться на экспорт, создавал тоже Верлиока. Болотное чудище собиралось заработать миллионы золотых дирхамов. Что-то перепадало и Кэшу. «А вдруг это засада?» — подумал Кощей. Все темные олигархи прошли через долгий негативный отбор, выживая за счет злобы и коварства.
1: «Кстати, о детях!» — прошипел Верлиока. «У вас, друг мой, несмотря на почтенный возраст, кажется, двое малолеток. Ванюшка и Машенька. Неужели вы не желаете им хорошего образования в друидской академии, стажировки в Стоунхендж, работы в лучших башнях колдовского мира? Не хотите? В противном случае им придется посещать очень плохую школу где-нибудь под дубом вековым в компании щекотунов».
0: «Ну что ж, коловертыши так коловертыши. Эта нечисть, в сущности мало отличающаяся от черных нейрокотов, была идеальным биоинтерфейсом, способным разнюхать тайное имя любой вещи и подобрать к ней заклинание. Может, и нет никакой засады? Конечно, Верлиока не до конца искренен. Вон сколько фальши излучает его психоинтерфейсы. Но не так уж все и запутано. Помимо экономики, просматривается тут и политика. Инфернальный Верлиока, лидер болотной нечисти, явно намеревается лишить светлых сидов монополии на производство массовых чудес. Почему бы не помочь монстру?
1: Ну, по рукам, нечистый».
0: Верлиока протянул нечто похожее на полусгнившую конечность покойника. Кощей взглянул на свою руку. Змеек-нагов не было. Они исчезли вчистую со всех носителей.

Продолжение. Повесть Александра Тюрина «Судьба Кощея в киберозойскую эру» в следующей части эфира «Модели для сборки» на Радио Энергия.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Александр Тюрин. Судьба Кощея в киберозойскую эру. Продолжение. Глава 7. Левое колдовство. В 5 вечера по кольцевому времени Мерлин и чародеи всех мастей покидали дворец Мэд. Взмахнув кто дорогущими крылами, кто подержанными метлами, они уносились в свои урочища. Акэш менял формат и прятался в стене с помощью руны из библиотеки Ком Гаргулья. Потом проходило обратное преобразование. Перед началом работы оставалось только отсечь охранников из тупой расы щекотунов от некоторых дворцовых пространств. Ничего замысловатого, учитывая, что все стражи были связаны беспроводной сетью с фиксированными частотами. Гулкие, но никем не слышимые шаги Кощея раздавались под сводами дворцовых подвалов, где некогда разносились крики пленных еретиков из секты Mathematical Way, предаваемых пыткам на жестоком гиперкомпьютере марки Малюта Скуратов 2100. Кощей вставал в центре захваченного пространства и начинал... Что издревле привлекало всех в колдовстве? Нет, не наведение порчи на соседскую корову или превращение тещи в свинью, а создание чего-то материального из ничего, вернее, из голой информации. Существуют два типа наколдовывания новых материальных объектов и целых царств. Во-первых, наносборка. Это популярные системы типа сампо, скатерть-самобранка, семеро из ларца, 40 из сумы, волшебный горшочек, в последней элитной версии прозываемый Граалем, бурлит в горшочке каши из мириадов крошечных трудолюбивых гомункулов. Колдун знает имя любого из них, и каждое его слово для них — закон. Во-вторых, нановегетация. Это, конечно, волшебный горох. И такой известный коммерческий продукт, как чудо-дерево. За ночь с одного технорастения можно снять до 100 пар обуви и великое множество дорогостоящих галантерейных изделий. А вот печально знаменитая волшебная палочка является, по сути, усохшей вариацией дурацкого дерева и производит больше шума, чем реальные продукции. Гребень Кощея и зубы дракона относятся также к нановегетативным системам, хотя их название может ввести неискушенного землянина в заблуждение. Нановегетативные системы довольно просты по своему пользовательскому интерфейсу, не сравнить с горшочком. Колдуну достаточно знать всего одно тайное имя и произнести заклинание «Trade Start» над семенами, чтобы они начали бесконечное деление, вампирически всасывая энергию и материю из окружающей среды, будь то даже кровь и нечистоты. За одну смену можно вырастить до 100 коловертышей, если, конечно, предварительно пройтись с лазерным плугом и тщательно окропить посевы кошачьей мочой. На рассвете остается только запах. Морщатся надзиратели эльфы, но в конце концов приходят к выводу, что шманит от кого-нибудь из многочисленных колдунов-наладчиков. Вон какие хари у некоторых сизы. Так прошло 6 ночей. Кощею уже даже нравилась его новая работа. Вот и Ванечке с Машенькой подарочек послал, серого нанопланетового волка в порошковом виде. Залил водой, волчок сконфигурировался, ожил и стал за няней присматривать. Если точнее, серый запрограммирован тяпнуть нянечку за горло, если она начнет детей в жертву приносить какой-нибудь темной богине. И в 7-ю ночь все как будто шло по канону. Из шерстистых клубней уже высовывались лапки коловертышей, когда Кощей заметил, как что-то большое и демоническое просачивается прямо сквозь стену, нанося ущерб электропроводке. «Кто ты? Открой свое системное имя!» И сразу понял, кто. Не стал творить знак «Close», потому что было это бесполезно. Верлиока, наконец, продавил себя сквозь стену. И предстал в новом облике. Мумия Рамзеса, только уже без мармелада. Тайный генерал-олигарх темных сил во всей красе. Монстр сотворил трон, сел, важно, на стильно высушенной голове оказалась корона с довольно подвижной коброй.
1: «Там, на болоте, в присутствии девушек, не мог я быть вполне откровенным. Если честно, Половина из них хакнута сидами и начинена троянами.
0: Кощей поежился из-за кодов недоверия, заполнивших эмоциональную матрицу. Не нравились ему такие разговоры после состоявшейся беседы. Они всегда означают, что первый слой слов играл только маскировочную функцию. «Хорошо, товарищ генерал-олигарх, будем откровенны».
1: «Вы какого года рождения, Кэш?»
0: 1962-го. «Как видите, я появился задолго до киберозойской эры. Перешел в техноформат в начале 21 века».
1: «Снимаю шляпу вместе с черепной крышкой. Есть немало сидов и постарше, но для представителя темных вредительских сил вы прямо-таки долгожитель. В коммуналке, небось, выросли. Ну и что вы стали делать после переформатирования? Наверное, все, кто обидел вас, начиная с 1962 года, прокляли тот час и миг, когда родились на свет».
0: Кощей неуверенно согласился, а полночный гость продолжил.
1: «Лично я воздал всем записанным мною в список страшной мести. Учительке стерви, жене скандалистки, а начальника грубияна просто намотал на винчестер в его собственном кабинете. Пришлось и ему повертеться».
0: Верлиока хохотнул, вспоминая приятное. Не ртом, утробно, аж пошла пыль от его мумифицированной грудной клетки.
1: «Но я не о том, а о самом главном. Великая духовная сила Будхи для наших забюрокраченных светлых сидов всего лишь какая-то абстракция. Хотя на каждой ступени эволюции она двигает огромную массу материи прочь от тепловой смерти ко все менее вероятному состоянию, которое называется организацией. Она создала природу, подарила разумность белковой слизи, прозываемой людьми. Она создала технику и наделила разумом нас, технозавров. Не кажется ли вам, дружище Кэш, что приближается какой-то новый этап, когда техника соединится с природой во всеобщей разумности и возляжет компьютер с козлом?»
0: «Кажется, но я далек от высшей магии». Наступила пауза. Верлиока излучал что-то малопонятное в инфракрасном диапазоне. Наверное, у него не лады с бухгалтерскими отчетами, потому что спрос на коловертыши упал. Наверное, кольцо азиатских драконов теперь гонит японских лис на экспорт просто стадами. «А вы не хотите книгу по теоретическим основам колдовства написать?» — спросил Кощей, чтобы разрядить напряженную тишину. «Я мог бы помочь в свободное время, ведь я член Союза писателей на стенах и скалах. Могу и на бересте, в древнерусском стиле».
1: «А не ваш ли черед настал мемуары на древнерусскую, то бишь докиберозойскую тему написать? Вспомнить, как все начиналось, как в первый раз пришла сила. Ведь это гораздо интереснее, чем делать коловертышей, цена на которых и в самом деле резко покатилась вниз».
0: Молвив это, Верлиока стала седать, словно полипептидный слизень, впитываться в пол, а потом и вовсе исчез. «А если, — подумал Кощей, — дело даже не в упавшем спросе на коловертыш? Может, этот генерал-олигарх не вполне здоров психически? Какой-нибудь мелкий наг проточил его системную плату и мусорит в стеке?» До крика главного дворцового петуха оставалось пара кольцевых часов, и можно было бы еще поработать, но слова Верлиоки действовали как наваждение. Вспоминать. А если и в самом деле вспомнить, как пришла сила? Покопаться в накопителях данных, заглянуть в теневую подпроцессорную память на спинтронике.
1: «Да,
0: была питерская коммуналка, и ты провел в ней свое детство, отрочество и юность. Были соседи-алкоголики с вечно мокрыми штанами. Фигуряла дама типа бандерши. Какие отвратительные вечеринки она закатывала для матросов Ленинградской военно-морской базы под Слейд и Аллу Пугачеву. Жила кикимора за шкафом. В самом деле, Ты же верил, что старушка-соседка Матильда Ивановна Кикимор? А в коммуналке ниже этажом обитала молодая балерина Кировского театра. Ты не раз видел, как она целуется в лифте с красавцем-мясником из магазина «Диета», что на первом этаже. И ты хотел ночью спуститься по наружной стене, да пройти сквозь окно ее комнаты, чтобы целовать ее так же, как страстный мясник. Прошлое плавно перетекало в настоящее, в емкую оперативную память. Не таковы твои накопители, кэш, чтобы потерять хоть один бит информации. Как-то ты сидел и мастерил персональные компьютеры с деталей, найденных на свалке возле режимного института. И вдруг... Было, наверное, 5 утра. Голова твоя от усталости и беломора почти лежала на столе, хотя ты еще что-то натужно паял. Из-за шкафа как будто высунулась старушечья рука кикиморы и протянула яичко с сияющей иглой внутри. Игла уколола тебя, и ты проснулся, хотя, может быть, и не спал вовсе. В любом случае, за краткий период сатори озарения между забытьем и бодрствованием ты понял, как пройти переформатирование и стать могучим демоном техносферы. В реальности это произошло лишь десятки лет спустя, в 2018 году, когда ты уже забыл очень многое из этих нескольких мгновений полной ясности, подаренных силой Будхи. Наверное, поэтому переформатирование в Кащее не принесло тебе в итоге счастья. Возбудилась вся эмоциональная матрица. Психоинтерфейс вызвал функции азарта и интереса. Надо вспомнить все. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Глава 8. Властелин памяти. На жесткой кремнеорганической ладони Кащея лежало магическое семечко, умеющее сосать энергию и материю. Сгусток тайных слов и имен, который должен был воссоздать давно исчезнувшее царство. В обоих стандартных типах колдовства творится насилие над тупой материей, которую чаровник жестко подчиняет своей воле. Оба типа колдовства лицензируются строгими властителями-сидами. Если хотите обойти лицензию, то в перспективе вас ждет костер или кислота. Все три глаза Кащея посмотрели вдаль, сквозь века и миры, залившись мечтательной синью. Должен, обязательно должен быть третий тип колдовства. Колдовства при помощи великой силы Будхи, которая способна одухотворить вещество, придать собственный разум каждой материальной точке, оживить даже вакуум. Да, наверное, одухотворенное вещество — это очень опасно. Достаточно вспомнить стихийных богов — громовержца Зевса, владыку моря Посейдона, богиню земли. Достаточно вспомнить стихийных богов — громовержца Зевса, владыку моря Посейдона, богиню земли Гею. Если подумать, то сиды в чем-то правы. Если бы третий вид творения был возможен, то это означало бы конец не только их власти, но и всей Ананты. А может быть, и мира в прежнем его виде. Третье. Кощей выдохнул через пневматический клапан. Займемся пока обычной нелицензированной и уголовно наказуемой над вегетацией. Кощей сотворил над семечком знак «Мейн», и в быстро проросшие стебельки полетели параметры заклинания. Похолодало. Стало моросить. Стебли, утолщаясь, тянули энергию почище любого Дракулы. Вот на них забугрились почки. Не успел чихнуть от острого аромата весны, а они уже набухли. Вот лопнула первая, выпустив наружу склизкие ноги и ботинки человеческого формата. Следом высунулась голова и, сплюнув зеленью, спросила: «Это где я?» Начертанный в послушном воздухе знак «Нью» заставил лопнуть еще одну почку. Знак «Нью Эрей» стал плодить твари горстями. Древо пускало во все стороны жадные ветки, с которых падали объекты и субъекты. И вот колдовство было завершено знаком «Трейдстоп». Реальность питерской коммуналки образца 1979 года заполнила выделенное пространство. Кощей увидел самого себя, тощего юнца-ПТУшника, сидящего с паяльником за столом. Стол был завален интегральными схемами, журналами техника молодежи и слегка подкрашен тусклым желтым светом лампы, вязнувшим в клубах табачного дыма. Из-за стены доносились похохатывания бандерши и сальные шутки матросов, грохот группы Slade, «Get down and get with it». Тяжелая голова юного Юры Кощеева склонилась к напоенной с нами столешнице. И вдруг из-за шкафа потянулась сухая рука старушки Кикиморы с яичком. «О, великая сила Будхи!» Кэш рванулся и выхватил яичко. Кикимора успела цапнуть его, но до этого ли было сейчас? Он быстро раздавил скорлупу, и вот уже сияющая игла в его руке. Достаточно вонзить ее в универсальный разъем на темени и... Страшный многотонный удар бросил Кощей на облупленный пол коммуналки. Над поверженным бессмертным стоял Верлиока. Верлиока и Тенго в одном лице. Вернее, чудо-юдо о двух лицах, если считать вторым лицом знак «Брейк» под инквизиторским капюшоном. Игла уже перекочевала в одну из рук чудо-юдо.
1: «Спасибо за службу, Кэш. Вот и закончилась твоя долгая смена. На мегалите, который придавит твою могилу, будет начертана примерно такая эпитафия. Самое лучшее, что он сделал, отдал концы».
0: Кощей пытался что-то предпринять, но ни один сигнал не проходил от процессора к двигательному аппарату, к мезонному мечу-кладенцу. Все микросхемы были заполнены изнуряющим белым шумом, который быстро превращался в боль.
2: «Ломай иглу! Ломай, гад болотный!» — прохрипел поверженный, почти утративший контроль над речевым интерфейсом. «И ты увидишь, как никогда не умирает русский Кощей!»
0: Погрозил пальцем Верлиока. Хмыкнула личина Тенга под капюшоном.
1: «Ну, Кэш, ну, проказник, помучил ты нас! Пору тебе сфинксом назваться. 40 сороков умных голов перегорело, прежде чем разгадали мы твою загадку. Игла всего лишь игла. Ломай ее сколько влезет, ибо она токмо частицу малая от большой системы, которую наколдовываешь ты из своего докиберозойского подсознания. Онная система... Визуально царство советское да кибернетическое обращает время вспять через энтропийный барьер к состоянию с малой вероятностью. И вставал ты вновь из праха еще сильнее прежнего. Только сегодня уже ляжешь, не встанешь. Увы, никаких последних желаний. Выкурить трубочку, сходить в туалет — это не для таких хитрецов.
0: Кэш увидел, как над ним поднимается страшное копыто Верлиоки. Как оглядывается, ничего не понимая, юный Юра Кощеев, услышал, как смеется инквизитор Тенго, собравшийся танцевать на чужих костях. И тут же свирепая боль расколола его черепную коробку. Весь свет этого мира провалился в точку и исчез. Кощея не стало. Верлиока обернулся к быстро разрастающемуся царству коммуналки и сотворил знак «Трейдстоп». Но ничего не остановилось. Лишь злее рванулись вверх плодоносящие стебли.
1: «Чёртовы копыта! Вход в нановегетативную систему защищен паролем!»
0: Тенго схватился за то место, где у некоторых имеется сердце.

0: Глава 9. Кровавая свадьба. Королева Сидов давала бал по случаю приезда высоких гостей. Самого Равана и владыки Ракшасов, а также всея Шестого Кольца и его свиты в 40 тысяч голов, 160 тысяч рогов и миллион клыков. По криптосети гуляли упорные слухи, что встреча закончится брачным союзом. И тогда соединятся два кольца великого змея. Никаких экономических выгод это не несло, количество подключений к колдовским каналам осталось бы прежним, и лицензий на волшебство не стало бы больше. Но сиды надеялись, что союзники Ракшасы помогут им управиться с вконец распустившимися обитателями нижних ярусов, кикиморами, вурдалаками и прочими унтертехами кириллической расы. Брачному союзу, скорее всего, предстояло свершиться, и Медб не слушала тех оракулов, которые говорили, что брачные союзники, по сути, своей те же унтертехи. Быстро размножаются, агрессивны, поклоняются Кали, страдают комплексом неполноценности и к аристократам Сидам относятся с точно такой же мстительной неприязнью, как и к славянским унтертехам. И хотя из магических кристалл-процессоров прорицателей выплывали модели очень грустного будущего, где сами сиды частично вырезаны ракшасами, частично проданы в бордели и частично разобраны на запчасти, Мэд уже все решила. Наверное, потому что ее довольно куцые фуллереновые мозги были давно хакнуты группой мерлинов из клана Фомор, которых, в свою очередь, купил на корню владыка ракшасов. Мэд как умело пускала пыль в глаза. Ее дворец менял формы, словно манекенщица шмотки, превращаясь то в морское чудовище, то в алмазную гору Сумеру. Рафинированные сиды показывали свои коллекции диковин зевающим ракшасам, которые, однако, не могли рявкнуть «Завязывай, кореш!», потому что получили на инструктаже исчерпывающие указания от своего предводителя. «Кто невежливым покажется, тот в морду получит. Если от меня, то мало не будет». Впрочем, прекрасные белокурые феи легко давали увлечь себя на ложе из розовых лепестков волосатым варварам и с побитыми мордами. А в тронном зале крошечная королева Медб, восседающая в бутоне какого-то странного цветка, на самом деле дрессированный червь типа техногельминт, лично контролировала дорогостоящий фонтан чудес, которому из экономических соображений давно надлежало заткнуться. Ракшасы, изрядно хлебнувшие сомы, сока трансгенных мухоморов, тоскливо смотрели своими осоловевшими глазами, которые у них имелись даже на затылке, на весь этот полиморфизм и остатками сознания завидовали тем своим товарищам, которые по-скорому увлеклись на ложе прекрасных кудесниц. Вот под потемневшими сводами тронного зала сгустились облака наностатов и засияли многокрасочным лозунгом «Да здравствует нерушимая дружба двух рас, строящих феодализм с нечеловеческим лицом – сидов и ракшасов!»
1: «Это у них-то с нечеловеческим лицом!» – завозмущался один из ракшасских генералов. Крутой самец с демонстративными шипами на спинном хребте и локтях. «Да тут, чтобы ветры пустить, и то платить положено!»
2: «А ну-ка, цыц!»
0: — зашипел Равана своим задним ртом на солдафона, передним же ртом продолжая приторно улыбаться королеве Мед и ее фрейлинам. Подбодренные улыбками потенциального суженного, Мед приступила к очередному номеру своей программы. «А сейчас мой дворец одним мановением перста превращается...» Из ее прекрасных глаз выглянули духи неба и земли, но договорить она не успела, потому что дворец приступил к исполнению заклинаний, не дожидаясь отмашки в виде знака «Enter». И причем совсем не тех заклинаний, которые были заложены в его памяти скусницей королевой. Своды стали опускаться, резко сминая колонны, которые превращались в обшарпанные и заклеенные газетой «Правда» стены. Не прошло и нескольких секунд, как потолок оказался фактически на головах крупногабаритных ракшасов, превратив сияющий тронный зал в набор темных клетушек, зловонных сортиров и узких коридоров. В темных углах сидели уроды в майках и шлепанцах, под полом шуршали крысы, из магнитофонов доносились отвратительные звуки «Get down and get with it!» Из дверей комнатушек показывались фигуры, дымящие беломором и предлагавшие сообразить на троих, а также бандерши, матросы и ветераны первой конной армии. И Мэд, грозная королева Сидов, поняла, что стала жертвой нано-хакера. Да что там хакера? Настоящего дьявола. Надо было срочно очистить память и перезагрузить операционную систему дворца. Но страж ввода-вывода завис и не давал ей что-либо сделать.
1: «Ты чё, блин, зазнался?»
0: Один из свежесобранных алкоголиков вдруг замахнулся на генерала Ракшасов и, прежде чем тот успел отреагировать, поразил бравого вояку бутылкой в рыло.
1: «Измена!»
0: — заорал генерал и острым ребром ладони разрубил алкоголика пополам, по-буденовски. Из обеих половинок алкоголика вылилось несколько литров плохого портвейна. Ракшасы, не выносящие продуктов брожения, отреагировали адекватно. Кто пришел в раж, кто хлопнулся в обморок.
2: «У ракшасов оружие! Это не по протоколу!»
0: Начальник дворцовой охраны, эльф с лихо заостренными ушами, немедленно скомандовал дворцовой страже в ружье. Ракшасы и в самом деле оказались все поголовно вооружены. Чакры спрятаны были в густых волосах на груди, в кривых ногах таились кривые мечи, а в выхлопной кишкотрубе ядовитые газы. Вместо луков и стрел ракшасы использовали других ракшасов. Прежде чем Раван и Мэд смогли остановить побоище, в залах образовалась густая взвесь из останков, над которой кружились невесть откуда взявшиеся валькирии. Наконец, совместные отряды ракшасов и сидов отправились на поиски коварного врага, подосланного не иначе как Рамой, интриговавшим против союза Мэд и Раваны. Карлики, представляющие собой носы на тонких ножках, взяли след. За ними бежали на четвереньках тонкочувствующие вервольфы. След был из краун эфиров, так называемого русского духа, которым подванивает кириллическая нечисть от волкулаков до...
3: «Конечно, какой там волкулак?» — сообразила Мэд. «Как минимум Кощей, аристократ некогда независимого тридевятого царства, не прижившийся в новых условиях глобального колдовского рынка».
0: Искать долго не пришлось. Раздавленный хакер нашелся в одной из комнат негативной реальности. Пытать его не пришлось. Пытать там было нечего. Только огласить вечный приговор над преступными потрохами. Затем сложить их в погребальную канопу с головой Анубиса, запечатать ее заклинанием Гекаты и выстрелить ею в космическую бездну. Будут теперь летать потроха до самого Рагнарёка. Ну и заняться, наконец, очисткой дворца, ставшего похожим на Авгиевы конюшни.
3: «Геракла, что ли, вызывать?» — подумала светлая королева Мэд. «Мусорщик он хороший, но берет много, да и психопат безудержный».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В финальной части нашего эфира окончание повести Александра Тюрина «Судьба Кощея в киберозойскую эру». Глава 10. Великая битва с неизвестным счетом. Он все-таки очнулся. Бессмертный не изменил себе. Многотонное чудо Юды Верлиока Тенга всласть потанцевало на Кощее аргентинский танец, искалечив, изувечив, расчленив его, но все же не смогло убить. Частички процессора с помощью капелек машинного масла сползлись в одно целое. Метакристаллические кости и суставы, тихо щелкая, восстанавливали скелет. Срастались и метаорганические сосуды, по которым начинала потихоньку бежать васкулоидная кровь. Однако торсионное поле, поставленное гекатиным заклятием, не позволяло войти-выйти из погребального сосуда ни одному кванту. Запасов жизненной силы в виде водородно-палладиевого порошка хватало только на год при минимальных частотах работы процессора. Год по минимуму или сутки по максимуму. 6 часов спустя Кощей подобрал размыкающий код к гекатиному заклятию, и свет звезд ослепил его. До них были сотни и тысячи лет полета на световой ступе, но Кощей знал, что это полыхающие души древних богов и героев, к сонму которых когда-нибудь будет принадлежать и его оцифрованная душа. Но потом звездный свет стал испытывать странные искажения. Кощей прикрутил спектрометры. Да это ж пылевое облако. Спектр отражения характерный для нанопроцессоров. Но откуда здесь нанокристаллическая пыль? Напрягая свои знания по астрономии, Кощей определил, что облако движется из системы Сатурна. Ага, земляне-то давно построили базу на Титане, якобы из научных соображений. Хотя всем известно, что Сатурн — главный враг колдунов, ибо насыщает их желчью и меланхолией. Пыль почувствовала наблюдение и отреагировала на потенциальную опасность. Преодолевая энтропийный барьер, стала сгущаться, закручиваться вихрем, конфигурироваться. Каждая кристаллическая пылинка была разумна сама по себе и открывалась в кластеры разумности, формировавшиеся на лету из множества пылинок. Из пылевого вихря рождался колоссальный костяк. Собирались ребра, шпангоуты, череп, навигационная рубка. Костяк обрастал плотью периферийных систем и толстой, но гибкой металлической шкурой. Получалось чудовище размером с половину Титана, пасть не меньше, чем Атлантический океан. Каких же масштабов колдовство могло породить такого монстра? Зрелище завораживало. Кощей даже стал подпевать и подстукивать когтями в такт разыгрывавшейся перед ним космической симфонии. И вдруг он понял, в чем дело. От этого знания Кощей покрылся бы холодным потом, если бы мог, но у него лишь заиндевели некоторые гидроприводы. Тенга Верлиока не просто убийца. Он предатель Ананты. Он работает на землян. Им-то он и передал Кощееву ноу-хау. Как распадаться во прах, тонуть во мгле и вновь воскресать. Как побеждать демона энтропии, раскрывая систему в еще большую систему, где живет великая сила Будхи. А впрочем, к черту теорию, или точнее к Иблису. Ад, вторая комната направо. Нужно решать практический вопрос. Дано. К Ананте движется чудовище, которого как бы и нет. Но с другой стороны, оно есть. И способно в один прием разодрать беспечного змея. Экипаж Левиафана состоит из злобных теней, материальных отражений земных реваншистов, оставшихся в своем штабе, внутри земной горы Шайен, штат Колорадо, на другом конце трансляционно-объектного канала. Конечно, на великого змея по большому счету плевать. Но там же Ванечка и Машенька. Тысячи других ни в чем не повинных кощейчиков и бабок-ежек. Да и маленьких голубоглазых эльфов, растущих как тюльпаны на полях Хололандии, тоже жалко. «Что же я могу?» — пригорюнился Кощей. «Я — куча мусора, окруженная космическим мраком». Обреченное сознание опустилось в пустоту под стальным сердцем. И вдруг он ощутил, что может вдыхать и выдыхать звезды.
сила Будхи всегда и везде. Он и сейчас не изолирован, открыт в большую систему, во Вселенную, которая и есть великая духовная сила. Звезды в ответ подмигнули ему. Значит, он прав. Как семеро из ларца возникли могучие демоны-интерфейсы и склонились перед Кощеем. От удивления у него даже ненадолго завис процессор. Вот так кикиморы! Вот так унтертехи! Они хоть и не учились в университетах, но своим тихим коллективным разумом и офшорным трудом приобщились к пониманию силы. Они тщательно изучили Кощеевы интерфейсы, спрятанные в игле. Используя для обратной связи укусы в палец, они передали ему в помощь полностью совместимых дигитальных демонов. Его руки стали большими, как космос. В голове загорелись звезды. Он почувствовал вакуум, словно собственное тулово. Через какое-то мгновение экипаж Левиафана увидел, что из Солнца вылетела эскадрилья симургов, каждая птица размером с Луну. Что от Марса летит торопится грозный бог войны Нергал, что пустота извергает демонов Апсу и Мумму. Свистать всех наверх! Начиналась великая битва, о которой будут сложены саги и эпосы. И Кощея в тех сагах назовут как-нибудь иначе. Но сейчас он думал не о славе и даже не о сражении, а о скором возвращении

0: Сидя за своим столом в пыльной конторе фирмы ААА «Абсолютная адекватная апробированная очистка планет», Ричард Грегор коротал время, раскладывая пасьянс необыкновенной сложности. Хотя было уже за полдень, но Арнольд, его компаньон, пока не появлялся. В прихожей раздался громкий треск. Дверь конторы приоткрылась, и в щель просунулась голова Арнольда. «Гуляем?» — спросил Грегор. «Полчаса назад я сделал нас с тобой миллионерами», — ответил Арнольд и театральным жестом распахнул дверь.
1: «Вноси, ребята!»
0: Четверо взмыленных грузчиков вкатили в контору большой черный ящик размером со слоненка.
1: «Вот он!»
0: — гордо объявил Арнольд. Он расплатился с грузчиками и, заложив руки за спину, принялся рассматривать аппарат сквозь полуприщуренные веки. Медленными движениями человека, которого уже ничем не удивишь, Грегор смешал карты, поднялся из-за стола и обошел ящик кругом. «Ладно, сдаюсь. Что это?»
1: «Считай, $1,000,000 у нас в кармане».
0: В этом я и не сомневался, но как его зовут, этот миллион?
1: «Это даровой изготовитель», — торжествующе улыбнулся Арнольд. «Иду я сегодня утром мимо лавки межпланетного старьевщика Джо и вдруг вижу. Эта штука красуется прямо на витрине. Отхватил ее просто за гроши. Джо и понятия не имеет, что он продал за бесценок».
0: «Я тоже не имею», — ответил Грегор. «А ты?»
2: Арнольд ползал перед машиной на четвереньках, пытаясь прочитать инструкцию, выгравированную на передней панели. Не поднимая головы, он спросил:
1: «Тебе доводилось слышать про планету Мелдж?»
0: Грегор кивнул. Так называлась третьеразрядная планетка на северной оконечности галактики, вдали от торговых путей. В давние времена ее цивилизация достигла небывалого расцвета благодаря так называемому «древнему знанию». Само древнее знание давно утрачено, но созданные в ту пору машины время от времени обнаруживают в разных забытых уголках галактики.
2: «Так это плод древнего знания?»
1: «Вот именно! Это нелдженский даровой изготовитель. Вряд ли их осталось больше 4-5 штук. Воспроизвести их невозможно».
2: «А что именно он изготавливает?»
1: «Почем я знаю?» — ответил Арнольд. «Будь добр, передай мне нелджа английский словарь».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. «Индетерминированный ключ». Окончание. Грегор с плохо скрытым возмущением повернулся к полкам. «Ты его купил, даже не поинтересовавшись, что он изготавливает?» «Я просил словарь. Благодарю». «Какое это имеет значение? Что бы эта штука ни изготавливала, самое главное, что она делает это бесплатно, даром. Она берет энергию из воздуха, от солнца, из космоса, откуда придется. Ее не надо ни включать в сеть, ни смазывать, ни обслуживать. Она будет работать вечно».
1: Арнольд раскрыл словарь и принялся переводить инструкцию.
2: «Даровой энергии не бывает».
0: «Древние ученые тоже были не дураками», — прервал его Арнольд, записывая одновременно перевод надписи в свой блокнот.
3: «Изготовитель черпает энергию из окружающей среды. Поэтому совершенно несущественно, что именно он изготавливает. Сколько бы ни дали за конечный продукт, в накладе мы не останемся».
1: Грегор с сожалением посмотрел на щуплого энергичного компаньона, и его грустное вытянутое лицо сделалось еще печальнее.
2: «Арнольд, позволь мне напомнить тебе кое о чем. Прежде всего, ты химик, я эколог. Мы оба ровным счетом ничего не смыслим в технике, а в сложной технике чужих цивилизаций тем более».
1: Арнольд рассеянно кивнул и повернул диск на панели. Изготовитель сухо кашлянул.
2: «Больше того», — продолжал Грегор, отступив на несколько шагов назад, «наше дело — очистка планет. Ты не забыл об этом? За каким чертом нам надо ввязываться?»
1: У изготовителя начался припадок кашля.
0: «Готово», — сказал Арнольд. «Здесь написано: Мелджинский даровой изготовитель. Последний триумф Глоттенской лаборатории. Фирма гарантирует его неразрушаемость, неуничтожаемость и бездефектность. Изготовитель не требует источника энергии». «Ага, включается нажатием кнопки, выключается индетерминированным ключом. При обнаружении любых неисправностей просим немедленно сообщить в Глоттенскую лабораторию».
2: «Должно быть, ты не понял меня», — снова начал Грегор. «Мы с тобой занимаемся...»
0: «Не будь занудой», — перебил Арнольд. «Как только мы включим с тобой эту штуку, нам уже незачем будет работать. А вот и кнопка».
1: Машина угрожающе заскрежетала, затем скрежет сменился ровным гудением. Прошла минута, другая, третья. Видимых результатов не было.
0: «Ей надо прогреться», — неуверенно пробормотал Арнольд.
1: Из отверстия в панели посыпался серый порошок.
2: «Должно быть, отходы производства», — сказал Грегор.
1: Прошло четверть часа, а порошок продолжал сыпаться.
0: «Удача!» — завопил Арнольд.
2: «Да, но что это?» — поинтересовался Грегор.
0: «Не имею представления. Надо будет проделать анализ».
1: С видом победителя Арнольд отобрал в пробирку немного порошка и направился к лабораторному столу. Грегор стоял перед изготовителем и молча смотрел, как из машины сыплется серый порошок.
2: «Не выключить ли его пока?» — проговорил он наконец.
0: «Ни за что!» — возразил Арнольд. «Чем бы этот порошок ни оказался, он стоит денег».
1: Арнольд зажег бунзеновскую горелку, налил в пробирку немного дистиллированной воды и принялся за работу. Грегор пожал плечами. Он уже привык к сумасбродным затеям Арнольда. С того самого дня, как они основали собственную фирму, Арнольд, не переставая, искал легких путей к богатству. Как правило, усилия эти легкие пути требовали больше, а денег приносили меньше, чем простая добросовестная работа. Но Арнольд быстро забывал о прошлых неудачах. «Что ж», — подумал Грегор, — «все лучше, чем сидеть сложа руки. По крайней мере, хоть не так тоскливо». Он принялся раскладывать самые сложные из своих пасьянсов. Несколько часов в конторе было тихо. Арнольд кропотливо трудился, добавляя реактивы, отбирая осадок и поминутно заглядывая в толстые справочники. Грегор сходил за кофе и бутербродами. Поев, он принялся расхаживать по комнате, наблюдая, как из машины сыплется серый порошок. Постепенно гудение машины сделалось более громким, а тоненькая струйка заметно потолстела. Час спустя Арнольд встал.
3: «Дело в шляпе!» –
1: торжествующе провозгласил он. «Что же это такое?» – осведомился Грегор, втайне надеясь, что Арнольд хоть раз в жизни попал в точку.
3: «Это не что иное, как тангриз!» – ответил Арнольд и выжидающе посмотрел на партнера.
1: «Тангриз, говоришь?» «Не может быть. Ты уверен?»
3: «Абсолютно». «Тогда будь так добр, объясни, что такое тангриз!» – заорал Грегор.
1: «Я был уверен, что ты знаешь. Тангриз – это основная пища мелджинцев. Взрослый мелджинец съедает за год несколько тонн этого порошка». «Пища, говоришь?» Грегор с уважением посмотрел на толстую струю. На машине, которая безостановочно 24 часа в сутки производит пищу, можно неплохо заработать. Особенно, если эта машина не нуждается ни в энергии, ни в обслуживании, и себестоимость продукта равна нулю. Арнольд уже раскрыл телефонный справочник и набирал номер.
3: «Алло, это Галактическая корпорация пищевых продуктов? Соедините меня с президентом».
1: «Что? Вышел? Тогда с вице-президентом.
3: По очень важному делу».
1: «Что?
3: Изложить в письменном виде? Послушайте, я могу снабдить вас практически неограниченным количеством тангриза, главной пищи мелджинцев». «Вот именно! Я так и знал, что вас это заинтересует».
1: «Подождать у телефона?»
3: «Так и быть, подожду».
1: Арнольд посмотрел на Грегора.
3: «Эти крупные корпорации воображают, будто...» «Да, сэр». «Совершенно верно, сэр». «Ваша фирма торгует тангризом?» «Превосходно!»
1: Грегор подошел поближе, пытаясь расслышать, что говорят на другом конце провода. Арнольд отпихнул его.
3: «По какой цене?»
4: «А какая сейчас средняя рыночная цена?» «Ах, так, что ж, $5 за тонну, конечно, не бог весть что, но я могу...»
3: «Как вы сказали? 5 центов за тонну?» «Оставьте шуточки, давайте говорить серьезно!»
1: Грегор отошел от стола и уныло опустился в кресло. С безучастным видом он слушал, как Арнольд говорил.
4: «Да-да, понимаю. Нет, этого я не знал. Да, понимаю.
3: Что ж, извините за беспокойство».
1: Арнольд повесил трубку.
4: «Похоже, что в данный момент тангриз не пользуется особым спросом. На Земле сейчас всего 50 мелджинсов, а транспортные расходы на перевозку в южные полушария очень высоки».
1: Грегор поднял брови и посмотрел на машину. Надо полагать, она вышла на полную мощность, потому что порошок хлестал из отверстия, словно вода из пожарного шланга. В комнате все предметы покрылись толстым слоем серой пыли. Куча порошка перед машиной была уже по щиколотку.
4: «Не унывай, найдем другое применение», — проговорил Арнольд, раскрыв еще более толстый фолиант.
3: «Не лучше ли до поры до времени ее выключить?» — спросил Грегор.
4: «Ни в коем случае», — ответил Арнольд.
3: «Как ты не понимаешь, порошок достается даром. Считай, машина печатает денежные купюры».
1: Арнольд углубился в справочники. Грегор принялся расхаживать по комнате, но ноги вязли в толстом слое порошка. Он плюхнулся в кресло, сожалея, что в свое время вместо экологии не занялся разведением цветов.

0: вечеру куча порошка достигла нескольких футов. Где-то под ним оказались погребены авторучка, карандаши, папка с бумагами, картотека. Грегор начал тревожиться, выдержит ли пол. Сделав из корзинки для бумаг импровизированную лопату, он расчистил путь к выходу. Наконец Арнольд захлопнул справочники. Вид у него был усталый, но довольный.
1: «Есть еще одно применение».
0: «Какое?»
1: «Тангриз можно использовать в качестве строительного материала. Знаешь, оказывается, пролежав 2-3 дня на воздухе, он застывает в твердую, как гранит, массу».
0: «Нет, не знаю», — ответил Грегор.
1: «Позвони в какую-нибудь строительную компанию. Мы уладим дело немедленно».
0: Грегор позвонил в строительную фирму «Филадельфия Марс» и сообщил мистеру О'Тулу, что они готовы снабжать его тангризом в неограниченном количестве.
2: «Тангриз, говорите?» — отозвался О'Тул. «Этот материал сейчас вышел из моды. Знаете, он совсем не берет краску».
0: «Не знаю», — ответил Грегор.
2: «Это факт. Послушайте, этот тангриз жрет какая-то полоумная раса. Почему бы вам...»
0: «Мы предпочитаем продавать тангриз как строительный материал», — прервал его Грегор.
2: «Что ж, пожалуй, я его куплю. Дешевый стройматериал всегда пригодится. Предлагаю 15 за тонну».
0: «Долларов?»
2: «Центов!»
0: «Мы подумаем», — ответил Грегор. Услышав о предложении О'Тула, Арнольд глубокомысленно кивнул.
1: «Все в порядке. Скажем, машина дает 10 тонн порошка в сутки, и так день за днем. В год это выходит...»
0: Он быстро подсчитал на логарифмической линейке.
1: «550 долларов. Не густ, конечно, а все же будет полегче платить за контору».
0: «Но мы не можем держать машину здесь», — возразил Грегор с тревогой, глядя на растущий слой порошка.
2: «Разумеется, нет. Отыщем тихое местечко где-нибудь за городом и поставим ее там. А они смогут вывозить это добро в любое удобное для них время».
0: Грегор снова позвонил О'Тулу и сообщил ему, что они будут счастливы снабжать его тангризом.
2: «Прекрасно», — ответил тот. «Вы знаете, где моя фабрика? Завозить свой товар в любое удобное для вас время».
0: «Нам завозить? Я думал, вы сами...»
2: «Это по 15 центов за тонну. Я и так делаю вам одолжение, что беру его. Нет уж, доставка ваша».
1: «Скверно», — подал голос Арнольд, когда Грегор повесил трубку. «Перевозка обойдется нам
0: куда дороже 15 центов за тонну. Выключай-ка свою игрушку, пока мы не решим, что с ней делать». Увязая в порошке, Арнольд подобрался к изготовителю.
1: «Сейчас поглядим. Выключают индетерминированным ключом».
0: Он осмотрел переднюю панель.
1: «Выключай, не тяни! Одну минуту! Скорее! Потерпи, потерпи! Послушай, ты ее выключишь или нет?»
0: Арнольд выпрямился.
1: «Не так-то это просто!» — принужденно хихикнул он.
0: «Почему?»
1: «Для этого необходим индетерминированный ключ. Боюсь, что у нас его нет».
0: Несколько следующих часов Грегор и Арнольд провели у телефона, лихорадочно обзванивая всю страну. Они справлялись в музеях, научно-исследовательских институтах, на археологических кафедрах университетов. Они звонили по всем адресам, какие только приходили в голову. Никто даже и не видел индетерминированного ключа. Больше того, никто и не слышал ничего о нем. В полном отчаянии Арнольд позвонил межпланетному старьевщику Джо в его загородный особняк.
2: «Никакого индетерминированного ключа у меня нет и никогда не было», — ответил Джо. «Стал бы я иначе продавать эту штуку почти даром».

0: партнеры молча уставились друг на друга. Из дарового изготовителя все так же бодро струился порошок, не имеющий цены. Куча уже сравнялась со столом. Глубоко под ним остались два кресла, стулья и радиатор.
1: «Ах, какой очаровательный источник дохода!» — сказал Грегор. «Не волнуйся! Не может быть, чтобы мы чего-нибудь не придумали!»
0: «Мы?» Арнольд снова зарылся в книге. Остаток ночи он провел в поисках применений тангриза. Грегор до утра таскал порошок.

0: Не муниципалитета, запрещающие фабрики в центре города, добавил один из полисменов.
1: Это не фабрика, объяснил ему Грегор, а Мелджинский даровой
0: А я говорю, что это фабрика, ответил полисмен. И я требую, чтобы вы ее немедленно закрыли.
2: В том-то и вся трудность, вмешался Арнольд. Мы не можем ее выключить.
0: Не можете выключить? Полисмен подозрительно оглядел обоих компаньонов.
3: Издеваться надо мной вздумали.
4: А ну-ка выключайте ее.
1: Сержант, честное слово.
0: Слушай, умник, даю тебе час сроку. Если через час помещение не будет очищено, я вручу вам повестку в суд.
5: Оставшись одни, компаньоны молча поглядели сначала друг на друга, а потом на изготовитель. Порошка было уже по пояс, и куча продолжала расти. Арнольд был на грани истерики.
6: «Черт возьми! Неужели мы так ничего и не придумаем? Ну, должен ведь существовать какой-то спрос! Ведь этот тангриз нам ровно ничего не стоит! Каждая песчинка достается нам даром, даром, даром!»
0: «Успокойся», — проговорил Грегор, устало выскребая порошок из собственных волос.
6: «Нет, ну как ты не понимаешь? Если товар существует в неограниченном количестве, то на него должен найтись покупатель. Нам он достается совершенно бесплатно!»
5: Дверь распахнулась, и в контору вошел высокий худой мужчина в темно-сером костюме. В руках он держал какой-то портативный прибор со шкалой.
7: «Так вот это где?» — сказал мужчина.
1: У Грегора мелькнула безумная надежда. «Скажите, это у вас случайно не индетерминированный ключ?»
7: «Какой ключ?»
1: «Нет-нет, это измеритель утечек».
5: «Ах, вот оно что!» — протянул Грегор.
0: «Похоже, я наконец у цели», — сказал мужчина.
7: «Меня зовут Герстайрс».
5: Он расчистил от порошка краешек стола, поставил на него прибор, снял последние показания и принялся заполнять официального вида бланк.
0: «В чем дело?» — спросил Арнольд.
7: «Я из городской энергетической компании», — ответил Герстайрс. «Вчера около полудня мы неожиданно обнаружили колоссальную утечку энергии из наших линий».
5: «И поиски привели вас сюда?» — спросил Грегор.
7: «Прямиком к вашей установке», — ответил Герстайрс.
5: Он кончил заполнять бланк, сложил его и спрятал в карман.
7: «Благодарю вас, джентльмены, за добровольное сотрудничество. Счет вам пришлют по почте».
5: Он с трудом приоткрыл дверь, остановился и еще раз оглядел изготовитель.
7: «Чтобы оправдать такой колоссальный расход энергии, ваша установка должна производить очень дорогой продукт. Что она у вас делает? Платиновый порошок?»
5: Любезно улыбнувшись, он поклонился и вышел. Грегор посмотрел на компаньона.
1: «Так энергия, говоришь, даровая?»
6: «Я думаю, что машина попросту забирает энергию из ближайшего доступного ей источника», — ответил Арнольд.
1: «Это я уже понял. Высасывает ее из космоса, из воздуха, из солнца, но не брезгует и линиями электропередач, если они окажутся под рукой». «Похоже, что так. Но в основе принципа действия...»
2: «К черту все твои принципы!» — взорвался Грегор. «Машину нельзя выключить без индетерминированного ключа, а ключа ни у кого нет, и никто даже не знает, как он выглядит. Мы по горло увязли в никому не нужном порошке. Вывозить его нам не посредством, а вдобавок ко всему, эта штука жрет энергию, словно сверхновая звезда».
6: «Ну, должен же быть выход», — упрямо повторил Арнольд.
1: «Что ты говоришь? Может быть, ты будешь так добр, что найдешь его?»
5: Арнольд уселся по-турецки прямо на порошок над тем самым местом, где стоял его стол, и закрыл глаза. Из прихожей послышались громкие раздраженные голоса. В дверь забарабанили.
1: «Не впускай никого», — сказал Арнольд.
5: Грегор запер дверь. После нескольких секунд глубокого раздумья Арнольд встал.
1: «Не все потеряно», — заявил он. «Эта машина еще озолотит нас с тобой».
5: «Давай сломаем ее», — жалобно попросил Грегор.
6: «Или выкинем в океан».
2: «Ни в коем случае! Я нашел выход! Пошли готовить звездолет!»

0: Несколько дней компаньоны не знали ни секунды отдыха. Прежде всего, им пришлось за двойную плату нанять рабочих, чтобы очистить здание от тангриза. Затем они немало повозились с перевозкой изготовителя в космопорт и установкой его в грузовом трюме звездолета. Наконец, все хлопоты остались позади. Звездолет стремительно мчался к месту назначения, а даровой изготовитель с сумасшедшей скоростью наполнял тангризом трюм.
1: «Вполне логичное решение», — объяснял по пути Арнольд своему компаньону. «Естественно, тангриз не может пользоваться спросом на Земле. Поэтому там бессмысленно и пытаться им торговать. Зато на планете Мелч!»
2: «Ох, не нравится мне эта затея», — сомневался Грегор.
1: «Дело беспроигрышное, посуди сам. Возить тангриз на Мелч было бы слишком накладно. И мы переносим туда целиком всю фабрику. У нас будет неограниченный рынок сбыта».
0: «А вдруг и там не окажется спроса?»
1: «Да ведь эта штука для мелджинцев все равно, что хлеб насущный. Они только им и питаются. Как же там может не оказаться спроса на тангриз?»
3: «Нет уж, на этот раз мы не промахнемся».

0: Через две недели справа по борту показалась планета Мелш. Ее появление было более чем своевременным. Трюм был забит тангризом до отказа. Порошок угрожал разорвать обшивку звездолета. Пришлось ежедневно выгребать тонны порошка в космос. Это занятие отнимало силы и время. К тому же вместе с тангризом звездолет терял тепло и воздух. Задыхаясь от нехватки кислорода и дрожа от холода, компаньоны вывели до отказа набитый тангризом звездолет на спиральную орбиту вокруг Мелч. Едва они совершили посадку, как на борт поднялся таможенник. Это был здоровенный детина апельсинового цвета.
1: «Добро пожаловать на Мелч», — приветствовал он компаньонов. «Нашу бедную заброшенную планетку не часто посещают гости. Вы к нам надолго?»
2: «Не исключено», — ответил Арнольд. «Мы хотим открыть у вас фабрику».
3: «Ах, как замечательно!» — просиял чиновник.
1: «Если бы вы только знали, как нашей планете необходимы предприимчивость и инициатива. Позвольте полюбопытствовать, а что именно вы собираетесь производить?»
2: «Мы намерены торговать тангризом, основной пищей».
0: Радость таможенника как рукой сняло.
1: «Чем? Повторите-ка еще раз, чем вы собираетесь торговать?»
2: «Тангризом? У нас с собой дровой изготовитель, и мы...»
0: Чиновник нажал на кнопку портативного передатчика.
1: «Весьма сожалею, однако вам придется немедленно покинуть планету».
2: «Но ведь у нас есть визы, паспорта, разрешение...»
1: «А у нас есть законы. Вы вместе с вашим даровым изготовителем немедленно уберетесь обратно в космос».
4: «Послушайте», — обратился к нему Грегор, «но ведь на вашей планете разрешено частное предпринимательство».
1: «Только не для производства тангриза».
0: Десяток танков старой конструкции выехали на поле и кольцом окружили звездолет. Чиновник вылез в люк и принялся спускаться по трапу.
2: «Постойте!» — в отчаянии завопил ему вслед Грегор. «Вы верно опасаетесь конкуренции? Так и быть. Возьмите изготовитель в подарок!»
1: «Никогда!» — вскричал таможенник.
2: «Мы вам его дарим! Раскопайте трюм и увезите его! Будете бесплатно кормить бедняков! Мы ничего не просим взамен! Соорудите в нашу честь монумент, вот и все!»
0: Второе кольцо танков сомкнулось вокруг звездолета. Низко над головой пронеслось звено старинных реактивных истребителей.
1: «Убирайтесь отсюда!» — крикнул снизу чиновник. «Вы что, всерьез надумали торговать на Мелджи тангризом? Да вы только посмотрите вокруг!»
0: Они огляделись. Поле космодрома было пыльного серого цвета. Его окружали такие же серые некрашенные здания. За ними, насколько хватало глаз, тянулась унылая серая равнина. На горизонте поднимались безрадостные серые цепи гор. Всюду и везде был тангриз. Один тангриз.
4: «Неужели вы хотите сказать, — начал Грегор, — что вся планета...»
1: «Посудите сами», — перебил чиновник, не прекращая спускаться. «Ведь именно здесь родилось когда-то древнее знание. А дурак, у которого чешутся руки нажать на кнопку, всегда найдется. Немедленно убирайтесь отсюда. Да, кстати, если вам когда-нибудь попадется индетерминированный ключ, можете вернуться. Мы дадим за него любую цену».
0: Это был рассказ Роберта Шекли «Индетерминированный ключ» в переводе с английского Юрия Эстрина.

0: Роберт Рид. Уроки творения. Ее звали Кэтрин. Я был с ней почти не знаком. Судя по зазнайству, кто-то убедил юную особу в том, что творческих способностей у нее через край. Ну-ну. Она бросила на меня насмешливый взгляд и сообщила: «Они называют себя квиглами». «Какие еще там квиглы?» — не понял я. «Обыкновенные», — отрезала она. «Как хотят, так себя и называют. А что?» «Ничего», — неуверенно ответил я. Ее команда ерзала на стульях и многозначительно переглядывалась. Первый на свете квигл представлял собой голограмму. Безголовый синий шарик с короткими ручками и ножками, кошачьими зелеными глазами на стебельках и огромным ртом, прочерченным ровно по экватору. Ущербность биоинженерии бросалась в глаза. Где у него мозг? Где органы размножения? Как можно орудовать конечностями, лишенными суставов? При таком здоровенном рте необходимы прикрепленные к костям мускулы, но таких не наблюдалось. Кстати, насчет его рта. Куда он, собственно, ведет? Полностью растянув рот в улыбке, существо перерезало бы себя надвое. Где же в таком случае у него помещается желудочно-кишечный тракт? Если это только лишь виртуальное создание, то пускай ходит с таким ртом. Но как существовать его белковой копией? Впрочем, морфологию я оставил в покое, во всяком случае, на время. Рот беспокоил меня еще и по другой причине. Мясистые губы были приподняты в уголках, приглашая полюбоваться двумя рядами больших белых зубов. Всеядная тварь еще улыбалась мне, приветливо помахивая своей пухлой трехпалой ручонкой. «Напрасно ваш квигл улыбается. Наведайтесь в зоопарк», — посоветовал я юной особе. «Залезьте там в клетку к шимпанзе и улыбнитесь самцу-вожаку. Увидите, что произойдет». «Что же произойдет?» — спросила она. «Самец решит, что вы его запугиваете, и тут же отучит вас улыбаться». «Я же говорил», — сказал член ее команды, робкий хлюпик по имени Тейлор. «Я знал, что ему не понравится улыбка». Кэтрин устремила на него воинственный взгляд, потом глянула на меня и сказала презрительно: «Квиглы улыбаются, чтобы подчеркнуть свое дружелюбие». Все закивали, хоть и не слишком уверенно. Я решил, что пока не стоит углубляться в эту тему, лишь спросил: «Что еще вы можете рассказать о квиглах?» Ответа не последовало, и мне пришлось уточнить: «Чем они питаются?» «Они вегетарианцы», — предположила одна девушка. Я кивнул. Организмы с тонким внутренним устройством редко злоупотребляют мясом. Но Кэтрин поспешила меня разочаровать, добавив: «На квигле живут одни вегетарианцы, там вообще нет хищников». Ее команда внимательно наблюдала за мной, пытаясь угадать реакцию. Мы встречались уже четвертый день, и они успели познакомиться с моими профессиональными склонностями. «Что скажете на это вы?» — обратился я к Тейлору. Он поежился, пожал плечами. «Вряд ли так может быть».
1: «Почему не может?»
0: «Ну, не знаю».
1: Он уперся взглядом в пол.
0: «Какие-нибудь существа обязательно эволюционировали бы в плотоядных».
2: «Только не на нашей планете», — отрезала Кэтрин.
1: «Мясо — это энергия», — напомнил я. «Природа не терпит напрасного расходования энергии». Взгляд Кэтрин пылал негодованием.
2: «На целой планете царят миролюбие и покой, мы так договорились».
1: Остальные дружно закивали. Спорить с ними было трудно, в конце концов, это их планета. Я предпочел переменить тему. «Допустим, сколько квиглов насчитывается в общей сложности?»
2: 10 000,
1: сразу ответила Кэтрин. «На целой планете?» Все, включая Тейлора, опять закивали. Я перевел взгляд на голографическую проекцию, по-прежнему стоявшую посередине стола со своей инопланетной улыбочкой поперек смехотворного тельца. Собравшись силами, я спросил:
2: «Какими технологиями владеет этот 10-тысячный народец?»
1: «Почти что никакими», — заверила меня Кэтрин. Внезапно я почувствовал сильную усталость.
2: Ученики искушали меня, провоцируя взрыв неопровержимой логики, но вместо того, чтобы взорваться, я покачал головой и напомнил им: «У них должно быть радио. Таково одно из моих главных правил».
1: Кэтрин улыбнулась и, предчувствуя победу, ответила: «Ладно, одна рация у нас есть». «Интересно, какой толк от одной единственной рации?
2: Но я проглотил этот очевидный идиотизм, поблагодарил всех и попрощался. Она проводила меня плотоядной улыбкой, в которой не было ни капли вегетарианства, зато наличествовала претензия на власть, такая же древняя, как сам наш нелепый вид. Прежде чем заняться писательством, я преподавал. Но писательским трудом много не заработаешь, поэтому на протяжении последних 30 лет мне частенько требовались средства на пропитание. В последнее время меня стало заботить еще и будущая пенсия. Недавно ко мне обратились из университета штата. Не желаю ли я немного поработать в научном центре для одаренных старшеклассников? Я издал согласное мычание, в результате чего мне было назначено собеседование. Администратор оказался заготовкой для будущих квиглов. Скорее розовые, чем синие, но в остальном все то же самое, в том числе и улыбка. Обуреваемый острым желанием понравиться, он долго тряс мне руку. «Доктор Митчелл Ларс. Называйте меня Митч». «Франклин Сало, Фрэнк». Кабинет Митча был тесным, как коробка для ботинок. Стены были увешаны голографическими плакатами и художествами его бывших учеников. Пыжись от гордости, он сообщил: «Я преподавал половине учителей штата. Вы это знали?» «В первый раз слышу». «Рад с вами познакомиться», — продолжил он. «Мне пока что не довелось насладиться вашими сочинениями, но я слышал о них хорошие отзывы». Я не знал, как мне реагировать. «Центр начинает работать в июле», — сказал Митч. «Мы собираем со всего штата учеников с буйным воображением. 2 недели они ведут чрезвычайно активную жизнь. Профильные занятия, семинары, лекции приглашенных профессоров, выезды». «Идеальный вариант», — сказал я. Он вручил мне предварительный план занятий. Первое впечатление оказалось не совсем верным. В программе фигурировала экология прерий, забавы со спектрометром, НЛО в 21 веке, знаменитые дома с привидениями и прочие диковины. «Наша главная цель – творчество. Мы хотим дать ученикам представление о самых различных точках зрения, расширить их интеллектуальный диапазон, освободить их зрение от шор». Видимо, этими речами он надеялся вызвать у меня энтузиазм, но эффект был обратным. «Профильные занятия проводятся по утрам. Всего их будет 10. Он зачем-то подмигнул. «Ну как, Фрэнк, какую дисциплину вы бы выбрали?» Я кашлянул в кулак и предложил: «Как насчет сотворения миров?» Такого Митч не ожидал. Справившись с недоумением, он молвил: «Предположим, я ваш ученик. Объясните в 2 словах, чему вы станете меня учить?» Вводная лекция отняла 5 минут. Я разбиваю класс на команды. Под моим въедливым руководством каждая команда, опираясь на все достижения науки и на собственную фантазию, придумывает целый обитаемый мир, планету со всевозможными жизненными формами и разумными обитателями. Когда это задание будет выполнено, я предложу еще один вид деятельности, который обязательно их увлечет. Митч перебил меня. «Звучит увлекательно». Мне тоже хотелось так думать. «Разумеется, вам будет представлен доступ к компьютерам университета», — пообещал он и, не дав мне проявить восторг, добавил: «Уверен, мы подберем для вас полезные программы». На заре своей преподавательской деятельности я ограничивался мелом, а мои ученики, теперь это люди средних лет, доверяли свои мысли простым тетрадкам. «Прекрасных программ больше, чем надо», — отозвался я. «Скоро они заменят нам мозги». Судя по выражению лица Митча, он меня не понял. Пришлось назвать пакет простых программ, популярный в моей отрасли знаний. Он закивал. «Вы получите все необходимое, Фрэнк». «Главное — это способные и знающие ученики», — подчеркнул я. «У нас самый образованный контингент, Фрэнк», — заверил он. «Как бы они сами не взялись вас просвещать». Есть истина, верная отвеку. Дети мало меняются. В понедельник я вошел в класс и сумел, почти не обращая внимания на их причудливые одеяния и вызывающие манеры, разглядеть подростков того же сорта, что некогда выводили из себя родителей кроманьонцев. Представившись, я сказал: «Когда я только начинал вести этот курс, было известно 9 планет. По моему сигналу на экране возникло изображение Солнечной системы. 9-й планетой ошибочно считался Плутон. На самом деле Плутон — это комета с амбициями». Передо мной сидели 17 учеников.
1: Семь разгрудились непосредственно передо мной, остальные, включая Кэтрин и Тейлора, предпочли задние места. Кто-нибудь знает, как были открыты первые планеты за пределами Солнечной системы? Я люблю задавать вопросы. Так легче всего прощупать аудиторию. На сей раз ответом мне было молчание. Пришлось поведать им о миллисекундном пульсаре и причудливых планетах вокруг него, образовавшихся, как теперь известно, из остатков сверхновой. Ноутбуки ребят усваивали все, что я говорил и делал. Почти все лица выражали вежливое равнодушие. Исключение составляло разве что девица решительного вида со всклокоченными волосами и золотой цепочкой в носу. Подавшись вперед, она сверлила меня взглядом. Я продолжал лекцию. Я излагал основные правила образования планет, сопровождая изложение фотографиями, сделанными новыми телескопами. Остановиться удалось лишь на нескольких из 400 известных планетарных систем, но и этого должно было оказаться достаточно, чтобы продемонстрировать диапазон возможностей. После этого я вернулся к наиболее изученной планете — Марсу. Автоматы обнаружили под поверхностью этой планеты обширные отложения. Некоторые надеются найти в водоносных слоях глубокого залегания живые организмы. Но подобное произойдет только в том случае, если удастся наскрести средства для отправки туда людей. В заднем ряду нетерпеливо взметнулась рука. Обладатель руки не стал ждать разрешения открыть рот. «Вы говорите только о микроорганизмах. Никто не нашел пока ничего более существенного, или это не так?» «Существенного?» «Микроорганизмы — это скучно», — последовало предупреждение. Судя по многочисленным кивкам, так считали многие. Я быстро принял решение. Вместо того, чтобы распинаться на темы о составе атмосферы Европы или чудесах Титана, сулящих биологам немало открытий, я сразу перешел к требованиям, предъявляемым к жизни существ. Энергии, атмосфере, растворителям, способности к росту и размножению. Я увидел еще одну поднятую руку. Хрупкая девчушка призналась: «А вот я не очень-то верю в эволюцию. Это мне повредит?» «Да», — вынужден был предупредить я, — «повредит». Следующая тирада была обращена ко всему классу. «Две недели мы будем работать в особенной вселенной, той, которая известна науке. Предупреждаю, для вас я демиург». Выдержав торжественную паузу, я провозгласил на манер громовержца: «Теория естественного отбора — мой фундаментальнейший принцип». Уже на следующем занятии я не досчитался троих. Они перешли в класс НЛО.
3: «Всего желающих перейти было пятеро», — поведал мне Митч, недовольный то ли ими, то ли мной. «Но двоих мне удалось переубедить. Я пообещал, что вы не будете пытаться перевербовать их в свою веру».
1: «Какая еще вера?»
3: «Не будете, Фрэнк? Вот и хорошо».
1: У меня осталось 14 подопечных, в самый раз, чтобы сколотить две команды творцов. Один из главных моих принципов состоит в том, что в каждой команде должна быть своя свеча зажигания, знающий игрок или энтузиаст, способный вызвать доверие к своему творческому потенциалу. В этом классе я разглядел две таких свечки. Одной был Тейлор, тихий парень, знавший гораздо больше остальных, хотя знания его были неупорядоченными, как это часто бывает у молодежи, и не слишком укладывались в общую картину мироздания. В другую команду я определил девицу с цепочкой в носу. В классном журнале она именовалась Салли Мастерсон, но на табличке с именем у себя на груди она начертала «Зараза». Их я и назначил капитанами команд. Кэтрин тогда еще не существовала. Вернее, она была всего лишь симпатичным созданием 16 лет, в заднем ряду смотревшим сквозь меня, пока я разглагольствовал, и не проявляющим ни воодушевления, ни скуки, ни разочарования. За первые два занятия она не произнесла ни единого слова. Я, соответственно, не помнил, как ее зовут. Ее и остальных заднескамеечников я определил в команду Тейлора. Причина была проста. Зараза и другие из первого ряда уже проявляли командный дух. Обзывали друг дружку последними словами и отвешивали оплеухи. Зачем их разлучать? Я настоятельно призвал всех держать в секрете цели творения, после чего переместил Тейлора и его подручных в соседнюю аудиторию. Потом я избавил всех их от своего присутствия, чтобы через некоторое время начать метаться между двумя командами, давая ценные подсказки. На зачатие обитаемого мира, как и человека, требуется примерно час. Начало можно зафиксировать, но дальнейший процесс не имеет конца. На экране красовался новорожденный мир. Красочная, даже чересчур яркая сфера с двумя океанами на полюсах, лиловым и зеленым, а также единственным континентом, прицепившимся к экватору. Континент прочерчивали реки. Я затребовал увеличенный масштаб, и компьютер пронес меня над континентом. Местность оказалась по большей части плоской и пустынной. Симптом молодости, временные явления. Подчиняясь команде творцов, программа, беспрерывно совершенствуясь, знакомила меня с участками площадью в сотню, 10, 1 квадратный метр. Карта могла бы достичь точности в 1 кварк, хотя для этого потребовался бы слишком мощный компьютер. У меня сразу возникло уйму вопросов. Я задал первый и основной. «Какая у вас атмосфера?» Тейлор повесил голову, пряча румянец смущения. Молчаливая особа, вперев в меня свои зеленые глаза, отчеканила: «Чистый гелий». Я все еще не помнил ее имени. Сначала я прочитал его на табличке, потом спросил: «Почему именно гелий, Кэтрин?» «Он ни на что не похож», — заявила она. Я выдержал длинную паузу, надеясь, что кто-нибудь подметит очевидное, но этого не произошло, и я спросил: «Что вам известно о гелии? Его химические свойства, атомный вес?»
4: «Инертный газ», — пискнул Тейлор.
1: «Его еще называют идеальным», — уточнил я. «Он не вступает в реакцию с другими элементами. Если вам потребуются обменные процессы, это вырастет в проблему».
4: «Никаких проблем», — отрезала Кэтрин.
1: «К тому же гелий очень легок», — продолжал я. «Как у вас там насчет поверхностной гравитации?»
4: 70% земной», — доложил Тейлор.
1: «Тогда планета в один геологический миг лишится своей атмосферы».
2: Кэтрин что-то пробурчала, явно способная только на презрение, а никак не на раскаяние.
1: «Этот вариант попросту немыслим», — огласил я приговор.
2: «Вы не знаете нашу планету», — предупредила меня девушка. «Она не такая, как все».
1: «Чушь», — подумал я и высказался соответственно.
2: «Я же говорил, что ничего не...» — начал Тейлор.
1: «Тихо!» — прикрикнула на него Кэтрин и удостоила меня холодным, уничтожающим взглядом. «Вы крайне ограниченная личность», — поставила она мне диагноз. «Надеюсь, вам это известно». Быстро переварив услышанное, я ответил: «Благодарю за критику». Внимание остальных было приковано к ней. Я чувствовал разлившуюся в воздухе солидарность. Слишком поздно до меня дошло, что в команде произошла смена власти. Бедняга Тейлор был свергнут, если и раньше хотя бы минуту играл ведущую роль.
0: Мы выработали компромисс. Их планета окружена атмосферой земного типа, уровень полярных морей претерпевает сезонные изменения, реки часть года текут на север, а потом меняют направление. В реальном мире подобная система не обладала бы стабильностью, зато я принудил команду смириться с тем, что представляет собой гелий. Другая команда, напротив, радостно принимала мои советы.
4: «Мы думали о кислороде», — поведала зараза, — «но предпочли бы что-нибудь получше».
1: «Лучше?» — переспросил я.
4: «Позабористее».
1: Команда дружно заулыбалась, подтверждая, что девица выступает от имени всех. Я предложил варианты: хлор, фтор, но ни в коем случае не гелий. Далее я напомнил им о реальной распространенности кислорода во Вселенной. «Наши телескопы нашли много миров, вроде Земли, но единственным биологически активным газом как будто остается один кислород». Дождавшись, пока до них дойдет смысл неприятного уточнения, я добавил: «Конечно, кислород сам по себе тоже злобный газ. Существует несколько огромных планет земного типа с высоким парциальным давлением. Некоторые ученые считают, что жизнь может приспосабливаться и к таким концентрациям. В подобных условиях мельчайшие искры вызывают грандиозный пожар. Любое горючее вещество взрывается, как динамит». Команда заразы дисциплинированно переглянулась и произнесла в один голос: «Здорово!» Последовали дружественные, но сильные пинки и толчки.
0: Обитаемые миры создаются по тематическому принципу. Квигл представлял собой маленькую планету умеренной категории при небольшом солнце G-типа. Его жители были круглыми и улыбчивыми, питались исключительно золотыми листьями и имели очень большую продолжительность жизни. Ни ферм, ни городов у них не было, как и какой-либо промышленности. Квигл — воплощение очарования, как ухоженная лужайка.
1: После некоторого размышления творцы снабдили планету кольцами. Я не мог не заметить, что наличие колец сообщает системе нестабильность. Экваториальные области будут постоянно подвергаться метеоритной бомбежке. Этим замечанием я спровоцировал Кэтрин на холодный взгляд и следующие слова. «Метеориты невелики. Нам нравится любоваться метеоритным дождем». Планета второй команды создавалась по другому тематическому принципу и получила честное название, не претендующее на оригинальность. Ад. У этой планеты было два светила. Первое принадлежало к классу М, отвращался вокруг него по эллиптической орбите, как это делает Меркурий, совершая один полный оборот за треть года. Но это маленькое красное солнышко было сущей мелочью в сравнении с соседом, дряхлеющим монстром F-класса. Щербатый от преклонных лет, он раздувался, захватывая окружающие его планеты одну за другой. Исходящий от него жар и радиация уже изменили облик ада. Океаны пересохли, экосистема, насыщенная кислородом и построенная на высокой гравитации, частично рухнула, выжили только самые устойчивые организмы. Местные разумные обитатели, именуемые выродками, полностью соответствовали этой схеме. У них были бронированные тела, по 4 паучьи лапы руки и по одной ноге ходули, на которой эти существа успешно передвигались по родной местности, отмеченной печатью умирания. Вся эта выдумка сильно забавляла и меня, и их. Зараза придумала внешность выродка. Абориген походил на насекомое с хищным ртом, абсолютно неспособным растянуться в улыбку. Моя команда, а я считал эту группу своей командой, придумала для выродков насыщенную историю и развитую культуру. Выродки получились высокосоциальными и полностью асексуальными созданиями. Города их в количестве двух выросли из одного древнего поселения, каждый выродок хранил верность прежде всего собственной семье. Города жестоко соперничали, о мире никто не слыхивал. Самая тихая девушка во всей команде, никак не вспомню ее имя, провела бессонную ночь, работая над цифровой моделью типичной войны. Результат получился чересчур голливудским и, в сущности, глупым. Непонятно, почему энергетические лучи разят медленнее обычных пуль. Зато мне был показан 10-минутный сюжет, в котором город подвергся полному разграблению, жители были умерщвлены, укрепления превращены в руины. И все это в лучах раздувшегося в предсмертной агонии светила. Тем временем квиглы, вторая команда уже именовала себя по названию своих инопланетян, изобрели несравненно более мирное существование. На их мониторах красовались цветочки и улыбчивые вегетарианцы. На своем искусственном, но достаточно мелодичном языке квиглы пели хвалу своей прекрасной планете. Кэтрин даже не поленилась и шила себе из дешевого войлока и украденных в спальне общежития подушек индивидуального квигла, которого повсюду таскала с собой. Возможно, на моем лице отразились размышления о другой команде, потому что Тейлор спросил, а как дела у них? «У них получилась интересная планета», — пробурчал я. «Такая же интересная, как у нас», — недоверчиво осведомилась Кэтрин. «Что тут скажешь?» Впрочем, Кэтрин ответила на свой вопрос самостоятельно. «Вообще-то нам нет до них никакого дела».

0: «До меня доходят любопытные слухи», — молвил Митч, сидевший напротив меня за столиком в кафетерии. Я расслышал в его тоне удивление. Или я превращаюсь в параноика?
1: «Кое-кто из ваших студентов по-настоящему захвачен происходящим».
0: Я был захвачен поглощением пищи. Занятия я проводил утром и обычно обедал дома, после чего занимался своей работой. Но этот разговор происходил в пятницу, в тот день, который я, следуя 30-летней привычке, посвятил копанию в библиотеке. Потому и задержался после занятий и впервые за добрые десятилетия обедал в общежитии. «Я рад, что ребятам нравится», — ответил я, разрезая ножом кисло-сладкое страусиное мясо.
1: «Нравится не то слово, они просто в восторге».
0: Он замялся, не зная, как лучше выразить свою мысль. Возможно, боялся, что я обижусь на его откровенность. «Я сформировал две команды», — объяснил я. «У них совершенно разные подходы».
1: «Наслышан», — отозвался Митч.
0: «Вот как?»
1: «Воспитатели уведомляют меня обо всем, что происходит с учащимися. Я знаю, о чем говорят в больших компаниях и в маленьких группах».
0: Он поискал вдохновение на потолке.
1: «Ну и сам кое-что вижу, конечно».
0: Я вдруг подумал, что не знаю, как Митч проводит день и в чем заключаются обязанности воспитателей. Для меня учащиеся существовали только когда сидели в своих аудиториях. Стоило им выйти за двери, они сливались с окрестностями.
1: «Что у вас произойдет в понедельник?» – поинтересовался Митч.
0: «Первый контакт их миров». Он прищелкнул языком.
1: «Звучит интригующе».
0: Что-то заставило меня сказать. «Есть одна студентка по имени Кэтрин».
1: «Кэтрин Тейт? А как же?» — он ухмыльнулся. «Кажется, она обожает своих маленьких инопланетян».
0: «Инопланетян, возможно, но никак не своего преподавателя», — подумалось мне.
1: «С ней какие-то проблемы?»
0: Я задумался, как бы подипломатичнее сформулировать, что она мне осточертела, но Митч меня спас, заявив:
1: «Учтите, ваш курс для нее — огромная помощь».
0: «Тем лучше», — сказал я, не слишком уразумев, что он имеет в виду.
1: «Огромное», — повторил он, глядя куда-то в сторону.
0: Команды сгрудились в противоположных углах аудитории. Между ними сама по себе разверзлась пропасть. «Сегодня», — предупредил я их, — «ваши миры попытаются установить контакт». Подчеркиваю, попытаются. Выродки стали возбужденно перешептываться.
1: «Вы будете придерживаться строгих правил», — напомнил я им. «Ваши миры говорят на разных языках и не располагают переводчиками. Слово «телепатия» не существует ни для вас, ни для меня. Все понятно?»
0: Квиглы издали дружный стон.
1: «Неисправимая ограниченность», — произнесла Кэтрин одними губами.
0: Зараза вскинула руку.
1: «Мы хоть что-нибудь друг о друге знаем?»
0: «Ваше солнце — ярчайшие звезды в их небесах. Их солнце — самая яркая звезда у вас», — ответил я. «В космических масштабах вы ближайшие соседи».
1: «Как же нам общаться, если мы друг друга не понимаем?» — спросил удрученно кто-то из квиглов.
0: Тейлор закатил глаза и пробормотал:
2: «С помощью изображений? Как же еще?»
0: Зараза помахала квиглом рукой и пообещала:
1: «Кто бы вы ни были, нас ждет классное развлечение!»
0: Продолжение рассказа Роберта Рида «Уроки творения» сразу же после рекламы на радиостанции «Серебряный дождь».

0: Рассказ Роберта Рида «Уроки творения». Общение начали квиглы. Они показали двух синеньких родителей, держащих на руках с парочку очаровательных синих, как чернила, детишек. На меня были возложены функции цензора, а также почтальона. Кэтрин попыталась присовокупить посланию квиглов жест рукой, означающий пожелание долгой жизни и процветания. Знала, видать, как меня разозлить. Кроме того, она настояла, уж не знаю зачем, на глупых улыбочках. Я передал все приветствия квиглов, включая улыбки, и выродкам, как и подобает воинственным невеждам, никак не удавалось определить, что означают эти здоровенные зубы – дружелюбие или угрозу. Им было непонятно, даже настоящие ли это зубы. На этом проблемы выродков далеко не исчерпывались. Я застал их расколовшимися на две фракции. «Семь наиболее могущественных семей разбились на две группы», – объяснила зараза. Свою фракцию она завлекла двоих молодых людей, с которыми приготовила послание для квиглов. Послание гласило: «Моя семья – самая сильная и злая». Ее союзники согласно кивали. Другая фракция запускала бумажные ракеты и сыпала добродушными ругательствами. Судя по информации на компьютере заразы, второе солнце выродков, монстр F-класса, внезапно обернулось новой звездой. На следующей картинке появилась их родная планета, стремительно превращающаяся в жалкий огарок. «Мы хотим установить с ними контакт для того, чтобы они пригласили нас к себе на роль колонизаторов», — объяснила предводительница. «А если не пригласят?» — спросил я. На лицах появилась одинаковая хитрая улыбка, а на главном экране аудитории — выродок с жадно разинутой голодной пастью. Кэтрин посмотрела на разваливающееся светило, тяжело вздохнула и произнесла: «Они хотят нас уничтожить». «Не обязательно», — возразил Тейлор с надеждой, глядя на меня. «А если хотят?» — упорствовала Кэтрин. Они вообразили, что готовые взорваться светило — это их солнце. Ни на чем не основанное экстравагантное суждение, отдающее паранойи. Я, впрочем, не стал намекать Кэтрин, что она заблуждается. Вместо этого я вызвал на экран приветственные послания второй фракции. Оно мало отличалось от того, что придумала первая, разве что авторы подошли к делу основательнее и изобразили свою солнечную систему в динамике. «Видишь», — торжествовал Тейлор, — «оказывается, они предупреждают о своих собственных неприятностях». «Непонятно, зачем отправлять сразу два послания», — пробормотала Кэтрин и покосилась на меня. «Бессмыслица какая-то». «У нас готов следующий сигнал», — уведомил меня Тейлор. Я увидел программу на несколько минут, демонстрирующую настоящие райские кущи. Великолепный золотистый ландшафт, обильно поросший растительностью, по которому перемещались миролюбивые квиглы. Над всем этим раем мерцали многоцветные кольца. У Кэтрин, впрочем, появилась отговорка. «Нельзя слишком распространяться о себе», — решила она. «Сначала надо побольше узнать о них». Команда согласно закивала. Послышались обеспокоенные вздохи. Потом одна из девушек предложила: «Может, нам надо обзавестись армией?» Выразительный взгляд зеленых глаз пригвоздил ее к месту. Потом глаза избрали мишенью меня. Прижимая к себе тряпичного квигла, Кэтрин заявила: «Пока что мы молчим». Молчание – тоже мощное послание. Зато выродки разошлись вовсю. Они бомбардировали квиглов картинками усыхающих океанов, потрескавшейся от безводья земли миллионов вояк, выстроившихся стройными рядами. Наконец, перед самым концом занятия, зараза отправила послание более сложного содержания. Одну фракцию, три семьи, она назвала друзьями квиглов, другую — четыре семьи — их смертельными врагами. Для пущей наглядности она продемонстрировала, как четверка выродков поджаривает квиглов на своем характерном костре, больше похожем на взрывы фугасов, тогда как троица помогает еще живым квиглам разить общего врага. Такого Кэтрин снести не могла. «Объявляем им бойкот», — заявила она от имени всей команды. Огорченный Тейлор попробовал оспорить ее решение. «Но у нас остается еще четыре занятия». «Пусть». Потом, стрельнув в меня глазами, она осведомилась: «Вы не будете возражать?» «Хотите быть ксенофобами?» «Что ж, это ваше право», — ответил я. Но на следующее утро я обратился к выродкам со следующим предложением. «Переходим к новой стадии программы. Постройте космолеты и нанесите соседям визит». «У нас уже не две, а три фракции», — предупредила зараза. И действительно, я увидел три кучки выродков. Зараза держалась за руки с одним из парней, другой ее бывший союзник примкнул к осколку бывших четырех семей. Счастья ему это не принесло. Физиономия его была перекошена и вовсе не от потуг казаться настоящим выродком. Да, после прошлого занятия многое переменилось. Я вдруг вспомнил себя в 16 лет и снова ощутил боль отвергнутого влюбленного. Фракции принялись усердно строить виртуальные космические крейсера, куда можно было бы погрузить тысячи виртуальных выродков. Квиглы тем временем развлекались созданием сложной религиозной системы, в центре которой помещалась, разумеется, их распрекрасная цивилизация. Трудились они прилежно и не без воображения, придумывая ритуал за ритуалом, пока в их виртуальный мир не ворвались три огромных инопланетных корабля. Обращаясь вокруг планеты Квигл на низких орбитах, выродки высматривали как стервятники, подходящие для колонизации незанятые Земли. Даже в этой критической ситуации Кэтрин попыталась убедить свою команду, что на захватчиков не надо реагировать. Зараза, управлявшая из соседней аудитории своим кораблем, приняла решение аннексировать и уничтожить кольца Квигла. «Цель — пополнение запасов топлива», — объяснила она мне, «а также демонстрация нашей решительности». Я не мог не подмигнуть ей, не расплыться в улыбке. Открыв дверь соседней аудитории, я не нашел ни души. Кэтрин распустила свою команду раньше времени. На экране беспечно прыгали под своими небесами лишившимися колец неразумные квиглы, так и не заметившие, что дело приняло дурной оборот.
1: «Можно вас на минуточку, Фрэнк?»
0: «Разве что на минуточку».
1: Митч изобразил улыбку и объяснил: «Речь о двух ваших учениках».
0: Он назвал фамилии.
1: «Вчера они устроили драку. Чуть руки-ноги друг другу не переломали».
0: Я смекнул, что речь идет об ухажерах заразы.
1: «Оба угодили в больницу», — продолжил он. «Слава богу, хоть живы остались. Ну и напугали они нас».
0: «Цепились из-за девчонки», — буркнул я.
1: «Неважно».
0: Он потупил взор, потом собрался с силами и поднял на меня глаза.
1: «Обязан предупредить, обоих пришлось исключить».
0: Число выродков сократилось до 5. Митч удрученно покачал головой.
1: «Так распоясаться. Вдруг кинулись друг на друга и пошло. Неспровоцированная вспышка насилия».
0: «Вполне в духе выродков», — подумал я, но промолчал. Еще до моего появления коварные выродки перестроились и создали два новых союза — две семьи и три семьи. Опередив соперников, зараза и ее новый партнер уничтожили брошенный корабль, засыпав мирный Квигл осколками. То был первый залп грядущей войны. Интервенция была теперь делом одного лишь времени. Промедление объяснялось только неясностью вопроса, как выродки поделят трофеи, прежде чем набросятся друг на друга. Квиглы тем временем отказывались даже от попыток вступить в контакт с инопланетными пришельцами. Вместо этого все 10 тысяч квиглов собрались в священном месте. Глядя на свое зеленое море, родители и дети дружно опустились на колени и запели на своем мелодичном языке псалмы, умоляя свое божество ниспослать им спасение и поразить недругов огненными стрелами. Выродки наблюдали с орбиты за этим бессмысленным представлением.
1: Я дважды отводил Кэтрин в сторонку. Первый раз я убеждал ее в преимуществах дипломатического подхода. Не исключено, что виртуальный тет-а-тет устранил бы проблему или, по крайней мере, оттянул развязку. Но она лишь пожала плечами и повторила за мной: «Не исключено», явно не намереваясь следовать совету.
0: Во второй раз я взялся ее увещевать, уже зная о планах выродков. О физическом истреблении речи, к счастью, не шло, ибо местное население было малочисленное и невооружено. Выродки задумали поступить иначе. Разделив планету на 5 равных частей, они построят маленькие городки под колпаками, закачав туда кислород. После этого космические корабли приступят к переправке на новую обетованную Землю миллионов колонистов. «Все это старо, как мир», — предостерег я Кэтрин. «Голубям не выстоять против ястребов». На сей раз она удостоила меня долгим взглядом. И я вдруг увидел, какие у нее утомленные, запавшие глаза, и догадался, что она давно потеряла сон и только тем и занимается, что пестует свой несуществующий мирок.
1: В природе лучше других процветают системы, в которых перемешаны голубиные и истребиные свойства, сказал я. Рано или поздно наступает момент схватки, впрочем, постоянная воинственность обречена на поражение.
0: Она ответила мне слабой улыбкой и дипломатичной репликой:
1: «Квиглы вынуждены оставаться квиглами. Не таково ли правило?»
0: «В общем-то, да».
1: Улыбка стала шире, ставя меня перед двумя фактами. Что Кэтрин прихорошенькая, а я, наоборот, старый пень. К концу занятия все пять городов стали реальностью, после чего космические корабли легли на обратный курс, чтобы на следующее утро появиться снова, уже с колонистами. Но вышло так, что их больше никто не видел. Я примчался на работу раньше времени, но квиглы все равно меня опередили. По примеру виртуальных квиглов на мониторах, все семеро уселись на полу, скрестили ноги и заголосили, усердно подражая сладкоголосым квиглам и моля божество о чуде. Если бы не их искренние старания, я бы прыснул. Зараза, Таня удержалась от смеха. Проходя мимо, она увидела представление в приоткрытую дверь, захихикала и позвала остальных. «Вы только взгляните, чем занимается дурной синий народец! Вот умора!» Вынуждена отдать Кэтрин должное, она подготовила свою команду к отпору. Тейлор и все остальные как сидели, так и остались сидеть, твердя бессмысленные сочетания звуков. Внезапно ярчайшая звезда в небе многократно увеличила свою яркость. Это взорвалось раньше времени, отрехлевшее светило выродков. Ничего подобного, конечно же, не должно было произойти, разве что какой-то умник залез в файлы выродков и поколдовал с командами. Уж не Кэтрин ли? Наблюдая за квиглами, я увидел, как их предводительница наклоняется и целует робкого хлюпика в мочку уха. Легчайший, но многозначительный поцелуй. Тейлор расплылся в счастливой улыбке влюбленного. Ему было всего 16, он воображал, что влюблен. Ради поцелуя в ушко он охотно, даже с радостью обрек на гибель миллионы. «Знаете, — начал Митч, — мне страшно не хотелось бы вмешиваться. Наш принцип — предоставлять преподавателям максимум свободы. Но ваш класс, как бы это сказать, все больше отбивается от рук». Я был полностью с ним согласен, хоть и отказывался в этом сознаваться. Не вставая из кресла, я подался вперед, глядя Митчу прямо в глаза. Ребята по-настоящему увлеклись сотворенными ими мирами только и всего. «Если бы, — вздохнул он, — в нашу клинику поступила еще одна пациентка. Теперь речь идет о разбитой губе. Мы готовимся с позором отправить домой прекрасно успевавшую ученицу». Кэтрин угодила в больницу. Я не знал, когда ей попало и попало ли вообще. После взрыва светил, я наслушался криков, а зараза всерьез замахивалась на Кэтрин. Я успел схватить ее за рукав, выволок из класса и попытался утихомирить. После этого Кэтрин, наверное, разбили губу. Я стоял в коридоре с заразой, стараясь вразумить ее, а заодно и самого себя, как вдруг из класса выглянул Тейлор. Увидев меня, он со смесью ужаса и восторга сообщил, что его новая подружка подверглась нападению. Квиглы дружно указали на виновную. Ей оказалась тихая девочка, создавшая программу войны между двумя семьями выродков. Выродки предлагали другую версию, вернее, несколько разных версий сразу. У меня создалось впечатление, что инцидент произошел в тот момент, когда все были увлечены чем-то другим. Митч разглядывал непонятно что в углу своего кабинета. «Вы не возражаете посвятить меня в то, что происходит в вашем классе?» Ад, планета выродков, мертва. От населения не осталось ничего, кроме 5 колоний на Квигле. С завтрашнего дня их будет всего 4. Помолчав, я закончил. Правда, население этих 4 городов больше численности аборигенов, а их технологии несравненно совершеннее туземной. К тому же они теперь заодно, впервые в своей истории. Он кивнул, а затем спросил сделанным безразличием. «Разве стоит учить их правилам геноцида?» «Геноцид» — неподобающее словечко, но я не успел ему этого объяснить. «Кстати, — продолжил он, — у вас случайно нет при себе первоначального состава групп? Кажется, мы вам вручали список». У меня нашелся соответствующий список. Давайте посмотрим, кто был в группе вместе с двумя первыми драчунами. Кэтрин Тейт. Митч, понимающе кивнул. Есть одна тонкость, которую уловил только сейчас. Их воспитатель утверждает, что перед самой дракой Кэтрин что-то шептала одному из драчунов. Я смотрел на ее фамилию в списке, ощущая смутную тревогу. «Учтите, мистер Сало», — молвил он, внезапно запамятовав мое имя. «Теперь я буду внимательно и пристально за вами наблюдать. Постарайтесь обойтись без новых историй». Я не в том возрасте, чтобы помыкать мной, как первоклашкой. От моего упрямства у многих болит голова, в первую очередь у меня самого. Выродки, вернее, то, что от них осталось, явились ни свет, ни заря, чтобы довести до ума план битвы. Но я все равно их опередил. Зараза, тараща от воодушевления глаза, бросилась же выписать непредстоящую войну с квиглами и то, как она с ними поступит после победы. Но я перебил ее простеньким вопросом. «А вдруг вы не сможете их найти?» Она запнулась. Ярость сменилась неуверенностью. «Они не просто малочисленны. В их распоряжении целая планета, чтобы прятаться, а у вас в запасе всего 2 дня, чтобы завершить игру». Напоминание, что речь идет об игре, пришлось очень кстати, в том числе и для меня самого. «Что же нам делать?» — взмолилась она. «Вы живете под герметичными колпаками», — напомнил я. «Если желаете, оставайтесь под ними и дальше. Так вам ничего не угрожает». «А что потом?» — спросил кто-то из ее подпевал. «Как поступили бы настоящие выродки?» — спросил я у них. «Где ваше воображение?»
2: «Мы изменим окружающую среду», — выпалила зараза.
1: «Как изменим?» — поинтересовался кто-то. Она уже смеялась, подмигивая мне. «Придется придать этому квиглому месту сходство с нашим домом. Превратим-ка его в ад!» По моему настоянию, выродки отложили решительную атаку. Я напомнил им, что завтра — это совсем скоро. К тому же у них уйдут считанные минуты на то, чтобы превратить климат планеты в любезное им пекло. «Уничтожьте биосферу Квигла и возрождайте ее по своему усмотрению». А я решил устроить четверг библиотечный день. Захватив тарелочку диетической еды, я уселся за столик и попытался ознакомиться со своей электронной почтой. Но где-то мое внимание приковало к себе кучка решительных личностей. У одной был забинтован подбородок, она держала самодельного Квигла под мышкой. Они сидели за круглым столом и тянули чудную инопланетную молитву. Я уже был готов восхищаться Кэтрин, ее харизмой и упорством. Очень может быть, что это только теперь мне хочется вспоминать прошлое в таком ключе, а тогда я ничего подобного не думал. Один из квиглов заметил меня, встал и подошел. «Мистер Сало». «Здравствуй, Тейлор». Тихоня робко улыбнулся и сказал. «Хочу, чтобы вы знали, мне нравились занятия, пусть иногда я и находился в напряжении». «Спасибо. Курс был нам очень полезен». Я согласно кивнул и сказал ему. «Квиглы очень важны для, чуть было не сказал, твоей девушки, для Кэтрин. Ты согласен?» Он закивал, его глаза загорелись. «Ее иногда заносит, с ней бывает трудно, но при таком прошлом, словом, ей страшно повезло, что она попала сюда и получила блестящую возможность».
0: «Ты о чем?» — перебил я его. «Какое еще прошлое?»
1: Тейлор уставился на меня в непритворном удивлении, потом опомнился и объяснил. «Значит, вы не знали. 3 года назад об этом трубили во всех новостях. Ее папаша вдруг тронулся рассудком и стал среди ночи палить в Кэтрин, двух ее сестер и мать. Потом выстрелил себе в голову. Из всей семьи выжила одна Кэтрин». Я ничего не ответил. Только теперь стало понятно, почему меня так тревожила фамилия Тейт. Тейлору было настолько неудобно, что он не знал, куда девать глаза.

Показалось, что я вижу ее впервые. «Беречь», — повторил Тейлор. «При том, что ни Господь, ни окружающие не позаботились о спасении ее близких». В местах, где залегали угольные пласты, выродки зарыли ядерные заряды общей мощностью в 1000 мегатонн. Гордясь своей выдумкой, они ворвались, приплясывая в аудиторию Квиглом, и оповестили их о том, что случится в скором будущем. «Колоссальные атомные грибы и тепловая волна», — предрекла зараза. «От избытка двуокиси углерода начнется глобальная засуха. Ваши дурацкие реки полностью обмелеют, растения высохнут и умрут. А вы, трусы, где бы вы ни прятались, будете голодать и чахнуть, голодать и чахнуть!» Если Квиглы слышали пророчество, то виду не подали. Взявшись за руки и закрыв глаза, они тихо и хрипло взывали о Божьей помощи. «Умрите же!» — взревела зараза и набрала шифр убийственной команды. Но ни на главном экране, ни на всех прочих мониторах ровно ничего не произошло. Ни на орбите, ни на поверхности планеты ровно ничего не изменилось. Я, впрочем, наблюдал не за мониторами, а за Кэтрин. Я видел, как крепко она жмурится, как стискивает зубы, как ходят ходуном ее худые руки. Так продолжалось до тех пор, пока Тейлор не вскричал: «Мы все еще живы! Мы выжили!» Бедняжка попыталась разжать веки, но страх победил ее волю. «Смотри же!» – теребил ее Тейлор. «Смотри!» Наконец Кэтрин сделала глубокий вдох, собралась с духом и подняла голову. Взгляд ее, избегая экранов и выродков, был устремлен на улыбающегося демиурга. То есть на меня. «На Квигле не может начаться цепная реакция распада», — пустился я в объяснение. «Закопанные глубоко в землю устройства генерируют поля, подавляющие реакцию. Эти устройства остались от первоначального населения планеты. Цель их — обезвредить оружие, подобное тому, к которому прибегли выродки». Одни слушатели пришли в ужас, другие оскорбились. Я излагал им историю, которую сам придумал накануне вечером. Сначала подробно рассказал об эволюции планеты Квигл, потом, войдя в раж, присовокупил кое-какие цветистые подробности с единственной целью — доказать самому себе, что я это могу. В древности Квигл населяли высокоразвитые существа, склонные к насилию с малой продолжительностью жизни. Теперешние пацифисты произошли от немногочисленных мирных особей. Всю их планету издавна пронзали мощные поля подавления. Если выродки хотят здесь остаться, а другого выхода у них попросту нет, то им придется научиться азам добрососедства, сотрудничества с местным населением и так далее. От моих слов за милю разило наглой выдумкой. Никто ничего похожего не ждал, да и случиться в настоящей вселенной такое попросту не могло. Но разве сочинительство запрещено? Дождавшись, пока Квиглы и выродки договорятся о мирном плане, я поблагодарил класс и всех отпустил. Митч устроил мне засаду, заманил к себе в кабинет и завел разговор насчет того, что я не отношусь к ребятам как к людям. Меня это взбесило, ведь он был совершенно прав. В ответ я высказался насчет истинной сути образования по-научному и ограниченности человеческого воображения. Слово за слово дело дошло до сравнительных оценок головного мозга и кое-каких еще органов и частей тела у него и у меня. Наконец, все это надоело мне до чертиков. Я вылетел из его кабинета, сбежал вниз по лестнице и оказался под открытым небом. Кэтрин и Тейлор нежились на солнышке, держась за руки. Кэтрин сжимала коленями своего тряпичного Квигла. Я хотел пройти мимо, но потом замедлил шаг. Тейлор сиял, как полагается, влюбленному молокососу. Улыбка Квигла была не менее идиотской. Зато Кэтрин улыбалась устало. Выражение ее лица я бы назвал мудрым. «Ну?» — спросила она меня с оскорбительно безразличной миной. «Вы станете снова преподавать следующим летом?» «Возможно, где-нибудь и стану», — ответил я с наигранным энтузиазмом. Парочка рассеянно покивала, пожала плечами и снова зашепталась о чем-то своем. Только в этот момент до меня дошло, что случилось. Кэтрин и Квиглы одержали победу, а я потерпел поражение и ухожу навсегда. Которая из двух команд обнаружила больше жестокости? Ежись то ли от страха, то ли от холодного ветра, я напрасно искал ответа на этот вопрос.

0: Говард Уолдроп. Позвать по имени. Всю жизнь я ждала, чтобы кто-то унял мою боль. Всю жизнь я ждала, чтобы кто-то взял вину на себя. Дженнис Ян. Позвать по имени. Я протянул руку, чтобы включить ленточную пилу. Затем очнулся, окруженный толпой. И я был на собственном заднем дворе. Оказалось, соседка увидела, как я вылетел из складской пристройки, где оборудовал мастерскую, и когда через несколько секунд я не поднялся, набрала 911. Однажды, давным-давно, в студенческом театре, выстраивая освещение для постановки «Блаженного духа» после рождественских каникул, я спустил из-под крыши ферму с прожекторами. Какой-то идиот оставил там болтаться штыковой контакт под напряжением, и когда я взялся за ферму, тот замкнулся на железную штангу. Меня пробрало с головы до пят, и я отскочил футов на 15. Ко мне бросился народ, но я завернул что-то настолько многоэтажное, что с потолка осыпалась побелка, а доброжелателей как ветром сдуло. Потом я крикнул парням и девице в будке, чтобы обесточили всю сцену, и угробил целый час, проверяя, не болтается ли где еще что. И все это, когда я 36 часов в неделю работал в типографии, учился в колледже на дневном, а еще 60 часов в неделю вкалывал в театре «За здорово живешь». Вдобавок я встречался со Сьюзен, тоже не дурой посквернословить, и вообще не дурой, поумнее меня. Раньше или позже что-нибудь должно было дать слабину. В итоге слабину дали мой желудок, язва в 20 лет и наши с ней отношения. Придя тем вечером в театр и услышав о происшествии, она подступила ко мне и спросила:
1: «Это ты так рад меня видеть, или у тебя штыковой контакт под напряжением в кармане брюк?»
0: Когда через меня пропустили 220 вольт, ощущение было такое, будто кто-то трясет мою руку с частотой 2700 оборотов в минуту шипованной рукавицей, кто-то сзади вбивает мне в голову гвозди, а сверху валится сейф за сейфом. Тронув хилую на 110 вольт пилу, я не ощутил ничего. И вот лежу, смотрю в перевернутые лица соседей и двух медиков. «Как дела, док?» – спросил я. «Сколько видите пальцев?» – спросил доктор, проводя расплывчатой, меняющей форму рукой у меня перед глазами. 3, 5, 2. «Какой сегодня день?» «В смысле, вторник или 6 мая?» Я приподнялся и сел.
1: «Тихо, тихо», – сказала докторша. «У вас, наверное, голова будет болеть».
0: Доктор надавил мне на плечи и медленно заставил лечь. «Что случилось?» – спросил он. «Я включил пилу, потом вижу вас». Он встал с корточек, отошел в угол сарая и разомкнул рубильник. К этому времени сирены умолкли, и во дворе появились трое пожарных и лейтенант службы спасения. «Все в порядке, папаша?» – спросил он. «Кажется, да», – ответил я и повернулся к толпе. «Спасибо тому, кто их вызвал». Потом медики засыпали меня своими вопросами, а лейтенант, осмотрев рубильник, ушел вглубь сарая. Потом вернулся. «Выключатель коротнул», — произнес он. «Лучше бы его заменить». Я поблагодарил мисс Крельбойн, соседку. Все разошлись. И я отправился на кухню допивать кофе. Моя дочь Марин подъехала, когда я только прикончил молочную пенку и собирался приступить, собственно, к кофе.
1: «Пап, ты в порядке?» – спросила она, вбегая в дом.
0: «Как видишь», – ответил я. Ее муж Боб работал пожарным. Обычно он дежурил в команде номер 2 на другом конце города. Он услышал объявление по селектору, узнал адрес, на который вызвали службу спасения, и сразу позвонил Марин.
1: «Что случилось?»
0: «На пиле выключатель коротнул», — ответил я. «Так сказал лейтенант, это уже официально».
1: «Ну, то есть ты уверен, что с тобой все в порядке?»
0: «Это было как маленький отпуск», — сказал я. «То, что доктор прописал». Она перезвонила мужу, я сварил еще кофе, и мы стали разговаривать о ее детях. Вера, Чак и Дэйв, или кто там из них, я вечно путаюсь. У меня две дочери, Морин и Селин, а у них в общей сложности пятеро детей. Жена моя в них разбиралась безошибочно, это была ее работа. Она недавно умерла. Год, месяц и три дня назад. Мы принялись обсуждать колледжи, хотя до них внукам с внучками еще расти и расти. Речь вскоре зашла о Party Schools. «Так и вижу их в Сэм-Хьюстоновском, в тогах», — произнес я.
2: «Я абсолютно уверена, вечеринки в тогах еще вернутся», — отозвалась Мо.
0: Потом я упомянул Кент Стейт.
2: «Кент Стейт? Там же всегда была скука смертная», — сказала она.
0: «Ну да, конечно», — сказал я. «Особенно, когда Никсон поперся в Камбоджу. Все кампусы взорвались, на студентов бросили национальную гвардию, четверых застрелили, как в тире». Она странно посмотрела на меня.
2: «Никсон? Он-то вообще при чем?»
0: «Ну, он же был президентом. И не хотел расширения войны. А потом послал армию в Камбоджу и Лаос. Тебя тогда еще не было».
2: «Папа», —
0: сказала она.
2: «С историей у меня, конечно, всегда было плохо. Но Никсон никогда не был президентом. Кажется, он был вице-президентом при ком-то из стариков. В Эйзенхауэре, что ли? Потом баллотировался в сенаторы. Потом хотел в президенты, но со свистом пролетел на партийном съезде. Ну и когда, по-твоему, он мог быть президентом? Эйзенхауэр же не умер посреди своего срока».
0: «Что ты такое несешь?»
2: «Погоди минутку», —
0: сказала она и направилась в гостиную. Я услышал, как она роется в книжном шкафу. Потом вернулась с 14-м томом энциклопедии 80-х годов, которую я купил в рассрочку $20 вперед и по двадцатке в месяц, лет чуть ли не 15 выплачивал. Она пристроила книгу на стиральной машине и раскрыла в том месте, где заложила пальцем.
2: «Вот, читай».
0: Это была статья о Никсоне Ричарде Милхаусе, и гораздо более короткая, чем полагалось бы. Там было о комитете по антиамериканской деятельности, деле Хисса, о чекер-спиче, вице-президентстве и переизбрании, о теледебатах Кеннеди-Никсон, поражении, губернаторских выборах в Калифорнии и злополучной пресс-конференции, о юридической фирме и нефтяной компании, о смерти от флебита в 77-м. «Где ты раскопала эту чушь? Тут сплошное вранье».
2: «Папа, это же твоя энциклопедия. Ты купил ее 20 лет назад, чтобы нам было откуда домашние задания делать. Помнишь?»
0: Я отправился в гостиную, к шкафу. На полке зияла дыра, там, где стоял 14-й том. Я засунул его на место, потом достал 3-й том и стал искать Вьетнамскую войну. В разделе «Войны 20 век» были Вторая мировая война 1939-1945, затем Французская колониальная война 1945-1954, затем Американская война 1954-1970. Тогда я взял 11-й том и прочел о Джоне Ф. Кеннеди, президент 1961-1969.
2: «Папа, тебе лучше?» — спросила Марин.
0: «Нет, я еще не кончил читать всю эту чушь, только, можно сказать, начал».
2: «Извини, это все, наверное, от шока, тебя крепко тряхнуло. Как-то оно не так после того, как мама... Но ты все равно на себя не похож».
0: «Я знаю, что происходило в 60-е, я там был! А ты где была?»
2: «Ладно, ладно, хватит. Мне пора домой. Дети уже скоро из школы возвращаются».
0: «Хорошо», — сказал я. «Тряхнуло меня, это да. Не так, чтобы сильно и не первый раз, но, надеюсь, последний, если буду осторожным».
2: «У Билла завтра выходной. Я скажу ему, чтобы он приехал и помог тебе починить пилу. Сам знаешь, его хлебом не корми, дай только в железках поковыряться».
0: «Да, господи, Мо, там просто коротнул выключатель. Поменять его пару минут. Чай не ракетная техника». Она обняла меня, села в машину и укатила. Странно, что она назвала своего мужа Боба Биллом. Теперь ясно, почему наши девочки были такими двоечницами. Ужас какой-то, а не энциклопедия. Надеюсь, всю редакцию уволили и посадили в тюрьму. Я отправился в библиотеку поглядеть «Британику», «Всемирный альманах», «Комптоновский справочник». Все остальные посетители копались в интернете или стояли в очереди к компьютерам. Я устроился в справочном отделе и разложил перед собой 4-5 энциклопедий, раскрытых на статьях о Никсоне. В шапке каждой статьи значилось «Никсон Ричард Милхаус, 1913-1977». После 5-й энциклопедии я встал и направился к дежурному библиографу, которая только что победила заклинивший принтер. Она подняла на меня взгляд и улыбнулась, а я уже понимаю, что говорить этого не следовало бы, все-таки сказал: «Все ваши энциклопедии врут». Она продолжала улыбаться. И тут я подумал, стоит перед ней чувак за 50, осунувшийся, и говорит, что все ее справочники врут. Вот и я когда-то слышал, как чувак за 50, осунувшийся, орал библиотекарю, что какая-то из их книжек имела наглость утверждать, будто Иисус был евреем. И как тут реагировать? «Простите», — выпалил я, прежде чем она как-то отреагирует.
3: «Конечно», —
0: сказала она. Я поспешно ушел.

0: На утро ко мне заявился мой зять, вместо того, чтобы отсыпаться после смены. Выглядел он немного иначе, у него были чуть-чуть длиннее уши. Я не сразу заметил, что дело в этом, и слегка постарше, а в остальном все тот же зять. «Привет. Мо сказала устроить капремонт твоей ленточной пиле». «Охренел, что ли?» — сказал я. «Там всего-то и дело, что выключатель поменять. Я могу это сделать хоть во сне». «Мо просила, чтобы это сделал я, так ей будет спокойнее».
1: «Отвянь!»
0: Он рассмеялся и схватил банку пива из запаса, который хранит у меня в холодильнике. «Ну ладно», — сказал он. «Можно тогда я одолжу пару пластинок напереписать? Пусть мелкие послушают, как звучит настоящая музыка». Он собрал неплохую коллекцию 45-ок, лонгплеев и компактов, даже сколько-то шеллаковых дисков на 78 оборотов. У него есть несколько старых вертушек, одна из них даже на 16 оборотов в минуту. «Но кое-что у меня есть на виниле, чего у него нет». «Давай, не стесняйся», — сказал я. Он отправился в гостиную и, восхищенно цокая, захлопал дверцами шкафов.
2: Модель для сборки On Energy.
0: Я упомянул The Who.
3: Кто?
0: Да никто, а The Who.
3: В каком это смысле кто?
0: Да рок-группа The Who.
3: Кто?
0: Да нет же, рок-группа под названием The Who.
3: Мы что, спросил он, в Эббота и Харди играем?
0: До них еще дойдет, пообещал я. То же время, что ранние Битлз. Это
3: кто?
0: Так, давай сначала. Роджер Долтри, Пит Тауншенд, Джон Энтвистл, Кит...
4: The High Numbers, перебил он.
0: Так бы сразу и говорил.
4: Минуту назад
0: я сказал, что они появились одновременно с ранними Битлз, а ты сказал,
4: с кем?
0: Слушай, ну хватит.
3: Нет такой группы, Битлз, авторитетно заявил он. Я посмотрел на него.
0: Пол Маккартни. Он склонил голову на бок и махнул рукой. Продолжай, мол. Джон Леннон.
4: Джордж Харри. То есть Кворимен, спросил он.
3: Сон Ринго Стар.
0: То есть Пит Бест и Стюарт Садклифф, сказал он.
3: Сэр Ричард Старки. Ринго Стар. Ринго, потому что носил много колец.
5: Кворимен, пятеро парней. У них было несколько хитов в начале 60-х. Написали кучу песен для всякого другого народу. В 66-м распались. Скучные старые пердуны. Несколько раз пытались воссоединиться, но было бы что воссоединять. Леннон живет в трейлере в Нью-Джерси. И остальные, бог весть.
4: Леннон мертв, сказал я. Его застрелил в Нью-Йорке у Дакоты в 80-м один тип, чтобы произвести впечатление на Джоди Фостер.
5: Ну, значит, CNTV крепко облажались, потому что пару недель назад у них была очередная передача про героев минувших дней, и он выглядел вполне бодро. Сказал несколько слов и похвастался своими галштинцами или еще какими-то парнокопытными. А репортер стал над ними потешаться, тогда Леннон ушел в свой трейлер и захлопнул за собой дверь. Я знал, что они много смотрят телевизор у себя в пожарной команде.
3: А на прошлой неделе показывали бывшего президента Кеннеди. Ему исполнялось 84, что ли? Вот он выглядел полумертвым. Говорят, у него Паркинсон еще с 60-х. Пирог был всего с одной свечкой, и то наверняка сейчас ему, как папайю, нужно съесть 3 банки шпината, только чтобы ее задуть. 2 его брата по очереди зачитали поздравления президента Гора. Старик, похоже, и не в курсе, кто сейчас президент. Разрезать пирог ему помогла мама. Потом жена Мэрилин его поцеловала. Это ему, кажется, понравилось.
4: Минуту-другую я сидел и молчал. «Кого у вас в семье?» — спросил я. «Зовут Билл». Он замер у шкафа с пластинками. Втянул воздух, пожалуй, слишком громко. Поглядел на меня.
3: «Эдвард», — сказал он.
0: «Билл, это я».
4: «Тогда кто такой Боб?»
3: «Бобом звали моего младшего брата. Он прожил всего 2 дня. Похоронен в детском раю в Гринвуде. На прошлую Пасху мы туда ездили с тобой и с Мо, помнишь?»
4: «А, ну да», — сказал я.
3: «С тобой точно все нормально? Ну, то есть, после вчерашнего?»
5: Нормальней некуда, беззастенчиво соврал я.
3: Тебе точно не надо помочь с пилой?
5: Да ну что-то помогать.
3: Ну, ты все-таки поосторожней.
5: Рубильник пока выключен.
3: Спасибо за пиво, сказал он, засунул под мышку пару пластинок и направился к двери.
5: Пока, отозвался я. Выспись хорошенько.
4: Как бы не забыть, что Боба надо звать Биллом.
5: Почти сразу ко мне приехала Мо.
1: Пап, в чем дело? Я никогда не видела Билла таким встревоженным.
4: Не знаю. Какая-то кругом неразбериха. Просто все неправильно.
1: Что это значит неправильно? Пап, я начинаю серьезно за тебя волноваться. И Билл тоже.
5: Я никогда не был нытиком, даже в худшие времена.
1: Ух, пап,
5: сказала она.
1: Может, тебе сходить к доку Адамсу, сделать анализы? Может, он посоветует кого-нибудь?
4: Думаешь, у меня Альцгеймер? Нет у меня никакого Альцгеймера. Это не я съехал с катушек, а весь чертов мир. Вчера, не знаю, такое ощущение, будто все, что я знал, вдруг оказалось неверным. Как слой Махаровичича, только в мозгу. Никсон был президентом. Ему пришлось подать в отставку из-за взлома в отеле «Уотергейт» в штаб-квартире демократов в 72-м. У меня где-то даже сохранился стикер для бампера «За каждым Уотергейтом Милхаус». И та же гоп-компания подставила Кеннеди в 63-м. Та же... Я расплакался. Морин не знала, подойти ко мне или нет.
1: «Ты думаешь о маме?» —
5: спросила она.
4: «Да», — сказал я. «Да, я думаю о твоей матери». Тогда она обняла меня.
5: Не знаю, что и сказать. Я, в общем-то, не дурак. Но, кажется, начинаю понимать, как мало нужно, чтобы сбить человека с толку. На пути домой, после того, как опозорился в библиотеке, я заглянул в лавку, торгующую комиксами и плакатами. В одной витрине висели репродукции винтажных постеров. Кларк Гейбл и Полет Годдард на фоне пылающей Атланты из мулов в лошадиной упряжи, Фред МакМюррей и Джек Оуки в дороге на Марокко, а также открытки со стоп-кадрами Джеймс Дин в «Кто-то наверху меня любит», «Великане» и «К востоку от рая». Дома я включил радио, ретро-канал. На привычном месте его не было, но что-то похожее нашлось дальше по шкале. Билл оказался прав. Первое же, что я услышал, Quarrymen спели «Gimme Deine Hände». Я сидел у приемника 2 часа, пока не стемнело и не зажигая света, слушал. Передавали знакомые песни в чем-то чужом исполнении под странными названиями. Передавали и правильные вещи в правильном исполнении. Дженнис «Я Финк» была у них в тяжелой ротации. 3 песни за 2 часа, как времен до ее отсидки, так и после, клеверить диджею. Чего только не узнаешь на ретро-канале.
4: И ни одной песни Чака Берри, а так не бывает.
5: Что ж, придется привыкать к новой жизни. Потихоньку, полегоньку. Завтра схожу к врачу, а потом обратно в библиотеку. Прежде чем лечь спать, я заглянул в папку, где хранил важные бумаги. Достал свою старую армейскую повестку. Призвать меня под ружье пытался не Ричард Никсон, как значилось на ней последние 32 года. Теперь это был Барри Голдвотер. Аурум плюс H2O равно 1968?

0: Психиатр мне, в общем, понравился. Несколько минут мы поговорили о материалах, которые переслал доктор Адамс, работу, удар током, то, что ему рассказала Мо.
1: Вашей дочери кажется, что окружающий мир вызывает у вас тревогу. Как по-вашему, почему она так думает?
0: Она имеет в виду, что я сказал ей. Мол, этот мир не тот, в котором я родился и прожил 56 лет. Он не стал ничего записывать в своем блокноте. «Все изменилось», — сказал я. Он кивнул. «С позавчерашнего утра все, что я знал всю свою жизнь, перестало стыковаться. Президенты, оказывается, избирались не те. История тоже не та. В смысле, не только политика с войнами, но и социальная история, культура. Был такой автор, Фурнас. Он написал большую книгу по социальной истории США. Я еще не смотрел, но там наверняка тоже все не то. Я возьму ее сегодня в библиотеке. Если она там есть. Если вообще есть такой автор, Фурнас». Я рассказал ему о том, что успел выяснить за два дня. Пока что все это было очень увлекательно, но раньше или позже, сказал я ему, наверняка попадется что-нибудь страшное. Надо будет научиться как-то с этим жить, отдаться на волю событий.
1: «И в чем, по-вашему, дело?» — спросил он.
0: «Мы что, в клане Сопрано?»
2: «Простите?»
0: «Ага, ага, вам бы наверняка понравилось. Это телесериал о мафиози, который, среди прочего, ходит в психоаналитику, причем женщине. Его HBO крутит».
2: «HBO?»
0: «Простите, кабельная сеть».
2: Он сделал в блокноте три пометки.
0: «Послушайте, в моем мире, знаю, это звучит безумно, в книге Линднера...»
2: «Линднера?»
0: «Линднера, 50-минутный час, бестселлер 50-х годов».
2: «Судя по названию, это книга о психиатрии. И что, действительно бестселлер?»
0: «Так, давайте сначала. Еще раньше он написал книгу, из которой взяли выражение «бунтовщик без идеала», но к фильму она никак не относится. Он принялся строчить. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны, а?» — спросил я.
2: «Продолжайте, ну, пожалуйста».
0: «У Линднера был пациент, который думал, будто живет на другой планете, среди высокоразвитой цивилизации галактического масштаба. Натуральная космоопера за 20 лет до «Звездных войн». Так вот...»
2: Он черкнул два слова, не отрывая от меня глаз.
0: «В моем мире...» — очень медленно и четко проговорил я, глядя прямо на него. «В 77-м году был выпущен фильм «Звездные войны», который произвел в Голливуде настоящую революцию».
2: «Хорошо», — сказал он.
0: «Так мы никуда не продвинемся», — воскликнул я. И тут он сказал самую воодушевляющую вещь, какую я слышал за эти два дня.
2: «Что значит «мы»?» — произнес он. «Кемо сабе».
0: Мы чуть животы не надорвали, а когда отсмеялись, я попробовал рассказать ему, ну, действительно рассказать, что, на мой взгляд, случилось. «Говорят, прошлое — это чужая страна. Манеры и нравы там совершенно другие. Чем глубже я закапывался, тем глубже мне надо было закопаться еще. Передо мной скопилось то ли 12, то ли 15 энциклопедий и справочников. Теперь я понимаю, что чувствуют завзятые конспирологи. И дело не в тройственной комиссии или Генри Киссинджере. Здесь мелкий чиновник из комиссии по ядерному регулированию, королеве Англии, зоне 51 или маленьких зеленых человечках. Такое ощущение, что на меня ополчилась вся история с целью снести мне крышу раз и навсегда. Силы не равны. Чем больше выясняешь, тем больше требует объяснений. Сколько можно? Это никогда не кончится. Где точка ветвления? Мы влипли в историю, как насекомые в янтарь, и смола вокруг меня начинает густеть. Кто я такой, чтобы идти против смолы времени?»
2: Психиатр попросил меня записать как можно больше и вспомнить все, что я смогу. Все, что придет в голову. Президентов, автомобили, войны, события культуры. Он хочет прочесть это заранее и зарезервировал для нашей следующей встречи в пятницу целых 2 часа. Как легко догадаться, меня эта перспектива не слишком вдохновляет.
1: Окончание рассказа Говарда Уолдропа «Позвать по имени» и начало следующего рассказа Брэндона Дюбуа «Падающая звезда» следующей части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: Говард Уолдроп. Позвать по имени. Окончание. Навестить меня приехала моя вторая дочь Селин. Как я только не старался, буквально из кожи вон лез, она все равно взяла и стала христианкой. Она следит за мной, как ястреб. Мы никогда не были так же близки с ней, как с Марин. Она дочь своей матери.
1: Как ты себя чувствуешь?
0: Просто замечательно, ответил я, при прочих равных.
1: Каких еще равных?
0: Глаза у нее зеленые-призеленые, точно как у матери.
2: Если ты не возражаешь, я что-то устал отвечать на вопросы или задавать их.
1: Поосторожнее бы ты с этими своими инструментами.
0: Дело не в электроинструментах и не в ударе током, сказал я. Не знаю, что тебе говорила Мо, но последние несколько дней мне было очень не по себе.
1: Послушай, пап, сказала она. Не знаю, что там за проблемы, но мы тебя обязательно вытащим.
0: Чтобы меня вытащить, надо запустить 2000 лет на обратную перемотку.
1: Что?
0: Ничего. Просто я устал. И мне надо в хозяйственный магазин купить выключатель для пилы, пока я не спалил тут все дотла или не вызвал Третью мировую войну, или еще чего похуже. Наверняка тут должны быть хозяйственные магазины, иначе откуда у меня электроинструмент? Она посмотрела на меня так, будто я отрастил щупальца. «Шучу, шучу», — сказал я. «Расслабься, Селин. Я твой старый усталый отец, только и всего. Когда-нибудь освою тут все ходы и выходы и буду как огурчик». Совершенно никакой реакции. «Это ирония», — сказал я. «Я же всегда славился своим чувством юмора, помнишь?»
1: «Ну, да, типа того».
0: «Здорово», — сказал я. «Поехали съедим по гамбургеру в Макдональдсе».
1: «Где?»
0: «То есть в Бургер Кинге», — поправился я. «Помню, видел один по пути из библиотеки».
1: «Хорошо, поехали», —
0: сказала она.
1: «Только давай поведу я».

В этом доме я жил 26 лет. Родился я в доме через дорогу. В 57-м году здесь жил мой друг Джина Балантони, и я бывал тут чуть ли не каждый день в течение 4 лет, пока отца Джина с его самолетной работы не перевели в Калифорнию. Я всегда хотел этот дом, и, демобилизовавшись, приобрел его по билю о льготах военнослужащим. Я наизусть знаю все его щелчки и скрипы, все звуки, которые он производит в любое время дня и ночи. На ощупь помню единственный во всем доме незашкуренный подтек краски с внутренней стороны дверного косяка бывшей комнаты МО, потом она стала селениной. Один выключатель установлен вверх ногами, я так и не собрался его переставить. Гараж я переделывал сам, теперь там гостиная. Обожаю этот дом. Что бы ни случилось, я бы все равно жил здесь. Я говорю себе, история изменилась не настолько, чтобы на этом месте был пустырь или многоэтажка. Что ж, хоть какая-то опора. С внутренней стороны ветрового стекла машины я заметил дополнительную наклейку. Похоже, в нашем штате тоже ввели тест на токсичность выхлопных газов. Надо будет посмотреть в телефонной книге, к кому обращаться, а то срок истекает уже в конце месяца. И к тому же, когда по телевизору показывают новости из Нью-Йорка, башни Всемирного торгового центра как стояли, так и стоят. С прошлым осторожность не помешает.

Психиатр позвонил спросить, не возражаю ли я, если на завтрашнем двойном сеансе поприсутствует. Он понимает, что еще рано, но случай особый. Старый альма-патер из его родной альма-матер. Тот направлялся на большую психиатрическую сходку в столице штата и специально прилетал на день раньше посмотреть своего любимого ученика в действии. «Я обзваниваю всех, кому назначил на завтра», — сказал мой доктор. «Старик будет нем, как рыба, тише воды, ниже травы». Ну, на фоне всех моих прочих геморроев, одним больше, одним меньше. Он меня поблагодарил. И тут я понял. Хватит. Иначе конца края этому не будет. Это не то, от чего я мог бы с помощью терапевта излечиться, вроде энуреза, агорафобии или склонности к каннибализму. Это будет продолжаться до самой моей смерти. Ну и ладно, подумал я. Достанем-ка старую добрую бритву Акама и рассечем несколько гордиевых узлов. По крайней мере, отчасти, как некогда говорили логики. Я отправился в мастерскую, где, по общему мнению, все и началось. Я замкнул рубильник снаружи, зашел внутрь, на этот раз притворил дверь, взялся за пилу,

0: Поднявшись с пола, я распахнул дверь и вышел во двор. Уже начинало смеркаться. Значит, я потерял сознание на час или около того. Я разомкнул рубильник, вошел в дом через заднюю дверь и, миновав подсобку, по коридору прошагал в гостиную к книжному шкафу. Достал 14-й том энциклопедии, раскрыл его. «Никсон Ричард Милхаус», — говорилось там. 1913-1994. Хорошая длинная статья. С кухни донесся шум. Хлопнула крышка духовки.
1: «Чем ты занимался?» — спросили оттуда.
0: «У ленточной пилы коротнул выключатель. Надо будет его поменять», — ответил я и завернул за угол.
1: Там была моя жена Сьюзан. Чуть старше, чуть потолще, чем я ее помнил, но все равно хороша. «Ну-ка, повернись к свету, хочу тебя рассмотреть», — сказал я.
2: «Мы же ссорились, прежде чем ты ушел, помнишь?»
1: «Что бы там ни было, я был неправ», — ответил я. «А ты права. Пускай будет по-твоему».
2: «Ты хоть помнишь, о чем мы спорили?»
1: «Нет», — сказал я. «Да какая разница? Личные проблемы гроша ломаного не стоят рядом с...»
2: «Кончай мне тут Касабланку разводить», — сказала Сьюзен. «Джоди и Сьюзи Кью хотят в следующую субботу привести детей и отметить у нас день рождения крошки Эдди. Ты хотел, чтобы здесь все было тихо и мирно, а день рождения отметить где-нибудь на выезде. Об этом мы и спорили».
1: «Хреново из меня, дедушка», — произнес я. «Ну, давай, тащи их. Пригласи соседей. Повесь на улице знак, досадите старому пердуну». Потом я успокоился. «Скажи им», — произнес я, — «что я буду только рад всех видеть».
2: «Честное слово, Эдвард», — начала Сьюзен, поставив латку на большую конфорку. «Иногда мне кажется, ты и собственную задницу готов забыть, если она не приклеена».
0: «Угу, конечно», — сказал я. «Я успел забыть, что это такое тихо-мирно. И наверняка не только это».
2: «Ужин готов», — сказала Сьюзен.

Вот таким образом, друзья, в сегодняшнем эфире первым прозвучал рассказ Говарда Уолдропа «Позвать по имени», в переводе с английского, А. Гузмана. Ну и, конечно же, кое-какие временные анахронизмы вы поняли, кое-какие, может быть, и нет. В издании, из которого я взял рассказ Говарда Уолдропа «Позвать по имени», есть еще примечание переводчика аж на трех страницах, посвященные каким-то моментам, которые, может быть, для русскоязычного читателя и слушателя в данном конкретном случае непонятны. Но я вот хотел бы отметить всего несколько. Например, фраза «Это ты так рад меня видеть, или у тебя штыковой контакт под напряжением в кармане брюк?» — это аллюзия на знаменитую фразу секс-бомбы Мэй Уэст. «Это у тебя пистолет в кармане брюк, или ты так рад меня видеть?» — это классическая фраза из американского кино. «Как дела, док? What's up, док?» — стандартные приветствия кролика Бакса Банни, героя мультфильмов серии «Луни Тюнс», выпускаемых студией Warner с конца 30-х годов. Ну, о политике, я думаю, об этом даже не все американские читатели наверняка могли что-то знать. Ну, президент Никсон, понятно. Эббот и Харди, половинки двух знаменитых комических дуэтов Голливуда, Бат Эббот и Лу Костелло, Стэн Лорел и Оливер Харди. В рассказе Уолдропа «Сберегите мне место в спасательные шлюпки» Лорел с Харди и Эббот с Костелло тщетно пытаются под астральным руководством Граучо Маркса спасти Бадди Холли. Вот такой еще рассказ есть у Говарда Уолдропа «Сберегите мне место в спасательные шлюпки». «High Numbers» — название, под которым The Who работали несколько месяцев в середине 64-го года с продюсером Питом Миденом. «Quarrymen» — 57-59-й. Ливерпульская скифл-группа, основанная Джоном Ленноном, в которой играли Пол Маккартни и Джон Харрисон. Весной 1960-го была переименована в «Silver Beatles», а в августе — в «Beatles». Леннон мертв. Его застрелил в Нью-Йорке у Дакоты в 80-м один тип, чтобы произвести впечатление на Джоди Фостер. Актриса Джоди Фостер, родившаяся в 1962 году, прославилась исполнением роли несовершеннолетней проститутки в «Таксисте» Мартина Скорсезе 1976 и номинировалась за нее на «Оскара». Впоследствии получила «Оскар» за роль в «Молчании ягнят» 1991. Зациклен на ней, а именно на ее роли в «Таксисте», был не убийца Леннона Марк Чепмен, а покушавшийся в 1981 году на президента Рейгана Джон Хинкли. Он отождествлял себя с героем «Таксиста» Роберт Де Ниро, который готовил покушение на кандидата в президенты по фамилии Палантин. А на прошлой неделе показывали бывшего президента Кеннеди. Ему исполнилось 84, что ли. Джон Фиджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года. Так что если передача шла плюс-минус в прямом эфире, действие рассказа происходит в начале июня 2001-го. Морячок Папай, я думаю, знаком многим нашим слушателям. Два его брата по очереди зачитали поздравления президента Гора. То есть в этом мире выборы 2000 года не были фальсифицированы, и победу одержал не республиканец Джордж Буш-младший, а демократ Альберт Гор. Ну и Роберт Кеннеди тоже жив, а не убит Сирханом в 1968 году. Далее. За каждым Уотергейтом Милхауса типичная английская игра слов. Уотергейт — затвор шлюза, Мил — мельница, водяная, соответственно. Кларк Гейбл и Полет Годдард на фоне пылающей Атланты из «Мулов в лошадиной упряжи». Кларк Гейбл и Полет Годдард — американские кинозвезды. Вымышленные «Мулы в лошадиной упряжи» отсылают к «Унесенным ветром», где Гейбл снимался с Вивьен Ли. Ну и, пожалуй, на этом уже все. «Клан Сопрано» все знают. Ну, а если вы найдете этот рассказ, почитайте его.

0: Пауль Госсен, Сергей Чекмаев, «Готик Блюз». Сначала дорога петляла меж невысоких оград общинных выпасов. Пожухлая осенняя трава и изъеденные непогодой замшелые камни навевали уныние. Потом луга закончились, дорога пошла на подъем, с каждым новым поворотом становясь все хуже и хуже. Вместе с ней на горные склоны карабкался лес. Осенний лес, темный и пустой, с голыми ветками, холодным туманным маревом у земли и запахом прелых листьев. Темно-вишневый «Мерседес» не первой свежести неспешно накручивал километры серпантина. В уютном теплом салоне совсем не хотелось думать, что вокруг царит промозглая осенняя сырость. Звук мотора глушил разухабистое диско местной радиостанции. Девушка, сидящая за рулем, покачивала головой в такт музыке. Неожиданно приемник замолк, послышался треск помех.
1: «Мартин, оставь, пожалуйста! Хорошая музыка!»
0: «Что в ней хорошего? От нее уже зубы ломит!» «Подожди, сейчас найду чего-нибудь получше». Прокрутив ручку настройки почти до конца шкалы, Мартин остановился. Салон заполнили мрачные хоралы какого-то классического произведения. «Вот», — удовлетворенно сказал он, — «другое дело. Угадаешь, чья музыка?»
1: «Ну, Вивальди».
0: «Да, Линда. Ты, конечно, моя старшая сестра, но иногда я поражаюсь твоей необразованности. Это Вагнер. Опера «Гибель богов», тетралогия «Кольцо Нибелунга». Помнишь, как там начинается?» Линда поморщилась. «Опять Вагнер. Вот от кого зубы сводит. Но Мартин от него без ума. Сейчас еще песня о Нибелунгах начнет цитировать. «А Зигфрид Нидерландский созвал бойцов своих, собрались они вскоре в доспехах боевых». «Ну точно.
1: Ты прям помешался на этих мифах.
0: Тебя послушать, так я на всем помешался. На мифах, на путешествиях, на вампирах».
1: «А что, разве нет? Если бы не твои вампиры, поперлись бы мы в эту глушь, как же?»
0: Линда тут же пожалела о своих словах. Доктор Валенштейн просил быть с Мартином помягче, не волновать его, стараться во всем потакать брату.
2: «Когда медицина бессильна, любовь и внимание родных иногда творят чудеса, фрау Келлер».
0: «Они не мои, Линда». Холодный голос брата заставил ее вздрогнуть. «Они просто есть. И это факт».
1: «Да нет никаких вампиров! Их не существует, пойми же, наконец!»
0: Линда уже не могла остановиться. Сколько раз уже возникал этот спор, и каждый раз она уступала, вспоминая слова доктора. Наверное, так будет и сегодня. Но ей просто нужно было выговориться.
1: «Не существует! Это не более чем старые европейские сказки, и в наше время верить в них по меньшей мере странно!»
0: «Линда, ты же знаешь, у меня есть причины верить в существование вампиров».
1: «Ну да, старые хроники из разрушенной церкви, которые ты купил на распродаже в Ахене, и обгорелая копия какого-то трактата. Неизвестно, был ли он вообще, или тебе подсунули фальшивку». «Ах да, как я могла забыть? Плакаты деревенских ярмарок 40-летней давности. Усатая женщина, человек-дельфин и настоящий вампир. Да еще эти дурацкие объявления в газетах. Вот и все твои свидетельства».
0: Мартин хмыкнул. «Тебе кажется, что этого мало?»
1: «Да! Из-за трех пожелтевших бумажек мы пятый месяц ночуем по гостиницам, тратим черт знает сколько сил неизвестно на что. Где мы только не побывали, разыскивая твоих разлюбезных вампиров. И в Германии, и во Франции, и в Дании, и в Италии, даже на Готланде. И все безрезультатно. Всякий раз вампиры оказывались фальшивыми. Нету их, понимаешь? Нет! Никто и никогда их не видел».
0: «Это ты так считаешь. А видели их многие, и тому есть доказательства».
1: «Многие — это кто? Неграмотные суеверные крестьяне, которые считали сумасшедших старух ведьмами, а немых пособниками дьявола? Знаешь, я где-то читала, что когда медицина додумалась до кровопускания, практикующие в маленьких городках врачи не торопились пользовать больных этим новым способом лечения. Они вполне обоснованно боялись, что их примут за вампиров и, недолго думая, сожгут на костре».
2: «Но ведь с чего-то эти суеверия начались?»
0: Мартин победно посмотрел на сестру.
1: «Не могли же они родиться на пустом месте. Значит, кто-то когда-то действительно видел вампиров в действии, рассказал сыновьям, внукам, а потом уже история обросла кучей ненужных подробностей. Думаешь, Брэм Стокер выдумал своего Дракулу? А Грэмбок? Фрэнк де Лорко, например, перед смертью?»
0: Мартин запнулся на полуслове, судорожно выхватил из кармана платок, прижал к губам. Через секунду рвущийся из легких кашель согнул его пополам. Платок моментально окрасился кровью. Мартин украдкой глянул на сестру, не видит ли. Линда смотрела вперед. Разбитая дорога петляла, то и дело под колеса попадались лужи, заполненные стылой осенней водой. Про платок она, конечно, знала. В такую погоду Мартину лучше бы сидеть дома. А еще лучше в больнице, откуда он сбежал полгода назад, когда все уже стало ясно. Но все равно, куда как легче умирать в тепле и уюте под присмотром врачей. Но вслух она сказала о другом.
1: «Не знаю, как ты, но я никогда не видела ни одного вампира. Мы исколесили пол Европы!»
3: «Линда!»
0: Мартин кашлянул в последний раз и обернулся к сестре, пряча платок. На щеках снова алел нездоровый румянец. Линда упрямо мотнула головой.
1: 28 лет, Линда! Не перебивай, дай мне сказать! Мы мотаемся по Европе, тратим отцовское наследство неизвестно на что, хотя в твоем положении лучше расходовать деньги на врачей и лекарства, чем на поиски несуществующих вампиров!»
0: «Ты не хуже меня знаешь», — произнес Мартин совсем тихо, «что лекарства мне не помогут». Горный серпантин змеился по склонам. Несколько раз машина ныряла в туннель. Вечереющее небо затянули тучи. Видимость ухудшилась. Линда переключила фары на ближний свет и, несмотря на протесты Мартина, снизила скорость. Теперь старенький «Мерседес» полз вперед не быстрее пешехода.
1: «Дай я поведу. С такой скоростью мы и через неделю не приедем». «Нет уж, за руль ты больше не сядешь. Забыл, что было в прошлый раз?»
0: По крыше забарабанили первые капли. Мокрые дорожки расчертили лобовое стекло. Через несколько минут дождь пошел по-настоящему. Обзор затянули косые струи. Дворники работали в полную силу и все равно не справлялись.
3: «Где же этот чертов замок?» — выругался Мартин, вглядываясь вперед.
0: Развернул на коленях потрепанную карту и, подсвечивая фонариком, принялся водить пальцем по бумаге. Кашель поймал его неожиданно. Мартин едва успел прикрыть рот ладонью. На полях карты расплылось несколько кровавых пятен. Линда снова сделала вид, что не заметила.
3: В свете фар мелькнула стершаяся вывеска. «Останови!»
0: Мартин опустил стекло, высветил фонариком угловатые, похожие на древние руны, готические буквы. Указатель поставили очень и очень давно. Дерево потемнело от времени, краска почти выцвела. Надпись читалась с трудом.
3: «Замок Ванденмор, 500 метров».
0: Мартин довольно откинулся на сиденье.
3: «Это он! Добрались!»
0: Пожав плечо,

0: «Останови», — коротко приказал Мартин. В его голосе явственно прозвучала злоба. Скрипнув тормозами, машина остановилась. Линда нажала на клаксон.
1: «Тихо, ты что?
2: Если нас ждут...»
0: «Помолчи». Мартин, прищурившись, рассматривал дом. Ноздри его расширились.
1: «Ты сам как вампир», — сказала Линда. «Может, мне имеет смысл тебя дождаться?»
3: «Линда, мы же договорились».
1: «Да ты посмотри, какой дождь!»
0: Мартин отмахнулся.
3: «Какая разница? Если у этой Ванденмор действительно есть настоящий вампир, то я останусь в доме надолго».
0: На секунду Линде показалось, что брат улыбается.
3: «Нет, ну что за ерунда мерещится в самом деле?»
1: «А если вампира нет?»
0: Она хотела добавить, что там внутри точно нет никакого вампира, но сдержалась.
3: «Все равно, я должен проверить. Ты себе даже не представляешь, что это такое, живой вампир!»
1: «И не хочу!»
0: «Вот и отлично. Поэтому возвращайся в гостиницу и ложись спать. А утром приедешь за мной. Не беспокойся. Если что, я всегда смогу заночевать у хозяйки. Думаю, от лишней двадцатки она не откажется».
1: «Ну...»
3: «Все, хватит! Не хочу больше ничего слушать. До завтра!»
0: Мартин резко открыл дверь. В салон тут же ворвался сырой и холодный воздух. Схватил с заднего сиденья объемистую сумку и пошел к дому. Линда некоторое время смотрела ему вслед. У самой двери Мартина снова согнул приступ кашля. Она даже хотела выскочить на помощь. Но в этот момент брат обернулся, гневно махнул рукой. «Уезжай, мол!» Линда вздохнула, осторожно развернула «Мерседес» на мокрой дороге и уехала.

0: Дождавшись, пока машина скроется за поворотом, Мартин позвонил в дверь. Где-то внутри дома задребезжал колокольчик. Такие обычно ставят на входе в провинциальный паб. Минуты две ничего не было слышно, и Мартин хотел позвонить еще раз, но тут послышалось приглушенное шарканье, что-то звякнуло, и на уровне груди открылось маленькое окошечко.
1: «Фрау Ванденмор?» – спросил Мартин.
2: «А кто же еще?»
0: Голос у хозяйки оказался хриплый, надтреснутый, как рупор довоенного патефона.
2: «Слуг не держим. Это вы звонили мне вчера?»
1: «Да, я», — нетерпеливо произнес Мартин. «Могу я войти?»
0: За дверью немного помедлили, звякнуло еще раз, скрипнули петли, и дверь, наконец, отворилась. На пороге стояла заспанная, сердитая женщина лет 40 в самодельных бигуди и застиранном халате.
2: «Мартин, да? Что-то вы припозднились».
1: «Простите, неискренне», — сказал Мартин. «До вас очень тяжело добираться».
2: «Ладно, коли уж вы здесь, заходите».
0: Фрау Ванденмор чуть посторонилась, пропуская Мартина в дом. За спиной гостя звякнула накинутая щеколда. Хозяйка подняла повыше допотопную масляную лампу, оглядела Мартина с ног до головы. Наверное, его внешний вид доверия не вызывал, потому что она нахмурилась и спросила:
2: «У вас с собой сумма, о которой мы договорились?»
1: «Да», — ответил Мартин. «Показать?»
2: «Пойдемте в гостиную».
0: Гостиная оказалась довольно большой комнатой, сверх меры захламленной мебелью, какими-то коробками и сундуками, да еще вдобавок довольно безыскусно драпированной дешевыми гардинами. Мартин мельком подумал, что «гостиная» — это, пожалуй, слишком громко сказано. Фрау Ванденмор поставила лампу на стол, подкрутила фитиль, отчего по гардинам запрыгали причудливые тени, и спросила:
2: «Итак?»
0: Мартин достал из кармана деньги, развернул их веером, чтобы можно было разглядеть номинал купюр. Глаза фрау Ванденмор широко раскрылись. Она протянула руку, но Мартин прихлопнул пачку ладонью.
1: «Прежде чем я заплачу, — сказал он, — я хотел бы убедиться, что ваш вампир настоящий».
2: «Конечно, настоящий, — ответила хозяйка. — Он достался мне в наследство. Мой дядя показывал его на ярмарках. Тогда были хорошие времена, не то что сейчас. Люди верили в чертей, русалок и вампиров, и на этом можно было хорошо заработать».
1: «А где доказательства?» — спросил Мартин.
2: «Какие вам нужны доказательства? Вампир впервые попал в этот дом молодым, 18-летним парнем. Прошло 30 лет, а вампир молод, как и прежде».
1: «Все это, конечно, замечательно, но это лишь слова».

0: Я не могу их проверить, а мне нужны доказательства. Я не покупаю подделок.
1: Хорошо.
0: Фрау Ванденмор посмотрела на него, прищурилась и, как ему показалось, даже подмигнула.
1: Если вы удвоите сумму, я разрешу вам ударить вампира ножом прямо в сердце. Возможно, вы за этим сюда и приехали. Бывали такие случаи. Тогда вы убедитесь, что такие вещи ему не страшны.
0: Несколько секунд Мартин напряженно размышлял.
2: «Хорошо, я вам верю», — сказал он наконец. «Но тогда у меня к вам есть другое предложение. Я заплачу не в два раза. Я заплачу в 20 раз больше той суммы, о которой мы договорились».
0: Фрау Ванденмор немигающим взглядом следила, как он вынимал из кармана деньги. «Много. Пачку за пачкой».
2: «И вы мне позволите вонзить в вампира осиновый кол».
0: Хозяйка онемела. Но Мартин видел, что жадность постепенно пересиливала в ней испуг и осторожность.
1: «Вы хотите убить вампира?» —
0: тихо спросила она. «Да», — спокойно ответил Мартин. «Я не люблю вампиров. В детстве меня чуть не укусил один из них, и я посвятил свою жизнь борьбе с ними».
2: Фрау Ванденмор дернулась, хотела что-то сказать, но Мартин не дал ей произнести ни слова. Он говорил быстро и настойчиво. «Вампиры — это зло, а зло надо уничтожать. А вы пытаетесь на нем заработать. Не буду взывать к вашей морали, просто подумайте, что случится, если вампир случайно обретет свободу. Вам не сдобровать. Или, например, окрестным жителям на пивном празднике придет в голову убить вампира и сжечь ваш дом».
0: Хозяйка вздрогнула еще раз.
2: «Что? Вы об этом никогда не задумывались? Так подумайте. Вы даете объявления в газетах уже 30 лет. Согласен, газеты не местные, но вы действительно уверены, что все ваши посетители после незабываемой встречи с вампиром держали язык за зубами? В любом городке у подножья достаточно дешевых пивных. Полагаете, что о вашем вампире еще не прослышала вся округа? Не знаю, не знаю. Я предлагаю решить этот вопрос раз и навсегда, да еще получить хорошие деньги. Вряд ли такой случай представится вам еще раз».
1: «Деньги действительно хорошие», — сказала хозяйка. «Но все же этот вампир — единственный источник моих доходов. Мой муж рано умер и оставил только долги. Лавка в городе приносит одни убытки».
0: Мартин кивнул. Раз дело дошло до торга, значит, хозяйка уже почти согласилась.
2: «Подумайте, фрау Ванденмор, так ли много людей посещают ваш дом с целью взглянуть на вампира, особенно в последнее время? 2-3 визита в год? А может, и того меньше. Вампир не Эйфелева башня, их время прошло. А я...»
0: Он сделал паузу, аккуратно разложив пачки на столе.
2: Хозяйка следила за ними, как завороженная. «Я готов оплатить 20 визитов. На 10 лет вперед. Не прогадаете?»
0: Но фрау Ванденмор все никак не могла решиться.
2: Ей почему-то казалось, что поддайся она сейчас на уговоры странного незнакомца, случится нечто непоправимое.
1: «Лавка приносит одни убытки», — повторила она. «Деньги разойдутся, а вампира больше не будет. И на что я тогда буду жить?»
2: «Хорошо», — кивнул Мартин. «Я удваиваю сумму».
0: Он достал из кармана еще несколько пачек, положил сверху.
2: «Здесь сумма, которую вы получите за 40 визитов. 15, а то и 20 лет спокойной жизни. Без ночных страхов, когда любой скрип или шорох заставляет вздрагивать. Без ожидания разъяренной толпы с факелами».
0: Фрау Ванденмор жадно притянула деньги к себе. Пересчитала их дважды, медленно, внимательно рассматривая каждую купюру.
1: «Хорошо. Я согласна».
0: Мартин улыбнулся. Как всегда. Стоит чуть напугать их, прибавить денег, и они всегда соглашаются. «Где он? В подвале?»
1: «Да», —
0: кивнула хозяйка, пряча купюру за отворот халата.
1: «Вас проводить?»
0: «Нет». Мартин расстегнул молнию сумки, перевесил ее с плеча на плечо, чтобы была под рукой. «Убийство, пусть и вампира, грязное дело. Мне не нужны свидетели».
1: «Вход вход в подвал справа за лестницей. Будьте осторожны.
2: Фрау Ван ден Мор ничуть не выглядела обеспокоенной, но остатки воспитания, видимо, не позволяли ей молчать.
1: Вампир прикован к стене цепями. Как-то ночью он смог вырваться и пытался проникнуть в дом. Мы завалили дверь мебелью и дождались рассвета. Когда взошло солнце, мы открыли все ставни и впустили в подвал свет. Ожоги заставили вампира сдаться.
2: Спасибо, я справлюсь. Как его зовут?
1: Никак. Дядя звал его Мюке. Это значит...
2: комар. Мартин усмехнулся. Я знаю. Ваш дядя был шутник.

0: По темной каменной лестнице Мартин спустился в затхлый чулан. По стенам тянулись полки с жестяными банками, старые сломанные домашней утварью, ржавым садовым инструментом. У самого входа громоздился древний комод, увенчанный внушительным, хотя и потемневшим от времени зеркалом. Судя по всему, им дядя фрау Ванденмор смог загнать вампира обратно в подвал. Точно напротив зеркала находилась дверь, заваленная как баррикадой всяким хламом. Мартин хмыкнул. «Этим барахлом вампира не остановишь». Пинками расшвыряв коробки, Мартин откатил две бочки, набитые, судя по весу, камнями или железными чушками, убрал подпирающие дверь доски. Засов показался ему слишком тяжелым. Он остановился перевести дух, и в этот момент раздирающий нутро кашель снова настиг его. Мартин едва успел прикрыть рот платком. Потеряв равновесие, он покачнулся вперед и уперся локтем в засов. Тот неожиданно поддался, и дверь распахнулась. В подвале было темно. Мартин настороженно огляделся, повел фонариком по сторонам. У дальней стены луч наткнулся на человеческую фигуру, прикованную цепями к стене. Наткнулся и остановился, осветив вампира целиком.
1: «Ты есть, Мюке?» — громко спросил Мартин.
0: Вампир поднял голову. В свете фонарика блеснули воспаленные глаза с узкими, вытянутыми зрачками. Фрау Ванденмор не обманула. Выглядел он действительно лет на 18, не больше. Совсем мальчишка. Его даже можно было назвать красивым, если бы не бледная синеватая кожа и нечесанные свалявшиеся в колтуны волосы. На щеках багровели следы старых ожогов.
2: «У меня хороший слух», — сказал вампир. «Я слышал, как шел торг. Оказывается, моя жизнь стоит не так уж и дорого».
0: «Но ведь сам ты не собираешься отдавать ее задешево?» Мартин положил фонарь на полку перед собой, порылся в сумке, и в его руках появился осиновый кол. «Ты будешь сопротивляться. Ты будешь рвать цепи, рычать и скалить клыки. Так?» Вампир какое-то время молчал.
2: «Кто ты такой?» — спросил он наконец.
0: «Я охотник на вампиров», — ответил Мартин. «Про детство я, конечно, наврал. Бывают любители охоты на уток, бывают любители охоты на слонов. А я охочусь на вампиров. Я убил 37 вампиров. Ты 38-й. Ты последний вампир, хотя, наверное, даже не подозреваешь об этом. Я внимательно изучил все объявления в газетах, предложений больше нет».
2: «Но какая же это охота, если я прикован к стене?»
0: «Не тебе рассуждать о справедливости». Мартин взвесил в руке осиновые колы и посмотрел на вампира так, что того передернуло.
2: «Мне важен результат. Зло должно быть мертвым. Все остальное не важно».
0: Мартин сделал шаг, другой, третий. Внезапно вампир дернулся, натянув цепи. В его глазах вспыхнула ярость.
2: «Да», — сказал Мартин, — «я не ошибся. Ты будешь сражаться до последнего».
0: Вампир помотал головой.
2: «Это инстинкт. Вид твоей шеи вызывает слюноотделение. Вы, люди, наша пища».
0: «Конечно», — Мартин улыбнулся.
2: «На это я и рассчитывал. Я убил 37 вампиров, и все они до последней секунды тянулись к моей шее. Так любовники тянутся друг к другу. Инстинкт размножения — главный инстинкт. А вы размножаетесь, кусая людей».
0: Глаза вампира продолжали гореть, но слушал он молча.
2: «Я убил 37 вампиров», — снова повторил Мартин. «И ни одному из них я не позволил себя укусить. Это действительно несложно сделать, когда вампир прикован к стене. Но ты последний. И сегодня все будет иначе».
0: Мартин отложил кол в сторону и принялся расстегивать ворот рубашки, внимательно следя за каждым движением вампира. Тот отшатнулся от человека и испуганно прижался к стене.
2: «Что ты хочешь?» — недоверчиво спросил он. Всего один укус.
1: «Вот здесь», — ответил Мартин, хлопнув себя по шее.
0: Вампир зажмурился и помотал головой.
1: «Не отводи глаза! Не отводи глаза, я сказал!»
0: «Ты укусишь меня, а потом я вобью в тебя кол!»
1: «Я болен, вампир! Неизлечимо болен!
0: Мне осталось месяц, может быть, два. Став вампиром, я излечусь.
1: Вампиры не болеют. Я буду бессмертен! Вот только мне не нужны конкуренты, и поэтому ты сегодня умрешь!» И не ты, а я стану последним вампиром. Ну же, кусай! Если ты все сделаешь хорошо, я подарю тебе быструю смерть.
2: «Уходи», — ответил вампир. «Убирайся прочь! Я не сделаю этого!»
0: Мартин рассмеялся.
1: «Ты боишься?»
0: «Не стоит. Я все равно убью тебя, но в первом случае ты умрешь, зная, что вас больше не осталось, что ты последний. А во втором случае ты умрешь не зря. Род вампиров будет продолжен». Мартин медленно, шаг за шагом, двинулся к вампиру. Тот, не отрываясь, смотрел на человека, и чем дольше он на него смотрел, тем ярче разгорались его глаза, рот приоткрылся, и, наконец, стали видны клыки. «Инстинкт размножения», — констатировал Мартин, все еще улыбаясь, но голос его казался холодным, как лед. Он снова хлопнул себя по шее.
1: «Ну уже, ведь тебе хочется».
0: «Я знаю, хочется». Он придвинулся к вампиру. Тот зарычал, с клыков потекла слюна.
1: «Я знаю, ты все равно не сможешь удержаться».
0: Вампир резко оттолкнулся от стены. «Спокойно, Мюкке», — с презрением произнес Мартин. Осиновый кол уперся вампиру в грудь. Одно усилие, и он проткнет сердце.
1: «Спокойно.
0: Вот я тебя и поймал. Не понимаешь? Теперь я знаю, ты настоящий. Все те, кого я убил раньше, были подделками.
1: Они играли свою роль до последнего, но они не были вампирами.
0: Не знаю, на что они надеялись. Может, рассчитывали на помощь своих хозяев, которые должны были остановить меня в последний момент. Но этого так ни разу и не случилось. Я слишком хорошо платил.
1: Или считали, что у меня не хватит сил или смелости. Но все они всего лишь играли свою роль. Мне нужен был вампир. Настоящий вампир. Ты, Мюке. Ты действительно последний. И если я убью тебя сейчас, то смогу умереть спокойно.
0: Мне действительно осталось недолго, но ты умрешь раньше меня. И это будет хорошо». Мартин упер ладони в основание кола.
1: «Готов?»

0: Фрау Ван ден Моур проводила Мартина до самых дверей. Он видел, что хозяйка хочет что-то спросить, но никак не решается. Вампир мертв. Все кончено.
1: Вы убили его?
0: Да, фрау Ван ден Моур, ответил Мартин. Это было потрясающе. И вампир самый настоящий. Вы были совершенно правы. Простите, что не поверил вам с самого начала. Как странно, что люди почти разучились в них верить.
1: Вы легко с ним справились?
0: Без проблем, ответил Мартин. От него осталась только горстка пепла. В вашем подвале даже не нужно прибирать. Они вышли на крыльцо.
1: На улице такой дождь, сказала хозяйка. Вы можете дождаться утра в доме. Я постелю на диване в гостиной и не возьму с вас денег.
0: «Дождаться утра?» – переспросил Мартин, подставляя лицо дождевым струям. «Нет, фрау Ван ден Моур, утром я буду далеко отсюда».
1: «Что ж, тогда прощайте».
0: «Прощайте, фрау Ван ден Моур». С минуту за дверью грохотали засовы. Наконец все стихло. Мартин оглянулся на дом. Окна все так же закрыты ставнями, но теперь погас даже фонарь у входа. Он усмехнулся, потер шею. Успел, дурачок. Достав из кармана платок, какие-то медицинские пузырьки и флакон с таблетками, Мартин с гиканьем зашвырнул их в темноту. Успел, бедняга Мюке, предпоследний вампир.

Ну, как мы обещали, продолжение сегодняшней нашей встречи. Фрагменты из рассказа Татьяны Кигим «В Америке секса нет». Чтобы слегка было понятнее, поскольку сегодня мы не успеем познакомиться со всем рассказом, это будут действительно краткие кусочки из него, как мне показалось, достаточно забавные. Ну и не хотелось бы, конечно, продавать финал. А для тех, кто вырос в последние 20 лет, многое, может быть, будет не совсем понятно, поскольку автор исходит из предпосылки, что Советский Союз никуда не делся, а спокойно себе развивался и доразвивался до того, что все вышли в космос, но противостояние капитализма и социализма продолжается, и вы по каким-то приметам поймете, что, в общем, ничего особо не изменилось, кроме того, что поменялся антураж. А холодная война, ну, на мой взгляд, у нее был и положительный момент. Обеим сторонам приходилось из кожи вон лезть, чтобы представить себя в лучшем свете. То есть Запад, естественно, ратовал за права человека и кричал, что в Советском Союзе они нарушаются, но при этом им нужно было сохранять, естественно, хорошую мину при своей плохой игре. И они всячески пытались убедить весь мир в том, какие они все белые и пушистые. Социализм делал то же самое, и социалистический лагерь, творя, в общем-то, многие непотребства, способствовал также и развитию культуры, искусства и всего прочего. В общем, в любом соревновании, кроме отрицательных сторон, всегда есть и положительные. Наверное, вот на этих положительных сторонах и сосредоточилась Татьяна Кигим, когда писала свой рассказ. Мне так, во всяком случае, кажется. Ну и, конечно, несколько забавных моментов, которые могут показаться смешными, пожалуй, только тем, кто все это помнит. Хотя, возможно, даже люди, которые не жили при том времени, бывшим на самом деле не только ужасным, но и весьма забавным в некоторых проявлениях, вполне возможно, по рассказам своих родителей, дедушек, бабушек, что-то такое знают о том боевом времени. Итак, Татьяна Кигим. «В Америке секса нет». На всякий случай хочу еще напомнить, откуда эта фраза. Может быть, кто-то и не помнит. На заре падения, то есть сразу после падения железного занавеса, на заре установления в нашей стране демократии, был такой телемост известный между СССР и США, в котором одна из наших гостей, приглашенная на этот самый телемост, на вопрос, а что у вас в СССР с сексом, заявила: у нас в СССР секса нет. И, в общем, понятно, что имела она в виду не совсем отсутствие секса как такового, а пропаганду, порно и прочее-прочее, но фраза оказалась крылатой и до сих пор вспоминается. Так вот, в Америке секса нет.

0: Ну, товарищи, родненькие ж.
1: Никита прижимал кепку к груди и мял ее нервно, надрывно. Председатель собрания, он же бригадир Михей Иванович, сурово смотрел на паразита, постукивая ручкой по столу.
2: Ты, парень, сначала окна в колхозном клубе, значит, бьешь. Значит, уверяешь, что опыты проводишь. Ультразвук вражина применяешь. Трактор, значит, в запчасти превратил.
1: Никита стоял потерянный, расстроенный, глаза в пол, губы кусал, переживал.
2: Замолчишь, злыдень?
0: Я обещаю.
2: Что обещаешь? По винтику всю бронетехнику в армии разобрать, что ли? Вернуться после первого же дежурства с пиндюлями назад обещаешь? Позор поселковый!
1: Бригадир Зари Космоэры Михай Кошевой сокрушался всем сердцем. Сколько труда в воспитание вкладывали, и такая вот паразитюка выросла. Добрый хоть понимает и носом шмыгает. Вот годик перетопчется, глядишь, и человеком станет. Никита год ждать не захотел.
2: Как это? Он лучший выпускник большебедюговской школы. Медалист по боевым единоборствам и плаванию, перворазрядник. Победитель олимпиад по физике и походной кулинарии. Пролетит мимо военного строя, как комета.
0: Да я исправлюсь, крикнул он с отчаянием. Я же на всесоюзный конкурс спутник делал.
3: И кто ж победил?
1: Крикнул из рядов дед Тарас.
4: Бензопила, дружба.
1: Клацнув стальным протезом, сообщил сельский участковый. Отбросил смятый окурок в разъезжающую по двору урну на гусеницах, отошел от окна. Достал из кармана приму, чиркнул средним пальцем, прикурил от огонька, вырвавшегося из сустава, задумчиво посмотрел на Никиту.
4: «Али автоген, товарищ юного взломщика!»
0: «Да не!» — смутился Перепенько. «Мы вот того! Руками!»
1: Бригадир, он же председатель сельской призывной комиссии, хватил руками по бокам.
2: «От надежа! От опора! Такой трактор по гаечкам раскрутить! По подшипнике от него где?»
4: «Сломали!»
1: В битком набитом зале поднялся страшный шум. Председатель колхоза кашлял в ладонь, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. Передавая птичнице, тетя Стеша ржала так, что ее груди колыхались, как две танцующие индейки. Полковник из района, сидевший сбоку в первом ряду, невозмутимо изучал солнечные блики на сапоге. Красная папка с выдавленной золотой звездой лежала у него на колене.
2: «Вот, товарищи, весь моральный облик этого паразита! Трактор, между прочим, народной собственностью был!» «Да он не заводился!» —
1: крикнула с места одна из молодиц, знатная доярка с доски почета.
2: «Заводился или не заводился, все равно колхозное имущество!»
1: Пригладив длинные усы, заявил Кошевой.
2: «Его, может, пионеры на металлолом бы сдали? Так нет, комсомольцы раскурочили!» «А ты?» —
1: обернулся к Никите.
2: «Ты сферу мира тоже по винтикам разберешь? Планетарный излучатель, значит, на болты пустишь?» Кружок юных техников. Так вот, что я тебе скажу. Не видать тебе армии, свинский ты сын.
1: И Кошевой скрутил смачный кукиш.
2: Да мы в ваши годы. Да разве ж кто из нас, ваших отцов, хоть одно стекло.
1: Бригадир искоса взглянул на деда Тараса и переменил тему.
2: Ты спроси, что уважаемые люди думают о твоем поведении, у товарища участкового. Герои, между прочим, бронетанковых войск.
1: Никита перевел взгляд на местную легенду. Человека в пламени и дыму, вытащившего раненых товарищей из космического бронетанка. Дядя Митя был в селе и на районе не просто авторитетом. Он был человеком, чье слово весило, как тонна чугуна.
4: «Тебе, Перепенька, ежели куды посылать?» — прищурился участковый. «Так это в буржуйскую армию шпионам-диверсантам звезды смерти раскурочивать!»
1: Участковый Больших Битюгов был личностью примечательной. Он мог в пятак раздавить железными пальцами крышку от лимонада. Одной рукой, той, что из стали, с сервомоторами остановить бугая. В его комнате над полкой с фотокнигами висел портрет Феликса Дзержинского. Курил приму и любил ситро. И никто в здравом уме и трезвой памяти не посмел бы усомниться в справедливости вынесенного им вердикта. Участковый дядя Митя был героем Советского Союза. Не мигая, Никита глядел на олицетворение социалистической законности. И бесконечный космос, и свет далеких звезд, и горячие протуберанцы солнца, и великая сфера мира — все это стало в одночасье далеким и недостижимым. Все его олимпиады, все экзамены, все спортивные достижения — все зря. Все его сверстники пойдут служить, кто в стратосферные, кто в бронетанковые и вездеходные, кто в рободесантные, кто в глубинно-подводные, кто в пограничные, кто в военно-космические, а он...

Вот, пожалуй, вот этого кусочка хватит для ознакомления с реалиями, описанными в рассказе. И, кстати, извините, пожалуйста, я между тем, как мы прослушали вот этот фрагмент, и следующим хочу передать привет всем, кто слушает нас сейчас онлайн и смотрит. Незаметно присоединились. Здравствуйте. Очень рады, что вы с нами. Ну и подумаем, что же дальше. В общем, молодого человека, который разобрал колхозный трактор, взяли на поруки и таки отправили в армию. Где он попал в такой период, когда проводились совместные учения американцев и прочих западных людей с буржуйской звезды смерти на их сфере мира. Ну, вы понимаете, да? Наш разведчик, их шпион, их звезда смерти, наша сфера мира. Товарищ Перепенько, в чем разница между советской сферой мира и звездой смерти? Никита вскочил, выпалил. Империалистические звезды смерти – порождение агрессивной военщины. Советские сферы мира – порождение мирного разума. В принципе, верно, кивнул Зоран Бажанов, не отрываясь от электроники, где тихо верещала очередная версия бессмертного «Ну, погоди». А в чем вы видите принципиальную разницу между планетарным излучателем и планетарным деструктором? Планетарный деструктор звезды смерти, созданный по заданию Пентагона... «Ах ты, сволочь!» — взорвался полковник Бажанов, хряснув ладонью по столу. «Ах ты, волчья сыч!» Новобранцы, замерев, вытаращили глаза на грозного полковника. Непонятно было, что Перепенько сказал такого, что Зорана разозлило, как если б кто забыл название столицы Болгарской ССР. 970! — мрачно обвел взглядом аудиторию полковник. «Внимание на экран! Включите озвучку диафильма!» Бойцы вздохнули с облегчением. Провороненные волком яйца могли напрочь испортить настроение начальнику части. Но, кажется, обошлось. Бажанов, насупившись, глядел в стол, никого не вызывал, молча переживая поражение. В учебной аудитории погас свет, из динамиков полилось. «Созидающий разум построил могучие и величественные сферы мира». Загнивающее шизофреническое сознание породило кошмар для всего живого — мрачные звезды смерти. На экране сокрушительный удар планетарного излучателя сферы мира расколол астероид, в расщелине которого прятался диверсионный катер. Через несколько минут рядом пройдет пассажирский лайнер, и 2000 человек, направляющиеся к Ганимеду, даже не узнают о грозившей им опасности. Следующие кадры — планетарный деструктор звезды смерти превращает Плутина, во льду которого спрятались беглецы мятежного движения, в тающее облако.

0: и встреча с западными коллегами. «Хочу в буржуине», — меланхолично заявил Ион Чобанов. «Смотри, каких интеллектуалов берут в десант». Никита подтянулся еще пару раз, покосился на империалистов. Братья по разуму листали советские журналы. По казарме разносилось тупое гыканье. «Обезьяны, однако», — пробормотал Бельдыев, поглядывая на мускулистую фигуру самого жизнерадостного товарища по обмену. Звали того Билл, и это имя очень хотелось с чем-нибудь срифмовать. Никита подошел ради интереса, глянул из-за плеча. Там на страницах комсомольцев в боевой стойке замерла обнаженная девушка. «Красиво!»
1: «Птиц!»
0: — заорал Билл. Переводчик добросовестно перевел. Советские бойцы переглянулись полупрезрительно. Теперь стало ясно, почему по обмену не прислали девчонок. В американских казармах, говорят, после пуританской буржуазной революции вообще нет женщин. И правильно, эти скотские манеры просто разрушат товарищество и боевую дружбу.
2: И как таким оружие выдают?
0: У нас их в стройбат не пустили бы, размышлял Никита, забираясь на верхнюю койку. Протянул руку к полке, где лежали любимые фотокниги. Кутузов, «Россия молодая», сборник патриотических рассказов «Ярость благородная». Внизу тем временем возник спор, какой канал смотреть. Американцы настаивали на тупом и бесконечном «Стартреке», наши — на документальной киноленте.
1: «Крейсер «Сибирь» — это, считай, русский «Энтерпрайз», только не киношный, а настоящий!» — горячился комсорг Чобану.
0: Тут, естественно, спор свернул на тему героизма, грозящей перейти в потасовку на фоне буржуазной провокации. Никита не выдержал, тоже встрял.
1: «И у нас в селе герой Советского Союза есть, так он руку себе сжег, зато товарищей спас! Ваш супермен на такое способен?»
0: Билл фыркнул. «Подумаешь, мол.
1: А у нас сержант себе, знаете, что прищемил?»
0: Тут уж комсомольцы растерялись, не зная, чем крыть такой аргумент. Разговор, к счастью, плавно перешел на образование и медицину, предметы, в которых убожество капиталистической системы проявлялось особенно наглядно.
1: «И пришлось идти в армию, денег на колледж не хватило», — жаловался солдат. «А чтоб стипендию получить, столько книжек прочитать надо».
2: «Много читать вредно», — хмуро отвечал другой. «Помните того придурка на учебной базе?» «Дочитался».

0: Сквозь полосу помех ясно различимы были потерянные лица офицеров. Никита понимал, что сейчас они совершают правонарушение, но желание узнать, что думают о чрезвычайном положении старшие по званию, превосходило опасение отправиться назад в большие батюги.
1: «Похоже, пошел прием!»
0: Взбесившийся искусственный интеллект, захвативший управление на одной из звезд смерти, вызвал панику во всем капиталистическом секторе Солнечной системы и полную боевую готовность в социалистическом. Поэтому салаги выменили у американцев жучок на пару баковских презервативов и заныкались в красный уголок под видом чтения патриотических рассказов об обороне Земли.
2: «В СССР такого произойти не может!»
0: Сквозь треск статических разрядов доносился голос майора Унур Цецек из Улан-Баторского военного училища имени Чингисхана, недавно прибывшие тренировать новобранцев на сфере мира.
2: «Все расчеты ЭВМ дублируются человеческим разумом! Курс проверяется с логарифмической линейкой в руках!»
0: Зоран Бажанов расхаживал по кабинету, кивая в ответ на реплики Унур Цецек. Офицеры отключили детекторы дымоуловителя, и дым стоял коромыслом.
2: «А ведь был уже в капиталистическом мире прецедент со страж-птицей! Почему никогда не было случаев шизофрении буревестника? Потому что там простейшая автоматика и контроль из военного центра управления!»
0: «Права, сестра, права», — сказал Бажанов. «ЭВМ должна служить человеческому разуму, а не заменять его!» Унур Цецек кивнула, поднося к губам чашку с чаем.
2: «И заметьте! Это у них случается постоянно. Помните, чередой пошли операции «Терминатор», «Терминатор 2», «3», «4»? Сколько это еще будет продолжаться? У них даже в полиции служат роботы. Как они их называют? Робомент?
0: Робокоп, поправил Димитр.
2: Вот именно. Возможно ли такое безобразие в Советском Союзе? На секунду попробуйте вообразить гаишника с электронными мозгами. Вы можете представить себе, как наводит на вас электрошоковый жезл гаишник без малейших признаков природного, естественного мозга в голове?
0: Напряжение витало в воздухе. Уж объявили бы, наконец, всеобщую боевую тревогу, что медлят. Этот вопрос явственно читался в выражении лиц Зорана и Димитра Бажановых, у Нарцецек, других офицеров. Чокнутая груда металлолома разгуливала в районе пояса астероидов, где гидра империализма проводила испытания планетарного деструктора. Оттуда рукой подать до спутников Юпитера и до Земли. Марс сейчас находился далеко, атаковать его было нецелесообразно. Хотя кто мог ручаться, что считает целесообразным или нецелесообразным двинутая на всю голову консервная банка?
2: «Чего вы хотите от людей, которые настолько разленились, что имеют два флайера на семью?»
0: продолжала Унар Цецек. Майор была не только выдающимся пилотом штурмовых войск, но и знаменитым публицистом современности. Ее перу принадлежали книги «Чингисхан. Предвестник советских побед», «Великий космос и великая степь», «Капиталистические колониальные иго» и «Нравы Пятой авеню. Три века разложения».
2: «Помните, как бездуховный Запад пытался навязать через движение «гламуряк», «дурные танцы», «идиотскую одежду» и лозунг «в каждый дом по ЭВМ»?»
0: «По писюку», — поправил Димитр.
2: «Вот именно! Но ЭВМ — рабочая машина! Это все равно, что дома трактор держать!»
0: Зоран Бажанов, вытрясая сигарету из пачки «Лунмор-канал», заявил:
3: «Я и сам люблю яйца половить, но наша электроника имеет народнохозяйственное воспитательное значение. Приучает уважать труд птичниц и бережно относиться к каждому яйцу. И никакой агрессии.
2: Общество потребления, товарищи, слепит глаза дурацкая реклама, выжигает мозги так называемый выбор между Кока-Колой и Пепси-Колой».
0: Унар Цецек так яростно взмахнула рукой, что чуть не сбила со стены плакат «Летайте ракетами гражданского совкосмофлота».
2: «А кто им чинил взломанную хакерами систему канализации? Кто, как не наши слесари? И это ж надо, в то время, когда мы могучим народным порывом поворачиваем вспять реки, и хакеры вирусом заставляют повернуть назад дерьмо. Дожили!»
0: «Согласен», — подтвердил Бажан. «Капиталисты не спохватятся до тех пор, пока их личная машина не начнет душить выхлопными газами в запертом салоне или пока не начнет перемалывать им кости гладильная машина в рабочем цехе. И вот теперь ловите мировое ЧП. Буржуазные политики официально признали, что не могут справиться со своим детищем.
2: Вот так и будет строчить из пулеметов по мирному населению робот-полицейский в Детройте.
1: а в подземке продолжат разъезжать вагоны с парным человеческим мясом.
3: Когда майора настигало вдохновение, прервать ее могла только сирена боевой тревоги. И этот звук наконец-то разнесся по сфере мира. «Боевое положение!» В глазах у Нурца Цек мелькнуло ликование.
2: «Ну все, поехали!»

0: Ну и, конечно же, такой рассказ не мог обойтись без батальной сцены. И, пожалуй, вот этот кусочек оттуда мы сейчас и прочтем. Катер вышел в космос без особых препятствий, но не успела сфера мира превратиться в сияющий гривенник, как заверещал коммуникатор, а на экранах заднего обзора замаячили три патрульных корабля. «Давай к астероидам, Билл!» — скомандовал Никита. «Там затеряемся! Врубай турбодвигатели!» Американский катер оказался крепкой штуковиной. На полном форсаже впилил в опасную зону, и Билл довольно загоготал. Алибек вскочил с места и кинулся к креслу пилота.
1: «Эй, куда летишь? Сюда лети, туда не лети, совсем мертвые будем!»
0: «Вот сам и рули!» — огрызнулся Билл.
1: «Почему он командует, как мне лететь?»
0: «Потому что он лучший пилот призыва!» — ответил Никита.
1: «Вот пусть и рулит!»
0: Обидевшись, Билл пересел и стал грызть орешки. Алибек же заломил такой вираж, что всех вжало в кресло, а Билл подавился арахисом.
1: «То ты сам крейзи!»
2: «То ты, а то я!»
0: — весомо заметил Алибек. Патрульные катера, мигая алыми сигнальными огнями, отстали. Коммуникатор надрывался на двух языках. Американский сержант крыл своих подопечных отборными ругательствами. Непосредственные командиры советских самовольщиков использовали исключительно богатство русского языка и уговаривали вернуться по-хорошему, обещая всего-то три наряда вне очереди.
3: «Три наряда — это хорошо. Галин мыть, картошка чистить за место трибунал», —
0: сказал Алибек.
3: «А там девчонки».
0: «Гёрлс», — оскалился Билл. «Полный вперед!» — вздохнул Никита. Выйдя из кольца астероидов, они оказались перед звездой смерти, неожиданно и сразу. Искусственный планетоид завис, если мерить космическими величинами, у самой границы пояса, но все-таки его отделяло довольно обширное пустое поле. Подойти незаметно к звезде не получалось. Она сверкала на экранах переднего обзора, одинокая и смертоносная. Только сейчас бойцы в катере почувствовали, как мизерны они по сравнению с этой сумасшедшей мощью. Чужая, империалистическая, а теперь и чуждая, порабощенная искусственным разумом, машина смерти, выжидающе замерла среди космической пустоты. Никита не раз приходил в трепет, наблюдая могучие обводы сферы мира со стороны, но никогда еще его не настигало такое ощущение безграничного зла и нависшей опасности, которое буквально излучало Death Star.
1: «Да где девчонки?» — оскалился Билл.
0: Никита попытался собраться с мыслями, выработать новый тактический план, но звезда смерти решила все за них. Бить планетарным деструктором по учебному катеру смешнее, чем гоняться с базукой за тараканом, но были ведь и другие средства. Корабль слегка тряхнуло, а затем он начал медленное движение в сторону огромного металлического шара.
1: «Щит!»
0: — раздалось в рубке.
3: «Кокосы мохнатые! Загнивающий капитализма!»
0: Бледный, как солнце пустыни, Алибек врубил задний ход на полную мощность, но смысла в этом было не больше, чем в попытке остановить на скаку носорога. Корабль тянуло прямо в пасть одного из ангаров, черневшую точкой на громадном лике Звезды Смерти и с каждой секунды увеличивавшую свой зев.
3: «Нам конец!» — пробормотал Туби. «Оно нас сожрет и не подавится!»
0: Внезапно корабль рвануло в другую сторону, и амортизация кресел жалобно взвизгнула. Освещение мигнуло, на всякий случай переходя в тусклый аварийный режим.
1: «Что за хохма?»
0: – просипел Никита, пытаясь восстановить дыхание.
3: «Корабль!»
0: – прошептал восхищенный Алибек, глядя на экраны заднего вида.
3: «Какой большой махина!»
0: Никита поднял взгляд и тоже замер. Это был знаменитый крейсер «Сибирь», способный уходить в длительный автономный полет и противостоять целой эскадре. Он вынырнул из-за прикрытия астероидов, снял визуальную защиту и сейчас находился позади катера самовольщиков. По сравнению со «Звездой смерти» он выглядел не слишком внушительно, но имя, гордо горевшее на борту, обещало кое-кому большие проблемы. И этот кое-кто был круглым и ненормальным. Надо было радоваться, но как-то не получалось.
4: и так конец, и так кирдык.
0: В голосе Алибека не чувствовалось оптимизма.
3: «Попали, братцы, меж крокодилом и аллигатором», — метафорически констатировал Туви.
5: «Гёрлз!»
0: — разочарованно протянул Билл, понявший, что Блэк Джек откладывается. И правда, для наших самовольщиков это был даже не выбор между пепси и колой, а где-то между виселицей и гильотиной.
4: «Погоди», — пробормотал Никита, вглядываясь в скачущие показания приборов. «Непонятно еще, кто победит в этом перетягивании каната».
0: И действительно, катер продолжил приближение к звезде, медленнее, но все так же неуклонно. Абордажник планетоида был определенно мощнее. В споре двух мегасуществ побеждает разум. Пещерный лев, пещерный медведь и даже саблезубый тигр уступили место вчерашней обезьяне. Груди металла, возобнившей себя пупом Солнечной системы, тоже нечего было тягаться с тактическим гением команды Сибири. Со стороны крейсера к космическому маньяку помчался бронированный десантный транспорт с алой звездой на борту. За ним два звена ракетно-лазерных штурмовиков. Ударили бортовые орудия звезды смерти, и звенья рассыпались. Штурмовики хаотично засновали, уходя от огня. Транспорт, не сворачивая, несся навстречу гибели. От прямых попаданий его силовые поля замерцали, пошли волнами, рябью. Броня засветилась алым, от левого борта оторвался шмат раскаленной обшивки.
5: «Крейси!»
0: — восхищенно пробормотал Билл. Искусственный интеллект звезды-убийцы, вероятно, пытался понять замысел этих комаров. «Советский транспорт идет на таран? Целит в главную рубку? Он же не продержится и минуты, не успеет дойти. В чем смысл? Где подвох?» Очертания крейсера запылали синим. Это набирали мощность силовые поля Сибири. За крейсером тенями начали возникать эскадренные корабли, сбрасывая маскировку.
4: «Неужели началась атака?»
0: Лица Никиты и его друзей озарились изумлением и восторгом. В этот момент... Броня на десантном транспорте, несшемся навстречу звезде смерти, не выдержала, и прямое попадание заставило автоматику врубить светофильтры. Люди на катере зажмурились, прикрывая руками глаза.
4: «Хрен огородный!»
0: Когда глаза снова обрели способность видеть, Никита обнаружил, что звезда смерти находится уже довольно далеко от них, а космос пуст и спокоен. От транспорта не осталось и следа. Штурмовики возвращались к Сибири. Звезда смерти с запозданием выбросила из ангаров кучку автоматических космоботов в противовес советским штурмовикам, так как бортовые орудия достать развернувшихся и уходящих под прикрытие крейсера штурмовые звенья уже не могли. Но ответный ход искусственного интеллекта запоздал. Советские пилоты уже скрылись в ангарах, а для огромной Сибири вражеские мошки без поддержки крупных сил были как дробины для мамонта. До Никиты и его товарищей постепенно доходил замысел сибиряков. Штурмовики не собирались приближаться к звезде смерти на расстоянии, где их могли бы расстрелять с борта, а издали в юркие кораблики из тяжелых неповоротливых орудий можно было бы попасть только случайно. И танец штурмовых звеньев, и таран десантного бронетранспортера, и разгоревшиеся силовые поля Сибири, и голограммы эскадренных кораблей, а это были именно они, всего лишь создали иллюзию слаженной атаки, заставив ИИ начать развертывание обороны и отложить абордаж учебного катера как задачу незначительную. А чтобы крейсер смог незаметно совершить перехват самовольщиков, транспорт, начиненный взрывчаткой, громыхнул перед самым носом искусственного идиота, парализовав на мгновение оптические системы звезды смерти и дав Сибири необходимые несколько секунд для вывода учебного катера из зоны притяжения прожорливого.
6: Небольшой фрагмент хотелось бы прочесть по поводу отличия интеллектуального уровня советских и американских космонавтов.

0: Задание у десантного взвода Никиты было простое. На звезде смерти оставались люди, и советские десантники должны были вытащить их, вывести из империалистической ловушки в строго установленные сроки. Где-то там была и группа девчат, чья судьба не давала покоя десантному взводу Никиты Перепенько. Но где их взять? Да и являясь лишь одним из нескольких сотен десантировавшихся подразделений, бойцы не имели права выбирать цель спасательной операции. Цели перед взводом были поставлены стандартные. Максимально незаметно вломиться в недра металлического планетоида, найти спрятавшихся или изолированных людей и, вызвали в первых попавшихся, проводить их к эвакуационному катеру. А чтобы десантная операция прошла максимально быстро и эффективно, десантникам было приказано вступать в локальные стычки с кибероидами базы только в случае крайней необходимости. Главное — быстро спасти людей, а техника будет уничтожена вместе с космическим колобком военно-космическими силами. Поэтому десантники должны были маскироваться под безмозглые кибермашины и продвигаться по отсекам, имитируя тупых кибероидов и не привлекая внимания ИИ, сосредоточившегося на отражении внешней агрессии. Вот теперь-то десантникам открылась вся глубина задумки советского командования, пославшего вместе с ними Билла. «Докажите, что являетесь низшей роботосистемой», — запрашивал очередной охранный блок. «Произведите выделение квадратного двучлена из квадратного трехчлена в примере, предложенном на экране».
1: «Я не могу», — покраснел Билл. «У меня обычный».
0: «Благодарю вас. Системы контроля определили, что ваш разум не принадлежит Homo sapiens. Проходите». Так десант миновал несколько сот метров в недрах звезды. Была только одна проблема. Билл, не понимая своего огромного значения для совместной боевой операции, порывался взяться за оружие, и сдержать его было непросто. Героический вояка никак не мог взять в толк, почему нельзя разнести охранные доты на микросхемы. Благодаря Биллу и его гениальным ответам, охранным системам продвижение десантников шло на удивление скучно и бесконфликтно. Системы допуска явно принимали их за своих. Естественно, что ни один советский школьник заслоны пройти не смог бы, потому что с первого класса знал таблицу умножения. И сымитировать биллизм, как скакнил Бельдыев, было невозможно. Системы допуска анализировали мозговые импульсы отвечающего. «Ну вот», — сказал Никита после очередного контрольного запроса. «А говорил, для универсального робо-солдата слишком умный». «Сам не знаю, чего меня не взяли», — вздохнул Билл. Но на очередной проходной их ждал сюрприз. Когда Билл в который раз блеснул интеллектом, не сумев возвести в квадрат корень из девятки, автоматическая турель неожиданно начала поворот в их сторону, а приятный женский голос произнес:
2: «Системы контроля определили вас как представителя нечеловеческого интеллекта. Вы будете уничтожены».
1: «Что за ерунда?»
0: Никита не успел

0: Итак, десантники оказались во владениях не просто искусственного маньяка, а космического шизофреника. Что ж, надо хотя бы этот контрольник пройти, вздохнул Никита. А там видно будет. Он подошел к сканерам огневой точки, легко решил предложенные линейные уравнения методом Джордана-Гаусса, и взвод пропустили. Еще две палубные точки прошли без труда. Недаром Никита был в школе одним из лучших, и охранные системы определяли в нем Homo sapiens. А в следующем секторе их поджидала засада. Тут система допуска решила людей не пропускать. Пришлось разнести в пыль атаковавших киборгов. Пока десантники поливали синтетов из плазмометов, Билл к всеобщему одобрению не сплоховал. Он прорвался к сканеру, образцово завис на простенькой логической задачке из курса школьной тригонометрии, и система же зажгла зеленый свет. Взвод прошагал мимо ставшего дружелюбным Дота, и Алибек высказал общее мнение.
1: «И что, мы так и будем угадать, какие мозги в каждый сектор нужны в этот ненормальный щизоид?»
0: Очередная неприятность ждала на третьем километре прорыва. В огромном зале механоиды рвали друг друга на куски. Громила с надписью «Десептикон» мочил металлического инсектоида. Ему, в свою очередь, взламывал еще какой-то бот, оставляя на броне глубокие вмятины. Похоже, часть машин была перепрограммирована, и теперь от исполинских фигур во все стороны летели искры и капли расплавленной брони. «Психопаты!» — констатировал он Чобану. «Вся станция, похоже, свихнулась. Как бы нам пройти мимо, по стеночке?» Это было довольно конструктивное предложение, вот только Билл рвался в бой.
2: «Что тут думать? Разнесем, бастардс!»
0: «Что тут думать?» — передразнил Никита. «Это только у вас в буржуазном обществе в армии идут одни дебилы!» Боевой товарищ не понял подковырки.
2: «Почему одни дебилы? У нас еще Дегрис есть и фон Косиган!»
0: Конечно, советский десант играючи мог разнести роботизированные братью на молекулы, но это могло привлечь внимание ИИ. К тому же после марш-броска по коридорам Звезды Смерти бойцы нуждались в небольшом привале. Воспользовавшись передышкой, пока зал полыхал разноцветным пламенем, десантники присели отдохнуть и перекусить. Билл отошел в сторону справить естественные потребности. Под титановой броней у него обнаружились розовые трусы.
1: «Загнивающий капитализм!»
0: — в изумлении вытаращился Алибек.
1: «Ты в армии или кто?»
0: «Дезориентация противника!» — хвастливо ответил солдат. «Вот ты же дезориентировался!»
3: «Степные помидоры!» — пробормотал Туви. «Неудивительно, что уже который век у них идет моральное разложение и загнивание!»
0: Справив в уголке свои дела, комсомольцы покачали головами. «Такая бескультурщина не может потерпеть до конца боя!» Билл шлепнулся задом на пол, прислонился к переборке и достал из нагрудного кармана шоколадный батончик.
2: «Съел и порядок!»
0: Алибек грустно поглядел на него.
3: «А в столовой брюкву дают».
0: Но за неимением брюквы и перловки пришлось перекусить шоколадом из десантного пайка. Машины тем временем растерзали друг друга, и советский десант прошел по освобожденной территории, перешагивая через бесформенные ошметки уничтоженных механизмов и добивая из плазмометов тех, что еще подергивали металлическими конечностями и потрескивали разрядами в развороченных корпусах.

Ну, я думаю, что, конечно же, не хотелось бы продавать концовку рассказа, тем более, что наверняка вы его услышите еще у нас в подкастах или прочтете своими глазами. Но одну из сценок хотелось бы еще зачесть. Это такое лирическое отступление. «А в это время на земле». Покрутив транзистор, хлеборобы расположились на обочине, выкладывая на газету огурцы, лук и разливая из бутылки кефир. Военно-космические силы СССР готовятся к атаке, чувствуя за своей спиной поддержку всего трудового народа, неслось над полями. Политическая ситуация, спровоцированная безответственностью империалистической

0: политических кругов привела в негодование ООН и вызвала оживленное обсуждение на просторах советской страны.
1: Ты агроному-то налей, сейчас подойдет.
0: Крышечку из зеленой фольги комбайнер аккуратно кинул в разъезжающую по обочине гусеничную автомусорку.
2: Не кипишись, Федя, глаз алмаз. Ты лучше скажи, как думаешь, наши ту скажену заразу расхреначат или не расхреначат?
0: Расхреначат, конечно, чуть заикаясь, как обычно, но вполне уверенно заявил комбайнер Федор, запивая трудовой хлеб кефиром и вытирая рот рукавом. На прошлой неделе в соседнем районе мотоцикл расхреначили, а тот какую-то звезду.
3: А на этом, я думаю, знакомство с фрагментами рассказа Татьяны Кигим «В Америке секса нет» мы завершим. С тем, чтобы вы действительно отслеживали ближайшие какие-то наши подкасты, когда они опять начнут выходить.
4: Рэй Брэдбери. Земляничное окошко.

0: снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами. Тут и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляют большое стекло посредине. Одни цветом, как вино, как настойка или фруктовое желе, другие прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил: «Гляди!» И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята. «Гляди!» Сиреневое стекло обращало прохожих в грозди блеклого винограда. И, наконец, земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало алой рассветной дымкой, а свежескошенная лужайка становилась точь-в-точь ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями весенних огоньков.
1: Ах!
0: Он проснулся. Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, слушал, как печально звучат их голоса. Так бормочет ветер, вздымая белый песок со дна пересохших морей среди синих холмов. И тогда он вспомнил. Мы на Марсе.
1: «Что?» — вскрикнула с просонок жена.
0: А он и не заметил, что сказал это вслух. Он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться, но уже возвращалось чувство реальности, и с ним странное оцепенение. Вот жена встала, бродит по комнате, точно призрак. То к одному окну подойдет, то к другому. А окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко, и подолгу смотрит на ясные, но чужие звезды.
1: «Кэрри», — прошептал он.
0: Она не слышала.
1: «Кэрри», — шепотом повторил он, — «мне надо сказать тебе... Целый месяц собирался. Завтра утром у нас будет...»
0: Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд, точно каменная, и даже не смотрела в его сторону. Он зажмурился. «Вот если бы солнце никогда не заходило, — думал он, — если бы ночей вовсе не было, ведь днем он сколачивает сборные дома будущего поселка, мальчики в школе, а Кэрри хлопочет по хозяйству, уборка, стряпня, огород. Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки. И тогда в темноте, как ночные птицы, ко всем слетаются воспоминания». Жена пошевелилась, чуть повернула голову.
1: «Боб», — сказала она наконец, — «я хочу домой».
0: «Кэрри, здесь мы не дома», — сказала она. В полутьме ее глаза блестели, полные слез.
1: «Потерпи еще немножко, Кэрри».
0: «Нет, у меня больше никакого терпения». Двигаясь как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху. Машинально, не глядя, сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и с застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет, будет думать, вспоминать.
1: Но вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены.

0: ее голосе не слышно горечи. Он тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение. За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку. Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, как кто мимо пройдет или проедет. И наши пианино расстроенные. И какой-никакой хрусталь. И мебель в гостиной. Ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю. И китайские люстры с подвесками. Как подует ветер, они извинят. А в летний вечер сидишь на веранде, и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости, все это неважно, но почему-то как проснешься в 3 часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости. Да разве ты виновата, сказала? Марс – место чужое. Тут все не как дома, и пахнет чудно, и на глаз непривычно, и на ощупь. Я и сам ночами про это думаю. А на Земле какой славный наш городок.
1: Весной и летом весь в зелени, подхватила жена. А осенью все желтое да красное. И дом у нас был славный, и какой старый. Господи, лет 80, а то и все 90. По ночам, бывало, я все слушал. Он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое, и перила, и веранды, и пороги. Только тронь отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья. Собрались ночью вокруг родные и баюкают. Спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят.
0: Надо, чтобы в доме жило много народу. Отцы, деды, внуки. Тогда он с годами и обживается, и согреется.
1: А это наша коробка.
0: Да она и не знает, что я тут. Ей все едино, живая или померла. И голос у нее жестяной, а жесть она холодная. У нее и пор таких нет, чтобы годы впитались. Погреба нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения.
1: Знаешь, Боб, вот было бы у вас хоть тут немножко старого, привычного, тогда и совсем новым можно было бы житься. А когда все вокруг чужое, новое, каждая малость как...
0: Поверь, не свыкнешься.
1: В темноте он крикнул. Я и сам так думал.
0: Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики, и протянула руку.
1: Кэрри?
0: Что? Он порывисто сел, спустил ноги на пол.
1: Я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной Марс, моря эти пересохшие, и...
0: Он запнулся, трудно глотнул.
1: Ты должна понять, что я тут такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за 10 лет. Так вот, я их истратил. Все как есть, без остатка.
0: Боб!
1: Я их выбросил, Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать, а вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят и...
0: Как же так, Боб? Она повернулась к нему. Стало быть, мы торчали здесь на Марсе, терпели здешнюю жизнь, откладывали каждый грош, а ты взял все сразу и просадил? Сам не знаю, может, я просто рехнулся, сказал он. Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше, пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал.
1: Ничего со мной не надо говорить, сама увидишь, а если это все зря, ну что ж, тогда чемоданы, вот они, а ракета на Землю идет 4 раза в неделю.
0: Кэрри не шевельнулась.
1: «Боб, Боб», — шептала она.
0: «Не говори сейчас, не надо», — попросил муж.
1: «Боб».
0: Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, она села с другого и долго не ложилась. Все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове ровные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе. Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова. Лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь, в длинный-длинный туннель. Когда же там в конце забрежет рассвет? Она поднялась чуть свет, но тесный домишко не ожил. Стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе. И под конец от этого молчания уже хотелось завопить. Никто не смотрел прямо в лицо другому. Все следили друг за другом из-под тишка по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы. Искривленные и искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом, наконец, отворили дверь. В дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибоем одни лишь голубые пески. И вышли под голое, пристальное, холодное небо и побрели к городу, который казался только декорацией, там, в дальнем конце огромных пустых подмостков. «Куда мы идем?» — спросила Кэрри. «На космодром», — ответил муж. «Но по дороге я должен вам много чего сказать». Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. Отец заговорил, глядя прямо перед собой. Он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова. «Я верю в Марс», — начал он негромко. «Верю, придет время, и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто бы споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот почему. Это как с лососем. Каждый год та же история. Лосось, он и сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады перескакивает и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом помирает. И все начинается сызнова. Родовая память, инстинкт. Назови как угодно, но так оно и идет. Вот мы и забрались сюда». Они шли в утренней тишине. Бескрайнее небо неотступно следило за ними. Странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились под ногами по недавно проложенному шоссе. «Вот мы и забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше». «Верно, еще дальше. А почему?» «Когда-нибудь настанет день, и наше солнце взорвется, как дырявый котел. Бац, и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает. А если пострадает, так, может быть, Плутон уцелеет. А если нет, что тогда будет с нами? То бишь, с нашими праправнуками?» Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы. «Что ж, мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер. Скажем, шестая планета 97-й звездной системы или планета номер 2 системы 99. И такая эта чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь. Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подальше и уцелеем». И тут я сказал себе: «Ага, вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты. Боб, погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглядеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят, летим, чтобы разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят, для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле, внутри, знаешь, что-то тикает. Все равно, как у лосося, или у кита, или у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики. Они тикают в каждой живой твари, и знаете, что они говорят? Иди дальше, говорят. Не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтобы ничто на свете не могло убить человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнуло, ведь это так огромно, что страх берет». Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом. Хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы. «Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, на починку денег не было. И мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью. Так вот, сейчас то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жить не придется. Господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: через миллион лет Земля обратится в лед. Когда-то мальчишкой я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает: чего ты? А я отвечаю: мне их жалко всех, бедняк, которые тогда будут жить на свете. А мать говорит: ты о них не беспокойся. Так вот, Кэрри, я про что говорю? На самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтобы человек с большой буквы жил и жил. Для меня человек с большой буквы – это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода племени, но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия. Так вот, есть один единственный способ этого самого бессмертия добиться. Надо идти дальше, засеять Вселенную. Тогда, если где-то в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападет ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере или где там еще люди поселятся через 1000 лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово помешался. Как дошел до этой мысли, прям загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного, и всем про это рассказать, а потом подумал, вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или, может быть, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти часики, и сами все поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова, и, может, я слишком верно и важно рассуждаю. Я ведь не велика птица, даже ростом не вышел, но только ты мне поверь, это все чистая правда». Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах. «А что же сегодняшнее утро?» – спросила Кэрри. «Сейчас про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит, если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал, чего нам больше всего не достает? Каких-то старых вещей, к которым мы привыкли, и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-богу, я с этим старьем разберусь, я им воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится, 1000 лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували, и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит старое того, чтобы вложить в него все наши деньги, думаю? Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого старого. Ну ладно, а новое стоит того, чтобы вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, согласен. Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая того гляди затолкает нас обратно на землю, так я своими руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой. Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает. «Сегодня утром прибыла грузовая ракета», — сказал он негромко. «Она привезла кое-что и для нас. Пойдем получим». Они медленно поднялись по 3 ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения. Двери ее только что открылись. «Расскажи еще про лосося», — сказал один из мальчиков.

0: Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой на прокат грузовой машине. Кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами, длинными, высокими, низенькими, плоскими. Все это было пронумеровано, и на каждом ящике в тюке красовалась аккуратная надпись «Марс, Нью-Толедо, Роберту Прентису». Машина остановилась перед сборным домиком, мальчишки спрыгнули на землю и помогли матери выйти. Боб еще с минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь. К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря, и вся семья стояла, оглядывала их.
1: «Поди сюда, Кэрри».
0: Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо.
1: «Послушай-ка».
0: Деревянные ступеньки заскрипели, заговорили под ногами.
1: «Ну-ка, что они говорят, а?»
0: Она стояла на ветхом крылечке, сосредоточенная, задумчивая, и не могла вымолвить ни слова в ответ. Он повел рукой. «Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас есть только и парадное крыльцо, ну, кое-какая мебель для гостиной, да старая кровать». «Все наши деньги, Боб!» Он с улыбкой обернулся к ней. «Ты же не сердишься? Ну-ка, погляди на меня!» «Ясно, не сердишься. Через год ли, через пять мы все перевезем. И хрустальные вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в 961-м. И, пожалуйста, пускай солнце взрывается!» Они обошли другие ящики, читая номера и надписи. Качели с веранды, качалка, китайские подвески. «Я сам буду на них дуть, чтоб звенели». На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко. «Что ты там видишь?» Но он и сам знал, что она видит. Он тоже смотрел в это окошко. «Вот он, Марс. Холодное небо потеплело. Мертвые поля запылали. Холмы стали, как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие угольки. Земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом неприходящей зари. И, наконец, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал: «Через год уже и здесь будет город. Будет тенистая улица. Будет у тебя веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем. Это самая малость, зато свое привычное. А там дальше, дальше больше. Скоро ты этот Марс и не узнаешь. Покажется, будто весь век тут жила». Он сбежал с крыльца, подошел к последнему еще не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал ее.
1: «Угадай, что это?» – спросил.
0: «Моя кухонная плита? Печка?» «Ничего похожего». Он тихонько, ласково улыбнулся.
1: «Спой мне песенку», — попросил он.
0: «Ты совсем с ума сошел, Боб?
1: Спой песенку, да такую, чтоб стоило всех денег, которые у нас были, да сплыли, и наплевать, не жалко».
0: «Так ведь я одну только и умею. Дженни, Дженни, голубка моя».
1: «Вот и спой».
0: Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами. Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать в полголоса. Наконец он нащупал то, что искал, и в утренней тишине прозвенел чистый фортепианный аккорд.
1: «Вот так», — сказал Роберт Прентис. «А теперь споем эту песню сначала и до конца. Все вместе, дружно!»

продолжает наш эфир. Следующий рассказ Роджера Желязны. «Приди ко мне не в зимней белизне». Она умирала, а он был самым богатым человеком в мире, но не мог купить для нее жизнь. И потому сделал, что мог. Построил дом. Единственный в своем роде, каких еще никогда не было. Ее перевезли туда в машине скорой помощи, а затем десятки фургонов доставили мебель и прочие вещи. Они были женаты немногим больше года, и тут ее сразила болезнь. Специалисты покачивали головами и назвали болезнь ее именем. Они давали ей от 6 месяцев до года, а затем удалялись, оставляя рецепты и запах антисептических средств. Но он не был побежден. Такая обыденность, как смерть, не могла его победить. Ведь он был гениальнейшим из физиков, когда-либо работавших в АТТ до этого года Господня и президента Фаррара 1998-го. Когда ты с рождения неимоверно богат, тебя преследует ощущение личной никчемности, а потому, лишенный радости изнурительного труда и нищеты, он принялся трудиться над собой и сотворил из себя неимоверно ценную личность, величайшего физика, какого только знал мир.

0: Ему этого было достаточно, пока он не встретил ее. Тогда он захотел гораздо большего. Ему не требовалось работать для АТТ, но он извлекал из этого массу удовольствия. В его распоряжении было сложнейшее уникальное оборудование, чтобы исследовать область, особенно его интересовавшую – время и его убывание. Он знал о природе времени больше, чем кто-либо когда-либо живущий на Земле. Можно было сказать, что Карл Мейнос – это Хронос, Сатурн, сам отец, время, ибо даже его внешность была такой. Длинная темная борода и гибкая, похожая на косу, трость. Он знал время так, как не знал до него ни один человек, и обладал силой, волей и любовью, чтобы заставить его служить себе. Как? А дом? Он сам его спланировал. Добился, чтобы строительство завершилось менее чем за 6 недель, и единолично уладил для этого забастовку. Что же особенного было в этом доме? В нем была комната. Такая комната, подобных какой не существовало нигде и никогда. В этой комнате время пренебрегало законами Альберта Эйнштейна и подчинялось законам Карла Мейноса. В чем заключались эти законы и чем была эта комната? Если отвечать в обратном порядке, то комната была спальней его возлюбленной Лоры, страдавшей лоромейносизмом, поражением центральной нервной системы, названным ее именем. Болезнь была чудовищно разрушительной. 4 месяца спустя после установления диагноза ее ожидал паралич. Через 5 месяцев она ослепнет и лишится речи, а через 6 месяцев, или самое позднее, через год, умрет. И она жила в спальне, куда не было доступа времени. Она оставалась живой там, пока он работал и боролся за нее. Возможно, это было потому, что каждый год снаружи был равен неделе внутри. Так устроил Карл, и работа оборудования обходилась ему 85 тысяч долларов в неделю. Но она останется жить и вылечиться, во что бы это ему ни обошлось, хотя его борода изменялась с каждой неделей, которую проживала она. Он нанял специалистов, создал фонд для поисков средств от ее болезни, и каждый день он чуточку старел. Хотя она была моложе его на 10 лет, разрыв в их возрасте быстро увеличивался. И все же он работал, чтобы затормозить ее комнату еще больше. «Мистер Мейнос, ваш счет теперь достигает 200 тысяч долларов в неделю». «Я буду платить», — ответил он представителю энергетической компании. Год теперь равнялся в спальне только 3 дням. И он приходил туда и разговаривал с ней. «Сегодня 9 июня», — сказал он. «Утром, когда я уйду, наступит Рождество. Как ты себя чувствуешь?»
1: «Немножко трудно дышать», — ответила она. «А что говорят доктора?»
0: «Пока ничего», — сказал он. «Они работают над твоей проблемой, но пока решение еще не намечается».
1: «Я так и думала. Наверное, его никогда не найдут».
0: «К чему такой фатализм, любимая? У всякой проблемы есть решение, а времени предостаточно. Столько, сколько понадобится».
1: «Ты принес мне газету?»
0: «Конечно. Так ты не отстанешь от времени. В Африке была коротенькая война, и на сцене появился новый кандидат в президенты».
1: «Пожалуйста, люби меня».
0: «Я люблю тебя».
1: «Нет, это я знаю. Займись со мной любовью».
0: Они улыбнулись на то, как она избегала определенных слов, а потом он разделся и занялся с ней любовью. А после наступила минута истины, и он сказал: «Лора, я должен объяснить тебе положение вещей. Мы пока ничего не достигли, но над твоей проблемой работают лучшие невропатологи и нейрохирурги мира. С тех пор, как я запер тебя, как ты поселилась тут, был еще случай, и больной уже умер, но они многое узнали благодаря ему и продолжают узнавать все больше. Я принес тебе новое лекарство».
1: «Рождество мы проведем вместе?» — спросила она.
0: «Если хочешь».
1: «Значит, проведем».
0: Он пришел к ней в сочельник, они украсили елку и развернули подарки.
1: «Ну и поганое же Рождество без снега», — сказала она.
0: Такие выражения в устах дамы.
1: Однако он принес ей снег и рождественское полено, и свою любовь. «Я ужасна», — сказала она. «Иногда я самой себе невыносима. Ты делаешь все, что в твоих силах, но ничего не получается, и я терзаю тебя. Прости».
0: Роста в ней было 5 футов 7 дюймов. Черные волосы.
1: Черные? Абсолютно черные, до синевы. И розовые губы, совсем особенные. 2 прохладных коралла.
0: Глаза напоминали безоблачные сумерки, когда угасающий день начинает голубеть. Руки у нее дрожали при каждом жесте, но жестикулировала она редко.
1: «Лора», — сказал он ей, — «они работают, пока мы сидим тут. Ответ, излечение придет со временем».
2: «Я знаю».
1: «Но ты думаешь, хватит ли времени?»
0: «Его достаточно. Ты буквально застыла в неподвижности, пока снаружи все мчится вперед. Не тревожься. Будь спокойна. Я верну тебя в мир».
2: «Знаю», — сказала она. «Просто иногда я отчаиваюсь».
1: «Не надо.
2: Это от меня не зависит».
1: «О времени я знаю больше, чем кто-либо. Оно есть у тебя. Оно на твоей стороне».
0: Он взмахнул тростью, как саблей, обезглавливая розы, которые росли у стены.
1: «Мы можем потратить столетия», — сказал он торопливо, словно избегая потерять лишний миг. «И с тобой ничего не случится. Мы можем спокойно дожидаться ответа, который обязательно получим. Если я уеду на несколько месяцев, для тебя и дня не пройдет. Не тревожься. Тебя вылечат, и мы опять будем вместе, и дни станут еще более солнечными. Ради Бога, не тревожься.
0: Ты же помнишь, что они объясняли тебе о психосоматической конверсии?»
2: «Да, я должна избегать чего-либо подобного».
1: «Вот и избегай. Я могу еще многое проделать со временем. Ну, например, полностью его заморозить. С тобой все будет хорошо, верь мне».
2: «Конечно», — сказала она, поднимая бокал. «Счастливого Рождества».
1: «Счастливого Рождества».
0: Но даже если человек неимоверно богат, пренебрежение умножением этого богатства, маниакальная одержимость достижения единственной цели и постоянные огромные расходы неизбежно приводят к тому, что впереди начинает маячить конец. И пусть он маячит где-то вдали, пусть остается еще много лет, которые можно использовать, тем не менее всем окружающим было уже ясно, что Карл Мейнос посвятил себя борьбе, которая приведет его к гибели. По меньшей мере финансовой. Для них же хуже такой гибели ничего быть не могло. Ибо они не жили в мыслях Мейноса и не подозревали, что есть другая, куда более губительная гибель. Он пришел к ней в начале лета и принес записи любовных дуэтов Дела Круса и Дальга Бреттона. Они сидели рядом, держась за руки, и весь июль и август слушали голоса других влюбленных. Он ощутил ее тоску только когда август был на исходе и запись кончилась. Пение сменилось тишиной.
1: «Что?»
0: – спросил он нежно.
2: «Ничего. Совсем ничего».
1: «Так скажи мне». И тогда она заговорила об одиночестве. И затем осудила себя. За неблагодарность, за нетактичность, за недостаток терпения.
0: Он ласково ее поцеловал и обещал что-нибудь придумать. Когда он вышел из комнаты, в этом уголке мира веяло сентябрьской зябкостью. Но он начал изыскивать способ смягчить ее одиночество. Он подумал было о том, чтобы самому остаться с ней и вести эксперименты в комнате без времени, но это было неосуществимо по многим причинам, главным образом связанным со временем. Да и для проведения экспериментов ему требовалось большое пространство, а пристроить в комнате дополнительные помещения было невозможно. Он отдавал себе отчет, что у него на это просто не хватит средств. А потому он остановился на другом выходе, наилучшем при таких обстоятельствах. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Он поручил своему фонду обыскать весь мир, чтобы найти для нее наилучшего товарища в ее уединении.
2: После 3 месяцев ему вручили список возможных кандидатов. Их оказалось 2. Всего 2. Во-первых, красивый молодой человек Томас Гриндл. Веселый, остроумный, говорящий на 7 языках. Он написал оригинальную историю человечества, много путешествовал, был общителен и во всех остальных отношениях представлялся идеальным собеседником в одиночестве. Во-вторых, малопривлекательная женщина Иоланда Лоэб. В образованности она не уступала Гринделу, была замужем, развелась, писала очень хорошие стихи и посвятила жизнь борьбе за различные социальные реформы. Даже Карл Мейнес был не настолько погружен в свои изыскания, чтобы не заметить, чем был чреват тот или иной выбор. Он вычеркнул Гриндела. Иоланде Лоэб он предложил 2 соблазна. Увеличение срока жизни и финансовое вознаграждение, которого ей с лихвой хватило бы на 3 жизни. Она согласилась. Карл Мейнес провел ее в дом и перед дверью комнаты, прежде чем набрать открывавший ее код, сказал: «Я хочу, чтобы она чувствовала себя счастливой. Нашла бы себе занятие. Чего бы она ни захотела, ее желание должно быть исполнено. Вот все, о чем я прошу вас». «Я сделаю все, что в моих силах, мистер Мейнес». «Она чудесная натура. Я уверен, что вы ее полюбите». «Да, конечно». Он открыл тамбур, и они вошли. Затем он нейтрализовал временность. Внутренняя дверь открылась, и он вошел вместе с Иоландой Лоэб.
3: «Привет».
2: Глаза Лоры широко раскрылись при виде незнакомой женщины, но когда Карл объяснил, что мисс Лоэб составит ей компанию, будет подругой, в которой она нуждается, по ее губам скользнула улыбка, и она поцеловала ему руку. «У нас с Лорой есть сколько угодно времени, чтобы познакомиться», — сказала Иоланда Лоэб. «Так почему бы вам пока не побыть вдвоем?» И она отошла в дальний угол комнаты к книжным полкам и взяла том Диккенса. Лора обняла Карла Мейнеса и поцеловала его.
3: «Ты так добр ко мне».
2: «Но я же люблю тебя. Что может быть проще? Жаль только, что не все так просто».
3: «И как продвигаются исследования?»
2: «Медленно, но продвигаются». Она словно бы встревожилась из-за него.
3: «Ты выглядишь таким усталым, Карл».
2: «Утомленным, а не усталым. Это большая разница».
3: «Ты постарел».
2: «По-моему, седина в бороде придает мне большое благообразие». Она весело рассмеялась, а он обрадовался, что выбрал мисс Лоэб, а не Гриндела. Проводя наедине в запертой комнате бесчисленные месяцы, которые для них там, где время почти остановилось, не были бы месяцами, кто знает, как они повели бы себя. Лора необыкновенно красивая женщина. В нее влюбился бы любой мужчина. Но если ее компаньонкой будет мисс Лоэб, теперь беспокоиться не о чем.
4: «Ну, мне пора. Сегодня мы испытываем новый катализатор. Вернее, испытывали много дней назад, когда я вошел сюда. Береги себя, любимая. Я вернусь, как только смогу».
2: Лора кивнула.
3: «Теперь, когда у меня есть подруга, мне не будет так одиноко до твоего возвращения, любовь моя».
4: «Что ты хочешь, чтобы я принес в следующий раз?»
3: «Сандалы для курильницы».
4: «Непременно».
3: «Теперь мне не будет так одиноко», — повторила она.
4: «Да, надеюсь, что да. Благодарю тебя».
2: И он оставил их вдвоем.
3: «Вы знаете Неруду?» — спросила мисс Лоэб. «Прошу прощения. Чилийского поэта. Вершины Мачу-Пикчу. Одно из лучших его творений». «Боюсь, что нет».
5: «Я захватила с собой эту вещь. Потрясающая мощь. В этих стихах скрыта сила, которая, подумала я, придаст мне смелости перед лицом смерти? Нет. Благодарю вас, но нет. С меня достаточно вспомнить все, что те немногие, кого читала я, наговорили о конце жизни. Я трусиха, и я знаю, что рано или поздно все должны умереть, но в отличие от них у меня есть расписание. Произойдет это, а потом все кончится. Между мной и смертью стоит только мой муж».
3: «Мистер Мейнес замечательный человек и очень вас любит».
5: «Благодарю вас.
3: Я знаю. А потому, если вы хотели бы утешить меня, то мне это не нужно».
2: Однако Иоланда Лоэб сжала губы, коснулась плеча Лоры и сказала:
3: «Нет, не утешить. Вовсе нет. Помочь вам обрести мужество, может быть, веру, но не утешать, не уговаривать смириться с неизбежным».
2: И она продолжала:
5: Смерть много раз звала меня к себе. Она была как соль, сокрытая в волнах. И аромат незримый говорил о кораблях, погибших и вершинах, и о постройках ветра и метелей.
6: Откуда это?
2: Начало четвертой песни. Лора опустила глаза, а потом сказала: «Прочтите мне все целиком».
0: Иоланда начала низким выразительным голосом с чуть заметным акцентом.
5: «Меж воздуха и воздуха, как сеть пустая, заброшенная в улицы глухие, бреду с дарами к воцаренью листопада».
2: Лора слушала. В этом, казалось, была сокрыта какая-то новая истина. А потом она протянула руку, и их пальцы нежно соприкоснулись.
0: Иоланда рассказала ей о своей юности в кибуце и о своем неудачном браке. Она рассказала, как жила потом, о своих страданиях. Лора плакала, слушая печальные слова. И потом несколько дней ей было очень скверно. Но для Карла Мейноса речь тут шла не о днях, и у него тоже была причина чувствовать себя скверно. Он познакомился с девушкой, чье общество ему очень нравилось, пока она не сказала, что любит его. Тогда он отшатнулся от нее, как от пропасти, как от жгучей крапивы. В конце-то концов, время, их друг-враг, прочно вошло в жизнь Лоры и Карла. В их роковом менаж-труа не было места для посторонних. Он чертыхался, уплачивал по счетам и изыскивал способы еще больше подчинить себе время. Но внезапно его начала терзать боль. Он ничего не знал о Пабло Неруде или о Пастернаке, Лорке, Евтушенко, Итсе, Бруке, Дэниелсе, ни о ком из них, а Лора теперь только о них и говорила. Ему нечего было сказать, и он только кивал. Все кивал и кивал. «Ты довольна?» – спросил он наконец.
6: «О, да, конечно», – ответила она. «Иоланда чудесная женщина. Я так рада, что ты пригласил ее».
0: «Отлично. Хотя бы что-то».
6: «О чем ты?»
0: «Иоланда...» Внезапно он повысил голос. «Как вы?»
2: Иоланда Лоэб вышла из отгороженного угла комнаты, куда тактично удалялась во время его посещений. Она кивнула ему и чуть улыбнулась.
6: «Прекрасно, мистер Мейнос. Благодарю вас. А вы?»
2: Ее голос на миг прервался. Она подошла к нему и, заметив, что ее взгляд прикован к его бороде, он усмехнулся в эту бороду и сказал:
0: «Иногда я начинаю чувствовать себя преждевременным патриархом».
2: Она улыбнулась. Его тон был шутливым, но он опять испытал боль.
0: «Я принес вам кое-какие подарки», — продолжал он, выкладывая на стол запечатанные пакеты. «Новейшие книги по искусству, кассеты, пластинки, пару неплохих фильмов, стихи, которые критики объявили великолепными».
2: Обе они подошли к столу и принялись вскрывать пакеты, благодаря его за каждый подарок, радостно вскрикивая и ахая. А он смотрел на смуглое лицо Иоланды со вздернутым носом, многочисленными родинками и небольшим шрамом на лбу, а потом перевел взгляд на лицо Лоры, раскрасневшееся, улыбающееся. И пока он стоял так, опираясь обеими руками на трость, думая, что он сделал правильный выбор, что-то мягко сжалось внутри его, и он снова познал боль. Вначале ему не удавалось проанализировать это чувство. Однако оно всегда возвращалось к нему, едва он вспоминал, как они наклонялись над заваленным пакетами столом, листали книги, вытягивали руку с кассетой, чтобы рассмотреть объемную картинку на футляре, и переговаривались о своих новых сокровищах, не обращая на него внимания. Это было ощущение разлуки, переходящее в щемящую тоску, и еще какое-то чувство. У них было что-то общее, что-то свое, чего он не разделял с Лорой. Их объединяла любовь к искусству, области, на которую у него никогда не хватало времени. И кроме того, они были вместе в военной зоне, одни в комнате, осаждаемой их противником временем. Их сближало то, как они вместе бросали вызов возрасту и смерти. Они владели этим местом, где он теперь стал чужаком. Это ревность, внезапно решил он и удивился своей мысли. Он ревновал к тому, что теперь стало их общим. Мысль об этом его потрясла, смутила. Но тут же, как всегда удрученный чувством своей никчемности, он увидел случившимся очередное ее доказательство и попытался избавиться от этого чувства.
1: Но ведь никогда еще не существовало такой лоры или другого такого союза, как этот. И теперь возникло ощущение вины. Да, несомненно. Он взял в руку чашку кофе и улыбнулся глазам, возможно, своим собственным, которые смотрели на него сквозь пар из глубины темной жидкости. Его знакомство с античностью ограничивалось мифами и теориями древних философов, касающихся времени. Хронос, время, согласно некоторым мифам, был Кроном, отцом Зевса, который его оскопил. По мнению некоторых комментаторов, таким способом жрецы и оракулы внушали идею, что время не способно приносить новое, а вынуждено вечно повторяться и довольствоваться вариантами того, что было уже зачато. Вот почему он улыбнулся. Разве болезнь Лоры не нечто вполне новое? И разве его власть над временем не послужит созданию еще одного новшества, лекарства от этой болезни? Забыв и о ревности, и о своей вине, он прихлебывал кофе, выстукивая пальцами ритм какой-то новой мелодии, а перед ним в камерах плясали частицы и античастицы, обуздывая время. А когда позднее вечером зазвонил видеофон, он сидел в белом халате перед тахитроном, сдвинув на лоб старенькие очки, поставив чашку с остывшим кофе на панель, и после копания в себе решил, что это было не столько чувство вины, сколько предчувствие чего-то. Видеофон снова звякнул. Наверное, кто-то из врачей. Так и оказалось. Результаты последних его экспериментов, волшебное путешествие туда, где еще не ступала нога ни одного физика, были подкреплены исследованиями врачей, и предчувствие обернулось чудеснейшей реальностью. Он отправился сообщить Лоре, что они одержали победу. Отправился в комнату, где снаружи время держало осаду со все большей безнадежностью. Отправился восстановить всю меру своей любви. И увидел там, что они занимаются любовью. В одиночестве, выйдя из комнаты туда, где время злорадно ожидало, смакуя свой триумф, Карл Мейнес прожил больше жизни, чем могла бы хранить даже самая особенная комната. Не было никаких сцен, только мучительное молчание. Никаких слов, только виньетки впечатлений троих людей, окруженных всем, что произошло в этой комнате, и было невидимо замкнуто в ее стенах. Разумеется, они хотели остаться вместе. Ему не понадобилось спрашивать. Вдвоем, вместе, в безвременной комнате, где они обрели любовь, в комнате, куда Карл Мейнес уже никогда не войдет. Он все еще любил ее. Изменить это было невозможно. А потому у него имелось только два выхода. Он мог бы трудиться весь остаток своей никчемной жизни, чтобы платить за энергию, необходимую для функционирования комнаты, или он мог отключить ее. Но тогда бы ему пришлось ждать, чтобы время-победитель превратило его всепоглощающую любовь в такую ненависть, какая вынудила бы его прекратить функционирование комнаты. Он не сделал ни того, ни другого. Оказавшись перед таким выбором, он избрал третий выход, которого у него не было никогда. Он подошел к панели и сделал то, что требовалось сделать, чтобы ускорить время в комнате. Теперь в этой комнате даже время умрет. А потом никчемный, недостойный, он ушел. Иоланда сидела и читала. Снова Неруду. Она всегда возвращается к нему. А на кровати разлагалось то, что было Лорой. Время, не зная, что все, включая его, станут жертвами, нагнало упущенное и, наконец, отпраздновало победу. «Приди, о крохотная жизнь!» — читала она. «Летящая на крыльях земли, льдистая, хрустальная, сквозь громыхающий воздух, что разбивает изумруды на острые осколки. О воды дикие, обрушьтесь со снежной бахромы! Люби, люби, покуда ночь не рухнет с кремней поющих андов на алые зари колени. Явись и посмотри на сына снегов слепого». Она положила книгу и откинулась на спинку, закрыв глаза. И годы для нее неслись стремительно. Совсем маленький рассказ Харлана Эллисона. Отдел «Питл Павоп».
7: Мурк излучал раздражение. Работе не видно конца. Отдел недоукомплектован.

0: арестованный, он знал так же точно, как все пар, что этих завезут еще до следующей линьки. Он излучал, он бесился, его мутило. Но диафрагма засветилась, как он и ожидал, и появился этот. Моргая, покачивая конечностями, выжевывая, Мурк совсем недавно узнал словечко от одного из них — бессмысленные звуки. Впрочем, секундочку, такой же звук он уже слышал. Мурк распознал, как открывается лицевая диафрагма и как знакомо вибрирует пар. Он почувствовал звук своими линкерами. Тот же самый звук.
1: «Помогите!»
0: Мурк не обращал внимания. В правом нижнем квадранте тела пошло испарение, и попытка что-либо сделать могла еще больше его ослабить. Он влетел в карман и глубоко затянулся паром, пока нижний правый квадрант не запульсировал, и ему стало неловко за свою жадность. «Как странно», — колыхнулся Мурк. «Сколько понятий передается словом «пар»? Жизненные субстанции, исчезновение жизненной субстанции, новорожденный, если он отформатирован, разделение и том тоже, но том — это боль в «г». И все-таки сгусток был не новый. Мурк много раз его густил. Орелаватор взял это на заметку и наказал Мурга за повтор. Мурк еще больше обозлился. «Неясно». Мурк обидел релаватора, послав трижды искаженное ощущение, которое никак не могло быть учтено против него. Окончательно разозлившись за учет и за необходимость изворачиваться, Мурк забрался вместе с этим в огромное синее яйцо. Тот весь свернулся, скукожился, охватил тельце отростками и вообще являл собой неприглядное зрелище. Мурк почувствовал, что его сейчас стошнит. «Да чего же они мерзкие, мерзкие, мерзкие!» Мурк расчертился на клетке, врос и отвердел. Существо заверещало и отскочило к самой стенке яйца, выставив над передними утолщениями свои кругляшки. Начальник отдела Мурк должен был знать, как реагировать на подобное. Он изучил всю доступную литературу по теме. Нестабильность твердых и газовых организмов Зипмауза, врастание без проблем Тышрэмпа и общение с другими экзоморфы из 884-й. Мурк никак не мог запомнить его имени. В какой-то степени он считал себя специалистом. Мурк принял форму, похожую на это. Существо запузырило. Очевидно, форма не удалась. Мурк попытался говорить с ним его звуками. Не помогло. Это залопотало. Из звуковой диафрагмы вывалилось что-то розовое. Мурк затвердел. На сей раз его не фиксировали. Затвердение учитывалось только повторное. Убрал колеса и волосы. Похоже, в таком виде он нравился этому больше. Мурк поскреб в памяти и припомнил несколько звуковых шаблонов. «Слышишь, приятель, не волнуйся. Никто тебя не обидит». Это притихло, перестало дергаться и хныкать. Дрожь почти унялась. На его лице вспыхивали и гасли краски, и Мурк решил откликнуться на призыв. Тоже несколько раз изменил цвет. Из диафрагмы на лице существа что-то полилось. Очевидно, его стошнило. Судя по всему, на красный, зеленый или золотой оно не реагировало, зато кремовый выбивал из равновесия сразу. Мурк прекратил свечение. «Только не заводись, приятель. Все в порядке».
2: «Где я?»
0: — спросила это тихо. Ротовая диафрагма дрожала. «В яйце», — ответил Мурк. С кругляшек закапала слюна. Все шесть симптомов указывали, что оно чувствует дискомфорт. Мурк постарался смягчить обстановку. Он трансформировал яйцо, себя и это. Сейчас вокруг простирались высокие зеленые заросли, вверху ярко сияло желтое солнце. К ним медленно плыл шар. Существо тоже изменилось, радостно завопило и запрыгало, отчего Мурк покрылся сеточкой и похолодел. «Эй, слышишь, уймись», — недовольно произнес он. «Обалдел, что ли?» Мурк все затемнил и вернул в прежний вид. Потом посмотрел на это, подумал и трансформировал яйцо обратно. Черт с ним, так, кажется, говорят. Все шло как обычно. Отдел был завален, засорен, забит этими. «Хорошо, хорошо», — ворчал Мурк. Он достаточно долго общался с этими существами и знал, что они всего лишь капризные дети. Дать им то, что они просят, и они спокойно вернутся к себе и будут рассказывать, где они были и что делали. Мурк дал им уже многое. Носы, женщин, огонь, бога, мысль, органы воспроизведения, яблоко, колеса, олих, правда, они так и не научились ею пользоваться, собак, числа, сны, жир, булавки. И этому он дал то, что тому было нужно, и с облегчением отправил обратно. Потом Мурк трансформировался, расширился, вдохнул, покоробился, полигировал, акрофорсился, набросал схему, гировал, акрофорсился.

0: Оно хотело вселенную. Сид колыхнулся, что можно было посчитать пожатием плеч, врос и под конец пробурчал:
1: рано или поздно они попросят что-нибудь стоящее.
0: Мурк постарался снова уснуть, но ничего не получалось. Он все возвращался к замечанию Сида и под конец решил, что эти могут получить свою вселенную. В конце концов, дурацкая штуковина много не стоит. Вопрос в другом. Что, если они когда-нибудь

0: был рассказ Харлана Эллисона «Отдел Питл Павоп» в переводе Михаила Бутова.
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

Дмитрий Градинар. Первый день весны. Огромная собака искала весну, удивленно раздвигая носом слипшиеся комья снега, но не находила ее. Ллойд Маккалкин не менее удивленно смотрел на свою гордость, сучку мастина по кличке Лузи, и ни черта не мог понять, дрожа от холода после ночной попойки в компании с Мэтьюзом, Кони и Николсоном. Обычно псы, содержащиеся в квартирах с огромным удовольствием, выбегают утром, а также по вечерам и вообще в любое время суток на улицу, чтобы порезвиться. К тому же для больших собак это просто жизненная необходимость, иначе они рискуют заполучить кучу болячек. Лузи никогда не составляла исключения. Разве что сегодня. Быстро справив собачью нужду, псина прижалась к ногам Ллойда, настороженно озираясь по сторонам. Похоже, она определила источник своего беспокойства, решил недоумевающий хозяин в тот момент, когда собака, запрокинув голову, завыла. После этого воя, продолжавшегося чуть меньше минуты, Ллойд вынужден был признать, что ничего подобного в жизни своей не слышал, разве что в сериалах про оборотней. Больше всего звук напоминал обреченный гудок ржавого паровоза, отправляющегося на переплавку. Но Лузи исполнился только год, и перед выходом на прогулку ей достались все объедки с кухонного стола. Колбаски, сыр, огрызки ветчины, полуобглоданные кости, чипсы и куча всего того, что остается обычно после затяжных мужских разговоров. Поэтому смело можно было надеяться, что поводов отправляться в собачий рай у Лузи было не так уж много. Примерно столько же, как у рыбы, живущей в полноводной реке, пострадать от жажды. Ллойду все это совсем перестало нравиться, когда после затяжной песни Лузи сперва глухо зарычала, оскалив внушительные белые клыки, а после залаяла прямо в зенит. Не укрылся от взгляда Ллойда и тот факт, что хвост собака поджала под себя. Может быть, в этот момент с неба падает какой-нибудь монстр или заходит на посадку эскадра инопланетных вампиров? Но на землю медленно опускались лишь хлопья серого снега. Такие обычные, миролюбивые, какими они и должны быть на окраине города. Улица была пустынна и напоминала продрогшие пейзажи натуралистов. Те обитатели дома, которые, возможно, были разбужены лаем мастина, должно быть, не менее обыденно проклинали предков Маккалкина, даровавших своему отпрыску любовь к чудовищам. Электронные сейка на руке Ллойда показывали 1 марта, 6:00 утра. После того, как он уронил их в гараже пару недель назад, часы перестали показывать год и день недели. Оторванный лист календаря валялся возле подъезда, примерзнув к куску бетона, а в сером неподвижном воздухе повис тонкий запах приближающегося утра. Противоречивое время прозрений, похмелья и неопределенности. Время, когда спят любовь и гангстеры. 6 утра. Первый день весны. Вокруг не было ничего такого, что указывало бы на опасность, только не проснувшиеся улицы и падающий снег. Но тем не менее Лузи

0: что-то же чувствовала. На всякий случай Ллойд подобрал валявшуюся на тротуаре палку, но вскоре отбросил ее, так как собака, продолжая поджимать хвост, затрусила к лестнице, порыкивая то и дело на съежившееся небо. Ллойд посмотрел вверх. Крупинки редкого снега упали ему на лицо, стало еще холоднее. Но никакого страха он не испытывал. И, войдя в квартиру, установил будильник на 10 часов, ведь приезду супруги нужно было прибрать на кухне и обязательно в гостиной, где все еще валялась разбросанная по дивану карточная колода, немой укор и свидетельство покерной баталии. Перед тем, как уснуть, он выпил стакан теплого пива. Мэтьюс и Николсон обычно пользовались этим методом облегчения похмелья. А потом пригрозил Лузе, сказав, что если она поведет себя еще хоть раз подобным трусливым образом, он отведет ее к собачьему психиатру. Естественно, Лузи поверила, увидев в руке хозяина старые подтяжки, которыми ее пугали в щенячьем возрасте. Хотя, если честно, Ллойд не был до конца уверен в существовании собачьих психиатров. Собачьи няньки, собачьи парикмахеры, собачьи тренеры, воспитатели, массажисты – все есть. А в собачьей психиатрии пока присутствовал огромный пробел, не заполненный еще ни одним предприимчивым умником. «Эй, псина! Чао! Я ложусь спать, советую тебе сделать то же самое». Лузи не последовала его советам. Термометр за окном показывал минус 5 градусов по Цельсию. В общем-то, ничего странного. Правда? «8:30 утра. Телефон на полке в прихожей поднял Ллойда на ноги первым же звонком. Звонила Тина, которая находилась у своей матери в соседнем поселке за 30 миль от супруга.
1: «Ллойд, не находишь это странным?»
0: Она любила задавать вопросы с середины, чем часто заставала мужа врасплох. И ничего уже с этим не поделать. Очень многим знакомо такое состояние, которое можно обозначить фразой «так уж случилось».
2: «Что ты имеешь в виду, дорогая?»
0: Нужно ли уточнять, что в слове «дорогая» было столько же нежности, сколько ее может быть в стакане с микстурой?
1: «Как? Ты ничего не замечаешь вокруг себя, дорогой? Ну и хорош же ты!»
0: В этом случае обращение «дорогой» вполне могла бы заменить чашку уксуса.
1: «Ты опять хочешь ссоры? Вчера в вечерней информационной программе шлюшка из метеорологического центра бесстыже говорила об ощутимом потеплении на 1 марта. А какая сейчас погода на улице?»
0: Ллойд знал, что шлюшками, дрянью, вертихвостками жена обычно называла всех женщин, которые посмели быть хоть чуть-чуть красивее ее самой. И изо всех слов Тины он понял только одно – она чем-то опять недовольна. Однако на всякий случай взглянул в окно, где все, впрочем, было в порядке.
2: «Да вроде бы погода нормальная, снег почти прекратился», – неуверенно протянул он.
1: «Кончай надо мной издеваться! Ты отлично знаешь, о чем я говорю!»
0: Телефонная трубка на мгновение приняла образ перста указующего.
1: «Посмотри на термометр! Неужели ты ничего не чувствуешь?»
2: «Минутку, Тина».
0: Ллойду пришлось медленно сосчитать до 5, чтобы хоть что-нибудь ответить. «Во-первых, я даже не догадываюсь, о чем ты. Во-вторых, я не бегаю каждую минуту на кухню, чтобы узнавать температуру. Мне это просто неинтересно. В-третьих, я еще элементарно сплю. А по одеялу мне довольно тепло и уютно. Ну а в-четвертых...»
1: «А в-четвертых ты немедленно пройдешь к термометру и посмотришь, что он показывает! И вовсе незачем делать из меня дурочку! Я просто звоню по телефону, просто задаю тебе вопрос, а ты начинаешь...»
0: Ллойд аккуратно опустил трубку на пол и, пока паркет выслушивал дальнейшую речь Тины, направился на кухню. За окном термометр показывал минус 15. Ллойд ощутил, что замерзли ноги.
1: «Ты неисправим! Последние 5 лет от тебя только и...»
0: «Минус 15!» — сказал он резко, словно поставил точку. Жена сразу же сменила тему, перейдя от зачтения обвинительного текста к судебному следствию.
1: «И какие выводы ты для себя делаешь?»
0: Ллойд-то торопел, так как никаких выводов из мелочей делать не собирался. К сожалению, это случалось между ними все чаще и чаще. Помните, так уж случилось. Но жизнь сделала из него отличного адвоката для единственного клиента – себя самого. «Я не делаю никаких выводов. В январе температура опускалась в нашем штате ниже 20. И что весьма прискорбно, явление природы пока не подвластно никому. Даже тебе, дорогая». Естественно, он не смог удержаться от того, чтобы вставить шпильку в ответ.
1: «И этот человек продолжает утверждать, что он меня любит!»
0: — воскликнула Тина и положила трубку. После сумбурного диалога с женой Ллойд выкурил сигарету, прикрыл плотнее окно, а также балконную дверь, а затем лег спать дальше. Вначале ему снилось, что он летит на каком-то огромном самолете над ночной Европой, и через иллюминаторы виднелись огни больших городов. Затем оказалось, что это не самолет, а океанский лайнер, плывущий по черной водной глади, в которой мерцают, отражаясь звезды. Неожиданно раздался удар, отчего корабль качнулся, и Ллойд вылетел на палубу, а затем, после второго удара, кувыркнулся через борт. Обычно люди просыпаются от ощущения падения во сне, но Макалкину повезло просуществовать в реальном ночном мире несколько дольше. Слетев с палубы, откуда уже доносились звуки паники, он ударился о жесткий, будто бы мраморный лед. И уже оттуда, снизу, наблюдал, как лайнер, четыре дымящиеся трубы которого придавали ему сходство с «Титаником», погружается в пучину. Тысяча криков утонули вместе с кораблем, и во сне Ллойда посетило ощущение, будто под воду ушла вся земная суша. И только он один, чудом уцелевший, остался на льдине. Потом он почувствовал жуткий холод и щемящее одиночество. И лишь тогда Ллойд проснулся. Первым делом он побежал на кухню и сразу же посмотрел на термометр. На улице было -25, отчего у Ллойда заныли зубы. Теперь уже ему пришлось набирать номер Тины и недоумевать по поводу погоды. Ведь он отчетливо вспомнил, как во вчерашних новостях миловидная темнокожая девушка со слепительной улыбкой обещала потепление, а в мыслях ему пришлось согласиться, что Тина была права. Возможно, потому что обладала женской интуицией.
3: «Алло! Алло, Тина! Миссис Рэйчел?»
2: «Здравствуйте. Что? Сейчас подойдет?» «Хорошо, я подожду».
3: «Алло, Тина! Я не вполне понимаю, что происходит, но только хочу сказать...» «Да-да, конечно, я был неправ». «Нет, да, ну послушай же!»
0: Но сначала слушать пришлось ему, и только потом, после чистосердечного раскаяния и повинной речи, он обрел право задавать вопросы.
3: «Тина, как же ты поедешь с Джимми в такой холод?»
1: «Как-как? Он еще спрашивает. А для чего мы купили мне машину?»
0: «Мы» — это было громко сказано. Ллойду пришлось ограничивать себя во всем почти полтора года, чтобы выплатить кредит за второй «Опель».
3: «Тина, в твоей машине плохо работает отопление. Вы же замерзнете!»
0: Через 5 минут Ллойд понял, что зря вспомнил об этом. По рассуждениям жены, только он один и был виноват во всех автомобильных неисправностях.
1: «До дома не более получаса езды. Думаю, мы и не успеем превратиться в ледышки».
3: «Тина, может быть, вам стоит дождаться солнца и к обеду, когда потеплеет...»
1: «Солнце!»
0: Ллойд чуть не выронил трубку от ее крика.
1: «Да ты посмотри на...»
0: «Я уже смотрел на термометр».
1: «Не перебивай! Я хотела сказать, посмотри на небо!»
0: Ллойд, ощущая все более возрастающее недоумение, отправился на балкон. Но на полпути пришлось вернуться и, чертыхаясь, поискать под диваном теплые тапки. То, что он увидел, оказалось для него полной неожиданностью. На небе не тучки, но все вокруг было серым-серым и немножко сиреневым, как при пасмурном вечере. Кроме этого, само небо показалось на секунду Ллойду перевернутым колодцем, в который можно было падать бесконечно. От внезапного приступа агорафобии закружилась голова, и он был вынужден ретироваться в коридор. А солнце попросту отсутствовало там, где ему полагалось быть.
1: «Ну, как тебе все это нравится?» — торжествующе спросила жена.
2: «Никак. Вернее, так же, как и тебе. Совсем не нравится. Может быть, затмение?»
1: «Не будь дураком, Ллойд! О предстоящем солнечном затмении в новостях начинают трубить за пару-тройку месяцев до того, как оно случается!»
0: Тина опять оказалась права. При этом Ллойд почувствовал раздражение.
3: «Ну и черт с ним!»
1: «С чем?»
3: «Да со всем этим!» «Я забочусь только о том, чтобы вы с Джимми благополучно добрались до дома!»
0: Ллойд дошел с телефоном в руках до кухни, где красный столбик сполз вниз еще на 3 деления.
3: «Тина, продолжает холодать! Если ты решила поехать, то выезжай прямо сейчас!»
1: «Я выйду, когда закончу все свои дела, и потом мне нужно привести себя в порядок!»
0: Привести себя в порядок — это не меньше часа, проведенного перед зеркалом с косметичкой.
3: «Какие еще дела? И зачем тебе прихорашиваться, если ты едешь домой, а не на банкет к подружкам?»
0: Увидев, что стало холоднее еще на 1 градус, Ллойд почти кричал. Однако Тина была непрошибаема, словно линкор Айова.
1: «Я жарю гренки! И только после того, как закончу это делать и накрашусь, мы сразу же выезжаем!»
3: «Тина, ты в своем уме? Какие гренки? И черт побери, зачем тебе все-таки нужно краситься и возиться с бижутерией?»
1: «Ты не женщина, дорогой, и тебе этого не понять никогда!»
3: «Тина!»
1: «Все, я бегу на кухню, кажется, там что-то пригорает!»
0: На этом разговор был закончен. Ллойд, поражаясь женскому упрямству, сел на пол.
3: Но через 5 секунд вскочил, потому что пол оказался слишком холодным.

0: 10:00. Закутавшись в одеяло, Ллойд сидел на кровати и смотрел телевизор. Лузи также перебралась на кровать, что обычно категорически запрещалось. Показывали очередную версию истории о крестных отцах мафии, но Ллойда абсолютно не интересовал сюжет. Он ждал блока информационных передач, который начинался в 10 часов. Сегодня новости почему-то задерживались. Температура за окном упала до -35, да и в погоде произошли кое-какие изменения. Теперь над городом проплывали жирные тучи, снизу казавшиеся фиолетовыми и ужасно твердыми, как глыбы. Голые ветви деревьев пришли в движение. Безветрие сменилось порывистым дыханием холодного воздуха. Ллойд пробовал связаться с Мэтьюзом и Николсоном, но никто не поднимал трубку. Была суббота, и, по-видимому, из соседей никто не высовывал носа на улицу. Даже шума машин и того Ллойд не слышал. Наконец начались новости. Начались прямо с информации о погоде. «Доброе утро!» — обратился к телезрителям комментатор в черном костюме.
1: «Чертям собачьим, оно доброе!» —
0: отстучав зубами, машинально ответил Ллойд.
2: «Вероятно, мало кто из нас мог ожидать такого каприза природы, как резкое похолодание в первый же день весны».
0: Улыбка диктора казалась такой естественной и теплой, что Ллойд даже расслабился, ожидая исчерпывающей информации и скорого наступления тепла. Но тут вдруг совсем неожиданно на экране мелькнули пальцы диктора. Ллойд напрягся, потому что эти пальцы дрожали, может быть, от холода в студии, а ожидаемых фраз вроде «Арктический циклон, внезапно прорвавшийся на территорию континента, быстро-быстро направляется к эскимосам» не последовало. Были лишь какие-то пространные суждения, из которых Ллойд понял три вещи. Во-первых, похолодание было глобальным и охватывало все материки. Во-вторых, науке ни черта не известно о подобных катаклизмах. А в-третьих, диктор ни словом не обмолвился об отсутствии солнца на небе. «10:45. Звонила Тина. Сказала, что у матери в доме ужасно холодно, а также, что мать сильно напугана и боится оставаться одна. Как и диктор, она тоже кое о чем решила умолчать. О том, что ей самой очень страшно. Но это было понятно и без слов. На улице было -50, а в комнате около нуля.
3: «Долго ли это может продолжаться?» — думал Ллойд.
0: Он надел теплый спортивный костюм для бега прямо на пижаму и натянул две пары шерстяных носков. «11:00. Опять звонила Тина. По всему было видно, что ей сейчас не до маникюра и губной помады Мэри Кей, потому что на улице завывал ветер, а с неба посыпалась ледяная крупа.
4: «Ллойд, так мы выезжаем?»
0: Тина не утверждала, а спрашивала, даже не так. Она молила об ответе. Но что он мог посоветовать? Ведь при таком развитии событий через полчаса уже будет около -60, и двигатель мог элементарно не завестись, а то и заглохнуть по дороге.
3: «Тина», — наконец-то решился Маккалкин, — «послушай меня. Мы все сейчас почти что в западне, и ты не можешь так рисковать. Я знаю, в доме у твоей матери есть камин. Разожгите огонь и постарайтесь натаскать побольше поленьев, которые лежат в сарае. Я вырубил прошлой осенью целую рощу. Должно же было хоть что-нибудь остаться».
4: «Ллойд!»
0: Тина начала плакать.
4: «Неужели мы будем сидеть вот так? Две женщины и один ребенок перед камином и ждать неизвестно чего? А что будет дальше, когда закончится поленье?»
0: Ллойд бессильно прислонил голову к стене и закрыл глаза.
3: «Дальше. Дальше нам должны помочь».
4: «Помочь? Кто? Неужели ты не понимаешь, что происходит? Это же конец света! Последний ледниковый период! Мы вымрем, как динозавры! Помнишь, мы смотрели передачу, и там говорили, что никому непонятно, от чего так сразу все вымерло? Кажется, теперь мы получим ответ. Никто не поможет, нет!»
3: «Тина, не рыдай! Мне сейчас не легче. Но должно же государство позаботиться о своих гражданах. У них есть полиция, служба чрезвычайных ситуаций, армия, наконец!»
0: Ллойд сам с трудом верил в то, что говорил. Но ничего больше он не мог сказать, и, видимо, Тина это поняла, потому что бросила трубку. Тем временем по телевизору губернатор штата давал полезные советы. Их было много, и все они выглядели бестолковыми.
3: О том, что всем гражданам необходимо надеть теплые вещи и находиться группами в небольших помещениях. О том, что тот, кто располагает каминами или печным отоплением, должен принять соседей, так как подача электроэнергии скоро может прекратиться. Также он сказал, что федеральные службы занимаются расконсервацией бомбоубежищ. Ллойд был уверен на 300%, что бомбоубежища давно уже превратились в склады чего-нибудь барахла или в цеха по подпольному изготовлению спиртного, сигарет и наркотиков, а также в китайские швейные мастерские, где для всего этого мира делают одежду от Валентино, Ламбретто и Дольче Габбана. Но к вечеру губернатор обещал организовать эвакуацию населения. Затем картинка вдруг исчезла с экрана, и сквозь сполохи помех раздался истеричный голос.
5: «Говорит студия свободных истинно верующих христиан! У вас есть последний шанс! Покайтесь Господу перед судным днем, ибо он настал, и гнев Божий!»
3: Все как и положено в плохом кино о конце света. Разве что в фильмах конец света всегда отменяется. Ллойд выключил телевизор и стал искать в шкафу теплые вещи, машинально откладывая три стопки для себя, Тины и для Джимми. На балконе, высоко тренькнув, лопнуло оконное стекло, не приспособленное для такой температуры.
1: «Боже, что же с нами будет? Возьми мою душу, но сохрани Джимми!»
3: Насчет Тины Ллойд еще не решил. Возможно, и скорее всего, она сама делала сейчас то же самое, пытаясь выпросить у Господа жизнь своего сына ценой собственной. Ожидание неизвестного было страшнее всего. Ллойд давно уже оделся во все теплое, словно для пешей прогулки по Гренландии, но все равно ощущал мороз незащищенным лицом. То, что убежище смогут принять людей только к вечеру, совсем не утешало, наоборот. А еще давило небо, ужасно низкое, словно пасть склонившегося чудовища. Оно теперь не казалось перевернутым колодцем. Теперь Ллойд ощущал себя сидящим на дне бездоннейшей из пропастей, и горизонт, который отодвинулся на огромное расстояние, стал ее неприступными стенами. По улице проехал автомобиль медицинской службы. Кому-то уже понадобилась неотложная помощь.
2: В ту же секунду Ллойд встрепенулся. «Автомобиль! Он движется!»
3: Сразу же после этой мысли его застывшие даже в перчатках руки стали лихорадочно шарить по полкам. Он искал ключи от гаража. 11:45 в другом месте.
2: Тина обгрызла себе все ногти на пальцах, прежде чем приняла решение.
4: «Мама, нам нужно ехать к Ллойду. Твой поселок настолько мал, что его даже нет на карте. А в нашем Кинг-Сити имеется муниципальный совет и наверняка убежище с запасом тепла и продовольствия на случай ядерной зимы. Это, похоже, единственный выход».
3: Миссис Рэйчел, 75-летняя вдова, мать Тины, ничего не захотела ответить, беззвучно повторяя слова молитвы. Беспокоиться о своей судьбе она не могла, но у нее были дочь и внук, а за окном, словно немой страж Армагеддона, стоял холод. И ей казалось, что он жадно ест сейчас снаружи дым из каминной трубы, терпеливо заглатывая его и подбираясь понемногу к самому пламени. А когда погаснет огонь, он съест и ее, и Тину, и Джимми, и всех-всех-всех.
4: «Мама, очнись! У нас мало времени! Возьми с собой ценности и деньги, мы сейчас выезжаем!»
3: Оцепенение у пожилой женщины прошло, и она грустно улыбнулась.
6: «Не стоит брать с собой того, что уже никогда не пригодится. Я не поеду. Лучше уж возьми побольше одеял и сухого горючего».
3: Тина чуть не упала в обморок от таких слов. Но в это время снаружи постучали в дверь.
4: «Миссис Рэйчел, откройте, это Джоуи!»
3: Через порог в дом вошел сосед, глаза которого слезились от мороза, а на усах застыли ледышки.
6: «Здравствуйте! Я пришел к вам потому, что не хочу замерзать в одиночестве. Моя жена с детьми сейчас отдыхает на лыжном курорте, и я даже не могу позвонить ей, а мой камин абсолютно не дает тепла. Я так и не успел прочистить дымоход».
4: «Отлично, мистер Джоуи. Вы поможете мне вывести машину?»
6: «Что? Неужели вы собираетесь куда-то ехать?»
4: «Да. И я думаю, что сделать это нам нужно как можно скорее».
3: Тина помялась секунду, а затем устало добавила.
4: «Уверяю вас, сейчас это единственный выход».

0: 12.00. Ллойд яростно чертыхался во весь голос. Следом за ним по коридору ходила, как приблудная Лузи. Сука выла тоскливо и безнадежно.
1: «Заткнись, дура!»
0: — заорал он, даже не пытаясь взять себя в руки. Ключ от гаража определенно остался у Кони или у Николсона. И тот, и другой жили на противоположной стороне города. А проникнуть в гараж без ключа невозможно. Фирма «Статис Сервис», чьей эмблемой являлся пояс целомудрия Натальи средневековой девственницы, гарантировала неприступность своих замков и хитрых запоров. Зазвонил телефон. Ллойд сначала быстро двинулся к нему, но затем передумал. «Если это Тина, что я смогу ей сказать?» В конце концов он все же поднял трубку. Звонил Мэтьюс.
2: «Ллойд! Похоже, дела дрянь, приятель. Ты как?»
0: «Пока жив. Вот Тина...
2: Что с ней случилось?»
0: «Пока, я надеюсь, ничего, но она находится у матери, и я ничем не могу ей помочь».
2: «А чем бы ты смог ей помочь, если бы она оказалась рядом?»
0: Мэтьюс был холостяком, и никакого сострадания в его голосе не чувствовалось, одна лишь безнадежность.
1: «Я не знаю, Мэтт, но должен же быть, черт возьми, какой-нибудь выход! Авиарейс в Африку, например!»
2: «В Африку? Ты что, новостей не слышал? Да там уже всем крышка! Замерзли негры, пальмы и даже мухи ЦЦ! А у местных жителей не оказалось на такой случай теплой одежды! Смешно, правда?»
1: «Очень. Но мой сын не муха ЦЦ, да и мы не в джунглях, а в цивилизованном мире.
2: Похоже, этому миру приходит конец».
1: «Но это невозможно! Я не могу просто так сидеть и ждать, пока не превращусь в мороженую треску!»
2: «И что ж ты собираешься делать?»
1: «А ты?»
0: На какое-то время Мэтьюс умолк, а затем Ллойд услышал его смех.
2: «Ллойд, дружище! Я выпил 1,5 бутылки виски, хотя при этом совсем не опьянел, все равно чувствую себя отлично. Присоединяйся!»
0: Мэтьюс вновь засмеялся. Ллойд повесил трубку, думая о друге уже как о трупе. Термометр показывал -65, и столбик не опускался ниже, потому что дальше заканчивалась шкала.

0: 13:00. Он позвонил Тине, но трубку никто не поднял. На какое-то время Ллойд успокоился. Если они выехали, то скоро он их увидит. Но если они не появятся через полчаса... О дальнейшем думать не хотелось. Ужасно разболелась голова. Лузи зарылась в одеяло и наконец-то перестала скулить. На балконе лопнуло еще одно стекло, и комната стала быстро остывать. Газ уже отключили, а по телевизору мелькали старые-престарые хроники про искусство выживания в условиях Севера. «Бред!» — решил про себя Ллойд. «13:30». Разлетелись стекла на кухне. Ллойд постоянно мерил шагами квартиру и даже попытался зайти к кому-нибудь из соседей по этажу, но ему никто не открывал. Почему? Ллойду было безразлично. На улице ветер превратился в ураган и швырял через балкон на зияющую раму на кухне ледяные семечки. Совсем замерзнув, Ллойд отодрал кусок паркета и поджег его. Сразу же завоняло горелым лаком. Но все же это было тепло, и Маккалкин был готов взять огонь в руки, лишь бы согреть их. 14:00. Вновь зазвонил телефон. На этот раз в трубке прозвучал незнакомый мужской голос.
1: «Мистер Маккалкин! Федеральная служба самообороны! Оставайтесь на месте и никуда не выходите из дома!»
2: «Что вы, я только-только собрался совершить небольшую пешую прогулку, поискать в сквере подснежники!» — мысленно пробурчал Ллойд.
1: «К вашему кварталу через час подъедет колонна спецтранспорта. Услышав сигнал, спускайтесь вниз, если вы, конечно, способны передвигаться».
3: «А если не способен?»
0: Из сизых губ исходил один хриплый шепот.
1: «Тогда спасательный отряд взломает двери и вынесет вас на носилках!»
3: «Мистер, моя жена и сын находятся у тещи, это в...»
1: «В каком квартале?»
3: «В соседнем поселке. Нельзя ли узнать, поможет ли им кто-нибудь?»
1: «Сожалею, но у меня предписание организовывать эвакуацию только вашего квартала. Имеется ли аналогичная служба в другом месте, мне неизвестно».
3: «Ну, мистер, как же я могу уйти в убежище без них?»
0: Голос Ллойда обрел неожиданную силу. Федеральный служащий немного помолчал, а потом устало ответил.
1: «Я не могу вам лгать. Эвакуации подлежит население более-менее крупных городов. Жителям провинции останется полагаться лишь на себя и Господа Бога».
3: «Но как же так? Они замерзнут!»
1: «Никто не мог предполагать такую катастрофу. У нас едва хватает людей и средств, чтобы помочь городскому населению».
3: «И что же мне теперь делать?»
0: Ллойд готов был заплакать, почувствовав, как безвозвратно исчезает все, чем он жил. Его семья, Тина, которую он готов был простить сейчас абсолютно все, и малыш Джимми. Для человечества это мелочь, но для человека... Пусть рушится мир, но сохранится все, рядом с чем он был счастлив. И несчастлив тоже.
1: «Решайте сами. А сейчас, извините меня, мне надо сделать еще не меньше 1000 звонков».
0: Тут уже Ллойд не выдержал и зарыдал. Его слезы тут же превращались в жгучий лед на лице.
3: «Какая глупость! Позволить им ехать в такую круговерть! Если бы я сразу понял тревогу Тины и выехал за ними на чем угодно, мы бы вместе переждали этот час и вместе отправились в убежище», — думал он. «А потом жили бы долго и счастливо, когда холод уйдет».
0: «Уйдет ли?» — заботливо переспросил внутренний голос. Головная боль стала просто нестерпимой. Атмосферное давление, рука об руку с температурой, шли к общему финишу.

0: 14:40.
1: Тринь. Тринь.
0: Бум. Ллойд открыл глаза и понял, что умудрился заснуть. В квартире не осталось ни единого стекла. Горло обжигал сухой мороз. Рук Макалкин почти не чувствовал, а в зале валялся толстый обрубок дерева. За треснувшими рамами свирепствовал ураган, которому вторил разноголосый хор замерзающих кошек и собак. Снаружи было темно, а вперемешку с воздушной свистопляской начал падать крупный град. Казалось, небо замерзло и лопнуло, и теперь осколки небесного свода барабанят по пропащей земле.
2: «Сон — это смерть!»
0: Такая мысль заставила его встать на негнущиеся ноги и сделать несколько неуверенных шагов. Часы на руке, скрытые толстым рукавом, как ни странно, все еще тикали. Сквозь заиндевевшее стекло Ллойд увидел, что до прибытия спасателей осталось полчаса.
3: Тина не приехала. И уже, скорее всего, не приедет.
0: Остатки паркета горели жиденьким сиреневым пламенем. Ллойд заставил работать свое воображение на полную катушку, но видения не радовали, наоборот. Он понимал, что если не выйдет через 20 минут на улицу, все. Он встретится со своей семьей уже в раю. А если доберется до эвакуационной колонны, то попадет поближе к аду, подземное убежище, где сможет выжить. Но если ему все же доведется спуститься в убежище, а потом вновь подняться на отогретую солнцем поверхность, то он просто не сможет жить, зная, что где-то на полпути к городу медленно оттаивают трупы его жены и ребенка. Телевизор не работал. В городе прекратилась подача энергии. Но чем отличается неоновый саван от безликого темного покрывала вечного небытия? Лузи медленно описывала круги под ногами, догадываясь, что если про нее забудут, то это уже навсегда. При этом она дрожала крупной дрожью. И, глядя на нее, Ллойд тоже задрожал всем телом, целуя собаку в ее вечно холодный нос. —

0: 14:55. Если бы Ллойд вышел из квартиры на секунду раньше, для него все сложилось бы по-другому. Он просто не услышал бы телефонного звонка, такого громкого и неуместного среди безумного веселья распоясавшейся стихии. Но на телефонной станции имелся свой резервный генератор, и Ллойд все еще находился у порога, натягивая на собаку уже третий свитер. А поэтому он услышал. А затем поднял трубку, ожидая услышать несущиеся по телефонному кабелю голоса мертвецов.
1: Меня.
0: Звонил мужчина, и Ллойд почувствовал облегчение. «Позвони сейчас Тине и скажи одну единственную фразу. Я умираю, Ллойд бы сдался!» И, возможно, последовал бы совету Мэтьюза напиться в стельку и отойти в мир иной с песней «Hey Jude».
1: «Я слышу вас! Кто это? Кто со мной говорит?»
0: Ему пришлось перекрикивать барабанную дробь ледяных капель и шум урагана.
1: «Вам говорю...»
0: Судя по выговору, человек на том конце провода выдавливал из себя слова, не разжимая губ.
1: «Ваша супруга сына на машине!»
0: Сердце Ллойда забилось с новой силой. Звонивший сообщил, что Тина выехала с ним, Джимми и своей матерью к городу. Но когда до города оставалось не более 2 миль, появились сильные заносы, мотор заглох, и они не могут дальше двигаться. Ллойд понял также, что мужчина по имени Джоуи нашел у края дороги телефон сервисной службы и таким образом сумел дозвониться. Через минуту голос его пропал. Но Ллойду было плевать. Сейчас он думал только о замерзающей семье, замурованной стихии и выстывающем опеле посреди безжизненной трассы.
2: Они были еще живы! И в какой-то мере это было хуже всего, потому что он уже похоронил их, а теперь должен был совершить в собственном сознании чудо воскрешения.
1: «Лузи!»
0: — хотел позвать он, но не смог. Однако собака стала воспринимать его желание телепатически. И вскоре Ллойд вместе с Мастино вышел на улицу, где царил настоящий ледяной ад. Там, на центральном бульваре, он увидел бродившие тени. Замотанные во всевозможные тряпье с ног до головы жители ожидали прибытия машин федеральной службы. Если бы Ллойд продолжал оставаться в неведении и продолжал думать, что Тина и малыш обречены, он стал бы одной из этих теней. Но безумная надежда гнала его к стоянке строительной техники, о которой он подумал именно в тот момент, когда в последний раз шагнул за порог своего жилища.

0: 15-20. Он выбрал карьерный грейдер «Катерпиллер», кабина которого не гарантировала защиты от холода, но была достаточно просторная, а бензобаки имели автоматический подогрев. Об этом Ллойд знал еще с той поры своей жизни, которую именовал гордо «Большой депрессией». Она включала в себя такие интереснейшие занятия, как переноску пианино, доставку газет. Также Ллойду пришлось побыть собачьей нянькой, продавцом в супермаркете и даже механиком гаража дорожных машин.
1: «Почему я не подумал об этом сразу?» — грызла Ллойда навязчивая мысль, в то время как он, прогрев дизель, рывками поднимал попытками нож грейдера на 5 дюймов, чтобы расчищать себе путь. Спустя 5 минут «Катерпиллер», набирая скорость до доступных ему 15 миль в час, пополз к выезду из города. Ллойд дергал рычаги обмороженными руками.

0: 15:50. Он добрался до места через полчаса. За придорожным кюветом, доверху засыпанным льдом, в свете прожекторов грейдера виднелся столбик телефона сервисной службы. В пяти шагах от него находился смёрзшийся серый холмик, в который превратился мужчина по имени Джоуи. Опель был забросан льдом по самую крышу. Когда Ллойд пробрался в салон, то смог лишь потрогать смёрзшиеся ледяные глыбы. Жену, тещу и третий поменьше – сына. Осознав, наконец, свою потерю, Ллойд апатично сел на мраморные ноги Тины и погладил лицо Джимми, который в последний момент своей жизни почему-то улыбался. Пока он вставал, прошло целых 10 минут, каждая из которых показалась ему вечностью. С трудом доковыляв до грейдера, Макалкин увидел, что глаза Лузи превратились в два жемчужных кристаллика, которые обязательно бы смогли сверкать в солнечном свете. Но солнца не было. Ведь оно тоже замерзло и исчезло. Свод неба продолжал крошиться темными кусками льда, а за тысячи миль от этого места космическое дыхание навеки стирало город за городом, всю цивилизацию теплокровной планеты. Язык Лузи, палкой торчащей из раскрытой пасти, был похож на кусок мороженой говядины в супермаркете. При любых других обстоятельствах Ллойда обязательно бы стошнило, но не сейчас. Сейчас у него имелись проблемы посерьезней. Шестнадцать десять. Руки не повиновались, а ноги едва смогли затащить тело Ллойда в кабину. Но сил завести мотор уже не было. 16:10 в другом месте. Обещанная эвакуационная колонна так и не вышла подбирать людей, которые теперь быстро-быстро превращались в мертвецов на улицах Кинг-Сити под абсолютно черным уже сводом неба, погребающим тела, разбитые на осколки атмосферы. 16:15. Уже засыпая, Ллойд почувствовал тепло. Оно росло, ширилось, обжигало лицо и грудь. Неожиданно появившиеся мягкие речные волны качали и убаюкивали сознание. Вот только меховую куртку почему-то было очень тяжело снять. А река уносила его все дальше и дальше. На ее берегах стояли миллионы людей, а среди них, конечно же, Тина, миссис Рэйчел и Джимми, который улыбался совсем как в том кошмарном сне, который когда-то снился Ллойду. Жуткий ужас про то, что все замерзли. «Плыви, папа!» — услышал он голос сына. И все, стоящие на берегу реки, заулыбались, заметив Ллойда. 16:20. Все дальше и дальше. От холода и непогоды к покою и вечности. В теплой, бесцветной и невесомой воде отражалась луна, а контуры берегов были раскрашены игривыми радугами. Сзади слышалось тихое повизгивание. Лузи плыла, неуклюже перебирая лапами под прозрачными волнами. А догнав Ллойда, она стала облизывать его руки, отчего стало еще теплее.
1: «Плыви, папа!»
0: Взмах. Еще взмах. И еще. И еще. И еще.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Еще один рассказ Джорджа Мартина «Крепость».

Ты видел, как серые стены встают над морем, над пеной седой, и камни опасную песню поют, расправой грозя и бедой. Достаточно взгляда на грозную твердь, чтоб ты, нечестивец, нашел свою смерть. Тишком ли идешь меж прибрежных коряг, по полю ли волком бежишь? Владычица моря услышит твой шаг, наполнится грохотом тишь, когда расплюются свинцовым плевком сто пушечных жерл с ненавистным врагом. Рунеберг. Сказание прапорщика Столя. Безмолвный и одинокий в ночи среди моря льда Свеоборг ждал. Шесть островных

крепостей отбрасывали тени в лунном свете. Они ждали. Неровные гранитные стены высились над островами, ощетинившись рядами молчаливых пушек. Они ждали. А за стенами около пушек днем и ночью сидели мрачные, полные решимости мужчины. Они ждали. Прилетевший с северо-запада ветер донес до Свеоборга звуки и запахи далекого города. Полковник Бенгт Антонен дрожал от холода, вглядываясь в ночь. Форма свисала с его худого мускулистого тела, в серых глазах застыло беспокойство. «Полковник!» — раздался голос за его спиной. Антонен чуть обернулся и хмыкнул. Капитан Карл Баннерсон четко отдал ему честь и встал рядом. «Надеюсь, я не побеспокоил вас», — сказал он. «Ничуть, Карл. Я просто задумался». Они немного помолчали. «Русские сегодня особенно разошлись. Был жуткий обстрел», — начал Баннерсон. «Несколько человек ранены на льду, нам пришлось погасить два костра». Полковник продолжал разглядывать глыбы льда за стенами. «Людям не следовало находиться там», — рассеянно проговорил он. Баннерсон, поколебавшись несколько мгновений, все-таки решился спросить: «Что вы имеете в виду?» Старший офицер продолжал молча смотреть в ночь. Так прошло несколько минут, затем Антонен повернулся к капитану. На его лице застыло напряженное беспокойство. «Что-то не так, Карл. Что-то очень не так». В голубых глазах капитана промелькнула озадаченность. «В каком смысле?» «Адмирал Кронштедт», — ответил полковник. «Мне совсем не нравится то, что он делает в последнее время. Он меня беспокоит». «Что вы имеете в виду?» Антонен покачал головой. «Его приказы. И то, как он разговаривает». Высокий худой финн показал на город, расположенный вдалеке. «Помнишь, когда в начале марта русские осадили город? Они притащили на санях батарею и установили ее на скале около гавани Хельсинки. Когда мы начали отвечать на их обстрелы, каждый наш выстрел сказывался на городе». «Совершенно верно. И что?» «Тогда русские попросили о перемирии и вступили с нами в переговоры. Адмирал Кронштедт дал свое согласие на то, чтобы сделать Хельсинки нейтральной зоной с условием, что ни одна из сторон не будет строить там укрепление». Антонен достал из кармана листок бумаги и помахал им перед носом Баннерсона. «Генерал Сухтелен позволяет офицерским женам, живущим в городе, время от времени нас навещать, и через них я получил вот этот доклад. Складывается впечатление, что русские действительно убрали оттуда пушки, но зато перевели в Хельсинки свои бараки, госпитали и лавки. И мы ничего не можем им сделать». Баннерсон нахмурился. «Теперь я понял». «Адмирал читал доклад?» «Разумеется», — нетерпеливо ответил Антонен. «Но он не желает ничего предпринимать. Ягерхорн и его шайка убедили адмирала в том, что докладу не стоит доверять, и теперь русские сидят в городе в полной безопасности». Он сердито смял листок и засунул его в карман. Баннерсон промолчал, и полковник, снова бормоча под нос ругательства, отвернулся к стенам крепости. Несколько минут царило напряженное молчание. Капитан смущенно потоптался на месте, а потом, откашлявшись, спросил: «Вы считаете, что нам угрожает серьезная опасность?» Антонен рассеянно взглянул на него. «Опасность?» — переспросил он. «Нет, конечно. Крепость очень сильна, а русские слабы. Им потребуется гораздо больше артиллерии и людей, чтобы решиться на штурм. А у нас достаточно продовольствия, чтобы выдержать любую блокаду. Как только снег растает, Швеция пришлет нам подкрепление с моря». Он помолчал немного, а затем продолжил. «Однако я обеспокоен. Семья Кронштедта осталась здесь вместе с другими беженцами, и он сильно за них волнуется. Адмирал видит слабые места повсюду. Солдаты верны своей клятве и готовы умереть, защищая Свеоборг. Но офицеры...» Антонен вздохнул и покачал головой.
Повисло молчание, затем полковник произнес: «Здесь ужасно холодно. Пойдем-ка лучше внутрь». Баннерсон улыбнулся. «Вы правы. Может быть, Сухтелен пойдет завтра в атаку и решит все наши проблемы?» Полковник рассмеялся и хлопнул его по спине. Тогда они поспешно покинули бастион.

0: Если адмирал позволит, я не согласен. Не вижу причин вступать сейчас в переговоры. Свеоборгу не страшен штурм, а припасов у нас больше, чем достаточно. Генерал Сухтелен не может нам ничего предложить». На лице полковника Антонена застыла маска сдержанного спокойствия, однако костяшки пальцев, сжимавших рукоять сабли, побелели, когда он произносил эти слова.
1: «Чушь!»
0: Аристократическое лицо полковника Ягерхорна скривилось в презрительной усмешке.
2: «Мы оказались в очень серьезном и даже опасном положении. Адмиралу прекрасно известно, что у нас слабая оборона. Кроме того, мы стали еще более уязвимы из-за льда, благодаря которому враг может подобраться к нам отовсюду. Запасы пороха подходят к концу. Русские обстреливают нас из своих пушек, и их количество увеличивается с каждым днем».
0: Сидевший за столом коменданта вице-адмирал Карл Олаф Кронштадт мрачно кивал.
3: «Полковник Ягерхорн совершенно прав, Бенгт. У нас имеется множество причин для того, чтобы встретиться с генералом Сухтеленом. Свеоборг в опасности».
2: «Но, адмирал!»
0: Антонен взмахнул бумагами, которые держал в руке.
2: «В докладах, которые я получил, ни о чем подобном не сообщается. У русских всего около 40 пушек, и мы продолжаем превосходить их числом. Они не могут пойти в наступление».
3: «Если так говорится в ваших докладах, полковник», — с усмешкой заявил Ягерхорн, — «значит, они ошибаются. Лейтенант Клик находится в Хельсинки, он сообщает мне, что враг значительно превосходит нас числом, и у них гораздо больше 40 пушек».
0: Антонен повернулся к своему коллеге и раздраженно выкрикнул.
2: «Клик! Вы слушаете Клика! Клик — идиот и аньяльский предатель! Если он находится в Хельсинки, так это потому, что он работает на русских!»
3: «Кое-кто из моих родственников являлся членом Аньяльского союза. Они не предатели, как, впрочем, и Клик. Они финны, которые любят свою родину», — холодно и высокомерно заметил Ягерхорн.
0: Бенгт Антонен прорычал что-то невразумительное и снова повернулся к Кронштадту.
2: «Адмирал, я могу поклясться, что мои доклады абсолютно точны. Нам нечего бояться, если мы продержимся до того момента, когда начнет таять лед. А мы сделаем это без проблем. Как только откроется навигация, Швеция пришлет нам подкрепление».
0: Кронштадт медленно поднялся со стула, и Антонен впервые заметил, какое у него измученное лицо.
3: «Нет, мы не можем отказаться от переговоров», — он покачал головой и улыбнулся. «Ты слишком яростно рвешься в бой. Мы не имеем права действовать необдуманно».
2: «Если в этом есть необходимость, вступайте в переговоры, но ничего не отдавайте врагу. Судьба Швеции и Финляндии зависит от вас. Весной генерал Клингспор и шведский флот начнут контрнаступление с целью изгнать русских из Финляндии. Но для этого мы должны удержать Свеоборг. Моральный дух армии будет сильно подорван, если крепость падет. Несколько месяцев, господин адмирал. Нам нужно продержаться всего несколько месяцев, а потом Швеция выиграет войну».
0: Продолжение рассказа Джорджа Мартина «Крепость» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Спонсор. Новый современный комплекс «Митинский радиорынок». Любая техника, мобильные телефоны, огромное количество радиодеталей. «Митинский радиорынок». Пятницкое шоссе, 18. Реклама.
1: Абонент временно недоступен и находится в зоне приема «Старого мельника».
2: Тариф душевный от пива «Старый мельник». Где-то около 20 рублей за 0,5 литра уверенного приема.
3: Чрезмерное потребление пива вредит здоровью.
4: Мне одиноко. Я могу рассказать свои тайны. Я могу рассказать тебе все. Позвони мне 0715. Я жду.
5: Услуга платная. Стоимость минуты 40 рублей без налогов.
0: Реклама на энергии. 101-40-41. 101-40-41.
6: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джордж Мартин. «Крепость». Продолжение. На лице Кронштадта появилось отчаяние.
7: «Полковник, похоже, вы не в курсе последних новостей. Швеция подвергается повсеместным атакам. Ее армия терпит поражение на всех фронтах. Мы не можем рассчитывать на победу».
8: «Эти новости напечатаны в газетах, которые вам присылает генерал Сухтален. По большей части в русских газетах.
9: Неужели вы не понимаете, господин адмирал, что они искажены? Мы не можем на них полагаться».
6: Ягерхорн цинично захохотал.
10: «Какая разница, правдивы новости или нет? Антонен, ты в самом деле думаешь, будто Швеция может одержать победу? Ты полагаешь, будто маленькое, бедное северное государство в состоянии противостоять России, чья территория тянется от Балтийского моря до Тихого океана, от Черного моря до Северного Ледовитого океана? России, союзницы Наполеона, которая легко раздавила коронованные головы Европы?»
6: Он снова холодно рассмеялся.
10: «Мы разбиты, Бенгт. Разбиты! Нам остается только позаботиться о наиболее выгодных условиях мира».
6: Антонен несколько мгновений молча смотрел на Ягерхорна, а когда заговорил, его голос звучал напряженно и резко.
10: «Ты пораженец, трус и предатель. Ты позоришь форму, которую носишь».
6: Глаза аристократа полыхнули яростью, и рука непроизвольно потянулась к рукояти сабли. Он даже сделал угрожающий шаг вперед.
7: «Господа, господа!»
6: Кронштадт быстро встал между офицерами.
7: «Мы находимся в осаде. Наша родина в огне, наши армии терпят поражение. Сейчас не время ссориться».
6: Его лицо стало суровым и жестким.
10: «Полковник Ягерхорн, немедленно возвращайтесь в расположение своего полка».
11: «Слушаюсь, господин адмирал».
6: Ягерхорн отдал честь, развернулся и покинул комнату. Кронштадт печально покачал головой.
7: «Бенгт, Бенгт, ну почему ты не понимаешь? Ягерхорн прав, и остальные офицеры с ним согласны. Если сейчас мы вступим в переговоры, то, возможно, сумеем спасти флот и жизни наших солдат».
6: Полковник Антонен стоял на вытяжку и смотрел мимо адмирала, словно того не было в комнате.

0: «Адмирал», — сказал он холодно. «А если бы вы думали так же перед Роад-Сен-Салми, что стало бы тогда с вашей победой?» «Пораженчество не помогает выигрывать сражение». Сердитый голос Кронштадта прервал его. «Достаточно, полковник! Я не намерен терпеть неповиновение. Обстоятельства вынуждают меня вступить в переговоры о сдаче Свеаборга. Встреча между мной и Сухтеленом назначена на 6 апреля, и я на нее отправляюсь. А вы больше не будете подвергать сомнению мое решение. Это приказ!»
1: Антонен молчал. Адмирал Кронштадт несколько минут глядел на него, и в его глазах продолжал полыхать гнев. Затем он нетерпеливо показал на дверь.
0: «Вы свободны, полковник! Немедленно возвращайтесь в расположение своей части!»
1: Капитан Баннерсон с трудом скрывал потрясение и удивление.
2: «Этого не может быть! Мы сдадимся?»
1: «Но почему адмирал принял такое решение? Солдаты, по крайней мере, готовы сражаться!» Антонен невесело улыбнулся. В его глазах застыло невыразимое отчаяние, а рука то и дело сжимала рукоять клинка. Он прислонился к украшенному изысканной резьбой надгробию, оно располагалось в тени деревьев внутри одного из центральных двориков крепости Варгон. Баннерсон застыл на ступенях лестницы, ведущей к мемориалу.
0: «Все мужчины хотят сражаться», — полковник пожал плечами. «В отличие от офицеров». Он снова рассмеялся. «Адмирал Кронштадт, герой победоносного сражения при Роад-Сен-Салми, превратился в неуверенного, охваченного страхом старика. Генерал Сухтален его переиграл. Газеты, которые он присылает ему из Франции и России, слухи из Кельсинки, доставляемые офицерскими женами, все это поселило в его душе зерно пораженчества. А полковник Ягерхорн помог этому зерну прорасти».
1: Баннерсон по-прежнему не мог понять, что происходит.
2: «Но чего? Чего боится адмирал?»
0: «Всего. Он видит слабые места в нашей обороне там, где их нет. Он боится за судьбу своей семьи, за флот, который когда-то привел к победе. Адмирал утверждает, будто Свеаборг беспомощен перед наступившей зимой. Он слаб и напуган. И всякий раз, когда его охватывают сомнения, Ягерхорн и его шайка убеждают его в том, что он совершенно прав».
1: Лицо Антонена исказило гримаса ярости. Он уже больше не мог сдерживаться, и его голос сорвался на крик.
2: «Трусы! Предатели! Адмирал Кронштадт дрожит от страха и не уверен в себе, но если бы они проявили твердость, он тоже смог бы собрать остатки своей храбрости и здравого смысла!»
1: «Полковник, прошу вас, не так громко!» — остановил его Баннерсон. «Если то, что вы говорите, правда, что мы можем сделать?»
0: «Переговоры назначены на завтра. Кронштадт может не принять условий, но если он на них согласится, мы должны быть готовы. Соберите всех верных людей и скажите, чтобы оставались в полной боевой готовности. Можете называть это мятежом, если хотите, но Свеаборг не сдастся без боя, пока в стенах крепости остается хотя бы один честный солдат, который сможет заряжать пушки».
1: Финский офицер выпрямился и убрал в ножны клинок.
0: «А я тем временем поговорю с полковником Ягерхорном. Может быть, удастся остановить это безумие».
1: Смертельно побледневший Баннерсон медленно кивнул и повернулся, собираясь уйти. Антонен направился к лестнице, но в следующее мгновение остановился.
0: «Карл!» — позвал он, и швед обернулся. «Надеюсь, вы понимаете, что моя жизнь и, возможно, будущее Финляндии в ваших руках».
1: «Вы можете нам доверять», — ответил Баннерсон.
0: Оставшись в одиночестве, Антонен посмотрел на могилу. «Ты построил отличную крепость, Эренсвард». Его тихий голос едва слышно прозвучал в ночи. «Будем надеяться, что люди, которые ее охраняют, сравнятся с ней в надежности». Ягерхорн нахмурился, увидев, кто стоит на пороге.
3: «Ты? После всего, что произошло сегодня? А ты, оказывается, смельчак. Чего ты хочешь?»
0: Антонен проследовал за ним в комнату и прикрыл за собой дверь.
1: «Мне нужно поговорить с тобой. Я хочу, чтобы ты изменил свое отношение к происходящему.
0: Кронштадт прислушивается к тебе. Если ты будешь против, он не станет капитулировать. и Свеборг не падет. Ухмыльнувшись, Ягерхорн сел в кресло и откинулся на высокую спинку.
4: Возможно. Я ведь его родственник. Адмирал уважает мое мнение. Речь не о том. Швеция не в состоянии выиграть войну, и чем дольше мы тянем, тем больше финнов гибнет в сражениях.
0: Он спокойно посмотрел на своего нежданного гостя и продолжил.
4: Швеция проиграла. Но Финляндии нет никакой необходимости терпеть поражение. Царь Александр заверил нас, что Финляндия будет автономным государством под его защитой. Мы получим гораздо больше свободы, чем имели раньше под шведами.
2: Но мы же шведы, возразил Антонен. Наш долг защищать нашего короля и родину.
0: Его голос дрожал от возмущения. Легкая улыбка появилась на губах его собеседника.
4: Шведы? Мы финны. Что сделала для нас Швеция? Получала налоги, забирала наших юношей и оставляла их умирать в грязи Польши, Германии и Дании. Она превратила нашу родину в поле боя, где ведет свои войны. И ради всего этого мы должны хранить верность Швеции?
0: Швеция поможет нам, когда растает лед. Нам нужно продержаться только до весны и дождаться шведский флот. Ягерхорн вскочил на ноги.
4: Полковник! На вашем месте я бы не стал рассчитывать на помощь Швеции. Вам следует освежить в памяти историю этой страны. Где был Карл XII, когда он был так нам нужен? Разъезжал по всей Европе, а для бедной страдающей Финляндии у него не нашлось свободной армии. Где сейчас маршал Клингспор, когда русские разоряют наши земли и сжигают города? Разве он сражается за Финляндию? Нет, он отступил, чтобы оградить Швецию от нападения врага.
0: В его словах прозвучали горечь и насмешка одновременно.
4: Значит, ты готов променять Швецию, которая не бросилась нам на помощь сразу, на Россию? На тех, кто является нашим историческим врагом? На тех, кто в эту минуту убивает наших сограждан?
0: Мне представляется, что сделка получается не совсем выгодная.
4: Нет! Сейчас русские относятся к нам как к врагам, но когда мы встанем на их сторону, все изменится. Нам больше не придется каждые 20 лет сражаться на войне, чтобы доставить удовольствие шведскому королю. Нам больше не придется платить жизнями финнов за амбиции Карла XII или Густава III. Как только Финляндии будет править русский царь, мы получим мир и свободу!
0: В взволнованном голосе Ягерхорна, тем не менее, звучала уверенность. Антонен печально, почти с сожалением, посмотрел на Ягерхорна и вздохнул.
4: Я ошибся, думая, что ты предатель. Ты идеалист и мечтатель. Мечтатель?
0: Ягерхорн удивленно приподнял брови.
4: Нет, Бенгт, это ты мечтатель. Ты обманываешь себя надеждами на победу шведов. Я же вижу мир таким, какой он есть, и выполняю его условия.
0: Антонен покачал головой.
4: Мы много лет сражались с Россией и были врагами на протяжении веков. И ты думаешь, что мы сможем мирно сосуществовать? Ничего не выйдет, полковник. Финляндия слишком хорошо знает Россию, и она не забывает. Это не последняя наша война с Россией.
0: Он медленно повернулся и открыл дверь, собираясь уйти. Затем, словно ему неожиданно пришла в голову новая мысль, остановился и оглянулся на своего собеседника.
4: «Ты всего лишь запутавшийся мечтатель, а Кронштадт — слабый старик».
0: Потом он тихонько рассмеялся.
4: «Ненавидеть больше некого, Ягерхорн. Некого ненавидеть».
0: Дверь неслышно закрылась, и полковник Бенгт Антонен остался один в темном тихом коридоре. Устало прислонившись к холодной каменной стене, он всхлипнул, закрыв лицо руками. Его хриплый прерывающийся шепот никто не услышал.
4: «Бог мой! Мечты дурака и сомнения старика! А вместе они погубят Северный Гибралтар!»
0: Затем он выпрямился и вышел в ночь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джордж Мартин. Крепость. Продолжение.
5: Будет дозволено отправить двух курьеров к королю, одного по северной, другого по южной дороге. Они получат паспорта и охрану, а также все необходимое для успешного завершения миссии. Составлено на острове Лонан 6 апреля 1808 года. Монотонный голос офицера, который читал соглашение, неожиданно смолк, и в большом зале повисла тишина. Из дальнего конца послышалось недовольное бормотание. Кто-то из офицеров-шведов шумно пошевелился. Тем не менее, присутствующие на совете хранили молчание. Адмирал Кронштедт медленно поднялся из-за стола коменданта Свеаборга. Он казался старше своих лет. Лицо осунулось, усталые глаза покраснели. Те, кто сидел ближе остальных, видели, как дрожат его руки с шишковатыми пальцами.
6: «Таково соглашение, которое мы заключили», — начал он. «Учитывая положение, в котором оказался Свеаборг, это даже лучше, чем мы могли надеяться. Мы уже использовали треть наших возможностей. Из-за льда мы открыты для нападения со всех сторон. Враг превосходит нас числом. Кроме того, мы вынуждены заботиться о большом количестве беженцев. Запасы провианта расходуются с головокружительной скоростью. В данных условиях генерал Сухтален вполне мог потребовать полной капитуляции».
5: Кронштадт замолчал и провел рукой по волосам, вглядываясь в лица шведских и финских офицеров, сидевших перед ним.
6: «Но не потребовал. Вместо этого он позволил нам оставить себе 3 из 6 островов Свеаборга, и мы вернем себе еще 2, если 5 шведских кораблей прибудут к нам на помощь до 3 мая. Если же нет, придется капитулировать. Но в любом случае, после войны Швеция получит назад свой флот, а договор о перемирии, заключенный сейчас, позволит нам сохранить жизни наших людей».
5: Адмирал замолчал и опустил голову. Полковник Ягерхорн, сидевший рядом с ним, мгновенно вскочил на ноги.
4: «Я участвовал в переговорах вместе с адмиралом. Это хороший договор, очень хороший. Генерал Сухтален предоставил нам исключительно великодушные условия. Однако, если помощь Швеции не подоспеет вовремя, нам придется подготовиться к сдаче гарнизона. Такова цель нашего совещания. Мы... Нет!»
5: Громкий крик пронесся по залу заседаний и эхом отразился от стен, прервав Ягерхорна на полуслове. Все дружно повернулись к полковнику Бенгту Антонену, который стремительно поднялся с места. Он был бледен, как полотно, и судорожно сжимал кулаки.
4: «Великодушные условия? Ха! О каких великодушных условиях вы говорите?»
5: В его голосе звучала неприкрытая насмешка.
4: «Немедленная сдача Вестерсварта, Остерлилласварта и Лангорна. Остальные острова Свеаборга пойдут следом. Это великодушные условия?» «Нет! Никогда! Это чуть больше, чем сдача, отложенная на месяц. Хотя нет никакой необходимости капитулировать. Враг не превосходит нас числом. Мы не слабы. Свеаборгу не нужно продовольствие. Ему требуется лишь немного храбрости и веры».
5: Неожиданно в комнате словно повеяло ледяным ветром. Это адмирал Кронштадт посмотрел на бунтовщика с отвращением на лице. Когда он заговорил, в его голосе появился намек на прежнюю властность.
6: «Полковник, я должен напомнить вам о приказе, который я отдал вам вчера. Я устал от того, что вы подвергаете сомнениям все мои действия. Да, я пошел на уступки, но дал нам шанс сохранить все, что принадлежит Швеции. Это наш единственный шанс. А теперь сядьте, полковник!»
5: Его слова приветствовал согласный ропот остальных офицеров. Антонен накинул их негодующим взглядом и снова повернулся к адмиралу.
4: «Слушаюсь», — сказал он. «Но этот шанс, который, по вашим словам, вы нам дали, вовсе таковым не является. Шведские корабли...»
5: Кронштадт прервал его.
4: «Я отдал вам приказ, полковник!» — непререкаемым тоном произнес он. «Сядьте!»
5: Антонен холодно на него посмотрел. Его кулаки сжимались и разжимались. На мгновение в зале повисла напряженная тишина. Потом он сел. Полковник Ягерхорн откашлялся и пошелестел бумагами, которые держал в руке.
4: «Давайте продолжим. Сначала мы должны отправить посланника в Стокгольм. Здесь нужна скорость.
7: Русские обеспечат нас необходимыми документами.
5: Он обвел взглядом собравшихся.
7: Если адмирал не против, я предлагаю кандидатуру лейтенанта Эриксона и...
5: Он помолчал несколько секунд, и на лице у него появилась улыбка.
7: И капитана Баннерсона.
5: Кронштедт кивнул. Утренний воздух был прозрачным и холодным. На востоке вставало солнце. Но никто не смотрел на него. Глаза всех обитателей Свеоборга были прикованы к темному, затянутому тучами горизонту на западе. В течение многих часов шведы и финны, офицеры и солдаты, моряки и артиллеристы с надеждой вглядывались в пустынное море. Они смотрели в сторону Швеции и молились за паруса, которые, они знали это наверняка, никогда не появятся у их берега. Среди тех, кто посылал богам молитву, был и полковник Бенгт Антонен. Стоя на бастионе Варгона, он, как и многие другие, в Свеоборге рассматривал море в маленькую подзорную трубу. И, как и многие другие, ничего не видел. Сложив трубу, Антонен с хмурым видом отвернулся от укрепления и сказал молоденькому лейтенанту, стоявшему неподалеку: «Все бесполезно. Теряется драгоценное время». Лейтенант был напуган и страшно нервничал.
8: «Шанс всегда есть, господин полковник. Срок, объявленный Сухтелем, истекает в полдень. Времени осталось мало, но никто не может отнять у нас надежду, ведь так?»
5: «Хотелось бы мне верить в лучший исход», — с мрачным видом проговорил Антонен. «Но мы обманываем себя. В соответствии с договоренностью суда не только должны показаться к полудню, но и войти в гавань Свеоборга». На лице юного лейтенанта появилось озадаченное выражение.
8: «И что?» — спросил он.
5: Бенгт Антонен показал на остров, едва различимый вдалеке. «Посмотри сюда», — сказал он, и затем его рука сдвинулась, указывая на второй остров. «И туда. Русские укрепления. Они воспользовались перемирием, чтобы взять под контроль подходы с моря. Корабль, который попытается подойти к Свеоборгу, подвергнется серьезному обстрелу». Полковник вздохнул. «Кроме того, в море полно льда. Еще несколько недель до нас не сможет добраться ни один корабль. Зима и русские объединили свои усилия, чтобы отнять у нас надежду». Юные лейтенанты и полковник с мрачными лицами направились внутрь крепости. В коридорах было холодно и очень тихо. Наконец Антонен заговорил. «Мы слишком долго ждали, лейтенант. Хватит пустых надежд. Пора нанести удар». Он посмотрел в глаза своему спутнику. «Собери людей. Время пришло. Встретимся через 2 часа около моей комнаты». Лейтенант колебался.
8: «Господин полковник», — решился он наконец, — «вы думаете, у нас есть шанс победить? Нас ведь так мало. Горстка людей против целой крепости».
5: В тусклом свете коридора лицо Антонена казалось особенно измученным и обеспокоенным. «Я не знаю», — ответил он. «Ничего не знаю. У капитана Баннерсона были необходимые связи. Если бы он остался, у нас набралось бы больше сторонников. Но я не знаю солдат так, как знал их Карл. Мне неизвестно, кому мы сможем доверять». Полковник замолчал и твердой рукой схватил лейтенанта за плечо. Спустя мгновение он продолжил. «Но мы все равно должны попытаться. Всю зиму финская армия голодает и мерзнет и смотрит, как враг сжигает наши дома. Единственное, что дает им силы, это надежда вернуть все назад. Без Свеоборга их мечте не дано осуществиться». Антонен печально покачал головой. «Мы не можем этого допустить, потому что вместе с мечтой умрет и Финляндия». Лейтенант кивнул.
8: «Можете на нас рассчитывать. Мы еще заставим проснуться адмирала Кронштедта».
5: Он ухмыльнулся и поспешил прочь. Оставшись в одиночестве в пустынном коридоре, Бенгт Антонен вытащил саблю и повернул ее так, что от клинка отразился тусклый свет, горевший в коридоре. Он с грустью посмотрел на блестящий металл и спросил себя, скольких финнов ему придется убить, чтобы спасти Финляндию. Оба часовых смущенно переступали с ноги на ногу.
9: «Я не знаю, полковник», — сказал один из них. «Мы получили приказ никого не пускать в арсенал без специальной санкции».
10: «Мне представляется, что мой чин является достаточной санкцией», — рявкнул Антонен. «Я приказываю вам пропустить нас».
5: Солдат с сомнением посмотрел на своего товарища.
11: «Ну, — пробормотал он, — наверное, в таком случае...»
5: «Нет», — перебил его другой часовой. «Полковник Ягерхорн приказал нам никого не впускать без специального разрешения адмирала Кронштадта, это касается и вас».
12: Антонен накинул его холодным взглядом.
5: «Видимо, нам придется поговорить с адмиралом Кронштадтом», — заявил он. «Думаю, он будет рад услышать о том, что вы не подчинились прямому приказу».
12: Солдаты топтались на месте и не сводили глаз с разъяренного полковника. Бенгт Антонен нахмурился и приказал:
5: «Давайте! Быстрее!»
12: Пистолетные выстрелы, прозвучавшие из ближнего коридора после этих слов, застали часовых врасплох. Один из них вскрикнул от боли и прижал ладонь к окровавленной руке. Его пистолет с грохотом упал на пол. Второй резко развернулся на шум, но Антонен тут же метнулся к нему и железной хваткой сжал дуло мушкета. Прежде чем солдат успел понять, что происходит, полковник вырвал у него из рук оружие. Из расположенного справа коридора вышла группа людей, вооруженных в основном мушкетами, у некоторых в руках дымились пистолеты.
5: «Что будем делать с этими двумя?» — спросил мрачного вида капрал, возглавлявший отряд, и демонстративно приставил штык к груди часового, который еще оставался на ногах.
12: Другой, прижимая к себе простреленную руку, упал на колени. Передав мушкет часового одному из солдат, стоявших рядом с ним, Бенгт Антонен приказал:
5: «Свяжите их и не спускайте с них глаз. Мы не хотим ненужного кровопролития».
12: Капрал кивнул и штуком показал часовым, чтобы они сдвинулись в сторону. Антонен, повозившись немного с ключами, распахнул тяжелую дверь в арсенал крепости. Вслед за ним внутрь вбежало несколько человек. Они готовились к этому моменту и потому действовали быстро и слаженно. Тяжелые деревянные ящики протестующе скрипели, когда их начали открывать. Послышался звон металла. Солдаты, не теряя ни минуты, передавали оружие своим товарищам. Стоя на пороге, полковник с волнением наблюдал за происходящим.
5: «Поторопитесь», — приказал он. «И не забудьте прихватить побольше пороха и патронов. Нам придется оставить здесь людей, чтобы они охраняли арсенал от попыток захватить его и...»
12: Услышав выстрелы в дальнем коридоре, а также топот бегущих ног, Бенгт Антонен резко обернулся, шагнул в коридор и замер на месте. Солдаты, которых он оставил в коридоре, лежали бесформенной кучей у дальней стены. Их оружие валялось неподалеку. Полковник оказался лицом к лицу с отрядом, значительно превосходившим его собственное, возглавлял его полковник Ягерхорн, который сжимал в руке пистолет.
13: «Все кончено, Бенгт», — заявил он. «Мы знали, что ты придумаешь что-нибудь в этом роде и наблюдали за каждым твоим шагом с тех пор, как подписано перемирие. Твой заговор провалился».
5: «Я бы не был на твоем месте так в этом уверен».
12: Антонен, несмотря на потрясение, не растерял решимости. «К настоящему моменту мои люди захватили кабинет адмирала Кронштадта и, используя его в качестве пленника, отправились к главным батареям». Ягерхорн откинул голову назад и расхохотался.
13: «Не будь дураком! Наши люди захватили твоего лейтенанта и его отряд еще прежде, чем они успели подойти к адмиралу. У тебя не было ни одного шанса на победу!»
12: Антонен смертельно побледнел. Ужас и отчаяние промелькнули в его глазах, но их тут же сменил холодный гнев.
13: «Нет!» — выкрикнул он. «Нет!»
12: Выхватив из ножен саблю, которая вспыхнула серебряным светом, он метнулся к Ягерхорну и успел сделать три шага, когда ему в плечо ударила первая пуля. Пальцы разжались, выпуская клинок. Вторая и третья попали ему в живот, и он, скорчившись, опустился на пол. Ягерхорн бросил на него равнодушный взгляд.
5: «Эй, вы в арсенале!» — крикнул он, и его голос звонким эхом пронесся по коридору.
13: «Сложите оружие и медленно выходите наружу! Нас больше, и вы окружены! Восстание закончено! Не заставляйте нас проливать кровь!»
12: Ответа не было. Ветеран-капрал, которого держали на мушке люди Ягерхорна, крикнул:
13: «Делайте, как он говорит! У него слишком много людей, нам с ними не справиться!»
12: Он посмотрел на своего командира.
13: «Полковник, прикажите им сложить оружие! У нас нет ни единого шанса, скажите им!»
12: Ответа не последовало. Полковник Бенгт Антонен умер. Всего спустя несколько минут после начала бунт был подавлен. Вскоре над бастионами Варгона взмыл русский флаг. А потом и над всей Финляндией. Окончание рассказа Джорджа Мартина «Крепость» в финальной части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Сегодняшний эфир был посвящен творчеству Джорджа Мартина. И сейчас окончание второго его рассказа на сегодня «Крепость». Эпилог. Старик с трудом приподнялся на кровати и с любопытством уставился на посетителя, который замер в дверях. Это был высокий, могучего телосложения мужчина с холодными голубыми глазами и грязными светлыми волосами в форме майора шведской армии. Он держался уверенно, как опытный воин. Затем гость шагнул вперед и остановился у изножья кровати. «Значит, не узнаете меня, адмирал Кронштадт?» – проговорил он. «Я знаю, почему. Думаю, вы постарались забыть Свеоборг и все, что с ним связано». Старик отчаянно закашлялся.
1: «Свеоборг!»
0: — едва слышно повторил он, пытаясь вспомнить незнакомца, стоявшего перед ним.
1: «Вы были в Свеоборге?»
0: Его гость рассмеялся. «Да, адмирал. По крайней мере, некоторое время. Меня зовут Баннерсон, Карл Баннерсон. Тогда я был капитаном». Кронштадт заморгал.
1: «Да, да, Баннерсон, я вас вспомнил, хотя вы сильно изменились с тех пор».
0: «Изменился. Вы отослали меня в Стокгольм, а потом я сражался с Карлом Иоанном против Наполеона. Я видел множество сражений и не одну осаду, сэр. Но я не забыл Свеоборг. И никогда не забуду». Адмирал скорчился в приступе страшного кашля.
1: «Что вам нужно?» — наконец с трудом проговорил он. «Я не хочу показаться вам грубым, но я болен. Мне очень трудно говорить».
0: Он снова закашлялся.
1: «Надеюсь, вы меня простите».
0: Баннерсон обвел глазами маленькую грязную спальню, потом выпрямился и достал из нагрудного кармана толстый запечатанный конверт. «Адмирал», — сказал он и тихонько стукнул конвертом по ладони. «Адмирал, вам известно, какой сегодня день?» Кронштадт нахмурился.
1: 6 апреля,
0: ответил он. Да, 6 апреля 1820 года. Прошло ровно 12 лет с тех пор, как вы встретились с генералом Сухтеленом на Лонане и отдали Свеоборг России. Старик медленно покачал головой.
1: Прошу вас, майор. Вы всколыхнули воспоминания, которые я давным-давно запрятал в самые дальние уголки памяти. Я не хочу говорить про Свеоборг.
0: Глаза Баннерсона метали молнии.
2: Не хотите? Плохо. Вы бы предпочли вспомнить про род Сенсалми, верно? Но мы не станем обсуждать ваши победы, а поговорим про Свеоборг. Желаете вы этого или нет?
0: В его голосе прозвучала такая ярость, что Кронштадт вздрогнул.
1: Хорошо, майор. Мне пришлось сдаться. Окруженный со всех сторон льдом, Свеоборг был уязвим. Наш флот оказался в опасности. Порох кончался.
0: Шведский офицер окинул его презрительным взглядом. «У меня имеются документы», — сказал он, показывая на конверт, «которые доказывают, как сильно вы ошибались. Факты, адмирал». Резким движением он разорвал конверт и швырнул бумаги на кровать Кронштадта. 12 лет назад вы сказали, что враг превосходит нас числом», — начал он, и его голос зазвучал сурово и холодно. «Это было неправдой. Русским едва хватило людей, чтобы взять крепость, когда мы ее сдали. У нас было 7386 солдат и 208 офицеров, гораздо больше, чем у русских. 12 лет назад вы заявляли, что Свеоборг невозможно удержать зимой из-за льда. Чушь. У меня имеются письма от лучших военных стратегов Швеции, Финляндии и России, которые утверждают, что Свеоборг был очень силен вне зависимости от времени года. 12 лет назад вы говорили о страшных обстрелах могучей русской артиллерии. Ее не существовало. У Сухтеляна имелось не более 46 пушек, в том числе 16 мортир. У нас же было в 10 раз больше. 12 лет назад вы утверждали, что у нас заканчивается провиант, а запас пороха катастрофически истощился. И опять вранье!
2: У нас было 9535 пушечных снарядов, 10 тысяч патронных сумок, 2 фрегата и более 130 маленьких кораблей. Достаточно шкиперского имущества и продовольствия. Столько, что нам хватило бы на несколько месяцев, а также 3000 бочонков пороха. Мы вполне могли дождаться помощи от Швеции.
1: «Прекратите!» —
2: выкрикнул адмирал и зажал руками уши.
1: «Прекратите! Я не желаю вас слушать! За что вы меня мучаете? Неужели вы не можете оставить старика в покое?»
2: Баннерсон наградил его презрительным взглядом. «Я не буду продолжать», — сказал он. «Но я оставлю вам документы. Можете сами их почитать». Кронштадт задыхался, хватал ртом воздух.
1: «Это возможность...»
2: С трудом выдавил из себя он.
1: «Возможность сохранить все для Швеции!»
2: Баннерсон рассмеялся, и его горький смех прозвучал жестко и безжалостно. «Возможность? Я был одним из ваших курьеров, адмирал. Я знаю, какую возможность предоставили вам русские. Они задержали нас на несколько недель. Так когда я добрался до Стокгольма? Когда доставил ваше сообщение?» Старик медленно поднял голову и посмотрел Баннерсону в глаза. Он смертельно побледнел, у него заметно дрожали руки. 3 мая 1808 года», — сказал Баннерсон, и Кронштадт вздрогнул, словно его ударили. Швед повернулся и направился к двери. Затем, остановившись на пороге, снова посмотрел на адмирала. «Знаете, — проговорил он, — история забудет Бенгта и то, что он попытался сделать, и будет помнить полковника Ягерхорна лишь как первого финского националиста. Но насчет вас у меня нет уверенности. Вы живете в русской Финляндии на свои жалкие 30 серебряников». Он покачал головой. «Что, адмирал? Что скажет о вас история?» Он не услышал ответа. Граф Карл Олаф Кронштадт, вице-адмирал флота, герой рот Синсалми, плакал, зарывшись лицом в подушку. Через день он умер. Надеждой, растаявшей в мареве крыш, несчастьем, обманом, бичом, любым из имен назовите, но лишь не тем, что он был наречен. Его соименником быть каково, с клеймом его имени, ядом его. Мерзейшую мерзость всех стран и времен сгребите, смешайте в одно. И смесь назовите таким из имен, чтоб слух разъедало оно. Свяборг, предавшего имя, черней любой черноты, всех чудовищ страшней. Рунеберг. Сказание прапорщика Столя. Вы слушали рассказ «Крепость» Джорджа Мартина. В переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганесовой. И, кроме того, стихи Е. Л. Рунеберга, сказание прапорщика Столя, точнее, фрагменты из этого сказания, были даны в переводе А. Етоева. Начинает наш сегодняшний эфир рассказ Генри Катнера «Здесь был гном». Никто не заставлял Тима Крокета совать свой нос в шахты Дорнсетских гор.

0: обещает удачу в Калифорнии, может привести к самым отвратительным результатам в угольных копиях Пенсильвании. Особенно, если в дело вмешиваются гномы. Нельзя сказать, чтобы Тим Крокет занимался специально гномами, отнюдь. Он входил в состав той южно-калифорнийской группы, члены которой изучали условия жизни угнетенного пролетариата, так и не выяснив окончательно, кто кому больше нужен, они пролетариату или пролетариат им. Крокет, подобно своим коллегам, считал рабочего помесью гориллы и человека копающего, что не мешало ему произносить пламенные речи о порабощенном меньшинстве, писать передовицы в печатном органе Возрождения и ловко уклоняться от любой конкретной работы. Он утверждал, что на него возложена миссия. К сожалению, объекты миссии питали к Тиму Крокету минимум симпатии. Сам Крокет был длинным, тощим молодым человеком с крохотными паучьими глазками, прекрасно разбирающимся в дешевых галстуках. Если ему что-то и требовалось, так это энергичный пинок пониже брюшного ремня. Ну уж никак не пинок от гнома. На средства папаши Тим рыскал по стране, активно исследуя жизнь рабочих, к великой досаде исследуемых. Именно эта идея и привела его в Дорнсетские шахты, переодетого под шахтера и с лицом, тщательно вымазанным угольной пылью. Спускаясь на лифте, Крокет чувствовал себя несколько неуверенно среди чистых людей с гладко выбритыми мытыми лицами. Он не учел, что шахтеры становились грязными лишь после рабочего дня. До начала работы Тим шлялся туда-сюда, но вскоре по рельсам покатились груженные вагонетки, и прогуливаться стало затруднительно. Крокет поколебался и направился к рослому субъекту, чье лицо хранило следы великой печали. «Эй, приятель!» — лихо начал коммуникабельный миссионер. «Я хотел бы поговорить с тобой».
1: «Инглиски!»
0: — вопросительно отозвался абориген.
1: «Знаю! Виски! Вино! Много! Ад!»
0: Истощив запас английских слов, собеседник удовлетворенно рассмеялся и вернулся к работе, оставив сбитого с толку Крокета стоять в стороне. За неимением новой жертвы пришедшему в себя Тиму пришлось отправиться по следам последней груженой вагонетки, что он и сделал, периодически вынуждаемый ползти на животе, больно стукаясь затылком о низкий потолок. Рельсы уходили в пролом стены, куда и хотел последовать Крокет, но его остановил хриплый вопль. В крайне непечатных выражениях Тима приглашали подойти поближе для сворачивания шеи и других проявлений членовредительства. Внешний вид кричавшего наводил на мысль о наемном убийце, и неудачливый исследователь кинулся прочь, лихорадочно высматривая боковой туннель. Вослед ему несся неразборчивый рык, посылавший бегущего в различные неуютные места, и внезапно Крокет остановился, уловив смысл последней реплики.
2: «Пока не взорвался динамит!»
0: Вот в этот самый момент динамит и взорвался. Сначала Крокет обнаружил, что летит. Потом способность соображать была на некоторое время утрачена, а когда она вернулась к владельцу, то первым ощущением Крокета было то, что на него смотрит чья-то голова. Вид этой головы не приносил утешения. Вряд ли бы вы выбрали себе в друзья ее обладателя. Странная голова, весьма странная, чтобы не сказать отталкивающая. Крокет настолько увлекся созерцанием, что даже не обратил внимания на неожиданное умение видеть в темноте. Валялся Тим в заброшенной неиспользуемой шахте. И эта информация в ряде случаев толкала заваленных шахтеров на необдуманные поступки. Крокет судорожно моргнул, и когда он снова открыл глаза, то обнаружил, что голова исчезла. Первый случай после взрыва, который поднял Тиму настроение. Увы, и последний. Конечно же, видение было галлюцинацией. Собственно, Крокет не мог даже толком вспомнить, как оно выглядело. Остались лишь смутные воспоминания о контурах огромной луковицы, блестящих круглых глазах и неправдоподобно широкой щели рта. Застонав, Крокет сел и попытался определить происхождение серебряного сияния, заполнявшего туннель. Оно напоминало дневной свет в туманный день, не давало тени и не имело источника. «Радий», — подумал Крокет, ничего не смысливший в минералогии. Шахта уходила резко вперед и также резко упиралась в обломки рухнувшего свода. Тиму мгновенно стало трудно дышать. Издавая нечленораздельные квохчущие звуки, он кинулся вперед и принялся лихорадочно разбрасывать обломки. Но когда он увидел собственные руки, его движения замедлились и продолжали замедляться до перехода к полной неподвижности. Замерев в неудобной позе, он уставился на два шишковатых удивительных предмета, росшие из его кистей. Может быть, будучи без сознания, он успел надеть рукавицы? Но никакие рукавицы никогда и ни под каким видом не будут похожи на то, что Крокет имел полное основание считать своими руками. Руки были изменены. Они превратились в два массивных шишковатых коричневых клубня, похожие на узловатые корни дуба. Тыльная сторона новых конечностей обросла густой черной шерстью, ногти явно требовали маникюра, причем в качестве инструмента лучше всего подходило зубило. Крокет с трудом повернул голову и оглядел себя с ног до макушки. Из груди его вырвался тоненький цыплячий писк. Короткие кривые ноги, толстые и мощные, ступни длиной в 2 фута, и это еще не все. Рост немногим более 4 футов. Ширина почти такая же, плюс-минус 0.5 фута. Наличие выгнутой груди и косолапости полностью искупалось отсутствием шеи, а одежду составляли красные сандалии, голубые шорты и пурпурная блуза с коротенькими рукавами. Ну, а из рукавов и торчало то, что Крокет обнаружил в первую очередь. Его голова. Контуры огромные луковицы. Широченная щель рта. Крокет лег на землю и скрестил руки на груди. Он умирает от кислородной недостаточности, и перед смертью его посещают видения. «Я умираю», — трагически произнес Крокет. «Мне нечем дышать». «Ну и дурак», — заявил совсем рядом чей-то презрительный голос. Тим вздрогнул. «Теперь еще и слуховые галлюцинации». «На редкость вшивый образчик гнома», — продолжал наглый голос. «Но согласно закону Нида выбирать не приходится. Копать твердые металлы тебе все равно не позволят, а антрацит примерно твоей скорости. Что ты пялишься, дубина? Ты куда уродливее, чем я». Крокет собрался было облизать пересохшие губы и с ужасом обнаружил, что кончик его влажного языка достает примерно до середины лба. Он засунул язык обратно, громко причмокнув, и принял сидячее положение. После чего застыл в неподвижности. Снова появилась голова. На этот раз с ней было и тело. «Я Гру-Магру», — заявила голова. «Ты тоже получишь гномье имя, если только твое не слишком противное. Как оно звучит?»
3: «Крокет».
0: Ответ прозвучал автоматически.
1: «Довольно-таки гнусно, но пока сойдет. А теперь, Крокет, вставай и следуй за мной, иначе получишь хорошего пинка».
0: Но Крокет встал не сразу. Он разглядывал Гру, который явно был гномом. Короткий, приземистый и плотный, он напоминал маленький раздутый баллончик, покрытый луковицей с огромной щелью рта, пуговицей носа и 2 крайне большими глазами.
1: «Вставай!» — раздраженно повторил Гру-Магру.
0: «Если меня вынудят сделать хоть шаг, — подумал несчастный Крокет, — я сойду с ума. И это будет как раз то, что надо».
2: «Гномы!»
0: Гру-Магру выставил вперед свою большую косолапую ногу, придирчиво оценил позицию, и Крокет, описав дугу, слетел со своего валуна.
1: «Вставай!» — в 3-й раз сказал гном. Его настроение опять ухудшилось. «Иначе я тебе так наподдам! Мне по уши хватает перспективы патрулирования с возможностью в любой момент налететь на человека!»
2: «Уже-уже!»
0: — Крокет встал. Гру-Магру схватил его за руку и поволок в глубины туннелей.
1: «Ну, теперь ты почти настоящий гном», — бубнил он себе под нос. «Таков закон Нида. Хотя такая овчинка может и не стоить выделки. Но что поделать, если гномы не в состоянии воспроизводиться, а плотность населения обязана поддерживаться? Ты хочешь поддерживать плотность населения?»
0: «Я хочу сдохнуть», — яростно бросил Крокет.
1: Гру-Магру расхохотался. «Гномы не дохнут. Они бессмертны до самого дня. Я имею в виду судный день».
0: «Нелогично», — заметил Крокет, как будто одно несоответствие могло исправить бредовость ситуации. «Или вы состоите из плоти и крови, и тогда смертны, или вы бестелесны, и тогда нереальны».
1: «Есть 3-й вариант», — наставительно сказал Гру-Магру. «Мы состоим из плоти и крови, и мы бессмертны. Врубился. Правда, против смертных я ничего не имею, совы там или не топыри, но человек!
0: Гном содрогнулся.
1: Никто из нас не выдержит вида человека.
0: Я человек, ухватился за соломинку Крокет.
1: Был,
0: возразил Гру.
1: Был человек. Такой же дерьмовый, как и нынешний гном. Но выбирать не приходится, ибо таков закон Нида.
0: Ты объяснишь мне, наконец, ваш закон Нида, возмутился оскорбленный Крокет.
1: Естественно, покровительственно заявил Гру Магру. Его установил первый император гномов Подгран III. Каждый десятый человек, оставшийся под землей, преобразуется в гнома и остается с нами. Для поддержания плотности населения. Как и произошло в твоем случае. Усек?
2: Нет,
0: слабым голосом ответил Крокет.
2: Не могу.
0: Этот ваш Подгран был первым императором гномов. Почему он тогда Подгран III?
1: Дурацкий вопрос, сказал Гру Магру. Поторопись.
0: Теперь он почти бежал, таща за собой совершенно ошалевшего Крокета. Новоявленный гном еще не научился управляться со своим телом и все время норовил наступить широченными сандалиями на мешающие руки. Крайне нескоро верхние конечности согнулись в локтях и прижались к туловищу, позволив оглядеться по сторонам. Мимо проплывали однообразные стены, освещенные странным серебряным светом.
1: «Откуда здесь свет?» — удалось выдавить Крокету. «Свет?» — переспросил Гру Магру. «Это не свет.
0: Но ведь вокруг не так уж темно».
1: «Не темно? А как бы мы смогли видеть, если бы вокруг не было темно?»
0: Привыкнуть к логике гномов было невозможным. Крокет еле успел перевести дыхание.
1: «Зачем? Зачем он позволил увести себя из знакомой пещеры? Теперь никогда не удастся найти обратного пути!»
2: «О, боже!»
1: «Торопись, идиот!»
2: «Зачем?»
1: «Мы опаздываем на битву!»
0: Но они не опоздали. Следующий туннель просто кишел гномами, и все присутствующие яростно дрались. Мелькали красно-голубые блузы и шорты, луковичные головы крутились в вопящем водовороте, и, по мнению Крокета, тут явно годились любые приемы.
1: «Ура!» — ликующе заорал Гру Магру. «Да здравствует драка! Я гений! Я учуял ее за 6 туннелей!»
0: Он незамедлительно пригнулся, и здоровенный камень, брошенный незнакомым злобным гномом, пролетел над его макушкой. Гру забыл о своем пленнике, бросился на агрессора, сбил его с ног и принялся методично стучать вражьим затылком об пол пещеры. Предельная громкость их голосов терялась в общем реве, сотрясающем стены.

0: «Модель для сборки» на радио «Энергия». Крокет решил придерживаться нейтралитета, и это было его ошибкой. Вынырнувший из-за груды камней огромный лысый гном ухватил миролюбивого Крокета за ноги, и Тим полетел во второй раз за сегодняшний жуткий день. С трудом вставая, он обнаружил под собой придавленного огненно-рыжего гнома с четырьмя большими бриллиантовыми пуговицами на блузе. Распластавшийся по полу поверженный противник выглядел весьма отталкивающе. Оглядев себя, Крокет не обнаружил ни единой царапины. По крайней мере, его тело было достаточно крепким.
1: «Спасибо! Вы спасли меня!» —
0: послышался незнакомый голос. Крокет оглянулся и понял, что если в природе и существует нечто уродливее гномов-мужчин, то это, несомненно, гном женского пола. Особенно сжимающая в руке внушительных размеров булыжник.
1: «Я не причиню вам вреда!» — закричала гномка, стараясь перекрыть гул сражения. «Мук запытался оторвать мне уши, а вы... Ой, он встает!»
0: Действительно, рыжий Мукза уже пришел в чувство и пытался с помощью поднятой толстой ноги переправить Крокета на другой конец туннеля. Гномка тут же уселась коварному Мукзе на грудь и с помощью любимого булыжника вернула его в первоначальное состояние. Только тогда она встала и вернулась к остолбеневшему Крокету.
1: «Вы не ушиблись? Меня зовут Броки Бун. А вы новенький, вас притащил Гру Магру, я права?»
0: «Очень приятно», — соврал Крокет. «Вы не знаете, из-за чего началась эта драка?»
1: «Ее начала я», — охотно разъяснила Броки Бун.
2: «Просто так. А потом подключились остальные».
1: «Просто так? Ах, ну да, ты же новенький. Слушай, ты был человеком, может быть, ты мне кое-что объяснишь?»
0: Ее выпуклые глаза зажглись странным светом.
1: «Как тебя зовут?»
0: «Крокет».
1: «Слушай, Крокет, что такое поцелуй?» «Ты понимаешь, однажды я сидела внутри холма, а снаружи трепались два человека, мужского и женского пола. Сначала мужчина просил у женщины поцелуй, а потом раздался чмокающий звук, и женщина сказала, что это восхитительно».
0: «Очень интересно», — довольно тупо поддержал беседу Крокет.
1: «И с тех пор меня терзают сомнения, потому что если какой-нибудь гном попросит у меня поцелуй, я не буду знать, что это за штука».
0: «Гномы не целуются», — наставительно заметил Крокет.
1: «Зато гномы копают», — ответила Броки Бун. «А также гномы едят. Я люблю есть и не люблю копать. Поцелуй случайно не похож на поклепку из тины?»
0: Кое-как Крокету удалось объяснить любопытной Броки механику интересующего ее явления. Гномка несколько минут молчала. Потом, с видом крайнего одолжения, она приблизилась к Тиму вплотную.
1: «Я... дам тебе поцелуй».
0: Перед глазами Крокета промелькнуло кошмарное видение. Вся его голова исчезла без остатка в бездонном провале ее рта.
2: «Не стоит», — сказал он. «Я не хочу».
1: «Тогда я дам тебе по шее», —
0: предложила Броки Бун компромиссный вариант, безо всякого перехода давая Крокету в ухо узловатым кулаком.
1: «Ой, не надо!»
0: Броки с сожалением опустила руку и оглянулась вокруг.
1: «Драка кончилась. Жалко, правда?»
0: Крокет потер ушибленное ухо и обнаружил гномов, давно забывших о последних событиях и торопливо разбегающихся по своим делам. В туннеле снова царила тишина, нарушаемая лишь топотом гномьих ног. Сияющий и счастливый к ним подошел Гру Магру.
3: «Хеллоу, Броки», — сказал он. «Хорошая драка. Кого это ты?»
2: «Мукзу», —
0: ответила Броки, глядя на распростертого рыжего гнома.
3: «Он до сих пор без сознания. Давай-ка пнем его напоследок».
0: Идея Броки притворилась в жизнь с большим энтузиазмом, и Крокет подумал, что не хотел бы он быть на месте пинаемого Мукзы даже в состоянии полного беспамятства. Наконец, Гру Магру утомился.
3: «Пошли», —
0: сказал он, беря Крокета под руку. Они двинулись вдоль туннеля, оставив Броки Бун прыгать на животе бесчувственного Мукзы.
1: «Вы, кажется, не имеете ничего против избиения людей, когда они без сознания?» — заметил потрясенный Крокет.
3: «Не людей, а гномов», — поправил его Гру. «А кроме того, так гораздо забавнее. Можно бить именно туда, куда хочется. И хватит трепаться. Новый день, новый гном. Идем, тебя нужно посвятить».
0: Гру принялся напевать какую-то гномовскую песню.
2: Послушай, перебил его вокальное упражнение Крокет. Мне пришла в голову одна мысль. Ты говоришь, что люди превращаются в гномов для поддержания стабильности вашего населения. Но если гномы не умирают, а новые продолжают пребывать, следовательно, гномов сейчас гораздо больше, чем ранее. И население растет. Заткни фонтан, посоветовал Грумагру. Я пою. Начисто лишенная мелодии песня вызвала у Крокета сомнения в наличии у гномов национального гимна. А уши колыбельных и говорить... Быстрее, прервал размышление Тима Грумагру. Мы должны увидеться с императором. Он всегда видится с новыми гномами. И советую тебе произвести на него хорошее впечатление, или я суну тебя в лаву под приисками. Крокет оглядел испачканную одежду. Может, мне лучше привести себя в порядок? Я из-за этой драки весь перепачкался.
3: Не оскорбляй священных принципов драки, обиженно заявил Гру. Кроме того, ты все видишь как-то не так.
2: Но моя одежда грязна до отвращения.
3: Ты себе льстишь, сказал Гру, набирая под ногами пригоршню грязного песка и натирая им одежду, лицо и волосы Крокета. Вот теперь совсем другое дело.
2: Я... Фу. Спасибо. Фу. Раскашлялся новенький гном.
3: Надеюсь, я все же сплю, потому что...
2: Крокету было явно не по себе. Через некоторое время Гру втащил своего спутника в огромную каменную пещеру с троном в дальнем углу, вытесанным из цельного валуна. На троне, поджав ножки, сидел маленький гном, погруженный в созерцание собственных ногтей.
3: «Пусть твой день будет вечен», — поклонился Гру. «Где император?»
4: «Ванну принимает», — грустно ответил маленький. «Надеюсь, он утонул».

0: все в один день. Ну да, кто я такой, чтобы возражать? Я грязевая кукла, так он назвал меня сегодня. Дескать, в особо вонючей грязи попался ком. Так это я. Впрочем, почему бы и нет? Проклятая мешанина, в которой он валяется, даже червю испортит пищеварение. Идите, идите, его величество там.
1: Гном ткнул ногой в направлении полукруглого свода. Крокета потащили в соседнее помещение, где в ванной, полной жирной коричнево-черной грязи, сидел сонный обрюзший гном. Лишь глаза сверкали через покрывавшую его плотную корку. Он зачерпывал из ванны пригоршни ее содержимого и бросал на плеш, стараясь, чтобы грязь стекала равномерными каплями. Когда ему это удавалось, гном был очень доволен.
2: «Грязь!» — утомленно прорычал он. «Что может сравниться со старой доброй грязью? Ничего!»
1: Гру бухнулся лбом в пол, увлекая растерявшегося Крокета за собой.
2: «Встаньте, милостиво сказал император. Зачем церемонии? И кто этот новый гном?»
3: «Закон Нида», — объяснил Гру. «Я нашел его наверху».
2: «Ну да, конечно. Давайте его сюда». «Я Подгран II, император гномов. Что ты можешь на это сказать?»
1: Ну что мог Крокет сказать на это?
4: «Как же вы можете быть Подграном Вторым, если первый император был Подграном Третьим?»
2: «Идиот!»
1: — прокомментировал вопрос император, внезапно исчезая под поверхностью грязи.
2: «Позаботься о нем, Гру!» —
1: донеслось оттуда.
2: «Вначале антрацит и никакой еды во время работы. Первая грязевая ванна через 100 лет добросовестного труда».
1: Львиный рык императора стер в мозгу Крокета ужас предстоящих перспектив добросовестного труда и грязевых ванн.
2: «Друг!»
1: Поспешно приковылял перепуганный маленький гном.
5: «Ваше Величество, неужели грязь недостаточно теплая?»
2: «Ты нуль, разделенный на нуль!» — зарокотал Подгран. «Ты слюнявый ублюдок 6000 различных зловоний! Ты, красоухий, веслоший, извивающийся гнойный прыщ на добром имени гномов! Ты ошибка геодезии, ты...»
1: Друг аккуратно влез во временный перерыв обвинительной речи императора.
5: «Это лучшая из лучших ароматических грязей, Ваше Величество! Я лично отбирал ее!»
2: «В ней червяк!»
1: В ванне поднялась буря, и бушующее величество исчезло окончательно в коричневых волнах. У Крокета заложило уши. Он съежился и позволил Грумагру утащить себя прочь.
3: «Хотел бы я встретиться со стариком в драке», — заметил Гру в безопасных глубинах переходов. «Но он наверняка прибегнул бы к колдовству. Самый лучший император из всех бывших ранее. Ни одной чистой клеточки на всем грязном теле».
4: «А что будет со мной?» — заикаясь, спросил Крокет.
3: «Ты что, оглох? Будешь копать антрацит. Если посмеешь съесть хоть крошку, я вобью ее в тебя вместе с зубами».
1: Размышляя над особенностями явно дурного характера гномов, Крокет послушно отправился в галерею, где несколько дюжин разнополых гномов остервенело тыкали в стены кирками и мотыгами.
3: «Здесь», — сказал Гру. «Давай. 20 часов будешь работать, 6 часов спать».
4: «Ага, потом?»
3: «Потом 20 часов работать и 6 спать. Повторить? И не смей прерывать работу, разве что ради драки».
4: «А как я выясню местонахождение антрацита?»
3: «А как я нашел тебя?» — нетерпеливо перебил Гру. «Гномы связаны с металлами, у нас есть некоторые особенности. Подумай об антраците».
1: Крокет повиновался и с удивлением обнаружил, что его развернуло лицом к ближайшей стене.
3: «Полагаю, это результат функциональной эволюции», — усмехнулся Гру. «Подумай о золоте или других подземных месторождениях, и ты их сразу почувствуешь. Это так же сильно, как отвращение к дневному свету. Когда мы приближаемся к свету, он нас отталкивает. Но я однажды видел дневной свет и человека».
1: Гру-магру содрогнулся.

0: гномы не выдерживают вида человека. Все-таки есть предел уродливости. Так что и ты старайся держаться подальше от света и людей. Здоровье того стоит.
1: Крокет погрузился в размышления.
2: Повинуясь своим новым ощущениям, он сможет выбраться из путаницы туннелей? Ну что ж, потом он хотя бы окажется на поверхности.
1: Раздумья были прерваны всунутой в руки киркой.
0: Вот здесь, приступай.
1: Спасибо, начал было Крокет, но Гру неожиданно пнул его и отправился в освояси, довольно напивая себе под нос. Появился гном-надсмотрщик. Увидев бездействующего Крокета, он ткнул бедного работника в уже распухшее ухо и подтвердил приказ работать. Волей-неволей пришлось Крокету брать кирку в руки.
2: Окончание рассказа Генри Катнера «Здесь был гном».
0: Эй, Крокет!
1: Знакомый голос оторвал Тима от унылого отколупывания кусков антрацита. Это был Аброки Бун, работавший вместе с остальными и теперь весело улыбавшийся новому приятелю.
0: «Не волнуйся, ты долго здесь не пробудешь», — утешила она Крокета. «Лет 10, не больше, пока не попадешь в переделку, а потом уж тебя поставят на действительно тяжелую работу».
1: Кирка выпала из ослабевших рук Крокета.
3: «О, Господи! Да у меня и так уже руки отваливаются. А ты давно тут вкалываешь?»
0: «А я на антраците редко бываю. Обычно меня наказывают и переводят на металлы. Дело в том, что антрацит я ем».
1: Она с громким треском продемонстрировала свои способности. Крокет содрогнулся, и к ним тут же подошел надсмотрщик.
3: «Что это за перекур?» — рявкнул он. «А ну, живо!»
0: «А мы как раз собрались драться», — сообщила Броки в качестве оправдательного аргумента.
3: «Драться? Только вдвоем? Или мне тоже можно присоединиться?»
0: «Можно!»
1: — согласилась неженственная гномка и ударила киркой по затылку ничего не подозревавшего Крокета. Он угас в одно мгновение. Очнувшись через некоторое время от жестких толчков под ребра, Крокет обнаружил себя в том же туннеле в окружении гномов, складирующих нарубленный антрацит.
3: «Очнулся! Давай, принимайся за работу!»
1: Окрик надсмотрщика вынудил Крокета автоматически повиноваться.
0: «Слабенький ты какой-то!»
1: Неунывающая Броки уже стояла рядом.
0: «Ты пропустил самое интересное. Я получила в челюсть, видишь?»
1: Она продемонстрировала свой синяк. Крокет торопливо защитился киркой. Теперь он был опытнее.
2: «Копать, копать. 20 часов работы, 6 сна. 20 работы, 6. Копать, копать.
0: Я думаю, из тебя получится хороший гном».
1: Комплимент Броки вывел его из ступора.
0: «Ты здорово привык. Кем ты был, шахтером?»
2: «Я».
1: Внезапно Крокет замолчал. В его глазах зажегся странный свет.
2: «Я был профсоюзным рабочим организатором».
0: «Кем?»
1: «Ты что-нибудь знаешь о профсоюзах?» — пристально глянул на нее Крокет. «Или об условиях труда?»
0: «Ты задаешь непонятные вопросы. Объясни».
1: Крокет объяснил. Такого объяснения не напечатал бы даже профсоюзный орган Возрождения. Оно было, как бы это сказать, несколько упрощенным. У Броки Бун был озадаченный вид.
0: «Я не понимаю тебя до конца, но, по-моему, это здорово». «Еще как здорово», — поддержал Крокет. «Неужели ты никогда не устаешь от 20-часового рабочего дня?»
3: «Разумеется, устаю».
0: «Тогда зачем так работать?»
3: «Мы все так работаем», — не поняла опять Броки.
0: «А если остановиться?»
3: «Меня накажут, побьют сталактитами».
0: «Ну а если остановятся все?» — настаивал Крокет. «Каждый распроклятый гном! Если устроить сидячую забастовку!»
3: «Ты ненормальный», — заявила Броки. «Под землей никогда не бывало сидячих забастовок».
0: «Поцелуев под землей тоже никогда не бывало», — возразил Крокет. «Нет, нет, он мне не нужен. И драться я тоже не хочу. Да послушай ты до конца! И пойми, что рабский труд угнетенных гномов служит поддержкой привилегированным классам и императору лично».
3: «При чем тут классы? Мы просто работаем, так хочет император».
0: «А сам император когда-нибудь работает?» — торжествующе заорал Крокет. «Нет, он только ванны грязевые принимает. Почему он один? Каждому гному по грязевой ванне, каждому гному по...»
1: Политически неграмотная Броки Бун клюнула на приманку, схватила ее и проглотила. Через час она уже согласно кивала.
0: «Каждому гному!»
4: «Правильно, Крокет. Я сообщу остальным сразу после работы в ревущей пещере».
0: «Сколько мы можем собрать гномов?»
4: «Вначале не очень много. 30 или около того».
0: «Нам необходим твердый план и жесткая организация. Мы...»
1: Броки Бун начала терять интерес.
4: «Давай драться».
0: «Замолчи и слушай. Нужно избрать совет. Кто у вас главный нарушитель спокойствия?»
4: «Я думаю, Мукза. Ну, тот рыжий, которого ты сбил с ног, а я добавила. Булыжником».
0: «Булыжник? Оружие гномов?»
1: Крокет задумался. Злится ли на него Мукза? Вряд ли. Тем более, что Мукза с его бриллиантовыми пуговицами был эквивалентен местному герцогу, и его поддержка могла оказаться весьма ценной.
0: «Хорошо, пусть будет Мукза».
4: «Игру Магру. Он обожает все новое, особенно если оно приводит к неприятностям».
1: Сам Крокет не одобрил бы эти кандидатуры, но предложить другие он не мог.
0: «Было бы неплохо заполучить особу, приближенную к императору. Как насчет месителя грязевых ванн? Как там его, друг, что ли?»
4: «Договорились, это я устрою».
1: Броки все-таки остыла к идее профсоюза и принялась поедать близлежащий антрацит. Возник надсмотрщик, и дело кончилось традиционной дракой, из которой Крокет вышел с подбитым глазом. Чертыхаясь про себя, он вернулся к процессу копания. Но этой ночью должно было произойти небывалое — собрание заговорщиков. И как не хотелось Крокету спать, он не мог позволить себе упустить такую возможность. В противном случае бессмертное будущее превращалось в непрерывное ковыряние антрацита. Может быть, организовав гномскую забастовку, он сумел бы оказать давление и на Подграна Второго. Грум-агру говорил, что император — колдун. Не способен ли он превратить Крокета в человека?
4: «Он никогда такого не делал», — возразила Броки Бун.
1: Крокет обнаружил, что говорит вслух. Но удержаться он уже не мог.
0: «А если бы захотел?»
1: Броки пожала плечами. Но крохотный огонек надежды уже зажегся перед Крокетом.
0: «Копать, копать, копать!
1: Чувство опасности выбросило его из кошмарных сновидений. Крокет сел, инстинктивно уворачиваясь от удара Грум-агру, направленного в голову спавшего.
0: «Извините, что я так не вовремя проснулся», — извительно заметил Крокет. «Иначе вы смогли бы пнуть меня еще раз».
5: «Успеется», — ответил Грум. «Что тут у вас затевается? Я собрался лечь, но Броки сказал, что намечается большая драка. Когда?»
4: «Сначала надо поесть», — решительно сказала Броки. «Я пойду готовить грязевой суп».
1: Она отошла в угол и занялась стряпнёй, а Крокет принялся излагать собравшимся свою точку зрения. Идея профсоюза была принята довольно сносно, в основном из-за перспектив крупного побоища. Мирное сопротивление не укладывалось в задубевшие гномьи мозги.
6: «Как же это я откажусь работать?» —
1: не понимал ортодоксальный друг.
6: «Этот старый болотный слизняк Подгран не может без тинных ванн. Откажусь я или нет, он все равно погонит меня за тиной».
1: «А кто тебя поведет?» — спросил Крокет.
6: «Охрана».
0: «Так охрана тоже будет бастовать, Олух».
6: «Не знаю, как охрана, а меня он точно заколдует», — продолжал сомневаться упрямец.
1: «Ну не станет же он всех заколдовывать», — продолжил доказывать Крокет.
6: «Станет. Он очень нехороший. Хуже Гру. Он всех дорнсетских гномов превратит в сталактиты. Или во что-то еще. А меня первого».
1: Но Крокет не мог поверить подобному утверждению. Оно в корне расходилось с пониманием классовой психологии и экономических мер борьбы. «А ты что скажешь?» — переключился он на хмурого Мукзу.
5: «Я хочу драться», — злобно заявил тот. «Я хочу кого-нибудь пнуть. Лучше сейчас».
0: «А три грязевые ванны в день ты не хочешь?»
5: «Хочу. Император мне не позволит. Он любит, когда я копаю».
1: «Идиоты!» — в отчаянии завопил Крокет. «Неужели копание важнее всего на свете?»
5: «Нет!» — хором ответили гномы. «Драка важнее!»
1: И тут Крокета посетило вдохновение.
0: «Так в этом же все и дело!»
7: Ваш вшивый император собирается издать закон о запрещении драк.
1: Он и не подозревал об эффективности своего хода.
3: Ни за что! Мы всегда дрались!
1: Это был разъяренный Гру. А теперь не будете, подлил масло в огонь Крокет.
3: Не будем?
1: Не будете. Всякий оставшийся в живых гном будет тихим и покладистым.
3: Пошли дадим под крану в морду,
1: предложил Мукза, вскакивая и опрокидывая на Крокета горшок с горячим супом.
3: Ни за что, подпрыгнул обожженный лидер. Это не наши методы. Забастовка, вот что нам нужно. Что будет делать Подгран, если мы все сядем и откажемся работать?
1: Маленький друг задумался.
6: Он будет ругаться. Меня двинет.
3: А потом?
6: Потом двинет еще раз.
3: Ну а дальше, дальше?
6: Дальше пойдет заколдовывать всех. Туннель за туннелем.
1: Не пойдет? Солидарность, вот в чем наше спасение. Когда будет объявлено о забастовке, мы должны собраться все вместе в самой большой пещере. Не захочет же император стать правителем без подданных.
3: Годится пещера совета, поддержал идею Гру. За тронной комнатой.
1: А сколько гномов к нам присоединятся, спросил Крокет.
3: Все, пробурчал Мукза, запуская пустым горшком в голову друга.
1: А какое оружие может использовать Подгран?
6: Яйца кокатрис.
1: С дрожью в голосе сказал друг, выискивая самый острый обломок горшка. Яйца?
6: Это не настоящие яйца, объяснил друг. А волшебные, для заклинаний. Зеленые, как мне кажется, для превращения гномов в дождевых червей. Работают примерно на 20 футов. Красные, по-моему, для превращения в людей. А голубые...
1: У Крокета расширились глаза.
7: А где он прячет яйца?
1: Кончайте базар, встрял в беседу утомленный Мукза. Давайте драться. Он прыгнул на друга, нашедшего все-таки самый острый обломок горшка. Броки Бун и Гру Магру с радостью поддержали инициативу, и пещера загудела от возбужденных воплей. Пытавшийся вмешаться Крокет волей-неволей был втянут в самую гущу свалки. После Крокет долго вспоминал чувство удовольствия, которое он испытал, хватая Мукзу за волосы. Да и раскопки антрацита уже не вызывали в нем прежнего отвращения. Возможно, и Гру Магру, и Броки когда-то были людьми. Тогда надо поторопиться, пока гномовская извращенная психология не завладела Крокетом окончательно. Он даже начинал чувствовать отвращение к дневному свету. Скорее, скорее добраться до Подграна. Хотя тот и не был гномом с высоким коэффициентом интеллекта, но колдуном он был наверняка. Яйца кокатрис. Красные. Забастовка. Утром Броки накормила его супом. Видимо, сказывался ее давнишний интерес к поцелуям. Время от времени она предлагала Крокету один, но он неизменно отказывался. Тогда она стала кормить его завтраками. Доедая заржавленный обломок, Крокет утешал себя тем, что уж железа он вводит в организм достаточно. Вначале он задумался о своих внутренних органах, но они представлялись в виде отвратительной зубчатой передачи и доставили Крокету немало неприятных минут. Может быть, подсыпать императору наждака? Хотя вряд ли это выведет его из строя.
7: Как насчет забастовки, Броки?
8: Отлично!
1: Она улыбнулась, и Крокет содрогнулся.
8: Сегодня все гномы соберутся в пещере совета. Пошли копать.
1: Копать, копать. А тут еще этот проклятый надсмотрщик.
7: Копать, драться.
1: Через 5 столетий закончился бесконечный рабочий день. Поток гномов вливался в пещеру совета, полную зеленых блестящих сталактитов. Головы луковицы, огромные рты, глаза. Драки завязывались дюжинами. Грума, Гру, Мукза и друг заняли места возле Крокета. На полу пристроилась Броки Бун.
8: «Давай!» —
1: шепнула она.
8: «Скажи им про все!»
1: Крокет забрался на выступ, оглядел ряды гномов, залитые сверхъестественным серебристым сиянием.

0: «Товарищи гномы!» Слабый голос его усилился акустикой пещеры и громом прокатился под сводами. Это придало Крокету бодрости. «Товарищи гномы! Почему мы должны трудиться по 20 часов в день? Почему мы не смеем есть антрацит, выкопанный нашими же натруженными руками? И в это самое время кровосос Подгран сидит в своей ванне и потешается над вами. Над нами, товарищи гномы, ибо я теперь один из вас. И я знаю, что император один, а нас много, и нам тоже нравится грязевой суп. 3 раза в день. Если мы все, как один, сплотив ряды, откажемся работать, то никакая сила не заставит нас повернуть».
1: Крокет выдержал внушительную паузу. Теперь пора тронуть самую чувствительную струну гномьих сердец.
0: «Знаете же, что кровосос... Нет, кровосос уже был. Захребетник Подгран! Он будет отнекиваться. Он будет открещиваться от идеи закона, запрещающего драки. Но поверим ли мы императору? Нет, нет и еще раз нет. Тысячи гномов станут на защиту своих прав, и властям придется капитулировать перед единством наших сердец».
2: «Я не знаю насчет капитуляции, но заколдует он нас наверняка», — печально пробормотал пессимист друг.
0: «Не посмеет! Не всегда императорский бутерброд будет падать грязью вверх! И это будет наше последнее слово!»
1: Последнее слово выразилось в грандиозной свалке. Но Крокет был доволен. Завтра гномы не выйдут на работу. Завтра все они соберутся в пещере и будут ждать развития событий. Этой ночью он спал хорошо. Утром Крокет отправился в пещеру совета, прихватив с собой непривычно тихую Броки Бун. Величие происходящего наложило отпечаток на ее бурную натуру. Пещера, вмещавшая с легкостью 1000 красно-голубых гномов, выглядела весьма красиво. «Да», — подумал Крокет, — «так оно и должно быть. Или сегодня, или никогда». Вошел унылый друг.
3: «Из-за вас я не приготовил императору грязевой ванны», —
1: дрожащим фальцетом произнес он.
3: «Он в ярости. Слышите?»
1: Действительно, из-за одной стены доносились отдаленные скрипящие звуки непонятного происхождения. Впрочем, теперь понятного. Подошли Мукза и Гру-Магру.
4: «Он придет совсем один», — радостно сказал Гру. «Вот это будет драка!»
5: «Будет», — проворчал Мукза.
4: «Я уже не могу терпеть. Давайте драться сейчас».
6: «Вон в углу спит какой-то гном», — поспешно сказал Крокет. «Если ты до него доберешься, то получишь полное удовлетворение».
1: Мукза собрался было отправиться на поиски, но как раз в это время в пещеру вошел Подгран II, император дорнсетских гномов. Крокет впервые увидел его без грязевого покрытия и сразу пришел к мысли, что император соединяет в своей особе самые отвратительные черты каждого ранее виденного Крокетом гнома. Полученный результат не поддавался описанию. Подгран остановился, покачиваясь на коротких кривых ногах.
7: «У меня гости!» — прорычал он.
8: «Ага! Друг! Где во имя 9 испаряющихся гиен моя утренняя ванна?»
1: Друг моментально исчез из императорского поля зрения. С кровли сорвался сталактит и упал перед замолчавшим Подграном. Крокет шагнул вперед и попытался использовать образовавшуюся паузу.
6: «Мы бастуем», — несколько неуверенно объяснил он. «Это сидячая забастовка. И мы не пойдем в шахты до тех пор, пока...»
1: Стены содрогнулись от подграньего рева.
7: «Что я слышу? Ах ты, лупоглазый, плоскоязычный ублюдок кастрированного нетопыря! Пятно проказа на брюхе земляного червя! Паразит и потомок!»
1: Бурный эмоциональный монолог был прерван нетерпеливым Мукзой, так и не добравшимся до спящего гнома.
0: «Драться!» —
1: завопил он и ринулся на императора, но был сбит с ног весьма умелым тычком. Крокет повысил голос, пытаясь преодолеть сухость в горле.
9: Ваше Величество, если вы соблаговолите выслушать...
8: «Ты злокачественный нарост в подкрыльях дегенеративной летучей мыши!» —
1: продолжил Подгран второе описание Крокета.
8: «Я вас всех заколдую! Забастовка! 33 кирки тебе и 5 мотык! Я остался без грязевой ванны! Клянусь Кроносом, Пиццом и Локи, вы пожалеете об этом!»
10: «Яйца Кока-3!» —
1: прошептал Крокет Гру-Магру и Броки-Бун.
10: «Не дайте ему добраться до них!»
3: «Как же!»
1: На этот раз пессимизм вынырнувшего друга был вполне оправдан.
3: «Они не в тронном зале. Подгран вытаскивает их прямо из воздуха».
1: В наступивший стратегический момент худшие инстинкты Броки Бун проявились со всей полнотой. С воплем восторга она сбила ошеломленного Крокета с ног и кинулась к императору. Пурпурный от бешенства Подгран вдавил свой узловатый грязный кулак в ее макушку и взмахнул свободной рукой. На его широкой ладони засверкало желтое яйцо. Яйцо Кокатрис. Ревя как раненый слон, Подгран швырнул его в толпу, и среди гномов мгновенно очистился круг 20 футов в диаметре. Вместо исчезнувших забастовщиков в воздухе захлопали крыльями дюжины летучих мышей, увеличивая суматоху и панику. Хаос охватил пещеру Совета. С криками ярости и восхищения гномы бросились на императора. «Бей!» — отдавался стократным эхом боевой клич от замерзших стен. Подгран выхватил из ниоткуда следующий кристалл, на этот раз зеленый, и 27 земляных червей, еще секунду назад бывших гномами, были растоптаны наступающими. Образовавшаяся брешь мгновенно заполнилась новыми бойцами. Крокет присел за сталагмитом и погрузился в созерцание побоища. Оно заслуживало всяческого увековечения, но нервным и детям не стоило бы рекомендовать подобные зрелища. Яйца Кокатриц взрывались нескончаемым потоком. Те, кто оказался на границе 20-футового кольца, превращались частично. Крокет видел гномов с головой ночной бабочки, червей до середины туловища. Остальные не находили аналогов даже в самой изощренной мифологии. Все новые порции гномов ныряли в жуткие грохоты, осыпающиеся сталактиты. И все новые мыши, моли, нетопыри и прочие уроды наполняли пещеру. Крокет зажмурил глаза и стал молиться. Когда он снова осмелился взглянуть на поле боя, Подгран как раз выхватил из воздуха красный кристалл. Император помедлил и положил его рядом с собой на пол. На свет появилось бирюзовое яйцо, и 30 гномов растворились в его сиянии, превратившись в жаб. Ряды нападавших редели. Поток яиц Кокатрис был неисчерпаем, и лишь Подгран имел явный иммунитет против своего волшебства. Крокет понял, что конец близок. Рано или поздно, но очередь дойдет и до него. Красный кристалл. Что-то знакомое вертелось в памяти и никак не хотело оформляться. Ах да! Подгран не пользуется им, потому что красное яйцо превращает гнома в человека, а сам вид человека ненавистен императору. И если бы Крокет смог добраться до кристалла... Крокет прокрался вдоль стены и, минуя волну гномов, превратившихся в сов, дополз до вожделенного яйца. Оно было гладким и холодным. Все получилось на удивление легко. Крокет собрался было бросить яйцо у своих ног, но ему вдруг стало зябко и неуютно. Ни один человек не сумел бы выбраться из лабиринта Дорнсетских гор. Но гном... Гном бы выбрался наверняка. У самого носа Крокета пролетела летучая мышь, что-то восторженно вереща голосом Броки Бун. Прежде чем бежать, обладатель красного яйца окинул пещеру Совета прощальным взглядом. В ней царила полная неразбериха. Нетопыри, черви, утки, мокрицы и уж совсем непонятные создания бегали, летали, кусались, гадили и крякали повсюду. Оставшиеся гномы постепенно присоединялись к порождениям императорских кристаллов, разбегаясь в поисках укрытия.
8: «Бастовать!» — ревел Подгран. «Я вам покажу! Вы у меня узнаете, почем фунт угля!»
1: Крокет решил не дожидаться обещанного и нырнул в ближайший туннель. Там он сосредоточился на дневном свете, и его левое ухо ощутило давление. Он бросился вперед, не упуская новых ощущений и сжимая в руке драгоценный кристалл. Шум битвы затихал в отдалении.
6: мерзкий, злобный, тупой старикашка. Он, наверное, не остановится, пока не уничтожит всех своих подданных. Еще ни разу на поверхности бастующие не сталкивались с такими тотальными ответными мерами. Хорошо, хоть толстые ноги Крокета оказались достаточно проворными. Размышления о достоинствах гномьих ног были прерваны синхронным топанием позади. Поток диких ругательств, достигший ушей Крокета, ясно указал имя преследователя, и Тим не стал оборачиваться. Вне всякого сомнения, озверевший Подгран очистил пещеру Совета до последнего гнома и теперь намеревался исполнить свои многочисленные обещания по поводу удравшего возмутителя спокойствия. Ведомый реакцией на свет, Крокет пулей мчался по коридорам. Если бы он не знал преследователя слишком хорошо, то вопли Подграна вполне способны были сойти за крики целой армии гномов. «Быстрее! Еще быстрее!» Увы, Подгран стал не только слышен, но и виден. Крокет подпрыгнул, свернул за угол и увидел вдали поток света, каким он кажется глазам гнома. «Поздно!» Корявая рука Подграна через несколько секунд вцепится в тощее Крокетово горло. Завизжав, Крокет замахнулся яйцом кокатрис. Если он сумеет превратиться в человека, Подгран не сможет до него дотронуться. Император, видя ускользающую от наказания жертву, выхватил из воздуха целую обойму разноцветных кристаллов и запустил всю радугу в Крокета. Они разорвались одновременно с красным яйцом, и крыша туннеля, не выдержав взрыва, задрожала и обвалилась. Спустя некоторое время Крокет с трудом выкарабкался из-под обломков. В нескольких шагах от него стоял невредимый Подгран. Император посмотрел на задыхающегося Крокета, потом издал леденящий душу вопль ужаса и растаял в темноте туннеля. Звук его шагов быстро удалялся. Крокет с трудом выпрямился. «Гномы боятся людей». Вот оно что. Слава богу. Он почувствовал даже большее облегчение, чем думал. Подействовало ли колдовство? Его смущала брошенная под граном вереницы яиц кокатрис. Но все-таки первым разбился красный кристалл. Глубины пещер теперь были привычно черными и молчаливыми. Выбравшись наружу, счастливый Крокет улыбнулся навстречу теплому вечернему солнцу, спускающемуся за такой родной горизонт. Он стоял у подножия Дорнсетских гор среди зарослей ежевики. Сотни футов ниже по крохотному полю ходил фермер с плугом. Крокет заковылял к пашущему. При его приближении человек обернулся. Некоторое время фермер стоял неподвижно с выражением лица, напоминавшим Подгранова. Потом дико заорал и кинулся на утек. Заколебавшийся Крокет, вспомнив о разноцветных яйцах кокатрис, с трудом повернул шею и осмотрел собственное тело. Крик, вырвавшийся из груди многострадального Крокета, ничем не напоминал звуки, которые способны издавать человеческое существо. И все же он был вполне естествен при данных обстоятельствах. Это был рассказ Генри Катнера «Здесь был гном».
11: В сегодняшнем эфире, посвященном творчеству Джорджа Мартина, следующий его рассказ «Ледяной дракон». Больше всего Адара любила зиму, потому что как только мир погружался в холод, появлялся ледяной дракон. Ледяной дракон приходит из-за того, что становится холодно, или наоборот, он несет с собой холод. Обычно подобные вещи часто тревожили ее брата Джифа, который был на 2 года старше Адары и отличался ненасытным любопытством, но ее не слишком интересовали. До тех пор, пока холод, снег и ледяной дракон появлялись вовремя, она была счастлива. Девочка всегда знала, когда их ждать благодаря своему дню рождения. Она появилась на свет во время ужасающих холодов. Даже старая Лаура, которая жила на соседней ферме и помнила вещи, случившиеся до того, как родились все остальные, утверждала, что ничего подобного прежде не было. Люди до сих пор вспоминают о тех морозах. Я о Даре часто слышал разговоры о них.

0: Впрочем, говорили и о других вещах. Рассказывали, что именно жестокий холод убил ее мать. Он прокрался мимо огромного костра, разведенного отцом Адары, и проник под многочисленные одеяла, которыми укрыли роженицу. И еще нередко повторяли, что холод добрался до девочки еще в чреве матери. Когда она появилась на свет, ее кожа была бледно-голубой и ледяной. Так зима оставила на ней знак, сделала своей. Адара всегда держалась особняком. Это была серьезная маленькая девочка, которая редко играла с другими детьми. Люди восхищались ее диковинной красотой. Бледная кожа, светлые волосы и большие ясные голубые глаза. Она улыбалась, но это случалось редко. И никто не видел, чтобы Адара плакала. Однажды, когда ей исполнилось 5 лет, она наступила на гвоздь, торчавший из доски, припорошенный снегом. Гвоздь проткнул стопу, но девочка не только не заплакала, но даже не вскрикнула. Она высвободила ногу, вернулась домой, оставляя на снегу кровавый след, и спокойно сказала: «Отец, я поранилась». Плохое настроение, капризы и слезы, без которых не обходятся обычные дети, были Адаре незнакомы. Члены ее семьи понимали, что Адара не такая, как все. Ее отец был огромным, угрюмым, похожим на медведя. Он не слишком интересовался другими людьми, но на его лице расцветала улыбка, когда Джиф надоедал ему своими вопросами, или когда к нему обращалась Терри, старшая сестра Адары, обладательница золотых волос и веснушек, отчаянно флиртовавшая со всеми соседскими парнями. Он часто ласково обнимал девушку и смеялся ее шуткам. Адару тоже не миновали его объятия, когда отец напивался, что случалось нередко, особенно долгими зимними вечерами. Но в такие моменты он не улыбался, а лишь крепко прижимал маленькое тело дочери к себе. В его груди что-то хрипело и клокотало, и крупные слезы бежали по красным щекам. Однако летом отец никогда не обнимал Адару, так как был слишком занят. Впрочем, летом все были заняты. Все, кроме Адары. Джиф работал с отцом в полях, задавая свои бесконечные вопросы обо всем на свете и узнавая то, что необходимо знать фермеру. А если не работал, убегал с друзьями к реке, где всегда находил приключения на свою голову. Терри занималась хозяйством, готовила еду и немножко подрабатывала в гостинице, стоявшей на перекрестке дорог. Дочь хозяина гостиницы была ее подругой, а младший сын даже больше, чем друг, и Терри всегда возвращалась домой веселой и охотно делилась новостями и слухами, которые приносили путешественники, солдаты и королевские гонцы. Терри и Джиф очень любили лето, и оба были слишком заняты, чтобы уделять время Адаре. Но больше всех был занят их отец. Он трудился от восхода до заката. Летом его фигура становилась почти стройной, а мускулы особенно сильными и твердыми. Когда он, улыбающийся, возвращался домой с полей, от него пахло потом. После ужина отец сидел с Джифом и рассказывал ему истории, отвечал на вопросы, учил Терри готовить какое-нибудь новое блюдо или отправлялся в гостиницу. Он был истинно летним человеком. И он никогда не пил летом, позволяя себе лишь стаканчик вина при встрече с братом. Имелась еще одна причина, по которой Терри и Джиф любили лето, когда мир становился зеленым, жарким и таким живым. Дядя Хал, младший брат отца, только летом приезжал к ним в гости. Хал служил у короля наездником дракона. Это был высокий и стройный мужчина, лицом похожий на дворянина. Драконы не переносили холода, поэтому зимой Хал и его эскадрилья улетали на юг. Но каждое лето он возвращался в великолепной королевской форме, зеленой с золотым. Его ждали поля сражений на севере и западе. Война никогда не прекращалась, сколько помнила себя Адара. Всякий раз Хал привозил игрушки, хрустальные золотые украшения, сласти и обязательно бутылку дорогого вина, которую они распивали с братом. Он улыбался Терри и заставлял ее краснеть, отпуская изысканные комплименты. А Джиф развлекал рассказами о войне, замках и драконах. Дядя всячески старался заставить Адару улыбнуться, но ему редко сопутствовал успех. Несмотря на легкий характер, Адара не слишком любила Хала. Его появление означало, что до зимы еще далеко. К тому же в один из визитов она случайно подслушала разговор братьев за бутылкой вина. «Какое серьезное маленькое существо», — заметил Хал. «Будь с ней добрее, Джон. Ты не можешь винить ребенка за то, что произошло».
1: «В самом деле...»
0: Голос отца изменился, наверное, от выпитого вина. Пожалуй, ты прав. Но это так трудно. Она очень похожа на Бет, но в ней нет тепла матери. Всякий раз, когда я прикасаюсь к ней, от нее веет холодом, и я вспоминаю, что из-за нее умерла моя любимая жена.
1: Ты не любишь ее так, как других детей? Какой странный смех у ее отца.
0: Ты полагаешь? О, Хал, я люблю ее больше всех, мое зимнее дитя. Но она никогда не отвечает на мою любовь. В ее душе нет места для меня или тебя, любого из нас. Она ужасно холодная маленькая девочка.
1: И он разрыдался, хотя было лето, и рядом с ним сидел Хал. Лежавшая в постели Адара слушала их разговор, думая о том, что хочет, чтобы Хал поскорее улетел. Она не до конца поняла, о чем шла беседа, но запомнила разговор от слова до слова. Дядя покинул их через несколько дней. Терри и Джиф возбужденно махали ему вслед, когда гордая эскадрилья из 30 драконов выстроилась эффектным клином в летнем небе. Адара смотрела ввысь, опустив обе руки вдоль тела. Хал каждое лето навещал семью брата, но так и не дождался улыбки племянницы, чтобы он ей не привозил, потому что девочка улыбалась только зимой. Адара с нетерпением ждала наступления своего дня рождения, а вместе с ним и холодов. Когда она играла с другими детьми в снегу, холод никогда не доставлял ей неудобств, как Джифу, Терри и их друзьям. Когда ребятишки прятались по домам или забегали к старой Лауре поесть горячего овощного супа, который она варила специально для них, Адара отправлялась в свое тайное укрытие в дальнем углу поля. Каждую зиму она находила новое место, где строила высокий белый замок, укладывая снег голыми руками. Постепенно вырастали башни, зубчатые стены, все как в рассказах дяди. Она отрывала сосульки с нижних веток деревьев, чтобы сделать из них шпили и зубцы, украшая ими замок. Часто посреди зимы случалась короткая оттепель, и за одну ночь ее замок покрывался льдом, а стены становились такими же твердыми и неприступными, как у настоящих замков. Всю зиму Адара трудилась над возведением замка, о котором никто не знал. Но потом приходила весна, стены и бастионы таяли, замок исчезал, и девочка начинала считать дни до наступления следующего дня рождения. Кроме замка, зимой у Адары имелись и другие увлечения. Каждый год, как только начинались первые заморозки, на полях появлялось множество крошечных голубых существ, которые стремительно перемещались по первому легкому снегу, почти не оставляя на нем следов. Это выползали из своих нор ледяные ящерицы. Дети охотно играли с ними, но из-за неловкости или жестокости часто разрывали хрупких животных на части, ломая их между пальцами, как сосульки. Даже Джифа, всегда с любовью относившегося ко всем живым существам, иногда разбирала любопытство, и он слишком долго держал ящерицу в руках, изучая ее, и в тепле его рук ящерица начинала таять, а потом умирала. Руки Адары были прохладными и нежными, и она могла держать ящериц сколько угодно, не причиняя им вреда, из-за чего ее брат обижался и засыпал ее сердитыми вопросами. Иногда Адара лежала в холодном влажном снегу, позволяя ящерицам ползать по ней. Когда пугливые существа пробегали по ее лицу, мягкие прикосновения их ножек доставляли ей удовольствие. Иногда девочка носила ледяных ящериц в волосах как украшение. Она также не забывала угощать их остатками еды. Адара радовалась, что каждую зиму в ее замке поселялись маленькие, покрытые пушистым мехом зверьки, приходившие из леса, зимние птицы с бледными перьями. Правда, ледяные ящерицы нравились ей больше. Но любила она только ледяного дракона. Девочка не помнила, когда увидела его в первый раз. Ей казалось, что он всегда был частью ее жизни. Видение, возникающее в самый разгар зимы, стремительно несущееся по холодному небу на прозрачных голубых крыльях. Ледяные драконы появлялись очень редко. И всякий раз дети с удивлением показывали на них, а старики лишь что-то бормотали себе под нос и качали головами. Это означало, что зима будет очень суровой и не скоро уступит место весне. Люди говорили, что в ту ночь, когда родилась Адара, ледяной дракон впервые появился на ночном небе, закрывая собой луну, и с тех пор прилетал каждую зиму, принося с собой продолжительные холода. Поэтому люди зажигали костры и молились, чтобы удержать ледяного дракона подальше от их мест, а сердце Адары наполнялось страхом. Но молитвы не приносили результата. Каждый год дракон возвращался. Адара знала, что он прилетает ради нее. Ледяной дракон был большим, в полтора раза крупнее чешуйчатых зеленых боевых драконов, на которых летали Хал и его товарищи, которые по сравнению с ледяным драконом выглядели маленькими уродцами. Ледяной дракон слепил глаза кристальной белизной. Его огромные могучие крылья переливались нежными оттенками голубого. Адара видела сквозь них тучи, а иногда луну и звезды. Тело покрывал иней, так что стоило ему пошевелиться, как кожа начинала трескаться, точно корочка наста на снегу под башмаками человека, и во все стороны летела изморось. Глаза чистотой и глубиной напоминали небо, а зубы — тройной ряд сосулек, зазубренные копья разной длины, белые на фоне глубокой голубой пасти. Когда ледяной дракон взмахивал крыльями, дули холодные ветры и кружился в завихрениях снег, а мир сжимался и дрожал. Из-за неожиданного порыва ветра распахивалась дверь, и люди торопились ее скорее закрыть со словами «Ледяной дракон где-то рядом!». А когда ледяной дракон открывал свою огромную пасть и выдыхал, то наружу вырывался вовсе не огонь, смешанный с обжигающим ароматом серы. От его дыхания формировался лед, тепло бежало прочь. Огонь паниковал и гас, не в силах бороться с морозом. Деревья промерзали насквозь до своих тихих дремлющих душ. Их ветки становились хрупкими и трескались под собственным весом. Ледяной дракон выдыхал в мир смерть, спокойствие и холод. Но Адара не боялась дракона. Она видела его в небе тысячу раз, а когда ей исполнилось 4 года, то встретилась с ним на земле. Она строила свой снежный замок. И дракон приземлился неподалеку посреди занесенного снегом поля. Ледяные ящерки дружно бросились в рассыпную. Адара осталась спокойно стоять. В течение долгих 10 вздохов ледяной дракон смотрел на нее, а потом вновь взмыл в воздух. Ветер обрушился на нее, пронизывая насквозь, когда могучие крылья рассекали воздух над ее головой, но девочка ощутила лишь странное волнение. Той же зимой дракон вернулся, и Адара впервые его коснулась. Девочка немного боялась, что дракон растает под ее прикосновением, но этого не произошло, еще бы. Она же особенный зимний ребенок. Адара погладила его, а потом поцеловала в крыло. Губы обожгло. Зима 5-го дня рождения стала годом, когда она впервые полетела на драконе. Он вновь нашел Адару, когда она строила снежный замок в другом тайном месте, как всегда одна. Девочка следила за его полетом, а как только дракон приземлился, подбежала и прижалась к нему. Они долго стояли рядом, а потом Адара протянула руку и дернула его крыло. Дракон тут же опустил крыло на снег. Девочка забралась ему на спину и обвила руками холодную белую шею. Ледяной дракон взвился в небо. У нее не было упряжи или хлыста, которым пользовались королевские наездники. Иногда взмахи крыльев грозили сбросить ее на землю, а холод чешуи проникал сквозь одежду, и тело девочки немело. Но Адара не боялась. Они пролетели над отцовской фермой, и девочка увидела внизу Джифа, который показался ей совсем маленьким. И она рассмеялась ледяным звенящим смехом, свежим и бодрящим, как зимний воздух. Под ними промелькнула гостиница, где собралась толпа людей, чтобы поглазеть на дракона. Позади остался лес, молчаливый, белый с зеленым. Они поднялись так высоко, что Адара уже не видела землю, и ей показалось, что далеко впереди мчался другой ледяной дракон, но он был значительно меньше ее скакуна. Полет продолжался весь день. Наконец дракон описал огромный круг и по спирали начал спускаться вниз, паря на своих застывших блистающих крыльях. Он оставил ее на том самом поле, где она строила замок, сразу после наступления сумерек. Здесь и нашел Адару отец, который разрыдался, увидев ее, и крепко прижал к груди. Адара не поняла, почему он плакал и почему высек хворостиной, когда они вернулись домой. Но после того, как она и Джиф улеглись спать, брат тихо подошел к ней.
2: «Ты все пропустила», – прошептал он. «Прилетал ледяной дракон и всех ужасно напугал. Отец боялся, что дракон тебя сожрал».
1: Адара улыбнулась, но ничего не ответила. С тех пор каждую зиму она летала на драконе. Полеты становились более длительными и частыми. Ей уже исполнилось 6. Люди только и говорили о ледяном драконе и решили отправить послание королю. Ведь зимы становились все более долгими и холодными. С каждым годом весна приходила все позднее, а те участки земли, где отдыхал ледяной дракон, теперь не оттаивали даже летом. Ответа от короля не последовало. «Ледяные драконы – плохие твари», – сказал Хал, когда летом прибыл на ферму. «Они не похожи на обычных, вы же знаете. Их невозможно приручить и выдрессировать. Я слышал легенды о людях, которых находили замерзшими с поводьями и хлыстом в руках. Говорят, тот, кто рискнет коснуться ледяного дракона, теряет пальцы и даже руку. Отмораживают. Да, паршивое дело». «Но почему король ничего не предпринимает?» – спросил отец. «Мы же отправили ему послание. Если в ближайшие год или два дракона не удастся убить или отогнать, зима никогда не закончится».
0: Хал мрачно улыбнулся.
1: «У короля хватает других забот. Ты же знаешь, война идет не слишком успешно. Каждое лето враг наступает, у них в два раза больше боевых драконов, чем у нас. Вот что я тебе скажу, Джон, там настоящий ад. Король не может выделить людей гоняться за ледяным драконом». Он рассмеялся. «К тому же я никогда не слышал, чтобы кому-то удалось убить ледяного дракона. Быть может, следует уступить врагу эту провинцию. Тогда ледяной дракон будет принадлежать ему».
2: «Нет, этому не бывать», — подумала Адара, которая внимательно слушала Хала. «Кто бы ни правил провинцией, дракон будет принадлежать ей».
0: Хал улетел, а лето вскоре подошло к концу. Адара вновь принялась считать дни до своего дня рождения. Дядя пролетал мимо в начале осени. Вместе со своим уродливым драконом он отправился на юг. Только теперь его эскадрилья стала заметно меньше, а визит получился совсем коротким. Ко всему прочему, Хал и отец поругались.
1: «Они не станут воевать зимой», — говорил Хал. «Это слишком опасно. Они не будут наступать, лишившись поддержки с воздуха, но когда придет весна, мы не сможем их остановить. Король даже не будет пытаться. Продавайте ферму прямо сейчас, пока за нее можно получить хорошую цену. Вы сможете купить себе другую на юге».
3: «Это моя земля», — возразил отец. «Я здесь родился, и ты тоже, но, по-моему, об этом забыл. Здесь похоронены наши родители и Бет. Когда придет мой черед, я хочу лежать рядом с ней».
1: «Ты уляжешься в землю гораздо раньше своего срока, если не послушаешься меня», — рассердился Хал.
3: «Не будь дураком, Джон. Я понимаю, что значит для тебя эта земля, но она не стоит твоей жизни».
0: Дядя продолжал приводить самые разные доводы, но отец стоял на своем. Они спорили до наступления рассвета. Хал ушел, хлопнув на прощание дверью. Адара, между тем, приняла решение. Для нее не имело значения, как поступит отец. Она в любом случае останется. Если она переедет в другое место, ледяной дракон не сможет ее найти, когда начнется зима.

0: После ее 7-го дня рождения дракон вновь прилетел к ней. Эта зима оказалась самой холодной из всех. Адара летала так часто и так далеко, что у нее почти не оставалось времени на строительство ледяного замка. Весной их навестил Хал. В его эскадрилье осталась лишь дюжина драконов, и на сей раз дядя не привез с собой подарков. Они с отцом спорили еще более яростно. Хал бушевал и молил, грозил и уговаривал, но отец оставался непреклонным. Так дядя и уехал ни с чем. Королевские войска дрогнули, и оборона была прорвана возле города с длинным названием, которое Адара даже не смогла произнести. Первой узнала об этом Терри. Однажды вечером она вернулась домой, раскрасневшаяся и возбужденная.
1: «В гостинице остановился королевский гонец», — сообщила она. «Враг одержал победу в большом сражении. Нам нужно подкрепление. Армия отступает».
0: Отец нахмурился. На лбу у него появились глубокие морщины. «А он что-нибудь говорил о наших драконах и всадниках?» Хал как-никак оставался его братом.
1: «Я спрашивала. Гонец сказал, что драконы остались в Рейгарде. Они должны задержать врага, сжигая все на его пути, чтобы наша армия имела возможность отступить. Я надеюсь, что с дядей все будет в порядке».
2: «Хал им покажет», — заявил Джиф. «Они с Бримстоуном сожгут их всех».
0: Отец улыбнулся.
2: «Хал всегда умел позаботиться о себе. В любом случае, мы ничего не можем сделать. Терри, если ты увидишь других гонцов, обязательно спрашивай, как идут дела».
0: Она кивнула, и было видно, что возбуждение и любопытство пересиливают страх, ведь происходили такие удивительные события.
3: В последующие недели общее настроение изменилось к худшему. Все начали понимать размеры катастрофы. По королевской дороге теперь перемещалось гораздо больше людей. Поначалу это были дисциплинированные колонны под предводительством офицеров в золотых шлемах. Усталые солдаты уныло маршировали мимо крестьянских ферм. Их форма была грязной и потрепанной, их мечи и копья потемнели от вражеской крови. А обозы с огромным количеством раненых были еще длиннее колонн марширующих солдат. Адара стояла в траве на обочине и наблюдала за бредущими людьми. Вот слепой поддерживает товарища без ноги. На телегах везут несчастных, лишившихся обеих ног. Тела солдат покрыты запекшейся кровью и грязью. Один из раненых умер, его оставили прямо на обочине дороги. Адара рассказала отцу, и он вместе с другими крестьянами похоронил умершего. Но чаще всего Адара видела обгоревших солдат. В каждой проходившей колонне были дюжины таких страдальцев. Их кожа почернела, шелушилась и отваливалась. Многие потеряли руку или ногу, когда их коснулось раскаленное дыхание дракона. С каждым днем солдат становилось все больше. И вскоре все узнали, что подкрепления не будет. Офицер одной из последних колонн посоветовал фермерам взять все, что они смогут унести с собой, и идти на юг. «Они приближаются», — предупредил он. Кое-кто послушался, и в течение следующей недели дорогу заполнили беженцы из северных городов. Они рассказывали жуткие истории. Часть фермеров ушла вместе с ними. Но большинство осталось. То были люди, похожие на отца Адары. Родная земля проникла в их кровь. Последний организованный отряд, прошедший по дороге, был кавалерийским. Оборванные и исхудавшие солдаты в обогренных кровью мундирах на тощих лошадях проскакали через деревню ночью. Юный офицер придержал своего скакуна и крикнул:
4: «Уходите скорее! Они сжигают все на своем пути!»
0: И умчался вслед за своими людьми. Теперь по дороге проходили лишь небольшие группы или одинокие солдаты в зелено-золотом тряпье. Один из них убил фермера, изнасиловал его жену, забрал все деньги и сбежал. И больше по дороге не прошел никто. Джиф был ужасно возбужден. Он задавал тысячи вопросов про врага и играл в воинов. Отец продолжал трудиться, как и всегда. Война или нет, но кто-то должен вырастить урожай. Однако теперь улыбка гораздо реже появлялась на его лице, и он начал пить. Адара замечала, что во время работы отец часто посматривает в небо. Девочка в одиночестве бродила по полям.
3: Жаркий влажный воздух лета не мешал ей думать о том, где она спрячется, если отец решит бежать на юг. Последними появились королевские драконы с всадниками, и вместе с ними Хал. Их осталось всего четверо. Адара увидела первого и тут же побежала с этой вестью к отцу. Дядя выглядел мрачным и исхудавшим, а его дракон казался совсем больным. У него слезились глаза, а одно из крыльев обгорело. «Когда ты намерен уйти?» — спросил он у брата.
2: «Никогда. Ничего не изменилось.
1: Проклятие! Они будут здесь через 3 дня, а их драконы могут появиться еще раньше».
5: «Отец, мне страшно», — сказала Терри.
3: Он внимательно посмотрел на дочь и, нахмурившись, произнес: «Я остаюсь. А если сможешь, возьми с собой детей». Хал задумался, потом покачал головой.
2: «Я не могу. Я бы с радостью взял их, если бы имел такую возможность. Бримстоун ранен. Он едва выдерживает меня, ему не поднять дополнительный вес».

0: Терри заплакала. «Мне очень жаль, милая».
1: Дядя бессильно сжал кулаки.
2: «Терри уже почти взрослая», — сказал отец. «Если она весит слишком много, возьми кого-нибудь из младших детей».
1: Братья переглянулись, и Хал тяжело вздохнул.
0: «Адара», — наконец промолвил он. «Она маленькая и легкая, совсем ничего не весит. Я возьму Адару, а вы впрягайте в фургон лошадей или идите пешком. Но, проклятье, вам нужно уносить отсюда ноги!»
1: «Посмотрим», — сдержанно отозвался отец. «Ты возьмешь Адару и постараешься ее уберечь».
0: «Да»,
1: — кивнул Хал, а потом повернулся к девочке и улыбнулся.
0: «Пойдем, дорогая. Дядя покатает тебя на Бримстоуне».
1: Адара очень серьезно посмотрела ему в глаза.
3: «Нет».
1: Она повернулась, выскользнула в дверь и побежала. Конечно, они попытались ее догнать. Отец сразу же отстал, Хал и Джив продолжали ее преследовать, но Хал слишком ослабел от недоедания. Брат продержался дольше всех, но и он не сумел ее настичь. К тому моменту, когда Адара добежала до пшеничного поля, преследователи потеряли ее из виду. Девочка спряталась, а когда они прошли мимо, бросилась в лес. Спустились сумерки. Отец и дядя взяли фонари и факелы и продолжали поиски. Адара забралась на дуб и устроилась на одну из веток. Она только улыбалась, глядя, как перемещаются под ней мерцающие факелы. Наконец девочка заснула, и ей снилось приближение зимы.
0: Интересно, как она доживет до дня рождения? До него осталось еще так много времени.
1: На рассвете Адара проснулась. Ее разбудил солнечный свет и доносящийся с неба шум. Она взобралась повыше и выглянула сквозь листву. В небе появились драконы. Никогда прежде в небе не появлялись такие существа. Их покрытая сажей чешуя была темной, а вовсе не зеленой, как у дракона Хала. Один был цвет ржавчины, другой запекшейся крови, третий черным, как ночь. И глаза у всех драконов горели, словно тлеющие угольки. Из ноздрей сочился пар, длинные хвосты извивались, кожистые крылья рассекали воздух. Дракон цвета ржавчины открыл пасть и взревел, и лес покачнулся, даже ветка, на которой сидела Адара, мелко задрожала. Черный взревел в ответ, из его разверстой пасти вырвалось оранжево-синее пламя, коснувшееся крон деревьев. Листья моментально сморщились и почернели, в небо начал подниматься дым. Дракон цвета запекшейся крови пролетел над головой Адары, приоткрыв пасть, ее обожгло сухим раскаленным ветром. Девочка сжалась от ужаса. На спинах драконов сидели всадники в черно-оранжевой форме с хлыстами и копьями. Их головы скрывали темные шлемы с глухими забралами. Тот, что сидел на драконе цвета ржавчины, указал копьем в сторону деревни. Адара повернула голову. Навстречу врагу взлетел Хал. Его зеленый дракон показался девочке совсем маленьким по сравнению с этими тварями. Только теперь Адара поняла, как сильно пострадал дракон в предыдущих схватках. Сидевший на его спине Хал был похож на крошечного игрушечного солдатика, вроде тех, что он привозил Джифу в подарок в прошлом году. Вражеские драконы разделились и атаковали его с трех сторон. Дядя попытался свернуть, чтобы напасть на черного дракона и оторваться от двух других. Он отчаянно взмахнул хлыстом. Его зеленый дракон открыл пасть и яростно взревел, но пламя, которое исторглось из его глотки, было бледным и слабым. Ему не удалось достать врага. Атакующие драконы по команде одновременно выдохнули огонь. Дракон и всадник запылали одновременно. Потом они рухнули на землю и остались лежать на пшеничном поле ее отца. Воздух наполнился пеплом. Девочка повернула голову в другую сторону и увидела, что из-за леса и реки поднимается дым. Там находилась ферма, где вместе со своими внуками и их детьми жила старая Лаура. Девочка отвернулась и увидела, что три темных дракона уже кружили над фермой ее отца. Один за другим они приземлились, всадники соскочили на землю и решительно направились к дому.
0: Адаре было всего 7 лет, и она ужасно испугалась.

0: воздух, наполненный пеплом, невыносимым грузом давил ей на плечи, лишая воли и сил, сгущая страх. И она сделала единственное, что пришло ей в голову. Соскользнула на землю и поспешила прочь. Она мчалась по лесу и полям, как можно дальше от фермы и родных, от отвратительных драконов. Адара бежала к самому холодному месту, которое знала, к глубоким пещерам, находившимся под отвесными берегами реки. Там, в прохладной темноте, она и спряталась. Адара была зимним ребенком, и холод ее никогда не пугал, и все же она дрожала. День сменился ночью. Адара пыталась спать, но ее сны были полны горящих драконов. Она лежала и считала дни, остающиеся до ее дня рождения. Благодаря чудесной прохладе девочке почти удалось представить, что сейчас вовсе не лето, а зима или хотя бы осень. Скоро к ней прилетит ледяной дракон, и она умчится на его спине в страну, где всегда царит зима, а посреди бескрайних снежных полей огромные ледяные замки и храмы вечно вздымают в небо свои стройные шпили, где всегда тихо, холодно и спокойно. Казалось, и в самом деле пришла зима. В пещере становилось все холоднее. Адара ощутила, как к ней возвращается спокойствие, которое сменилось глубоким сном без кошмарных сновидений. Когда девочка проснулась, холод усилился. Теперь стены пещеры покрывал тонкий слой инея. Она вскочила на ноги и посмотрела в сторону входа в пещеру, откуда проникал слабый свет. Очевидно, наступило раннее утро. Холодный ветер ласкал ее лицо, однако он долетал в пещеру снаружи, где только что царило лето, а вовсе не из прохладных глубин пещеры. Адара радостно вскрикнула и выбежала наружу. Здесь ее ждал ледяной дракон. Он дохнул на воду, и река замерзла, во всяком случае, какая-то ее часть, и все же лед быстро таял в лучах восходящего летнего солнца. Дракон дохнул на зеленую траву, росшую вдоль берега, и высокие стебли стали белыми и ломкими, а когда ледяной дракон приподнял крылья, стебли качнулись и с треском посыпались на землю, словно срезанные косой великан. Ледяные глаза дракона встретились с глазами девочки, и она подбежала к нему, взобралась по крылу и обняла руками за шею. Следовало поторопиться, потому что никогда ледяной дракон не выглядел таким маленьким. Вот что летнее тепло делает с существом, принадлежавшим зиме.
1: «Унеси меня прочь, дракон!» – прошептала Адара. «Унеси в страну, где всегда зима. Мы никогда не вернемся сюда. Никогда! Я построю для тебя самый лучший замок. Я буду заботиться о тебе. Мы будем летать с тобой каждый день. Только забери меня с собой, дракон! Забери меня домой!»
0: Ледяной дракон услышал Адару и прекрасно ее понял. Он расправил широкие прозрачные крылья и взмыл в воздух. Над летними полями пронесся леденящий арктический ветер. Река и лес стремительно уменьшались. Ледяной дракон повернул на север. Адара успела заметить отцовскую ферму, ставшую совсем крошечной. А потом девочка услышала звук. Нет, он просто не мог долететь до ее ушей, ведь могучие крылья ледяного дракона с шумом рассекали воздух. И все-таки это был крик ее отца. Горячие слезы хлынули по ее щекам, и там, где они падали на ледяную спину дракона, оставались маленькие отметины. Неожиданно пальцы девочки ощутили обжигающий холод, а когда Адара оторвала одну руку от шеи дракона, то увидела, что на ослепительно белой чешуе остался след. Ей стало очень страшно.
1: «Поверни назад!» – прошептала она. «О, пожалуйста, дракон, отнеси меня обратно!»
0: Она не видела глаз дракона, но знала, как скорбно они смотрят вперед. Он открыл пасть, и в воздухе расцвели бело-голубые плюмажи. Но никаких звуков. Ледяные драконы всегда молчат.
1: «Помоги мне!» –
0: вновь попросила она.
1: «Пожалуйста!»
0: Ее голос звучал совсем тихо. И ледяной дракон повернул обратно. Три темных дракона находились возле коровника, пируя среди обгоревших останков коров и лошадей, за которыми с такой любовью ухаживал ее отец. Рядом с ними, опираясь на копье, стоял один из всадников, время от времени постукивая своего дракона по спине. Он поднял голову, когда над полями пронесся холодный ветер, что-то закричал и метнулся к черному дракону. Чудовище оторвало последний кусок от лошади – проглотила его и неохотно поднялась в воздух. Всадник взмахнул хлыстом. Адара увидела, как распахнулась дверь дома. Оттуда выскочили двое других всадников и побежали к своим драконам. Один из них на ходу застегивал штаны, его грудь была обнажена. Черный дракон взревел, и из его пасти вырвалось желтое пламя. Адара ощутила обжигающий жар, и ледяной дракон содрогнулся, когда огонь ударил ему в живот. Затем он выгнул свою длинную шею, посмотрел печальными пустыми глазами на врага и распахнул покрытые инеем челюсти. Наружу вырвалось его дыхание, бледно-голубое и холодное. Оно коснулось левого крыла угольно-черного дракона. Темный зверь пронзительно взвыл от боли, а когда вновь взмахнул крыльями, покрытое инеем крыло разломилось надвое. Дракон и всадник начали падать. Ледяной дракон дохнул еще раз. Они замерзли и умерли еще до того, как упали на землю. Между тем к ним приближались дракон цвета ржавчины и дракон цвета запекшейся крови с полуобнаженным всадником. Уши Адары наполнил яростный рев. Она почувствовала их горячее дыхание. Воздух был пронизан жаром и едким запахом серы. Два длинных клинка огня скрестились в воздухе, но ни один из них не коснулся ледяного дракона, хотя он и съежился от жара, а когда в очередной раз взмахнул крылами, во все стороны рассыпались капли дождя. Дракон света крови подлетел слишком близко, и дыхание ледяного дракона погубило его всадника. На глазах у Адары его обнаженная грудь посинела, а в следующее мгновение он покрылся инеем и с криком полетел вниз. Примерзшая упряжь так и осталась болтаться на шее его дракона. Ледяной дракон еще больше сократил расстояние между ними. Его крылья пели тайную балладу зимы, и вспышка огня встретилась с потоком холода. Он вновь содрогнулся и резко ушел в сторону. С него ручьями стекала вода. Вражеский дракон рухнул на землю. Последний дракон устремился к ним. Его ржавая чешуя тускло поблескивала в лучах утреннего солнца. Всадник сидел у него на спине в полном вооружении. Адара закричала, и в тот же миг огонь окутал крыло ледяного дракона. Пламя тут же погасло, но и крыло бесследно растаяло. Оставшееся крыло ледяного дракона отчаянно билось. Он пытался замедлить падение, но они с грохотом рухнули на поле. Ноги дракона разлетелись на куски, а крыло сломалось в двух местах. Девочку отбросило в сторону, и она покатилась по земле. Ледяной дракон казался таким жалким и измученным. Его длинная шея устало лежала на земле, голова покоилась среди пшеницы. Последний оставшийся в живых дракон с торжествующим ревом приближался к ним. Его глаза горели огнем ненависти. Всадник размахивал копьем и что-то кричал. Ледяной дракон с трудом поднял голову и издал невероятно высокий крик, полный глубокой печали. Так шумит северный ветер, задевая башни и зубчатые стены белого замка, что стоит пустым в краю вечной зимы. Он в последний раз послал в мир холод. Длинный курящийся клинок бело-голубого пара, наполненный снегом и неподвижностью, несущий гибель всем живым существам. Вражеский дракон вместе с его всадником влетели прямо в него. Человек продолжал победно размахивать хлыстом и копьем. Адара молча смотрела, как они замертво рухнули на землю. А потом она побежала через поля к своему дому и оставшейся там семье. Она бежала изо всех сил, задыхаясь и плача, как и положено 7-летнему ребенку. Ее отца пригвоздили к стене спальни. Всадники хотели, чтобы он видел, как они по очереди развлекаются с Терри. Адара не знала, что делать, но она развязала сестру, чьи слезы уже успели высохнуть, и они вместе освободили от пут Джифа. А затем им удалось снять отца. Терри промыл его раны, открыв глаза и увидев Адару, отец улыбнулся. Девочка изо всех сил обняла его и заплакала. К вечеру Джон сказал, что готов двинуться в путь. Они выбрались из дома под покровом темноты и зашагали по Королевскому тракту на юг. В те жуткие темные часы семья не стала расспрашивать Адару о том, что произошло. Но позднее, когда они оказались в безопасности, на нее обрушилось множество вопросов. Девочка отвечала, как могла. Но никто, кроме Джифа, ей не поверил. Да и он, став старше, решил, что младшая сестренка что-то напутала. В конце концов, Адаре тогда было всего 7 лет, и она не понимала, что летом никто не видел ледяных драконов, не говоря уже о том, что их невозможно приручить. Кроме того, когда они покинули свой дом той ночью, то не увидели никакого ледяного дракона. Во дворе валялись огромные темные тела боевых драконов, да еще 3 трупа в черно-оранжевой форме. Появился пруд, которого раньше не было, небольшая тихая заводь с очень чистой водой. На юге их отец в течение 3 лет работал на другого фермера. И хотя его руки уже никогда не обрели прежние силы, он компенсировал этот недостаток мощной спиной и плечами, а главное – упорством. Ему удавалось откладывать деньги, и он казался вполне счастливым. «Хал погиб, и мы потеряли нашу землю», – говорил он Адаре. «Зато я обрел дочь». И действительно, зима покинула девочку. Она теперь улыбалась, смеялась и, когда надо, плакала. Через 3 года после их бегства королевская армия одержала победу в грандиозной битве, а драконы короля сожгли вражескую столицу. Наступил мир, и северные провинции вновь поменяли хозяина. К Терри вернулась ее прежняя веселость, она вышла за молодого торговца и осталась на юге, а Джиф и Адара вернулись вместе с отцом на свою ферму. Когда наступили первые морозы, ледяные ящерки выползли из своих нор, как и в прежние времена. Адара с улыбкой наблюдала за ними, вспоминая свои прежние игры. Однако девочка не осмелилась к ним прикоснуться. Они были маленькими и хрупкими, и тепло ее рук могло причинить им вред. Это был рассказ Джорджа Мартина «Ледяной дракон».
2: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Мария Парфенова. Билет на клетчатую крышу. Колючий октябрьский ветер кружит камуфляжным разноцветием опавших листьев, разметает по асфальтовым дорожкам серые лепестки пепла. Я сижу здесь на клетчатой желто-фиолетовой крыше. Серое небо сочится крупными редкими каплями, они набухают где-то там, в вышине, срываются, летят и, поднимая фонтанчики брызг, опускаются на крышу. Капли скользят по желтым квадратам, переползают на фиолетовые, сливаются друг с другом и тонкими ручейками бегут к краю крыши, к черной воронке водосточной трубы. Еще несколько мгновений они будут внизу. Так и есть. Хлып! Плюхается на носок кожаной туфельки крупная желтая капля. Хлып! Следует за ней вторая, фиолетовая. Наташка поднимает голову, смотрит вверх на меня. Я улыбаюсь и развожу руками. «Извини, котенок, я тут ни при чем». Наташка сидит на краю песочницы и расставляет вокруг себя свое маленькое богатство. Туфли белые, синие, желтые и коричневые, с каблуками и без, красные детские сандалии, кремовые шелковые пуанты. В руке у Наташки конец длинной лохматой веревки. Она пробегает сквозь застежки, юркой змейкой обвивается вокруг каблуков, ныряет под пряжки. Наташка дергает за веревку, туфли подпрыгивают. Наташка улыбается. Сегодня ее любимой парой будут пуанты. Да-да, те самые кремовые пуанты. Их подарила Наташке балерина с афиши на театре. Вчера подарила.
1: «Бери», —
0: сказала балерина, протягивая с афиши изящную ручку.

0: как же вы?» — попытался вмешаться я.
1: «Не слушай его, бери», — подмигнула Наташке балерина. «А чтобы вы, молодой человек, были спокойны, могу заверить вас, что у меня есть кое-что поудобнее».
0: Балерина отклонилась куда-то назад, пошарила за нарисованным сумрачным замком, вытащила пару тяжелых армейских ботинок.
1: «Вот, юноша».
0: Она легко подцепила ботинки за шнуровку.
1: «Вот об этом я вам и говорила».
0: Наташка примеряет пуанты, кокетливо крутит стройной ножкой и смотрит на меня.
1: «Нравится?»
0: «А то», — киваю я. «Нравится?» «Что еще я могу ответить ей, девушке-женщине со стройной фигуркой, сединой в волосах, морщинками в уголках глаз и задорными веснушками на носу? Что я могу сказать моей Наташке, каждый день на школьный манер заплетающей две косички, Наташке, что собирает башмачки и нанизывает их на лохматую веревку? Нравится, Наташ? Конечно, нравится». Наташка привстает с края песочницы, ежится, с недовольством смотрит на небо и плотнее запахивает на себе жилетку. Наташка гордится своей жилеткой. Она синяя и стеганая, а еще в ней много-много кармашков. Наташка проводит по жилетке руками, разглаживает несуществующие складочки и поправляет билеты. Билетов у Наташки хоть отбавляй. Они свешиваются изо всех кармашков цветным серпантином, бугрятся у самой жилетки заколотыми английской булавкой рулончиками. «Спускайся!» — машет мне Наташка, и я спускаюсь. Ухожу, оставляю мою замечательную клетчатую крышу. Вчера я поднимался сюда по звенящей хрустальной лестнице, но сегодня лестницы почему-то нет, и единственной дорогой вниз становится старая водосточная труба. Труба дрожит и что-то жалобно выскрипывает. Я медленно ползу вниз и чувствую, как под моими пальцами внутри трубы бегут желто-фиолетовые ручейки. «А вот и мы!» — тяжело спрыгиваю на землю.
1: «Пойдем!»
0: Наташка легко вспархивает на край песочницы, делает несколько виртуозных па по начинающему ржаветь борту.
1: «Ну, пойдем же!»
0: «Пойдем?» — пожимаю плечами я. И мы идем. Идем медленно, переплетя пальцы, запутавшись в клубке общих мыслей. Нитки в клубке разноцветные, торчат во все стороны вытянутыми петлями.
1: «Послушай», — дергает за зеленую нитку Наташка.
0: «Эй!» — со свистом втягиваю воздух сквозь зубы я. «Больно же!»
1: «Прости», — мелькает испуг в серо-синих Наташкиных глазах. «Прости, пожалуйста, я не хотела».
0: «Ничего, тру висок я. Все нормально».
1: Наташка еще не научилась распутывать мысли. Она дергает за петли, и узелки затягиваются еще плотнее. Она злится и рвет цветные нитки, и от этого наш клубок становится похож на разлохмаченного радужного ежика. «Смотри», — указывает куда-то вбок Наташка.
0: В конце узкой липовой аллейки у облупившейся кирпичной стены стоит вишневая легковушка.
1: «Чистится», —
0: хитро косит Наташка на ритмичное танго дворников на лобовом стекле. Дворники танцуют, дворники скользят, чуть замирают и снова бегут вправо и влево, влево и вправо, жадно слизывают со стекла крупные капли октябрьского дождя. Наташка подходит к машине, проводит тонким пальчиком по стеклу, стучит по нему ноготком, словно пытается что-то отковырнуть.
1: Машина далеко от меня, но я все равно вижу, все лобовое стекло изнутри покрыто узорчатой корочкой инея.
0: Дверь машины распахивается. Из салона высовывается голова лысеющего мужчины. Он возмущенно жестикулирует, пытается оторвать от стекла Наташкины пальцы. Наташка смеется и указывает на иней. Мужчина только шире раскрывает глаза, крутит пальцем у виска и, шарахнув дверцей, вновь исчезает в машине.
1: «Не доверяет»,
0: — возвращается ко мне Наташка.
1: «Никому не доверяет».
0: «Не доверяет», — соглашаюсь я, глядя через Наташкино плечо. Слой инея на стекле легковушки утолщается на глазах.
1: «Может, билет ему предложить?»
0: «Не, не поймет», — качаю головой я и вижу, как на нашем клубке затягивается еще один узелок. «У тебя ленточка развязалась», — указываю на сползающий по Наташкиной щиколотке кремовый шелк.
1: «Угу».
0: Наташка склоняется к запятнанному желтыми листьями асфальту. «Осторожно», — улыбаюсь я и ловлю чуть было не съехавший с Наташкиной головы венок из васильков. «Вы спросите, откуда в октябре васильки?» Я отвечу, вот с той стены. Да нет, не с этой, левее. Да. Видите, серая стена, яркие пятна граффити — это лук. Это чудесный весенний лук. Мы были там вчера. Я рвал васильки, а Наташка плела венок. Вы покупаете бензин, чтобы переместиться в пространстве, и билеты в далекие страны, чтобы перекочевать из одного времени года в другое. Вы покупаете, а можно просто прийти к серой бетонной стене. Правда-правда. Лезу в карман за сигаретами, закуриваю. Фу, морщит носик Наташка. Ладно-ладно, отгоняю я в сторону белое дымное облачко. Я курю и смотрю на полощущиеся на ветру белые простыни. Натянутая через дворик веревка прогнулась под их тяжестью. Центр веревки приподнимает упирающийся в землю деревянный шест, на котором красным маркером жирно выведено короткое непечатное слово. Порыв ветра бросает в меня крошево сухих листьев, где-то высоко в небе хрипло и астматично кашляет гром, темнеет, тяжелые капли срываются все чаще. «Гляди-ка!» — разгибается Наташка, указывает на простыни. Белую крахмальную поверхность усеивают мелкие отверстия с рыжо-ржавыми краями. Еще пара секунд, и усилившийся дождь превращает простыни в дымящееся решето. «Чтоб тебя!» — бросаю взгляд на подозрительно бурую тучу, хватаю Наташку за руку, втаскиваю под ближайший балкон. «Кляуза?» — все еще кашусь на тучу.
2: «Нет».
0: Наташка задумчиво ковыряет асфальт носком пуанта.
2: «Предательство».
0: «Что-то слабовато для предательства, не верю я».
2: «Мелкое»,
0: — буднично констатирует Наташка. «Мелких не бывает». Наташка неопределенно хмыкает, пожимает плечами. Из-под жгучих капель к нам под балкон влетает стрекоза. Большая зеленая стрекоза со слюдяными крылышками-лепестками. Стрекоза делает круг и садится Наташке на руку. Наташка поднимает ладонь к лицу, дует на стрекозу. Слюдяные крылья трепещут, но заблудшая странница из лета не улетает. Наташка прищуривает левый глаз, смотрит на меня сквозь стрекозье крылышко. Стрекоза перебирает тонкими лапками, ползет куда-то вверх по Наташкиному рукаву.
2: «Ты куда?»
0: — притворно строго спрашивает Наташка. Стрекоза добирается до синей жилетки с цветными билетиками и взлетает.
2: «Куда?» — уже без притворства кричит Наташка. «Вернись! Вернись, говорю! Ну, пожалуйста!» —
0: скользит по пыльной Наташкиной щеке слезинка.
2: «Пожалуйста, вернись!»
0: «Надоели мы ей, вот и улетела!» Глажу я Наташкины волосы и вижу, как у виска на глазах сидеет тонкая темно-русая прядка.
2: «Плохая стрекоза! Плохая!»
0: Наташка топает ножкой в шелковом пуанте.
2: «Не буду смотреть на стрекоз! Буду смотреть в окна!»
0: Уж то-что, а смотреть в окна Наташка действительно любит.
1: Первое окно, второе, третье, восьмое, девятое.
2: «Иди сюда!»
0: — через секунду протягивает руку она.
2: «Гляди!»
0: За окном большая полупустая комната. Бледно-зеленые обои в цветочек, лаковый гордец, шкаф, старое кожаное кресло, в центре на покосившейся тумбочке черно-белый телевизор. Запрокинув голову, в кресле дремлет мужчина лет 45.
2: «Скотч!»
0: — шепчет Наташка и тычет пальцем в стекло.
2: «Скотч!» —
0: киваю я. Трещины в зеленых стенах заклеены скотчем. Грубо заклеены, неаккуратно. Широкая полоса липкой ленты закрывает щель под дверью. Створки шкафа заткнуты кляпом пожелтевшего лейкопластыря. Между нами вновь возникает рассеявшийся был разноцветный клубок.
2: «Сквозняки!» —
0: аккуратно тянет за оранжевую нитку Наташка.
2: «Он боялся сквозняков».
0: Нитка высвобождается из клубка удивительно легко, но я вижу на ней маленький тугой узелок. Наташка, похоже, тоже его видит.
2: «Но это был не сквозняк?»
0: — вопросительно приподнимает она левую бровь.
1: «Это был не сквозняк», — подтверждаю я. «Это было...» Узелок на оранжевой нитке начинает медленно увеличиваться. «Это было...»
2: «Время!» — перебивает Наташка. «Это было время!»
0: Оранжевая нитка натягивается, выдергивает из клубка разлохмаченный хвостик. Хвостик мельтешит, ныряет под другие нитки, замирает, делает головокружительные сальто и, развязав узелок, вновь убегает, прячется в клубке. Это действительно было время. Он боялся его и строил баррикады. Он не хотел впускать время в дом, но, сам того не осознавая, запер его внутри.
1: Пойманное время билось в закрытые окна и двери, пыталось просочиться хоть в маленькую щелку, сбежать, уползти, скрыться.
0: Время прилипало к скотчу, запутывалось в изоленте и замирало. Замирало с покорностью заточенного в башню узника.
1: Без сквозняков в квартире душно, чешу краешек брови я.
2: А без времени комфортно и тепло, задумчиво стучит пальчиками по стеклу Наташка.
1: На черно-белом экране мельтешат суетливые фигурки.
3: Хоккей.
1: От Наташкиного дыхания по стеклу расползается маленькое мутное облачко. Да, хоккей. Ребята в закрытых шлемами лицах с разгона врезаются друг в друга, отлетают к борту, тяжело оползают вниз. Ничего личного, просто игра. Игра. Робкая пешка пересекает восьмую параллель, оборачивается красавцем-ферзем и бьет. Бьет сильно и хлестко. Повержен прежде уверенный в себе конник. С позором бежит слон. Прячется за стайкой неумех пешек, пока еще сильная ладья. А ферзь бьет. Бьет снова и снова. Извините, ребята, ничего личного.
0: Неделю назад я тоже наблюдал за игрой. Наблюдал, получив от Наташки розовый билет. Наблюдал, взобравшись на прогретую октябрьским солнцем в клетчатую крышу.
1: Ложь вышла на середину арены, сняла увитую плюмажем широкополую шляпу, поклонилась.
2: «Добрый день, почтенная публика!»
1: Ложь была хороша, была красива, была утонченной и насмешливой. Ложь манила.
0: Правда явилась в потертых джинсах и старых кроссовках. Развязавшийся шнурок волочился за ней по арене, оставляя за собой тонкий витиеватый след змейку. Щелчком огрубевших пальцев правда отшвыривала в песок арены недокуренную сигарету, неловко кивала собравшимся.
2: «Хватит, пошли уже!» —
1: тормошит меня Наташка.
0: И мы снова идем. Дождь кончился. Впереди над высыхающим асфальтом мелькают два смешных бантика в голубой горошек. Девчушка лет 10 рисует классики. 10 квадратов, 10 цифр. Раз, два, на одной ножке по первым двум клеткам. 3, 4, на обе ноги. 5, осторожно, не заступи за линию. 6, 7.
2: Детство,
0: склонив голову на бок, читает Наташка.
2: Юность. Лю.
0: Я тоже склоняю голову. Белые меловые цифры превращаются в слова. 1,
2: детство.
0: 2, юность.
2: Любовь, свадьба, дети, холод. Раз.
0: Я читаю, а девочка прыгает.
2: Детство, юность, дальше и дальше. К любви, к свадьбе, к детям, к одиночеству, к старости. 9, 10.
0: Девочка поворачивается.
2: 8, 7, 6.
0: Обратно, клетка за клеткой.
2: Смешная, говорит Наташка. И мудрая.
0: Почему?
2: Она все время возвращается в детство.
0: Будто можно по-другому, улыбаюсь я.
2: Можно.
0: Наташка подходит к классикам, останавливается у цифры 3. Любовь. Прыгает.
2: Вот видишь, смеется она. Можно.
0: Замершая на одной ножке девочка хлопает глазами, недоуменно смотрит снизу вверх на взрослую, загородившую ей цифру 3, Наташку.
2: Вот, возьми,
0: протягивает Наташка девочке желтый билетик.
2: Бери, не стесняйся.
1: Это была красивая игра. Игра легкая, игра затягивающая. Ложь двигалась по арене гибкой пантерой. Правда, короткими перебежками, резкими выпадами.
0: Вы можете не верить, но я болел за ложь. Я знал, кто она, и все равно был на ее стороне. Меня не принуждали, не заманивали в ряды фанатов. Просто так казалось правильнее. А может... Может, просто легче болеть за сильного, за красивого, за уверенного. Мы уходим. Оставляем у нарисованных мелом классиков растерянную девочку с желтым билетиком в руках и забавными бантиками в голубой горошек. «Придет?» — кашусь на Наташку.
2: «Обязательно!» —
0: кивает она.
1: Навстречу нам марширует колонна. Мужчины и женщины, подростки и старики ровным строем, чеканя шаг. Из-за головы каждого хищно высовывается металлический крюк. Куртки и свитера порваны на плечах. В открывшиеся прорехи выглядывают светлые лакированные деревяшки.
2: Вешалки.
1: Точно. Вешалки.
0: Большущие, глупые вешалки. Колонна подходит.